0: больше 7 часов. Как скоро пробудешься от сна, тотчас вознеси мысль свою к Богу и сделай на себе со благоговением крестное знамение, помышляя о распятом Господе Иисусе Христе, который для нашего спасения умер на кресте. Немедленно встань с постели, оденься, и не позволяй себе долго нежиться на мягкой постели и оставаться неодетым. Одеваясь, помни, что ты находишься в присутствии Господа Бога и ангела-хранителя. И вспоминая о падении Адама, который грехом лишил себя одежды невинности, и смиренно проси у Господа Иисуса благодати облечься в Него и так мыслить, чувствовать, говорить и делать, как Он Сам и мыслил, и чувствовал, и говорил, и делал. Потом немедленно начни молитвы утренние. Преклонив колено, молись тихо, внимательно, благоговейно и с глубочайшим смирением, как должно перед взором всемогущего, и спрашивая у него веры, надежды и любви, и благословения к занятиям этого дня. Проси себе сил к благодушному принятию всего того, что ему будет благоугодно в тот день послать или попустить, и перенесению всех тягостей, трудностей, бедствий, смущений, напастей, скорбей и болезней души и тела с твердостью, спокойствием и с любовью к Иисусу Христу. Прими твердое намерение все делать для Господа Бога, все принимать из отеческой руки Его, все, и особенно решимость делать именно такое-то добро или избегать именно такого-то зла. Приноси всего себя в живую жертву Богу. Размышляй так. Может быть, этот день есть последний день моей жизни. И все так делай, как бы ты хотел делать, готовясь предстать теперь же на суд Божий. Благодари Господа Бога за сохранение тебя в прошедшую ночь, и что ты еще жив и не умер во грехах. Скольких людей в прошедшую ночь смерть представила пред страшное судилище Господа. Также возблагодари Бога, что еще есть для тебя время благодати и милосердия, и что есть еще время и средства для покаяния и приобретения неба. Каждое утро думай о себе, что только теперь начинаешь и хочешь быть христианином, а прошедшее время напрасно погибло. Хоть четверть часа каждое утро посвящай на краткое размышление об истинах веры, особенно о непостижимом таинстве воплощения Сына Божия, о втором пришествии Его, страшном суде, муке и рае. После молитвы и размышления, если позволит время, то почитай какую-нибудь книгу духовную, например, святителя Димитрия «Алфавит духовный» и святителя Тихона Задонского «Сокровища от мира собираемое». И читай до тех пор, пока сердце твое придет в умиление. Довольно подумав об одном месте, читай далее и внимай тщательно тому, что Господь говорит твоему сердцу. После сего займись делами твоими, и все занятия и дела твои да будут во славу Божию. Помни, что Бог везде видит тебя, зрит все действования, занятия, чувствования, помышления и желания твои и щедро воздаст тебе за все добрые дела, не начиная ни одного дела, не помолясь Господу Богу. Ибо то, что мы делаем и говорим без молитвы, после оказывается или погрешительным, или вредным, и обличает нас через дела, неведомым для нас образом. Сам Господь сказал: «Без Меня не можете творить и ничего же». Среди трудов твоих будь всегда весел и покоен. Успех их поручая благословению Господа, и довольствуясь тем, что ты сделал свое дело. Исполняй все тяжкое для тебя, как эпитимею за грехи твои, в духе послушания и смирения. В продолжении трудов произноси краткие молитвы, особенно молитву Иисусову, и представляй себе Иисуса, который в поте лица своего ел хлеб свой, трудясь с Иосифом. Если твои труды совершаются успешно, по желанию сердца твоего, то благодари Господа Бога. Если же не успешно, то помни, что и это Бог попускает, а Бог делает все хорошо. Если же остается время перед обедом, то рассмотри, как ты исполнял то, на что решился поутру, или во время благочестивого чтения, или во время размышления. Во время обеда представляй Отца Небесного, отверзающего руку свою, чтобы напитать тебя. Никогда не оставляй молитвы перед обедом, и во время его представляй, что Иисус обедает с тобою. Удели от своего стола и нищим. После стола считай себя как бы одним из тех, которых в числе 5000 напитал чудесный Иисус Христос, и возблагодари Его от сердца, и моли, чтобы Он не лишил тебя небесной пищи, Слова Своего и святых тела и крови Христовых. Если желаешь жизни мирной, то предай всего себя Богу. До тех пор ты не найдешь душевного мира, пока не успокоишься в едином Боге, любя Его одного. Всегда и во всем поминай Господа Бога и святую любовь Его к нам, грешным. Во всем старайся исполнять волю Божию и угождать только единому Богу. Не делай ничего против заповедей Божьих. Не домогайся и не ищи ничего, кроме Бога. Делай и терпи все для Бога. Не заботься о том, чтобы уважали и любили тебя люди века сего, но о том, чтобы угодить Господу Богу и чтобы совесть твоя не обличала тебя во грехах. Если же хочешь непрестанно помнить о Боге, то скорби и несчастья переноси, как справедливо тебя постигающие. Бодрствуй тщательно над самим собой, над чувствами, помышлениями, движениями сердца и страстями. Ничего не почитай маловажным, когда дело идет о твоем спасении вечном. Во время памятования о Боге умножай молитвы твои, чтобы Господь помянул тебя тогда, когда забудешь о Нем. Во всем да будет учителем твоим Иисус Христос, на которого, взирая оком ума своего, спрашивай самого себя чаще, что в этом случае помыслил бы, сказал и сделал Иисус Христос. Приучись во всем, что не видишь, представлять себе что-нибудь доброе. Будь кроток, тих, смирен, молчи и терпи по примеру Иисуса. Он не возложит на тебя креста, которого ты не можешь понести. Он и сам поможет тебе нести крест. Не думай приобрести какой-нибудь добродетель без скорби и болезни души. Проси у Господа Бога благодати исполнять как можно лучше Его святейшие заповеди, хотя бы они казались тебе весьма трудными. Исполнив какую-нибудь заповедь Божию, ожидай искушения, ибо любовь ко Христу испытывается через преодоление препятствий. И на малое время не оставайся в праздности, а пребудь всегда в трудах и занятиях, ибо нетрудящийся недостоин имени человека и непременно погибнет. Уединяйся, по примеру Иисуса Христа, который, уединяясь от прочих людей, молился Отцу Небесному. Во время тягости душевной или охлаждения к молитве и ко всем благочестивым занятиям не оставляй дел благочестия. Так Господь Иисус Христос трижды молился, когда душа Его была прискорбна даже до смерти. «Делай все во имя Иисуса, и таким образом всякое дело Твое будет делом благочестия. Более слушай, нежели говори. Во много глаголаний не спасешься от греха. И спрашивай для себя у Господа благодати, благовременно и молчать, и говорить, и полагай хранение устам твоим, чтобы не согрешить языком, и заграждай слух, чтобы не услышать противного Господу Богу. Не любопытствуй о новостях, они развлекают дух. С охотой рассуждай о добрых предметах. Убегай даже самых мелких грехов, ибо не удаляющийся от малых непременно впадет в большие и тяжкие. Если хочешь, чтобы не тревожили тебя злые помыслы, то со смирением принимай уничижение души и скорбь телесную, не отчасти, но во всякое время, во всяком месте и во всяком деле. Всякий помысл, удаляющий тебя от Господа, особенно скверный плотский помысл, изгоняй из сердца своего как можно скорее, как сбрасываешь с одежды и одну искру, попавшую на нее. Когда приходит такой помысел, то молись крепко: «Господи, помилуй! Господи, помоги мне! Господи, не оставь меня, избави от искушения!» Или иначе как. Но среди искушений не смущайся. Кто посылает случай к сражению, тот даст и силы к победе. Будь спокоен духом, уповай на Бога. Если Бог за тебя, то кто против тебя? И спрашивай у Бога, чтобы Он отнял от тебя все, что питает твое самолюбие, хотя бы это лишение было для тебя самое горькое. Желай жить для Него одного и умереть и всецело принадлежать Ему. Когда потерпишь какое-нибудь бесчестие от людей, то разумей, что это послано от Бога к славе твоей. И таким образом в бесчестии будешь без печали и смущения, и в славе, когда она придет, будешь верен и избежишь осуждения. Если имеешь пищу и одежду, то этим будь доволен, по примеру Иисуса, нас ради обнищавшего. Никогда не спорь. И слишком много не защищай себя и не извиняй. Ничего не говори против начальников или ближних без нужды или обязанности. Будь искренен и прост сердцем, с любовью принимая наставления, увещания и обличения от других, хотя бы ты был и очень мудр. Не будь ненавистником, завистником, безмерно строгим в слове и делах. Чего не хочешь себе, того не делай другому, и чего себе от других желаешь, то прежде сам сделай другим. Если кто посетит тебя, то возвысь сердце твое Господу Богу и моли Его даровать тебе дух кроткий, смиренный, собранный. Будь ласков, скромен, осторожен, благоразумен, слеп и глух, смотря по обстоятельствам. Помышляй, что Иисус находится среди тех, с которыми ты находишься и беседуешь. Слова твои растворяй солью премудрости. Твердо помни, что время кратко, и что человек должен дать отчет во всяком бесполезном слове. Разговору назначай определенную цель и старайся направлять его к спасению души. Когда же кому принесешь пользу словами твоими, то признавай в этом благодать Божию. Когда ты находишься наедине с собою, то испытывай себя. Не сделался ли ты менее добр, нежели как был прежде? Не впал ли в какие грехи, которые прежде не делал? Если согрешишь, то немедленно проси прощения у Бога со смирением, сокрушением и упованием на Его благость, и поспеши принеси покаяние пред Отцом Духовным. Ибо всякий грех, оставленный без покаяния, есть грех к смерти. о котором, если и святой помолится за другого, не будет услышан. Притом, если не будешь сокрушаться о грехе, сделанном тобою, то опять в него скоро впадешь. Старайся делать всякому добро, какое и когда только можешь. Не думай о том, оценит ли или не оценит он его, будет или не будет он тебе благодарен. И радуйся не тогда, когда сделаешь кому-нибудь добро, но когда без злопамятства перенесешь оскорбление от другого, особенно от облагодетельствованного тобою. Если кто с одного слова не оказывается послушным, того не понуждай через прение. Сам воспользуйся благом, которое он потерял, ибо незлобие принесет тебе великую пользу. Но когда вред от одного распространяется на многих, то не терпи его. Ищи пользы не своей, но многих. Общее благо важнее частного. Во время ужина вспоминай о последней вечере Иисуса Христа. Моли Его, чтобы Он удостоил тебя вечери небесной. Прежде, нежели ляжешь спать, испытай свою совесть. Проси света к познанию грехов своих, размышляй о них, проси прощения у них, обещай исправление, определив ясно и точно, в чем именно и как ты думаешь себя исправить. Потом передай себя Богу, как будто бы тебе должно всею ночь явиться пред Ним, поручая себя Божией Матери, Ангелу-Хранителю, Святому, которого имя носишь. Представляй постель как бы гробом твоим и одеяло как бы саваном. Сделав крестное знамение, облобызав крест, который на себе носишь, усни под защитой пастыря Израилева, то есть Господа, иже храняя не воздремлет, ниже уснет. Если же не сможешь спать или будешь бодрствовать во время ночи, то вспоминай слово «Полунощи же вопль бысть, се жених грядет». Или вспоминай о той последней ночи, в которую Иисус молился Отцу до кровавого пота. Молись за находящихся ночью в тяжелых болезнях и смертном томлении, за страждущих и усопших, и моли Господа, да не покроет тебя вечная тьма. Во время болезни прежде всего возложи упование твое на Бога, и частым воспоминанием, размышлением о страдании и смерти Иисуса Христа занимай себя, чтобы более и более укреплялось твое сердце. Непрестанно твори какие-либо молитвы, какие знаешь и можешь. Проси у Господа Бога прощения во грехах и терпения во время болезни. Всячески воздерживайся от ропота и раздражительности, так обыкновенных во время болезни. Если Господь Иисус Христос потерпел ради нашего спасения самые тяжкие страдания и болезни, а мы что сделали или потерпели ради нашего спасения? Как можно чаще ходи в храм, к божественной службе. Особенно старайся как можно чаще быть во время литургии. Воскресные праздничные дни непременно посвящай делам благочестия. Всегда, когда находишься в храме, представляй, что ты находишься в присутствии Бога, ангелов и всех святых. Остальное время дня после литургии посвящай на благочестивое чтение и другие дела благочестия и любви. День рождения твоего особенно посвящай делам благочестия. Каждый год и каждый месяц делай строгое испытание твоей совести. Исповедуйся и приобщайся святых тайн как можно чаще. К приобщению святых тайн приступай всегда с истинным гладом и истинную жаждою души, с сокрушением сердца, с благоговением, смирением, верою, упованием и любовью. Как можно чаще размышляй о страданиях и смерти Иисуса Христа, умоляя Его ризою заслуг своих покрыть все грехи твои и принять тебя в Царство свое. Имя Иисуса всегда имей в устах и в сердце. Как можно чаще размышляй о великой любви Господа к тебе, чтобы и самому тебе возлюбить Его всем сердцем твоим, всею душою твоей, всеми силами твоими. И таким образом будешь вести мирную жизнь на сей земле и блаженную на небе во веки веков. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет с тобою.
1: Дорогие друзья, закончилась передача по книге Николая Евграфовича Пестова «Современная практика православного благочестия». Читал Георгий Корольчук.

0: В исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюсси-Анот прозвучали песнопения Божественной литургии 102 и 145 псалмы обиходного распева.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломнической службы монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь в неделю пятую по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.
1: Сегодня Священное Писание говорит нам о благодати Божией и в апостольском послании, и во Святом Евангелии. На первый взгляд представляется, что темы обоих отрывков настолько различны, что они вообще говорят о разном. Но если мы внимательно в них всмотримся, то мы увидим, что тема по существу одна и та же – божественная благодать. Обратимся прежде всего к евангельскому тексту. В нем говорится, что мы видим в Евангелии довольно часто о засилии бесов, демонов над людьми, как и над окружающей природой и животными, в данном случае над стадом свиней. Древний мир упорно и несомненно верил в злых духов. В представлении древних, и далеко не только древних евреев, воздух был густо населен бесами и демонами. Они представлялись имеющими пространственность, хотя и были бесплотными. Люди полагали, что демоны живут в нечистых местах, в могилах, пещерах, других местах, где нет воды для очищения. Демоны обитали в пустынях, где можно было слышать их вой. Они были особенно опасны для одинокого путника, беременной женщины, молодоженов, для вышедших в темноте из дома детей, а также для ночных путников. Считалось, что они особенно опасны в полуденный зной. Но по существу такое отношение было чисто языческим. Евангелие говорит нам об этом совсем с другой точки зрения, с духовной. Распределение добра и зла, разграничение их. И поэтому и необходимо подойти к этому с точки зрения именно вот такой внутренне нравственной, но с полным убеждением, что действительно силы зла не просто воображение, а это действительно так, они существуют. Так вот в молитве христианской церкви, в подготовке к крещению и сейчас говорится: «Изжени из него, из крещаемого, всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его». То есть мы молимся о том, чтобы новокрещаемый был сохранен от встречи с лукавым, чтобы ни телесный недуг, ни душевные переживания, ни плохие мысли не были использованы злым духом в сердце человека. Этот чин крещения с изгнанием беса возник уже во втором веке нашей эры и отражал собой учение Иисуса Христа о бесновании, переданное всеми четырьмя евангелистами. Сила, изгоняющая злых духов и исцеляющая душевные и телесные немощи, божественная благодать, обильно исходившая из самого Господа, данная им и своим ученикам. Если мы учтем широко распространенные верования в те времена повсюду на земле о наличии злых духов, причем вот так вот по-язычески, как мы только что видели, что это наличие было нечто само собой разумеющееся, тогда нам станет яснее и библейское, чисто духовное учение об этом. Есть, однако, существенная разница. Некоторые древние религии не только веровали, что демоны пространственны и населяют злачные места почти физически, но и дуалистически уравнивали их как противоположную силу, равную и совечную самому Богу. Так, например, верили персы. Другие, как, например, индусы и китайцы, смешивали доброе и злое начало в пантеистическом взгляде на мир, отождествляя весь мир с Богом. А эллинские языческие религии с их олимпийской мифологией копировали человеческие отношения и страсти. И из этого создавали свои мифы. Библия, в отличие от них всех, установила абсолютное и уникальное добро, не знающее никакого зла и над ним возвышающееся в падшем творении. Библия также отличается своей исключительной верой в единого истинного Бога, Творца всего. Зло, князь мира сего, дьявол – и все подшедшие за ним духи, демоны или по-нашему бесы, не были сотворены такими, а сами пали, используя данную им в творении свободу. Атеистическая религия фактически обожествляет материю, хотя и называет себя антирелигиозным мировоззрением. Фактически она тоже стоит на линии религии, то есть религиозного отношения, отрицательного или положительного, но именно религиозного. И вот диалектический материализм в этой своей внутренней религиозности тоже смешивает добро и зло в мире как атрибуты материи и как ей совечные. Одна только священная книга Библия возвышается над всем этим, говоря о полной и окончательной победе добра. Вот как Библия изображает своим особым языком происхождение зла. Змей был хитрее всех диких зверей, которых создал Господь Бог. Далее идет рассказ, как змей соблазнил сначала жену первого человека, а потом через нее и его самого. Иерусалимская Библия, по моему мнению, это самый лучший современный перевод на английский язык, как и на другие европейские языки. Это Библия с комментариями, и она так комментирует этот первый стих третьей главы книги Бытия. «Змей – маскировка существа, враждебного Богу и врага человека. Это существо отождествляется с противником или дьяволом в книге Иова, в книге «Премудрости Соломона», в книгах Нового Завета и во всем христианском предании». Так говорится в комментарии к Иерусалимской Библии. В этих книгах Библии противник или дьявол также называется сатаной. Комментатор Иерусалимской Библии осторожно говорит «маскировка», а не символ. Маскировка – это не случайно. Хотя Бог и создал всех диких, или по русскому синодальному переводу, полевых зверей, Он их не творил злыми. Они стали такими в результате отпадения от Бога сатаны, дьявола, и потом человека. Дьявол вложил в них эту свою хитрость или лукавство, потому он и называется также лукавый. «Но избавь нас от лукавого», говорим мы в молитве «Отче наш». Итак, змея не просто символ дьявола, а именно маскировка, изображение в материальном творении, отражение дьявольской сущности на земле. Змея, как известно, живет эгоистически, ядовита и смертоносна, хитра и лукава в своеобразной своей жизни на этой земле. Дьявол тоже не был сотворен таким. Бог дьявола, как дьявола, не творил. Бог сотворил Люцифера, носителя света, первого ангела в Царстве Небесном. Его задание было нести этот божественный свет всему творению Божию, всем ангелам, всем людям, всякой твари, всей вселенной. Но этот свет не был принудительным. Это был свет свободы, свет любви. Любовь не может быть ни принудительной, ни автоматической. Любовь свободна и лична. Бог не хотел ни в одном из своих творений неискренней любви, не хотел неправды, не хотел лжи и даже полулжи. Когда Люцифер вместо этой свободы и этой искренней любви избрал гордость и себелюбие, соперничество с Богом, Бог его не уничтожил, а дал ему идти своим путем. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию», — говорит Христос. Свидетель этого первого в мире падения. Все это было еще до творения человека и земного мира. Когда же Бог сотворил мир, тогда дьявол, пользуясь своей свободой, внес в этот мир со своей стороны свой змеиный яд и смешение добра со злом. В этом смысл библейского образа древа познания добра и зла, сотворенного в числе всего прочего творения Богом, но испакощенного дьяволом в виде познания зла в сравнении с добром. Познание, по-еврейски «иада», означает не теоретическое отвлеченное знание, а практическое опытное познание в общей с познаваемым жизни и переживании, в отождествлении с ним. Образ этого испакощенного древа участие в зле и в его борьбе с добром. Предание говорит, что когда Люцифер пал с неба, как молния, он увлек с собой множество ангелов, последовавших его примеру, а потом и людей. Эти ангелы и стали демонами, или по-русски бесами, заполонившими, как вражеское войско, наш мир. Они-то и есть источник зла и греха, источник всякого искушения, источник неповиновения Богу. И когда Спаситель учит нас молиться, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, якоже на небеси, не веди нас во искушение, избави нас от лукавого, то есть пусть придет на землю Твое Царство, пусть на земле исполняется Твоя воля, как и на небе. Не подвергай нас искушению, испытанию, но избавь нас от лукавого, от злого. Спаситель имеет в виду именно его, лукавого дьявола, сатану, князя мира сего, как он его называет, и его отпадших вслед за ним ангелов, демонов или бесов. Эти падшие ангелы, озверевшая природа, и есть та сила вражия, о которой говорит Христос своим ученикам в Евангелии. Об этом сказано в Евангелии от Луки, что мы уже частично приводили. «Я видел сатану, — говорит Христос, — спадшего с неба, как молния, и так даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам». Об этом говорится также и в Евангелии от Марка перед Вознесением. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Без библейского откровения о природе зла, без этих слов Христовых, невозможно было бы объяснить, невозможно было бы понять все наличие зла в мире за всю его историю. Зла, теперь так страшно умножившегося и угрожающего всей жизни, чего мы теперь, увы, жалкие свидетели. Откуда все эти изощренные пытки и муки в прошлом, эти газовые камеры, это истребление зеков миллионами в концлагерях, это накопление ядерного оружия и уже сброшенные атомные бомбы, этот жуткий ядерный поход на всю жизнь на Земле? Откуда это все, если нет дьявола и всей его вражеской рати? Одним только человеком этого не объяснишь. А если и объяснишь, то как же жутка тогда вся природа человеческая, вся душа его, все изобретения его, весь прогресс его, вся психика его? Не напрасно именно этот отрывок из Евангелия о бесноватых и о бесах, вошедших свиней, сорвавшихся с крутизны в море, поставил великий русский писатель Достоевский в виде эпиграфа ко всему своему роману, так и названному им «Бесы». Нельзя объяснить психологию человека во всем зле его без наличия этой дьявольщины, этого беснования, этого нашествия на ум и душу человека со стороны. Психологический анализ Достоевского изумителен. Его пророческая интуиция неповторима. В чем суть этого анализа? Подмене. Стремление к добру злом, если это стремление безотчетно отдается охватившей человека одержимости. Дьявол всегда старается использовать человеческие чувства, активность, даже идеалы в своих целях, делая человека одержимым в этом и часто превращая добро во зло. Это слепая одержимость, одержимость чем угодно, идеей, целью, деятельностью, строительством, перестройкой, напряженностью, теорией, практикой, чем угодно. Если эта одержимость создается на все отрицающей основе, она вот и творит вот такое зло. Достоевский на примере всех своих героев, и отрицательных, и положительных, и смешанных, показывает это мастерски. В отличие от многих других мыслителей, Достоевский пишет не схоластически, дедуктивно или демонстративно, а психологически, индуктивно или интуитивно. В области собственной религиозной мысли, религиозной морали, к которой примыкают все выводы из повестей Достоевского, интуитивный метод резко отличается от демонстративного. Достоевский не стоит на морали номизма, претендующей на истину логическую, а на морали интуитивной, которая и оказывает такое сильное влияние на читателя. Достоевский вскрывает своим творчеством те глубины человеческой психики, которые предстают перед нами либо глубинами слепой, все отрицающей одержимости, либо глубиной нравственного возрождения, того положительного и дорогого сокровища, к которому тянется всякая чистая человеческая душа. Обратимся же путем такого метода Достоевского ко всей истории беснования.

0: действия. Как часто мы и теперь слышим такие же слова. Все те же вопросы. Что тебе до нас? Для чего ты пришел мучить нас? И на основании такой вот слепой констатации мы начинаем часто борьбу с воображаемым мучителем. Да, Христос мучает нас, но только тем, что воочию показывает нам самих себя, как мы есть, и показывает на фоне совершенства такого, как Он есть. Вот перед этим мы и не можем устоять. И каждый по-своему, кто в малом и мелком, кто в крупном и великом, начинаем с ним диалог, превращающийся в открытое его гонение с нашей стороны. И что тогда получается? Мы превращаемся сами в стадо свиное. Только это нам и к лицу в такого рода диалоге. Но само это стадо, такое нечеловеческое, оно своим зверомудрым беснованием, животной инстинктивной реакцией на присутствие бесов и полетом с крутизны в море будет нас, заставляет опомниться, и мы выздоравливаем и садимся у ног Христа, как евангельские бесноватые, как Раскольников, как Дмитрий Карамазов, как Коля Красоткин, как множество других таких. А свет Христов отсвечивается от таких, как Зосима, Алеша, и ведет нас к Нему. Так из глубины веков нам светит преподобный Сергий. А сейчас, когда вот мы недавно на Пасху были в Троице-Сергиевой лавре, мы почувствовали этот свет там. Но что происходит с жителями гадаринскими? Испугавшись, потеряв свое свиное богатство, совсем не понимая Христа, не сочувствуя и не откликаясь на его призыв к нравственному возрождению, они просят его уйти. И он молча уходит. Как часто это бывает с нами. Уйди, уйди, не мешай. Таковы различные реакции на его евангельский зов. Как тогда, так и вне Достоевского, так и сейчас. Чем же и как исцелились бесноватые и сели у ног Иисуса? Благодатью Божией, милостью, данной нам даром. Даром, но не без отклика. Откликнуться надо. Об этом и говорит нам сегодня апостол Павел. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Спасение осуществляется божественной благодатью, милостью Божией даром. Таков смысл всего этого отрывка из послания к римлянам. В сущности, этот отрывок, пишет в своих комментариях Беркли, является призывом оставить путь соблюдения закона ветхозаветного и ступить на путь благодати. Это призыв прислушаться к пророкам, которые уже давно сказали, что вера – единственный путь к Богу, и что этот путь открыт каждому. Отче наш Небесный, избавь нас от лукавого, от сил нечистых, сил вражьих, от всего, что сопротивляется Тебе. Укрепи нас своей благодатью, чтобы мы могли устами своими исповедовать Иисуса Господом и сердцем своим веровать, что Он воскрес из мертвых и даровал нам спасение. Аминь.
1: Прозвучала проповедь в неделю пятую по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.

0: Фрагмент божественной литургии композитора Сергея Рахманинова прозвучал в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский. Соло Ирина Архипова.
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: у Илюшиной постельки. В знакомой уже нам комнате, в которой обитало семейство известного нам отставного штабс-капитана Снегирева, было в эту минуту и душно, и тесно от многочисленной набравшейся публики. Несколько мальчиков сидели в этот раз у Илюши, и хоть все они готовы были, как и Смуров, отрицать, что помирил и свел их с Илюшей Алеша, но это было так. Все искусство его в этом случае состояло в том, что свел он их с Илюшей одного за другим, без телячьих нежностей, совсем как бы ненарочно и нечаянно. Илюше же это принесло огромное облегчение в его страданиях. Увидев почти нежную дружбу и участие к себе всех этих мальчиков, прежних врагов своих, он был очень тронут. Одного только Красоткина недоставало, и это лежало на его сердце страшным гнетом. Если было в горьких воспоминаниях Илюшечки нечто самое горчайшее, то это именно весь этот эпизод с Красоткиным, бывшим единственным другом его и защитником, на которого он бросился тогда с ножиком. Так думал и умненький мальчик Смуров, первый пришедший помириться с Илюшей. Но сам Красоткин, когда Смуров отдаленно сообщил ему, что Алеша хочет к нему прийти по одному делу, тотчас же оборвал и отрезал подход, поручив Смурову немедленно сообщить Карамазову, что он сам знает, как поступать, что советов ни от кого не просит, и что если пойдет к больному, то сам знает, когда пойти, потому что у него свой расчет. Это было еще недели за две до этого воскресенья. Вот почему Алеша и не пошел к нему сам, как намеревался. Впрочем, он хоть и подождал, но, однако же, послал Смурова к Красоткину еще раз и еще раз. Но в оба эти раза Красоткин ответил уже самым нетерпеливым и резким отказом, передав Алёше, что если тот придет за ним сам, то он за это никогда не пойдет к Илюше, и чтобы ему больше не надоедали. Даже до самого этого последнего дня сам Смуров не знал, что Коля решил отправиться к Илюше в это утро, и только накануне вечером, прощаясь со Смуровым, Коля вдруг резко объявил ему, чтобы он ждал его завтра утром дома, потому что пойдет вместе с ним к Снегиревым, но чтобы не смел, однако же, никого уведомлять о его прибытии, так как он хочет прийти нечаянно. Смуров послушался. Мечта же о том, что он приведет пропавшую жучку, явилась у Смурова на основании раз брошенных мельком слов Красоткиным, что ослы они все, коли не могут отыскать собаку, если только она жива. Когда же Смуров, робко выждав время, намекнул о своей догадке насчет собаки Красоткину, тот вдруг ужасно озлился. «Что я за осел, чтобы искать чужих собак по всему городу, когда у меня свой перезвон? И можно ли мечтать, чтобы собака, проглотившая булавку, осталась жива? Телячьей нежности больше ничего». Между тем Илюша уже недели две как почти не сходил со своей постельки в углу у образов. В классы же не ходил с самого того случая, когда встретился с Алешей и укусил ему палец. Впрочем, он с того же дня и захворал, хотя еще с месяц мог кое-как ходить изредка по комнате и в сенях, изредка вставая с постельки. Наконец, совсем обессилел, так что без помощи отца не мог двигаться. Отец трепетал перед ним, перестал даже совсем пить, почти обезумел от страха, что умрет его мальчик, и часто, особенно после того, как проведет, бывало, его по комнате под руку, и уложит опять в постельку, вдруг выбегал в сени, в темный угол, и, прислонившись лбом к стене, начинал рыдать каким-то заливчатым, сотрясающимся плачем, давя свой голос, чтобы рыдание его не было слышно у Илюшечки. Возвращаясь же в комнату, начинал обыкновенно чем-нибудь развлекать и утешать своего дорогого мальчика, рассказывал ему сказки, смешные анекдоты или представлял из себя разных смешных людей, которых ему удавалось встречать, даже подражал животным, как они смешно воют или кричат. Но Илюша очень не любил, когда отец коверкался и представлял из себя шута. Мальчик хоть и старался не показывать, что ему это неприятно, но с болью сердца сознавал, что отец в обществе унижен, и всегда неотвязно вспоминал о мочалке и о том страшном дне. Ниночка, безногая, тихая и кроткая сестра Илюшечки, тоже не любила, когда отец коверкался. Что же до Варвары Николаевны, то она давно уже отправилась в Петербург слушать курсы. Зато полоумная маменька очень забавлялась, и от всего сердца смеялась, когда ее супруг начнет, бывало, что-нибудь представлять или выделывать какие-нибудь смешные жесты. Этим только ее и можно было утешить. А все же остальное время она беспрерывно брюзжала и плакала, что теперь все ее забыли, что ее никто не уважает, что ее обижают и прочее, и прочее. Но в самые последние дни и она вдруг как бы вся переменилась. Она часто начала смотреть в уголок на Илюшу и стала задумываться. Стала гораздо молчаливее, притихла, и если принималась плакать, то тихо, чтобы не слыхали. Штабс-капитан с горьким недоумением заметил эту в ней перемену. Посещения мальчиков ей сначала не понравились, и только сердили ее. Но потом веселые крики и рассказы детей стали развлекать и ее, и до того под конец ей понравились, что «перестань ходить, эти мальчики», она бы затосковала ужасно. Когда дети что рассказывали или начинали играть, она смеялась и хлопала в ладошки, иных подзывала к себе и целовала. Мальчика Смурова полюбила особенно. Что же до штабс-капитана, то появление в его квартире детей, приходивших веселить Илюшу, наполнила душу его с самого начала восторженную радостью и даже надеждой, что Илюша перестанет теперь тосковать и, может быть, оттого скорее выздоровеет. Он ни одной минуты до самого последнего времени не сомневался, несмотря на весь свой страх за Илюшу, что его мальчик вдруг выздоровеет. Он встречал маленьких гостей с благоговением, ходил около них, услуживал. Готов был их на себе возить, и даже впрямь начал было возить. Но Илюше эти игры не понравились и были оставлены. Стал для них покупать гостинцев, пряничков, орешков. Устраивал чай, намазывал бутерброды. Надо заметить, что во все это время деньги у него не переводились. Тогдашние 200 рублей от Катерины Ивановны он принял точь в точь по предсказанию Алеши. А потом Катерина Ивановна, разузнав подробнее об их обстоятельствах и о болезни Илюши, сама посетила их квартиру, познакомилась со всем семейством и даже сумела очаровать полоумную штабс-капитаншу. С тех пор рука ее не оскудевала, а сам штабс-капитан, подавленный ужасом при мысли, что умрет его мальчик, забыл свой прежний гонор и смиренно принимал подаяние. Во все это время доктор Герценштубе по приглашению Катерины Ивановны ездил постоянно и аккуратно через день к больному. Но толку от его посещений выходило мало, а пичкал он его лекарствами ужасно. Но зато в этот день, то есть в это воскресенье утром, у штабс-капитана ждали одного нового доктора, приезжего из Москвы и считавшегося в Москве знаменитостью. Его нарочно выписала и пригласила из Москвы Катерина Ивановна за большие деньги, не для Илюшечки, а для другой одной цели, о которой будет сказано ниже и в своем месте. Но уж так как он прибыл, то и попросила его навестить и Илюшечку, о чем штабс-капитан был заранее предуведомлен. О прибытии же Коли Красоткина он не имел никакого предчувствия, хотя уже давно желал, чтобы пришел, наконец, этот мальчик, по которым так мучился его Илюшечка. В то самое мгновение, когда Красоткин отворил дверь и появился в комнате, все, штабс-капитан и мальчики, столпились около постельки больного и рассматривали только что принесенного крошечного меделянского щенка, вчера только родившегося, но еще за неделю заказанного штабс-капитаном, чтобы развлечь и утешить Илюшечку, все тосковавшего об исчезнувшей и, конечно, уже погибшей жучке. Но Илюша, уже слышавший и знавший еще за 3 дня, что ему подарят маленькую собачку, и не простую, а настоящую меделянскую, что, конечно, было ужасно важно, хотя и показывал из тонкого и деликатного чувства, что рад подарку, но все, и отец, и мальчики, ясно увидели, что новая собачка, может быть, только еще сильнее шевельнула в его сердечке воспоминания о несчастной им замученной жучке. Щеночек лежал и копошился подле него, и он, болезненно улыбаясь, гладил его своей тоненькую, бледненькую, высохшую ручкой. Даже видно было, что собачка ему понравилась, но жучки все же не было, все же это не жучка. А вот если бы жучка и щеночек вместе, тогда бы было полное счастье. «Красоткин!» — крикнул вдруг один из мальчиков, первый завидевший вошедшего Колю. Произошло видимое волнение, мальчики расступились и стали по обе стороны постельки, так что вдруг открыли всего Илюшечку. Штабс-капитан стремительно бросился навстречу Коле. «Пожалуйте, пожалуйте, дорогой гость!» — залепетал он ему. «Илюшечка, господин Красоткин к тебе пожаловал!» Но Красоткин, наскоро подав ему руку, мигом выказал и чрезвычайное свое знание светских приличий. Он тотчас же и прежде всего обратился к сидевшей в своем кресле супруге штабс-капитана, которая как раз в ту минуту была ужасно как недовольна и брюзжала на то, что мальчики заслонили собою постельку Илюши и не дают ей поглядеть на новую собачку. И чрезвычайно вежливо шаркнул пред нею ножкой, а затем, повернувшись к Ниночке, отдал и ей, как даме, такой же поклон. Этот вежливый поступок произвел на больную даму необыкновенно приятное впечатление. «Вот и видно сейчас хорошо воспитанного молодого человека», — громко произнесла она, разводя руками. «А то что прочие-то наши гости один на другом приезжают?» «Как же, мамочка, один-то на другом? Как это так?» Хоть и ласково, но опасаясь немного за мамочку, пролепетал штабс-капитан. «А так и въезжают?» «Сядет в санях один другому верхом на плечи, да в благородное семейство и въедет, сидя верхом. Какой же это гость?»
1: «Да кто же, мамочка, так въезжал, кто же?»
0: «Да вот этот мальчик на этом мальчике сегодня въехал, а вот тот на том...» Но Коля уже стоял у постельки Илюши. Больной, видимо, побледнел. Он приподнялся на кроватке и пристально-пристально посмотрел на Колю. Тот не видал своего прежнего маленького друга уже месяца два, и вдруг остановился пред ним совсем пораженный. Он и вообразить не мог, что увидит такое похудевшее и пожелтевшее личико, такие горящие в лихорадочном жару, и как будто ужасно увеличившиеся глаза, такие худенькие ручки. С горестным удивлением всматривался он, что Илюша так глубоко и часто дышит, что у него так ссохлись губы. Он шагнул к нему, подал руку и, почти совсем потерявшись, проговорил. «Ну что, старик, как поживаешь?» Но голос его пресекся, развязности не хватило, лицо как-то вдруг передернулось и что-то задрожало около его губ. Илюша болезненно ему улыбался, все еще не в силах сказать слова. Коля вдруг поднял руку и провел для чего-то своей ладонью по волосам Илюши. «Ничего», — пролепетал он ему тихо, не то ободряя его, не то сам не зная, зачем это сказал. С минутку опять помолчали. «Что это у тебя, новый щенок?» — вдруг самым бесчувственным голосом спросил Коля.
1: «Да»,
0: — ответил Илюша длинным шепотом, задыхаясь. «Черный нос, значит, из злых, из цепных», — важно и твердо заметил Коля, как будто все дело было именно в щенке и в его черном носе. Но главное было в том, что он все еще изо всех сил старался побороть в себе чувство, чтобы не заплакать, как маленький, и все еще не мог побороть. «Подрастет, придется посадить на цепь, уж я знаю». «Он огромный будет!» — воскликнул один мальчик из толпы. «Известный меделянский огромный, вот этакий, стеленка!» — раздалось вдруг несколько голосков.
1: «Стеленка? С настоящего теленка-с?» — подскочил штабс-капитан. «Я нарочно отыскал такого, самого-самого злющего, и родители его тоже огромные, самые злющие, вот этакие от полуростом. Присядьтесь, вот здесь на кроватке у Илюши, а не то здесь на лавку. Милости просим, гость дорогой, гость долгожданный. С Алексеем Федоровичем изволили прибыть».
0: Красоткин присел на постельке в ногах у Илюши. Он хоть, может быть, и приготовил дорогой, с чего развязно начать разговор, но теперь решительно потерял нитку. «Нет, я с Перезвоном. У меня такая собака теперь, Перезвон, славянское имя. Там ждет, свистну и влетит. Я тоже с собакой», — обратился он вдруг к Илюше. «Помнишь, старик, Жучку?» Вдруг огрел он его вопросом. Личико Илюшечки перекосилось. Он страдальчески посмотрел на Колю. Алеша, стоявший у дверей, нахмурился и кивнул было Коле украдкой, чтобы тот не заговаривал про Жучку, но тот не заметил или не хотел заметить.
1: «Где же Жучка?» — надорванным голоском спросил Илюша.
0: «Ну, брат, твоя Жучка, фью, пропала твоя Жучка». Илюша смолчал, но пристально-пристально посмотрел еще раз на Колю. Алеша, поймав взгляд Коли, изо всех сил опять закивал ему.
1: Но тот снова отвел глаза, сделав вид, что и теперь не заметил. «Забежала куда-нибудь и пропала. Как не пропасть после такой закуски?» — безжалостно резал Коля, а между тем сам как будто стал от чего-то задыхаться. «У меня зато перезвон. Славянское имя я к тебе привел».
0: «Не надо», — проговорил вдруг Илюшечка.
1: «Нет-нет, надо, непременно посмотри, ты развлечешься». «Я нарочно привел, такая же лохматая, как и та. Вы позволите, сударыня, позвать сюда мою собаку?» Обратился он вдруг к госпоже Снегиревой в каком-то совсем уже непостижимом волнении.
0: «Не надо!»
1: — с горестным надрывом в голосе воскликнул Илюша. Укор загорелся в глазах его.
0: «Вы бы с...»
1: — рванулся вдруг штабс-капитан с сундука у стенки, на котором было присел.
0: «Вы бы с... в другое время с...»
1: — пролепетал он, но Коля, неудержимо настаивая и спеша, вдруг крикнул Смурову. «Смуров, отвори дверь!» И только что тот отворил, свистнул свою свистульку. Перезвон стремительно влетел в комнату.
2: «Прыгай, перезвон, служи! Служи!»
1: — завопил Коля, вскочив с места, и собака, став на задние лапы, вытянулась прямо пред постелькой Илюши. Произошло нечто никем неожиданное. Илюша вздрогнул и вдруг с силой двинулся весь вперед, нагнулся к перезвону и, как бы замирая, смотрел на него.
0: «Это жучка!» — прокричал он вдруг натреснутым от страдания и счастья голоском. «А ты думал, кто?»
1: Звонким счастливым голосом изо всей силы завопил Красоткин и, нагнувшись к собаке, обхватил ее и приподнял к Илюше. «Гляди, старик, видишь, глаз кривой и левое ухо надрезано. Точь-в-точь те приметы, как ты мне рассказал. Я его по этим приметам разыскал. Тогда же разыскал в скорости. Она ведь была ничья», — пояснял он, быстро оборачиваясь к штабс-капитану, к супруге его, к Алёше и потом опять к Илюше. «Она была у Федотовых на задворках. Прижилась была там, но те ее не кормили. А она беглая, она забегла из деревни. Я ее разыскал. Видишь, старик, она тогда твой кусок, значит, не проглотила. Если бы проглотила, то уж, конечно, бы померла. Ведь уж, конечно. Значит, успела выплюнуть, коли теперь жива. А ты и не заметил, что она выплюнула. Выплюнула, а язык себе все-таки уколола. Вот отчего тогда и завизжала. Бежала и визжала, а ты и думал, что она совсем проглотила. Она должна была очень визжать, потому что у собаки очень нежная кожа во рту. Нежнее, чем у человека, гораздо нежнее», — восклицал неистово Коля с разгоревшимся и сияющим от восторга лицом. Илюша же и говорить не мог. Он смотрел на Колю своими большими и как-то ужасно выкатившимися глазами, с раскрытым ртом и побледнев, как полотно. И если бы только знал, не подозревавший ничего, Красоткин, как мучительно и убийственно могла влиять такая минута на здоровье больного мальчика, то ни за что бы не решился выкинуть такую штуку, какую выкинул. Но в комнате понимал это, может быть, лишь один Алеша. Что же до штабс-капитана, то он весь как бы обратился в самого маленького мальчика.
0: «Жучка! Так это-то жучка!» — выкрикивал он блаженным голосом. «Илюшечка, ведь это жучка твоя! Жучка! Маменька, ведь это жучка!»
1: Он чуть не плакал.
2: «А я-то и не догадался!» — горестно воскликнул Смуров. «Ай да Красоткин! Я говорил, что он найдет жучку, вот и нашел!»
1: «Вот и нашел!» — радостно отозвался еще кто-то.
2: «Молодец, Красоткин!» — прозвенел третий голосок. «Молодец, молодец!» — закричали все мальчики и начали аплодировать.
1: «Да стойте, стойте!» — силился всех перекричать Красоткин. «Я вам расскажу, как это было. Штука в том, как это было, а не в чем другом.
2: Ведь я его разыскал, затащил к себе и тотчас же спрятал. И дом на замок, и никому не показывал до самого последнего дня.
1: Только один Смуров узнал 2 недели назад, но я уверил его, что это перезвон,
2: и он не догадался. А я в антракте научил жучку всем наукам. Вы посмотрите, посмотрите только, какие он штуки знает.
1: Для того и учил, чтобы уж привезти к тебе, старик, обученного, гладкого. Вот, дескать, старик, какая твоя жучка теперь.
2: Да нет ли у вас какого-нибудь кусочка говядинки? Он вам сейчас одну такую штуку покажет, что вы со смеху упадете. Говядинки, кусочек, ну неужели же нет у вас?
1: Штабс-капитан стремительно кинулся через сени в избу к хозяевам, где варилось и штабс-капитанское кушанье.
2: колледже, чтобы не терять драгоценного времени, отчаянно спеша крикнул перезвоном: «Умри!» И тот вдруг завертелся, лег на спину и замер неподвижно всеми четырьмя своими лапками вверх. Мальчики смеялись. Илюша смотрел с прежнюю страдальческую своей улыбкой, но больше всех понравилось, что умер перезвон маменьке. Она расхохоталась на собаку и принялась щелкать пальцами и звать: «Перезвон, перезвон!» «Ни за что не подымется, ни за что!» — победоносно и справедливо гордясь, прокричал Коля. «Хоть весь свет кричи, а вот я крикну, и в один миг вскочит! Иси, перезвон!»
1: Собака вскочила и принялась прыгать, визжа от радости. Штабс-капитан вбежал с куском вареной говядины.
2: «Не горяча?» — торопливо и деловито осведомился Коля, принимая кусок. «Нет, не горяча. А то собаки не любят горячего. Смотрите же все, Илюшечка, смотри! Да смотри же, смотри, старик! Что же ты не смотришь? Я привел, а он не смотрит!»
1: Новая штука состояла в том, чтобы неподвижно стоящий и протянувший свой нос собаке положить на самый нос лакомый кусочек говядины. Несчастный пес, не шевелясь, должен был простоять с куском на носу, сколько велит хозяин, не двинуться, не шевельнуться хоть полчаса.
2: Но перезвоны выдержали только самую маленькую минутку.
1: «Пиль!» — крикнул Коля, и кусок в один миг перелетел с носу в рот перезвона.
2: Публика, разумеется, выразила восторженное удивление.
1: «И неужели вы из-за того, только чтобы обучить собаку, все время не приходили?» — воскликнул с невольным укором Алеша.
2: «Именно для того, — прокричал простодушнейшим образом Коля, — я хотел показать его во всем блеске.

Федор Михайлович Достоевский. Братья Карамазовы. Мальчики. Читал Чеслав Саманович. Продолжение следует.

0: прозвучала фортепианная миниатюра «Новелла», опус 17, номер 2, Николая Метнера, в исполнении автора. Архивная запись конца 40-х годов.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! У микрофона Людмила Зотова. Город Кириллов в Вологодской области известен находящимися здесь великими монастырями, к числу которых относится и Кирилло-Белозерский Успенский мужской монастырь. Именно сюда мы сможем заглянуть с небольшой экскурсией. Монастырь был основан в 1397 году представителем знатного боярского рода Вильяминовых, монахом Московского Симонова монастыря Кириллом, учеником Сергия Радонежского. Святой преподобный Кирилл – выдающийся христианский подвижник средневековой Руси. Именно его духовный авторитет стал основой для превращения Северного монастыря в крупный культурный и духовный центр. История этого места богата. Одна из ярких ее страниц – шестилетняя осада и защита Кирилло-Белозерского монастыря от польско-литовских интервентов в самом начале XVII века. С этого события и начинается наше знакомство с монастырем с помощью экскурсовода Ольги.
2: Сюда в августе 1612 года шли поляки и литовцы. На этой территории находились разные хозяйственные службы. Мастерские, в которых писали иконы, книги переписывали, делали посуду. Одних только лошадей было угнано поляками и литовцами в августе 300 голов. Монастырь они в этот раз не рискнули взять, а вот эти все службы пожгли. Второй раз они пришли уже в декабре 1612 года. За стенами Кирилло-Белозерского монастыря находится озеро Сиверска. Сивьяр – глубокое озеро. Длина его 6 километров, а глубина максимально 26 метров. Многие вражеские люди были убиты и погибли подо льдом. 2 часа длилась перестрелка. Монахи и стрельцы оказали сопротивление. И монастырь опять не удалось взять. И это было коренным, переломным моментом вообще во всем польско-литовском нашествии. И за это, в том числе, в 1649 году монастырь повысил свой статус. Ему было дано архимандритство. Если до этого монастырем управляли игумены, то теперь архимандриты. Стены сделаны по типу стен Троицы Сергиевой Лавры. 732 метра. Наши мастера под монастырские каменщики ездили специально в Троицу Сергиеву Лавру знакомиться, как там построены стены. И вот по этому типу построили и здесь. Высота стен 11 метров, ширина 7 метров. Но наши стены превосходят по длине стены Троицы Сергиевой Лавры. Чтобы пройти вокруг монастыря, надо преодолеть порядка 2 километра. Да? А стены Троицы Сергиевой Лавры 1132 метра. В крепости этой 6 башен. Угловые башни. Вот башня Вологодская. Дальше башня Московская. Это башня воротная, то есть входная и въездная, Казанская. Дальше башня Косая. У нее вход не прямой, а под буквой «Г». И следующая башня, Ферапонтовская, названа не так потому, что дороги шли на Вологду, на Москву, на Ферапонтово и на Белозерск. И вот в этих башнях угловых есть интересная особенность такая, что внутри них есть полый столб, внутри которого ставили лестницы, и по этим лестницам забирались на смотрильню, чтобы осматривать окрестности врага. Да? Но то врага эти стены не видели. Самые высокие башни Московская и Ферапонтовская, они 42 метра. Так же, как и Косая башня тоже была такой же. Но в 18 веке она рухнула, и уже не было необходимости восстанавливать, поэтому ее довершили главой и оставили такой же, как Казанская башня. Мы с вами находимся в Кирилло-Белозерском музее, который существует в действующем монастыре. У нас на территории музея проживают монахи. 9 монахов. Это изначально был мужской монастырь, и сегодня это тоже. На территории музея 11 церквей, которые сложились на протяжении конца 15 до конца 18 века. Территория монастыря 12 гектар. И по этим параметрам Кирилло-Белозерский монастырь самый крупный не только в России, но и в Европе православный монастырь. 12 гектар, 11 церквей. Вот. Перед нами фундамент, новодел. конце 20 века проводились раскопки, и под слоем грунта был найден древний фундамент, который по письменным источникам определили как солодежня. Солод, пиво, квас. Но пиво никогда в монастыре не пили, производили квас. Пили монахи воду, квас. Стояла большая цистерна, в ней проращивали солод. Это семена ржи, овса, пшеницы. А затем в большой печи это семя сушили. Затем ее мололи на мельнице. Внизу есть речка. Сегодня она неприметная, заросшая вся тиной. А раньше речка Свияга была очень полноводной, которая вот умещала три мельницы, на которых мололи вот этот солод. Из него делали квас. И в том числе солодежное тесто, из которого в постные дни пекли монахам хлеб. Монахи свежего хлеба почти никогда не ели. Его пекли много, но он в основном шел на продажу и заготавливали впрок на несколько дней и хранили его в амбарах и в сараях. А белый хлеб вообще только по праздникам ели. На территории нового города находятся памятники деревянного зодчества. Они привезены сюда в 60-е годы прошлого века. Под куполом находится церковь Ризоположения. Это древнейшая точно датированная церковь. 1485 год. Квадратная, клецкая, и сделана она без единого гвоздя. Она была привезена сюда с Ферапонтовской стороны. Когда строили Волгобал, чтобы она в зону затопления не попала, ее сюда перевезли для сохранности. Так же, как и эту мельницу. Но она перевезена уже была со стороны Гориц. Эта церковь находится под куполом, потому что в 2009 году она была разобрана и восстановлена методом полной переборки. У нас в Кириллове есть местный архитектор Попов. Вот он. Создал купол, на нем полки, разобрал бревна все, разложил, пронумеровал. А в это время в Вологде проходили раскопки, и был найден топор 15 века. Вот он создал копию такого топора, и по технологиям 15 века стал гнилостные вот эти места все выскребать в бревнышках, а затем новым бревном заполнять. И вот таким способом удалось сохранить церковь 15 века, вот которая до сих пор есть. Там сохранился древний интерьер. Сохранился древний иконостас. Но однажды решили поставить деревянную главу на гвозди. Все стало снег, дождь внутрь в интерьер, и поэтому иконостас пришлось убрать, и сегодня он экспонируется в Ферапонтовом музее-заповеднике. И мы с вами сейчас подойдем к Малому Ивановскому монастырю. Это территория Малого Ивановского монастыря. Это мемориальное место, место реликвия. Именно сюда пришел Кирилл. И это место он увидел с горы Мауры, у Гориц которая... Они вырыли землянку с Ферапонтом. Год здесь прожили, Ферапонт ушел. И узнав о том, что из Московского монастыря приходит монах, к нему стали собираться люди. А пришел за Кирилл сюда, чтобы уединиться и найти спасение. Он был очень боголюбивым, богобоязненным человеком. Он вызывал популярность у монахов, у прихожан, но в то же время вызывал и зависть у некоторых людей того, что его любят. Например, был такой архимандрит Тимона в монастыре Сергий Азаков. Он очень завидовал популярности Кирилла вот у богомольцев и монахов. А Кирилл не хотел вот этой всей суеты. И поэтому он решил уединиться. Он просит благословения у Сергия Радонежского и уходит сюда на Белоозеро. На Белоозеро уходит не случайно. Однажды, когда он вечером в своей келье читал акафист Богородицы, ему было видение. Богородица ему говорит: «Кирилле, изыди отсюда, иди на Белоозеро, ибо там тебе уготовано место, где ты можешь спастись». И он спрашивает у Ферапонта, который был по сегодняшним меркам завхозом Симонова монастыря, и он часто бывал в этой местности. Есть ли на Белоозере, на севере, места, где можно уединиться? На что Ферапонт, конечно, говорит «да». И они вместе уходят, преодолевают 600 километров. И приходят. И это место Кирилл видит с горы Мауры. Основываются они здесь, собираются Кириллу люди, приходят также монахи Симонова монастыря и просят уже Кирилла создать здесь обитель. Ну, конечно же, отказать не мог. Ну и не зря его Сергий Радонежский благословил на то, чтобы он сюда шел и мог уединиться, жить один, а вот создал вот такую громаднейшую обитель, которую называли Великой Государевой крепостью. Когда землянка обрушилась, монахи пометили крестом. Один из крестов здесь. Деревянная сень – это маленькая избушка, а укрыта она каменной сенью, чтобы защищала от непогоды. А рядышком поставили часовенку, в которой молились. Но со временем места в часовенке становится мало, и ставят часовню на другом берегу речки Свияги. Это была первая деревянная Успенская церковь, которая тоже становится мала и ветха. Ставят почти в середине 15 века новую церковь, побольше деревянную уже. Ну а потом уже в 1496 году ставят Успенский собор большой каменный. На территории Малого Ивановского монастыря также есть и другие здания. Это церковь Иоанна Предтечи. Василий III, отец Ивана Грозного, и своей женой Еленой Глинской приезжали сюда для моления, чтобы у них родился наследник. Вымаливали у Кирилла рождение наследника. И так и случилось. В 30-м году родился младенец Иоанн, который впоследствии становится Иваном Грозным. И Василий III в знак этого дает в Кирилло-Белозерский монастырь 1000 рублей на строительство 2 церквей. Одна – это усекновение главы Иоанна Предтечи с пределом Кирилла и церкви Архангела Гаврила, которая находится в Большом Успенском монастыре. Также здесь есть церковь Сергия Радонежского, духовного наставника Кирилла Белозерского, с пределом Дионисия Глушицкого. Малая больничная палата старцы, убогие в которых жили. Вот сейчас мы подошли к зданию, которое сегодня называется братским корпусом. Первоначально кельи стояли также здесь, и они были деревянными, в виде изб, в которых монахи жили по 2. Старый монах и новопришедший монах. И старый монах обучал молодого монаха всем премудростям монастырской жизни. В 17 веке одновременно со строительством крепости нового города строят и в камне уже кельи для проживания братьев. И вот в этом здании сегодня восстановлена келья, есть экспозиция монашеская келья. Кирилл, придя сюда и создав свою обитель, ввел в ней общежительный устав. То есть монахи все делали вместе. На службу они ходили вместе, звонарь созывал колоколами всех на службу в определенное время. Принимали пищу они вместе, обед и на ужин. В постные дни был только обед. Если это был ужин еще, то разогревали то, что оставалось с обеда. Завтраков никаких не было. Если зайти в келью, там глазу особо не за что зацепиться. И нет стола. Запрещалось вообще принимать пищу и даже пить воду в келье в самой. А кельи специально, чтобы не было соблазнов, у братьев стояли очень далеко от казенной палаты, от трапезной, чтобы лишний раз не соблазняло на прием пищи. Спали на лавке, старый монах спит, молодой читает молитвы, келейные правила. Определенный набор молитв и поклонов даны каждому монаху игумена. Например, 300 молитв Иисусовых и 300, например, поклонов поясных или земных, в зависимости от того, есть праздник сегодня или нет. Ничего нельзя было считать своим. Из личных вещей можно было иметь только иконы и книги. И шкаф есть под книги. Одежду выдавали 2 одежды раз в год. Была будничная одежда и праздничная одежда. Шубу давали на 2 года. Носили лапти или сапоги. И головные уборы тоже были. Клобук, скуфья, например. Этот устав был очень строгим. Он никак не записывался, но передавался монахами из поколения в поколение. Здание. Строилось оно не в один этап. Первый этаж был. Это пища келья, где велось монастырское делопроизводство. Дальше построили первый этаж до святых врат, а затем продлили до стены почти малого Ивановского монастыря. Затем надстроили второй этаж, а наверху кельи были летние, они не отапливались. И когда построили второй этаж, стена стала наклоняться, здание начало рушиться. И тогда ее усилили контрфорсом. Но настоятель жил в других кельях. Почти 300 лет тюрьма была на территории монастыря. Еще положил ей начало Иван Грозный, сюда ссылал неугодных людей. Сегодня в этом месте у нас построена гостиница. В 1572 году поставили церковь Иоанна Лествичника. Вообще из 11 церквей половина – это вклады и подарки богатых людей. Вот там, да, Василий III дал деньги. А эта церковь связана с именами детей Ивана Грозного, сына Иоанна и Федора. Церковь Иоанна Лествичника, и у нее был предел Федора Стратилата. В 19 веке главу и барабан снесли. Сегодня у нас 4-скатные крыши на всех почти храмах, кроме одного, церкви Преображения Господня. А раньше все церкви заканчивались закамарами арки с уступом, и кокошники дальше шли. И во всех были такие декоративные красивые элементы. Но за такими кокошниками неудобно было ухаживать. Поэтому в 19 веке решили на всех храмах убрать и сделать 3-скатные крыши. С левой стороны от церкви и от врат находится казенная палата. Это был крупный паломнический центр, монастырь, в 15, 16, до 18 века вплоть. И богатые люди, князья, бояре, цари давали сюда разные вклады. Это все и хранили в казенной палате. Облачения церковные, церковную утварь, книги, ткани. Наверху сушило. Там сохранились древние интерьеры. Полы из большемерного кирпича. В некоторых местах сохранились ледяные оконницы. Не стекло, а слюда.
1: Главной доминантой Успенского монастыря, конечно же, является Успенский собор.
2: Главный храм – Успенский собор. 1496 год постройки. Первое каменное здание в монастыре и третье на севере. квадратное здание. Внутри его своды поддерживают 4 столпа. И в 1497 году, к моменту освящения храма, был написан комплекс единовременных икон. Когда открыли собор, иконостас уже был на месте, и писали его несколько мастеров. Так как я уже сказала, что богатые люди давали вклады, то Успенский собор оброс пределами. Вот две маленьких церкви рядышком. Это церковь Владимира, это церковь Епифания Кипрского. Эта церковь поставлена на вклад вдовы Владимира Воротынского. Это современник Ивана Грозного. Представители этого рода были воеводами Казани, участниками Казанского похода. А церковь Епифания Кипрского поставлена над захоронением Федора Телятевского. Вальдивиенные политические деятели времен Ивана Грозного. Иван Грозный сослал этих людей сюда. Они были пострижены в монахи. Федор Телятевский под именем Епифания. Его церковь назвали в честь Епифания Кипрского. От церкви Владимира были похоронены 8 представителей этого рода. То есть это родовые усыпальницы. Были проведены ДНК-экспертизы. Подтвердили, что все эти 8 людей имеют династические связи. По их останкам были сделаны бюсты, которые сегодня хранятся у нас в фондах. Паперть была пристроена в 16 веке к собору. Она была вот такая, буковкой «Г». Да? Вот сейчас мы видим, что только фундамент сохранился. Эта паперть была пристроена на вклад боярина Шереметьева, который тоже был сюда сослан и захоронен под этой папертью. Он дал деньги на росписи. Если некоторые церкви, не некоторые,

которая датируется началом 15 века. Сегодня она экспонируется в архимандритских кельях. И царские врата, которые, по легенде, были вкладом Василия II Темного, который был ослеплен Дмитрием Шемякой за то, чтобы не искал права на российский престол. Мы вошли с вами на паперть. Строительство ее 1791 год. Здесь представлены чудеса, которые совершались при жизни Кирилла еще. В 1838 году артель иконописцев приезжала сюда и написала эти росписи. Написаны они были масляной краской, масляная живопись. Там фреска, роспись по сырой штукатурке темперными красками расписали Усть-Успенский собор в 1641 году, а здесь в 1838 году. И когда мастера приехали расписывать паперть, то они масляной краской решили поновить весь собор. Вся темперная живопись была под слоем масляной краски. А вот в 2012 году реставраторам удалось все это из-под слоя масляной краски. Одно из чудес рассказывает нам о том, как рыбаки на Северском озере ловили рыбу. Начинался шторм. По берегу озера ходил один из монахов и, увидев, что рыбаки попали в беду, он бежит к Кириллу. Кирилл выбегает на берег озера, читает молитвы Богородицы. Шторм прекращается, и рыбаки благополучно возвращаются к себе домой. Росписи были написаны на вклад патриаршего дьяка Никифор Шипулин. И он давал разные вклады. Есть в нашем собрании чарки, кресты, книги, его вклады. И он дал деньги на то, чтобы вот этот собор был расписан. А расписан он был любимым Агеевым. Он был во главе артели, которая расписывала. И вот на этой фреске, которая называется «София, премудрость Божия», в центре сидит юноша в царских одеждах. Он олицетворяет Иисуса Христа. К нему рядом склонились Богородица, Иоанн Креститель, другие архангелы. Вот на фоне стен изображены цари-пророки, прародители Иисуса Христа. А вот внизу коленопреклоненные, без нимбов, это изображены как раз Никифор Шипулин, вкладчик, и его сын Исаакий, что очень редким является изображение, потому что рядом с Христом вкладчиков не изображали. Вот это одна из фресок, которая обладает такой необычной историей. Иконостас сегодня сохранился, но предупрежу, что здесь фотокопии, выполненные методом точной фотосъемки. Было 60 икон написано. В нашем собрании икон 33. Остальные иконы, две мы не знаем где вообще, а остальные иконы находятся в собрании Третьяковской галереи, Русском музее и музее Рублева. Потому что в 60-80-е годы они были отданы туда на реставрацию, а нам так и не вернулись. Но реставрационные мастерские восстановили иконостас. Оригиналы сегодня тоже экспонируются в архимандритских кельях. Иконостас около 1497 года писала артель из трех мастеров: новгородский, московский и ростовский. Было четыре яруса первоначально в этом комплексе икон. Местный ряд, где находились особо почитаемые иконы. И вторая икона – Успение Богородицы. Это как раз Успение Богородицы, Успенский собор. Праздничный ряд, Иисусный. И шел еще четвертый ряд, пророческий. Но в XVIII веке тябловое устройство иконостаса, а тябло – это брусья от стены до стены – в пазах которых ставились иконы. Тябла были убраны, и была создана вот такая деревянная резная иконостасная рама. И не все иконы вошли. Пятый ряд, праотеческий, был написан в 1630 году на вклад боярина Стрешнева вологодским мастером Жданом Дементьевым. В центре изображения новозаветная Троица. Не каноническое изображение. Да, в отличие от Троицы Ветхозаветной. Изображен Бог Отец. Праотцы уже видели Иисуса Христа. Он вот был написан «Младенец» — это Иисус Христос, «Голубь» — это Святой Дух и Бог Отец, Господь Саваоф. Центральная икона «Спас в силах». Иисус Христос, Спаситель, восседает на троне. Одна рука Его в благословляющем жесте, а в другой раскрытое Евангелие. Его фигура вписана в несколько геометрических фигур. Вот этот красный ромб — это божественный огонь Спасителя. Зеленый овал —
Это небесная сущность в Иисусе Христе, божественная сущность. И вот в этот зеленый овал вписаны серафимы и херувимы, небесные.

0: Силы. Вот и название. Спас в силах. Силы небесные. Фронт красный. Уже земное начало в Иисусе Христе. Человеческое. И в углах написаны евангелисты. Матфей, Иоанн, Марк и Лука. В виде символов тоже. Орла, ангела, тельца и льва. Которые несут проповеди во все концы света. Рядом стоит Богородица. Вообще тема для Иисуса – это тема прощения, моления. И вот она протянула руки, склонила голову к Иисусу Христу, чтобы он молился за весь род. Рядом Иоанн Креститель. Здесь написаны святые. Это Мартинян Белозерский, ученик Кирилла Белозерского и устроитель Ферапонтового монастыря. В одно время он был игуменом. Рядом с ним как раз Ферапонт. Это Кирилл Новоезерский, который основал один из монастырей тоже в нашей округе. Михаил Малеин. Он был очень распространен в 17 веке, потому что он был святым, в честь которого был назван Михаил Романов. Дальше уже Кирилл Белозерский. Вообще все росписи – это протоевангельские, циклы евангельские. До Рождества Богородицы, ее Рождество, Успение, икона Богоматери Дигитрия. Именно с такой иконой пришел Кирилл из Симонова монастыря, путеводительница.
1: Мы выходим из Успенского храма на территорию монастыря. Перед нами келья настоятеля.
0: Сам настоятель жил вот в этом здании. Вот она, келья настоятеля. 1648 год. Кирилл был первым игуменом. После него было еще 77 игуменов и архимандритов. И каждый хотел принести в резиденцию свое что-то свое. Это здание делилось на две части. В левой части проживал настоятель, а в правой части была своего рода гостиница, в которой останавливались разные высокопоставленные церковные лица, которые приезжали сюда. Вот колокольня высокая, шестиярусная, доминанта нашего монастыря. Первоначально она была одноярусная, и на ней было три шатровых верха. Шестиярусная она стала в 18 веке, но колоколов сегодня на ней нет. Петр I стал вывозить колокола на переплавку пушек, что велись войны, ну и каменщиков, строителей забирать на средства Санкт-Петербурга. И монастырь, будучи до этого богатым, стал приходить в упадок. А Екатерина II... все это дело добило. Она в 1764 году ввела указ «Духовные штаты», по которому монастырю за его былые заслуги был дан первый класс. В лучшие времена в монастыре было до 200 монахов. А вот по этому указу разрешалось содержать 33 монаха всего. В 7 раз меньше. И на содержание монастыря и на жизнь монахов давалось 2500 рублей из государственной казны. Забегая наперед, скажу, что в 19 веке на территории нового города были огороды у монахов. И одной капусты, даже с учетом инфляции, они в год продавали на 7000 рублей. Затем советская власть вывезла уже колокола тоже. Да, и сегодня у нас есть только три небольших колокола, которые находятся на церкви Ефимия. Вот как раз эта церковь Ефимия. Вот в правую сторону первый этаж, это у нее трапезна была, а наверху звонница. Вот только три колокола осталось. Это действующая церковь Кирилла. Она открыта поклониться мощам. Это все здесь. Больничная церковь. Так же, как и малые больничные палаты в Малом Ивановском монастыре. В Большом Успенском монастыре были большие больничные палаты. Вот они. И рядом с ними больничная церковь, которая соединялась с сенями. С большим больничным палатом. Шатровое завершение. Она сделана по типу церкви Зосимы, Саватия, Соловецких, Троице, Сергиевой, Лавре. Церковь Преображения Господня с пределами Николая Чудотворца и Великомученицы Ирины. Это конец XVI века. Предел Великомученицы Ирины был освящен в 1595 году, и эта дата считается датой основания монастыря. Глава и два предела. Внутри мы сегодня показываем посетителям иконостас XVI века, тябловый иконостас. В церкви было порядка 250 икон, сегодня там икон 45. И Петр I любил же все западное, да, и вот было велено все иконы писать на западный манер. Вообще переписать иконостасы. И вот праздничный ряд этого иконостаса переписан на западный манер. Это почти фотографичные изображения ликов, вытянутые фигуры, стройные силуэты. То есть, ну, как бы отсутствует вот эта вот святость, которая есть на оригиналах икон XVI века, например, Николая Чудотворца или Преображения Господня. И вот церковь Архангела Гавриила. Вот эти маленькие окошки, это были арки, ярус звона. Пока не было колокольни, звонница была здесь. Затем на колокольню перенесли колокола. Самый крупный из них весил 26 тонн. Ого. И голос его был слышен за 18 километров. Тут звонили, а на службу шли в Ферапонте.
1: Кирилло-Белозерский Успенский мужской монастырь был закрыт в 1924 году, но на его базе открыли Кирилло-Белозерский музей-заповедник, что спасло монастырь от полного разрушения. Возрождение монашеской жизни началось в 1997 году, когда часть территории обители, названная Малым Ивановским монастырем, была передана в бессрочное пользование Русской Православной Церкви. Сегодня мы лишь коснулись жизни и истории Кирилло-Белозерского монастыря, а подробное знакомство с этим замечательным с точки зрения духовности и культуры место возможно при его посещении. Наша передача закончена. До свидания.

0: 19 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Ораниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Ораниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка. А некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 19 июля.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В нашем эфире беседы о церкви митрополита Сурожского Антония. Беседы были записаны в 90-е годы прошлого века православным приходом в Лондоне.
3: Продолжаем беседы о церкви, которую я начал несколько недель тому назад. Я хочу сегодня обратить ваше внимание на очень важный момент евангельской проповеди, которая изменила не только содержание людей, поверовавших во Христа, но преобразила постепенно состояние всего мира, из столетия в столетие. Это отношение Богу, к человеку, ценность и значение человека в глазах Божьих и, следственно, и значение, которое человек имеет для другого человека. До Христа в древнем мире существовало два рода людей – рабы и рабовладельцы, люди, имеющие власть над другими, и люди, подчиненные им. Не обязательно в порядке рабства, а в порядке полной зависимости и подчинения. Причем те люди, которые были в подчинении или в рабстве, людьми даже не считались. Они были наравне с домашним скотом. И вот Евангелие внесло нечто совершенно перевернувшее мир, потому что даже те люди в наше время, которые не верят больше в Бога, продолжают верить в человека и относиться к человеку совершенно по-иному. Конечно, это относится не ко всем, не ко всем временам равно, но в основе это закваска, которые Евангелие бросило в тесто человеческой истории, действует постоянно. И изумительно то, что в каком-то отношении это новое отношение к человеку является тоже в каком-то смысле верой. Я помню разговор, который у меня был много лет тому назад теперь, с одним из сотрудников отдела Совета по делам религии в Москве. Мы говорили о вере, и он мне сказал, без веры человек жить не может. Я улыбнулся и говорю, что вы же профессиональный безбожник. О чем же вы говорите? Я верю в будущее человечества. И вот это отношение веры, это отношение к человеку, который содержит в себе уверенность и надежду в том, что когда-то человек достигнет полного своего развития, полного своего величия, каким-то очень странным образом совпадает с Божьим отношением. Я помню, как меня спросили раз, я, может, вам уже говорил об этом, офицер русский в Москве ко мне подошел и сказал, что он безбожник, меня спросил: вот вы верите в Бога? Да. А Бог-то во что верит? Я ему ответил: Бог верит в человека. И вот в этом отношении всякий человек, который переменил свое отношение к другому человеку и к человечеству вообще, в каком смысле совпадает с отношением Бога к человечеству и каждому из нас. И вот эта весть, которая принеслась из Евангелия, что Бог светит свое солнце и на добрых, и на злых, что не делает различия между теми и другими, что он любит равно и добрых, и злых, но по-разному, переменила постепенно и продолжает менять мир, в котором мы живем. Я сказал только что, что Бог любит всех равно, но по-разному. И я это поясню примером. Когда я был мальчиком, лет 10, я был в детском лагере летнем. И был там священник, который меня изумил, поразил своим отношением к нам, мальчикам. Он всех нас любил равно, без выбора. Но когда мы были хорошие, пусть это будет в кавычках и очень относительно, его любовь была ликованием, радостью, светом. Когда мы делались дурными, его любовь не изменялась, как бы, в своем напряжении, но она делалась острой болью, состраданием. И вот это было для меня первое видение того, как может Бог любить людей. Тогда я этого не понял вовсе. Это ко мне вернулось много-много лет спустя. Но это был очень живой образ. Да, Бог светит свой свет на всех, и на добрых, и на злых. Он любит всех, но разно. Разно тем, что он ликует в одних и распинается другими, в других и ради других. И это очень важный момент, который древность не знала и который переменила очень многое постепенно в истории человечества. Все движения, которые за последние столетия обращены на судьбу человека, выросли вот из этого восприятия человека в Евангелии, из этой евангельской проповеди о том, что человек каждый равно дорог и значительный для Бога. Я говорил в прошлый раз о том, как ранняя церковь совершенно по-новому узнала о Боге, видела Бога, обращалась к Нему. И теперь получается полная картина основного того, что Евангелие принесло. Ту благую весть о том, что Бог есть любовь, причем не сентиментальная любовь, а любовь жертвенная, любовь крестная, что Божья любовь сказывается тем, что Бог умирает для того, чтобы люди могли ожить и могли бы поверить в божественную любовь, и что эта смерть дается за всех. Помните, как на кресте Христос воскликнул: «Прости, Боже, Отче, они не знают, что творят». Это было сказано Его распинателю. И с этим церковь вышла в мир. С одной стороны, это была такая радость, такое торжество, такое чудо, что нельзя было его не пронести через весь мир. Нельзя было не поделиться с другими людьми, которые этого не знали и которые в этом нуждались, отчаянно нуждались. И вместе с этим это несло с собой громадную опасность. Потому что одни люди это воспринимали с радостью. Это было как животворная роса для них, новая жизнь. А другие видели в этом смертную опасность. Ведь вы подумайте о том, что было на Голгофе. На Голгофе был распят Сын Божий, ставший Сыном Человеческим. На Голгофу, на это распятие, пришла толпа народа из Иерусалима, из всех краев, для того, чтобы посмотреть, что будет. Одни пришли с ненавистью. Это те, которые кричали «распни, распни его!» или те, которые подстрекали других к этому крику. Другие пришли с любопытством. Он о себе говорил, что он Бог. Как же так он может умереть? Пришли посмотреть, что дальше будет. Другие пришли с надеждой, что Христос сойдет со креста, и что тогда можно будет стать его учениками безопасно, без риска. Он уже был бы тогда победителем, и они бы вошли в сон его сотрудников, его слуг, его последователей. А подумайте, сколько людей было таких, которые надеялись, что он не сойдет со креста. И что то страшное Евангелие, которое он проповедовал, о том, что надо любить друг друга, с готовностью жизнь отдать за своего ближнего, что надо любить Бога всем сердцем своим, всем умом своим, всей крепостью своей, всем существом своим, что это страшное Евангелие, страшное благовестие, которое было благой вестью для одних, не станет обязательной. И что нет, только бы он не сошел со креста, и чтобы не потребовалось от меня, чтобы я ото всего эгоистичного отрекся, чтобы я ушел бы от всего того, что является моим рабством в земле, моим хищничеством. И вот первые христиане вышли на проповедь с ликующим сердцем и вместе с этим с опасностью жизни. Потому что кроме того, что они, конечно, являлись поругателями ложных богов, они еще вносили в сознание людей нечто более страшное. То, что я теперь только что сказал. Что если это правда, все должно перемениться в жизни каждого человека. И это в своем роде распятие. Как апостол Павел говорил, через Христа я теперь распят по отношению ко всему греховному. Распят. Умираю, если еще не умер, по отношению ко всему тому, что является безбожным, бесчеловечным, злым во всех смыслах этого слова. И вот это была община. С одной стороны, свидетели, которые ликующе проносили весть, и свидетели, которые были гонимы. В этом отношении в ранней церкви осуществлялось нечто, о чем мы будем говорить подробнее. Осуществлялось то, что эти люди не могли жить оседлой жизнью. С одной стороны, их гнали с места на место, а с другой стороны, они шли во все края земли, чтобы принести эту весть. Церковь в раннее время была не оседлая, как теперь, именно потому, что ее влекла проповедь и влекло гонение. И оба совпадали для того, чтобы все большее число людей встречало Христа. как Тертуллиан пишет в одном из своих посланий императору, на крови мучеников рождается вера людей. Люди видели, как люди другие веруют. Столько раз в житиях святых мы встречаем такие картины, что взяли какую-то группу верующих, повлекли их на муки, окружают их зрители и видят, как они готовы умереть, как они ликуют о том, что они свою жизнь могут отдать Богу, доказывая Ему свою верность, и вместе с этим доказывая другим людям, что стоит для такого Бога не только жить, но и умирать самой страшной смертью. Это была характеристика этого первого поколения людей. А что же случилось потом? Потом случилось совершенно естественное нечто. Все большее число людей уверовало во Христа. Постепенно образовались более и более обширные общины. Постепенно проникало Евангелие все дальше и дальше. И уже гонения не было. Хотя могло быть отрицание или безразличие. И в какой-то момент, в IV веке, император Константин уверовал. Он не крестился сразу, но он уверовал, и он дал право свободной жизни всем христианам. И стал относиться к ним положительно. То есть он выбрал между Христом и лже-богами, которым поклонялись люди. И в тот момент, когда император оказался сторонником Христа, люди, которые иначе никогда бы не подошли к церкви, никогда бы не выбрали Христа, из-за страха перед тем, что с ними может случиться, они хлынули в церковь. И церковь глубоко изменилась в этот момент. Ранняя церковь – это была церковь мучеников и свидетелей. Греческое слово «мартирион» одновременно значит «свидетель» и мученик, то есть тот свидетель, который готов доказывать свою веру даже своей смертью. Но теперь влилась масса народа, которая никогда бы не пошло на мученичество, но которая теперь, что все было безопасно, была готова прислушиваться к учению Христа. И в этом учении, конечно, эти люди совершенно искренне находили новую жизнь, мировоззрение, начинали жить по-новому, но не с опасностью для собственной жизни. И вот в этот момент целый ряд перемен начали случаться. Первое – это то, что церковь стала оседлой, стали открываться храмы, стали образовываться приходы, епархии. Люди стали открыто исповедовать свою веру, но и постепенно организовывать свое христианское общество. С другой стороны, в этом христианском обществе уже нельзя было жить так, как жили в раннюю эпоху, в раннее время. Один из примеров, который можем дать этому, это то, что случилось с исповедью. В ранней церкви, когда человек совершил грех, который был несовместим с его именем христианина, было три греха, которые были выделены таким образом абсолютно. Он отлучался от церкви. Он мог вернуться в церковь только если он покаялся, и не только на словах, но изменил бы свою жизнь. Эти три греха, которые стояли во главе всякого нравственного суждения о себе и о других, было отречение от Бога, убийство и прелюбодеяние. Эти три греха говорили об одном и том же, о том, что в этом человек согрешил полностью против заповеди о любви. Если человек любил бы Бога, он не мог бы от него отречься. Так же, как мы не можем отречься от человека, кого мы любим, даже при опасности смерти. А если отречемся, то нас раздирает раскаяние и боль, и стыд. Но спокойное отречение ради того, чтобы обеспечить себе более прохладную, удобную, безопасную жизнь, ее нельзя принять. Второй грех – это было убийство. Радикальная нелюбовь к человеку. А третье – прелюбодеяние, как нарушение, разрушение уже существующей любви, вторжением в эту любовь и разрушением ее. И вот эти три греха должны были быть исповеданы раньше, чем человек мог быть вновь принятым в церковь и допущенным к святому причащению. И в то время исповедь была открытая и всеобщая. То есть человек, который согрешил, когда собирались верующие на молитву, выходил по призыву пресвитера, священника тогдашнего, и перед всеми исповедовал свой грех. И эта исповедь имела двоякое значение. С одной стороны, гораздо труднее открыто сказать о своем грехе, чем перед Богом его оплакивать. Для того, чтобы решиться на это, надо действительно сделать выбор между добром и злом, между Богом и его противником, сатаной. И с другой стороны, человек, который исповедовал свой грех, должен был быть принятым обратно этой общине. И это значило, с одной стороны, что община должна глубоко вглядеться в собственное сердце, каждый член этой общины и вся община. Может ли она судить другого человека? Может ли она его не принять? В силах ли она его принять? Должна ли она его принять? И на каких условиях? И с другой стороны, этот человек, который говорил о себе таким образом, переживал свой грех совершенно по-новому, потому что если он был принят общиной, он знал, что что бы с ним ни случилось, его поддержат другие люди. Я знаю одного священника в России, знал, который так собрал вокруг себя изнутри своего прихода более тесную общину людей, которые именно так исповедались перед ним и перед другом, с тем, чтобы сбросить с плеч свой грех, чтобы это не было тайной от тех людей, которые его считали или ее считали братом, сестрой, чтобы они были готовы или принять, или отвергнуть, но всем сердцем, и поддержать во всем, если только примут, и помочь вырваться из греха, если они сочтут, что нет, этому человеку рано получить мир, прощение, реинтеграцию. И я, может быть, рассказывал уже вам, как на одном из ранних съездов русского студенческого христианского движения подошел к священнику отцу Александру Ельчанинову офицер, который прошел и через Первую войну, и через Гражданскую войну, на котором лежало множество грехов, как он сам сознавал, но который ему сказал, что я все эти грехи сознаю умом, что я могу их исповедовать и отречься от них волей, но что я никакого покаяния не чувствую. Мое сердце как камень, как лед. Что мне делать? И отец Александр с удивительной смелостью ему сказал, я тебя не могу ни исповедовать, ни простить именем Божьим. Завтра, когда соберутся все на литургию, ты выйдешь вперед, и ты объяснишь людям, что с тобой делается, и потом ты исповедуешься перед всеми людьми. И если люди, которые тебя будут слушать, смогут тебя принять и обязаться, как бы, пусть молчаливо, тебя пронести через жизнь, тогда ты подойдешь и получишь разрешительную молитву. И у него хватило мужества это сделать. Он вышел И он перед теми людьми сказал: вот для чего я вышел перед вами. И он ожидал, что в этот момент люди как бы от него шарахнутся, закроются. Какой-то ужас. И вместо этого он почувствовал такое сострадание, такую открытость со стороны людей, что он расплакался и произнес свою исповедь уже не от ума, а от сердца. И вот это совершалось в ранней церкви. Но когда влилась церковь, толпа людей, которые влились в нее легко и безопасно, это уже стало невозможным. Потому что те люди, которые пришли, без всякой трагедии, пришли потому, что это место, где император бывает, которому покровительствует земная власть, эти люди не могли другого воспринять и принять, и обновить. И тогда началось то, что мы знаем на опыте. Частная исповедь, когда епископ или священник взял на себя, потому что он представляет собой всю общину не на своих правах каких-нибудь, а потому именно, что он представляет всю общину перед Богом, взял на себя этот крест, выслушивать исповедь людей, которые согрешили и которые уже не могут называться детьми церкви, пока они не раскаются и не переменятся. С тех пор еще ослабела практика исповеди. Предметы, которые приносятся на исповедь, конечно, число увеличилось без конца, но результат иной. Люди не приходят для того, вернее, не приходят тогда, когда они дошли до момента, когда они больше жить не могут с тем грехом, который они совершили. И поэтому они исповедуют свои грехи, мы все исповедуем наши грехи, и вместе с этим к ним возвращаемся. Но об этом мы успеем поговорить отдельно. И вот церковь стала оседлой и в этом отношении. И тогда начались реакции против этой оседлости. Первая реакция была монашество. Но монашество тогда было не то, каким мы его знаем теперь. Монахи уходили в пустыни, не избегая гонения. Когда гонения были, они никуда не уходили. А уходя от той общины, которая потеряла свою солность, свою крепость. Они уходили для того, чтобы бороться со злом, с которым община уже не боролась, которую она воспринимала как обычное. Они уходили в пустыни для того, чтобы остаться лицом к лицу с Богом, который является истиной, правдой, чистотой, и который проливал бы свой свет в их души. И они всю жизнь, долгие годы, стояли перед своей совестью и перед судом Божиим, как бы глубже и глубже проникая в тайники своего сердца и ума, и воли, и плоти, для того, чтобы очистить их перед Богом от всего того, что недостойно Его. Они не бежали от мира, в том смысле, что они не боялись мира, но они уходили от слабоволия, от отсутствия христианского пламени в мире. Если подумать о том, была ли какая-нибудь связь между ними и между миром, да, можно сказать, что бывало. Мы не всегда ее видим в житиях святых, но иногда мы ее можем уловить. Я вам дам пример не из древних святых, и даже не из жития святых, а из жизни одного простого диакона старого Валаамского монастыря. Мой духовный отец, отец Афанасий, тогда еще верующим до конца не был. Он только-только успел обратиться из неверующего верующего, но колебался, где искать жизни, которая соответствовала бы его новой вере. И он пошел в монастырь, посмотрите, чем живут эти монахи. Он встречал разных старцев, наставников, слушал их и, наконец, набрел на одного старого диакона, который 50 лет прожил в монастыре, который на работах потерял и руку, и ногу одну при рубке леса, и который никогда не согласился стать монахом. И отец Афанасий его спросил, почему ты вот живешь в монастыре уже 50 лет? Ты живешь исключительно монашеской жизнью. Что тебе мешает стать монахом? И тот со слезами ему ответил, я еще не научился плакать над несчастьем, то есть отречься от всего земного, пока он все земное не воспримет в свое сердце и не будет плакать за грехи человечества и со всем человечеством его греховности. Это пример, который нам говорит о том, как люди, которые всецело ушли в Бога, одновременно не уходили от мира, если даже они телесно не присутствовали среди других людей. Это первый род ухода. Опять-таки, не бегство от опасности, а бегство от теплохладности, от ослабления веры и ослабления жизни. Людей, которые хотели жить интегральной, с пламенной жизнью во Христе и Боге. Второй пример, который я хочу вам дать, это пример миссионеров, то есть тех людей, которые, ставши верующими, уходили из общины, которая их родила, в которых они веру нашли или в которой они воспитывались как верующие, к тем людям, которые еще не обладали этой верой. Это люди, которые были согласны быть одинокими в течение всей своей жизни, переходить с места на место только для того, чтобы принести Евангелие и радость, и новую жизнь другим. И опять-таки, в них действовало не холодное убеждение, не философия, а действовало пламенное сердце. Я вам, кажется, упоминал о примере святого Стефана Пермского, который узнал, что в Пермской области все язычники. Он научился пермскому языку, который тогда был не русский, ушел к ним и стал жить среди них. Он жил и молился. И когда люди к нему приходили, он им отвечал на их вопросы. И он ходил к людям с тем, чтобы их встретить, и чтобы передать им то, что ему дорого и что для него так значительно. И в житии его рассказывается о случае, когда местные жрецы, видя, как к нему обращаются люди и меняют свою веру, подослали убийц. Они пришли и вернулись, не убившие Стефана. И когда их эти жрецы спросили, почему же вы этого не сделали, мы же вам поручили его уничтожить, они ответили, когда мы подошли к нему, он на нас посмотрел с такой любовью и так нас принял, что мы повернулись ниц на колени и не могли его коснуться. Вот какие были миссионеры. Это уже не была организованная миссия. Миссия людей сплоченных, обеспеченных поддержкой государства или поддержкой сильной церкви, которая за ними бы стояла. Это люди-одиночки, которые уходили одиноко к другим людям и вокруг которых собирались верующие. Можем было бы дать много других таких примеров. И затем еще один род людей, которые не могли воспринять оседлости, то есть того, чтобы жить уютно во Христе, что в каком-то отношении невозможная вещь. Это странники. Это люди, которые ходили с места на место, были одинокими, молились в лесах, молились в пустынях, молились на пути, ходили от святого места к другому, останавливались где-нибудь в деревне, если их принимали, и всюду приносили свою веру. Не обязательно проповедь, потому что это были люди часто и неграмотные, и неспособные учить кого бы то ни было, но приносили свою любовь к Богу. Те из вас, которые читали откровенные рассказы странника, могут себе представить о том, какова была жизнь такого странника. И, наконец, последний род людей, которые отказались от оседлости, это были юродивые. Юродивые не сразу появились. Слово «юродивый» на русском языке значит «сумасшедший», «странный», «чудак». Это люди, которые появились тогда, когда церковь начала омерщвляться. Это люди, которые восстали против того, что в церковь стали вкрадываться отношения и понятия, которые ей чужды. Когда, скажем, государственная власть, будь то в Византии, будь то в России уже при Иоанне Грозном или в это время, начал утверждать свою самостоятельность от веры и от церкви. И когда я говорю о церкви, это я не говорю о церкви как об организации, которая верховодила бы государством, а о церкви как общество, которое свидетельствовало о законе Божьем на земле. Это эпоха, когда, с одной стороны, стала утверждаться власть, право на власть, и, с другой стороны, самостоятельность как бы разума и человеческой свободы вне Бога. И тогда стали появляться люди, которые своим поведением, своей жизнью доказывали другим, что человеческий разум, человеческие мерки ничего не стоят. Некоторые появились в ранние еще времена христианства, когда поместь там стала утверждаться омерщвленная власть в церкви и омерщвление церкви в других главных городах. Но ударение всего было на то, что все, что не Божие, презренно и не имеет никакого места в нашей жизни. Это люди, которые жили так, как нельзя нормальному человеку жить. Вы, наверное, знаете об юродивых Древней Руси. Но мне сейчас вспоминается один юродивый, который жил в XIX веке. Он был купцом, и случайно он посетил сумасшедший дом. В то время сумасшедших держали на цепи. Они были прикованы к стене, и с ними обращались, как с дикими зверьми. Он посмотрел на них, и пришел в ужас от того, что так можно относиться к человеку, что никакого утешения, никакой теплоты, никакой любви они ни от кого не получают. И он решил притвориться сумасшедшим. Он притворился, был взят и тоже прикован к стене. И для того, чтобы никто не думал, что он не сумасшедший на самом деле, он в течение всего дня бился, кричал, вел себя, как все другие сумасшедшие. А когда наставала ночь и сторожа уходили, он делался самим собой и успокаивал, утешал и поддерживал других людей, которые вокруг него были. Это юродство другого рода, но это тоже безумие Христа ради. И вы, наверное, помните то, что апостол Павел говорит, что вы мудрые во Христе, а мы безумны же вас ради. Вот он стал таким безумным. И вот эти различные примеры я вам дал для того, чтобы вы поняли, что церковь стала оседлой, стала уютной, перестала быть подвижническим и трагическим обществом не по какому-то злому намерению, а по обстоятельствам жизни, пусть это будет так. Но в церкви начались проявляться течения, о которых я только что вам сказал, которые говорили о том, что надо оторваться от этого. Одни отрывались внешне, другие отрывались внутренне. Они освобождались от порабощения. И даже в этой оседлой церкви они оставались со Христом и едиными со всеми теми, которые были Христовыми. На этом я кончу сегодняшнюю беседу. А в следующий раз я перейду к тому, что случилось с церковью, не только в личном порядке, о котором я сейчас говорил, а в структурном и общественном порядке, в котором мы живем и в котором мы должны ставить под вопрос, обновить, оживить, сделать снова церковью живого Бога.
1: Прозвучала беседа о церкви митрополита Суржского Антония. Эти беседы были записаны в 90-е годы прошлого века православным приходом в Лондоне.
4: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы завершаем чтение статьи известного современного американского православного богослова и канониста протоиерея Джона Эриксона «Церковь в современной православной мысли. Крещальная экклезиология». Систематические следствия крещения для экклезиологии, по-моему, дополнят и исправят евхаристическую экклезиологию, а в данном случае экклезиологию кинонии, и на деле позволят полнее и точнее выразить несколько из его самых важных прозрений, особенно как они были развиты Зизиулосом. Следующие наблюдения не являются строго систематическими, но они предлагают целый ряд исторических и экуменических соображений, которые, возможно, войдут в крещальную экклезиологию. Первое. Евхаристическая экклезиология, как и многое другое из богословия XX века, приняла форму возвращения к источникам. Она заявляет о своих правах на солидное историческое обоснование. И на самом деле, в своем диалоге с прошлым защитники евхаристической экклезиологии пролили новый свет на источники с разных точек зрения. Им по праву принадлежит истинно творческое новое обретение предания. Но защищая идеализированное церковное устройство II века как норму во всех деталях для всех веков и положений, они иногда старались не замечать или приукрашивали свидетельства, не соответствующие этой модели, или ставшие анахронизмом. Например, Афанасий вообще не говорит о том факте, что начиная с III или IV века приход с пресвитером во главе стал наиболее распространенным очагом христианской общины. Зизиулос признает эту действительность, но таким образом, чтобы сказать, что на протяжении большей части своего исторического существования церковь страдала от раскола в своих жизненно важных структурах настолько серьезно, что она была только способна надеяться на восстановление должного единства. Второе. Евхаристическая экклезиология подчеркнула важность поместной церкви, собранной в евхаристическом братстве. Но слишком легко такая община, как, впрочем, и любая община, может стать самодовольной, сосредоточенной на своем внутреннем мире, малотерпимой к разнообразию, с малой заботой о миссии. Почти по определению, приход носит провинциальный характер. Слишком легко он увековечивает или даже обостряет напряженные отношения разделения, по природе присущие нашему падшему состоянию, путем отождествления церкви с отдельными интересами того или иного естественного, чисто человеческого сообщества. Как можно при таких условиях действенно передать церковную проповедь об искупительном объединении в одно целое, о ее троичном смысле, единство в разнообразии? Здесь может помочь более пристальное внимание к образовательным и преобразовательным сторонам введения в христианскую жизнь. В данном контексте, возможно, заслуживает внимания то, что даже после появления прихода во главе с пресвитером и фактического исчезновения епископской евхаристии, церковь пыталась ясно показать свое соборное единство именно в своей практике посвящения в христианстве. В Риме, например, развитие великопостной стациональной литургии, которая переносила епископа и его окружение из прихода в приход, кажется, было связано с необходимостью вовлечь оглашенных в жизнь всей церкви со всем ее этническим и культурным многообразием. И в Константинополе, намного позже того, как Евхаристия стала совершаться во множестве квазичастных церквей, крещение сохранили за соборной католической церковью, то есть одной из сравнительно немногих епархиально-приходских церквей. Третье. Зизиулос вместе с другими сторонниками евхаристической экклезиологии привлек внимание к важности пневматологически обусловленной христологии для правильного понимания экклезиологии. В отличие от христономических подходов, которые обычно рассматривали церковь главным образом с точки зрения ее структур, установленных Христом в далеком прошлом, евхаристическая экклезиология обращает внимание на роль Духа в созидании церкви в каждый новый момент или ситуации. Церковь, как подчеркивали многие православные богословы, живет в продолжающемся состоянии эпиклезы, призывания Святого Духа. Она постоянно зависит от Духа в собирании и преображении человечества, раздробленного и разделенного в его нынешнем состоянии в единое тело Христа. Зизиулос и другие поясняли эту точку зрения, в основном ссылаясь на разнообразные пневматические элементы в православной евхаристической литургии. Но ее можно было бы гораздо убедительнее развить, если бы мы сперва взглянули на крещение, особенно на то, как крещение показано в древнейших восточных сирийских источниках, а только затем на Евхаристию, где наиболее заметные пневматические элементы, например, высокоразвитая эпиклеза, сравнительно позднего происхождения, и, следовательно, их легче не принимать во внимание.
В самом деле, можно даже доказать, что пневматические элементы в Евхаристии, а также некоторые другие элементы, такие как символ веры, ввели как раз для того, чтобы напомнить христианам о том, что они уже испытали раз и навсегда в крещении. Таким образом, хотя Евхаристия может воистину быть источником и вершиной церковной жизни, она также является средством укрепления и обновления дара крещения посреди продолжающихся злоключений этой земной жизни. Четвертое. Не умея рассматривать Евхаристию в свете крещения, евхаристическая экклезиология слишком легко поддается духу триумфализма. Общераспространенные брошюры так часто говорят о Евхаристии, как о пире царства, как точке, в которой

не просто в статических образах, предполагая уже достигнутое совершенство. Обратите, например, внимание на Ерма, для которого церковь – это башня, но башня строящаяся. Исследование экклезиологического значения крещения поможет исправить настоящий дефицит баланса, напоминая нам, что крещение имеет жизненную важность не просто для отдельной личности, над которым оно совершается, но для церкви в целом, которая видит себя в кающихся, оглашенных, готовящихся к крещению новообращенных. Пятое. Наряду с триумфализмом евхаристическая экклезиология слишком легко поддается тому, что получило имя экклезиологической исключительности. В некоторых из своих популярных изложений она склонялась к слишком жесткому отождествлению границ церкви с границами евхаристического братства православной церкви. На протяжении веков православная церковь действительно была способна и готова разглядеть элементы общности за ее каноническими пределами, но с середины XVIII века и позднее, отчасти в ответ на экклезиологическую и сотериологическую исключительность тридентского католичества, распространилось мнение, что в принципе таинственная жизнь, в том числе и крещение, существует только внутри православной церкви, и что любое явное признание таинственной жизни вне церкви – это дело экономии. Кажется, что в некоторых из своих выражений евхаристическая экклезиология проводит ту же жесткую линию разграничения внутри и извне. Она просто снова проводит эту линию вокруг Евхаристии. Рассмотрите, например, следующие отрывки из сравнительно недавнего выступления, объясняющие, почему православные церкви отвергают идею интеркоммуниона или совместной Евхаристии. Границы тела Христова полностью зависят от евхаристической жизни. Вне этой жизни человечество управляется чуждыми силами. Разделение и разрушение могут предотвратить только те, кто соединяется во Христе и готовит себя для соединения Евхаристии. Конец цитаты. Кажется, подобные заявления не желают придавать никакого экклезиологического значения крещению, независимо от того, совершается ли оно вне или внутри. Для них почти нет разницы между тем, что находящиеся вне на деле показывают заметные признаки того нового отношения к Богу и миру, которое обычно ассоциируют с крещальной верой, и тем, что находящиеся внутри фактически мало чем отличаются от причащающихся язычников. Здесь имеет значение только членство в правильном евхаристическом братстве. В начале данного исследования я привлек внимание к тому факту, что работы 20 века по экклезиологии были продуктом двустороннего диалога, диалога между богословами разных христианских традиций и диалога этих богословов со своими собственными традициями. Как показывает заявление, подобное только что цитированному, православные богословы остро осознавали свою собственную конфессиональную идентичность и верность своим убеждениям в диалоге с современниками, и они не колебались в своей критике других, когда казалось, что обстоятельства позволяют им занимать жесткую позицию. Как показывают такие заявления, православные богословы не всегда в равной степени критично относились к своей собственной традиции и к своим собственным исходным предпосылкам. Более глубокое исследование экклезиологического значения крещения, пожалуй, дополнит много ценных прозрений, которые открыла евхаристическая экклезиология в мысли и практике ранней церкви. Она может дать ряд предложений в области пастырского окормления паствы, чтобы укрепить внутреннюю жизнь православных церквей. Она также может предложить возможность поместить православный экуменический диалог на новом и, возможно, более здоровом основании. Рассматривая как фундаментальный церковный организм, все меньшие органы которого, епархии, приходы, являются лишь его частями, автокефальная церковь образует как бы духовный аналог современного национального государства. Единое в учении, богослужении и принципах церковного порядка со своими сестрами, православными церквами, в своем собственном устройстве автокефальная церковь проявляет все признаки независимости. Например, у нее есть право решать все внутренние проблемы своей собственной властью, независимо от всех других церквей, хотя, возможно, не от государства. И у нее есть право назначать своих собственных епископов, включая главу церкви. Кроме того, своими действиями она освещает исключительные дары и личность данной нации для выработки Божьего плана для Вселенной, часто становясь самим носителем национальной идентичности. Требовались гибкость и творчество, как они требуются и сейчас. Но исторически общение было важно не только поместных церквей, но также и перед всей епископской корпорацией ради благосостояния всех церквей. И здесь опять соборное единство церквей выражалось не в единообразии, а в их дополнительном разнообразии и взаимности. Община двигалась в духе от того, чем каждый был, к тому, чем каждый был способен стать под действием благодати в этом же самом духе. Движение, пронзенное болью и славой, утверждением и отречением, заклинанием и торжеством.
движение к новой степени общения в вере, которая окончательно

изменит и новообращенного. В эфире радио «Град Петров» прозвучала статья протоиерея Джона Эриксона «Церковь в современной православной мысли. Крещальная экклезиология». Читал для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В исполнении хора Богоявленско-Анастасийного кафедрального собора города Костромы прозвучал концерт «Утвердися сердце мое о Господе» композитора Дмитрия Портнянского.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09 +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Книжное обозрение», у микрофона Марина Лобанова. И сегодня мы будем говорить о новой книге. Как всегда, мой собеседник, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии и преподаватель Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич!
2: Здравствуйте!
1: А книга, о которой мы будем сегодня говорить, она такая удивительная и современная. Ну что удивительного, мы дожили до того, что у нас биологи пишут о богословии. Хотя по-настоящему это грубо, то, что я сейчас сказала, потому что действительно современные науки, они славятся междисциплинарными подходами. И вообще-то это достаточно интересно, свежо, и главное, это действительно научно. Но вы удивитесь, вот те споры, которые всегда были таким камнем преткновения, например, теория эволюции и религиозная сфера многих религий, которые спорили, были несовместимы, и всегда говорили, это оставьте биологам, а это оставьте теологам. Так вот, ничего подобного. У нас сегодня автор Дэвид Слоун Уилсон. Это один из выдающихся биологов, и вообще он специалист по эволюции и концепции группового отбора. Ну, классика, эволюционист. Так вот, он написал книгу, которая вышла вот у нас по-русски. Сейчас мы будем ее обсуждать. Она называется «Собор Дарвина». У нее в русском издании есть подзаголовок «Как религия собирает людей вместе, помогает выжить, и причем здесь наука и животные». То есть у нас американский биолог-эволюционист, ученый, пишет о том, что религия – это не просто хорошо, правильно, а что это вообще одно из главных условий прогресса человечества и вообще человеческой цивилизации. Не просто какая-то там внешняя оболочка, а самое серьезное отношение к религии. И читая эту книгу, я думаю, никто из поистине верующих религиозных людей не оскорбится, а наоборот, порадуется. Расскажите нам о ваших впечатлениях об этой книге «Собор Дарвина». Автор Дэвид Слоун Уилсон.
2: Да, книга интересная и достаточно необычная, поскольку, как вы и заметили, у нас как-то не принято какую-то теологическую проблематику соединять, то, что называется, скрещивать, говоря языком нашего автора, с естественно-научной, с биологией. Такое, конечно, можно встретить и примеры таких исследований или каких-то вот подходов найти, но в православной традиции как-то вот современно времен Василия Великого и его шестоднева эти темы не рассматриваются в связи, и мы к этому привыкли, к такому, можно сказать, двоемирию, в котором мы живем. Наш автор здесь выступает, ну, не то чтобы за примирение биологии, эволюционной биологии, ну, в общем, другое и нет, с теологией, сколько он видит какие-то мотивы, которые характерны для современного понимания эволюции в том, что представляет из себя вера, что представляют из себя некоторые, те, которые он рассматривает, религии. То есть он рассматривает религиозные традиции как эволюционирующие организмы или сообщества организмов, подчеркивая, это общий вывод из его книги, что религия как раз позволяет, на примере религии и сами религии, позволяют представить вот эти процессы эволюции, и они помогают нам, людям, как они помогают вообще всем живым существам, хотя вроде бы верования религиозные есть только у людей, приспособиться к меняющимся условиям, обеспечить наиболее оптимальное взаимодействие с себе подобными, с окружающим миром. Это вывод книги.
1: Ну, то есть можно сформулировать примерно так вот ситуацию, в которую эта книга нас вводит. Ну, точнее, мы в этой ситуации как бы уже находимся. Мы живем в ситуации, когда вера в основном считает теорию эволюции для себя опасной. Ну и вообще всю науку в целом. Ну, потому что теория эволюции говорит, что вообще-то можно объяснить все без Бога, как все происходило. И вот мы дожили до времени, когда выдающийся представитель биологии и концепции группового отбора, занимающийся этим научно, создает свое научное видение, которое излагает вот в этом тексте, которое говорит, что все вот это, что изучает эволюция во всем мире в целом, сама концепция эволюции, вообще невозможно без религии. И когда мы вот с той стороны такое слышим, ну почему мы-то с точки зрения веры ничего такого не сказали? Почему это они сказали? Но в этом есть какая-то особенная правда. Ну вот смотрите, я открываю содержание содержание. И здесь введение называется «Церковь как организм». Вот можно даже про введение просто спросить. Что это? О чем это?
2: Здесь как раз он развивает ту тему, которой, ну, судя по всему, он и занимается. Это групповой отбор. То есть мы знаем, наверное, наши слушатели из курса школьного еще, как происходит отбор, что выживает и дает потомство наиболее приспособленное. И у нас, кстати, почему-то распространена точка зрения, что выживает сильнейший. Так интерпретировали и в XIX веке еще дарвинизм. Кто смел, тот и съел. И размножился, и выжил. А вот слабейшие не выживают. Социал-дарвинизм есть такое понятие. Социальный дарвинизм.
1: Красный дарвинизм.
2: Да, падающего толкни, все в таком духе. Это, конечно, совсем не соответствует подходу Дарвина. То есть не сильнейший выживает, а выживает тот, кто смог приспособиться, более гибкий, более, что ли, разнообразный. То есть способный применяться, организм способный применяться к разным условиям, изменяться в связи с этими условиями, менять свои стратегии поведения, учиться чему-то. Побеждает такой, то есть не тираннозавр Рекс, да. А полевая мышь, вот кто.
1: Да, и таракан.
2: Умнее, да.
1: Но мне кажется, что даже не так, что вот умнее, более гибкий, а даже иногда вообще слабейший и ни на что не претендующий, без каких-то тщеславных. Ну, то есть вообще очень слабый и иногда даже никчемный, потому что пока сильные дерутся, маленькие и слабенькие просто занимался обычной жизнью.
2: Ну, и это тоже. И здесь как раз возникает вопрос, что вот эта приспосабливаемость, с одной стороны, с другой стороны, изменения, вот эти мутации и приспосабливаемость, вот это все здесь в совокупности дает некоторый эволюционный прогресс и развитие.
1: Я еще добавлю, что вот в таких рассуждениях очень удачно встраиваются евангельские фразы, и последние станут первыми, и меньшие, кто поставлю его во главе всех. Вот во всех этих очень хорошо вписывается вот это евангельское учение, просто вот один к одному.
2: Да, многие вещи здесь обретают другой смысл, то есть под этим углом зрения мы не смотрим, мы не рассматриваем, например, евангельские притчи. Они вместе с тем дают, как ни странно, и вот это очень хорошо показывает Уилс, они как раз и дают это эволюционное преимущество. То есть, кажется, вот, например, христианство, да, оно удивительно плохо вписывается в наш мир. Царство не от мира сего, дали по одной щеке, подставь другую. Все эти вещи нам хорошо известны, они вызывают у нас, с одной стороны, ощущение величия такого рода этики. С другой стороны, мы понимаем, что как-то очень плохо, наверное, будет исполнить нам эти все требования, эти заповеди.
1: Нам будет плохо от этого.
2: Да, нам будет плохо от этого. То есть мы явно проиграем тем, кто не будет подставлять щеку, а наоборот даст сдачи, например. Или кто будет не проявлять какие-то альтруистические наклонности, а наоборот, эгоистические, все себе, себе и себе. Такой действительно выживет, а тот, кто отрекается от себя, тот, кто жертвует собой ради другого, тот, ну да, великий человек, герой, святой, но в перспективе проиграет.
1: Прочитать мы его будем после смерти.
2: Да, причем эта смерть наступит достаточно быстро. Мало того, такие и потомства-то не дадут особи самоотверженные. Такие размышления, они, в общем, много кому в голову приходили, размышления о том, что вот христианство, оно как бы исторически неуспешно. Но зато, может быть, в каком-то метафизическом плане, в эсхатологическом, оно действительно представляет некоторую истину о мире, о Боге, о человеке, но не для мира сего, а, может быть, для жизни будущего века.
1: У нас была книга в книжном обозрении «Триумф христианства», «Триумф христианской веры», где автор объясняет, почему христианство победило. А сегодня у нас будет другая теория.
2: Да, кстати, «Триумф христианства», если я не ошибаюсь, в этой же серии издана, то есть это книга, издаваемая в серии. У нас уже было две на нашем обзоре, кажется, из этой серии книги. «Триумф христианства» и еще одна книга «Флю» про тоже религию и науку. Вот еще одна книга про религию и науку, уже с позиции эволюции. И возвращаясь вот к этой мысли о том, кто выигрывает в конкуренции, то очень убедительно здесь наш автор говорит о том, что очень часто, что в природе, что в человеческом мире, именно альтруистические стратегии, они приносят пользу, правда, ну, для популяции. Правда, важно, чтобы эти альтруистические стратегии, они как бы внутри одной и той же популяции практиковались, потому что если проявлять альтруизм по отношению к другим, представителям другим сообществ, то, в общем, это эволюционное преимущество не так очевидно или вообще не очевидно, это не работает.
1: Опять же, когда Советский Союз свой народ держал в черном теле, а каким-то другим народам посылал огромные средства, мы же знаем, что это просто потоки золота уходили за границу, то, в общем-то, как-то это не принесло результата ни тем, ни этим.
2: Альтруизм и вот его разные грани и проявления, они хороши в отношении ближнего. То есть недаром вот эта заповедь о любви к ближнему, а не о любви к дальнему, о котором мы и представления никакого не имеем, кто этот дальний.
1: Еще этот подход очень близок к нашему читателю. Всем известно, что советский и постсоветский человек до мозга костей материалистичен. С ним говорить о чем-то отвлеченном очень сложно. Он понимает только вот такие процессы природные. И вот здесь автор, пользуясь языком биологии и описывая природные процессы, говорит, что заповедь «подставить щеку» — это полезно. Полезно на биологическом уровне. Но я напомню вот эти книги, о которых у нас уже были передачи в этой же серии «Интеллектуалы 21 века». О главных жизненных смыслах, эти книги, которые вы назвали, Барт Эрман «Триумф христианства» и Энтони Флю «Бог есть». А вот сегодня еще очередная книга из этой серии, Дэвид Слоун Уилсон «Собор Дарвина». А так все-таки почему церковь как организм? Я вспомню ваш курс «Экклезиология», который был в нашем эфире. «Экклезиология. История учения о церкви». Там был такой фрагмент «Церковь как организм». Вы о нем рассказывали, когда он появился, кто его придумал, как на него отреагировала церковь официальная и неофициальная, и почему он стал так популярен, несмотря на то, что были проблемы с принятием официальными церковными структурами. Об этом слушайте в программе «Экклезиология». А здесь что наш автор, биолог, ученый, имеет в виду под фразой «церковь как организм», начиная с этого свою книгу?
2: Организм, во-первых, как какое-то сообщество частей или органов этого организма, то есть это буквально взято из послания апостола Павла к Коринфянам, вот где он как раз говорит о том, что церковь – это тело Христово, и все члены важны, и какие-то значимые вроде бы в этом теле, и те, которые вроде и не такие значимые, они тоже нужны, потому что там страдает один член, страдает все тело. В общем, знаменитое рассуждение из послания к Коринфянам из 12 главы. И здесь, конечно, этот образ, очевидно, взят тоже из такой сферы философской, но в нашем случае биологической, потому что вот биология как раз рассматривает развитие организмов. Что организму хорошо, что плохо, и как организмы друг с другом взаимодействуют, имеется в виду вот в рамках одной популяции, одного рода и вида, и какие здесь стратегии мы наблюдаем, то есть вот эволюционные биологи, которые рассматривают там популяцию птиц, например, или каких-то даже бактерий, и какие из них дают преимущества этому сообществу, и в чем эти преимущества заключаются, то есть, например, он рассматривает там вначале много об этом пишет, разные случаи альтруистического поведения, то есть как вот, скажем, птицы, которые предупреждают всю стаю о приближении какой-то опасности. То есть они, например, начинают кричать, тем самым предупреждая других, которые не видят опасности, потому что они заняты, ну, например, поиском корма, вообще едой заняты. А есть альтруистические, которые не едят, а кричат. То есть те, которые кричат, они не едят, вроде бы их вот это преимущество перед едоками снижается. То есть они меньше съедят, они первые подвергнутся опасности, и, возможно, они даже не дадут потомства, потому что станут жертвами какого-то хищника, именно в первую очередь на кричащих нападут. Или, может быть, нет. Вот это уже предмет такого отдельного изучения, то есть как вот устроен этот альтруизм и взаимопомощь в мире животных, и как это аукается и в человеческих сообществах. Кстати, интересно, что вот у нас уже была книга со сходной тематикой, так называемое «Зло» Конрада Лоренса. Что Лоренс, что Уилсон, они, в общем, ну, Лоренс раньше, Уилсон позже, идут по этому пути рассмотрения природного мира как не такой вот существующей отдельно от человеческой реальности. Ну да, вот есть животные, есть еще растения, есть минералы. Но другое дело человек. Это звучит гордо, как Максим Горький писал, точнее, один из его героев говорит такие слова. Это совсем отдельная история. Человек, он призван к чему? К святости, к обожению, тогда как там животные растения. растения ни к чему такому не призваны. И оказывается, что это не совсем так, поскольку и мораль, этика, и все те вещи, которые значимы для, наверное, большинства религиозных традиций, они уже на каком-то уровне проявляются в жизни вот этих живых организмов. Опять же, от бактерий до каких-то высших млекопитающих.
1: И здесь верующий человек не может не воскликнуть: «Ну вот видите, это во всем творении, от человека до последней бактерии, у всех одни и те же принципы заложены». Да. А почему?
2: «Всякое дыхание да хвалит Господа», говоря языком псалмопевца Давида. Вот оно, «всякое дыхание хвалит Господа». Мало того, и живет, как кажется, по заповедям Бога, даже, может быть, не подозревая об этом или будучи не в состоянии сформулировать эти заповеди. И вот такая вроде бы безбожная вещь, как дарвиновская теория естественного отбора, эти вещи подтверждает или представляет, причем здесь уже не подкопаешься. То есть это, ну да, наблюдение эмпирические за вот живой природой. Пожалуйста, ученые вскрывают вот именно такие механизмы адаптации, взаимодействия, которые, ну, несколько иным языком рассказывают теологи, которые, например, говорят о церкви как теле Христовом, апостол Павел, ну и многие другие, которые тоже эту тематику представляют. Такой вот здесь необычный вариант, причем он еще здесь сопряжен, тоже может быть интересный для читателя, особенно непосвященного в эти все вопросы, темой как науки о человеке, то есть как вот социологи и философы общества, начиная с середины XIX века, рассматривали возникновение общества, его какие-то основные черты, то есть почему и как люди взаимодействуют, как это вообще все началось в эпоху первобытности, какие здесь существуют традиции, обычаи, как в них уже аукаются вот эти заложенные в нас, ну, с точки зрения Дарвина, эволюции, с точки зрения религиозных мыслителей Богом, механизмы взаимодействия, как они изобретаются, как они совершенствуются, опять же, от живой природы к человеку.
1: Ну вот здесь мы говорим все время религия, религия. Это, конечно, вдохновляет. Когда мир стал очень сильно секулярным, и просто многие говорят о катастрофе, религия уходит в прошлое. Откуда не ждали со стороны эволюционистов? Говорится, что религия – это просто главный мейнстрим развития всего и всех, и людей, и всего мира. Но какую именно религию в основном рассматривает наш автор?
2: Он рассматривает религии, связанные с Библией, то есть это ислам, это иудаизм, это христианство. То есть много он говорит о христианстве, ну, в разных его таких вот исторических формах, о кальвинизме, например. У него целая большая глава о раннем христианстве, об иудаизме, об исламе, кажется, меньше всего он пишет. Вот эти он религии рассматривает, то есть такого библейского корня, показывая, что вот эти разные формы альтруистического поведения, они способствуют развитию этих религий. Хотя, казалось бы, они начинают, как вот раннее христианство, свое историческое существование в очень неблагоприятной среде, где большая конкуренция, где они обязательно проиграют. То есть вот как христиане среди римлян и греков, римляне, в общем, заточены на войну, на такое насилие и власть, вот римская тема.
1: А не хочешь, заставим.
2: Да, а христиане, вот они наоборот. Вера, надежда и любовь, а не власть и контроль и империя. Свобода от страха и надежды, как говорили стоики, стоицизм был очень популярен среди римлян. Но оказывается, что даже, хотя это вроде бы вещи известные, что даже римляне здесь, они были удивлены, отдавали должное христианам, хотя очень христианство многие не любили, считали его какой-то варварской, странной религией, что где вот приводит он, кажется, слова императора Юлиана II, Юлиана Отступника, который там сетует одному своему адресату, пишет письмо, где говорит, что в христианстве хорошего, вроде бы все плохо с его точки зрения, но вот хорошее то, что они друг другу помогают. Вот если бы, мечтает Юлиан Отступник, римляне бы друг другу помогали, но нет, как бы римляне не хотят друг другу помогать, альтруизм, в общем, в римской среде не так развит. Ну или уже добавляет с позиции эволюции, эволюционной биологии, что римская популяция падала, численность римлян. То есть, например, ну, во многих таких обществах патриархальных считалось, что вот хорошо бы, чтобы мальчики рождались, а девочки не нужны, или их нужно гораздо меньше. По римским законам можно, если тебе ребенок не понравился, его пол, его было просто убить. То есть рождающихся девочек убивали, оставляя только мальчиков. это привело римлян к тому, что римлян становилось все меньше и меньше. А у христиан был запрет на убийство детей, и девочек не убивали, христиан становилось все больше. Ну и другие тоже моменты, которые позволили христианам распространиться по всей Римской империи. И в конце концов, сама Римская империя перестала быть языческой, стала христианской. Ну и дальше история развивалась уже совсем по-другому. Такие здесь интересные наблюдения. Опять же, соединяющие те такие исследовательские стратегии, которые есть в биологии, с материалом вроде бы далеким от биологии. То есть это история, это вот какие-то теологические концепции, которые, оказывается, очень-очень хорошо соответствуют этой идее эволюции и приспосабливаемости в группах, групповому отбору.
1: Хочу обратить внимание на 6 главу, которая посвящена теме актуальной как в религиозном прочтении, так и в социологии, и в политологии, в этике. И вообще сегодня очень обсуждаемая тема, обсуждаемая в связи с так называемым трудным прошлым. Нам говорят, что не надо трудное прошлое ворошить. Да, мы понимаем, непроработанное прошлое приводит к катастрофам в будущем. Будет несчастье, будет болезнь физическая и моральная, это все уже доказано тоже разными науками, но слишком тяжело копаться в прошлом, слишком тяжело, мы не сможем это пережить, не смогут жертвы простить преступников, потомки жертв будут убивать потомков преступников. Знаете, это даже священники говорят, будучи христианами и священниками, пастырями, тоже придерживаются такого взгляда. Не-не-не, не трогайте, лучше там болейте, загнивайте, какие там у вас психологические проблемы, идите лечите к психологу, но не трогайте, потому что потомки потомков пойдут убивать потомков, вот и не надо. Вот у нас люди, особенно вот у нас в нашей стране, они не смогут вот как-то пережить то зло. Тут мы читаем. Глава 6 посвящена прощению, где автор доказывает, это упоительное чтение, я всем рекомендую. Просто, простым языком популярным, но человек действительно ученый, биолог, доказывает, что прощение – это естественная, природная черта всех живых биологических существ. Она абсолютно естественна, это часть нашей природы, и даже более того, нам никуда от нее не деться. И как это работает, он описывает. А вам как эта тема?
2: Да, это достаточно интересно тоже с точки зрения эволюции, то есть прощение, способность прощать как эволюционное преимущество. То есть те, кто не прощают, они проигрывают вот эту гонку эволюционную. А те, кто прощают, они наоборот здесь оказываются лидерами. Да, вот он рассматривает и на примерах из мира животных, и на примерах исторических, как это работает в архаических религиях и верованиях, как это работает уже в таких продвинутых религиях, вроде христианства, иудаизма. Это очень интересно, это как раз заставляет задуматься над тем, что прощение, покаяние, прощение – это вещь куда более масштабная, чем это может представляться, исходя из такого вот узкорелигиозного или теологического, или даже аскетического взгляда на эту тему. То есть она затрагивает куда более широкий круг вопросов и общественных, и социальных, и политических, и является формирующей в правильном направлении человека силой.
1: А вот как прощение и покаяние связаны, вы употребили тот и другой термин? Просто, вы знаете, у нас ведь люди-то какие? Они все хотят, ну как у нас говорят, человек все хочет найти себе получше, подешевле, какую-нибудь халяву, вот это вот все. Ну, как бы говорят, что давайте вы прощаете, но без покаяния. И даже когда к хорошим людям говорят, что вот покаяние нужно, они говорят, нет, ну мы не можем требовать покаяния. Ну и к тому же, ну кто вот у нас может каяться? У нас в основном-то никто ничего не делал плохого. Ну так что давайте без покаяния. Говорят, слушайте, ну нельзя без покаяния. Вот в такой книжке написано, в всякой книжке написано. В Библии так написано, в конце концов. Но все равно давайте без покаяния. Все-таки я вот не знаю, как вот. Почему у нас такой протест против покаяния? Я понимаю, против прощения протест, а против покаяния он просто необъясним.
2: Ну, эти вещи связаны, это, конечно, отдельный разговор, но с точки зрения нашего автора, эволюциониста, биолога-эволюциониста, это такой очень действенный способ гармонизации отношений внутри популяции, то есть для того, чтобы не погибнуть, а наоборот выжить и преуспеть, покаяние совершенно необходимо, как, в общем, и прощение тоже. Иногда кажется чем-то более перспективным такой вот героический, например, идеал самодостаточного и не склонного к покаянию, не склонного к тому, чтобы передавать контроль над своей жизнью кому-то, индивидууму, сильная личность. То есть оказывается, что всегда совокупность, это что называется, слабых личностей сильнее. Какие-нибудь, не знаю, хоббиты, у которых хорошо с взаимодействием, с эмпатией, которые способны на себя посмотреть с юмором и признать свои ошибки, они всегда, ну, может, не всегда, как правило, выживают и, в общем, добиваются своих целей. Вот это тоже такой интересный посыл этой книги.
1: Ну, главное, что эта книга – это не просто призывы, а давайте вот жить дружно, как в известном мультике. А это анализ того, что есть, того, что существует. Это анализ биологического разнообразия мира и анализ в том числе и человеческих сообществ. Но вам все-таки, как богослову, насколько этот подход кажется странным и как быстро вы его приняли и почему? Потому что все-таки это очень такой шокирующий подход именно как метод. Вот, например, он пишет: «Я рассказываю историю христианской церкви так, словно говорю о происхождении жизни на Земле». Вот эта методология научная Уилсона, посмотреть на вопрос церкви, на вопрос религии, используя механизмы, инструменты, методы биологии. Насколько это вообще приемлемо?
2: Ну, это приемлемо, и звучит это убедительно. Это может быть хорошей такой апологетической стратегией. Другое, конечно, дело, что как ученый, такой современный ученый, Уилсон здесь религию, ну, не то чтобы сводит, но, во всяком случае, ее основной посыл для биолога – это вот такое как мирское благо. То есть то, что происходит не в отношениях между человеком и Богом, где-то в перспективе уже эсхатологической, а то, что происходит здесь в мире. То есть религии, особенно христианство, особенно вот религии такого библейского корня, полезны. Они приносят исключительную пользу людям. Такой посыл. То есть здесь не ставится вопрос о том, а вообще истинна ли религия. Или это, ну, как вот многие считали, такой вымысел, такая, в общем, компенсация, как вот марксистская теория, что это вот такое седативное средство, которое должно успокоить человека, опиум, когда ему больно, когда ему страшно, позволяет отвлечься. Ну и здесь тоже, но по-другому. То есть понятно, что наука не может выйти за пределы самой науки. То есть она действует исключительно в области, доступной нашему опыту человеческому, где возможны вот все эти научные процедуры верификации. Поэтому, конечно, к каким-то выдающимся обобщениям богословским здесь автор не переходит, ограничиваясь только вот сферой своей компетенции. Ну и в сфере его компетенции, где он компетентен, он, в общем, достигает, как кажется, интересных результатов, опять же, показывая, что не так уж противоположны эволюционная теория Дарвина и христианство, например. Такие вот фундаментальные аспекты эволюционной теории, как мутация, адаптация, ну, уже в отношении групп, вот это рассматривается. Ну и показывается, что, смотрите, вот эти миры не так уж противоположны, они не исключают друг друга, мало того, одно другое предполагает. И это как раз вот вынесено в название этой книги «Собор Дарвина». Кстати, здесь еще интересный получился эффект, поскольку в нашем русском языке есть такое другое слово, которое здесь, кажется, хорошо подходит. Правда, не стали издатели этим словом играть. Это слово «соборность». Можно подумать, что и в мире животных есть разные проявления соборности. В конце концов, и в человеческом тоже обществе есть вот эта соборность, есть такое стремление людей взаимодействовать друг с другом, себе же на пользу и на пользу ближнему своему.
1: О книге Дэвида Слоуна Уилсона «Собор Дарвина» рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. И, дорогие наши слушатели, напоминаю, что вы не только можете слушать передачи касательно современного состояния богословия в нашем эфире, но прийти и самим говорить о богословии современным языком можно в Институт богословия и философии на курсы дополнительного образования для лиц, уже имеющих высшее образование. Курсы двухгодичные, занятия два раза в неделю в вечернее время. Можно учиться очно. Институт находится в просветительском центре при Федоровском соборе, недалеко от Невского проспекта, станция метро, площадь Восстания. И можно учиться онлайн или даже по отдельной договоренности, по своему отдельному плану, заочно. сайт Института богословия и философии ibif.ru. Напишите в институт свой вопрос и узнайте условия поступления. Чтобы говорить о богословии современным языком. Программу вела Марина Лобанова. До свидания.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире в календаре памятных дат звучит передача, посвященная 205-летию со дня рождения адмирала Павла Степановича Нахимова. У микрофона Нина Жирве. Павел Степанович Нахимов родился в 1802 году в Смоленской губернии Вяземского уезда, в сельце Городке. Родители его пользовались уважением и доверенностью всех соседних дворян. Доказательством тому может служить выбор отца его, Степана Михайловича, секунд-майора времен Екатерины II, в предводителе дворянства после 1812 года. Мать Павла Степановича, Феодосия Ивановна, женщина доброты необыкновенной, зачастую была избираема посредницей в семейных делах своих знакомых. У Степана Михайловича и Феодосии Ивановны из 11 человек детей осталось только 5. Сыновья – Николай, Платон, Иван, Павел и Сергей. Все они воспитывались в морском кадетском корпусе и служили во флоте. Платон Степанович перешел впоследствии в гражданскую службу. Долгое время являлся инспектором студентов Московского университета и заслужил там всеобщую любовь и уважение. Имя Платона Степановича Нахимова вспоминают с признательностью все бывшие в его время воспитанники Московского университета. Два старших брата состояли на службе лейтенантами, тогда как трое младших уже еще готовились дома к поступлению в морской кадетский корпус. Почтенный секунд-майор отличал предпоследнего сына и, глядя на его воинственные наклонности, говаривал: «Из Павлуши выйдет храбрый воин». Старик-отец не ошибся в своих предположениях, хотя не дождался осуществления их, несмотря на то, что скончался в глубокой старости, на 89-м году от рождения. В корпусе Павел Степанович занимался прилежно. Это видно из того, что он был произведен в унтер-офицеры и вышел в 1818 году в мичманы 6-м по выпуску. В учебном направлении корпуса того времени господствовало преимущественно изучение математики. Что касается воспитательного направления, то образовалось множество твердых, практических людей, полезных во всякой службе, которые не потеряются в самых затруднительных обстоятельствах. Вследствие такого воспитания характер Павла Степановича Нахимова от природы энергический получил серьезное служебное направление. Под влиянием дальнейших событий жизни он остановился окончательно. Постоянные долговременные плавания отчуждали его от женского общества, к которому впоследствии он не мог уже привыкнуть, так и оставшись холостым. Все силы и способности его были обращены на пользу службы, и она, морская служба, стала для него превыше всего. В 1815, 16, 17 годах, во время пребывания в корпусе, он совершал практические плавания по Балтийскому морю на бригах «Семен и Анна» и «Феникс». На последние назначены были по высочайшей воле только немногие лучшие воспитанники. Под команду Докторова, одного из отличнейших офицеров того времени, посетили они берега Дании и Швеции. По выпуске на службу в 1818-19 годах Павел Степанович вместе с экипажем стоял в Петербурге. Летом 1820 года плавал по Балтике на тендере «Янус» под командою Ахлёстышева. В 1821 году Нахимов отправлен был сухим путем в Архангельск, откуда вскоре был вызван в Петербург с перечислением на 36-пушечный фрегат-крейсер, который был назначен вместе с 20-пушечным шлюпом «Ладога» в кругосветное путешествие. Первым из этих судов и вместе отрядом командовал знаменитый впоследствии адмирал Михаил Петрович Лазарев, а вторым – Андрей Петрович Лазарев. Назначением их была доставка грузов в Камчатку и колонии российско-американской компании. В числе офицеров, участвовавших в этой плавании, находились Иван Антонович Куприянов, ставший затем вице-адмиралом, и Ефим Васильевич Путятин, тоже дослужившийся до генерал-адъютанта и вице-адмирала. Также участвовал в этом плавании Иван Петрович Бутенев и Павел Матвеевич Муравьев, мичман Александр Номашенко и еще некоторые весьма известные в истории русского флота люди. Под командой такого начальника, как Лазарев, в кругу таких достойных товарищей провел Павел Степанович 3 года кругосветного путешествия. Не случайно биографы Павла Степановича Нахимова отмечают, что общество, окружающее человека в молодые годы, бесспорно оказывает очень сильное влияние на его образование, на его нравственность. И подобное общество, в котором 3 года провел в кругосветном плавании Павел Нахимов, конечно, не могло не пойти ему на пользу. 17 августа 1822 года фрегат «Крейсер» вышел из Кронштадта и, посетив порты Копенгаген и Портсмут, 10 декабря бросил якорь на Санта-Крузском рейде. Перегрузившись в Рио-де-Жанейро и не надеясь по позднему времени обогнуть мыс Горн, Лазарев счел за лучшее идти в Великий океан вокруг мыса Доброй Надежды и Австралии. 18 апреля 1823 года через канал Д'Андрекаста вошли на Гобарт-Таунский рейд, где экипажи отдохнули до 9 июля на берегу и подготовились к дальнейшему плаванию. Через месяц крейсер прибыл к острову Отаити, откуда отправился к Новоархангельску на смену шлюпа «Аполлон». Фрегат-крейсер пробыл на станции у Новоархангельска и Ситхи в распоряжении главного правителя колонии до половины октября 1824 года. И сменен был прибывшим из России шлюпом предприятия. Зимой 1823 года крейсер ходил для возобновления припасов в Сан-Франциско. На обратном пути Лазарев обогнул мыс Горн, отдохнув некоторое время в Бразилии, отправился в Россию и прибыл в Кронштадт 5 августа 1825 года. Во время этого путешествия Нахимов был произведен в 1823 году в чин лейтенанта, а по окончании награжден в 1825 году орденом Святого Владимира 4-й степени и двойным окладом жалования. После такого долгого и дальнего путешествия Нахимов не думал предаваться отдыху. В том же 1825 году он появляется в Архангельске, а оттуда в следующем 1826 году возвращается в Кронштадт на корабле «Азов» под командованием Лазарева. Греческий вопрос, стоявший в это время очень остро в Европе, призывал наших моряков на юг Европы. Активно включились греки в борьбу за свою национальную независимость против турецкого владычества. Эскадра контр-адмирала графа Гейдена, состоявшая из кораблей «Гангут», «Эзекиль», «Азов», «Александр Невский», а также фрегатов «Елена», «Константин», «Проворный» и «Крейсер», и корвета «Гремящий», в 1827 году пошла в Средиземное море и 1 октября соединилась с английской и французской эскадрами. Нахимов находился по-прежнему на 74-пушечном корабле «Азов» под командою уважаемого им Михаила Петровича Лазарева. Соединенный флот 8 октября 1827 года в час пополудни вошел в Наваринскую губу 2 колоннами. Одна состояла из кораблей английских и французских, другая из русских. Во главе русской колонны шел «Азов» под флагом контр-адмирала графа Гейдена. Встреченный перекрестным огнем батареи Наваринской крепости и острова Сфакторий, «Азов» не отвечал ни одним выстрелом и продолжал в молчании свой путь до определенного заранее места. Остальные русские корабли последовали его примеру. В совершенном молчании шли друг за другом до назначенных точек позиций и, только заняв их, приняли участие в знаменитом Наваринском сражении. Соединенные флоты сражались против неприятеля, который был в 5 раз сильнее. Но в то же время за 4 часа боя было истреблено до 60 судов турецких и египетских разной величины. Михаил Петрович Лазарев управлял движениями Азова с хладнокровием, мужеством, сражаясь разом против 5 военных судов и в то же время помогая английскому адмиралу против 80-пушечного турецкого корабля. Когда этот огромный корабль повернул к Азову кормою, то Азов в 30 минут окончательно разбил его, зажег и взорвал на воздух. В этом сражении у Азова были перебиты все мачты. В корпусе корабля потом насчитали 153 пробоины. Но зато Азов со своей стороны потопил 2 больших фрегата и корвет, сжег 80-пушечный корабль и 2-дечный фрегат, на котором был флаг главнокомандующего турецким флотом. Сражение в Наваринской бухте стало одной из славнейших страниц истории русского военно-морского флота. Высочайшие награды пожалованы были всем отличившимся в этом сражении, в том числе и Павлу Степановичу Нахимову. Он получил в 1827 году орден Святого Георгия IV класса за храбрость, а также чин капитан-лейтенант. 1828 год Нахимов провел в плавании близ берегов архипелага на корабле «Азов». В 1829 году на 16-пушечном, захваченном у египтян корвете «Наварин», на который он был назначен командиром, он продолжал свое плавание. На нем Павел Степанович возвратился в отряде Лазарева в Кронштадт в мае 1830 года и крейсеровал в 1831 году по Балтийскому морю. В 1830 году Нахимов был награжден орденом Святой Анны второй степени. В 1832 году Павел Степанович Нахимов был назначен командиром фрегата «Паллада», заложенного на Ухтинской верфи. Он неутомимо следил за постройкой образцового судна, в котором введены были в первый раз те приемы строительства кораблей, которые в дальнейшем с успехом использовались в русском кораблестроении. В 1834 году он уже крейсеровал на новом фрегате по Балтике. Но тогда же Нахимов был переведен в Черное море и назначен командиром корабля «Силистрия». Его произвели в чин капитана второго ранга. В 1835 году он получил греческий орден Спасителя за наваринское дело, упрочившее свободу Греции. В 1836 году Нахимов совершает на корабле «Силистрия» обычное крейсерство и в следующем 1837 году за отличную, усердную и ревностную службу награждается еще одним орденом – императорскую корону, украшенным Анна второй степени, а также получает чин капитана первого ранга. Долговременные неутомимые труды, плавания, битвы, конечно, не могли не повлиять на здоровье Нахимова. Презирая не только излишки жизни, но и простые удобства ее, Павел Степанович долгое время пренебрегал тем, что здоровье его становится все хуже. До того момента, пока не потребовалось радикальное лечение. По ходатайству начальника главного морского штаба, светлейшего князя Александра Сергеевича Меншикова, Нахимов был уволен с полным содержанием за границу, где лечился в Берлине и на водах с октября 1838 года по август 1939 года. Едва избавившись от своих недугов, Нахимов поспешил к месту службы. В 1840 году с кораблем «Силистрия» он участвовал в перевозке сухопутных войск к Черноморским берегам для занятия местечек при реках Туапсе и Псезаупе. При высадке десанта командовал левым флангом. На обратном пути содействовал стремлению контрабандного судна между Анапой и Новороссийским портом. 40-е годы проходят для Нахимова в обычном крейсерстве по Черному морю. В 1842 году он был награжден орденом Святого Владимира третьей степени. А уже в конце 1945 года Нахимова произвели в контр-адмиралы и назначили командиром 1-й бригады 4-й флотской дивизии. Вторая половина 40-х годов, начало 50-х, застает Нахимова как командующего отрядами судов, число которых в 1850 году доходило до 10. В этот период он получает еще несколько наград, в том числе ордена Святого Станислава,
5: и святой Анны первых степеней. Эти плавания позволили Нахимову окончательно изучить прихотливое Черное море. За 38 лет службы Павел Степанович сделал 32 морские кампании, побывал почти во всех морях нашей планеты, видел и нес все виды флотской службы, от практического крейсерства до громадных битв, решающих судьбу народов. Подобная деятельность была достаточно бы наполнила жизнь множества людей. Но для Нахимова это была лишь приготовительная часть, школа, которая вырабатывала опытность, распорядительность, хладнокровную энергию полководца, ибо его основные подвиги были впереди. В 1853 году Россия вступила в очередную войну с Турцией, ту самую, которую в истории называют Крымской войной. Для усиления войск в Азии потребовалось перевести на восточный берег Черного моря значительный отряд. 12 кораблей, 2 фрегата, 2 корвета, 7 пароходов и 11 транспортов приняли в Севастополе 16 тысяч человек в полной походной амуниции, с 2 батареями и всеми принадлежащими к ним снарядами, более чем с 800 лошадьми, с 10-дневным пайком и с запасами провианта на 20 дней. Все это было перевезено через Черное море, высажено с полным успехом, без всяких потерь, в сухом Кале и Анакрии. Посадка войск и погрузка всех грузов производились в присутствии князя Меншикова, а флотом командовал Павел Степанович Нахимов. Высадка поручена была генерал-адъютанту Корнилову. Этот подвиг русских моряков свидетельствовал о распорядительности и искусстве тех, кто управлял этой операцией. Нахимов за содействие операции, совершенной в продолжении одной недели, был награжден орденом Святого Владимира второй степени при высочайшей грамоте. В грамоте было сказано, что орден пожалован за отличную усердную службу, познание, опытность и неутомимую деятельность. Окончив перевозку, Нахимов, произведенный в сентябре 1852 года вице-адмиралы, получил приказание крейсеровать с обверенной ему 5-й флотской дивизии между Крымом и Анатолией. Несмотря на непогоду, непрестанные порывистые ветры, туманы, штормы, шквалы, Нахимов 2,5 месяца постоянно держался в море, сторожил и отыскивал турецкий флот, который, по всем предположениям, должен был выйти из Босфора. Во время этого плавания Бессарабия, один из пароходов его дивизии, посланный вдоль Анатолийского берега для осмотра и опроса купеческих судов, увидел 4 ноября турецкий транспортный пароход в 200 сил, преследовал его и взял в плен без выстрела. Пароход этот, приведенный в Севастополь, был именован «Турок» и причислен к 4-му ластовскому экипажу. Между тем, и главная эскадра Нахимова недели через 2 обнаружила отряд турецких судов, расположенный на Синопском рейде, под защитой 6 береговых батарей. Нахимов имел при себе только 3 корабля – императрица Мария, Чесма и Ростислав. Он решил в ожидании 2 остальных своих кораблей блокировать порт.

командиров судов для сообщения своего плана действий и отдал по эскадре следующий приказ. Располагая, при первом удобном случае атаковать неприятеля, стоящего в синопе, в числе 7 фрегатов, 2 корветов, 1 шлюпа, 2 пароходов и 2 транспортов, я составил диспозицию для атаки их и попрошу командиров встать по оной на якорь и иметь в виду следующее. Первое. При входе на рейд бросать лоты, ибо может случиться, что неприятель перейдет на мелководье, и тогда стать невозможным на, возможно, близком от него расстоянии, но на глубине не менее 10 сажен. Второе. Иметь шпринг на оба якоря. Если при нападении на неприятеля будет ветер, N самый благоприятный, тогда вытравить цепи 60 сажен. Иметь столько же и шпрингу, предварительно заложенного на битинге. Идя же на фордевинт при ветре, во избежание бросания якоря с кормы, становиться также на шпринг, имея его до 30 сажен. И когда цепь, вытравленная до 60 сажен, дернет, то вытравить еще 10 сажен. Третье. Перед входом в Синопский залив, если позволит погода, для сбережения грибных судов на рострах, я сделаю сигнал спустить их на воду, и тогда иметь их у борта на противолежащей стороне неприятеля, имея на одном из них, на всякий случай, кабельтов и верб. Четвертое. При атаке иметь осторожность не палить даром по тем из судов, кои спустят флаги. Посылать же для овладения ими не иначе, как по сигналу адмирала, стараясь лучше употребить время для поражения противящихся судов или батарей. Пятое. Ныне же осмотреть заклепки у цепей, на случай надобности расклепать их. Шестое. Открыть огонь по неприятелю, по второму адмиральскому выстрелу, если перед тем со стороны неприятеля не будет никакого сопротивления нашему на них наступлению. В противном случае палить им, как кому возможно, соображаясь с расстоянием до неприятельских судов. Седьмое. Встав на якорь и уладив шпринг, первые выстрелы должны быть прицельные. При этом хорошо заметить положение пушечного клина на подушке мелом, для того, что после в дыму не будет видно неприятеля. Восьмое. Атакуя неприятеля на якоре, хорошо иметь, как и под парусами, одного офицера на грот Марси или Салинги для наблюдения при батальном огне за направлением своих выстрелов. Девятое. Фрегатам Кагул и Куливчи во время действия остаться под парусами для наблюдения за неприятельскими пароходами, которые, без сомнения, вступят под пары и будут вредить нашим судам по выбору своему. Десятое. Завязать дело с неприятельскими судами, стараться по возможности не вредить консульским домам, на коих будут подняты национальные их флаги. В заключение я выскажу свою мысль, что все предварительные наставления при переменившихся обстоятельствах могут затруднить командира, знающего свое дело, и поэтому я предоставлю каждому совершенно независимо действовать по усмотрению своему, но непременно исполнять свой долг. Государь-император и Россия ожидают славных подвигов от Черноморского флота. От вас зависит оправдать ожидания. Я думаю, даже несмотря на обилие морских терминов, текст этот предельно ясен и очень хорошо характеризует того, кто его составлял. Утром 18 ноября шел дождь, дул шквалистый ветер. В полдень корабли, готовые к бою, под всевозможными парусами, полетели на рейд двумя колоннами. Во главе первой шел Нахимов на корабле императрицы Марии. Следующую вел контр-адмирал Новосильский. Приблизившись к неприятельскому флоту, увидели, что фрегаты и корветы лунообразно расположены под прикрытием 4 батарей. За левой линией стояли 2 парохода и 2 транспорта. В глубине залива 2 купеческих брига. В половине первого был открыт огонь со всех турецких судов и батарей. Корабль императрицы Марии был засыпан ядрами, перебившими большую часть его рангоута и стоячего такелажа. Но, имея ветер с кормы, он шел вперед, действуя батальным огнем по неприятельским судам, мимо которых проходил, и отдал якорь против адмиральского фрегата «Ауни Аллах». Прочие корабли последовали его примеру. «Ауни Аллах» не выдержал и получаса против корабля императрицы Марии. Отклепал цепь и бросился на берег против 6-й батареи. Тогда корабль императрицы Марии, обратив свой огонь исключительно на 44-пушечный фрегат «Фазли Аллах»,
заставил его последовать

0: к примеру первого. Не имея более противников, императрица Мария повернула на помощь второй колонии, но помощь эта оказалась ненужной, потому что и вторая колонна действовала превосходно. Корабль «Великий князь Константин» взорвал на воздух 60-пушечный фрегат, потом уничтожил совершенно другой в 60 пушек и 20-пушечный корвет. Корабль «Чесма» действовал сначала по одному и тому же фрегату с кораблем «Великий князь Константин», а потом, повернувшись к двум батареям, срыл их. Корабль «Париж» под флагом контр-адмирала Новосильского взорвал 22-пушечный корвет, разгромил и отбросил к берегу два фрегата и действовал по батарее номер 5. Нахимов хотел изъявить ему во время боя свою благодарность, но не на чем было поднять сигнал, потому что все фалы были перебиты. Корабль «Три святителя» действовал по двум фрегатам и заставил их выброситься на берег. Корабль «Ростислав» уничтожил батарею номер 6 и 24-пушечный корвет. В половине второго показались пароходы «Одесса» под флагом генерал-адъютанта Корнилова, «Крым» и «Херсонес». Последние два погнались за пароходом «Таиф», бежавшим с рейда еще в начале сражения, а фрегаты «Кагул» и «Куливчи», спустившись к флоту, действовали на те пункты, где еще продолжалось сопротивление. В 4 часа, в решительный момент битвы, пароходы вошли при всеобщем «Ура!» в Синопский рейд и содействовали ее окончанию. В 5 часу вечера все было кончено. Весь турецкий флот, кроме парохода «Таиф», уничтожен. Остатки его, прибитые к берегу, горели и взрывались в воздух, осыпая пламенем город. Синоп, древняя столица царства Понтийского, обнесенная старинную зубчатую стеною, горел. Ветер свободно переносил горящие головни, увеличивая пожар города, жители которого бежали в соседние горы. Парламентер, посланный в Синоп, нашел город совершенно пустынным. Уничтоженные батареи безмолвствовали, транспорт и купеческие суда затонули от попавших в них ядер. В Синопском сражении, одном из блистательнейших военно-морских битв, было уничтожено 13 неприятельских судов и убито до 3000 турок. В числе пленных находились начальник турецкой эскадры вице-адмирал Осман Паша и два командира фрегатов. С русской стороны было убит один обер-офицер, 37 нижних чинов, ранен один штаб-офицер, 6 обер-офицеров и 229 нижних чинов. Тотчас же по окончании сражения суда наши, потерпевшие немало, начали исправлять свои повреждения и через 36 часов готовы были предпринять обратное плавание в глубокую осень через все Черное море. 20 ноября утром корабли снялись с якоря и при помощи пароходов направились к Севастополю, куда и пришли, несмотря на крепкий ветер, 22 числа утром. Орден Святого Георгия второй степени пожалован был Нахимову при следующей высочайшей грамоте от 28 ноября 1853 года. Истреблением турецкой эскадры при Синопе вы украсили летопись русского флота новую победу. Победою, которая навсегда останется памятной в морской истории. Синопская битва доказала превосходное состояние Черноморского флота, а также знакомство русских с новейшими усовершенствованиями военного дела. Имя Павла Степановича Нахимова стало известным каждому русскому человеку. Но впереди еще были главные события Крымской войны. После разгрома турецкого флота на помощь Турции выступают Англия и Франция. Военные корабли союзников бомбардируют русские порты в Черном море, Балтийском море, на Дальнем Востоке. А затем, уже осенью 1854 года, англичане и французы высаживают десант недалеко от Севастополя, недалеко от Евпатории, и направляются к Севастополю. Последние решающие этап Крымской войны – это оборона Севастополя. К этому моменту Павел Степанович Нахимов уже являлся вице-адмиралом. 11 сентября 1854 года он был назначен начальником морских команд на южной стороне Севастополя. Затем был помощником начальника Севастопольского гарнизона. А со 2 марта 1855 года еще являлся командиром Севастопольского порта и военным губернатором. Только перечисление этих должностей не дает верного представления о размере участия Нахимова в беспримерной защите Севастополя. Нахимов был одним из главных создателей духа защитников Севастополя. Будучи человеком с сильным характером, Павел Степанович с самого начала осады стал душой защиты города, потому что все его действия были направлены на общую пользу, на служение Отечеству. Нахимов ежедневно обходил оборонительную линию, презирая все опасности. Своим присутствием и примером он возвышал дух не только в моряках, благоговевших перед ним, но и в сухопутных войсках, также скоро понявших, кто такой Нахимов. Что касается административной его деятельности, то не было ни одной части, о которой не заботился бы он более всех. Он сам приходил к начальникам, хотя бы к младшим в чине, для того, чтобы узнать, нет ли затруднений, и предложить свое содействие. В случае несогласия он являлся примирителем, стараясь направить всех и каждого единственно к служению общему делу. Раненые офицеры нижние чины находили в нем опору и покровительство, могли рассчитывать на помощь и даже из его собственного весьма небогатого кармана. Моряки называли его не иначе, как отцом-благодетелем. После занятия неприятелем наших передовых укреплений Павел Степанович был постоянно мрачен. Он страдал от нескольких контузий, но деятельность его не прекращалась. Он продолжал по-прежнему посещать самые опасные места, пренебрегая всеми просьбами. На все увещания поберечь себя он отвечал, что ведь когда-нибудь да убьют меня. 28 июня в 4 часа пополудни севастопольцев постигло страшное горе. Павел Степанович был смертельно ранен. В этот день, находясь на Малаховом кургане, он с банкета батареи впереди башни рассматривал в трубу неприятельские работы, после чего собрался уходить, как вдруг упал пораженный пулей в висок и тотчас же впал в беспамятство. А, так и не приходя в сознание, он умер 30 июня. Смерть Нахимова, как весть о проигранном сражении, произвела всеобщее уныние. Не стало героя Синопа, одного из главных защитников Севастополя. Россия лишилась горячо любящего ее сына. Нахимов был человеком чистой и светлой души, горячего и любящего сердца. На удивление храбрый, необыкновенно деятельный, преданный своему делу, любящий своих подчиненных, как родных братьев и детей, и, в свою очередь, обожаемый ими. Синопская победа сделала имя Нахимова поистине народным. Прах его покоится в Севастополе, в соборе адмиралов, рядом с Корниловым и Истоминым. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Мы вспомнили имя замечательного русского флотоводца Павла Степановича Нахимова и те события, которые снискали славу русскому военно-морскому флоту в XIX веке. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Петербургские зарисовки. Санкт-Петербург. Дома и люди. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Князь Семен Семенович Бамелик Лазарев происходил из рода Лазарев по женской линии, которые построили когда-то армянскую церковь на Невском проспекте, и в связи с этим на 100 лет получили в свое владение, или точнее на протяжении 4 поколений, но это фактически совпало со 100 годами, особняк слева от церкви. Особняк был нарядно украшен, имел паркеты, превосходные керамические печи, все замечательно. Только в начале 20 века церковный совет попросил Семена Семеновича возвратить дом церкви. Уговоры не помогли, и ему пришлось искать какое-то новое жилище. Он предпочитал жить в старых домах, потому что он был историком и архитектором, конечно, не хотел уходить из исторической части города. И в конце концов, вот тут продавался особняк графа Игнатьева на 1,22 миллиона, он его купил. Особняк, который построен по типовому проекту Земцова. Но у него был более новый и не столь прочный флигель в сторону набережной Мойки. И там Семен Семенович решил устроить себе кабинеты, которые напомнили бы ему о его родителях, о его родном доме на Невском проспекте. Туда, в знаменитый армянский зал, в свой кабинет, в библиотеку, он перенес как раз паркеты, статуи и вот эти керамические печи, возможно, поставили даже решетку балконную. Но вот архитектор армянской церкви нажаловался, хотя Абамелик Лазарев оставил копии на месте. Вот. И Абамелик оформил себе этот дом. Причем там была гостиная матушки, комната, обставленная вещами отца Семена Христофоровича. То есть он создал себе вот такое вот семейное гнездо. К этому времени он был женат. Жена жила в изящных классических гостиных парадной половины особняка, но здесь, в новом доме, для нее оформили небольшой театральный зал, поскольку она увлекалась балетом и была балериной-любительницей. И вот открыли двери, и этот особняк принял первые 200 гостей. Причем, кроме уже описанных комнат, там была устроена в дворовом флигеле просторная рокальная столовая, были буфетные, небольшие переходные комнаты в стиле, опять-таки, ринальдиевского классицизма очень раннего. Особняк поражал изяществом и гармонией оформления всех этих помещений. Но княгиня решила, что ей недостаточно места, чтобы показывать свое искусство, балерины, и вообще старый дом тесен. Тогда князь Абамелик купил соседний дом по Миллионной улице. И опять-таки, дом с квартирами, ну, в которых потом находилась его контора, где жили его управляющие, он оставил. Корпус на Мойку снесли. И тут уже Иван Фомин строит ему еще один особняк, еще одну часть особняка на берегу Мойки, где всего 2 большие залы во 2-м этаже. Аванзал, который архитектор воспринимает как большую столовую, театральный зал. Оба этих помещения двусветные, то есть двухэтажные. Да и сегодня, когда попадаешь туда, тебе кажется, что ты где-то там затерялся. Потому что они совершенно несоразмерны, в отличие, кстати, от этого оформленного старыми предметами уютного дома, эти залы несоразмерны человеку. Они велики. Ну, вспомним, что Фомин потом оформит московское метрополитен. Это уже понятно, для толп народа. А здесь пока что для одной княгини Екатерины Павловны. И вот в этом небольшом доме огромный вестибюль, главное, с большими гардеробами и, извините, большими туалетными комнатами, которые одновременно рассчитаны человек там на 14 мужчин. Сравнительно узкая, но очень высокая лестница приводит в аванзал, в котором находилась копия большого двуязычного камня, когда-то найденного при раскопках князем Семеном Семеновичем. Зал декорирован пилястрами и колоннами искусственного мрамора, оформленными такими крупными пятнами, что несколько противопоставлено изящной росписи плафона. В зале золоченый балкон, явно предназначенный для оркестра. Следующий зал обшит белым искусственным мрамором и из терракотового искусственного мрамора пилястры и наличники дверей. И это сценический зал, в котором было поставлено даже оборудование для театральных представлений. То есть все эти софиты были устроены. Князю уже к 60. Его супруге, ну, в любом случае, под 50. Представить себе, что вот этой бездетной супружеской чете нужны вот эти грандиозные помещения, как-то сложно. Когда туда приходишь со специалистами по театру, они проходят и сразу понимают, что первый зал предназначен для выставок или, по крайней мере, для каких-то общих собраний. В общем-то, когда Фомин хотел устроить столовую, он ее нарисовал в маленьких столиках. Но семейный обед – это вовсе не ресторанный зал. Кроме того, на подобный обед люди, входя с лестницы, они должны найти свое место за столом, где поставлена табличка с их именем, и вовсе не садятся, как в ресторане, на любое свободное место. Таким образом, этот зал чисто этикетно никак не подходит для семейного, даже банкетного зала. Вот. Тем более, имея в виду театральный зал, слишком высокий и слишком профессиональной сцены для частного особняка, и это тоже кажется очень странным. Автор, то есть я, будучи там очень много времени в 90-х годах и потом в начале 2010-х годов, я все-таки понимаю, что он бездетен. Супруга его была воспитана в итальянских поместьях, она, кстати, наследница Павла Демидова, и не слишком любит петербургский климат. Скорее всего, предполагал, что он недолго проживет в этом доме. Кстати, он и умер в период Первой мировой войны. Супруга приехала на пару месяцев, тогда этот особняк сфотографировали и опубликовали и портрет хозяйки, и несколько изображений кабинетов в журнале «Столица и усадьба». Вот. А что касается княгини, то понятно, что уже после 15-го года она не возвращалась в Россию. И вот у меня есть ощущение, что князь строил не свой дом, но хотел передать свою грандиозную профессиональную историческую библиотеку, этот профессиональный театр, Армянскому обществу в Петербурге. Потому что кроме как вот такой дом культуры, я говорю, с грандиозным гардеробом и просторными залами, он ни для чего другого не подходил. Даже по сравнению с другими частными домами начала 20 века, он чересчур велик.
0: Санкт-Петербург. Дома и люди. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тримифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Дорогие друзья, для вас прозвучала шестая вариация из цикла «Вариации на тему рококо» Петра Ильича Чайковского в исполнении Мстислава Ростроповича и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: В сегодняшней передаче мы продолжим разговор о Викторе Некрасове. В прошлый раз мы, можно сказать, до середины нашего рассказа дошли, да, и, ну, сначала у нас, как всегда, немножко переформатированная передача. Я задам вопрос на викторину, а потом продолжим разговор об этом удивительном человеке, писателе, как мы говорили, каком-то необыкновенно светлом, в противоречие тому смутному, тяжелому времени, в котором он жил, и его судьбе непростой. Я готова сейчас посвятить вот нашу первую часть программы викторине, да, чтобы нас ничего не отвлекало уже от рассказа о Викторе Некрасове. А Саша, напомни, пожалуйста, условия.
1: Ну, условия крайне простые. Надо, как только будете, уважаемые радиослушатели, знать правильный ответ на вопрос Маши, надо звонить по телефону 328-29-32, представляться по имени-отчеству и давать правильный ответ. Кто отдаст первым правильный ответ, будет иметь возможность в течение наступающей недели приехать на радио «Град Петров», набережная лейтенанта Шмидта, 39, и получить любой диск или любую книгу из тех, которые издает радио «Град Петров».
0: Итак, сегодня, так как у нас нету кулинарной рубрики уже достаточно давно...
1: Ну, пост идет, знаешь, да, пост какая кулинарная.
0: А вопрос можно кулинарный? У меня вопрос кулинарный. Да, но тем не менее, этимологию не выбирают. Мы сегодня по истории слова, по его этимологии будем угадывать...
1: Слово.
0: Ну да, да, это слово, оно означает нечто съедобное, да, пока не буду конкретизировать.
1: Ну, постное, надеюсь.
0: Ну, можно сделать постное, можно не все. Постное,
1: ну,
0: да,
1: ага,
0: конечно. Да, но изначально такое двоякое, да, можно постное, можно не постное. Итак, слово это очень интересно по своему происхождению. Оно пришло в русский язык в XIX веке через немецкий язык, в немецкий через итальянский язык, а в итальянский из латинского языка пришло это слово. И неожиданно для нас сейчас... Вот это вот латинское слово восходит к значению «крученый, извилистый». От глагола «крутить», там что-то так вот «выкручивать». И это было связано с основой вот для этого изделия. Основа вот как-то закручивалась, выкручивалась. Сейчас мы это не осознаем практически.
1: Не выкручиваем, не закручиваем.
0: Ну, мы закручиваем, но немножко не то. Не то, что изначально закручивалось, это сама основа. Потом немножко об этом расскажу. Вот что же это за слово? У тебя есть варианты какие-то?
1: Нет, я еще не успел осознать даже.
0: Скручивали, заплетали вот основу, то, из чего это делается.
1: Скручивали. Пришло в немецкий, из немецкого языка в XIX веке.
0: Да, да, через немецкий язык, но
1: то
0: вообще...
1: То есть это как немецкая еда какая-то была, да?
0: Не, ну, нет, почему? В немецкий попало из итальянского. То есть вообще это исконно как бы с итальянским, наверное, ассоциировано.
1: А, итальянский, да. Да, слушаю вас.
2: Алло.
1: Да-да.
2: Слово крендель, алло.
0: Да.
1: Крендель.
0: Нет, не крендель.
2: Алло.
1: Не крендель.
0: Не крендель.
1: Не крендель.
0: Так, первая попытка у нас. Я еще раз повторю, что сейчас мы вот этой выкрученности не осознаем. То есть сейчас основа ровная, кажется. А вот раньше, поскольку условия не позволяли сделать такую вот ровную основу, то вот ее выкручивали, чтобы в конечном результате получить ровную форму.
1: Как сложно все, да? Слушаем вас.
0: Да вот даже сорвался звонок, испугали
1: да?
0: бы кого-то.
1: Чтобы
0: да.
1: выкручивали для того, чтобы получить ровную форму. Какая-то борьба противоположности.
0: Ну,
1: Гегель,
0: нет, смотри, вот сейчас появились новые технологии, да, машины, там геометрические формы, которые могут... эту форму, как бы форму выровнять автоматически. А раньше, чтобы руками сделать... такую геометрически правильную форму, приходилось вот что-то такое выкручивать, чтобы ее создать в итоге. Да.
1: Да, слушаю вас.
2: Алло, может быть, это пельмени?
0: Нет.
1: Что?
0: Не пельмени. Нет, пельмени предположили, но это не пельмени.
1: Нет, какие
0: пельмени? Да, вот интересно, конечно. Ой, с этим словом очень много всяких...
1: А мы это едим сейчас постоянно? То есть... Бывает, что едим, или редко,
0: конечно,
1: или часто, или...
0: Это, а я это уж на любителя.
1: Ну, в общем-то, это принято у нас, да?
0: Да, подсказать такая... немножко, ну, да.
1: Понял.
0: Подсказать немножко, ну, или не надо? Вообще, с этим словом очень много всего, целая цепочка каких-то курьезов исторических связана, и есть похожие на него слова, даже некоторые персонажи от той же основы.
1: Нет.
0: Нет, нет. Но я вот скажу, ты спросил, любят ли его сейчас и употребляют ли? Конечно же, употребляют, да, те, кто любит сладенькое.
1: Оно сладкое?
0: Да.
1: Может быть, вегетарианское, а может быть, и не вегетарианское.
0: Ну, в принципе, да, можно приготовить разные же рецепты есть. Да.
1: Сладкое, форма имеет какую-то. И, может быть вегетарианское, может быть, не вегетарианское. Уже много всяких здесь, как бы, чтобы подумать, что же это такое может быть.
0: Да, да? Какие у тебя есть предположения? Но только не называй, пиши мне в воздухе. Да, что же это такое?
1: А пока у меня даже никаких предположений нет.
0: Да, вот латинский, ну, витой. Крученый.
1: Ну, понятно.
0: Но сейчас, вот я сказала, что сейчас это кажется правильной формой, но все-таки вот это вот понятие витиеватости за этим изделием тоже сохраняется. Просто не основа витиеватая, а нечто другое.
1: Может быть, сейчас я тебе напишу. Ну, кто же это вообще? Это слово-то немецкое, но.
0: Нет. Нет, нет, нет. Но ты все-таки пытаешься подумать, что как будто бы основа закрученная. Но нет, сейчас основа ровная, а витиеватость сохраняется за некоторыми элементами. А раньше прям вот крутили перед тем, как положить в печь, я вот скажу уже, подскажу, да? Чтобы создать эту форму. Так вот закручивали, закручивали. А потом уже, когда из печи вытаскивали, получалась такая ровная форма. Я ее показываю даже сейчас Саше, но ему это ни о чем не говорит.
1: Что-то
0: круглая,
1: такое, круглая,
0: да.
1: Круглая форма.
0: Круглая форма получалась. И она же и осталась фактически. У нас еще один звонок.
1: Да, слушаем
2: Алло.
1: Вас.
2: Алло.
1: Да-да.
2: Добрый вечер. Может быть, макароны?
0: Нет, не макароны. Сладкое, да, десерт мы уже обозначили.
1: Макароны явно не немецкое.
0: Да, и мы уже выяснили, что это круглой формы. То есть...
1: Круглой формы, типа пирог какой-то.
0: Ну вот основа круглой формы.
1: Угу.
0: Когда-то, чтобы ее создать, перед тем, как поставить в печь, это закручивали. А сейчас вот уже ингредиент...
1: А немножко... пара там нужна какая-нибудь?
0: А пара...
1: Дрожжи там что?
0: Понимаешь, вот дело в том, что технология приготовления со временем-то все-таки немножко поменялась. И все-таки...
1: Это какие-то машины существуют, то есть она как бы не дома,
0: не дома
1: готовится, она, покупается,
0: форму.
1: Да?
0: Ну,
1: дома
0: часто покупается, но и домашние есть все-таки. Ну, если правильно кондитерски создавать, да, это где-то в условиях там ресторанных. А вообще, конечно, и дома мы можем такое сделать. Да. Кто-то угадал у нас уже предположение.
1: Ну, можно позвонить тогда, конечно.
0: Да. Угадаем всей нашей студии. Пишите вот в воздухе. Да, нет, неправильно.
1: Это какой-то же буквы.
0: Значит, очень простое, классическое изделие, кондитерское, сладкое, самое вот что ни на есть, прям классика, круглой формы. Ну, что это может быть? Вот такое?
1: Торт?
0: Саша.
1: Что?
0: Ты получаешь...
1: А, я угадал, да?
0: Диск или книгу «Радио Град Петров».
1: Ну, хорошо, возьму диск с записью семинарной.
0: Да, но это торт, действительно, это торт. Торт изначально круглой формы был. В чем я сказала еще парадоксы, всякие интересные исторические факты. Еще есть слово «тортилья», да, оно тоже ведь
1: лепёшка
0: названо...
1: Лепёшка какая-то.
0: Да, лепёшка. Но вообще, когда испанцы в Америку прибыли, они увидели такие круглые кукурузные лепёшки и назвали их, как, поскольку эта тут круглая форма ассоциировалась с тортом, назвали маленький торт, вот этот тортилья, да. Вот. Потом тоже от этой, вот я сказала, персонажи...
1: Некоторые... Тарталья.
0: тортила, черепаха тортила, да, из золотого ключика, тоже не случайно, потому что вот сухопутные черепахи тоже назывались таким вот английским тартос.
1: Тартл — это черепаха по-английски.
0: Да, то есть тот же самый корень, потому что круглый вот этот вот напоминающий лепешку панцирь был. Тоже, оказывается, это однокоренные слова. И вообще, эта круглая форма очень повлияла не только на кулинарию, а и на архитектуру. Вот, вот эта вот круглая основа, да, вот как тортообразная, она потом легла в основу и Колизея, и вот подобных архитектурных сооружений. А витиеватость, которую я сказала, это, конечно же, декор. То есть уже позже появились вот эти элементы декора. То есть оно как бы потеряло свою изначальную основу, что крутили вот это вот тесто, да, изначально это все-таки тесто было, потом уже бисквит на этом основа, вот, но зато вторично, получается, с ней же и связалась уже через вот эти вот завитушки декора, вот такие вот интересные. И еще хотела добавить, что в Италии, ну, который, в общем-то, можно сказать, и восходит это слово, есть такая пословица, ну, мы знаем все пословицу «о вкусах не спорят», да, а там немножко продолженное есть «о вкусах не спорят, о тортах не дискутируют», потому что очень не только популярное кондитерское изделие, но оно считается, вот его сделать хороший торт – это верх кулинарного искусства, и поэтому для вот поваров это изделие стало высшим проявлением мастерства кулинара, поэтому вот о тортах не дискутируют, да, у каждого свой уникальный рецепт. Но вот интересно, что современный вид и рецепты торта все-таки восходят не к итальянцам, наверное, а к французам, которые довели до совершенства.
1: И еще эти самые, Австрия-Вена тоже.
0: Ну да, да, но вот все-таки, ну, французы, так скажем, способствовали тому, что изделия проникает к нам в своем современном виде, и также и не только вкусовом, но и эстетическом, как мы его видим. Вот так много связано с этим словом. Ну что же, мы идем дальше и продолжаем разговор о Викторе Некрасове.

0: Мы остановились на 70-х годах, сложных для Некрасова, но давай напомним, наверное, вообще о том, что это за писатель, что это за человек, да, для тех, кто не слышал нашей первой.
1: Ну, если в двух словах сказать, то это как бы участник Второй мировой войны, написал он книгу «В окопах Сталинграда», которая пользовалась очень большой популярностью в Советском Союзе, была издана 26 раз, была ему присуждена сталинская премия, причем есть такая как бы версия, что лично Сталин включил его в список номинантов на эту премию, да. Потом он вообще жил в Киеве, вот известно, что он боролся за то, чтобы вспомнить Булгакова, и то, что Булгаков родился в Киеве тоже, и вот «Дом Турбиных», у него была статья «Дом Турбиных», после которой это стало известным местом. Он, в общем, был такой, у него был очень, то есть, человек с большим общественным темпераментом. Потом он боролся за то, чтобы Бабий Яр как бы был, вот, уничтожение евреев в Бабьем Яре было, так сказать, известно, там об этом писал статьи, как бы, чтобы памятник там поставить, боролся тоже за это. И постепенно, как бы вот так, слово за слово, как-то он стал в оппозиции к советской власти, да. Его перестали печатать, его перестали, так сказать, экранизировать. Потом, ну, его исключили из Союза писателей. И, в общем-то, стали вынуждать его к отъезду. Ну, как бы показывать ему, что лучше ему было бы покинуть, как было в то время принято для тех, кто не был согласен с советской властью, чтобы они покинули страну, Советский Союз.
0: Да, вот я еще хочу добавить, мы в прошлый наш разговор начали с того, что он еще интеллигент, аристократ такой по происхождению, да, вот удивительно, и в то же время он создал вот это величайшее произведение о войне Великой Отечественной, и такой, да, и премию получил, вот какие-то в нем такие вот удивительные
1: вот сочетания. Вот его нельзя было купить, понимаешь, в чем дело? Да. Вот он как бы не был склонен вот к тому, чтобы устраиваться как-то, использовать свое положение в личных целях, как-то в какой-то иерархии устраиваться. У него этого просто не было в характере.
0: Да, но и при этом он очень миролюбивый, да? То есть мы говорили, что он вступал именно в диалог. Да?
1: У него было много друзей, он был очень компанейский человек. Друзья его звали Вика таким интересным именем, да. Виктор.
0: Вот интересно, я хочу, пока мы не продолжили наш разговор, о нем так хорошо сказал его друг Андрей Синявский, который ему много и помог, да, и в частности, в эмиграции, да, он в квартире его жил. Вот он так характеризует у Некрасова светскость как определяющее, как положительное начало. Все мы монахи в душе, а Некрасов светский человек. Мы закрытые, мы застывшие, мы засохшие в своих помыслах и комплексах. Некрасов открыт всем дядюшкам и тетушкам, всем прогулкам по Парижу. Светский человек среди клерикалов. Ему не доставало трубки и трости. Член Союза писателей, недавний член КПСС, исключенный, вычеркнутый из большой энциклопедии. Он носил с собой этот вдох свободы. Человеческое в нем удивительно соединялось с писательским. И он был этим человеком, это так редко встречается в большом писателе в наши дни. Да ведь и то сказать, он был старше нас, старше и живее. Как я сказала, был больше всего человеком среди писателей. А человек не с большой, а с маленькой буквы. Это много дороже стоит. Вот, в принципе, о чем мы говорили, да?
1: Да, но Синявский уже это после того, как Некрасов эмигрировал.
0: Эмигрировал, но это относится, в общем-то,
1: конечно, к нему. Конечно, он же не изменился 100%. Сильно, как эмигрировал. Я просто хотел почитать сегодня фрагменты его... у него было такое произведение уже в последние месяцы, можно сказать, перед отъездом из Советского Союза. Такое произведение, оно называется «Кому это нужно?». То есть его характеризовать, как бы его жанр очень трудно. Это как бы в форме открытого письма оно было сделано. Но кому конкретно оно предназначалось, неизвестно. Это было такое как бы публицистическое высказывание, да, в виде открытого письма. И вот там есть такие, я, может быть, целиком его не буду читать, но он довольно большое, но некоторые моменты, которые хотелось бы, именно чтобы было понятно, о чем там, собственно, идет речь, да?
0: Хорошо.
1: Несколько дней назад я проводил во Францию Владимира Максимова, хорошего писателя и человека нелегкой судьбы. А до этого проводил большого своего друга, поэта Коржавина, а до него Андрея Синявского. Уезжали композитор Андрей Волконский, кинорежиссер Михаил Калик, математик Александр Есенин-Вольпин и многие другие. Писатели, художники, поэты, просто друзья. А Солженицына выдворили, слово-то какое нашли. У Далиева, например, нет, словно барин работника со двора прогнал. Уехали, уезжают, уедут. Поневоле задумываешься, почему? Почему уезжают умные, талантливые, серьезные люди, которым непросто было принять такое решение? Люди, которые любят свою родину, и ох, как будут тосковать по ней. Почему это происходит? Задумываешься. И невольно, подводя какие-то итоги, задумываешься о своей судьбе. И хотя судьба эта твоя, а не чья-либо другая, это все же судьба человека, родившегося в России, всю или почти всю жизнь прожившего в ней, учившегося, работавшего, воевавшего за нее, и не на самом легком участке, имевшего 3 дырки в теле от немецких осколков и пуль. Таких много. Тысячи, десятки тысяч. И я один из них. Почему же, подводя на 63-м году своей жизни эти самые итоги, я испытываю чувство непроходящей горечи? Постараюсь по мере возможности быть кратким. Случилось так, что в 35 лет я неожиданно для себя и для всех стал писателем. Причем сразу известным. Возможно, не скромно так говорить о себе, но это было именно так. Первая моя книга «О окопах Сталинграда», которую вначале немало и поругивали, позже при суждении премии стала многократно издаваться и переиздаваться. Потом появились и другие книги. Их тоже и ругали, и хвалили, но издавали, и переиздавали. И мне стало казаться, что я приношу какую-то пользу. Свидетельство этому 120 изданий на более чем 30 языках мира. Так длилось до 8 марта 1963 года, когда с высокой трибуны Никита Сергеевич Хрущев подверг, как у нас говорится, жесточайшей критике мои очерки «По обе стороны океана» и выразил сомнение в уместности моего пребывания в партии. Ну, дальше Некрасов описывает все заключения, которые на него всыпались, начиная там персональное дело, потом строгий выговор, потом исключения, потом обыски. И так далее, и так далее. И вот когда у него проходил обыск, у него обнаружилось, как он пишет, антисоветские материалы. И вот дальше он пишет. Кто может дать точное определение понятия «антисоветский»? В свое время антисоветскими были такие писатели, как Бабель, Зощенко, Ахматова, Булгаков, Мандельштам, Бунин. Сейчас же их издают и переиздают, хотя и не злоупотребляют размерами тиражей. Ну, а речь, допустим, ныне здравствующего Вячеслава Михайловича Молотова на сессии Верховного Совета в октябре 1939 года. Как надо рассматривать, как про- или антисоветскую? А ведь он в ней, переосмысливая понятие агрессии, говорил, что воевать против гитлеризма нельзя, так как война с идеей, гитлеризм – это идея, абсурд и преступление. Если бы нашли, например, у меня газету с этой речью, ее изъяли бы или нет? А речь Берии. Его биографию с громадным портретом в Большой советской энциклопедии подписчикам рекомендовали вырезать, а вместо нее прислали страничку про Берингово море. А миллионы погибших при Сталине – это что, советские или антисоветские действия? Кто ответит за это? Итак, затрудняясь дать точное определение понятию «антисоветский», я понимаю, что фашистская газета остается фашистской газетой. Но архив писателя – это все же архив писателя. Он для работы. Он и просто собрание интересующих писателя по тем или иным причинам вещей. Утверждаю, не боясь ошибиться, что архивы таких писателей, как Максим Горький, Алексей Толстой или Александр Фадеев по количеству так называемой клеветнической литературы во многом превосходят мой. Не ошибусь, если скажу, что и у многих из ныне здравствующих и занимающих положение писателей подобных материалов не меньше, а может быть и побольше, чем у меня. Но ни обысков у них не проводят, ни допросов не подвергают. Дальше он пишет о том, как у него проходил обыск, в каких условиях. Я могу ответить, прямо не лукаво. Пусть уж лучше читатель обойдется без моих книг, он поймет, почему их не видно. Он, читатель, ждет. Но не пасквили, не клеветы, он ждет правды. Я никогда не унижу своего читателя ложью. Мой читатель знает, что я писал иногда лучше, иногда хуже, но, говоря словами Твардовского, случалось врал для смеха, никогда не лгал для лжи. Но тут сразу же возникает другой вопрос, куда посложнее. Писатель может не печататься, но не может не писать, не может молчать. Это его обязанность, это его долг. Но как его выполнить, когда в любую минуту вежливые люди с ордером могут к тебе войти и не остывшие листы того, что ты только пишешь, забрать и унести? У меня унесли недописанную еще работу, небольшую, но очень важную для меня, о Бабьем Яре, о трагедии 41-го года, о том, как сравняли после войны с берегами овраг глубиной в 40 метров, замыли его и чуть не забыли, а потом на месте расстрела поставили скромный камень, а памятника до сих пор нет, о том, как приходят туда люди с венками, цветами каждый год 29 сентября, и какие события там происходят. И вот рукопись унесли, и альбом с моими фотографиями Бабьего Яра на всех этапах его замывания тоже унесли, пленку тоже. Вернут ли, не знаю. Кому это нужно? Стране, государству, народу? Не слишком ли щедро разбрасываемся мы людьми, которыми должны гордиться? Стали достоянием чужих культур художник Шагал, композитор Стравинский, авиаконструктор Сикорский, писатель Набоков. С кем же мы останемся? Ведь следователи из КГБ не напишут нам ни книг, ни картин, ни симфоний. А насчет баррикад, у него спрашивали, на какой стороне вы баррикад, когда его допрашивали. А насчет баррикад, я на баррикадах никогда не сражался, но в окопах и очень мелких, неполного профиля, сидел. И довольно долго. Я сражался за свою страну, за народ, за неизвестного мне мальчика Витю. Я надеялся, что Витя станет музыкантом, поэтом или просто человеком. Но не за то я сражался, чтобы этот выросший мальчик пришел ко мне с ордером, рылся в архивах, обыскивал приходящих и учил меня патриотизму на свой лад. Москва, 5 марта 1974 года.
0: Ну да, вот получается такие размышления, в принципе, о себе, но в контексте эпохи, конечно, да, в контексте конечно. Того, что происходит с той интеллигенцией, которая покидала массово тогда СССР, и вот характерно, что в марте появляется, да, это...
1: То есть лучшие люди, лучшие писатели, лучшие художники, лучшие музыканты выталкиваются страной какими-то серыми КГБшниками, понимаешь? Угу. Нужно ли это стране? А это происходит и происходит и происходит.
0: Сначала выходит это произведение в парижской газете «Русская мысль». Тоже, получается, в марте он написал, а в апреле уже выходит. Ну, да, не у себя. Он
1: ну, понятно, у тебя, конечно.
0: Да.
1: Это была очень такая, как бы, нашумевшая в свое время. Я даже помню.
0: Да, еще вот, как бы, так остро она прозвучала, именно потому что вот только-только у него состоялся самого обыск. И помимо этой статьи, у него еще интересные записи, там документальные, как это все происходило. И вот интересно, что он такую документальную деталь отмечает в картине вот этого обыска, которая показывает, как поменялись времена по сравнению со сталинскими. Он говорил, нужно отдать должное, времена меняются. Они были вежливы, но настойчивы. Они говорили мне, извините, и рылись в частной моей переписке. Они спрашивали, разрешите, и снимали со стен картины. Без зуботычины матерных слов они обыскивали всех приходящих. Женщин вежливо приглашали в ванную, и специально вызванная дама-врач обыскивала их там. Вот, ну, то есть, да, вот такие вот вежливые, очень, как бы, такие мягкие люди, которые...
1: Но настойчивые.
0: Да, настойчиво делают свое дело. Ну, вот, и за этим обыском дальше многочасовые допросы были в КГБ. Стали на киевских улицах уже до абсурда доходило задерживать Некрасова, там наряды милиции. хватали его под вымышленными предлогами, ну и тогда уже, естественно, он понял, что работать ему здесь не дадут, и просто даже жить не дадут, и отправляет Некрасов свое знаменитое заявление на имя Леонида Брежнева: «Терпеть оскорбление более не могу, хочу получить разрешение на выезд из страны».
1: И а очень... там только и рады этого,
0: да,
1: только
0: очень
1: и ждали.
0: Быстро, да, очень быстро выдали это заявление.
1: Поезжай.
0: Действительно, выгодно было, чем громкие процессы устраивать, выгодно было просто ему разрешить. И в августе 1974 года, то есть это тот же самый год, он лихорадочно собирается, ему разрешают взять с собой минимум вещей, то есть один только чемодан одежды и несколько личных книг. И очень такая тоже деталь больная, острая, что у него был спаниель, да, Джулька, его любимая, и шел вопрос, взять ее или не взять, потому что ему не давали, просто там тоже в аэропорту пытались задержать, и он вот готов был отменить свой полет, потому что он сказал: без собаки я не поеду. Но тем не менее, все-таки.
1: Ну, понятно же.
0: Да, все-таки разрешили ему этот выезд, и он покидает самолет, ой, покидает страну, да, в самолете. Я хотела сказать, что очень он описывает, что противоречивые такие чувства у него были, конечно же. То есть, с одной стороны, ну, неимоверное облегчение, что он наконец-то сможет вдохнуть вот эту свободу, а все-таки с другой стороны, как мы говорили вот и всю прошлую программу, да, об этом рассуждали, настолько он был гражданином своей страны, он очень привязан был, и, конечно, для него это большое страдание было. И первое время, ну, он попадает, собственно, в Париж, да, он через Швейцарию, по-моему, летит, mm-hmm. да, попадает в Париж, но мы помним, что он, в общем-то, оттуда и прилетел в Россию когда-то, да, то есть все-таки...
1: Да, да, да, у него родители там были, он даже русского языка не знал в детстве.
0: Да.
1: Только по-французски. У него брат, кстати говоря, погиб во время гражданской войны. Он вообще по-русски не разговаривал. Он погиб, он был 16-летним юношей, погиб во время гражданской войны, он попал в какой-то место к своим родственникам, и там его поймали большевики и красногвардейцы, да, и когда он не мог ничего говорить по-русски, они его расстреляли как шпиона, родного брата.
0: Да, ну, в общем, попадает он в Париж, там первое время, я уже упомянула, Андрея Синявского, под Парижем у Андрея Синявского, его жены в доме живет Виктор Некрасов. Туда приезжает тоже его пасынок и жена. И вот вспоминает, что он, несмотря на то, что Париж, как мы отметили, не был ему чужим, и он там до трехлетнего возраста жил со своей матерью, но все-таки ему тяжело давалось вот это вот звание, так скажем, иммигранта. Он очень скромную жизнь вел, и вот описывала его в то время Лилиана Лунгина, да, известная переводчица. Вика его называли, как Саша сказал. Вика не любил шикарных ресторанов, предпочитал маленькие бистро, где по утрам выпивал чашечку кофе. У него не было больших потребностей, его главные расходы заключались в покупке книг и альбомов по искусству. Когда он ужинал у знакомых, никогда не требовал изысков, просил чая, бутербродов с колбасой и сыром и водки. Ну вот, да. Но еще помимо скромности, конечно, такой скромный, но уют мы чувствуем. Он очень был таким вот комфортным, общительным человеком, к нему притягивались люди, и поэтому вот квартира под Парижем, где они жили, стала быстро таким центром притяжения иммигрантов и творческой интеллигенции.
1: Многие, кто приезжали из Советского Союза, даже с ним встречались, хотя это было, в общем-то, не очень-то так безопасно, тем не менее, почему-то с ним как раз встречались, видимо, как-то не боялись, что могут быть какие-то из-за этого неприятности.
0: Да, и там гостил у него и Владимир Высоцкий, и Булат Акуджава, и Михаил Барышников у него бывал, Иосиф Бродский бывал. То есть вот такие вот, ну, действительно были, и со всеми хорошие были очень отношения, очень дружеские. Такой он еще, помимо всего, для них был таким негласным авторитетом даже.
1: Ну, старший был, да, конечно.
0: Да, вот Саша говорил, что у него есть стихотворение.
1: Нет, ну, стихотворение нам еще, наверное, рано. Я хотел кусочек прочитать из его последнего произведения большого, которое называется «Маленькая грустная повесть», «Маленькая печальная повесть» в другом переводе. И это как раз, на самом деле, эта повесть рассказывает о трех друзьях, которые здесь были, жили в Советском Союзе. Один был балетным балерном, как пишет Некрасов, второй был кинорежиссером, и третий был таким эстрадным артистом, Ашот. То есть

0: Барышников, да, ну, не знаю, ну, просто прообраз, это не то, что описан Михаил Барышников, конечно. Вот. И вот как жизнь, вот, кто-то достиг успеха, кто-то меньшего успеха, кто-то, у кого-то свои дела, кто-то... И вот как эта дружба, она как-то перестает быть уже вот такой вот абсолютной, да, то есть, а для Некрасова это было вот самое... Повод для печали, да, когда вот дружба, вот в ней какая-то трещина появилась, какая-то вот, какая-то чуть-чуть, она незаметная, но он это отмечает, вот, вот он не так, вот не сказал вот об этом, вот, а вот он не, и вот все это. И, ну, понятно, но все-таки люди как бы, жизнь разводит, это понятно, разные интересы у людей появляются, разные как бы вообще уровень и все прочее, но вот... И вот, это, вот эта печаль, она пронизывает всю эту небольшую повесть, маленькая печальная повесть.
1: Небольшой отрывочек.
0: Небольшой отрывочек. Концерт состоялся в зале Мютуалите, не самом большом, Пале де Конгре побольше, но очень престижно. Когда-то с успехом выступал здесь Окуджава. Несмотря на язык, народу собралось тогда много, в проходах даже стояли. Ашот ожидал афиш, но их не было. Сашкино имя фигурировало только в общей концертной программе. Тумба с этими строгими, без выкрутас анонсами стояла на углу бульвара Сен-Жермен и Рю-Дюбак. И, сидя в угловом кафе «Эскуриал», Ашот всегда внимательно ее разглядывал. Штерн, Ягуди, Иеремия Минухины, наш Ростропович, Гидон Кремер – лучшие имена. И вот среди них Куницын. Сашка Куницын, Гад Куницын. Они с Андреет сидели в этом самом эскуриале, посасывая сквозь соломинку ледяной оранж-прессе, и нет-нет, Ашот кидал взгляд на афишу. Ты знаешь, о чем я думаю? Ахматова, встретившись с Солженицынами, а он ей очень понравился, сказала, одно у вас осталось испытание, испытание славы. Или что-то в этом роде. И Солж не выдержал, даже Солж, великий Солж. Ну почему? Человек защищает свою точку зрения, имеет же он право ее иметь и защищать. Да не о ней речь, не о точке зрения, бог с ней. Речь о славе. Не знаю, может, и я, добившись ее. Пока, правда, что-то не светит. О знаменитых звукооператорах я что-то не слыхал. Но, может, и я, добравшись до Олимпа, задеру нос. Но вот Сашка, наш Сашка, таскавший маме картошку, когда я ногу подвернул, ходивший в рваных джинсах. Ты скажешь, что в том и шик. Но, в общем-то, не такой уж он шмоточник. Главное, что можно было тиснуть даже пятерку, червонец, у Сашки. И тут же забывает. Разве ты мне должен? Ну, давай тогда шиканем в Садко, двинем. Деньги считать не умеет. Любой импресарий ее облопает. Лопух. «Что это лопух?» – это жена у него иностранка. «Что это лопух?» – переспрашивает Анриет. «Такой лист большой». Всю ночь перед концертом Ашот проворочился. Вставал, набивал трубку, смотрел в окно. На концерт пришел заранее, надо было еще пропуск взять у администратора. Пришел один. У Анриет было вечернее дежурство, а мама что-то совсем раскисла. Народу собралось много, даже толпились у входа. Лишнего билетика, правда, не спрашивали. Место оказалось хорошее, 10-й ряд. Долго не получалось с освещением, прожектора вспыхивали и гасли. Потом пробовали звук. Ашот нервничал, без конца складывал, расправлял программку. В ней сообщалось, что в первом отделении «Щелкунчик», «Раймонда, спящая красавица», во втором что-то неизвестное английского или американского композитора, и ничего себе, полуденный «Отдых Фавна». Повеяло Нежинским. Наконец все вспыхнуло, и зазвучало. И на сцену вылетел, точно с облаков спустился кто? Сашка. Слетел и застыл, очевидно, ожидая аплодисментов. Они последовали, не очень бурные. Бурного еще рано. Но хлопал весь зал. Он слегка только головой сделал поклон, и дальнейшее было триумфом, самым настоящим. Ашот пытался восстановить потом все в памяти и не мог. Полеты, взлеты, перелеты. Казалось, даже из земли не успевал коснуться, и опять в воздухе. После каждого фуэте или особого, понятного только специалистам трюка, зал раскалывался от аплодисментов. красив, изящен, легок, горяч, порывист.

0: никакого напряжения. И ноги вроде длиннее стали. В антракте Ашот ходил один. Увидел двоих знакомых и одного хмыря со своего телевидения. На встрече избежал, прошел мимо, возможно, те даже обиделись. Рассматривал большие фотографии, задержался у нью-йоркской афиши Карнеги Холла, очень лаконичной, легкими штрихами ноги в прыжке. Голова откинута. Постоял в очереди в буфет, выпил стопку водки. Для храбрости, что ли? Вернулся на свое место. Второе отделение было уже не классика. Появился, крадучись, озираясь, долго ходил, ложился, потом вскидывался, пролетел через всю сцену и опять, не торопясь, начал пятиться, точно чего-то опять испугался. Музыка обрывистая, однообразная. Принят был сдержаннее. Но вот Фавн. Почти совсем без трюков и полетов оказался. Ашот с облегчением вздохнул. Ни тем, ни другим, ни классикой и ни модерном. И Сашка был предельно артистичен. Ну, конечно же, Ашот всегда говорил, Сашка не только танцор, но и артист. К концу выступления зал устроил Сашке овацию. Никак иначе это не назовешь. Зал поднялся, стал неистово хлопать, отовсюду неслись крики «Браво! Бис!». После третьего или четвертого его выхода раскланялся он спокойно, достойно, без всяких поцелуев в зал. Ашоту стало еще радостнее. Начали скандировать, ринулись к сцене. Во Франции это почему-то не принято, но полетели на сцену цветы. Крохотные, красные, оранжевые, голубые букетики. Ашот чувствовал, что сейчас разревется. С трудом сдерживался, глотал тот самый ком в горле. Ну и дальше.
1: Да, ну вот такой же ком в горле, мне кажется, и у нас, потому что, на самом деле, с такой огромной любовью, с ностальгией он описывает. Я вот себе представляла Михаила Барышникова, действительно, как ты сказал. Вот.
0: Ну просто я почему сказал, что Барышникова, потому что, конечно, mm-hmm. это не характер Барышникова, это просто, ну, он был знаком с Барышниковым, да, тот бывал у него, поэтому, когда говоришь, что вот эмигрант-танцовщик, значит, наверное... Как-то что-то такое связано с Барышниковым.
1: Да. Ну вот правда, вот такой тоской по родине очень пронизано это произведение. И вообще, вот пару слов еще скажу о его последних годах и днях. Вспоминал, он тосковал по родине. Он называл себя парижским киевлянином. Вот. И, соответственно, да, и последние недели своей жизни он провел в клинике, да, он был глубоко болен, несмотря на то, что на тоску, да, он отличался, как мы сказали, таким удивительно светлым и легким нравом, и даже уже будучи болен, вот вспоминают его друзья, что он там шутил с медицинским персоналом, он вот легко уходил. И характерная деталь, что в больничной палате у него на тумбочке до последнего дня лежала медаль за отвагу. Это единственная награда, которую он взял с собой, улетая из России. Вот это тоже такая вот важная черта.
0: Закончить я хотел стихотворением, которое написал о Париже Булат Акуджава, с которой дружил с Виктором Некрасовым. Париж для того, чтобы ходить по нему, глазеть на него, изумляться, грозящему бездны концу своему не верить и жить не бояться. И чтоб, подавив народившийся крик и вздрогнув, и высушив слезы, укрыться от правды хотя бы на миг и от переделкинской прозы. Он благоуханием так умощен, таким он мне весь достается, как будто я понят уже и прощен, и праздновать лишь остается. Париж для того, чтобы забыть хоть на час борение крови и классов, войти мимоходом в кафе «Монпарнас», где ждет меня Вика Некрасов.
1: Виктор Некрасов умер 3 сентября 1987 года, 76 лет ему было, и похоронили его под Парижем.
0: Сен-Женевьев-де-Буа, на кладбище русской эмиграции.
1: Да. И очень тоже интересно, что давнее желание его выполнили друзья в изголовье могильной плиты, они вмонтировали осколок снаряда. Подлинный осколок снаряда, вот, изуродованный взрывом, который Некрасов подобрал когда-то на Мамаевом кургане в Сталинграде. Вот, и бережно хранил его всю свою жизнь, как вот такой символ. И я думаю, что у нас время уже вышло, поэтому мы переходим... Прощается Саша, да? Я прощаюсь только на перерыв. Сегодня после перерыва у нас будет программа «Поговорим о театре». Я жду Евгения Авраменко, который сегодня у нас не в качестве театроведа, а в качестве режиссера придет. Поэтому вот ждем Евгения.
2: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
3: Включаю радио «Град Петров».

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий,

Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

И на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победиши внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил мне Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, умыши мя и паче снега убелюся, слуху моему дасе радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем, воссияй мя день безгрешен, Христе Боже,
и спаси мя. К Тебе, Владыко человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Божий сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдати по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечании лежащие ны воздвигл еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли от часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем, непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мне сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зиме покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли. Небесное ми улучите веселье со всеми святыми в сподобии. Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей,
стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, оскверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь и бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 121-е зачало послания к римлянам, отрывок из 16 главы.
1: «Братья, умоляю вас, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняетесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас, Господи, и я, Тертий, писавший сие послание. Приветствует вас Гай, страноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ираст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».
0: Послушайте 51-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 13 главы.
2: «В то время приступили к Иисусу ученики Его и сказали: „Для чего притчами говоришь к народу?“ Он сказал им в ответ: „Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: „Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы с вами сегодня слышали достаточно редкое для евангельской истории пояснение притчи. Пояснение притчи не Иоанном Златоустом и не блаженным Феофилактом, не каким-либо другим толкователем Священного Писания, а разъяснение ее самим Христом. Христос рассказал притчу о сеятеле, а затем, что бывало очень редко, Он объяснил значение этой притчи, ее смысл и что скрывается под ее образами. Но прежде чем пояснять притчу, Спаситель удовлетворил недоумение своих учеников, которые вопрошали по поводу того, зачем Христос говорит притчами. Но действительно, зачем говорить притчами, то есть образами, иносказаниями, загадками, когда можно сказать прямо? Христос отвечает им, напомню, ответ Спасителя: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбываются над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истину говорю, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышали, и не слышали». Вот кратко эти слова Спасителя можно свести к следующему. Среди слушателей Христа были разные люди, разные по возрасту, по интеллекту, по сфере деятельности, разные по духовному и нравственному уровню. Далеко не все могли понять учение Христа и осознать важность того, к чему Он их призывает. Потому что призыв Спасителя относился в первую очередь к изменению человеческого сердца. Что надо делать, чтобы стать духовно чище и ближе к Богу? Как надо жить, чтобы обрести Царство Божие? Но ведь для многих духовные ценности – это что-то очень расплывчатое, не конкретное, а потому и не очень важное. И Христом посредством притч вполне понятных образов из повседневной жизни и профессиональной деятельности говорил о законах духовной жизни. Вот как сегодня многие нецерковные люди могут только тогда заинтересоваться, понять и принять религиозную истину, если эту истину преподнести на доступном для них языке, облечь в понятные им формы и сравнения из мирской жизни, а говорить с ними на том языке и апеллировать понятиями, которые верующие люди употребляют в общении между собой, ну, нет никакого смысла. Они просто не поймут, о чем речь-то идет, поскольку не живут духовной жизнью. К ним также можно отнести слова пророка Исаии, которые цитировал Спаситель в сегодняшнем Евангелии: «Слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Да, апостолы могли вместить учение о Царстве Божьем и без притч. Это были люди чистые сердцем, потому и говорил им Господь: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а им, то есть остальным людям, не дано». Поэтому для широкой аудитории Христос учил притчами, облекая вечные истины духовной жизни в обстоятельства жизни земной, которые понятны абсолютно всем. Ну а теперь перейдем к самой притче. Христос говорит: «Вышел сеятель сеять. Одно зерно упало при дороге, и птицы склевали его. Другое упало на каменистую почву, где мало земли, и оно быстро стало возрастать, но когда взошло солнце, то оно засохло, потому что не имело в себе корня. Третье упало в тернии, и они заглушили его, а четвертое упало на добрую почву и принесло много плода». И заканчивает Господь притчу словами: «Кто имеет уши слышать, да слышит». И хотя все окружавшие его уши, конечно, имели, но, услышав, они не поняли, о чем говорит Господь. И вот тогда Господь разъясняет эту притчу, что делает Он крайне редко. Христос говорит, что зерно, семя – это Слово Божие, сеятель – это Бог, а почва – это душа человека. Но это понятно. А вот непонятно другое, почему Слово Божие, которое даруется роду человеческому, так по-разному людьми воспринимается и так по-разному ими сохраняется. Вот ведь смотрите, одно из четырех зерен приносит плод, 25% от всего посеянного. И здесь Христос показал еще такую очень идеалистическую картину. На сегодняшний день, наверное, не 25% усваивается, а дай Бог, чтобы 20% усваивалось из того, что сеет Господь. Так что же является причиной такого плохого прорастания семени Слова Божия? Вот давайте на основании этой притчи подумаем, что представляют из себя те житейские обстоятельства, которые препятствуют нормальному приятию и усвоению нами Слова Божия. первое семя, упавшее при дороге, и птицы поклевали его. Господь поясняет, что это дьявол похищает посеянное. Ну а как это все происходит в нашей жизни? Дьявол, он что, подобно ветру врывается в нашу жизнь и уносит это семя Слова Божия? Нет, все, конечно, гораздо реалистичнее. Дьявол действует в этом мире через людей. Именно люди являются проводниками его мыслей и действий. И если коснулась человека благодать Божия, то можно не сомневаться, что встретятся на его пути такие люди, которые попытаются заглушить эти семена. А ведь не так давно таких людей в нашей стране специально готовили. Они подходили профессиональную подготовку только для одной цели – вырвать из человеческого сердца семена Слова Божия и выбросить их на помойку. И привлекаться здесь будет все – и достижение человеческого разума, и философская мысль, и логика жизни. И неокрепшему часто вере и малознающему человеку вбивает в голову кто-то более изощренный в слове и в дискуссии, что все это заблуждение, что все то, что содержится в Слове Божьем, не может содействовать твоей жизни и процветанию, и, руководствуясь евангельскими указаниями, выжить в этом мире нельзя. И ведь для многих это убедительно. А что это значит на языке этой притчи? Это значит, что пришел дьявол и похитил семена Слова Божия. Второе зерно упало на каменистую почву. И Господь так характеризует этих людей. Это люди, которые с радостью воспринимают Слово Божие, но они не имеют корня, а потому и не имеют влаги для возрастания посеянного. Поэтому в одни испытания они отпадают. Вот есть такая категория людей, которые очень быстро загораются. Загораются чем-либо, какой бы то идеей или симпатией к человеку, или каким-то видом деятельности, а потом они так же быстро остывают. Это люди порыва. Они быстро вспыхивают. Они бывают очень влюбчивые во многих, а в результате не любят никого. Это люди, которые не способны долго нести трудности. Они ломаются и часто гибнут, потому что они способны на порыв. Они способны, может быть, даже на жертву, но на жертву кратковременную. И вот когда корня нет, то получается, что человек благодаря своим эмоциональным данным близко принимает к сердцу семена Слова Божия, но приходит испытание, приходит искушение, приходит иногда гонение за это слово, и весь их пыл очень быстро охлаждается. Третье зерно, ну, наверное, это более понятно и не нуждается в каких-то особых толкованиях. Каждый из нас, ну, если не знает, то, по крайней мере, представляет, что такое огород. И вот для того, чтобы вырастить на нем что-то доброе, надо положить много труда и забот. А вот для того, чтобы сорняки выросли на грядке, ну, это никаких проблем. Ни забот не надо, ни трудов. Если грядку не прополоть, то сорняк задушит урожай, ибо сорняк всегда сильнее культурного растения. Также и сорняки этого мира, о которых говорит Господь. Это и неумеренная забота о повседневных нуждах, это стремление к богатству, к власти, к удовольствию. Все это, конечно, сильнее маленького зернышка Слова Божия, ибо оно прорастает медленно и невидимо. А такие сорняки, как власть, деньги, почет, удовольствие, все это так видимо, так реально и так притягательно, что, конечно, заглушит зерно, посеянное Богом. Люди, конечно, иногда одумываются, но чаще уже на смертном одре, понимая, что с собой, собственно, ничего не возьмешь. Но по-настоящему покаяться, перемениться, стать как бы другим человеком, бывает уже очень сложно, потому что в сердце не то, что каменистая почва, или мало влаги, или сорняки, а там уже просто дорога бетонированная, на которой ничего не может расти. И Христос, говоря нам эту притчу, как бы советует не доводить свое сердце до такого состояния, а бережно относиться к тому маленькому зернышку Слова Божия, которое Господь посеял в душу каждого из нас, для того, чтобы оно выросло в невидимое внутреннее царство. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: 6 июля, 23 июня по старому стилю мы чтим память святых мучеников первых веков – Агриппины Римлянине, Евстохия, Гайя, Провия, Лолия и Урвана. В этот день совершается память праведного Артемия Веркольского. Он родился в первой половине XVI века в селе Верколе Двинского края в благочестивой крестьянской семье. В возрасте 13 лет, работая на поле, он умер от попадания молнии. Суеверные односельчане оставили тело Артемия, как умершего от внезапной смерти, неотпетым и непогребенным, положив его в лесу. Через 28 лет сельский священник увидел свет над местом, где было оставлено тело отрока. В 1577 году мощи праведного Артемия были чудесно обретены нетленными и прославились многими чудесами. Сегодня празднуется второе перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского, бывшее в 1714 году. Сегодняшний день освящен празднованием в честь великой русской святыни, Владимирской иконы Божией Матери, которая установлена в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году. К этому дню приурочено и празднование собора Владимирских святых. Сегодня установлено празднование еще трех чудотворных икон Божией Матери, прославившихся в русской земле: Псково-Печерской, именуемой «Умиление», Заоникиевской и Вратарницы, именуемой «Неугасимая свеча». Псково-Печерская икона «Умиление» была написана около 1542 года и особо прославилась при защите Пскова и Псково-Печерского монастыря от войск Стефана Батория в 1581 году. Заоникиевская икона Божией Матери обретена в 1588 году вологодским поселянином Иларионом, будущим преподобным Иосифом Заоникиевским. Икона Пресвятой Богородицы Вратарница, именуемая «Неугасимая свеча», изображает Богоматерь в виде монахини с жезлом и четками в левой руке и свечой в правой. Долгое время она пребывала в кладовой Алексеевского мужского монастыря города Углича. В 1894 году в монастырь приехал больной купец, которому Божия Матерь явилась во сне и велела найти в Угличской обители ее икону. После молитвы перед образом купец исцелился и пожертвовал для иконы дорогую ризу. В честь этого прославления чудотворного образа было установлено сегодняшнее празднование. В сонме новомучеников и исповедников в 20 веке за Христа пострадавших сегодня Русская Православная Церковь чтит память священномучеников Александра Миропольского, Петра Смородинцева и Алексея Введенского, погибших в 1918 году. А через год в этот день мученический венец принял астраханский архиепископ Митрофан Краснопольский. Протоиерей Александр Миропольский с 1872 по 1907 год был епархиальным противомусульманским миссионером-проповедником в Казанской епархии. После 35 лет миссионерства среди татар за понесенные труды ему была назначена пенсия, небольшое пожизненное содержание. Но вместо ухода на покой отец Александр в возрасте 60 лет поступил вольнослушателем в Казанскую духовную академию на миссионерское отделение. После окончания академии он был приглашен в Екатеринбург, где прослужил 6 лет до своей мученической кончины. Возраст его приближался к 70 годам, но он неустанно ездил по Пермской губернии, учил вере, крестил татар, нес проповедь среди мусульман, объезжая крестные поселки и деревни. В 1918 году в поселок Каслинский завод, где служил протоиерей Александр Миропольский, пришел красный отряд. Священника схватили, избивали тесаком и в ближайшую ночь без разбирательств расстреляли вместе со священником Петром Смородинцевым и несколькими жителями. После ухода красноармейцев жители села насчитали 30 убитых. Их тела были изуродованы, у некоторых не было головы. Вскоре в город Касли вошли войска симбирского правительства адмирала Колчака. Состоялось отпевание убитых, в том числе священников Александра Миропольского, Петра Беляева и Петра Смородинцева. Иерей Петр Смородинцев в 1918 году был назначен священником в село Кочневское. На новом месте служения отец Петр успел отслужить всего две литургии – в День Святой Троицы и в День Святого Духа. После праздника он поехал к сыну в село Юшково, однако там его уже ждали большевики, и как только он вошел в дом, его схватили. На прощание священник сказал родным: «Живите с Богом, а мне уж не видаться с вами». Из Каслинской тюрьмы отца Петра вывезли за город и на 15-й версте от завода, близ речки Горькой, расстреляли вместе с протоиереем Александром Миропольским. Родным отца Петра красноармейцы сообщили, что его увезли на общественные принудительные работы. Когда было обнаружено тело священника, его узнали с большим трудом по подряснику. Голова была разбита, лицо изуродовано, в теле две огнестрельные раны. Иерей Алексей Введенский служил в Пермской губернии в селе Катайском. В июне 18 года в село Катайское въехал отряд красноармейцев во главе с комиссаром Рязановым. Этот отряд громил православные церкви и монастыри. Красноармейцы похищали церковные ценности, оскверняли мощи. Известно, что именно этот отряд до того участвовал во вскрытии мощей святого Феодосия Черниговского. В селе Катайском красноармейцы заняли дом священника. Внезапно комиссар тяжело заболел. В страхе приближающейся смерти он приказал привести к нему отца Алексея, исповедался ему и передал частицу мощей святого Феодосия. Отец Алексей причастил его, а к утру он умер. Бойцы красного отряда, недовольные тем, что священник исповедовал их комиссара, заставили отца Алексея вырыть перед окнами своего дома могилу для умершего, а потом вырыть могилу для самого себя. Батюшку столкнули в могилу и живого засыпали землей на глазах у жены и детей, после чего красноармейцы еще несколько дней пировали в доме, называя это поминками. В продолжение церковного календаря послушайте рассказ о Владимирской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
7: Владимирская икона Божией Матери, по церковному преданию, была написана святым апостолом и евангелистом Лукой еще при жизни Пресвятой Богородицы. Она написана на доске из стола, на котором совершали трапезу Господь Иисус Христос, Его Пречистая Матерь и праведный Иосиф Обручник. Сама Пресвятая Дева видела икону и предрекла ее благодатную силу. «Благодать росшегося от меня и моя с этой иконой да будет». В 450 году при императоре Феодосии II-младшем святая икона была перенесена из Иерусалима в Константинополь. В 1131 году константинопольский патриарх Лука Хризоверк прислал ее в Киев в дар великому князю Юрию Долгорукому. Икона Божией Матери была поставлена в женском монастыре в Вышгороде, который в древности был удельным владением святой благоверной княгини Ольги. Сын Юрия Долгорукого, святой благоверный князь Андрей Боголюбский, хотел принести икону в Суздаль, но в 10 верстах от Владимира на Клязьме лошади, на которых везли икону, остановились и никакими усилиями их не могли сдвинуть с места. После усердной молитвы перед святым образом князь Андрей получил повеление Богоматери поставить икону во Владимире. Святой князь исполнил слово Божией Матери и оставил икону в этом городе, где для нее был построен величественный Успенский собор. С тех пор икона Божией Матери стала именоваться Владимирской. Владимирская икона – один из наиболее чтимых образов Пресвятой Богородицы на Руси. С древних времен она прославилась многими чудесами. Молитвы перед Владимирской иконой неоднократно спасали Отечество от многих бед. Икона участвовала во многих походах русского воинства. Особенно она прославилась как заступница Руси от нашествия монголо-татарских завоевателей. Русская православная церковь установила празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери трижды в год. 21 мая, 23 июня и 26 августа по старому стилю. 23 июня празднество Божией Матери в честь ее святой Владимирской иконы совершается в благодарение за избавление Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году при великом князе Иоанне III. С огромными полчищами хан Ахмат шел к Москве, по пути разоряя русские земли. Он дошел до реки Угрым. Великий князь Иоанн III со своим войском стал на противоположном берегу реки. В отечественной истории это событие известно под названием «Стояние на Угре». Продолжительное время оба войска не предпринимали решительных действий. Затем великий князь приказал своим войскам отходить, чтобы после перехода реки татарами начать сражение на своем берегу. Перед Владимирской иконой совершались непрестанные молебны, и вера православных не осталась бесплодной. Ночью на татар напал необъяснимый страх, и их отступление превратилось в паническое бегство. Это событие имело огромное историческое значение для Руси. Победа над Ахматом, дарованная русскому народу предстательством Божьей Матери, стала окончательным свержением татаро-монгольского ига, тяготевшего над Россией многие годы. В память об этом реку Угру назвали поясом Богоматери. В благодарность за освобождение от татарского ига в 1480 году было установлено празднование в честь Владимирской иконы Божьей Матери. 23 июня по старому стилю в Москве совершался крестный ход с Владимирской иконой из Успенского собора в Кремле, где она хранилась, в Сретенский мужской монастырь, основанный на месте встречи Владимирской иконы Божьей Матери, перенесенной в Москву из Владимира в 1395 году.

0: завершит церковный календарь на 6 июля житие священномученика Митрофана, архиепископа Астраханского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Митрофан, архиепископ Астраханский, в миру Дмитрий Иванович Краснопольский, родился в 1869 году в Воронежской губернии в семье рабочего кирпичного завода. Мать будущего святителя происходила из семьи сельского псаломщика и еще до рождения молилась Царице Небесной о даровании ей сына, который пошел бы по духовному пути. Дмитрий Краснопольский закончил Воронежскую духовную семинарию, был рукоположен в диакона и стал служить в Воронежской губернии. Но меньше чем через 3 года он овдовел, и тогда целиком посвятил себя церковному служению. Отец Дмитрий поступил в Киевскую духовную семинарию и на 3-м курсе был пострижен в монашество с именем Митрофан. Будучи иеромонахом, он служил в Киеве, в Киево-Братском монастыре, и в Иркутске, в Иркутской духовной семинарии, куда был назначен инспектором. Вскоре в сане архимандрита его посылают возглавить Могилевскую духовную семинарию. В 1907 году архимандрит Митрофан Краснопольский в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре

0: Школьники, которые были слушателями этих миссионерских курсов, проводили открытые собеседования со старообрядцами и даже с сектантами. В епархиальном центре Могилеве действовало Могилевское церковно-православное братство, председателем которого был епископ Митрофан. Братство бесплатно распространяло книги, брошюры и листки для поучения народа в вере и укрепления в нем добрых навыков христианской нравственности. В 1916 году святитель Митрофан становится епископом Астраханским и Царевским. Астраханский край всегда привлекал массу выходцев из других губерний. Были среди них и раскольники, и приверженцы разных сектантских учений. Кроме того, епархию населяли и калмыки-идолопоклонники, и киргизы-магометане. Все это определило характер епархии как миссионерский и побуждало духовенство стоять на страже православия. Сторонник восстановления патриаршества в русской церкви, епископ Митрофан возглавил на Священном соборе Российской Православной Церкви отдел о высшем церковном управлении и был основным докладчиком на соборе по вопросу о патриаршестве. По окончании первой сессии собора епископ Митрофан возвратился в Астрахань. В январе 18 года в Астрахани началась братоубийственная война. Астраханский Кремль, в черте которого находился кафедральный собор и архиерейский дом, был занят солдатами, воевавшими на стороне советской власти, и обстреливался белоказаками. Утвердив свою власть в Астрахани, большевики потребовали от архиепископа Митрофана освободить архиерейский дом и собор в Астраханском Кремле. В начале 19 года в Астрахань прибыл Киров, после чего были проведены расстрелы духовенства и старост храмов. Архиепископ Митрофан, несмотря на угрозу расправы, в праздник Благовещения совершил в Благовещенском монастыре литургию и в проповеди осторожно помянул погибших в результате ненужных и бесполезных действий гражданских властей, а после литургии отслужил панихиды по убиенным. В канун Троицына дня ночью архиепископ Митрофан был арестован. Его обвинили в руководстве белогвардейским заговором. В следственном деле не содержится ни протоколов допросов архиепископа Митрофана, ни предъявленного его обвинения. Только на арестном листе напротив его имени написано «Расстрелян». Расстреляли его в Астрахани в день Владимирской иконы Божией Матери. В 3 часа ночи комендант ЧК в одном белье вывел его из камеры. В закоулке ждали 3 солдат с винтовками. Владыка Митрофан благословил их 2 руками, за что комендант ударил его рукояткой револьвера по правой руке и, схватив за бороду, рванул его голову вниз и в таком положении выстрелил из револьвера в левый висок.
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю 5-ю по 50.

Сегодня в Евангелии повествуется об изгнании бесов из двух бесноватых, вышедших из гробовых пещер страны Гергесинской, столь свирепых, что никто не смел проходить тем путем, где они находились. В Евангелии говорится о бесноватых, об изгнании бесов, о вселении их с дозволения Иисуса Христа в свиное стадо и погублении

0: выпасения стада в море. О просьбе граждан города Гадары, чтобы Господь удалился от них, и о обратной переправе его на другой берег и прибытии в Капернаум. История ясна сама по себе. Она повествует о двух несчастных человеках, одержимых злыми духами. Значит, вопреки упорному неверию и ложному убеждению некоторых переучившихся и заблудившихся людей, злые духи существуют на свете и делают свои пагубные дела, которые главным образом состоят в погублении людей и в причинении им разных подлых пакостей. Сам Иисус Христос, единородный Сын Божий, пришел в мир для того, чтобы разрушить дело дьявола и победить его со всем его воинством. «Сего ради явися Сын Божий, да разрушит дела дьяволя», говорит апостол Иоанн Богослов. Не уверят нас недоученые умники, что нет будто бы злых духов, ибо отвергать их бытие значит отвергать все священное Писание, отвергать христианство, считать как бы ненужную веру Христову и пришествие на землю Христа Бога и все его божественное домостроительство. Наконец, значит, отвергать очевидные факты, ибо злые духи и прежде пакостили и губили людей, и теперь различным образом пакостят в людях и губят неосторожных по допущению Божию. Или как прежде изгонялись из людей Господом или по благодати Его людьми святыми, так и теперь изгоняются. Итак, бесы и бесноватые были, есть они и теперь. Какие же бесноватые есть ныне? Есть бесноватые двух родов. Настоящие бесноватые, вроде упоминаемых в Евангелии, которых запирают в домы умалишенных, бесноватые порченые, коих демоны мучат особенно тогда, когда этого рода больных приводят к какой-либо святыне и когда поют в церкви херувимскую песнь на великом входе. И бесноватые, под видом волнуемых и омрачаемых и безумствующих от различных страстей, гнева и злобы, зависти, сильной плотской страсти, от пьянства или от страсти к наживе, коплению денег и к наращению их процентами, от гордости, честолюбия и тщеславия и прочее. К особенному роду бесноватых надобно отнести людей так называемых либеральничающих, то есть слишком свободно, вопреки христианскому и всякому здравому смыслу, мыслящих, так называемых нигилистов, отвергающих и веру христианскую, и Христа, и церковь, молитву и таинство, бессмертие души и воскресение мертвых, суд и воздаяние по делам каждому. Из числа их бывают такие, столь злые демоны в человеческом образе, что задаются целью не спровергать государственное устройство и не спровергать престолы царей, посягать святотатственно на жизнь самих помазанников Божьих, коих жизнь и безопасность должна быть неприкосновенна. Поджигать дома и всякие сооружения, и истреблять имущество людей, и землю обращать в ад вместо слез и стенания. Вот какие бесноватые есть в наше время. Бесноватые сознательно, по своей вольной воле, по своему злому сердцу. О, да избавит нас Господь от этих злых тварей, которым блюдется вечный огонь вместе с дьяволом. А мы будем беречься другого рода беснования, надутые гордости, зависти, гнева, злобы, ненависти, раздражительности, плотской страсти, пьянства, объедения, сквернословия, корыстолюбие, жестокосердие, притеснение ближних, ругательство, ссоры, распри, уныние, отчаяние и прочих страстей, удаляющих нас от Бога и повергающих во власть дьявола. Обратим еще внимание в читанном Евангелии на дерзость бесов и на признание ими вечных мук, уготованных им. Когда бесноватые повстречались с Иисусом Христом, то бесы, бывшие в них, возопили: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Смотрите, какая дьявольская гордость и дерзость, что тебе до нас говорят, как будто они не подлежат державе Божьей, которая простирается и на все сатанинское царство. Однако же, вскоре чувствуя нестерпимую муку от присутствия Иисуса Христа и Его непобедимую силу, они понизили тон и говорят: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». Достойная просьба. Нечистые просятся войти в нечистых. Господь повелел им, и они вошли в свиное стадо и все потопили в воде. А что, если бы дозволено было им так же поступить с людьми? Они мигом и людей всех погубили бы. Но они не смеют сделать того с ними, а мучат их по допущению Божию столько, чтобы вразумить их. Свиней же допустил Господь погубить для того, чтобы показать лютость и свирепость бесов, и чтобы жители гергесинские, идолопоклонники, знали, что ожидает их, если не покаются и не уверуют в Него Иисуса Христа, именно что их ожидает мука вечная вместе с демонами. Замечательно, что сами демоны ожидают вечных мук и трепещут, а иные люди не веруют в них и не трепещут их, и не боятся грешить. Вот и гергесинские жители не веровали в Него и просили отойти от них, и Он переправился на другую сторону. Ах, братья и сестры, горе нам было бы, вечное горе без Иисуса Христа, без веры в Него, без благодати Его, без дел благих, без покаяния нелицемерного. Человек, живущий без веры в Иисуса Христа, без покаяния и добрых дел, бывает игрушкой гибельных страстей, одна другой мучительнее, храменную полную бесов, как упомянутые бесноватые, повинным вечной муки, пищу вечного огня. Будем жить в покаянии и добродетели. Будем же всегда с Иисусом Христом. Аминь.
1: Слово в пятую неделю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: В сегодняшней передаче мы продолжим разговор о Викторе Некрасове. В прошлый раз мы, можно сказать, до середины нашего рассказа дошли, да, и, ну, сначала у нас, как всегда, немножко переформатированная передача. Я задам вопрос на викторину, а потом продолжим разговор об этом удивительном человеке, писателе, как мы говорили, каком-то необыкновенно светлом, в противоречие тому смутному, тяжелому времени, в котором он жил, и его судьбе непростой. Я готова сейчас посвятить вот нашу первую часть программы викторине, да, чтобы нас ничего не отвлекало уже от рассказа о Викторе Некрасове. А Саша, напомни, пожалуйста, условия.
1: Ну, условия крайне простые. Надо, как только будете, уважаемые радиослушатели, знать правильный ответ на вопрос Маши, надо звонить по телефону 328-29-32, представляться по имени-отчеству и давать правильный ответ. Кто даст первым правильный ответ, будет иметь возможность в течение наступающей недели приехать на радио «Град Петров», набережная лейтенанта Шмидта, 39, и получить любой диск или любую книгу из тех, которые издает радио «Град Петров».
0: Итак, сегодня, так как у нас нету кулинарной рубрики, уже достаточно давно...
1: Ну, пост идет, знаешь, пост какая кулинарная
0: рубрика. Вопрос, можно кулинарный? У меня вопрос кулинарный. Да, но тем не менее, этимологию не выбирают. Мы сегодня по истории слова, по его этимологии будем угадывать...
1: Слово.
0: Ну да, да, это слово, оно означает нечто съедобное, да, пока не буду конкретизировать.
1: Но постное, надеюсь.
0: Ну, можно сделать постное, можно не постное,
1: ну, да, конечно.
0: Да, но изначально такое двоякое, да, можно постное, можно не постное. Итак, слово это очень интересно по своему происхождению. Оно пришло в русский язык в XIX веке через немецкий язык, в немецкий через итальянский язык, а в итальянский из латинского языка пришло это слово. И неожиданно для нас сейчас... Вот это вот латинское слово восходит к значению «крученый, извилистый». От глагола «крутить», там что-то так вот «выкручивать». И это было связано с основой вот для этого изделия. Основа вот как-то закручивалась, выкручивалась. Сейчас мы это не осознаем практически.
1: Не выкручиваем, не закручиваем.
0: Ну, мы закручиваем, но немножко не то. Не то, что изначально закручивалось, это сама основа. Потом немножко об этом расскажу. Вот что же это за слово? У тебя есть варианты какие-то?
1: Нет, я еще не успел осознать
0: даже. Скручивали, заплетали вот основу, то, из чего это делается. Скручивали.
1: Пришло в немецкий, из немецкого языка в 19 веке.
0: Да, да, через немецкий язык, но
1: то
0: вообще...
1: То есть немецкая еда какая-то была, да?
0: Не, ну, нет, почему? В немецкий попало из итальянского. То есть вообще это исконно как бы с итальянским, наверное,
1: ассоциировано. А, итальянский, да. Да, слушаю вас.
2: Алло.
1: Да-да.
2: Слово крендель, алло.
0: Да?
1: Крендель.
0: Нет, не крендель.
2: Алло.
1: Не крендель.
0: Не крендель. Так, первая попытка у нас. Я еще раз повторю, что сейчас мы вот этой выкрученности не осознаем. То есть сейчас основа ровная, кажется. А вот раньше, поскольку условия не позволяли сделать такую вот ровную основу, то вот ее выкручивали, чтобы в конечном результате получить ровную форму.
1: Как сложно все, да. Слушаем вас.
0: Да вот даже сорвался звонок, испугали бы кого-то.
1: Чтобы выкручивали для того, чтобы получить ровную форму. Какая-то борьба противоположности.
0: Ну, нет, смотри, вот сейчас появились новые технологии, да, машины, там геометрические формы, которые могут эту форму, как бы форму выровнять автоматически. А раньше, чтобы руками сделать... такую геометрически правильную форму, приходилось вот что-то такое выкручивать, чтобы ее создать в итоге. Да.
1: Да, слушаю вас.
2: Алло, может быть, это пельмени?
0: Нет.
1: Что?
0: Не пельмени. Нет, пельмени предположили, но это не пельмени.
1: Нет,
0: да, вот интересно, конечно. Ой, с этим словом очень много всяких...
1: А мы это едим сейчас постоянно, то есть... Бывает, что едим, или редко, конечно, или часто, или...
0: Это, а да. Я это уж на любителя.
1: Ну, в общем-то, это принято у нас, да?
0: Да, подсказать такая... немножко, ну да.
1: Понял.
0: Подсказать немножко, ну, или не надо? Не знаю. Вообще, с этим словом очень много всего, целая цепочка каких-то курьезов исторических связана, и есть похожие на него слова, даже некоторые персонажи от той же основы.
1: Нет.
0: Нет, нет. Но я вот скажу, ты спросил, любят ли его сейчас и употребляют ли? Конечно же, употребляют, да, те, кто любит сладенькое.
1: Оно сладкое?
0: Да.
1: Может быть, вегетарианское, а может быть и не вегетарианское.
0: Ну, в принципе, да, можно приготовить, разные же рецепты есть. Да.
1: Сладкое, форма имеет какую-то. И, может быть вегетарианское, может быть, не вегетарианское. Уже много всяких здесь, как бы, чтобы подумать, что же такое может быть. Да,
0: да? Какие у тебя есть предположения? Но только не называй, пиши мне в воздухе. Да, что же ты такое?
1: А пока у меня даже никаких предположений.
0: Да, вот латинский «витой». Крученый.
1: Ну, понятно, понятно.
0: Но сейчас, вот я сказала, что сейчас это кажется правильной формой, но все-таки вот это вот понятие витиеватости за этим изделием тоже сохраняется. Просто не основа витиеватая, а нечто другое.
1: Может быть, сейчас я тебе напишу. Кто же это вообще? Это слово-то немецкое, но.
0: Нет. Нет, нет, нет. Но ты все-таки пытаешься подумать, что как будто бы основа закрученная. Но нет, сейчас основа ровная, а витиеватость сохраняется за некоторыми элементами. А раньше прям вот крутили перед тем, как положить в печь, я вот скажу уже, подскажу, да? Чтобы создать эту форму. Так вот закручивали. А потом уже, когда из печи вытаскивали, получалась такая ровная форма. Я ее показываю даже сейчас Саше, но ему это ни о чем не говорит.
1: Что-то круглая, такое, круглая, да. Круглая форма.
0: Круглая форма получалась. И она же и осталась фактически. У нас еще один звонок.
1: Да, слушаем
2: Алло.
1: Вас.
2: Алло.
1: Да.
2: Добрый вечер. Может быть, макароны?
0: Нет, не макароны, сладкое, да, десерт мы уже обозначили.
1: Макароны явно не немецкое.
0: Да, и мы уже выяснили, что это круглой формы. То есть...
1: Круглой формы, типа пирог какой-то.
0: Ну вот основа круглой формы.
1: Угу.
0: Когда-то, чтобы ее создать, перед тем, как поставить в печь, это закручивали. А сейчас вот уже ингредиент...
1: А немножко... пара там нужна какая-нибудь?
0: А пара...
1: Дрожжи там что?
0: Понимаешь, вот дело в том, что технология приготовления со временем-то все-таки немножко поменялась. И все-таки...
1: Это какие-то машины существуют, то есть она как бы не дома,
0: не дома
1: готовится, а покупается,
0: форму.
1: Да?
0: Ну,
1: дома
0: часто покупается, но и домашние есть все-таки. Ну, если правильно кондитерски создавать, да, это где-то в условиях там ресторанных. А вообще, конечно, и дома мы можем такое сделать. Да. Кто-то угадал у нас уже предположение?
1: Можно позвонить тогда, Катя?
0: Да. Да, угадаем всей нашей студии, пишите вот в воздухе. Да, нет, неправильно.
1: Это какой-то же буквы.
0: Значит, очень простое, классическое изделие, кондитерское, сладкое, самое вот что ни на есть, прям классика, круглой формы. Но что это может быть вот такое?
1: Торт?
0: Саша.
1: Что?
0: Ты получаешь.
1: А, я угадал, да.
0: Диск или книгу «Радио Град Петров».
1: Ну, хорошо, возьму диск с записью семинарной.
0: Да, но это торт, действительно, это торт. Торт изначально круглой формы был. В чем я сказала, еще парадоксы, всякие интересные исторические факты. Еще есть слово «тортилья», да, оно тоже ведь
1: лепёшка
0: названо.
1: Лепёшка какая.
0: Да, лепёшка. Но вообще, когда испанцы в Америку прибыли, они увидели такие круглые кукурузные лепёшки и назвали их, как, поскольку эта тут круглая форма ассоциировалась с тортом, назвали маленький торт, вот этот тортиль, да. Вот. Потом тоже от этого, я сказала, персонажи
1: некоторые. Тарталья.
0: Тортила, черепаха тортила, типа. Да, из «Золотого ключика» тоже не случайно, потому что вот сухопутные черепахи тоже назывались таким вот английским тартос.
1: Тартл – это черепаха по-английски.
0: Да, то есть тот же самый корень, потому что круглый вот этот вот напоминающий лепёшку панцирь был. Тоже, оказывается, это однокоренные слова. И вообще, эта круглая форма очень повлияла не только на кулинарию, а и на архитектуру. Вот, вот эта вот круглая основа, да, вот как тортообразная, она потом легла в основу и Колизея, и вот подобных архитектурных сооружений. А витиеватость, которую я сказала, это, конечно же, декор. То есть уже позже появились вот эти элементы декора. То есть оно как бы потеряло свою изначальную основу, что крутили вот это вот тесто, да, изначально это всё-таки тесто было, потом же бисквит на этом основа, вот, но зато вторично, получается, с ней же и связалась уже через вот эти вот завитушки декора, вот такие вот интересные. И еще хотела добавить, что в Италии, ну, который, в общем-то, можно сказать, и восходит это слово, есть такая пословица, ну, мы знаем все пословицу «о вкусах не спорят», да, а там немножко продолженное есть «о вкусах не спорят, о тортах не дискутируют», потому что очень не только популярное кондитерское изделие, но оно считается, вот его сделать хороший торт – это верх кулинарного искусства, и поэтому для вот поваров это изделие стало высшим проявлением мастерства кулинара, поэтому вот о тортах не дискутируют, да, у каждого свой уникальный рецепт. Но вот интересно, что современный вид и рецепты торта все-таки восходят не к итальянцам, наверное, а к французам, которые довели до совершенства.
1: И еще эти самые, Австрия-Вена тоже.
0: Ну да, да, но вот все-таки, ну, французы, так скажем, способствовали тому, что изделия проникает к нам в своем современном виде, и также и не только вкусовом, но и эстетическом, как мы его видим. Вот так много связано с этим словом. Ну что же, мы идем дальше и продолжаем разговор о Викторе Некрасове.

0: Мы остановились на 70-х годах, сложных для Некрасова, но давай напомним, наверное, вообще о том, что это за писатель, что это за человек, да, для тех, кто не слышал нашей первой.
1: Ну, если в двух словах сказать, то это как бы участник Второй мировой войны, написал он книгу «В окопах Сталинграда», которая пользовалась очень большой популярностью в Советском Союзе, была издана 26 раз, была ему присуждена сталинская премия, причем есть такая как бы версия, что лично Сталин включил его в список номинантов на эту премию, да. Потом он вообще жил в Киеве, вот известно, что он боролся за то, чтобы вспомнить Булгакова, и то, что Булгаков родился в Киеве тоже, и вот «Дом Турбиных», у него была статья «Дом Турбиных», после которой это стало известным местом. Он, в общем, был такой, у него был очень человек с большим общественным темпераментом. Потом он боролся за то, чтобы Бабий Яр как бы был, вот уничтожение евреев в Бабьем Яре было, так сказать, известно, там об этом писал статьи, как бы, чтобы памятник там поставить, боролся тоже за это. И постепенно, как бы вот так, слово за слово, как-то он стал в оппозиции к советской власти, да. Его перестали печатать, его перестали, так сказать, экранизировать. Потом, ну, его исключили из Союза писателей. И, в общем-то, стали вынуждать его к отъезду. Ну, как бы показывать ему, что лучше ему было бы покинуть, как было в то время принято для тех, кто не был согласен с советской властью, чтобы они покинули страну, Советский Союз.
0: Да, вот я еще хочу добавить, мы в прошлый наш разговор начали с того, что он еще интеллигент, аристократ такой по происхождению, да, вот удивительно, и в то же время он создал вот это величайшее произведение о войне Великой Отечественной, и такой, да, и премию получил, и вот какие-то в нем такие вот удивительные
1: сочетания. Вот его нельзя было купить, понимаешь? В чем дело? Да. Вот он как бы не был склонен вот к тому, чтобы устраиваться как-то, использовать свое положение в личных целях, да. Как-то в какую-то иерархию устраиваться. У него этого просто не было в характере.
0: Да, но и при этом он очень миролюбивый, да? То есть мы говорили, да, что он вступал именно в диалог. Да?
1: У него еще было много друзей, он был очень компанейский человек. Друзья его звали Вика таким интересным именем, да. Виктор.
0: Виктор. Да. Вот интересно, я хочу, пока мы не продолжили наш разговор, о нем так хорошо сказал его друг Андрей Синявский, который ему много и помог, да, и
1: когда
0: в частности
1: он уже уехал.
0: В эмиграции, да, он в квартире его жил. Вот он так характеризует у Некрасова светскость как определяющее, как положительное начало. Все мы монахи в душе, а Некрасов светский человек. Мы закрытые, мы застывшие, мы засохшие в своих помыслах и комплексах. Некрасов открыт всем дядюшкам и тетушкам, всем прогулкам по Парижу. Светский человек среди клерикалов. Ему не доставало трубки и трости. Член Союза писателей, недавний член КПСС, исключенный, вычеркнутый из большой энциклопедии. Он носил с собой этот вдох свободы. Человеческое в нем удивительно соединялось с писательским. И он был этим человеком, это так редко встречается, в большом писателе в наши дни. Да ведь и то сказать, он был старше нас, старше и живее. Как я сказала, был больше всего человеком среди писателей. А человек не с большой, а с маленькой буквы. Это много дороже стоит. Вот в принципе, о чем мы говорили, да?
1: Да, но Синявский уже это после того, как Некрасов эмигрировал.
0: Эмигрировал, но это относится, в общем-то,
1: конечно, к нему. Конечно, он же не изменился 100%. Сильно, как эмигрировал. Я просто хотел почитать сегодня фрагменты его... у него было такое произведение уже в последние месяцы, можно сказать, перед отъездом из Советского Союза. Такое произведение, оно называется «Кому это нужно?». То есть его характеризовать, как бы его жанр очень трудно. Это как бы в форме открытого письма оно было сделано. Но кому конкретно оно предназначалось, неизвестно. Это было такое как бы публицистическое высказывание, да, в виде открытого письма. И вот там есть такие, я, может быть, целиком его не буду читать, но он довольно большое, но некоторые моменты, которые хотелось бы именно, чтобы было понятно, о чем там, собственно, идет речь, да?
0: Хорошо.
1: Несколько дней назад я проводил во Францию Владимира Максимова, хорошего писателя и человека нелегкой судьбы. А до этого проводил большого своего друга, поэта Коржавина. А до него Андрея Синявского. Выезжали композитор Андрей Волконский, кинорежиссер Михаил Калик, математик Александр Есенин-Вольпин и многие другие. Писатели, художники, поэты, просто друзья. А Солженицына выдворили, слово-то какое нашли. У Далиева, например, нет, словно барин работника со двора прогнал. Уехали, уезжают, уедут. Поневоле задумываешься, почему? Почему уезжают умные, талантливые, серьезные люди, которым непросто было принять такое решение? Люди, которые любят свою родину, и ох, как будут тосковать по ней. Почему это происходит? Задумываешься. И невольно, подводя какие-то итоги, задумываешься о своей судьбе. И хотя судьба эта твоя, а не чья-либо другая, это все же судьба человека, родившегося в России, всю или почти всю жизнь прожившего в ней, учившегося, работавшего, воевавшего за нее, и не на самом легком участке, имевшего 3 дырки в теле от немецких осколков и пуль. Таких много. Тысячи, десятки тысяч. Я один из них. Почему же, подводя на 63-м году своей жизни эти самые итоги, я испытываю чувство непроходящей горечи? Постараюсь по мере возможности быть кратким. Случилось так, что в 35 лет я неожиданно для себя, для всех стал писателем. Причем сразу известным. Возможно, не скромно так говорить о себе, но это было именно так. Первая моя книга «В окопах Сталинграда», которую вначале немало и поругивали, позже при суждении премии стала многократно издаваться и переиздаваться. Потом появились и другие книги. Их тоже и ругали, и хвалили, но издавали, и переиздавали. И мне стало казаться, что я приношу какую-то пользу. Свидетельство этому 120 изданий на более чем 30 языках мира. Так длилось до 8 марта 1963 года, когда с высокой трибуны Никита Сергеевич Хрущев подверг, как у нас говорится, жесточайшей критике мои очерки «По обе стороны океана» и выразил сомнение в уместности моего пребывания в партии. Ну, дальше Некрасов описывает все заключения, которые на него всыпались, начиная там персональное дело, потом строгий выговор, потом исключения, потом обыски. И так далее, и так далее. И вот когда у него проходил обыск, у него обнаружилось, как он пишет, антисоветские материалы. И вот дальше он пишет. Кто может дать точное определение понятия «антисоветский»? В свое время антисоветскими были такие писатели, как Бабель, Зощенко, Ахматова, Булгаков, Мандельштам, Бунин. Сейчас же их издают и переиздают, хотя и не злоупотребляют размерами тиражей. Ну а речь, допустим, ныне здравствующего Вячеслава Михайловича Молотова на сессии Верховного Совета в октябре 1939 года. Как надо рассматривать, как про- или антисоветскую? А ведь он в ней, переосмысливая понятие агрессии, говорил, что воевать против гитлеризма нельзя, так как война с идеей, гитлеризм – это идея, абсурд и преступление. Если бы нашли, например, у меня газету с этой речью, ее изъяли бы или нет? А речь Берии. Его биографию с громадным портретом в Большой советской энциклопедии подписчикам рекомендовали вырезать, а вместо нее прислали страничку про Берингово море. А миллионы погибших при Сталине – это что, советские или антисоветские действия? Кто ответит за это? Итак, затрудняясь дать точное определение понятию «антисоветский», я понимаю, что фашистская газета остается фашистской газетой, но архив писателя – это все же архив писателя. Он для работы. Он и просто собрание интересующих писателя по тем или иным причинам вещей. Утверждаю, не боясь ошибиться, что архивы таких писателей, как Максим Горький, Алексей Толстой или Александр Фадеев по количеству так называемой клеветнической литературы во многом превосходят мой. Не ошибусь, если скажу, что и у многих из ныне здравствующих и занимающих положение писателей подобных материалов не меньше, а может быть и побольше, чем у меня. Но ни обысков у них не проводят, ни допросов не подвергают. Дальше он пишет о том, как у него проходил обыск, в каких условиях. Я могу ответить, прямо не лукаво. Пусть уж лучше читатель обойдется без моих книг, он поймет, почему их не видно. Он, читатель, ждет. Но не пасквили, не клеветы, он ждет правды. Я никогда не унижу своего читателя ложью. Мой читатель знает, что я писал иногда лучше, иногда хуже, но, говоря словами Твардовского, случалось врал для смеха, никогда не лгал для лжи. Но тут сразу же возникает другой вопрос, и куда посложнее. Писатель может не печататься, но не может не писать, не может молчать. Это его обязанность, это его долг. Но как его выполнить, когда в любую минуту вежливые люди с ордером могут к тебе войти и неостывшие листы того, что ты только пишешь, забрать и унести? У меня унесли недописанную еще работу, небольшую, но очень важную для меня, о Бабьем Яре, о трагедии 41-го года, о том, как сравняли после войны с берегами овраг глубиной в 40 метров, замыли его и чуть не забыли, а потом на месте расстрела поставили скромный камень, а памятника до сих пор нет, о том, как приходят туда люди с венками, цветами каждый год 29 сентября, и какие события там происходят. И вот рукопись унесли, и альбом с моими фотографиями Бабьего Яра на всех этапах его замывания тоже унесли, пленку тоже. Вернут ли, не знаю. Кому это нужно? Стране, государству, народу? Не слишком ли щедро разбрасываемся мы людьми, которыми должны гордиться? Стали достоянием чужих культур художник Шагал, композитор Стравинский, авиаконструктор Сикорский, писатель Набоков. С кем же мы останемся? Ведь следователи из КГБ не напишут нам ни книг, ни картин, ни симфоний. А насчет баррикад, у него спрашивали, на какой стороне вы баррикад, когда его допрашивали. А насчет баррикад, я на баррикадах никогда не сражался, но в окопах и очень мелких, неполного профиля, сидел. И довольно долго. Я сражался за свою страну, за народ, и за неизвестного мне мальчика Витю. Я надеялся, что Витя станет музыкантом, поэтом или просто человеком. Но не за то я сражался, чтобы этот выросший мальчик пришел ко мне с ордером, рылся в архивах, обыскивал приходящих и учил меня патриотизму на свой лад. Москва, 5 марта 1974 года.
0: Ну да, вот получается такие размышления, в принципе, о себе, но в контексте эпохи, конечно, да, в контексте конечно. Того, что происходит с той интеллигенцией, которая покидала массово тогда СССР, и вот характерно, что в марте появляется, да, это...
1: То есть лучшие люди, лучшие писатели, лучшие художники, лучшие музыканты выталкиваются страной какими-то серыми КГБшниками, понимаешь? Угу. Нужно ли это стране? А это происходит и происходит и происходит.
0: Сначала выходит это произведение в парижской газете «Русская мысль». Тоже, получается, в марте он написал, а в апреле уже выходит. Но да, не у себя. Он
1: написал. Ну, понятно, у себя, конечно.
0: Да, да, да.
1: Это была очень такая, как бы, нашумевшая в свое время. Да, я даже помню.
0: Да, да, еще вот, как бы, ну, так остро она прозвучала, именно потому что вот только-только у него состоялся самого обыск. И помимо этой статьи, у него еще интересные записи, там, документальные, как это все происходило. И вот интересно, что он такую документальную деталь отмечает в картине вот этого обыска, которая показывает, как поменялись времена по сравнению со сталинскими. Он говорил, нужно отдать должное, времена меняются. Они были вежливы, но настойчивы. Они говорили мне, извините, и рылись в частной моей переписке. Они спрашивали, разрешите, и снимали со стен картины. Без зуботычины матерных слов они обыскивали всех приходящих. Женщин вежливо приглашали в ванную, специально вызванная дама-врач обыскивала их там. Вот, ну, то есть, да, вот такие вот вежливые, очень, как бы, такие мягкие люди, которые...
1: Ну, настойчивые.
0: Да-да-да, настойчиво делают свое дело. Ну, вот, и за этим обыском дальше многочасовые допросы были в КГБ. Да, стали на киевских улицах уже до абсурда доходило задерживать Некрасова, там наряды милиции. хватали его под вымышленными предлогами, ну и тогда уже, естественно, он понял, что работать ему здесь не дадут, и просто даже жить не дадут, и отправляет Некрасов свое знаменитое заявление на имя Леонида Брежнева: «Терпеть оскорбления более не могу, хочу получить разрешение на выезд из страны».
1: И а очень... там только и рады этого, да, только
0: очень
1: и ждали.
0: Быстро, да, очень быстро выдали это заявление.
1: Поезжай.
0: Действительно выгодно было, чем громкие процессы устраивать, выгодно было просто ему разрешить. И в августе 1974 года, то есть это тот же самый год, он лихорадочно собирается, ему разрешают взять с собой минимум вещей, то есть один только чемодан одежды и несколько личных книг. И очень такая тоже деталь больная, острая, что у него был спаниель, да, Джулька, его любимая, и шел вопрос, взять ее или не взять, потому что ему не давали. Просто там тоже в аэропорту пытались задержать, и он вот готов был отменить свой полет, потому что он сказал: без собаки я не поеду. Но тем не менее, все-таки.
1: Ну, понятно же.
0: Да, все-таки разрешили ему этот выезд, и он покидает самолет, покидает страну, да, в самолете, я хотела сказать, что очень он описывает, что противоречивые такие чувства у него были, конечно же, то есть, с одной стороны, ну, неимоверное облегчение, что он наконец-то сможет вдохнуть вот эту свободу, а все-таки, с другой стороны, как мы говорили, вот и всю прошлую программу, да, об этом рассуждали, настолько он был гражданином своей страны, он очень привязан был, и, конечно, для него это большое страдание было. И первое время, ну, он попадает, собственно, в Париж, да, он через Швейцарию, по-моему, летит, mm-hmm. да, попадает в Париж, но мы помним, что он, в общем-то, оттуда и прилетел в Россию когда-то, да, то есть все-таки...
1: Да, у него родители там были, он даже русского языка не знал в детстве.
0: Да.
1: Только по-французски. У него брат, кстати говоря, погиб во время гражданской войны, он вообще по-русски не разговаривал, он погиб, он был 16-летним юношей, погиб во время гражданской войны, он попал в какой-то место к своим родственникам, и там его поймали большевики и красногвардейцы, да, и когда он не мог ничего говорить по-русски, они его расстреляли как шпиона, родного брата.
0: Да, ну, в общем, попадает он в Париж, там первое время, я уже упомянула, Андрея Синявского под Парижем, у Андрея Синявского и его жены в доме живет Виктор Некрасов. Туда приезжает тоже его пасынок и жена. И вот вспоминает, что он, несмотря на то, что Париж, как мы отметили, не был ему чужим, и он там до 3-летнего возраста жил со своей матерью, но все-таки ему тяжело давалось вот это вот звание, так скажем, иммигранта. Он очень скромную жизнь вел, и вот описывала его в то время Лилиана Лунгина, да, известная переводчица. Вика его называли, как Саша сказал. Вика не любил шикарных ресторанов, предпочитал маленькие бистро, где по утрам выпивал чашечку кофе. У него не было больших потребностей, его главные расходы заключались в покупке книг и альбомов по искусству. Когда он ужинал у знакомых, никогда не требовал изысков, просил чая, бутербродов с колбасой и сыром и водки. Ну вот, да. Но еще помимо скромности, конечно, такой скромный, но уют мы чувствуем. Он очень был таким вот комфортным, общительным человеком, к нему притягивались люди, и поэтому вот квартира под Парижем, где они жили, стала быстро таким центром притяжения иммигрантов и творческой интеллигенции,
1: многие, которые приезжали. Многие, кто приезжали из Советского Союза, даже с ним встречались, хотя это было, в общем-то, не очень-то так безопасно, тем не менее, почему-то с ним как раз встречались, видимо, как-то не боялись, что могут быть какие-то из-за этого неприятности.
0: Да, и там гостил у него и Владимир Высоцкий, и Булат Акуджава, и Михаил Барышников у него бывал, и Иосиф Бродский бывал. То есть вот такие вот, ну, действительно были, и со всеми хорошие были очень отношения, очень дружеские. Такой он еще, помимо всего, для них был таким негласным авторитетом даже.
1: Ну, старший был, так,
0: конечно. Да, вот Саша говорил, что у него есть стихотворение.
1: Нет, ну, стихотворение нам еще, наверное, рано. Я хотел кусочек прочитать из его последнего произведения большого, которое называется «Маленькая грустная повесть», «Маленькая печальная повесть» в другом переводе. И это как раз, на самом деле, эта повесть рассказывает о трех друзьях, которые здесь были, жили в Советском Союзе. Один был балетным балерном, как пишет Некрасов, второй был кинорежиссером, и третий был таким эстрадным артистом, Ашот. То есть Сашка, Роман и Ашот. Вот, ну, они бы, их называли «Три мушкетера», они были, в общем, не разлей вода, такие люди дружные, вот они все вместе там каждый день встречались, там все такое. Друг перед другом они, как бы, не было у них секретов, одалживали деньги, в общем, настоящие друзья. И потом они все так более-менее рано или поздно оказывались за границей, кто-то совсем, кто-то не совсем. И вот этот Сашка Балерун, да, я думаю, что это прообраз его был. Это Михаил Барышников, да? Ну, не знаю. Ну, просто прообраз. Это не то, что описан Михаил Барышников, конечно. Вот. И вот как жизнь, вот кто-то достиг успеха, кто-то меньшего успеха, кто-то, у кого-то свои дела, кто-то... И вот как эта дружба, она как-то перестает быть уже вот такой вот абсолютной, да? То есть для Некрасова это было вот самое... Повод для печали, да, когда вот... Дружба, вот в ней какая-то трещина появилась, какая-то чуть-чуть, она незаметная, но он это отмечает, вот он не так, вот не сказал вот об этом, это вот он не, вот все это. И, ну, понятно, но все-таки люди как бы, жизнь разводит, это понятно, разные интересы у людей появляются, разные как бы вообще уровень и все прочее, но вот... И вот эта печаль, она пронизывает всю эту небольшую повесть, маленькая печальная повесть.
0: Небольшой отрывочек.
1: Концерт состоялся в зале Мютуалите, не самом большом, Пале де Конгре побольше, но очень престижном. Когда-то с успехом выступал здесь Акуджава. Несмотря на язык, народу собралось тогда много, в проходах даже стояли. Ашот ожидал афиш, но их не было. Сашкино имя фигурировало только в общей концертной программе. Тумба с этими строгими, без выкрутас, анонсами стояла на углу бульвара Сен-Жермен и Рю-Дюбак. И, сидя в угловом кафе «Эскуриал», Ашот всегда внимательно ее разглядывал. Штерн, Ягуди, Иеремия Минухины, наш Ростропович, Гидон Кремер — лучшие имена. И вот среди них Куницын. Сашка Куницын, гад Куницын. Они с Андреет сидели в этом самом эскуриале, посасывая сквозь соломинку ледяной оранж прессе, и нет-нет, Ашот кидал взгляд на афишу. Ты знаешь, о чем я думаю? Ахматова, встретившись с Солженицынами, а он ей очень понравился, сказала: «Одно у вас осталось испытание, испытание славы». Или что-то в этом роде. И Солж не выдержал, даже Солж. Великий Солж. Но почему? Человек защищает свою точку зрения, имеет же он право ее иметь и защищать. Да не о ней речь, не о точке зрения, бог с ней. Речь о славе. Не знаю, может, и я, добившись ее. Пока, правда, что-то не светит. О знаменитых звукооператорах я что-то не слыхал. Но, может, и я, добравшись до Олимпа, задеру нос. Но вот Сашка, наш Сашка, таскавший маме картошку, когда я ногу подвернул, ходивший в рваных джинсах. Ты скажешь, что в том и шик. Но, в общем-то, не такой уж он шмоточник. Главное, что можно было тиснуть даже пятерку, червонец, у Сашки. И тут же забывает. Разве ты мне должен? Ну, давай тогда шиканем в Садко, двинем. Деньги считать не умеет. Любой импресарий ее облопает. Лопух. «Что это лопух?» — это жена у него иностранка. «Что это лопух?» — переспрашивает Анриет. «Такой лист большой». Всю ночь перед концертом Ашот проворочился. Вставал, набивал трубку, смотрел в окно. На концерт пришел заранее, надо было еще пропуск взять у администратора. Пришел один. У Анриет было вечернее дежурство, а мама что-то совсем раскисла. Народу собралось много, даже толпились у входа. Лишнего билетика, правда, не спрашивали. Место оказалось хорошее, 10-й ряд. Долго не получалось с освещением, прожектора вспыхивали и гасли. Потом пробовали звук. Ашот нервничал, без конца складывал, расправлял программку. В ней сообщалось, что в первом отделении «Щелкунчик», «Раймонда», «Спящая красавица», во втором что-то неизвестное английского или американского композитора, и ничего себе, полуденный отдых Фавна. Повеяло Нежинским. Наконец все вспыхнуло и зазвучало. И на сцену вылетел, точно с облаков спустился кто? Сашка. Слетел и застыл, очевидно, ожидая аплодисментов. Они последовали, не очень бурные. Бурно еще рано. Но хлопал весь зал. Он слегка только головой сделал поклон, и дальнейшее было триумфом, самым настоящим. Ашот пытался восстановить потом все в памяти и не мог. Полеты, взлеты, перелеты. Казалось, даже из земли не успевал коснуться, и опять в воздухе. После каждого фуэте или особого, понятного только специалистам трюка, зал раскалывался от аплодисментов. Красив, изящен, легок, горяч, порывист. Никакого напряжения. И ноги вроде длиннее стали. В антракте Ашот ходил один. Увидел двоих знакомых и одного хмыря со своего телевидения. На встрече избежал, прошел мимо, возможно, те даже обиделись. Рассматривал большие фотографии, задержался у нью-йоркской афиши Карнеги Холл, очень лаконичной, легкими штрихами ноги в прыжке. Голова откинута. Постоял в очереди в буфет, выпил стопку водки. Для храбрости, что ли, вернулся на свое место. Второе отделение было уже не классика. Появился, крадучись, озираясь, долго ходил, ложился, потом вскидывался, пролетел через всю сцену и опять, не торопясь, начал пятиться, точно чего-то опять испугался. Музыка обрывистая, однообразная. Принят был сдержаннее. Но вот Фавн. Почти совсем без трюков и полетов оказался. Ашот с облегчением вздохнул. Ни тем и ни другим, ни классикой и ни модерном. И Сашка был предельно артистичен. Ну, конечно же, Ашот всегда говорил, Сашка не только танцор, но и артист. К концу выступления зал устроил Сашке овацию. Никак иначе это не назовешь. Зал поднялся, стал неистово хлопать, отовсюду неслись крики «Браво! Бис!». После третьего или четвертого его выхода раскланялся он спокойно, достойно, без всяких поцелуев в зал. Ашоту стало еще радостнее. Начали скандировать, ринулись к сцене. Во Франции это почему-то не принято, но полетели на сцену цветы. Крохотные, красные, оранжевые, голубые букетики. Ашот чувствовал, что сейчас разревется. С трудом сдерживался, глотал тот самый ком в горле. Ну и дальше.
0: Да, ну вот такой же ком в горле, мне кажется, и у нас, потому что, на самом деле, с такой огромной любовью, с ностальгией он написывает. Я вот себе представляла Михаила Барышникова, действительно, как ты сказал. Вот,
1: ну, просто я почему сказал, что Барышникова? Потому что, конечно, это не характер Барышникова, это просто, ну, он был знаком с Барышниковым, да, тот бывал, да, у него, вот поэтому, когда говоришь, что вот эмигрант-танцовщик, значит, наверное... Как-то что-то такое связано с Барышником.
0: Да. Ну вот правда, вот такой тоской по родине очень пронизано это произведение. И вообще, вот пару слов еще скажу о его последних годах и днях. Вспоминал, он тосковал по родине, он называл себя парижским киевлянином. Вот. И, соответственно, да, и последние недели своей жизни он провел в клинике, да, он был глубоко болен, несмотря на то, что на тоску, да, он отличался, как мы сказали, таким удивительно светлым и легким нравом, и даже уже будучи болен, вот вспоминают его друзья, что он там шутил с медицинским персоналом, он вот легко уходил. И характерная деталь, что в больничной палате у него на тумбочке до последнего дня лежала медаль за отвагу. Это единственная награда, которую он взял с собой, улетая из России. Вот это тоже такая вот важная черта.
1: Закончить я хотел стихотворением, которое написал о Париже Булат Акуджава, с которым дружил с Виктором Некрасовым. «Париж для того, чтобы ходить по нему, глазеть на него, изумляться, грозящему бездной концу своему не верить, и жить не бояться. И чтоб, подавив народившийся крик, и вздрогнув, и высушив слезы, укрыться от правды хотя бы на миг и от переделкинской прозы. Он благоуханием так умощен, таким он мне весь достается, как будто я понят уже и прощен, и праздновать лишь остается. Париж для того, чтоб забыть хоть на час борение крови и классов, войти мимоходом в кафе «Монпарнас», где ждет меня Вика Некрасов.
0: Виктор Некрасов умер 3 сентября 1987 года, 76 лет ему было, и похоронили его под Парижем.
1: Сен-Женевьев-де-Буа, на кладбище русской эмиграции.
0: Да. И очень тоже интересно, что давнее желание его выполнили друзья в изголовье могильной плиты. Они вмонтировали осколок снаряда, подлинный осколок снаряда, вот, изуродованный взрывом, который Некрасов подобрал когда-то на Мамаевом кургане в Сталинграде. Вот, и бережно хранил его всю свою жизнь, как вот такой символ. И я думаю, что у нас время уже вышло, поэтому мы переходим... Прощается Саша, да? Я прощаюсь только на перерыв. Сегодня после перерыва у нас будет программа «Поговорим о театре». Я жду Евгения Авраменко, который сегодня у нас не в качестве театроведа, а в качестве режиссера придет. Поэтому вот ждем Евгения.

0: Маленький концерт.
1: Метнера надо было бы вообще играть несравненно больше и чаще, чем его играют. Писать о нем больше, чем пишут. Это очень самобытный, очень глубокий и глубоко честный художник, рыцарь музыки без страха и упрека. Он сам был изумительно чистым и художественно честным человеком. Он готов был в самом прямом смысле слова сражаться за свои художественные позиции. В нем не было никакой рисовки, снобизма и чего-либо подобного. Он был в музыке предельно искренним. В контраст с очень многими нашими, даже и великими композиторами, он был человеком высокой культуры, очень начитанным, с умом философски поставленным. Этими словами замечательного историка музыки Леонида Леонидовича Сабанеева мы откроем еще один наш маленький концерт, посвященный творчеству Николая Карловича Метнера. И пока не зазвучала музыка, прочтем еще несколько строк из статьи Сабанеева, который, пожалуй, точнее многих смог понять и по достоинству оценить самобытность Метнера и созданного им художественного мира. Музыка Метнера была из всей существующей русской музыки наиболее философски поставлена и углублена. Вообще, до него русская музыка всецело замыкалась в круг эмоций, чувств, настроений. Третьего измерения, глубины, в ней было маловато, и даже ее как-то стеснялись. Тут был некий аскетизм его музыкальной сущности. Он не любил изобразительности, декоративности, выворачивания души наизнанку, как то любили многие русские авторы, в этом именно полагавшие свою русскость. Музыкальное творчество современности не давало ему никакого утешения. Он был глубочайшим образом одинок в музыкальном мире и как-то чужд ему. Из русских музыкантов ему оставались близки очень немногие, в том числе Рахманинов, который был его убежденным поклонником настолько, что даже последние его вещи были явно написаны под влиянием Метнера. Сочинения Метнера имеют почетную известность, но это не есть бурная широкая слава, а нечто глубокое и интимное, что к его облику и к самому воплощению его произведения имеет некую онтологическую сродственность. Конец цитаты. «Рыцарь музыки без страха и упрека, готовый всю жизнь сражаться за свои идеалы». Так говорит Сабанеев

написанном в 1116-17 годах. Большая программная картина, величественная и просветленная. Обратимся вновь к комментарию пианиста. В мемуарной литературе есть сведения, что Метнер сначала не хотел давать этой сказке подзаголовок, но потом все-таки надписал в автографе эту строчку из Пушкина. Что довольно странно на первый взгляд, ведь эта строчка буквально поется на мелодию в первых тактах сказки. Но если почитать пушкинское стихотворение, то можно предположить, что именно смущало в нем Метнера. «Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Он имел одно видение, непостижное уму, и глубокое впечатление в сердце врезалось ему. Путешествуя в Женеву, на дороге у креста, видел он Марию Деву, Матерь Господа Христа. С той поры, сгорев душою, он на женщин не смотрел и до гроба ни с одною молвить слова не хотел. С той поры стальной решетки он с лица не подымал и себе на шею четки вместо шарфа привязал. Несть мольбы отцу, ни сыну, ни святому духу век не случилось паладину, странный был он человек. Проводил он целые ночи перед ликом Пресвятой, устремив к ней скорбные очи, тихо слезы лья рекой. Полон верой и любовью, верен набожной мечте, «Аве Матер Деи кровью» написал он на щите. Между тем, как паладины встречу трепетным врагам по равнинам Палестины мчались, именуя дам, «Люмен целум, Санкта Роза» — восклицал в восторге он, и гнала его угроза мусульман со всех сторон. Возвратясь в свой замок дальний, жил он строго заключен, все безмолвный, все печальный, без причастия умер он. Между тем, как он кончался, дух лукавый подоспел, душу рыцаря забирался бес тащить уж в свой предел. Он, где Богу не молился, он не ведал, где поста, ни путем, где волочился он за матушкой Христа. Но причистая, конечно, заступилась за него и впустила в царство вечно паладина своего. Обратимся вновь к комментарию пианиста. Метнеру, несомненно, была близка фабула стихотворения, но его, возможно, смущала несколько ироничная тональность пушкинского опуса. Не случайно стихотворение не было напечатано при жизни Пушкина по цензурным причинам. Хотя надо заметить, что не прошедшие цензуру строки произносят уста бесовские. Отношение Метнера к бедному рыцарю, сочувствующее искренне, с этой общей тональностью стихотворения не совпадало. Недаром Метнера называют верным рыцарем романтизма. Поэтому не будем строги к немного хулиганскому Пушкину, ведь это стихотворение вдохновило Метнера на создание маленького шедевра.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучала фортепианная сказка «Бедный рыцарь» из четырех сказок опус 34 Николая Карловича Метнера в исполнении Руслана Разгуляева. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: поговорим о театре.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Поговорим о театре». У микрофона Мария Петько, и у меня в гостях сегодня театровед, театральный критик и режиссер Евгений Авраменко. Женя, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Маша, и дорогие радиослушатели.
1: Я уже объявила нашим радиослушателям буквально в программе, которая была перед программой «Поговорим о театре», что сегодня Евгений у нас не как театровед, да, хотя я так сразу же представила тебя, театровед, театральный критик и режиссер. Но ты сегодня в качестве режиссера здесь, и связана вот эта наша беседа с тем, что 20 и 21 июля в Музее театрального искусства состоится показ, ну, это маленький спектакль, да, который поставил Женя как режиссер, и спектакль этот называется «Вера. Последний бой бабочек», посвященный Вере Комиссаржевской. Мы сегодня об этом поговорим, и есть несколько фотографий, маленькое видео, которое мы хотим показать нашим радиослушателям, поэтому подключайтесь к трансляции ВКонтакте нашего прямого эфира. Но я сейчас попрошу видео поставить, но перед этим, может быть, несколько слов Женя скажет, пока радиослушатели настраивают свои компьютеры и телефоны.
2: Ну, о чем сказать? Может быть, о предыстории, да, этих показов?
1: Да, конечно, конечно.
2: И, наверное, нужно начать с того, что вообще в нашем городе есть такой прекрасный театральный музей. То есть он называется полно как? Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства. Ну, сокращенно театральный музей. Вот, и он музей, живущий очень активной творческой жизнью, да, и он не ограничивается работой, собственно, ну вот музейной, да, то есть такой, как сказать, исследовательско-экспозиционный, да, а вот важно сказать, что этот музей еще занимается театром практически, вот, и... Это уже несколько лет музей ведет такую работу и продюсирует, вдохновляет, как-то, в общем, организует разные театральные проекты. И этим занимается, ну, команда, да, людей под руководством, вот Анны Ласкиной, это продюсер и... сотрудник театрального музея, если не ошибаюсь, она заведующая научно-просветительским отделом театрального музея. Вот, и Анна вот как раз вдохновительница вот этой театральной линии. И я в марте принял участие как режиссер в таком празднике ко Дню театра. Да? И ты, Маша, была там как зритель тоже. В общем, как все началось? Началось с того, что Театральный музей объявил конкурс заявок, и режиссеры могли подавать заявки на эскизы. Ну, то есть эскиз – это, если кто не знает, да, это не то чтобы готовый спектакль, это такой набросок, не знаю, как сказать, этюд, да, сценический этюд на ту или иную тему. И вот режиссеры могли подать заявки, и твоя работа режиссерская должна была быть как-то связана с историей этого музея. Или с историей театра, но лучше, чтобы с историей музея. И я тогда как-то, не знаю, вот думал, почему-то мне захотелось подать такую заявку. Вот, и я вспомнил о такой чудесной актрисе нашей петербургской, это Яна Савицкая, актриса БДТ имени Товстоногова. Вот, с которой я уже сотрудничал как студент режиссерского факультета. Вот, и вот как-то, честно говоря, не знаю, я сначала так подумал, что вот о чем бы я хотел поставить, что бы мне было интересно исследовать, связанное с этим музеем. Я вспомнил о Комиссаржевской, то есть она вроде бы напрямую с историей музея не связана, ну там она не была сотрудником, да, этого музея, но при этом ведь театральный музей обладает вещами Комиссаржевской, и это очень важно, потому что она, ну, то есть, грубо говоря, от Веры Федоровны мало что осталось в таком вещественном плане, да, потому что она умерла, заболев черной оспой в 1910 году, и по санитарно-гигиеническим условиям того времени вот все ее вещи, которые с ней были, надо было сжечь. И, ну, и она сама сожгла, как известно, да, свой архив, свои письма, которые она возила когда, с собой, когда уезжала на гастроли, а умерла она на гастролях, да, в Ташкенте. И вот театральный музей, он обладает теми немногими вещами, которые остались от Комиссаржевской, и они выставлены в постоянной экспозиции. И я вот как-то стал танцевать от этого. То есть, во-первых, у меня возникла вот образ, возник образ Комиссаржевской, а потом я подумал о том, что есть такая чудесная актриса Яна Савицкая, и я как-то, не знаю, почему они у меня соединились. Просто дело в том, что я вообще не... Знаешь, вот опасаюсь вот этого в театре, вот этого формата, когда берут жизнь какого-то великого и гениального человека, и дальше выходит актер, и он как будто бы говорит мне, зрителю, что вот я есть вот этот великий человек, да, я всегда опасаюсь таких, как бы, вот, ну, такого формата, да, потому что я чувствую в этом какую-то неправду. Ну, то есть, вот, мне кажется, что вот эти великие персоны, они как будто бы должны оставаться скорее в области нашего воображения. Я понимал изначально эту опасность, что, как бы, вот, актриса играет... Одна актриса играет другую актрису, уже такую мифологизированную, вписанную, да, там, золотыми буквами в историю театра. Но, с другой стороны, я вот подумал о том, что когда у тебя есть такая актриса, как у режиссера, да, вот у меня есть такая актриса, как Яна Савицкая, то бояться ничего не надо, а надо, наоборот, пускаться вообще в эксперименты, потому что Яна, она такая удивительная актриса, с которой, вот мне кажется, что... что вообще режиссер не должен ничего бояться, а он должен пробовать все, что он хочет пробовать.
1: Да, то есть не бояться ни дистанции какой-то между ними, да, или, может, наоборот, она в конце концов сокращается, как мне кажется, максимально, то есть они там сливаются. Но вот сама идея была удивительна, да, что ты оттолкнулся от самого экспоната, который хранится в театральном музее, и от этого выросла история, да, вот появилась идея, и дальше актриса соединилась с ней, и получается, что после того, как состоялся, казалось бы, единственный показ тогда на Дне театра, то театральный музей предложил тебе еще сделать дополнительные показы.
2: Да, спасибо театральному. То есть это изначально делалось как такая... Ну, мы делали это как некое разовое представление ко Дню театра, то есть 27-го... у нас когда День театра? 27 марта, да. Но там было 28 марта, потому что это была суббота, и так, видимо, удобнее. Да, да? Да. Вот. И 28 марта вот этого года в Театральном музее прошел такой насыщенный день, который называл, ну, фестиваль, однодневный фестиваль, да, под названием «Весь день театр». И мы там два раза сыграли, там было два показа. Вот. А потом театральный музей, спасибо музею и лично Ане Ласкиной вот за предложение еще сыграть в июле пару раз, так что, да, 20 и 21 июля мы сыграем в театральном музее, вот в том самом зале постоянной экспозиции, где как раз есть витрина Комиссаржевской.
1: Да, да, то есть вот что еще удивительно, что прямо внутри музея, рядом с экспонатами, даже взаимодействуя с ними, играет актриса. Я предлагаю посмотреть небольшой видеоотрывок, такой вот маленький тизер, буквально там 30 секунд, чтобы мы визуально уже понимали примерно, что это будет, но не рассказывали все. Mm-hmm.
3: Раньше, когда я видела в жизни что-нибудь дурное или уродливое, я шла, запиралась в свою комнату и рисовала там бабочек, потому что мне казалось, что это прекрасно.

0: кто нас слушал только на волне, услышал небольшую цитату и музыку удивительную, мы об этом поговорим еще. Кто видел, еще увидел видеоряд. Mm-hmm. И, может быть, сегодня еще некоторые фотографии появятся по ходу нашего разговора. Mm-hmm. Да? Вот, Женя, вообще я не могу себе представить, ну, ты сказал, что ты не хотел достигать какой-то идентичности, говорить, что вот это комиссар Шевская, но все равно ты не мог не думать, да, об этом образе Веры Федоровны. И помимо того, что мы, конечно, знаем, много книг написано, да, об этом, об этой актрисе, об этом человеке, но тем не менее. Да, и воспоминаний, да, но тем не менее каких-то документальных свидетельств, как то там видео, там, как, не знаю, аудио, да, какого-то голоса мы не слышим, мы не понимаем, какая она была. То есть только по описаниям мы можем о ней судить, такая она неуловимая, какая-то эфемерная.
1: Ну, по фотографиям. Надо сказать, что ее фотографии, они производят, конечно, гипнотическое воздействие. И если вот, уважаемые радиослушатели, вы не видели этих фотографий, я вам очень рекомендую погуглить и посмотреть разные фотографии. И мне вот, ну, доводилось там держать в руках подлинные фотографии того времени. У меня даже есть в моей личной коллекции какие-то прижизненные фотографии. И когда ты смотришь, вот, ты держишь в руках эти карточки, ты смотришь на нее, конечно, да, ты понимаешь, ну, ты чувствуешь на себе какой-то гипноз. Вот я чувствую, да, вот этот гипноз, вот ее лицо удивительное, какая-то энергия, которая от нее исходит. Конечно, фотографии много дают, да, но действительно нет ни видео, и, по-моему, даже аудио не сохранилось.
0: Да,
1: хотя
0: да,
1: вот
0: нет.
1: Мне попадались сведения, что,
0: как будто бы есть
1: какие-то пластинки, да, были, что ее голос записывали,
0: да,
1: ее, по-моему, вот исполнение романсов, как она пела романсы, как-то записали, но мне кажется, этого нигде почему-то нельзя услышать.
0: Но этого не нашли нигде.
1: Да,
0: то есть
1: нашли.
0: Есть свидетельство, что они существуют, но до сих пор эти пластинки не найдены. Поэтому мы можем только догадываться. Да? И, конечно, ну, фотография, понятно, она имеет магическое действие, да, все равно мы дословно не знаем, мы формируем. Вот как ты считаешь, это вообще помогает или усложняет задачу отсутствия вот такого материала, который можно пощупать, так скажем. Это, наоборот, дает свободу mm-hmm. тебе, как художнику. Mm-hmm. Или...
1: Да, интересный вопрос. Ну, я думаю, что это скорее помогает, потому что когда вот у нас есть, ну, еще и видео, да, и какие-то записанный голос, да, то есть как будто бы уже, да, ты понимаешь, что зритель будет сравнивать и сопоставлять, вот, и, а здесь как будто... Ну, чем более образ от нас удален, и чем меньше вот мы можем его, что называется, потрогать, да, вот как-то осязать, тем это лучше, и это заставляет работать наше воображение. Ну, вот я еще, раз уж тут я уже сказал про Яну, я еще вот хотел немножко уточнить такую мысль свою, уточнить про нее, что вот я, да, уже имел счастье с ней работать как с актрисой, и я так вот для себя сформулировал, что Яна — это актриса-осьминог. Бывают разные актеры. Там вот мне доводилось, например, работать еще с актерами-крокодилами. То есть
0: это
1: такими...
0: твоя такая иерархия.
1: Да, я начинаю. Вообще, я думаю, что надо сделать такую классификацию актеров, да, свою какую-то личную. Мне правда кажется, что вот актеры — это как вот такие биологические особи. То есть актеры-крокодилы, то есть такие опасные, они неповоротливые, но очень зубастые, и с ними надо очень осторожно. Осторожно быть, да, и ты этого крокодила, ну, как бы, ты не можешь его там загнать в банку, да, например. Ты вообще должен с ним быть очень осторожным, и лучше держаться около его хвоста, как бы, чтобы разворачивать, да, в ту сторону, в которую тебе надо, говорить ему там, ползи туда, но в то же время, чтобы он тебя не съел или не откусил тебе там руку-ногу, да. Вот, а Яна, мне кажется, она вот такая противоположность, вот, этому этой особи — это актриса-осьминог. То есть это актриса, которая невероятно пластичная, и она может принимать форму того сосуда, в котором она окажется. Да? Вот у осьминогов же у них уникальная возможность там пролазить в какие-то мелкие отверстия. Да? И пролазит, он вдруг становится какой-то слизью совсем, проникает, и вдруг в другом пространстве
0: заполнять его, с собой.
1: Опять становится осьминогом, таким мясистым, с щупальцами, и может еще менять цвета. И мне кажется, Яна, она какая-то удивительная вот в этом плане, что она может принимать совершенно разные формы. И как раз когда у тебя есть такая актриса в твоей команде, мне кажется, поэтому ты и можешь пускаться во все тяжкие, да?
0: Да, любопытно, конечно, ты сравниваешь, но действительно еще и многомерность какая-то в этом, да, в осьминоге мы чувствуем возможность там через пространство, через времена, наверное, проноситься. Но опять-таки, связывая актрису и образ с самой Веры Федоровны, ты сказал, что у нее удивительная энергетика, да, у Веры Федоровны. А для тебя что это за энергетика? В чем ее зерно для тебя? В чем особенность именно этой личности, что в ней доминирует, в чем она, ее великость, так скажем.
1: Не знаю, когда я смотрю на фотографии Веры Федоровны, у меня на уме держится такое, может быть, избитое слово, но тем не менее одухотворенность, какая-то наполненность, осененность неким духом. Вот эту самую одухотворенность я чувствую. И мне кажется, что через все ее, через всю ее жизнь просвечивает какое-то, как сказать. То есть мне кажется, что как человек она слышала что-то такое, некую высшую силу, которую ее как будто ведет. И это действительно в ее биографии видно. То есть начиная с того момента, как она по ее воспоминаниям, когда она была в сумасшедшем доме и услышала, она запела и услышала свой голос, как звон серебряных колокольчиков. И она была, оказалась, в результате такой депрессии,
0: трагедии.
1: Потому что там у нее случилась такая личная трагедия. Не знаю, надо об этом говорить, не надо, как ты думаешь?
0: Не знаю. Личная, семейная у нее драма случилась с ее мужем. И получается, как это парадоксально, она попала в сумасшедший дом, но именно там она и впервые осознает себя, как актрису. Рождение ее, мне кажется, все-таки.
1: По крайней мере, она там почувствовала, она что-то такое услышала в метафизическом плане и поняла, что ее призвание — это театр, она должна быть актрисой. И потом в ее письмах тоже слышится, как будто какая-то сила, меня зовет, я чувствую какой-то голос, и это для меня важно. То есть, если я это слышу, то я не посмотрю ни на что, то есть я пойду туда, я пойду за этим голосом. И вообще это, мне кажется, ее жизнь, она как-то очень пришлась на то время, когда Вера Федоровна, проявила себя как актрису, это тоже такой переломный момент, это рубеж веков, это конец 19-го, начало 20 века, эпоха модерн, это, мне кажется, то есть это что, это символизм в России, этот период символизма, период декаданса, где тоже эта оппозиция, наверное, плоти и духа, она была очень важна. И конечно, с одной стороны, это дух, и здесь еще важно сказать, что, как актриса, Вера Федоровна думала, искала в этом направлении, то есть она Мне были интересны символистские опыты, символистская драматургия, и она там думала о том, вот как раз выразить на сцене, в театре, который по своей природе очень грубое такое и осязаемое как раз, да, очень искусство, вот как выразить какие-то тонкие духовные вещи, как выразить невыразимое, вот такое не физическое. Да, вот. И здесь еще, конечно, важно вспомнить, что Комиссаржевская первая в мире вообще, да, исполнительница роли Нины Заречной, то есть «Чайка Чехова», да, премьера которой состоялась в Александринском театре в 1896 году, и Комиссаржевская была Ниной Заречной. И вот эта цитата, вот эта фраза из этой пьесы «Чайка», что «во вселенной вечным и неизменным остается один только дух», она стала для Комиссаржевской девизом своего рода. И в ее письмах, в ее там записях мы это встречаем, вот эту фразу. То есть она для нее была очень важна про то, что да, есть вот как бы мир, мир материальный, мир плотский, и есть мир какой-то иной, мир духовный. И вот, ну вот во вселенной вечным и неизменным остается дух. И вот мне кажется, вот это слышание некого духа, да, вот эта обращенность к духу, при том, что как бы ничему плотскому Вера Фёдоровна тоже не была чужда, да, и она там вовсе не была монахиней, и, в общем-то, как раз, ну, и в ее биографии тоже вот эта тема духа, да, наоборот, тема плоти как раз тоже так проявляется очень, ну, подчеркнуто так, грубо, да, даже, ну, вспомним просто ее смерть, да, вот как она же умерла в тяжких муках, мучаясь не один день, да, и запертая вот в карантине, вот в этом случайном довольно пространстве, где она оказалась, да, в квартире ташкентской, да, то есть женщина, актриса, которая привыкла к почитанию, к любви, да, то есть она наблюдала процесс буквально разложения, да, то есть как она покрывается гнойными струпьями, вообще как это обезображивает ее лицо, и, ну, это же про плоть, но в то же время, да, и про дух, про какую-то стойкость духа, и вот да. Для меня, просто я так отвечаю долго на твой вопрос, вот для меня жизнь Комиссаржевской, ее образ, он вот как-то связан вот с этим противостоянием плоти и духа, да, вот как в «Чайке», опять же, где она играла, помните, там Костя Треплев написал пьесу про мировую душу, и там есть монолог мировой души, которая, значит, вот, ну, пребывает, да, в неком пространстве, уже когда все жизни слились вот в одну вот эту мировую душу, и этой душе мировой противостоит могучий противник дьявол. И мировая душа вообще в этой пьесе, она чувствует приближение вот этого могучего противника дьявола, который вот как будто бы и есть плоть, да, вот есть вот, ну, что-то противоположное духу, да, и вот для меня как раз, ну, не знаю, вот этот образ Комиссаржевской, он вот с этой оппозицией связан.
0: Да, и интересно, ты упомянул про Нину Заречную, сам Чехов восхищался ее игрой, то есть для него это было, ну, при том, что мы помним историю «Чайки», да, и все вот эти перипетии, связанные с самой постановкой, но вот именно Комиссаржевская, Чехов был совершенно очарован ее пониманием этого образа, и не случайно мы про него сейчас заговорили, потому что, мне кажется, во многом он, конечно, подготовлен, вот ты взял за основу «Бой бабочек», да, последний «Бой бабочек», ну, и «Бой бабочек», произведение, в котором она сыграла, ну, она, ей было уже за 20, да, по-моему, первый раз она сыграла 15-летнюю вот эту девочку, и вот этот «Бой бабочек» этот проходит лейтмотивом через всю ее жизнь, и мне кажется, то, что она нашла в образе Нины Заречной, оно как раз связано с тем, что было найдено изначально именно там, как ты думаешь?
1: Ну, да, возможно. Может быть, стоит тогда прояснить, да, что это, да, что «Забой это... бабочек», а то наши уважаемые слушатели запутаются.
0: Да,
1: надо сказать, что В общем, я пришел к Яне с этой идеей. Говорю: Яна, давай сделаем что-нибудь про Комиссаржевскую. Ну, Яна согласилась. Вот, и дальше, ну, у нас не было пьесы, да, вот, и что мы стали делать? Мы с ней искали материал, то есть я ей что-то приносил, Яна мне приносила, то есть, мы договорились, что за основу берем только, ну, документальный материал, то есть все, что нам известно о Комиссаржевской, вот, что называется, ну, то есть мы сами ничего не будем придумывать, мы возьмем только то, что нам известно, вот что она говорила, что о ней говорили, что... ну, какие-то факты, да, нам известные. Вот. И дальше, понятно, надо было этот материал, ну найти какое-то цементирующее вещество, да,
0: да,
1: что-то
0: да,
1: такое
0: да.
1: Вот, что связывает эту жизнь, эту биографию, которая насквозь драматургична, и там на самом деле столько материала, мне кажется, там материала вот хватит на 25 спектаклей и 50 фильмов на самом деле, потому что там, ну, настолько это такое интенсивное проживание жизни, и столько всего там есть, да, и ну вот нам показалось интересным как раз то, что вот одной из ключевых ролей Комиссаржевской и одной из ее любимых ролей стала вот роль девушки, которая расписывает веера бабочками, она рисует бабочек на веерах, то есть это такой юный художник, вот, это героиня пьесы Зудермана, значит, «Бой бабочек». И Вера Федоровна очень любила эту роль, она дебютировала этой пьесой в Александринском театре, вот, да, это стал ее дебютом,
0: да, да,
1: после
0: да.
1: которого ее пригласили как раз, ну, с ней заключили контракт, вот, и роль... Вот этой девушке она стала последней для Комиссаржевской. Вот так совпало, да, что в Ташкенте, когда уже, ну, стало понятно, что часть актеров заболели черной оспой, но надо сказать, что летальным исходом это кончилось только для Комиссаржевской. Вот. Значит, уже зараженная Комиссаржевская, тем не менее, сыграла вот эту роль в «Бой бабочек». Ее увезли уже, значит, на квартиру в каком-то, по-моему, невменяемом уже состоянии, в горячке. Вот. И, но, тем не менее, она спектакль сыграла, и вот как-то символично, что именно вот... этим «Боем бабочек»
0: закончилась жизнь.
1: Закончилась
0: и как
1: жизнь.
0: Дебют ее, как рождение, да. как актрисы, можно
1: да,
0: сказать,
1: и
0: началось.
1: Это же тоже, да, это такое, как сказать, такое символичное название «Бой бабочек». То есть бабочка, ну и у Зудермана тоже об этом, да, что бабочка – такое хрупкое создание, такое трепетное, но в то же время бабочка может противостоять вот... каким-то темным силам. Mm-hmm. То есть бабочка, вот это трепыхание крылышек, оно может быть очень действенным.
0: Да-да-да. Ну, действительно, вот тогда, когда состоялся ее дебют на Александринской сцене, оглушительный был успех, и отмечали, что она как будто бы даже сломала шаблон вообще игры, да, такой... так сказать, традиционный, казённый в чём-то, нашла вот это вот зерно, да, соответственно, именно в этом спектакле. Mm-hmm. И закончила она, да, получается, тоже им. Ей было тогда 45 лет, то есть она играла там с 20 по 45 mm-hmm. его, да, всё ту mm-hmm. же, всё ту
1: да,
0: же вот
1: да.
0: эту вот маленькую девочку, казалось mm-hmm. бы.
1: Да. Ну и вот, кстати, еще если вот продолжать вот эту тему плоти, да, то я вспоминаю, когда вот мы с Яной пришли на эту экспозицию свежим взглядом посмотреть вот эту витрину Комиссаржевской, а там что выставлено? Там выставлен, ну, ее костюм, да, ее, то есть не сценический, а тот, в котором она в жизни ходила, это шушун, mm-hmm. Да, и что там еще? По-моему, ее, я уже, простите, немножко подзабыл, там маска черная в витрине, зеркало, принадлежащее Комиссаржевской, по-моему, веер, ну, в общем, вот этот вот костюм, Вот. И еще театральному музею принадлежит фотография, где снят гардероб комиссара Ржевской, подлежавший как огню, ну, как бы сожжению, то есть его сожгли, да. Но известно, что один человек, он сфотографировал это перед сожжением, вот, и есть фотография в музее. И вот когда мы с Яной смотрели эту фотографию, на эту фотографию и вот на этот шушун, я помню, что Яна так сказала, говорит: «Женя, ты знаешь, вообще-то так, так страшновато, когда вот ты смотришь, да, вот на эти шкурки висящие, что остается от человека, вот такая как будто шкурка». И действительно, вот это, ну, вот эти вещи, они производят впечатление. И я еще здесь скажу вот о художнике Юрии Сучкове. Юра — это вообще удивительный художник театрального, он художник театрального музея, при этом он сценограф, то есть он как художник делает спектакли, и вот он нам помог вот в качестве сценографа. И как раз надо сказать, что вот эту идею, чтобы мы сыграли именно в этом зале, мне вот Юра как-то так меня забросил, и очень точно, как художник, он вот такие вещи, конечно, видит. И он мне сказал, что: «Женя, ты знаешь, ведь посмотри вот на эту витрину, вот эти вещи комиссара Ржевской, они же производят какое-то, ну, такое сильнейшее впечатление. То есть вот тебе надо просто сказать, да, в заявке, что я хочу вот в этом зале». И Юра в меня это забросил, да, и как-то я стал тоже об этом думать, про эти вещи, про этот костюм. И дальше вот думал о том, вот как, что с одной стороны, да, действительно, вот от человека остается вот эта оболочка. И сам музей, он нам дает вот эту оболочку, да, он говорит: посмотрите, вот что осталось. Mm-hmm. И когда ты понимаешь, что вот это то редкое, да, что осталось, а вообще-то все вот от комиссара Ржевской было сожжено, вот этот гардероб, письма, да, все это подлежало пламени, да, там, чтобы отдать это пламени, вот, и ты думаешь, а как вот, какими средствами вот сделай так, чтобы это в воображении зрителя как-то ожило. Вот, я не знаю, насколько там нам это удалось, но вот мы с Яной, ну, вообще и со всей командой, да, об этом думали. Еще, и, конечно, вот мы... Ты обратил внимание на музыку.
0: Да, да.
1: Вот надо сказать, что еще в нашей команде есть... композитор совершенно удивительный, это Елена Белкина. Она тоже, как и Яна, служит в БДТ, вот, как музыкант, но еще она композитор. И последние сезоны она вот как раз себя проявляет в этом качестве. Я очень рад, что Лена оказалась с нами. И надо сказать, что вообще как она работала, для меня остается загадкой, потому что я, мне кажется, с музыкой не особо дружу в таком теоретическом плане. То есть я, например, не могу композитору сказать, вот что мне надо. И когда вот Лена у меня спрашивала: «Женя, а что ты хочешь по музыке?», я так иногда впадал в какой-то ступор, и я не понимал, какими словами ей это объяснить. То есть как-то в общих чертах что-то это. И дальше мне кажется, что Лена, она уже потеряла надежду от меня услышать что-то внятное. Но что она делала? Она просто сидела на наших репетициях. Вот мы с Яной там разговаривали. Разговаривали у нее дома, потому что Яна тогда, ну, у нее была там травма ноги, и, ну, уже там, слава богу, все хорошо, но, в общем, я так получилось, что в основном, то есть мы собирались у Яны дома. Вот, только изредка выбирались в музей. Вот, и Лена с нами сидела, она слушала просто наши разговоры и что-то там,
0: значит,
1: набрасывала, да.
0: Но вы не слышали при этом, да?
1: Ну, а, может и быть, Лена какие-то нам звуки, нет, давала услышать что-то. Ну, честно говоря, у нас, мне кажется, с Яной была такая тревога, что у нас с пьесой как-то... сложно с пьесой, да, как бы что будем играть, что нам было в то время не до музыки. И вот Лена, она вообще удивительный, как оказалось, да, она удивительный интуит, то есть она как-то интуитивно что-то такое набрасывала, и потом, а я уже просто для себя отпустил эту ситуацию с музыкой, я как-то Лене поверил, вот я думаю, ну, что-нибудь будет. Угу. И потом, когда вот мы уже оказались в том зале, в музее, и вдруг Лена вот здесь и сейчас стала включать то, что она написала, что ей уже там, ну, как-то вот она над чем работала,
0: Пришла.
1: То есть вдруг стало понятно, что это такая у нас точная партитура, которая, ну, вот очень помогает актрисе и очень точно выражает какое-то состояние, да, атмосферу, смысл. В общем, я просто в восторге от того, как
0: работает. Да, музыка настолько органично, как будто приросла прям к этому спектаклю. Удивительно гармонично получилось. И вот это вот какая-то ее внутренняя, да, и тревожность, и хрупкость, угу. И вот противоречивость там передана очень здорово. Уже мы услышали вместе с нашими радиослушателями частично. А вот, Женя, еще такой вопрос. Вот про вы фактически там взаимодействуете с... Ну, мы назвали там экспонаты, но фактически вы как бы ведете с ними диалог. Вот эта идея, она когда появилась... То есть была ли мысль параллельно как-то существовать, просто на фоне? Или вот сразу понятно было, что вы прям, так сказать, в ткань музея внедряетесь? И ну, сложно ли было получить разрешение на все?
1: Нет, ну все-таки мы с экспонатами как-то обращаемся бережно.
0: Да,
1: понятно,
0: да, да.
1: Что мы там ничего руками не трогаем. То есть там, ну, Яна подходит, да, к какой-то, ну, к картине, да, светит фонариком, там, не знаю. Да, но.
0: Ну, даже там как бы со стенами, да, притрагивается что-то там, уже туда письма.
1: Ну да, но здесь надо сказать, вот, там, что здесь нам тоже очень помог Юра Сучков, который вот тоже такой удивительный человек. Он вроде бы иногда кажется, да, я с ним тоже не первый раз работаю, вот. Я заметил, вот Юра, он вроде бы, может быть, может даже ничего... не делать вот такого, ну, как сказать, тоже осязаемого. Ну, то есть это же здесь, он же нам не написал какую-то декорацию, да, он нам не шил костюмы.
0: Да.
1: То есть он, ну, он вот своим взглядом художника, он как-то нас очень точно направлял. И он тоже так вот, ну, когда там пришел на репетицию, он тоже вот, он говорит, что не надо, то есть он нас старался как раз... Ну, то есть направить на вот эти экспонаты. Он говорит, что вот здесь важно понимать, что вы находитесь именно в музее, что вы должны с этим работать. То есть там Комиссаржевская говорит про Мирхольда, да, которого она пригласила когда-то в театр, потом она его выгнала из своего театра. Но вот это важная очень персона в ее жизни, да. И вот когда там, допустим, там Яна произносит какой-то монолог Комиссаржевской, адресованный Мирхольду, Юра говорит, ну вот, то есть здесь же и есть Мирхольд, вот в этих костюмах с маскарада, там вот в этом зале выставлены костюмы, которые Мирхольд, ну, то есть из спектакля Мирхольда «Маскарад», и не только из этого. Он говорит, то есть надо вот понимать, что вот здесь и есть Мирхольд, и это тоже его какое-то плотское присутствие, да, такое вот очень вещественное, и с этим надо работать. И тоже там вот Юра нам, ну, какие-то предложил там вот, да, например, чтобы Яна какие-то фотографии, с которыми она работает, она буквально наклеивала на стены. То есть мы пользуемся, сразу скажу, таким специальным, ну, таким веществом, которое не оставляет следов, поэтому здесь все так...
0: Продумано,
1: да, все продумано, но вот Яна, да, она как будто бы вот те фотографии, карточки, которые есть у нее в руках, с которыми она работает, она ими продолжает вот эту экспозицию. Вот. Потому что тоже вот Юра мне очень интересно сказал, он когда вот был репетиционный процесс, он сказал, что, Женя, ты знаешь, я не впервые вот уже, ну, то есть не один раз смотрел на такие опыты, когда режиссеры идут в музей, да, в разные музеи, там есть и в Эрмитаже есть такие проекты, да, там и в других музеях,
0: да.
1: Вот, и он говорит, что здесь, конечно, очень важно, чтобы режиссер не относился к музейной экспозиции, как к бесплатной декорации. Потому mm-hmm. что иногда бывает, то есть как будто режиссеры говорят, а, ну у нас есть бесплатная декорация. И даже
0: не декорация, а просто пространство, бесплатное пространство.
1: Да,
0: там,
1: пространство,
0: не думая,
1: да.
0: Уже и не важно, что.
1: Фон, да. Mm-hmm. И здесь как раз вот важно, чтобы режиссер, актеры, да, вот как бы вот понимали, что осознавали, да, что это именно музейное пространство, mm-hmm. и с ним не нужно работать так, как, допустим, и вообще невозможно работать так, как это в сцене коробки, да, mm-hmm. то есть которая иллюзорная. То есть есть вот эта коробочка сцены, и туда ты можешь там понаставить каких хочешь декораций. Но здесь другое, то есть здесь есть, здесь пространство диктует свои законы, да, и есть вот, например, вот этот костюм, это витрина, это как данность, и ты должен тоже с ней работать. И вот Юра тоже так меня в этом смысле направил, спасибо ему, и как бы думать в этом направлении было очень интересно. Вообще вот как? Я не говорю, опять же, что там, да, у нас все получилось, и мы такие молодцы, вот, это, ну, пускай, да, зрители придут, да, и оценят, но, тем не менее, об этом думать было очень интересно. А как вот действительно, вот есть вот эта одежда в витрине, да, Комиссаржевской, и как там Яна может с этим взаимодействовать, там, не имея возможности трогать руками, да, но вот как выстроить мизансцену, да, вот что нужно сказать так, чтобы вот этот костюм, да, вот эта оставшаяся как бы шкурка, да, оставшаяся шкурка как-то работала.
0: Да, безумно интересно, и призываем наших радиослушателей прийти на спектакль. Напомним, что 20 и 21 июля состоятся показы, а билеты можно купить на сайте, да, театрального музея,
1: да,
0: или в кассе
1: выложено,
0: театрального музея.
1: Но, есть.
0: Да, и важно это заранее сделать, потому что пространство очень камерное, это буквально маленький зал, да, там же ограниченное количество.
1: Там, по-моему, до 30 мест всего.
0: Да.
1: То есть будет два показа, и на каждый показ продается по 30 билетов.
0: Да, то есть очень важно успеть. И вообще еще вот, может быть, мы уже близимся к концу нашей программы. Вопрос про сложность работы в таком маленьком пространстве. Я заметила, что, ну, ты назвал команду свою, но на самом деле там человек 10, наверное, которые помогают организовать. Вовремя там не всегда, не сразу появляется такой импровизированный зрительный зал. Да? Вот насколько вы испытывали вот эти вот технические сложности работы с таким вот камерным локусом?
1: Это, конечно, да, это, конечно, сложно, да, и что пространство музейное, потом, да, это все-таки там не какой-то, да, там, ну, не знаю, Николаевский зал Эрмитажа, да, где все-таки есть простор, а это, ну, небольшая экспозиция, да, и там есть свое вот ограничение, да, в виде витрин, в виде там собственной архитектуры, но не знаю, конечно, да, ну, сложности есть.
0: Да, но и звуковод. То есть, например, все равно каждое дыхание, даже вот зритель, который пришел, да, каждое там шуршание, оно же тоже отзывается, поэтому здесь важно такой диалог еще вести друг с другом. Mm-hmm.
1: Это интересно, потому что, мне кажется, вот тогда вот это... Вот эта близость зрителя, вот действительно, что, ну, мне кажется, актриса, да, чувствует вот это дыхание зрителя, там, потому что она стоит в нескольких шагах, там, буквально, да, от него, и, ну, это тоже становится условием спектакля, да, вот тем, что называется драматургией спектакля, еще какой-то дополнительный, да, то есть вот этот, ну, не знаю, мне всегда, то есть когда вот я был на тех двух показах, я тоже ловил, наблюдал над таким неровным дыханием спектакля, потому что действительно, вот, например, в какой-то момент там кто-то кашляет, кто-то там что-то полез в свою сумку, и как будто тебе кажется, что сейчас все расфокусировалось, и я думаю, так, ну сейчас же Яна, она же это выиграет, да, то есть, и действительно, и как-то вот Яна там, не знаю, как-то тем не менее брала внимание зрителей, и потом, там, не знаю, достигала какого-то момента, когда была полная тишина, и мне кажется, что все просто просто, ну вот, следили только за ней. А потом опять, да, там что-то, не знаю, вот какое-то вот это дыхание опять становилось неровным. Но это такое, мне кажется, живое условие. И как раз то условие, которое, ну, не так ощущается в условиях там большой сцены, да, когда зрители
0: и актёры становятся единым дыханием, да, просто друг с другом. Рампой. И я там была, но я очень хотела бы еще раз посмотреть, потому что, мне кажется, вот такого рода проекты, они каждый раз вообще другие, потому что, вот как ты говоришь, много зависит от именно от тех, кто пришел, да, вот от самого пространства, от наполнения, то это делает другое произведение каждый раз, оно живое очень-очень, даже в большей степени, чем на театральной сцене. Поэтому будем зрителями этого спектакля, приглашаем радиослушателей. Пока прощаемся с Женей до следующего раза. Ждем тебя в нашей студии.
1: Спасибо.
0: До свидания.

0: В исполнении Кита Джаррета прозвучала прелюдия и фуга ре-мажор Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Поучение святого праведного Иоанна Кронштадтского о Пресвятой Богородице. Слышите, братья и сестры, что воспевает Святая Церковь о Пресвятой Госпоже нашей Царице Богородице? Она поет «Заступница наша усердная». «За всех моли Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем творишь и спастися в державный Твой покров прибегающим». Эти слова Пресвятой Матери Церкви о Пресвятой Матери Божией — самая чистая истина. Они говорят то, что бывает непрестанно на самом деле. Ибо Пресвятая Богородица в матерней любви своей к нам предстательствует об нас пред престолом Божиим день и ночь. «День и ночь моли о нас», — говорит ей Святая Церковь в богослужении полночном. «И скиптры царствия Твоими молитвами утверждаются». Каждый из вас видал и видит часто, что Пресвятая Богородица изображается на иконах или с обеими молебно простертыми к Сыну Своему и Богу руками, или с одною простертую на молитву к Нему рукою. Ибо в этом последнем случае она на другой руке держит вседержавного Сына Своего, держащего всю тварь горстью. Это видимое изображение наглядно показывает нам невидимое дело, непрестанно совершающееся в мире духовном, на небе, неусыпную молитву о нас, пред Богом Божией Матери. Ибо на небе не знают ночного упокоения, как у нас на земле. Там вечный день, вечное бодрствование, вечное всерадостное словословие Творца, непрестанная молитва о нас. О, как утешительно, братья мои, думать и быть уверенным, что на небе есть такая всегдашняя усердная, неусыпающая заступница и ходатайца о нас, грешных, пред Богом. Чего не может она исходатайствовать роду христианскому, присно ее блажащему, прославляющему, величающему? Да, может все исходатайствовать. Впрочем, только тем из христиан, которые не уснули в греховной смерти, которые сами с верою простирают к ней свои руки с молитвой о помощи, или в молитве словословия и благодарения, которые сами стараются по-христиански жить, Христовы заповеди исполнять, и хотя согрешают по немощи человеческой и по некоторому забвению, но вскоре восстают, познавая лесть греха, и снова принимаются за добрые дела, за свое спасение. Таким христианам много помогают молитвы Божией Матери. Но недейственны молитвы Божией Матери для нерадивых к молитве и ко всякому доброму делу, по нерадению падающих из одного греха в другой, из одного порока в другой. Ибо дары Божией благодати воспринимаются нами через веру, через наше собственное желание и искание их. Бог не мечет бисеров своих пред свиньями, да не попрут их ногами своими. Впрочем, что я говорю, недействительно, нет, даже и для них действительно молитва Божией Матери. Ибо она просит и о них Сына Своего, чтобы Он еще и еще потерпел, им не очнутся ли они от сна греховного. Не познают ли бездну зла, в которой они погрязли, не пожелают ли небесной помощи,

0: женщине воздохнут ли к Богу? И сколь же многих она воздвигла молитвами своими из глубины греховной. Примером тому может служить преподобная Мария Египетская, которая из величайшей блудницы сделалась величайшую праведницу, равно ангельную. Именно молитвы Божией Матери сделали то, что она очнулась от сна греховного, притекла к покаянию и решилась изменить свою жизнь. «Братья мои, Пресвятая Богородица есть Царица и Матерь наша по благодати. Она, исполненная любви, Матерь Всетворца и Спасителя нашего по человечеству Его. Никто больше и я после Спасителя не любит людей. Никто больше и я не болезнует об них, никто больше и я не печется о их вечном спасении. Как же ей не молиться об них матерски? Да не вринутся они в ад и в огонь гиенский навеки. И прибавлю, как же нам-то не молиться о себе? Как же нам-то не позаботиться о себе, о своем вечном спасении и вечном блаженстве? И если она Царица и Матерь наша, и Матерь Божия, то дочтим ее по достоянию, не устами только, но особенно делами, кротостью, смирением, воздержанием, чистотою, послушанием Богу, соблюдением Его заповедей, преданностью Его воле, терпением. Она — начальница мысленного наздания, то есть она первая по святости и величию в Церкви Христовой, как Царица. Но и мы, члены Церкви Христовой, хотя и немощные, постараемся же вести себя достойно такой великой начальницы нашей, да ревнуем по силе своей подражать ее кротости, смирению, чистоте, преданности воле Божией, терпению, любви к Богу и ближним. Не забудем прибегать чаще в державный покров ее с верой, упованием, любовью, и она будет непрестанно заступать всех прибегающих с верою в державный покров ее, всех в напастях и скорбях и болезнях, обремененных грехами многими, предстоящих и молящихся ей умиленную душою и сокрушенным сердцем, предпречистым ее образом, со слезами и невозвратно, несомненно полагающих на нее надежду. Она подает избавление от всех зол и всем полезное дарует, ибо она — божественный покров рабом своим. Аминь.
1: Поучение святого праведного Иоанна Кронштадтского о Пресвятой Богородице читал Георгий Корольчук.

0: Всякое дыхание дохвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка санкт-петербургских храмов». У микрофона ведущая цикла «Музыка санкт-петербургских храмов» Людмила Зотова. Продолжаем наши встречи с разными храмами нашего города. И сегодня у нас будет встреча не совсем обычная. Мы будем говорить и слушать музыку собора Владимирской иконы Божией Матери. В гостях у нас сегодня Ирина Валентиновна Болдышева. Ирина Валентиновна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.

0: Итак, дорогие друзья, сейчас прозвучал пасхальный тропарь в исполнении хора певческой школы во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери. Ирина Валентиновна, гость нашей сегодняшней передачи, является создателем, главой и регентом этой певческой школы. Итак, Ирина Валентиновна, вот я вначале сказала, что музыка Владимирского собора, как мы все называем собор во имя иконы Владимирского иконы Божией Матери, она будет такая у нас не совсем обычная, потому что мы сейчас слышали звучание детского хора, который вы создали и которым вы руководите. Расскажите, пожалуйста, вот эта школа, певческая школа, когда была создана вами, как вы пришли вот к идее создания, и сколько лет она существует, и что сейчас из себя представляет эта школа?
1: Благодарю вас. Я к этой идее никак не приходила. Получилось как раз так, что как только открылся наш собор, меня пригласил тогда еще служивший у нас батюшка Николай Беляев, который сейчас служит в монастыре батюшки Иоанна Кронштадтского. Тогда он еще совсем недавно был рукоположен, служил в нашем соборе и пригласил меня организовать какой-нибудь детский хор, хорик при воскресной школе, которую он открыл. Это были буквально первые месяцы после того, как возобновились богослужения в нашем соборе.
0: Это в каком году было?
1: Они возобновились 7 апреля на Благовещение, вот 19 лет назад. И сначала я очень испытывала некоторые страхи, опасения, как я возьмусь за такое дело. И даже первое время отказывалась, и батюшке пришлось проявить некоторое упорство. Я все говорила: батюшка, я ничего не знаю. Но в конце концов батюшка придумал так, он сказал: вы же знаете все-таки немножко больше, чем они. А там были 7-летние, 8-летние деточки. И вот пришлось решиться. А поскольку еще прежде вот было получено благословение от преснопамятного старца архимандрита Иоанна Крестьянкина именно на то, чтобы заниматься с детьми.
0: Это вас благословил?
1: Да, причем оно было получено тогда, когда еще не было открыто ни одна воскресная школа, еще никаких хоров не было. И немножко я удивилась этому благословению. Но это благословение старческое, оно вот так дивно процвело на нашем хоре, что вот я верую, что за молитвы старческие, вот уже 19-й год наш хор существует, и вначале это было небольшое количество детей, около 30 человек, но уже через несколько месяцев это было 60 человек, и через несколько лет это уже было 200 человек, и теперь из года в год стабильное число учащихся нашей певческой школы – это 200 человек.
0: А скажите, пожалуйста, 200 человек, детей, это кто? Что за дети? Дети, которые посещают воскресную школу, или это дети прихожан храма, или это вообще любые дети, которые слышали об этом хоре, могут туда прийти?
1: Дети самые разные. Основной состав состоит из тех, в основном, кто уже давно поет, потому что есть такие, которые пришли, например, 5-летними, и можете посчитать, сколько им стало через 19 лет. Вот есть дети, которые приходят в младшую группу, у нас две дошкольные группы, они занимаются по вторникам, 4-5-летние дети и 6-7-летние. И дети не только наших прихожан, но даже и из-за города привозят, даже вот одну девочку много лет возили, а потом она подросла и сама ездила из Тосно, Анечка Иванова. Так что самые-самые разные дети со всего города, те, кому дорого древнее пение, потому что особенность нашей певческой школы в том, что мы изучаем именно истоки церковно-певческой культуры, пытаемся вот эту ниточку драгоценную, ручеек драгоценный, идущий еще от святых отцов, от святоотеческой традиции найти. Это, в первую очередь, византийская традиция и древнерусская певческая традиция. Это очень многих привлекает, конечно, потому что в этих распевах заключается богатство молитвенного опыта многовекового, многих-многих святых, потому что в древности церковные песнопения, как гимнографию, так и музыку создавали не светские люди, создавали люди, которые были духоносными, чаще всего были люди монастырские, которые много молились, очищали себя, постились перед тем, как создавать, да, икону или песнопение. Поэтому в этих распевах такая дивная чистота, в них прямо дух вот святоотеческой молитвы. Поэтому легко и радостно молиться под эти песнопения. И очень многих людей это привлекает, и тех, кто хочет петь, и тех, кто хочет слышать их на богослужении.
0: Ирина Валентиновна, я предлагаю еще послушать музыкальный фрагмент, фрагмент в исполнении вашего хора, и подтвердить ваши слова, что легко молиться, легко слушать вот этот детский хор. Что сейчас прозвучит, скажите, пожалуйста.
1: Сейчас прозвучат стихиры Пасхи византийской традиции. Причем надо сказать, что в своем течении византийская традиция, она, конечно, все новые и новые ручейки в нее вливались, и есть в ней и более древние песнопения, и менее древние. Но вот именно пасхальные песнопения, они очень древние. И мы уже около 10 лет поем византийскую Пасху, и опыт наш таков, что когда споешь византийскую Пасху, то вот к отданию Пасхи радость не ослабевает, потому что там так глубоко переживается каждое слово, и именно ни на секундочку не дает святые, вот создатели этих распевов, забыть, какой ценой эта радость нами получена. И от этого она не становится меньше, от этого она становится больше и глубже, и как семечко, брошенное в землю, она растет, растет, растет и нисколько не убывает ко дню Вознесения.

0: прозвучали стихи Пасхи византийской традиции из диска «Пасха верных». В этот диск вошли очень интересные песнопения Страстной Седмицы, особенно «Древние дни свисят на древе», а также полностью все песнопения «Пасхальной заутренни».
1: Ирина Валентиновна Болдышева – гость нашей сегодняшней студии. Ирина Валентиновна – создатель и регент хора при церковной певческой школе. Этот хор находится в соборе Владимирской иконы Божьей Матери. Ирина Валентиновна, вот такие дети чудесные пели. Сейчас мы все слышали, как звучит ваш хор. Скажите, пожалуйста, вот что за ребята, каким образом, во-первых, они... На каком языке они поют, какими языками они владеют, как они учат такие тексты? Вот песнопение все-таки довольно сложное. Как вы с этим справляетесь?
0: Главный секрет педагогики – дети хорошо учат то, что они любят. А древнее пение детским душам часто как-то открывается даже лучше, чем иным взрослым, в силу того, что детские души очень чисты. И еще нет вот этого большого наслоения впечатлений более поздней светской музыки, уже музыкой, порожденной секуляризацией и не церковным мироощущением. А детские души, когда они воспринимают вот эту святоотеческую традицию, они как-то очень живо отзываются, им радостно и хорошо петь. Я помню, первый раз очень давно это было, когда принесла им эктень византийской традиции. На самый конец занятия оставила, думаю, просто покажу. Так они меня не хотели отпускать домой. Ирина Валентиновна, давайте еще раз, и, пожалуйста, еще раз поем. И потом вот с каждым уроком все больше и больше. Потому что они вот чистотой этой своей, простотой и цельностью, они воспринимают те вот драгоценные и таинственные вещи, которые вложены в эти распевы еще великими духоносными отцами, которые их создавали. Потом вот как есть намоленная икона, перед которой совершенно иначе наша душа раскрывается. Точно так же и распевы. Распевы, которые много веков звучали в церкви, и которые свою теплоту и опыт своего живого поклонения, богопоклонения, своей живой молитвы влили множество угодивших Богу праведников и горячо любящих Бога христиан. Все это таинственно хранится вот в этом источнике. Поэтому, занимаясь древним пением, мы в первую очередь очень обогащаемся. Это великое богатство, подобно тому, как вот гимнография православная, да, наши Минеи, Триоди, наш Актоих Иоанном Дамаскиным в основной части созданы. Величайшее богатство, никаких слов не скажет изъяснить. Точно так же и распевы, которые создавались вместе с ними, являют такое же великое богатство утешения, исцеления для души. Потому что, например, Иоанн Дамаскин преподобный, вот в честь которого наш хор имеет радость носить имя, он создавал одновременно и тексты, и сами песнопения.
1: И все-таки, Ирина Валентиновна, приходит к вам пятилетний ребенок. Как он может освоить вот такой текст большой и быть полноправным участником этого хора? В чем этот секрет?
0: Вы знаете, хору уже такое количество лет, что я вот наблюдаю действие церковного предания даже на вот таком протяжении 19 лет. Потому что, например, сейчас почти никого нет в хоре, кто учил бы литургию византийской певческой традиции, которую мы поем каждую неделю, иногда и два раза в неделю. Но младшие, когда они приходят, я их там спустя какое-то время допускаю стоять на клиросе или потихонечку там петь какие-то эктении, святые Божии. Ну, у всех по-разному это бывает, кому что можно разрешить. И они из года в год, молясь вместе с нами, они усваивают, они привыкают, они сначала молитвенно осваивают эти распевы, они привыкают молиться под них, а потом они уже привыкают и своими устами изливать свою молитву, которая уже жива в их сердцах. Вот. Конечно, есть у нас и уроки греческого языка, понемножечку и церковно-славянский язык стараемся им давать знакомить, чтобы глубже перед ними раскрылась эта красота, чтобы они умели тоже ценить это сокровище.
1: А дети все православные в вашем хоре? Или были такие дети, которые приходили не воцерковленными, а вот, становясь участниками вашего хора, входили в церковь, в жизнь церкви?
0: Сейчас в основном приходят православные. Uh-huh. И сейчас уже много семей, которые приводят детей, которые родились в венчанном браке, uh-huh. которые с детства уже умеют перекреститься с младенчества. А в первые годы немало было таких деточек. Вот я помню, в самый первый год повесили мы объявление о том, что набираем деточек в хор, и просто вот случайно идущие девушки молодые, девочки вот заходили, ничего не зная, что пойдем. А потом оставались и уже были верными такими.
1: И входили в церковь благодаря этой работе.
0: Да, а детям, вы знаете, им легче войти в церковь, если есть хоть какое-то дело. Потому что если ребеночек еще не почувствовал молитвы, вот просто так вот стоять ему трудно. А если он что-то делает, то, конечно, это очень облегчает. Даже я первые годы сделала специальную такую группу для не очень талантливых детей, для того, чтобы иметь возможность никого не оттолкнуть, потому что мы всегда прослушивание, конечно, серьезное проводим перед тем, как кого-то принять. Но вот часто бывает, что приходит ребеночек, явно семья не церковная, и как вот сложится его судьба. Вот чудо такое произошло, что вот привела его Матерь Божия в церковь, и, конечно, нельзя ему сказать, вот уходи, там слуха у тебя нет, поэтому я ободряю и принимаю. И вот довольно долго существовала такая группа. Ну, по крайней мере, там «Отче наш» в церкви, они могли спеть чисто, и очень много мы им рассказывали, и, во всяком случае, имели они возможность полюбить церковь и стать сынами и дочерьми.
1: Такими. То есть у вас и мальчики, и девочки, да?
0: И мальчики, и девочки.
1: Ну, девочек, наверное, больше, как всегда, это было.
0: Девочек, как всегда, больше.
1: Так что, уважаемые радиослушатели, если у вас есть мальчики, которые вы еще не знаете, чем занять и куда их пустить, вот, пожалуйста, в собор Владимирской иконы Божией Матери можете приводить к Ирине Валентиновне Болдышевой. Ирина Валентиновна, вот ваш собор назван в честь иконы Владимирской иконы Божией Матери. И я думаю, что песнопения, посвященные Божьей Матери, наверное, тоже какое-то особое место занимают в творчестве вашего хора. Да, вы исполняете, вероятно, какие-то...
0: Да, конечно, и немалое. Мы с большой любовью поем «Параклис». Это молебный канон ко Пресвятой Богородице, который вот тоже переложен мною на церковно-славянский язык византийской традиции. И готовим запись и нотное издание, ну и отдельные стихи, ротропари Матери Божией, конечно. И когда поем литургии, то стараемся и на запричастный стих всегда что-нибудь спеть, посвященное Пресвятой Богородице, нашей покровительнице, которая хранит нас вот уже 19 лет под своим покровом таинственно. И хотелось бы сейчас предложить нашим дорогим радиослушателям услышать песнопение. Вот в моем переводе первая строчка звучит «Владычица Пречистая». Но это знаменитая песня святителя Нектария Эгинского, величайшего святого XX века греческого. Ее греческое название «Агни Парсены».

0: Прозвучало песнопение византийской традиции на слова святителя Нектария Эгинского «Владычица Пречистая» из диска «Воспойте и радуйтесь». В этот диск вошли избранные песнопения литургии и всеночной византийской традиции, а также расписанные на распев византийский стихированного мучеником и исповедником российским из январской службы.
1: Ирина Валентиновна, я думаю, что радиослушатели обратили внимание, когда вот звучали песнопения в исполнении вашего хора, на ясность дикции и артикуляции вот поющих. То есть можно было понять каждое слово. Это не так часто можно встретить, когда мы слышим церковное песнопение. И вот еще я слышала, что вокальная школа у вас имеет какие-то совершенно уникальные особенности в вашем обучении, в вашем исполнении. И не поделитесь ли вы вот с нами этой стороной вашей деятельности? Как вы добиваетесь такой ясности и точности исполнения?
0: Да, действительно, нам приходится довольно много работать над звуком. На каждой спевке, которая длится около 2 часов, где-то первые полчаса, а то иногда и 40 минут, мы работаем исключительно над звуком. Но детям это очень интересно, потому что очень большая радость, когда ты звучишь. Потому что Господь жизнь вдунул в человека, да, с дыханием. И пение – такой таинственный процесс, он основан на дыхании, то есть на том, с чем вообще жизнь вошла в человека. И поэтому человек вообще задуман Богом, как человек звучащий. Человек – это инструмент. И грустно человеку, когда он не звучит. И вот когда очищаешь у человека возможность вот зазвучать, то это сопряжено с удивительной радостью. И, ну и любой певчий тем более знает, что радость большая, когда ты звучишь, когда это действительно какой-то инструмент Божий. Но добиться этого очень нелегко. И здесь, конечно, нам очень помогает вот вокальная школа естественного пения, которую довелось мне перенять у ныне уже упокоившейся Таисии Георгиевны Волковой, замечательного вокального педагога, которая владела школой еще царского времени. То есть раньше так вот пели на Руси, можно сказать, все или почти все. А со временем вот эта наша неестественная жизнь в условиях цивилизации, она сказалась очень на таком тонком процессе, как пение, да, и пение стало очень мышечным. А любая мышца певческого аппарата, как только она хоть немножко зажимается, она изменяет и искажает природный тембр. И человек с великолепнейшим голосом может всегда петь некрасиво, или глухо, или как-то грубо, или плоско. И вот задача педагога – освободить от всех зажимов природный тембр. Да? Потому что звук – это что такое? Это волна, которую издает твердое тело. Да? Вибрирующее твердое тело – это что? Это кость. Значит, у нас есть система резонаторов верхних, гайморовые лобные пазухи, и, как итальянцы называют, загрудье. А мышца не должна звучать. И когда вот человек не научен правильно петь, а петь надо, он напрягает мышцу до такой степени, что она становится твердым телом. И происходят большие искажения. Но без правильной певческой школы никогда не добьешься хорошей дикции. А поскольку в церкви самое главное слово, то мы не жалеем на это время.
1: Вам удается сохранить и голоса детей, и поставить голос так, что и дикция у них на должном уровне сохраняется. Да. Давайте примем один звонок в студию. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
2: Лидия. Ирина Валентиновна, скажите, пожалуйста, ваш хор участвует в службах церковных в храме?
0: Спасибо. Наш хор участвует 19 лет в церковных службах в храме. Мы поем почти каждое воскресенье, а иногда и 2 раза в неделю. И много ездим по приглашению.
1: Ну вот в храме в каком? В соборе Владимирской иконы Божией Матери. Но не только ведь, да?
0: Нас очень много приглашают и в другие храмы, и часто на престольные праздники украсить богослужение. Ну, очень много храмов, если начать перечислять, где мы только не пели в Петербурге, то больше храмов, наверное, где пели, чем где не пели.
1: А как узнать, в каком храме вот ваш хор будет петь там какую-то службу? Это можно каким-то образом узнать? Или у вас это все?
0: Вот, к сожалению, этот вопрос еще не налажен. Но многие обращались ко мне с такой просьбой, надо что-то придумать.
1: Да. Ирина Валентиновна, я присоединяюсь к вопросу нашей радиослушательницы и хочу спросить, вот по Петербургу, понятно, вы поете в разных храмах, где еще, кроме нашего города, вашему хору удается выступать или петь на службах? Куда вы выезжаете? Ваши поездки, пожалуйста.
0: Поездок было много удивительных. В первые годы это в основном были поездки к святыням русских монастырей. Валаам, Оптина, Пустынь, несколько раз Соловки, Анзер, московские святыни, Троица Сергиева Лавра. Неоднократно мы пели вот раннюю службу у мощи преподобного Сергия, а также, конечно, драгоценнейшие дни пережиты нами у гроба Господня в Иерусалиме, где тоже спеты три божественные литургии, в Вифлееме, в пещере Рождества, на горе Синай. Тоже дети
1: вас
0: поднимались.
1: Вас туда приглашали или вы сами вызывали, ну, вызывались?
0: Как правило, приглашали. Как правило, уже один раз пели, уже как-то это быстро облетело. И
1: это и честь такая.
0: Люди
1: и...
0: уже, да, конечно.
1: В таких
0: конечно.
1: Местах петь. Причем... А может что-то послушать вот из того, из ваших каких-то гастрольных поездок?
0: Вот последние наши поездки 4 года подряд были в Екатеринбург, к святым местам, связанным с подвигом мученическим святых царственных страстотерпцев. Мы 4 года подряд поем ночную, всеночную литургию на Ганиной яме в ночь на 17 июля. И сейчас хотела бы предложить песнопение на слова Сергея Бехтеева. Долгое время думали, что Ольга Николаевна Романова, великая княжна мученица, написала его. «Пошли нам, Господи, терпение».

0: Прозвучало песнопение «Пошли нам, Господи, терпенья», и музыку написала к этому песнопению наша гость Ирина Валентиновна Полдышева. А сейчас мы примем звонок в студию. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
1: Петр меня зовут. Скажите, пожалуйста, я один раз пришел в воскресный день на раннюю службу, и я очень порадовался, там пели по-гречески. А потом пришел еще раз и еще раз на раннюю, и я думал, что это только на ранней, а на самом деле вот не понимаю, когда же можно прийти и когда поют по-гречески. Бывает так точно. Спасибо, Господи.
0: Спасибо за вопрос, Петр. Можете ли вы ответить, Ирина Валентиновна?
2: Мы действительно иногда поем на греческом языке, но вот надо как-то эту проблему решать, чтобы люди имели возможность знать. Мы довольно часто поем ранние у себя в храме, обычно 2 раза в неделю. Но если нас приглашают куда-то в другое место, то мы пропускаем. Может быть, мы какие-нибудь придумаем объявления, чтобы люди, которые любят древние распевы, имели возможность приезжать.
0: Ирина Валентиновна, вот мы сейчас затронули тему вашей композиторской деятельности. Скажите, пожалуйста, ведь вы заканчивали в консерватории по классу композиции, да?
2: 2 факультета, композиторские и органные.
0: И органные, замечательно. Много ли песнопений вами написано, и много ли песнопений и переложений вы делаете сами для вашего хора?
2: Почти все переложения, которые вот сделаны, песнопения византийской традиции для церковно-славянского языка, ну, практически все сделаны мною. А песни духовные я начала писать после того, как пережила вот глубоко поэзию Сергея Бехтеева и с царской темой как-то обновилось во мне это желание писать музыку. До этого я как-то думала, что вот уже только церковным пением буду заниматься, слава богу, все написано. А вот новый диск по-царски, там очень много песен, слова Сергея Бехтеева, замечательного поэта, вот протоиерея Андрея Логвинова из Костромы, Алексея Хомякова и других русских поэтов.
0: Ирина Валентиновна, вы знаете, нам с вами еще есть о чем поговорить. У нас много тем осталось не раскрытыми, не затронутыми. Я думаю, что в следующих наших встречах мы продолжим эту беседу. А сейчас я напоминаю, что у нас сегодня в гостях была Ирина Валентиновна Болдышева, основатель и руководитель церковной певческой школы во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божьей Матери. И закончим мы музыкальным фрагментом, опять же, сейчас прозвучит
2: «Кантат Пасхи византийской традиции».

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Прозвучала пьеса «В монастыре» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова, оркестровка Александра Константиновича Глазунова.
1: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная после чтения Евангелия за божественной литургией в Московском Сретенском монастыре в день праздника Владимирской иконы Божией Матери 3 июня 2009 года.
2: Три праздника Владимирской иконы Божией Матери в году, и все три посвящены воинским победам, избавлением града Москвы от нашествия ордынских ханов. С образом Царицы Небесной связывается вера во

Оно учит нас очень многому. Горожане, когда узнали о видении, поняли, что Господь заступлением Пречистой простил им их грехи. Нашествие хана в сознании наших благочестивых предков крепко связывалось с их грехами и воспринималось как наказание за грех. Так всегда и воспринимались военные поражения, гражданские смуты, потрясения, которые происходили в исторической жизни народа. Люди жили глубокой религиозной жизнью. Вера была не на периферии этой жизни, а в центре. У большинства людей наших был яркий и глубокий личный религиозный опыт, опыт переживания божественного присутствия в жизни. А потому и страх Божий был силен. И когда происходили невзгоды, то никому и в голову не приходило объяснять эти катаклизмы политическими, экономическими, социальными или прочими причинами, находя где-то вину там, вдалеке, и таким образом защищая самих себя, как бы от суда Божьего. Не мы виноваты в стечении обстоятельств, законы истории и многое другое. У каждого есть право на свое собственное толкование истории. И ученые объясняют ее по-своему. У церкви же есть право духовно прозревать исторические пути народа. У верующего человека есть право и возможность видеть руку Божью в своей жизни, в истории Отечества своего, и в том числе понимать, что есть Божье наказание. И если вот этот взгляд на историю мы не потеряем, то многое будет нам ясно из прошлого, и от многого нас может уберечь этот взгляд и в будущем. Вот некоторые недоумевают и говорят: но почему же такой страшной и кровопролитной была последняя война? Почему так много народа погибло? Ни с чем не сравнимое страдание людей. Но если мы и на эту катастрофу военную посмотрим тем взором, которые взирали на прошлое и настоящее наши благочестивые предки, то разве можем мы удержаться от совершенно ясного свидетельства, что и то было наказание за грех, за страшный грех богоотступничества всего народа, за попрание святынь, за кощунство и издевательство над церковью, над святынями, над верой? Наконец, разве могло быть без суда с легкостью пройдено такое страшное явление в жизни народной, как уничтожение верующей части общества, уничтожение церкви, мученичество и исповедничество? Но если бы все это прошло, как говорится, без сучка и задоринки, если бы вместо страшного наказания материальное процветание и победа идеологии, то тогда невольно каждый здравомыслящий, верующий человек спросил бы: а где же суд Божий? Неужели суд Божий только в вечности? Неужели он не простирает своей длани над историей? Наша отечественная история, как никакая, может быть, другая, наш народ учит тому, что суд Божий происходит не только в вечности. Он происходит и в истории. И Господь, являя справедливость свою, наказывает людей. Иногда наказания эти очень страшные.
Примерами таких наказаний наполнено священство.

0: Священное Писание Ветхого Завета. История наша свидетельствует о том, что Бог поругаем не бывает. Но наказание Божье – это не проявление некоего деспотизма и жестокости, о чем с удовольствием нередко рассуждают люди неверующие, подвергая сам факт Божьего бытия сомнению. Наказание Божье – это явление Божьей правды. Это явление божественной справедливости, без которой не может быть бытия мира. Наказание Божие – это установление того баланса, без которого всякая человеческая система будет обрушена. Наказание Божие есть всегда проявление в том числе и любви Божией к людям во имя их исправления. Сегодняшний день, как и многие другие праздники, связанные с историей России и Церкви нашей, помогают нам многое понять и многое прочувствовать. И, устремляясь вперед, помнить, что Господь наказывает нас не только в личной нашей жизни, не только личности подвергаются наказанию, но и человеческие сообщества. И так было, начиная от потопа вселенского до страшной последней мировой войны. В руках каждого из нас наша судьба и судьба Отечества. Вот почему мы должны хранить веру, иметь страх Божий, всегда помнить и о любви божественной, но также и о Божьем наказании, о том, что правда Божья всегда будет явлена, какие бы ни предпринимались усилия эту правду из человеческой жизни вычеркнуть, исторгнуть. А если присутствует Божья правда, то ведь значит есть надежда на вечное торжество божественной справедливости, на победу добра над злом. Сегодня все мы, как народ, устремляясь вперед по тому пути, который сегодня открывается перед Отечеством нашим, должны помнить эти уроки истории и, храня веру православную, жить по правде Божией, дабы карающая божественная десница не прикасалась к нам, но чтобы любящая Божья десница поддерживала нас в нашей жизни.
1: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная после чтения Евангелия за божественной литургией в Московском Сретенском монастыре в день праздника Владимирской иконы Божией Матери 3 июня 2009 года. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.

0: прозвучал духовный богородичный концерт композитора Александра Архангельского в исполнении женского хора Регинского отделения при Санкт-Петербургских духовных школах.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Мы не должны превозноситься над детьми. Мы их хуже. Они нас учат многому и делают нас лучшими уже одним только нашим соприкосновением с ними. В первую субботу июля в России отмечают День Достоевского. В эфир нашего радио ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы», посвященные детям, для вас читает Чеслав Симонович.
3: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
4: Каждому человеку изначально дарован талант. Но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
3: Согласно Священному Писанию, зелень, траву, деревья Бог сотворил на третий день. Об этом мы можем прочитать в первой главе книги «Бытие» в стихе 11. Ливанский кедр, чечевичная похлебка, неплодная смоковница, виноградная лоза, исоп, терновый куст — эти и многие другие названия из Библии напоминают о растениях, известных с давних времен. Всего в Священном Писании упоминается более 100 различных растений. Каждый понедельник в 19:15 в эфир выходят беседы с флористом Натальей Полтавченко на тему «О чем нам говорят библейские растения». Повторение по вторникам в 11:00. Ведет передачи Людмила Зотова. Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».
2: Очень скоро движение, спонтанно начавшееся на краю римской цивилизации, внезапно стало важной социальной, религиозной, политической силой и в самом центре империи. Как им это удалось? Ежедневно в 22:30 слушайте беседы протоиерея Александра Глебова из цикла «Первые христиане».

В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучало заключительное песнопение богослужения «Буди имя Господне благословенно» обиходного распева.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 121-е зачало послания к римлянам. Отрывок из 16 главы.
1: «Братья, умоляю вас, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняетесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас, Господи, и я, Тертий, писавший сие послание. Приветствует вас Гай, страноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ираст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».
0: Послушайте 51-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 13 главы.
2: «В то время приступили к Иисусу ученики Его и сказали: „Для чего притчами говоришь к народу?“ Он сказал им в ответ: „Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: „Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы с вами сегодня слышали достаточно редкое для евангельской истории пояснение притчи. Пояснение притчи не Иоанном Златоустом и не блаженным Феофилактом, не каким-либо другим толкователем Священного Писания, а разъяснение ее самим Христом. Христос рассказал притчу о сеятеле, а затем, что бывало очень редко, Он объяснил значение этой притчи, ее смысл и что скрывается под ее образами. Но прежде чем пояснять притчу, Спаситель удовлетворил недоумение своих учеников, которые вопрошали по поводу того, зачем Христос говорит притчами. Но действительно, зачем говорить притчами, то есть образами, иносказаниями, загадками, когда можно сказать прямо? Христос отвечает им, напомню, ответ Спасителя: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбываются над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истину говорю, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышали, и не слышали». Вот кратко эти слова Спасителя можно свести к следующему. Среди слушателей Христа были разные люди, разные по возрасту, по интеллекту, по сфере деятельности, разные по духовному и нравственному уровню. Далеко не все могли понять учение Христа и осознать важность того, к чему Он их призывает. Потому что призыв Спасителя относился в первую очередь к изменению человеческого сердца. Что надо делать, чтобы стать духовно чище и ближе к Богу? Как надо жить, чтобы обрести Царство Божие? Но ведь для многих духовные ценности – это что-то очень расплывчатое, не конкретное, а потому и не очень важное. И Христом посредством притч вполне понятных образов из повседневной жизни и профессиональной деятельности говорил о законах духовной жизни. Вот как сегодня многие нецерковные люди могут только тогда заинтересоваться, понять и принять религиозную истину, если эту истину преподнести на доступном для них языке, облечь в понятные им формы и сравнения из мирской жизни, а говорить с ними на том языке и апеллировать понятиями, которые верующие люди употребляют в общении между собой, ну, нет никакого смысла. Они просто не поймут, о чем речь-то идет, поскольку не живут духовной жизнью. К ним также можно отнести слова пророка Исаии, которые цитировал Спаситель в сегодняшнем Евангелии: «Слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Да, апостолы могли вместить учение о Царстве Божьем и без притч. Это были люди чистые сердцем, потому и говорил им Господь: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а им, то есть остальным людям, не дано». Поэтому для широкой аудитории Христос учил притчами, облекая вечные истины духовной жизни в обстоятельства жизни земной, которые понятны абсолютно всем. Ну а теперь перейдем к самой притче. Христос говорит: «Вышел сеятель сеять. Одно зерно упало при дороге, и птицы склевали его. Другое упало на каменистую почву, где мало земли, и оно быстро стало возрастать, но когда взошло солнце, то оно засохло, потому что не имело в себе корня. Третье упало в тернии, и они заглушили его, а четвертое упало на добрую почву и принесло много плода». И заканчивает Господь притчу словами: «Кто имеет уши слышать, да слышит». И хотя все окружавшие его уши, конечно, имели, но, услышав, они не поняли, о чем говорит Господь. И вот тогда Господь разъясняет эту притчу, что делает Он крайне редко. Христос говорит, что зерно, семя – это Слово Божие, сеятель – это Бог, а почва – это душа человека. Но это понятно. А вот непонятно другое, почему Слово Божие, которое даруется роду человеческому, так по-разному людьми воспринимается и так по-разному ими сохраняется. Вот ведь смотрите, одно из четырех зерен приносит плод, 25% от всего посеянного. И здесь Христос показал еще такую очень идеалистическую картину. На сегодняшний день, наверное, не 25% усваивается, а дай Бог, чтобы 20% усваивалось из того, что сеет Господь. Так что же является причиной такого плохого прорастания семени Слова Божия? Вот давайте на основании этой притчи подумаем, что представляют из себя те житейские обстоятельства, которые препятствуют нормальному приятию и усвоению нами Слова Божия. первое семя, упавшее при дороге, и птицы поклевали его. Господь поясняет, что это дьявол похищает посеянное. Ну а как это все происходит в нашей жизни? Дьявол, он что, подобно ветру врывается в нашу жизнь и уносит это семя Слова Божия? Нет, все, конечно, гораздо реалистичнее. Дьявол действует в этом мире через людей. Именно люди являются проводниками его мыслей и действий. И если коснулась человека благодать Божия, то можно не сомневаться, что встретятся на его пути такие люди, которые попытаются заглушить эти семена. А ведь не так давно таких людей в нашей стране специально готовили. Они подходили профессиональную подготовку только для одной цели – вырвать из человеческого сердца семена Слова Божия и выбросить их на помойку. И привлекаться здесь будет все – и достижение человеческого разума, и философская мысль, и логика жизни. И неокрепшему часто вере и малознающему человеку вбивает в голову кто-то более изощренный в слове и в дискуссии, что все это заблуждение, что все то, что содержится в Слове Божьем, не может содействовать твоей жизни и процветанию. И руководствуясь евангельскими указаниями, выжить в этом мире нельзя. И ведь для многих это убедительно. А что это значит на языке этой притчи? Это значит, что пришел дьявол и похитил семена Слова Божия. Второе зерно упало на каменистую почву. И Господь так характеризует этих людей. Это люди, которые с радостью воспринимают Слово Божие, но они не имеют корня, а потому и не имеют влаги для возрастания посеянного. Поэтому в одни испытания они отпадают. Вот есть такая категория людей, которые очень быстро загораются. Загораются чем-либо, какой бы то идеей или симпатией к человеку, или каким-то видом деятельности, а потом они так же быстро остывают. Это люди порыва. Они быстро вспыхивают. Они бывают очень влюбчивые во многих, а в результате не любят никого. Это люди, которые не способны долго нести трудности. Они ломаются и часто гибнут, потому что они способны на порыв. Они способны, может быть, даже на жертву, но на жертву кратковременную. И вот когда корня нет, то получается, что человек благодаря своим эмоциональным данным близко принимает к сердцу семена Слова Божия. Но приходит испытание, приходит искушение, приходит иногда гонение за это слово, и весь их пыл очень быстро охлаждается. Третье зерно, ну, наверное, это более понятно и не нуждается в каких-то особых толкованиях. Каждый из нас, если не знает, то, по крайней мере, представляет, что такое огород. И вот для того, чтобы вырастить на нем что-то доброе, надо положить много труда и забот. А вот для того, чтобы сорняки выросли на грядке, ну, это никаких проблем. Ни забот не надо, ни трудов. Если грядку не прополоть, то сорняк задушит урожай, ибо сорняк всегда сильнее культурного растения. Также и сорняки этого мира, о которых говорит Господь. Это и неумеренная забота о повседневных нуждах, это стремление к богатству, к власти, к удовольствию. Все это, конечно, сильнее маленького зернышка Слова Божия, ибо оно прорастает медленно и невидимо. А такие сорняки, как власть, деньги, почет, удовольствие, все это так видимо, так реально и так притягательно, что, конечно, заглушит зерно, посеянное Богом. Люди, конечно, иногда одумываются, но чаще уже на смертном одре, понимая, что с собой, собственно, ничего не возьмешь. Но по-настоящему покаяться, перемениться, стать как бы другим человеком, бывает уже очень сложно, потому что в сердце не то, что каменистая почва, или мало влаги, или сорняки, а там уже просто дорога бетонированная, на которой ничего не может расти. И Христос, говоря нам эту притчу, как бы советует не доводить свое сердце до такого состояния, а бережно относиться к тому маленькому зернышку Слова Божия, которое Господь посеял в душу каждого из нас, для того, чтобы оно выросло в невидимое внутреннее царство. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: 6 июля, 23 июня по старому стилю мы чтим память святых мучеников первых веков Агриппины Римлянине, Евстохия, Гайя, Провия, Лолия и Урвана. В этот день совершается память праведного Артемия Веркольского. Он родился в первой половине XVI века в селе Верколе Двинского края в благочестивой крестьянской семье. В возрасте 13 лет, работая на поле, он умер от попадания молнии. Суеверные односельчане оставили тело Артемия, как умершего от внезапной смерти, неотпетым и непогребенным, положив его в лесу. Через 28 лет сельский священник увидел свет над местом, где было оставлено тело отрока. В 1577 году мощи праведного Артемия были чудесно обретены нетленными и прославились многими чудесами. Сегодня празднуется второе перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского, бывшее в 1714 году. Сегодняшний день освящен празднованием в честь великой русской святыни, Владимирской иконы Божией Матери, которая установлена в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году. К этому дню приурочено и празднование Собора Владимирских святых. Сегодня установлено празднование еще трех чудотворных икон Божией Матери, прославившихся в русской земле: Псково-Печерской, именуемой «Умиление», Заоникиевской и Вратарницы, именуемой «Неугасимая свеча». Псково-Печерская икона «Умиление» была написана около 1542 года и особо прославилась при защите Пскова и Псково-Печерского монастыря от войск Стефана Батория в 1581 году. Заоникиевская икона Божией Матери обретена в 1588 году вологодским поселянином Иларионом, будущим преподобным Иосифом Заоникиевским. Икона Пресвятой Богородицы Вратарница, именуемая «Неугасимая свеча», изображает Богоматерь в виде монахини с жезлом и четками в левой руке и свечой в правой. Долгое время она пребывала в кладовой Алексеевского мужского монастыря города Углича. В 1894 году в монастырь приехал больной купец, которому Божия Матерь явилась во сне и велела найти в угличской обители ее икону. После молитвы перед образом купец исцелился и пожертвовал для иконы дорогую ризу. В честь этого прославления чудотворного образа было установлено сегодняшнее празднование. В сонме новомучеников и исповедников в 20 веке за Христа пострадавших сегодня Русская Православная Церковь чтит память священномучеников Александра Миропольского, Петра Смородинцева и Алексея Введенского, погибших в 1918 году. А через год в этот день мученический венец принял астраханский архиепископ Митрофан Краснопольский. Протоиерей Александр Миропольский с 1872 по 1907 год был епархиальным противомусульманским миссионером-проповедником в Казанской епархии. После 35 лет миссионерства среди татар за понесенные труды ему была назначена пенсия, небольшое пожизненное содержание. Но вместо ухода на покой отец Александр в возрасте 60 лет поступил вольнослушателем в Казанскую духовную академию на миссионерское отделение. После окончания академии он был приглашен в Екатеринбург, где прослужил 6 лет до своей мученической кончины. Возраст его приближался к 70 годам, но он неустанно ездил по Пермской губернии, учил вере, крестил татар, нес проповедь среди мусульман, объезжая крестные поселки и деревни. В 1918 году в поселок Каслинский завод, где служил протоиерей Александр Миропольский, пришел красный отряд. Священника схватили, избивали тесаком и в ближайшую ночь без разбирательств расстреляли вместе со священником Петром Смородинцевым и несколькими жителями. После ухода красноармейцев жители села насчитали 30 убитых. Их тела были изуродованы, у некоторых не было головы. Вскоре в город Касли вошли войска симбирского правительства адмирала Колчака. Состоялось отпевание убитых, в том числе священников Александра Миропольского, Петра Беляева и Петра Смородинцева. Иерей Петр Смородинцев в 1918 году был назначен священником в село Качневское. На новом месте служения отец Петр успел отслужить всего две литургии — в День Святой Троицы и в День Святого Духа. После праздника он поехал к сыну в село Юшково, однако там его уже ждали большевики, и как только он вошел в дом, его схватили. На прощание священник сказал родным: «Живите с Богом, а мне уж не видаться с вами». Из Каслинской тюрьмы отца Петра вывезли за город и на 15-й версте от завода, близ речки Горькой, расстреляли вместе с протоиереем Александром Миропольским. Родным отца Петра красноармейцы сообщили, что его увезли на общественные принудительные работы. Когда было обнаружено тело священника, его узнали с большим трудом по подряснику. Голова была разбита, лицо изуродовано, в теле две огнестрельные раны. Иерей Алексей Введенский служил в Пермской губернии в селе Катайском. В июне 18 года в село Катайское въехал отряд красноармейцев во главе с комиссаром Рязановым. Этот отряд громил православные церкви и монастыри. Красноармейцы похищали церковные ценности, оскверняли мощи. Известно, что именно этот отряд до того участвовал во вскрытии мощей святого Феодосия Черниговского. В селе Катайском красноармейцы заняли дом священника. Внезапно комиссар тяжело заболел. В страхе приближающейся смерти он приказал привести к нему отца Алексея, исповедался ему и передал частицу мощей святого Феодосия. Отец Алексей причастил его, а к утру он умер. Бойцы красного отряда, недовольные тем, что священник исповедовал их комиссара, заставили отца Алексея вырыть перед окнами своего дома могилу для умершего, а потом вырыть могилу для самого себя. Батюшку столкнули в могилу и живого засыпали землей на глазах у жены и детей, после чего красноармейцы еще несколько дней пировали в доме, называя это поминками. В продолжение церковного календаря послушайте рассказ о Владимирской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
7: Владимирская икона Божией Матери, по церковному преданию, была написана святым апостолом и евангелистом Лукой еще при жизни Пресвятой Богородицы. Она написана на доске из стола, на котором совершали трапезу Господь Иисус Христос, Его Пречистая Матерь и праведный Иосиф Обручник. Сама Пресвятая Дева видела икону и предрекла ее благодатную силу. «Благодать росшегося от меня и моя с этой иконой да будет». В 450 году при императоре Феодосии II-младшем святая икона была перенесена из Иерусалима в Константинополь. В 1131 году константинопольский патриарх Лука Хризоверк прислал ее в Киев в дар великому князю Юрию Долгорукому. Икона Божией Матери была поставлена в женском монастыре в Вышгороде, который в древности был удельным владением святой благоверной княгини Ольги. Сын Юрия Долгорукого, святой благоверный князь Андрей Боголюбский, хотел принести икону в Суздаль, но в 10 верстах от Владимира на Клязьме лошади, на которых везли икону, остановились и никакими усилиями их не могли сдвинуть с места. После усердной молитвы перед святым образом князь Андрей получил повеление Богоматери поставить икону во Владимире. Святой князь исполнил слово Божией Матери и оставил икону в этом городе, где для нее был построен величественный Успенский собор. С тех пор икона Божией Матери стала именоваться Владимирской. Владимирская икона – один из наиболее чтимых образов Пресвятой Богородицы на Руси. С древних времен она прославилась многими чудесами. Молитвы перед Владимирской иконой неоднократно спасали Отечество от многих бед. Икона участвовала во многих походах русского воинства. Особенно она прославилась как заступница Руси от нашествия монголо-татарских завоевателей. Русская православная церковь установила празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери трижды в год – 21 мая, 23 июня и 26 августа по старому стилю. 23 июня празднество Божией Матери в честь ее святой Владимирской иконы совершается в благодарение за избавление Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году при великом князе Иоанне III. С огромными полчищами хан Ахмат шел к Москве, по пути разоряя русские земли. Он дошел до реки Угрым. Великий князь Иоанн III со своим войском стал на противоположном берегу реки. В отечественной истории это событие известно под названием «Стояние на Угре». Продолжительное время оба войска не предпринимали решительных действий. Затем великий князь приказал своим войскам отходить, чтобы после перехода реки татарами начать сражение на своем берегу. Перед Владимирской иконой совершались непрестанные молебны, и вера православных не осталась бесплодной. Ночью на татар напал необъяснимый страх, и их отступление превратилось в паническое бегство. Это событие имело огромное историческое значение для Руси. Победа над Ахматом, дарованная русскому народу предстательством Божьей Матери, стала окончательным свержением татаро-монгольского ига, тяготевшего над Россией многие годы. В память об этом реку Угру назвали поясом Богоматери. В благодарность за освобождение от татарского ига в 1480 году было установлено празднование в честь Владимирской иконы Божьей Матери. 23 июня по старому стилю в Москве совершался крестный ход с Владимирской иконой из Успенского собора в Кремле, где она хранилась, в Сретенский мужской монастырь, основанный на месте встречи Владимирской иконы Божьей Матери, перенесенной в Москву из Владимира в 1395 году.

0: завершит церковный календарь на 6 июля житие священномученика Митрофана, архиепископа Астраханского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Митрофан, архиепископ Астраханский, в миру Дмитрий Иванович Краснопольский, родился в 1869 году в Воронежской губернии в семье рабочего кирпичного завода. Мать будущего святителя происходила из семьи сельского псаломщика, и еще до рождения молилась Царице Небесной о даровании ей сына, который пошел бы по духовному пути. Дмитрий Краснопольский закончил Воронежскую духовную семинарию, был рукоположен в диакона и стал служить в Воронежской губернии. Но меньше чем через 3 года он овдовел, и тогда целиком посвятил себя церковному служению. Отец Дмитрий поступил в Киевскую духовную семинарию и на 3-м курсе был пострижен в монашество с именем Митрофан. Будучи иеромонахом, он служил в Киеве, в Киево-Братском монастыре, и в Иркутске, в Иркутской духовной семинарии, куда был назначен инспектором. Вскоре в сане архимандрита его посылают возглавить Могилевскую духовную семинарию. В 1907 году архимандрит Митрофан Краснопольский в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре был рукоположен во епископа Гомельского, викария Могилевской епархии. Хиротонию совершали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний Ватковский, митрополит Московский и Коломенский Владимир Богоявленский, митрополит Киевский и Галицкий Флавиан Городецкий. В городе Гомеле по инициативе епископа Митрофана были организованы миссионерские курсы для уездного духовенства. Священники, которые были слушателями этих миссионерских курсов, проводили открытые собеседования со старообрядцами и даже с сектантами. В епархиальном центре Могилеве действовало Могилевское церковно-православное братство, председателем которого был епископ Митрофан. Братство бесплатно распространяло книги, брошюры, листки для поучения народа в вере и укрепления в нем добрых навыков христианской нравственности. В 1916 году святитель Митрофан становится епископом Астраханским и Царевским. Астраханский край всегда привлекал массу выходцев из других губерний. Были среди них и раскольники, и приверженцы разных сектантских учений. Кроме того, епархию населяли и калмыки-идолопоклонники, и киргизы-магометане. Все это определило характер епархии как миссионерский и побуждало духовенство стоять на страже православия. Сторонник восстановления патриаршества в русской церкви, епископ Митрофан возглавил на Священном соборе Российской Православной Церкви отдел о высшем церковном управлении и был основным докладчиком на соборе по вопросу о патриаршестве. По окончании первой сессии собора епископ Митрофан возвратился в Астрахань. В январе 18 года в Астрахани началась братоубийственная война. Астраханский Кремль, в черте которого находился кафедральный собор и архиерейский дом, был занят солдатами, воевавшими на стороне советской власти, и обстреливался белоказаками. Утвердив свою власть в Астрахани, большевики потребовали от архиепископа Митрофана освободить архиерейский дом и собор в Астраханском Кремле. В начале 19 года в Астрахань прибыл Киров, после чего были проведены расстрелы духовенства и старост храмов. Архиепископ Митрофан, несмотря на угрозу расправы, в праздник Благовещения совершил в Благовещенском монастыре литургию и в проповеди осторожно помянул погибших в результате ненужных и бесполезных действий гражданских властей, а после литургии отслужил панихиды по убиенным. В канун Троицына дня ночью архиепископ Митрофан был арестован. Его обвинили в руководстве белогвардейским заговором. В следственном деле не содержится ни протоколов допросов архиепископа Митрофана, ни предъявленного его обвинения. Только на арестном листе напротив его имени написано «Расстрелян». Расстреляли его в Астрахани в день Владимирской иконы Божией Матери. В 3 часа ночи комендант ЧК в одном белье вывел его из камеры. В закоулке ждали 3 солдат с винтовками. Владыка Митрофан благословил их 2 руками, за что комендант ударил его рукояткой револьвера по правой руке и, схватив за бороду, рванул его голову вниз и в таком положении выстрелил из револьвера в левый висок.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Выставка «Цирк Георгий Александр Валерий Траугот» открыта в Центре искусств и технологий Русского музея в Западном павильоне Михайловского замка. В экспозицию вошли более 150 произведений династии художников. Здесь и зарисовки с натуры конца 40-х годов, и книжные иллюстрации работы всей семьи Траугот. Выставка приурочена к 95-летию Александра Георгиевича Траугота, единственного здравствующего представителя творческой династии. Об этом и других выставочных событиях рассказал куратор Микаэл Тавтян.
2: На данный момент уже открыты две выставки, одна под Петербургом, Международный центр реставрации «В себе Рождество». Это Набоков в иллюстрациях Траугота. И мы нашли, в общем, всего Набокова, это достаточно обширные несколько серий. Выставка очень любопытная, большая, очень до середины июля приблизительно она будет продлиться. Потом в Москве, в одной из московских библиотек, 166 имени 1 мая, открыта выставка блокнотных рисунков Александра Георгиевича, последних, где-то лет 10. Выставка тоже очень любопытная, потому что, в общем-то, такой материал совсем не выставочный, в большой части интимный, но рисунки очень красивые, и это такая рефлексия памяти художника, очень интересно. На сайте Трауготских чтений вы можете найти всю эту информацию. Вот эта выставка наша сегодняшняя, это, конечно, центральное событие из задуманных, так как выставка большая. Мы отыскали практически все. Не все, что было, естественно, этого больше, но, во всяком случае, постарались отразить все практически темы, которые находятся в общей теме под названием «Цирк». И «Цирк» для Траугота тема оказалась очень большая, очень значимая, и во многом, в общем-то, она даже стала характеристикой их искусства, потому что Траугота ассоциируется с ярким художественным высказыванием, театрализацией и, в общем, очевидный такой цирковой контекст в их творчестве существует, и мы все это, в общем-то, хорошо помним, и по книжкам, и не только. И станковые рисунки, и фарфор. В общем, на самом деле, эта тема перешла практически во все их творческие сюжеты. Очень любопытно, что материал, собранный нами, в общем-то, это такая, ретроспектива за 80 лет. Что Александр Траугот начал заниматься цирком еще с середины 40-х годов. По собственной инициативе договорился в цирке о возможности нагруженных рисунков там. И начиная с 45-го года, как только цирк вернулся из эвакуации, он начал там рисовать. Эти рисунки, они, конечно, очень сильно отличаются, потому что это еще такие юношеские рисунки, это время его обучения в США, но это уникальный материал абсолютно. И в таком объеме он не выставлялся никогда. Мы выставляли один раз, такую небольшую часть, скорее как показать, что было еще что-то. А сейчас мы нашли довольно много, открывает и творчество Траугота. Новые страны, во-первых, а во-вторых, это такая ушедшая уже натура цирковая, которую никто из нас, естественно, не видел. Едва ли кто-то вообще-то вспомнит такую натуру и фактуру, потому что это было очень давно. Дальше, с этого момента, очевидно, их увлечение цирком оно оформилось, и начали появляться уже самостоятельные работы, самостоятельные проекты и книжные, ранние. 50-е годы, самое начало 60-х, они не опубликованы, но здесь мы их представили. Каждая история, в общем-то, очень интересная. Есть даже детективные истории. Но также это время, 50-е годы, характеризуется их дружбой с Олегом Поповым. Общение это было весьма интересным и достаточно близким. И даже существует, я ее держал в руках около 10 лет назад, к сожалению, не зафиксировал тогда, а теперь мы не смогли найти пока, в этом случае, как существует переписка Александра и Олега Попова. И это очень интересные листы, потому что это даже не совсем частная переписка двух людей. Это такие рассуждения о природе циркового искусства, о значении циркового искусства как большого, действительно, зрелищного искусства. И, в общем, это очень любопытно. Естественно, если бы мы их нашли, то вокруг них бы вся эта выставка и была построена. Но, к сожалению, будем надеяться, что все-таки они складут. И дальше материал выставки, на самом деле, в общем, как я уже сказал, широкий. И книжные проекты, и станковые работы, и просто какие-то отвлеченные размышления на тему различных цирковых сюжетов. Сделали мы несколько таких выходов, показывая, что эта тема цирка, балагана, уличного представления, она для другого очень важна и появляется во многих других произведениях литературных, которые они оформляли. И действительно, в общем, цирк отчасти стал бродячим сюжетом для них. Это мы отчасти постарались подчеркнуть. Авторский фарфор, причем как ранний, не очень много его смогли найти именно на эту выставку. Это статуэтки фарфоровые. В середине 50-х годов их выпускала артель «Прогресс». Там как раз Олег Попов, «Карандаш». А в принципе, вообще-то их было больше, около 10 произведений. То есть это тиражный фарфор, но достаточно редкий. И авторская роспись по фарфору, это уже сравнительно недавняя, ну, то есть 90-е, 2000-е годы. Цирк, естественно, там присутствует и присутствует ярко. Мы не старались прямо взять очень много, но достаточно весомо, как мне кажется. Смысловой центр, именно смысловой, не количественный, смысловой центр всей выставки – это произведение к повести Коршежановской Елены «Человек решает сам». Впервые была книга опубликована в 1963 году, и вот эти иллюстрации практически все сохранились, мы их в большом объеме представляем. Материалы, в особенности варианты обложек, не появлялись. И смысл этого произведения заключается в том, что юный главный герой в процессе взросления ведет к тому, чтобы выбрать профессию. Не приходит к цирку в этой профессии. И книжка очень красивая, хорошо сделана, но там есть смешное продолжение, потому что было более позднее переиздание, и поменялась немножко политика, издательская в том числе, и им сказали, что нужно поменять акцент, что главный герой должен искать профессию через цирк, но работать он должен прийти на завод. И поэтому там были уже другие иллюстрации, менее красочные, уже просто монохромные, в смысле, линейный рисунок, и, конечно, значительно скучнее и менее живописно, скажем так. Это является вот таким неким смысловым акцентом всей выставки. На этой выставке мы представляем достаточно много мультимедийного материала. Мы записали достаточно обширное интервью по поводу цирка именно в творчестве художника Рудав. Второго года вы сможете его увидеть. Мы показываем фильм, который снимали раньше, где Александр Георгиевич рассказывает про книгу. Ну и, в общем, много всего. Могу с уверенностью сказать, что, в общем, таких выставок мы делали. И поэтому, в общем-то, мы очень, очень рады, что все это осуществилось. Вот Александр Георгиевич. Ну, сейчас, наверное, Александр Георгиевич вам скажет несколько слов.
3: Цирка всегда любимая деревенская художественная. Яма огромная, и выходит человек, не защищенный каким-нибудь авторитетом, как Шекспир или Пушкин, а выходит со своим маленьким искусством, маленьким мастерством. Причем иногда это просто надувательство. Вот я знал там ответы, который понимал огромный гири, но он давал перед зрителям, но давал их так. А ты все, они казались очень тяжелыми. На самом деле они были легкие. Но главное, это

0: это заангрировать яблоками. И, к его удивлению, публика никак не отличалась. Для него это было такое удивление, потому что публика ценит опасность и риск. Нет, публика воспринимает артистизм. Вообще, интересно было не цирковая среда, а артисты цирка, они всегда, называя себя артистами, они ходили в Эрмитаж, они очень дорожили своим культурным статусом, в то время как драматические артисты, им было уже довольно. Их имени было достаточно, и не так заботились о своем культурном развитии. И даже по поводу этого был такой анекдот, что драматические актеры были гораздо беднее цирковых. Цирковый актер говорит, ты знаешь, между собой, как бедно живут драматические артисты, в отличие от нас. А другой говорит, так они же ничего не умеют. Вот в этом смысле. Это, в смысле, всегда была какая-то барьер между цирковым и драматическим. У цирковых всегда была какая-то база, или он умеет делать тройной сальт, или ходить по проволоке, или просто легкие туфлы и гири поднимать. Цирк был несколько особо еще в то время, это были воспитанники цирковых семей. Не было еще тогда школы циркового искусства. Это уже появилось на то время вот Олега Попова, позже. Тогда это были воспитанники семьи. Я тогда учился в художественной школе, и вот я приходил на занятия эти. Я получил доступ к цирку, пропуск, и приходил на занятия в этот семьи. Меня удивила та сердечность, которая в этих семьях дарила, как они любовно, мягко воспитывали свое будущее поколение. Самое худшее, что мог сказать руководитель, как ты с трамваю пойдешь. Надо сказать, что трамваи были не такие, как знают уже нынешнее поколение. Они были обвешаны любви. На самом деле, цирковой номер. Один раз я тоже висел, уже не первый, там обвешанный трамвай, который нужно было ждать час. И на повороте возникает торбезная сила. На повороте я свалился. И на другое утро на этом же трамвай я слышал. Вчера здесь мальчика убили. Он сорвался, его задавил машина. Это был я. К счастью, было очень мало. Кроме того, в цирке был замечательный, я думаю, теперь есть замечательный музей большого количества уникальных литографий, Тулуза-Лотрека. Вообще, очень много искусства. В то время он был режиссером цирка Георгий Семенович Венесианов. Бывший морской офицер царский, величественные манеры, тихий голос, чтобы прислушаться. Вообще, в театре все было проще, демократичнее, цирки.
1: Александр Георгиевич, можно спросить вас? Цирк – это такая глубокая драма и порой трагедия. И вы сами сказали про риски.
2: Да.
1: У вас цирк получился забавным? У вас забавные клоуны. Вы не чувствуете драмы? Или это было такое время, забавное время?
0: Вы знаете, само искусство, у него другая трагедия. Искусство всегда наслаждение. Там, где нет наслаждения, то там нет искусства. Есть такие направления, там, когда выставляется на показ страдания. И на самом деле, но само искусство, это для меня, оно всегда даже такие трагические моменты, когда изображается, например, казнь меня на плечи, вот рубает голову. Это все, если это искусство, это все телит наслаждение зрелищем. Это

0: особый вид страдания, которое лишено крови и боли. Это искусство.
1: До 31 августа в залах экспозиции в западном павильоне Михайловского замка можно погрузиться в атмосферу цирка, попробовав себя в роли артистов в интерактивной инсталляции, а также увидеть фильмы-интервью с воспоминаниями и размышлениями Александра Георгиевича Троугота о цирке. Репортаж подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в Соборе Святых Апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в Соборе Святой Екатерины по адресу город Царское Село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла, по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
3: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие братья и сестры, в эфире программа «Православные святыни». У микрофона Ольга Суровикина. Наш сегодняшний рассказ о Владимирской иконе Божией Матери.

Владимирский образ Божией Матери, привезенный на Русь из Константинополя в XII веке, почитается как главная святыня русской земли. К ней обращены и келейные, и соборные молитвы. Теплотой отзывается эта икона в сердце каждого верующего. Многообразными нитями вплетена она в ткань российской истории. Несколько раз в году празднуется память этой иконы. Церковное предание гласит, что Владимирская икона Божией Матери написана евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. По преданию Божия Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Благодать, росшегося от меня и моя, с этой иконой да будет». Считается, что до 450 года икона пребывала в Иерусалиме, а до XII века в Константинополе. Дальнейшая ее судьба связана с Россией. Образ Богоматери Владимирской принадлежит к типу икон, которые греки назвали «элеуса». Слово это переведено на Руси как «умиление». Иконографический тип умиления с младенцем Христом, прильнувшим к Богоматери, проникнут особой теплотой. Это поясное изображение Божьей Матери. Сидящий на правой руке Божьей Матери Бога-младенец тесно прижимается щекой к лику Пресвятой Богородицы и обнимает ее за шею. Из-под покрова Мафория на голове Богородицы видна его ручка. Левая ножка Спасителя чуть согнута и видна ступня, называют ее пяточка, это деталь, по которой узнают Владимирскую икону. Левая рука Богородицы на уровне груди чуть касается одеяния Спасителя. Образ Богоматери почти лишен движения. Головы Богоматери и младенца обращены друг к другу.

В Россию икона попала из Константинополя. В XII веке цареградский патриарх Лука Хризоверх отправляет святыню в Киев великому князю Юрию Владимировичу Долгорукому. Это было свидетельством признания утвердившегося на Руси христианства. Икону поставили у Днепра, в женском монастыре, в прежних владениях равноапостольной княгини Ольги, в Вышгороде, который с 1155 года стал уделом князя Андрея Юрьевича Долгорукого. Князь Андрей, как гласит летопись, был преданным почитателем Богородицы. При нем же и совершилось великое чудо. Однажды икона оказалась повисшей на воздухе посреди храма, и это именно в то время, когда князь собирался ехать на север, в землю Суздальскую, где хотел основать свои новые владения, независимо от Киева. Чудо с иконой он истолковал как неспосланное свыше одобрение этого плана и знак обязательного участия в нем святого образа. По дороге князь постоянно служил перед иконой молебны. Во Владимире совершилось еще одно чудо. Когда отряд князя собирался ехать дальше, на север, к Ростову, и покинул город, отъехав верст на 10, лошади встали. Не помогали ни понукания, ни кнуты. Лошадей заменили, но и новая упряжка стояла, будто вкопанная. Князь Андрей истолковал это чудо как волю Богоматери остаться в городе Владимире и заложил здесь собор для святыни. Великолепный храм был сооружен всего лишь за 2 года, а на икону Богородицы возложили роскошную ризу с драгоценностями. Икона стала почитаться как чудотворная Владимирская. В 1160-е годы было составлено первое сказание о чудесах иконы, в котором приведены примеры исцеления людей от болезней по молитвам перед этой иконой, помощь Андрею Боголюбскому и его приближенным. Храм, который дал прибежище иконе, заслуживает особого рассказа. Это всемирно известный памятник архитектуры. Первоначально Успенский собор был построен в 1158-60 годах при князе Андрее Боголюбском на высоком берегу реки Клязьмы в центре города и мыслился не только как главный храм Владимира Суздальского княжества, его культурный, политический и религиозный центр, но и как главный храм всей Руси того времени. Кто бывал когда-нибудь во Владимире и видел космическую ширь, раскрывающуюся глазу с высоты этого холма, никогда этого не забудет. В сентябре 1164 года в собор была перенесена величайшая святыня Руси, чудотворная икона Божией Матери. И именно с этих пор образ стал называться Владимирской иконой Божией Матери. Андрей Боголюбский, подражая Владимиру Святому, выделил Успенскому собору крупные земельные владения и 10-ю часть своих доходов. Икона Владимирской Богоматери была помещена слева от царских врат. Высокий, равный по высоте Софии Киевской, изящный и стройный собор освещался узкими окнами и крупным 12-оконным барабаном. Между кольцом основания барабана и 4 угловыми парусами мастера ввели 8 малых дополнительных парусов. На уровне хор по фасадам проходил аркатурный пояс, консоли которого опирались на отлив, скос, венчающий утолщенную нижнюю часть стен. Храм был сдержанно украшен белокаменными рельефами с изображением женских масок, зверей и орнаментов. После пожара 1185 года при князе Всеволоде III собор был реконструирован и в результате перестройки стал пятиглавым. Собор Андрея Боголюбского был трехнефным с одной световой главой. Значительно пострадавшее во время пожара здание было перестроено в 1185-89 годах. Старый собор с трех сторон окружили новыми стенами, высокими сводчатыми галереями. Была перестроена алтарная часть, 3 апсиды укрупнены и отнесены дальше к востоку. Внешние стены старого здания прорезали широкими арками и укрепили пилонами. От старых стен на новые были переброшены дополнительные подпружные арки. Таким образом, собор Андрея Боголюбского был как бы заключен в своеобразный футляр нового здания. Здание храма из характерного для зодчества XII века одноглавого стало пятиглавым. Так как объемы, окружившие храм, были немного ниже основного здания, оно в целом приобрело ступенчатый силуэт. Возможно, в строительстве Всеволода принимали участие русские мастера, изучившие технику белокаменной кладки. В галереях предполагалось разместить захоронения владимирских князей и епископов, для чего были приготовлены ниши аркосолии в стенах.
В северо-восточном углу поместили гробницу Андрея Боголюбского. Напротив нее у алтарной стены захоронение Всеволода «Большое гнездо». Слава собора была долгой и прочной. Вплоть до 1432 года под его сводами принимали великокняжеский титул «Московские государи». Успенский собор сохранил фрагменты фресок неизвестных мастеров середины XII века и творений гениального мастера древнерусской живописи Андрея Рублева, работавшего над росписью собора в 1408 году. Среди икон для иконостаса им был выполнен список Владимирской иконы Богоматери взамен древней иконы, вывезенной в Москву. Этот список находится в фондах Владимира Суздальского музея-заповедника. Богоматерь Владимирская Андрея Рублева является, возможно, самым первым московским списком древней иконы Богоматери Владимирской XII века. Она была написана для Успенского собора во Владимире взамен унесенного в Москву первого образа в 1395 году или позже, в 1408 году, когда Даниил Черный и Андрей Рублев расписывали Владимирский Успенский собор. Успенский собор долго служил образцом для зодчих. По его подобию, итальянец Аристотель Фиораванти строил Успенский собор в Московском Кремле. Главный собор Владимирской земли построен, вероятно, артелью европейских мастеров романской архитектуры, присланной императором Фридрихом Барбароссой. По летописному сообщению, для его строительства Бог привел мастеров со всех земель. Эффектная четырехъярусная колокольня с высоким шпилем сооружена была гораздо позже, в 1810 году, в формах классицизма. Собор является сейчас главным действующим храмом Владимира Суздальской епархии. Это памятник федерального значения. Он занесен в список памятников ЮНЕСКО. Однако вернемся к истории иконы Владимирской Божьей Матери. Сохранился рассказ о том, как икона помогла русским воинам одолеть волжских болгар в 1164 году. В сражении воинов повел сам князь Андрей Боголюбский со словами «Всяк, уповая на тя, владычица не погибнет». И русские победили. Свершилось знамение, сошедший с иконы и креста Господня чудный свет озарил всю местность. Это божественное озарение видел император греческий Мануил, воевавший с сарацинами в совершенно ином месте, за 1000 верст отсюда. И он разбил врага. После чего Андрей Боголюбский и греческий император договорились праздновать 1 августа, утвердив празднику название «Происхождение древ животворящего креста Господня». Из-за княжеских усобиц по Владимирской земле прокатилась вскоре большая смута. Бояре убили князя Андрея Боголюбского, во Владимире начались грабежи и разбой. Преступные крестолюбцы, племянники князя Ярополк и Мстислав, присвоившие власть и богатство, решили отдать великую святыню рязанскому князю Глебу. Тогда владимирцы в ярости прогнали новоявленных властителей со своей земли. Икона вернулась в свой храм. В 1185 году Владимирский собор сгорел, но икона чудесным образом уцелела в этом пожаре. Уцелела она и во время страшного разорения, которое учинил городу Владимиру хан Баты в 1237 году. Наступил 1380 год. Дмитрий Донской одержал знаменитую победу над Мамаем, а Владимирская икона Богоматери была божественной вдохновительницей этой победы. С этого события начинается новый период в жизни святыни. Она становится заступницей нарождающейся новой русской столицы, спасая Москву от многочисленных бед. В конце XIV века на Европу направил свою орду Тамерлан. В 1395 году он вторгся в Россию, полонил рязанские земли и пошел на Москву. Угроза заставила сына Дмитрия Донского князя Василия Дмитриевича спешно собрать войско и выйти неприятелю навстречу. Князь встал на берегу Оки у Коломны, помолился Спасителю, Богородице и чудотворцам Петру, Алексею и Сергию. В этот опасный момент он попросил владимирцев перенести в Москву знаменитую святыню – Владимирскую икону. Почетное посольство передает эту просьбу жителям города в день Успения Пресвятой Богородицы и встречает понимание. Икону принесли в Москву для моления о покровительстве и спасении города. С плачем и причитаниями провожали владимирцы икону, пребывавшую у них 2,5 века. 10 дней несли святыню до Москвы, это было грандиозное шествие. 10 дней икону не покидала огромная людская масса, не раз повторявшая на едином дыхании «Матерь Божия, спаси землю русскую». Икону встретило все великокняжеское семейство на пути к Москве и сопроводило святыню до Успенского собора. В это время Тамерлан стоял на дальних подступах к столице.
В час встречи иконы в Москве он спал в шатре, и такой сон снизошел на грозного завоевателя. С высокой горы спускаются к нему святители с золотыми жезлами, а над ними в сиянии ярких лучей и в божественном величии стоит лучезарная дева, окруженная бесчисленными ангелами с огненными мечами, направленными на Тамерлана. Тамерлан проснулся и немедленно созвал совет. Мудрецы так истолковали сон, что лучезарная дева — это сама Богоматерь, заступница русских, и сила ее неодолима. Наш летописец пишет: «И бежал Тамерлан, гонимый силою Пресвятой Девы». На месте встречи Сретения иконы в Москве был основан Сретенский монастырь. Через несколько лет после чудесного избавления Москвы от разорения была составлена повесть об этом событии, в которой Владимирская икона была соотнесена с прославленной византийской Адигитрией, благодаря чему с ней связали сказание о евангелисте Луке, написавшем прижизненный образ Богородицы с младенцем Христом. Благодатной помощи иконы Божией Матери Владимирской приписывают избавление Москвы в 1408 году от набега ордынского хана Эдигея, в 1451 году от нападения ногайского царевича Мазавши и в 1459 году от нападения его отца, хана Сиди Ахмета. На протяжении XV века икону неоднократно возвращали во Владимир. Окончательное перенесение ее в Москву, в Новый Успенский собор, произошло 23 июня 1480 года. В 1480 году Иоанн III Васильевич разорвал ханскую басму и отказался платить дань ордынскому хану Ахмету. На это Ахмет ответил походом на Москву. Дойдя до реки Угры, реки, расположенной между Тульской и Калужской областями, войско хана встало в ожидании благоприятного момента для атаки. На противоположном берегу Угры стояли русские войска. В истории это уникальное военное событие называется «Великим стоянием на Угре». Обе стороны долго и напряженно ждали нападения и не хотели нападать первыми. Русские чуть отошли от реки, давая татарам возможность начать переправу, но и татары стали отходить. И если русское войско остановилось, то вражеская орда стала отходить дальше. Всадники летели без оглядки, трепеща от страха, хотя на них никто не нападал и их никто не преследовал. Это событие описано в летописи и причислено к явному выражению покровительства Владычицы Небесной земле русской. Благодарные соотечественники после Великого Стояния на Угре назвали это место поясом Богоматери. Но набеги татар все же продолжались. В 1521 году казанский хан Махмед Гирей, объединив татар казанских, крымских и ногайских в несметное войско, повел их на Москву. Московский митрополит Варлаам и весь народ усердно молились Богу перед Владимирской иконой Божией Матери о предотвращении грозного нашествия. Великий князь Василий Иоаннович едва успел собрать рать, чтобы встретить татар на реке Оке. Однако силы были неравны. Сдерживая наступление татар, он медленно отходил к Москве. В ночь осады монахиня Воскресенского монастыря увидела, как через закрытую дверь Кремлевского Успенского собора вышли святители с чудотворной Владимирской иконой Божией Матери. Это были жившие за два века до того святые митрополиты Петр и Алексий. У кремлевских ворот их встретили святые Варлаам Хутонский и Сергий Радонежский и спрашивали их, куда они уходят. Святители же отвечали, что они уходят из города, так как люди здесь забыли заповеди Господни. Пали тогда святые преподобные низ пред чудотворной иконой Божией Матери и стали молить Владычицу не оставлять собора, не дать произойти беде и не покинуть свой народ. И вернулась тогда заступница в собор Успенский и святителю с нею также через дверь закрытую. Монахиня поспешила рассказать о своем видении. Люди собрались тогда в соборе и стали горячо молиться. Татары вдруг отступили без сражения от Москвы. Им привиделось, что вокруг города собралось воинство великое, доспехами сияющее. Таким образом, предстательством Божией Матери, по молитвам русского народа, перед чудотворным образом ее Владимирским, Москва и Отечество наше были три раза чудесным образом, без кровопролития, спасены от врагов.

XVI веке в царствовании Иоанна Грозного почитание Владимирской иконы достигло своего апогея. Под руководством митрополита Макария была составлена целая серия сказаний о чудесах Богоматери Владимирской, большинство из которых вошло в главное литературно-историческое сочинение XVI века, в так называемую «степенную книгу царского родословия». С иконы делались многочисленные почитаемые копии списки. Сохранилась икона во время Великой Смуты, когда в Успенском соборе хозяйничали сообщники Лжедмитрия. При нашествии французов в 1812 году, в период отступления русской армии и сожжения Москвы, 2 сентября Владимирская икона была увезена во Владимир, а 20 октября уже вернулась в русскую столицу. Враг был вынужден покинуть Москву и отступить, обрекая себя на погибель. Русские люди на протяжении всей своей истории обращались к Владимирской иконе в трудные минуты и всегда были услышаны Богородицей. При таких знамениях и благодеяниях, излитых на русскую землю через чудотворную икону Божией Матери Владимирская, понятно то благоговение, которым она была окружена со стороны русского народа. Перед ней молились русские князья и цари, выступая в поход. При избрании московских митрополитов, а впоследствии патриархов, жребий избираемых клались в пелену этой иконы. Перед нею знатнейшие люди московского государства приносили присягу на верность своим государям. Перед ней помазывались на царство наши цари и избирались первосвятители русской земли. В период гонений на церковь всенародно чтимая святыня оказалась в Третьяковской галерее, но и это послужило к вящей славе чтимого образа. В 1918 году икона была перенесена из Московского Успенского собора в Патриаршую библиотеку в Кремле, где начались работы по ее расчистке. Дальнейшая история иконы складывалась так. В 1926 году ее передали в Государственный исторический музей, где она находилась до 1930 года. Оттуда она попала в Государственную Третьяковскую галерею. Троица Сергиевой Лавры передают такой рассказ. Верующие музейщики, которые разбирали свезенные из разных мест иконы, в какой-то момент обнаружили, что на Владимирской нет никакого инвентарного номера. Они задумали ее спасти, подменив на другую икону, принеся ее на реставрацию и заменив на чудотворную икону. Известно, что во все времена люди спасали святыни, не заботясь даже о своей жизни. Многие поразительные иконы и драгоценные реликвии были так спасены. Но в этом случае произошло вот что. Накануне задуманного женщина увидела во сне Богородицу, сказавшую ей: «Не тронь иконы моей». И икона осталась в музее. Во времена, когда никому из членов правительства невозможно было и помыслить, чтобы войти в какой-нибудь храм, они имели возможность приходить в музей. И приходили. В Великую Отечественную войну чудотворные иконы Владимирская и Донская были вывезены в Новосибирск и хранились там в здании оперного театра до конца 1944 года. Для того, чтобы рассказать о Владимирской иконе, нужно кратко пересказать всю российскую историю. И недавние годы не составляют исключения. В осенние трагические дни 1993 года наша страна переживала один из самых сильных политических кризисов. Узнав о событиях в Москве, святейший патриарх Алексий II, находившийся тогда на праздновании 200-летия православия в Америке, срочно вернулся на родину. В сослужении членов Священного Синода он совершил молебен перед Всероссийской святыней. «Матерь Божия, заступница наша, ты никогда не оставляла России и всегда спасала народ наш. Не оставь нас и ныне. Смиренно прибегаем к тебе. Умоли Бога и Сына твоего, да помилует и спасет Русь». Так молился святейший предстоятель нашей церкви. На следующий день, 4 октября, конституционная власть одержала победу. Трагическое противостояние закончилось малой кровью лишь по заступничеству Божьей Матери, явившей через свою икону и в 20 веке новое чудо. После этого события президент страны 22 ноября 1993 года подписал документ, разрешающий совершение богослужения перед всенародной святыней. Благодарность о прошедших событиях 3 июня 1994 года, в день памяти Владимирской иконы Богоматери, святыню переносили в Успенский собор Московского Кремля на патриаршее богослужение. А через два года, в 600-ю годовщину перенесения чудотворного образа в Москву, состоялся торжественный крестный ход из Успенского собора в Сретенский монастырь. На крестном ходе несли список с Владимирской иконы, выполненный архимандритом Зеноном, а сама святыня была привезена в монастырь в специальном киоте, поддерживающем определенные климатические условия. Когда в Третьяковской галерее открылся домовый храм святителя Николая в Толмачах,
Это открыло исключительную возможность для верующих молиться у святынь в храме и в то же время создать все условия для наилучшей сохранности икон. Освящение храма при Третьяковской галерее состоялось 8 сентября 1996 года. В 1998 году ученый совет галереи принял решение о переносе иконы в домовой храм Третьяковской галереи. А в 1999 году это решение было подтверждено на переговорах в Московской патриархии. 8 сентября 1999 года икона была установлена в храме во временном киоте на Солее справа от царских врат. И только 10 января 2000 года Владимирская чудотворная икона обрела свое место в постоянном киоте, оснащенном системой микроклимата. Сейчас икона находится в домовом храме Третьяковской галереи. Каждую пятницу перед иконой совершается пение акафиста. 8 веков подряд Владимирская икона, написанная с Богородицы во время ее земной жизни, не покидает русскую землю. При поспешестве Владимирской иконы доходят до Богоматери слова нашей молитвы. «Под Твою милость прибегаем, Богородица Дева, молений наших не презри в обстояниях, но от бед избави нас, единочистая и благословенная. Пресвятая Богородица, спаси нас».

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача, посвященная Владимирской иконе Божией Матери. Материал подготовила Надежда Слепкова, текст читала Ольга Суровегина.

0: В исполнении хора Свято-Троицкого храма в Париже под управлением Алексея Кирьяненко прозвучал гимн Пресвятой Богородицы «Достойно есть» композитора Алексея Львова. Запись архивная.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Возвращение в Петербург.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он родился в Санкт-Петербурге и умер в Санкт-Петербурге. Родился в России и умер в России. А большую часть жизни прожил, увы, в СССР и в Ленинграде. Его труды и, главное, его личность – путеводная звезда для всякого человека русской культуры. И очень характерно, какое огромное значение Дмитрий Сергеевич придавал топонимии. Свою позицию в отношении культуры названия Лихачев пронес сквозь все годы своей жизни. А его можно назвать по отношению к 20-му столетию «человек века». И мы именно личностью Дмитрия Сергеевича мерим свой топонимический вкус, формируем свою позицию в отношении имен нашей Родины и пытаемся понять, как сформировался он сам. В нашей передаче звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленной фондом имени Лихачева. Читает Леонид Мозговой. Прозвучит 24-я передача, продолжение главы «Блокада».
2: Как тяжело приниматься за описание новых и новых смертей. Умер Александр Алексеевич Макаров, Зинин отец. Раза два Зина добиралась до него пешком, когда он еще был жив. Последний раз она была у него, когда его уже не было в живых. Соседи сказали, что последние дни он не хотел и перестал есть. В буфете у него нашлась плитка шоколада и еще что-то из еды. Видно, берег до последнего. Умер мой дядя Вася. В его семье все перессорились и ели по своим карточкам. Ему не хватало, ходить получать хлеб он уже не мог. Он умер в одной комнате с дочерью и женой. Те остались живы, он был с ними в ссоре. Говорят, перед смертью он плохо понимал, что происходит, бронился. Могилы его нет, как нет и других могил. В марте стал действовать стационар для дистрофиков в Доме ученых. Преимущество этого стационара было то, что туда брали без продуктовых карточек. Карточки оставались для семьи. Мне дали туда отношения из Института литературы Калаушин и Мануйлов. Зина провожала меня с санками. На санках была постель, подушки, одеяло. Уходить было страшно. Начались обстрелы, бомбежки. Очень усилились пожары. Не было еще телефонов. Хотя уйти надо было только на 2 недели, но всякое могло случиться. Вдруг это разлука навсегда. В Доме ученых комнаты для дистрофиков немного отапливались, но все равно холодно было очень. Комнаты помещались наверху, а ходить есть надо было вниз в столовую, и это движение вверх и вниз по темной лестнице очень утомляло. Ели в темной столовой при коптилках. Что было налито в тарелках, мы не видели. Смутно видели только тарелки, что-то в них налито или положенное. Еда была питательная. Только в Доме ученых я понял, что значит, когда хочется есть. Есть хотелось так, как никогда. Это оживало тело. И особенно хотелось есть после еды. В перерыве между едой лежал в кровати под одеялами и мучительно ждал новой еды. Шел, ел и снова начинал ждать еды. Несколько раз были обстрелы. Снаряды рвались на Неве, на льду. Из окон стационара хорошо была видна Нева, так как зеркальные окна были целы. Удивительно, что большие цельные зеркальные стекла разбивались при обстреле не так легко, как простые стекла. Однажды мне пришлось переходить Неву, чтобы попасть зачем-то в Пушкинский дом. Я увидел убитую при обстреле женщину. Она лежала тут же у тропинки, полузанесенной снегом, с рассыпавшимися волосами. Лежала она уже несколько дней, и кровь ее была черная. Несколько человек в стационаре умирали, у них была необратимая стадия дистрофии. Они не хотели есть, лежали черные, губы тонкие, как бумага, обтягивали и обнажали зубы. Некоторые ученые крали или подделывали талончики, по которым нам отпускали завтрак, обед и ужин. Подделать эти талончики было не так уж трудно. На этом деле поймали доктора наук, кажется, астронома или химика. Наконец, короткий срок пребывания в стационаре кончился. Зина пришла за мной с санками. Мы везли их по лужам. Наступала весна. Дома я начал не только собирать материал по средневековой поэтике, тетради у меня сохранились, но и писать. Дело в том, что Марию Александровну Тиханову вызывали в Смольный и предложили ей организовать бригаду для скорейшего написания книги об обороне русских городов. Тиханова предложила меня в компаньоны. С ней вместе мы отправились в Смольный. Это путешествие было для меня нелегким. От площади Смольного до главного здания все было закрыто маскировочной сеткой. В Смольном густо пахло столовой. Люди имели сытый вид. Нас приняла женщина, я забыл ее фамилию. Она была полной, здоровой, а у меня дрожали ноги от подъема по лестнице. Книгу она заказала нам с каким-то феноменально быстрым сроком. Сказала, что писатели пишут на ту же тему, но у них работа идет медленно, а ей хочется, чтобы она была сделана быстро. Мы согласились, и в мае наша книжка «Оборона древнерусских городов» была готова. Она вышла осенью 1942 года. Я писал в ней главы «Азов, город крепкий», «Псков» и еще что-то. У Тихановой там написана глава о Троице Сергиевой лавре «Введение и заключение». Сдавали мы рукопись в госполитэздат Петерсону. Впоследствии умер под арестом по ленинградскому делу. Писал, вспомню, хорошо. Дистрофия на работе мозга не сказывалась. Весной стала выходить газета не каждый день «Ленинградская правда» в уменьшенном формате. Газеты добывались только случайно. Из газет я узнал о гибели Павловского дворца и Волтовской церкви. Гибель обоих памятников была описана, хотя сами они не были названы. Павловск был разбит нашей авиабомбой, там был немецкий штаб, а в Волотове находился наш артиллерийский наблюдательный пункт, и церковь снесла немецкая артиллерия. Впоследствии, когда я в 1944 году был в Новгороде, я заметил, что гибель Никола Липного была такой же, там находились наши войска. Книги «Памятники русской культуры, разрушенные фашистами» — эта книга есть у нас дома. Она почему-то была запрещена. У Никола Липного ясно видны окопы. Это наши. Гибель ленинградских дворцов, в частности Елагина, который сгорел на наших глазах, Новгорода, Пскова, подействовал на меня угнетающе. Дома стало заметно лучше. Мама и Зина ходили к спекулянту Роньке, у которого за золото получали мясо, рис и еще что-то. Масло нас очень поддержало. Бабушка давала нам часть вымененных продуктов, подкармливала детей. Мы с детьми разучивали стихи, что пирует царь великий в Петербурге городке Пушкина. Дети тараторили их с удовольствием, а мне в них очень нравилось прощение врагов Петром. И воины были другие, и государственные деятели были другие. Пошли слухи, что немцы заняли Тихвин. Толпа на Большом проспекте разгромила хлебный магазин. Появились новые милиционеры, сытые, откуда-то из Вологды и других мест. Я встретил Колю Гурьева, он помогал доставлять хлеб в хлебный магазин, и за это ему давали хлеб сверх карточек. Вскоре он выехал из Ленинграда дорогой смерти и погиб с тысячами других. Говорят, он вышел из поезда и пропал. Как умерла его мать, братья, жена, не знаю. Тамара Михайлова отправилась на рытье окопов около местечка Перри. Она была там долго. По учреждениям стали выдавать семена для огородов. Помню, нам выдали капельку семян редиски. Мы устроили огород в квартире, перевернули обеденный стол вверх ножками, ножки отвинтили, насыпали земли из скверны Лахтинской, поставили у окна и посадили редиску. Потом ели траву этой редиски, как салат для витаминов. В мае мы уже ели лебеду и удивлялись, какая это вкусная трава. Лебеду испокон веку ела русская голодающая деревня, а наше положение было значительно хуже. Люди выкапывали в скверах корни одуванчиков, сдирали дубовую кору, чтобы остановить кровь из десен. Сколько погибло дубов в Ленинграде. Ели почки листьев, варили месиво из травы. Чего только не делали. Но удивительно, эпидемии весной не было. Были только дистрофические поносы, потрепавшие почти всех. Мы убереглись. Мне выдали талоны на усиленное питание. Это усиленное питание давалось в академической столовой. Она была там же, где и сейчас, рядом с институтом этнографии. Два раза надо было ходить и есть. Многие так и не уходили. Сидели тут же на набережной в столовой, чтобы не тратить сил. Помню, что давали глюкозу в кусках. После того, как ее съешь, сила сразу прибывала. Это было удивительно, почти чудо. К тому времени стали ходить некоторые трамваи. Топливо для электростанции бралось из разбираемых деревянных домов. Так была разобрана новая деревня. Трамвай ходил по Большому проспекту Петроградской стороны, по первой линии, по Университетской набережной, через Дворцовый мост и по Невскому. Другие линии еще не действовали. Однажды, садясь в трамвай, я страшно разбился. Я уже заносил ногу, чтобы встать на подножку, когда трамвай тронулся. Сесть мне было трудно, так как трамваи ходили очень редко, но хотелось. Я не упускал из рук поручня, а трамвай набирал скорость. Наконец я сделал попытку вскочить на ходу, Но сил у меня не было, я упал, и трамвай меня поволочил. Сразу наступила страшная слабость, и я долго, несколько недель, с трудом мог передвигать ноги, колени дрожали. В столовой я, встречая знакомые лица, каждый раз думал: «Этот жив». Люди в столовой встречались со словами: «Вы живы, как я рад». С тревогой узнавали друг у друга: «Такой-то умер, такой-то уехал». Люди пересчитывали друг друга, считали оставшихся, как на поверке в лагере. Но тут случилось непредвиденное. Меня вызвали в милицию, в военный стол, но не по военным делам. Начались допросы, требования. Блокадный Ленинград перекликался с северными Соловками. Меня вызывали несколько раз на Староневский, туда, где когда-то помещался сиротский дом. Когда угрозы не помогли, а они были серьезные, меня вызвали в милицию на Петрозаводской улице. Перечеркнули тушью ленинградскую прописку и предложили со всей семьей выехать несколько дней. Следователь провожал меня на площадке милиции, смотрел, как я ухожу, и угрожающе кричал: «Так не согласны?» Не буду описывать всех этих допросов, угроз, заманчивых предложений, обещаний и прочее. Вряд ли кто-нибудь из читателей обороны древнерусских городов предполагал, в каком положении находился их автор. И вряд ли думал о различии в положении осажденных. Мы были осажденными вдвойне, двойным кольцом, внутри и снаружи. А читали нашу книгу в окопах под Ленинградом. Об этом мне рассказывал Аркаша Селиванов, находившийся на Раненбаумском пятачке. Помню одно неприятное посещение. Я выходил из квартиры со связкой книжек. Книги можно было уже продавать в доме книги. Мы тогда стали продавать все, что могли. И встретил следователя. Он вызвал меня на Староневский, так как по повесткам я не являлся. Добирался я до Староневского долго, провел там целый день, и дома очень тревожились. Это был сильный, решительный нажим на меня. Тогда следователь разыграл сцену, будто я арестован. Вызвал красноармейца, и тот повел меня в подвал. К счастью, я не верил угрозам и решения своего не менял. Тому, кто пережил ужас блокады, ничего уже не было страшно. Запугать нас было трудно. Мы начали спешно продавать все, что могли. Я решил: мы должны жить, а все остальное наживем. Мы прикрепляли объявления о продаже вещей к заборам. К нам беспрерывно ходили покупатели. Покупали по дешевке люстры, ковры, бронзовый письменный прибор, малахитовые шкатулки, кожаные кресла, диван, отцовское зимнее пальто и шапку, плохенькие картины, половую лампу со столешницей из оникса, книги, открытки с видом городов, все-все, что было накоплено еще до революции отцом и матерью. Только часть книг, полное собрание русских летописей, отдельные тома и еще некоторые, я отвез в Пушкинский дом на хранение. Наняли для этого дворника из дома напротив, дядю Ваню. Он за буханку хлеба отвез книги на тележке. Из-за кожаных кресел произошел даже скандал на парадной лестнице. Купил их за 600 рублей, как эта незнакомая партийная дама, и оставил нам задаток. А потом пришел покупатель, который дал подороже. Мы продали второму покупателю, а партийной даме решили вернуть задаток. Но партийная дама пришла как раз тогда, когда кресло выносили. Она подняла такой крик и визг, что и новые покупатели, и мы отступились. Мы встречали эту партийную даму потом, когда вернулись в Ленинград. Мы могли бы отобрать у нее кресло, вернув деньги, так как тогда, в 44-45 годах, вышел декрет, по которому купленное в блокаду по грабительским ценам должно было возвращаться. Но, зная ее визгливый характер, мы не стали требовать назад наших памятных кресел. Их очень любил сидеть мой отец. Картину «Зима», написанную итальянским художником, кажется, Массена, я видел затем в 44 году в комиссионном магазине на Садовой, около публичной библиотеки. Рама была подновлена, сама картина подлакирована, и на ней выведена огромная размашистая подпись «Кржицкий». Говорят, в блокаду существовала целая артель, которая подновляла старые картины, ставила на них подписи знаменитых художников и снова пускала в продажу. На пустых желудках ленинградцев составлялись целые состояния. Наш юрист и замдиректора в институте Шаргородский советовал мне тогда забрать картину назад через суд, но и в этом случае я не стал этого делать. Хотя картина была мне памятна с детства. Я устал, мне не хотелось судиться. На картине был изображен закат зимой. Санный путь уходит до синего горизонта, полузакрытого снежными тучами. На переднем плане изба с бочкой над дверью — это кабак. У кабака несколько саней, со впряженными лошадьми, ожидает мужиков, ушедших в кабак. В картине есть настроение, довольно пессимистическое. Связь с Большой Землей постепенно возобновлялась. Возобновилась и связь друг с другом. Пришел запрос от Миши, живы ли мы. Он действовал через какое-то свое учреждение. Пришел оттуда человек и обещал дать машину для того, чтобы перевезти вещи на вокзал. Это было большое дело. В главном здании Академии наук шла запись на эвакуацию. Там встретился я с Дмитрием Павловичем Калистовым. Он тоже собирался ехать. Мы записались все. Записали Тамару Сергеевну Михайлову, няню. Она тогда уже работала в Институте литературы. Ее взял Калаушин препаратором. Вещей можно было брать ограниченное количество, забыл сколько килограммов, и только в мягкой таре, то есть в мешках. Людей отправляли с Финляндского вокзала до станции Борисова-Грива, а оттуда Ладожским озером на пароходах и барках. Город постепенно пустел больше и больше. Милиция нас торопила, а эшелон откладывался. Подгоняемый милицией ходил к прокурору и доказывал незаконность высылки. Прокурор помещался на Пантелеймоновской. Все это взвинчивало нервы страшно. К тому же мы встретили на Большом проспекте Любочку, жену моего двоюродного брата Шуры, Александра Петровича Кудрявцева. Шура был уже доктором технических наук, специалистом по какой-то редкой морской специальности. По образованию он был инженер-электрик. Блокаду они кое-как прожили. Шура был жаден, предусмотрителен и запаслив. А весной он стал ходить обедать в дом ученых. И там в столовой разговорился, говорил о том, что ученые деквалифицируются. Его вызывали, как и меня, запугивали этим разговором о деквалификации и предложили служить. Кажется, он смолодушествовал, согласился. А затем явился в свою старую квартиру, поврежденную бомбой, в которой они уже не жили, и там повесился. Следователь, запугавший его, очень испугался сам, так как Шура был специалист военный и, следовательно, человек нужный. Приходил к Любочке на дом, уговаривал ее не говорить и прочее. Вот как ценилась жизнь защитников города. Перед отъездом в мае и в июне очень усилились обстрелы. Однажды вся наша квартира сотряслась, а затем раздался грохот, и мы слышали, как на улице посыпались стекла. Звук падающих стекол — очень характерный звук ленинградских обстрелов. Улицы сплошь были засыпаны мелким стеклом, и в галошах ходить было совершенно невозможно, резались. В этот раз разрыв был очень сильный. Бабушка с криком собрала детей и бросилась с ними в коридор. Но было ясно, что раз разрыв был слышен, значит, в нас уже не попало. Потом бабушка побежала вниз по лестнице. Второго разрыва не было, но этот единственный тяжелый снаряд наделал-таки бед. Он попал на Большом проспекте в двухэтажный домик. Этого дома сейчас нет. Внизу была булочная. Снаряд прошил весь дом сверху вниз и взорвался в булочной. Погибло несколько десятков людей. Все было залито кровью. Когда мы ходили по улице, то обычно выбирали ту сторону, которая была со стороны обстрела, западную. Но во время обстрела не прятались. Ясно был слышен немецкий выстрел, а затем на счете 11 — разрыв. Когда я слышал разрыв, я всегда считал и, сосчитав до 11, молился за тех, кто погиб от разрыва. Жене заведующего столовой Сергея Чука снесло голову, она ехала в трамвае. В трамваях ездить было особенно опасно. Ленинградские старые трамвайные вагоны были со скамейками вдоль окон. Разрывом выбивало стекла и обезглавливало сидящих. Когда я впоследствии вернулся в Ленинград, приехал из Казани в командировку в 1944 году, я много слышал рассказов о таких трамвайных трагедиях. А против биржи труда еще в 1945 году стоял трамвай с начисто выбитыми стеклами. Снаряд попал в рельсы, под него. Рельсы вздыбились, трамвай покосился. Так он стоял довольно долго. Ленинградские обстрелы хорошо описаны в воспоминаниях художницы Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой. Ко времени отъезда мы почти все уже продали. Оставались непроданными некоторые книги и детские игрушки. Зина шила черненькие заплечные мешки для девочек. В эти мешки мы должны были положить им куклы, самые любимые, а остальные куклы отдать в детский сад, открылся внизу нашего дома. Что за трагедия была, когда к нам пришла заведующая детским садом и стала выносить куклы? Дети плакали, бросались на колени, бежали по лестнице за этой женщиной и долго не могли успокоиться. Приходил Вася Макаров, брат Зины. Принес нам однажды черный творог из складов на Кушелевке. Эти склады сгорели еще в 1939 году во время финской кампании. Говорят, их поджег финский самолет. Склады были продовольственные, И вот народ весной 42-го года стал раскапывать завалы и извлекать из-под угольев остатки провизии. Творог Вася купил за 200 рублей. Это была черная лоснящаяся земля, пахнувшая землей и замазывающая до боли горло. После нее болел живот. Единственный раз, когда у меня во время войны болел живот. Вася купил у нас кабинет, остатки без мягких кресел и еще что-то. Мы просили его продать остатки книг. Броню на квартиру я сдал в ЖАКТ, но печати на квартиру наложить не удалось, не было времени. Нельзя было задерживать машину. Мягкие наши тюки мы отправили на машине на вокзал, принимали багаж на Московском вокзале. Затем мы переночевали в пустой квартире и на следующий день с самыми небольшими заплечными мешками отправились на Финляндский вокзал. Погода была хорошая, это было 24 июня. Мы покидали нашу квартиру с таким чувством, точно никогда уже в нее не вернемся. Казалось невозможным вернуться в город, в котором мы видели кругом столько ужасов. Может быть, потому мы даже и не опечатали квартиру. Не очень об этом заботились. Вася нас провожал. Дети шли в сереньких пальтишках, они сняты в них в ботаническом саду осенью 41-го года, с заплечными мешками. Тамара купила перед тем швейную машину у бабушки Обновленской. Несла ее завернутой в одеяло, но без крышки. Твердая тара запрещена. Мы ехали в трамвае и в последний раз смотрели на многострадальный город. На Финляндском вокзале нас в первый раз сытно накормили пшенной кашей с большим куском колбасы.

0: Приехали в Борисову Гриву. Нам выдали похлебку, она была жирная, и ее было много. Мы жадно ели эту настоящую пищу. Нас кусали комары, как живых. Мы видели природу. Это было прекрасно. Не спали. Мы разговаривали с гербаистом Борисовым, умершим потом в дороге от дистрофического поноса. Дмитрий Павлович Калистов, Олимпиада Васильевна, сестра Олимпиады Васильевны Ляля и Бобик оказались в том же поезде, что и мы. Дмитрий Павлович шутил. «Хотел бы я видеть того Бориса, у которого такая грива». Мы решили держаться все вместе. Борисову гриву доставили наш багаж. Мы сами разыскивали по приметам наши тюки и складывали их вместе под открытым небом. Затем началась погрузка на пароход. На пароход пропускали только один раз после проверки паспорта. Но что можно было захватить за один раз нашими ослабевшими руками? Мы с Дмитрием Павловичем, Зиной и Тамарой едва уговорили стражников, проверявших наши документы, пропустить нас еще раз, и ходили раза по три, таскали наши тюки по молу до парохода. Когда мы вернулись на пароход с последними тюками, пароход уже отходил, а на нем были дети, бабушка, Зина, Тамара. Мы с Дмитрием Павловичем прыгнули в рисковую пасть в воду, но благополучно оказались на борту перегруженного до крайности парохода. Если бы прошла еще минута, мы бы остались на берегу. Бог знает, когда бы тогда снова нашли друг друга. Как волновалась Зина, я передать не могу. День был ясный, и мы бы плыли на самом виду у самолетов, если бы они появились. Но, слава богу, их не было. Только пристав к тому берегу, мы почувствовали себя в относительной безопасности, но тут началась воздушная тревога. Мигом опустела пристань, но это были только разведчики, немцы не бомбили. Нам отвели избу, в которой мы должны были ночевать, но не спали мы и вторую ночь. В избе жили крестьяне, один из мальчишек-хозяев страшно кашлял, захлебывался. По-видимому, у него был коклюш. Бабушка не велела ему подходить, он обиделся, указывал пальцем на бабушку и говорил: «Она говорит, что у меня кашлюш». Нам дали хлеба на несколько дней. Мы снова ели из наших алюминиевых плошек, и опять много, хотя чувство голода не проходило ни на минуту. Помню, как снова искали наши тюки. Весь багаж был сложен на песке, плотно друг к другу. Мы все, сотни пассажиров, ходили вокруг этих сложенных вещей и разыскивали свои тюки с бирками, на которых были написаны наши фамилии и названия учреждения. Мы искали очень долго, так как тюков у всех было много, но ничего не пропало. Затем нас стали грузить в товарные вагоны с нарами. Досок для нар не хватало, надо было их достать. Доски мы с Дмитрием Павловичем и Стратановским достали, но все же их не хватало. В нарах были большие щели, спать в пути было очень неудобно. Мы спали наверху, внизу Тамара и Стратановский. С другой стороны теплушки, наверху спали Калистовы. Тюки наши сложены под нары и посреди теплушки. Эшелон тронулся. Первая большая остановка в Тихвине. Мы снова ели там кашу с большим количеством масла и успели даже сходить осмотреть город, в котором жили с Дмитрием Павловичем в 1932 году. Город пострадал отчаянно. В нем не было жителей, но странно, что статуя Ленина против гостиного двора на площади была немцами не тронута. По дороге мы покупали у жителей дикий лук. На станции ходили за кипятком, за пайком. Всюду нас обильно кормили, а мы ели, ели и не могли насытиться. В пути было много трудного, о чем уж не стану рассказывать. И в Казани было нелегко. Но все это другой рассказ и другая эпоха. О ней следует рассказывать особо. Были ли ленинградцы героями? Не только ими. Они были мучениками.
1: В программе «Возвращение в Петербург» звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленной фондом имени Лихачева, читает Леонид Мозговой.

0: Для вас прозвучала третья часть сонаты для блокфлейты басса-континуо «Соль минор» Георга Фридриха Генделя, исполнители Михала Петри и камерный ансамбль.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: «Перезвон! Перезвон!» Защелкал вдруг своими худенькими пальчиками Илюша, маня собаку.
1: «Да чего тебе? Пусть он к тебе на постель сам вскочит! Ищи перезвон!»
0: Стукнул ладонью по постели Коля, и перезвон, как стрела, влетел к Илюше. Тот стремительно обнял его голову обеими руками, а перезвон мигом облизал ему за это щеку. Илюшечка прижался к нему, протянулся на постельке и спрятал от всех в его косматой шерсти свое лицо.
2: «Господи! Господи!» — восклицал штабс-капитан.
0: Коля присел опять на постель к Илюше. «Илюша, я тебе могу еще одну штуку показать. Я тебе пушечку принес. Помнишь, я тебе еще тогда говорил про эту пушечку? А ты сказал, ах, как бы и мне ее посмотреть. Ну, вот я теперь и принес». И Коля, торопясь, вытащил из своей сумки свою бронзовую пушечку. Торопился он потому, что уж сам был очень счастлив. В другое время так выждал бы, когда пройдет эффект, произведенный перезвоном, но теперь поспешил, презирая всякую выдержку. Уж и так счастливы, так вот вам и еще счастье. Сам уж он был очень упоен. «Я эту штучку давно уже у чиновника Морозова наглядел. Для тебя, старик, для тебя. Она у него стояла даром, от брата ему досталась. Я и выменял ему на книжку из папина шкафа. Родственник Магомета или целительное дурачество. 100 лет книжки, забубенная, в Москве вышла, когда еще цензуры не было. А Морозов до этих штучек охотник еще поблагодарил». Пушечку Коля держал в руке пред всеми, так что все могли видеть и наслаждаться. Илюша приподнялся и, продолжая правой рукой обнимать перезвона, с восхищением разглядывал игрушку. Эффект дошел до высокой степени, когда Коля объявил, что у него есть и порох, и что можно сейчас же и выстрелить, если это только не обеспокоит дам. Маменька немедленно попросила, чтобы ей дали поближе посмотреть на игрушку, что тотчас и было исполнено. Бронзовая пушечка на колесиках ей ужасно понравилась, и она принялась ее катать на своих коленях. На просьбу о позволении выстрелить отвечала самым полным согласием, не понимая, впрочем, о чем ее спрашивают. Коля показал порох и дробь. Штабс-капитан, как бывший военный человек, сам распорядился зарядом, всыпав самую маленькую порцию пороху. Дробь же попросил отложить до другого раза. Пушку поставили на пол, дулом в пустое место, втиснули в затравку 3 порошинки и зажгли спичкой. Произошел самый блистательный выстрел. Маменька вздрогнула было, но тотчас же засмеялась от радости. Мальчики смотрели с молчаливым торжеством, но более всего блаженствовал, смотря на Илюшу, штабс-капитан. Коля поднял пушечку и немедленно подарил ее Илюше вместе с дробью и с порохом. «Это я для тебя. Для тебя. Давно приготовил», — повторил он еще раз в полноте счастья.
2: «Ах, подарите мне! Нет, подарите пушечку лучше мне!» Вдруг точно маленькая начала просить маменька. Лицо ее изобразило горестное беспокойство от боязни, что ей не подарят. Коля смутился. Штабс-капитан беспокойно заволновался. «Мамочка, мамочка!» — подскочил он к ней. «Пушечка твоя, твоя! Ну, пусть она будет у Илюши, потому что ему подарили. Но она все равно, что твоя. Илюшечка всегда тебе даст поиграть. Она у вас пусть будет общая, общая». «Нет, не хочу, чтоб общая. Нет, чтоб совсем моя была, а не Илюшина», — продолжала маменька, приготовляясь уже совсем заплакать. «Мама, возьми себе, вот, возьми себе!» — крикнул вдруг Илюша. «Красоткин, можно мне ее маме подарить?» Обратился он вдруг с молящим видом к Красоткину, как бы боясь, чтобы тот не обиделся, что он его подарок другому дарит. «Совершенно возможно!» — тотчас же согласился Красоткин и, взяв пушечку из рук Илюши, сам и передал ее с самым вежливым поклоном маменьке. Та даже расплакалась от умиления. «Илюшечка, милый, вот кто мамочку свою любит!» Умиленно воскликнула она и немедленно опять принялась катать пушку на своих коленях. «Маменька, дай я тебе ручку поцелую!» — подскочил к ней супруг и тотчас же исполнил намерение. «И кто еще самый милый молодой человек?» —
0: Так вот этот добрый мальчик, — проговорила благодарная дама, указывая на Красоткина.
1: — А пороху я тебе, Илюша, теперь сколько угодно буду носить. Мы теперь сами порох делаем. Боровиков узнал состав: 24 части селитры, 10 серы и 6 березового угля. Все вместе столочь, влить воды, смешать в мякоть и протереть через барабанную шкуру. Вот и порох.
2: Мне Смуров про ваш порох уже говорил, только папа говорит, что это не настоящий порох, — отозвался Илюша.
1: — Как не настоящий? — покраснел Коля. — У нас горит. Я, впрочем, не знаю.
2: — Нет, я ничего-с, — подскочил вдруг с виноватым видом штабс-капитан. — Я, правда, говорил, что настоящий порох не так составляется, но это ничего-с, можно и так-с.
1: — Не знаю, вы лучше знаете. Мы в помадной каменной банке зажгли, славно горел. Весь сгорел, самая маленькая сажа осталась.
0: — Но ведь это только мякоть. А если протереть через шкуру?
1: — А, впрочем, вы лучше знаете, я не знаю. — А Булкина отец выдрал за наш порох, ты слышал? — обратился он вдруг к Илюше.
2: — Слышал, — ответил Илюша.
0: Он с бесконечным интересом и наслаждением слушал Колю.
1: Мы целую бутылку пороху заготовили, он под кроватью и держал. Отец увидал. «Взорвать, — говорит, — может, да и высек его тут же. Хотел в гимназию на меня жаловаться. Теперь со мной его не пускают, теперь со мной никого не пускают. Смурова тоже не пускают, у всех прославился. Говорят, что я отчаянный», — презрительно усмехнулся Коля. «Это все с железной дороги здесь началось».
2: «Ах, мы слышали, и про этот ваш пассаж! — воскликнул штабс-капитан. — Как это вы там пролежали? Неужели вы так ничего совсем и не испугались, когда лежали под поездом? Страшно вам было-с?
0: Штабс-капитан ужасно лисил пред Колей.
1: — Не особенно, — небрежно отозвался Коля. — Репутацию мою пуще всего здесь этот проклятый гусь подкузмил. Повернулся он опять к Илюше.
0: Но хоть он и корчил, рассказывая небрежный вид, а все еще не мог совладать с собой и продолжал как бы сбиваться с тону.
2: «Ах, я и про гуся слышал!» — засмеялся весь сияя Илюша. «Мне рассказывали, да я не понял. Неужто тебя у судьи судили?»
1: «Самая безмозглая штука, самая ничтожная, из которой целого слона по обыкновению нас сочинили», — начал развязно Коля. «Это я раз тут по площади шел, а как раз пригнали гусей. Я остановился и смотрю на гусей. Вдруг один здешний парень, Вишняков, он теперь у Плотниковых рассыльным служит, смотрит на меня, да и говорит: «Ты чего на гусей глядишь?» Я смотрю на него, глупая, круглая харя, парню 20 лет. Я, знаете, никогда не отвергаю народа, я люблю с народом. Мы отстали от народа, это аксиома. Вы, кажется, изволите смеяться, Карамазов?
2: «Нет, Боже, сохрани, я вас очень слушаю», — с самым простодушнейшим видом отозвался Алеша. И мнительный Коля мигом ободрился. «Моя теория, Карамазов, ясна и проста», — опять радостно заспешил он тотчас же. «Я верю в народ и всегда рад отдать ему справедливость, но отнюдь не балуя его.
1: Да, ведь я про гуся. Вот, обращаюсь я к этому дураку и отвечаю ему. А вот думаю, о чем гусь думает. Глядит он на меня совершенно глупо. А об чем, — говорит, — гусь думает? А вот видишь, — говорю, — телега с овсом стоит. Из мешка овес сыплется, а гусь шею протянул под самое колесо и зерно клюет, видишь?» «Это я очень ненавижу», — говорит. «Ну так вот, — говорю, — если эту самую телегу чуточку теперь тронуть вперед, перережет гусю шею колесом или нет?» «Беспременно, — говорит, — перережет, а сам уж ухмыляется во весь рот. Ну так пойдем, — говорю, — парень, давай». «Давай», — говорит. И недолго нам пришлось мастерить. Он этак неприметно около узды стал, а я сбоку, чтобы гуся направить. А мужик на ту пору зазевался, говорил с кем-то, так что совсем мне и не пришлось направлять. Прямо гусь сам собой так и вытянул шею за овсом под телегу, под самое колесо. Я мигнул парню. Он дернул, и крак, так и переехала гусю шею пополам. И вот надо ж так, что в ту же секунду все мужики увидали нас, ну и загалдели разом. «Это ты нарочно?» «Нет, не нарочно». «Нет, нарочно. Ну, голдят, к мировому. Захватили и меня. И ты тут, дескать, был, ты подсоблял, тебя весь базар знает».
0: «А меня действительно почему-то весь базар знает», — прибавил самолюбиво Коля.
1: «Потянулись мы все к мировому, несут и гуся. Смотрю, а парень мой струсил и заревел, право, ревет, как баба. А гуртовщик кричит: «Этаким манером их гусей сколько угодно передавить можно». Ну, разумеется, свидетели. Мировой мигом кончил. За гуся отдать гуртовщику рубль, а гуся пусть парень берет себе. Да впредь, чтобы таких шуток отнюдь не позволять себе. А парень все ревет, как баба. «Это не я, — говорит, — это он меня напустил, да на меня и показывает». Я отвечаю с полным хладнокровием, что я отнюдь не учил, что я только выразил основную мысль и говорил лишь в проекте. Мировой Нефедов усмехнулся, да и рассердился сейчас на себя за то, что усмехнулся. «Я вас, — говорит мне, — сейчас же вашему начальству аттестую, чтобы вы в такие проекты впредь и не пускались, вместо того, чтобы за книгами сидеть и уроки ваши учить». Начальству-то он меня не аттестовал, это шутки. Но дело действительно разнеслось, достигло ушей начальства. Уши-то ведь у нас длинные. Особенно поднялся классик, Колбасников. Да Дарданеллов опять отстоял. А Колбасников зол теперь у нас на всех, как зеленый осел. Ты, Илюша, слышал? Он ведь женился. Взял у Михайловых приданого 1000 рублей. А невеста рыла ворот первой руки и последней степени. Третьеклассники тотчас же эпиграмму сочинили. Поразила весть третьеклассников, что женился неряха Колбасников. Ну и там дальше очень смешно, я тебе потом принесу. Я про Дарданеллова ничего не говорю. Человек с познаниями, с решительными познаниями. Этаких я уважаю. И вовсе не из-за того, что меня отстоял. «Однако ж ты сбил его на том, кто основал Трою», — вернул вдруг Смуров, решительно гордясь в эту минуту Красоткиным. Очень уж ему понравился рассказ про гуся.
2: «Неужто так и сбились?» — льстиво подхватил штабс-капитан. «Это про то, кто основал Троюс. Это мы уже слышали, что сбились. Илюшечка мне тогда же и рассказался». «Он, папа, все знает, лучше всех у нас знает», — подхватила Илюшечка. «Он ведь только прикидывается, что он такой, а он первый у нас ученик по всем предметам».
1: Илюша с беспредельным счастьем смотрел на Колю. «Ну, это о Трое вздор, пустяки. Я сам этот вопрос считаю пустым», — с горделивой скромностью отозвался Коля. Он уже успел вполне войти в тон, хотя, впрочем, был и в некотором беспокойстве. Он чувствовал, что находится в большом возбуждении, и что о гусе, например, рассказал слишком уж от всего сердца. А между тем Алеша молчал все время рассказа и был серьезен. И вот самолюбивому мальчику мало-помалу начало уже скрести по сердцу. Не от того ли, где он молчит, что меня презирает, думая, что я его похвалы ищу? В таком случае, если он осмеливается это думать, то я... «Я считаю этот вопрос решительно пустым», — отрезал он еще раз горделиво. «А я знаю, кто основал Трою», — вдруг проговорил совсем неожиданно один доселе ничего почти еще не сказавший мальчик, молчаливый и, видимо, застенчивый, очень собой хорошенький, лет 11, по фамилии Карташов. Он сидел у самых дверей. Коля с удивлением и важностью поглядел на него. «Дело в том, что вопрос, кто именно основал Трою, решительно обратился во всех классах в секрет, и чтобы проникнуть его, надо было прочесть у Смарагдова. Но Смарагдова ни у кого, кроме Коли, не было. И вот раз мальчик Карташов потихоньку, когда Коля отвернулся, поскорее развернул лежащего между его книгами Смарагдова и прямо попал на то место, где говорилось об основателях Трои. Случилось это довольно уже давно, но он все как-то конфузился и не решался открыть публично, что и он знает, кто основал Трою, опасаясь, чтобы не вышло чего-нибудь и чтобы не сконфузил его как-нибудь за это Коля. А теперь вдруг почему-то не утерпел и сказал, да и давно ему хотелось. «Ну, кто же основал?» Надменно и свысока повернулся к нему Коля, уже по лицу угадав, что тот действительно знает, и, разумеется, тотчас же приготовившись ко всем последствиям. В общем настроении произошел, что называется, диссонанс. «Трою основали Тевкар, Дардан, Илюс и Трос», — разом отчеканил мальчик. И в один миг весь покраснел, так покраснел, что на него жалко стало смотреть. Но мальчики все на него глядели в упор, глядели целую минуту, и потом вдруг все эти глядящие в упор глаза разом повернулись к Коле.
0: Тот с презрительным хладнокровием все еще продолжал обмеривать взглядом дерзкого мальчика. То есть как же это они основали? Удостоил он, наконец, проговорить. Да и что значит вообще основать город или государство? Что же они, пришли и по кирпичу положили, что ли? Раздался смех. Виноватый мальчик из розового стал пунцовым. Он молчал, он готов был заплакать. Коля выдержал его так еще с минутку. Чтобы толковать о таких исторических событиях, как основание национальности, надо прежде всего понимать, что это значит, — строго отчеканил он в назидание. Я, впрочем, не придаю всем этим бабьим сказкам важности, да и вообще всемирную историю не весьма уважаю, — прибавил он вдруг небрежно, обращаясь уже ко всем вообще.
2: — Это всемирную-то историю-с? — с каким-то вдруг испугом осведомился штабс-капитан.
0: — Да, всемирную историю. Изучение ряда глупостей человеческих и только. Я уважаю одну математику и естественные, — сфорсил Коля и глянул на Алешу. Его только одного мнения он здесь и боялся. Но Алеша все молчал и был все по-прежнему серьезен. Если бы сказал что-нибудь сейчас Алеша, на том бы оно и покончилось, но Алеша смолчал. А молчание его могло быть презрительным, и Коля раздражился уже совсем. Опять эти классические теперь у нас языки, одно сумасшествие, ничего больше. Вы опять, кажется, не согласны со мной, Карамазов?
1: — Не согласен, — сдержанно улыбнулся Алеша.
0: — Классические языки, если хотите, все мое о них мнение — это полицейская мера, вот для чего единственно они заведены. Мало-помалу начал вдруг опять задыхаться Коля. Они заведены потому, что скучны, и потому что отупляют способности. Было скучно, так вот как сделать, чтобы еще больше было скуки? Было бестолково, так как сделать, чтобы стало еще бестолковее? Вот выдумали классические языки. Вот мое полное о них мнение, и надеюсь, что я никогда не изменю его, — резко закончил Коля. На обеих щеках его показалось по красной точке румянца.
2: «Это правда!» — звонким и убежденным голоском согласился вдруг прилежно слушавший Смуров. «А сам первый по латинскому языку!» — вдруг крикнул из толпы один мальчик. «Да, папа, он сам говорит, а сам у нас первый по латинскому в классе», — отозвался Илюша.
0: «Что ж такое?» — счел нужным оборониться Коля, хотя ему очень приятно была и похвала. «Латынь я зубрю, потому что надо, потому что я обещался матери кончить курс. По-моему, за что взялся, то уж делать хорошо. Но в душе глубоко презираю классицизм и всю эту подлость. Не соглашаетесь, Карамазов?»
1: «Ну зачем же подлость?» — усмехнулся опять Алеша.
0: «Да помилуйте, ведь классики все переведены на все языки. Стало быть, вовсе не для изучения классиков понадобилась им латынь, а единственно для полицейских мер и для отупления способностей. Как же после того не подлость?»
1: «Ну, кто вас этому всему научил?» — воскликнул удивленный, наконец, Алеша.
0: «Во-первых, я и сам могу понимать, без научения. А во-вторых, знаете, вот это же самое, что я вам сейчас толковал про переведенных классиков, говорил вслух всему третьему классу сам преподаватель Колбасников».
2: «Доктор приехал», —
1: воскликнула вдруг все время молчавшая Ниночка.
0: Действительно, к воротам дома подъехала принадлежавшая госпоже Хохлаковой карета.
2: Штабс-капитан, ждавший все утро доктора, сломя голову, бросился к воротам встречать его.
0: Маменька подобралась и напустила на себя важности. Алеша подошел к Илюше и стал оправлять ему подушку.
2: Ниночка из своих кресел с беспокойством следила за тем, как он оправляет постельку. Мальчики торопливо стали прощаться, некоторые из них пообещали зайти вечером.
0: Коля крикнул перезвона, и тот соскочил с постели. «Я не уйду, не уйду», — проговорил в попыхах Коля и Илюша. «Я пережду в сенях и приду опять. Когда уедет доктор, приду с перезвоном». Но уже доктор входил, важная фигура в медвежьей шубе, с длинными темными бакенбардами и с глинцевито выбритым подбородком. Ступив через порог, он вдруг остановился, как бы опешив. Ему верно показалось, что он не туда зашел. «Что это? Где я?» — пробормотал он, не скидая с плеч шубы и не снимая котиковой фуражки с котиковым же козырьком с своей головы. Толпа, бедность комнаты, развешанное в углу на веревке белье, сбили его с толку. Штабс-капитан согнулся перед ним в три погибели. — Вы здесь, — бормотал он подобострастно, — вы здесь, у меня-с, вам ко мне-с.
1: — Снегирев, — произнес важно и громко доктор. — Господин Снегирев, это вы?
0: — Это я-с.
1: — А.
0: Доктор еще раз брезгливо оглядел комнату и сбросил с себя шубу. Всем в глаза блеснул важный орден на шее. Штабс-капитан подхватил на лету шубу, а доктор снял фуражку.
1: — Где же пациент? — спросил он громко и настоятельно.

Федор Михайлович Достоевский. Братья Карамазовы. Мальчики. Читал Чеслав Саманович. Продолжение следует.

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

прозвучала серенада опус 7 номер 1 Александра Константиновича Глазунова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

0: Программа о священных образах Православной Церкви.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Я вас приветствую в нашей программе «Читаем икону». Этот цикл программ мы сделали по, можно сказать, заявкам наших слушателей, которые просили нас рассказать о православной иконе, ее символике, ее образном языке. И в связи с этим мы пригласили петербургского специалиста по иконе, кандидата культурологии Оксану Витальевну Губареву. Здравствуйте, Оксана Витальевна.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня у нас вторая программа нашего цикла, и, как мы обещали в прошлый раз, мы будем говорить об Владимирской иконе Божией Матери. Ну, название Владимирская она получила по тому месту, где она хранилась очень долгое время, и откуда она пришла потом в Москву. На месте встречи ее возник впоследствии Сретенский монастырь, монастырь, как раз посвященный вот этому событию встречи чудотворной иконы, которая совершила и конкретные чуды и в этом случае. Город был осажден тарами, и вот чудесное освобождение связывалось как раз с прибытием этой замечательной иконы. Иконы Божией Матери распространены, я думаю, не меньше, если еще и не больше, чем иконы Спасителя, о которых мы говорили в прошлый раз. И Владимирская икона занимает, мне кажется, исключительное совершенно место в ряду других богородичных икон, по крайней мере, известных на Руси. Оксана Витальевна, скажите, пожалуйста, несколько слов о происхождении этой иконы. Вот известно, что ее автором является апостол Лука. Насколько эта икона его рукой непосредственно написана?
2: Ну, дело в том, что апостол Лука, как замечали еще и в древности исследователи, если видел Пресвятую Богородицу, то, конечно, уже после распятия Спасителя, уже в немолодом возрасте, и написать так вот портрет ее с младенцем Христом на руках, конечно, он не мог. И если он написал какую-то икону Пресвятой Богородицы, то, наверное, эта икона все-таки до нас не дошла.
1: Скорее всего, он писал, если писал, да, то все-таки не икону, он писал портрет, наверное,
2: портрет,
1: да, потому
2: да,
1: что в то
2: да,
1: время
2: да.
1: Портретное искусство было широко распространено, и ну, много писалось, наверное, портретов. До нас, правда, дошло мало. Паюнские, да, например, портреты замечательные, погребальные, которые во многом тоже считаются источником вдохновения и технически, так сказать, предшествовали священным образом. Так что совершенно не исключено, что действительно он написал какой-то портрет Божией Матери, и вот дальше этот портрет как-то
2: ну, апостол
1: жил в
2: Лука не случайно от предания связывает, конечно, изображение Божией Матери именно с апостолом Лукой, потому что больше всего о Пресвятой Богородице мы знаем именно из Евангелия апостола Луки. Именно он нам рассказал и о Рождестве, и о Благовещении, и о том, как она слагала глаголы сына своего в сердце своем. То есть о Богородице у апостола Луки довольно много написано. И потом известно, конечно, что он был, кроме того, что он был врачом, он еще был художником, поэтому и предание сохранилось. Но дело в том, что икона, мы говорим вот о том, что апостол Лука, он, наверное, написал портрет. Но икона — это не портрет ни в коем случае. Икона — это образ духовный. То есть иконописец, когда пишет икону, он старается изобразить не телесные особенности человека, не все подряд, скажем так, телесные особенности человека, а только те черты, в которых раскрывается образ Божий, который есть вот в человеке, в этом. И, соответственно, написать икону можно того человека, который сумел этот образ Божий в себе раскрыть. Если образ Божий закрыт грехом, то никакая икона не получится. Это будет уже, так сказать, просто какое-то изображение. Поэтому образы Пресвятой Богородицы, они особенные, потому что мы знаем, что Божья Матерь в совершенстве раскрыла в себе образ Божий. Настолько, насколько вообще это возможно было для человека. То есть она сама при жизни стала вот такой иконой Бога, совершенной иконой, совершенным его образом. И, конечно, ее иконы, они поэтому и занимают особое место вот в православной церкви. Владимирская икона Божией Матери – это уникальная икона тем, что вообще ни один народ православный не имеет такой иконы, почитание которой связало бы всю историю нашу, начиная с глубокой древности, с самого практически начала, когда только было принято христианство, и всю историю Русской Православной Церкви, почитание Владимирской иконы было неизменным, и каждое особое событие в жизни нашей страны, оно каким-то образом все-таки с этой иконой связано. Иконы, почитаемые Божьей Матери, есть у всех народов. Но в одну эпоху больше почитается одна икона, в другую – другая. То есть как бы переходит вот это вот особое такое отношение с одного образа на другой. А вот у нас вот такой образ.
1: Сквозной.
2: Да. Сквозной, да. Перед которым и цари короновались, и патриархи выбирались, и которая в самые такие ответственные моменты истории переносилась в разные места.
1: Да, интересно, да. Что если сейчас мы где-нибудь на Западе зайдем в действующий храм, католический и даже и протестантский, которые икону отмели в своей практике, тем не менее, почти в любом будет именно Владимирская икона. Вот да. Никакая другая, да. Ни греческая, да. Ни сербская, ни грузинская, ни афонская, никакая еще, а только Владимирская.
2: Ну, Владимирская икона Божьей Матери, она уникальна не только вот почитанием ее, но и еще своими живописными качествами. Дело в том, что вообще от Владимирской иконы сохранилось с глубокой древности самое главное. Это ее лики, лики Богородицы и Христа. Все остальное это уже поздние записи. Икона много раз поновлялась, менялась, и в основном все, что вот кроме ликов, то, что мы видим сейчас, это написано было в XVI веке. С нее сдирал шижак, лад татарами, там еще что-то. Это все сдиралось вместе с Левкасом. Вообще такая военная тяжелая история этой иконы, она, конечно, не способствовала ее вот такой хорошей сохранности. Но лики до нас дошли. И, конечно, та иконография, которую мы видим, конечно, она та же самая, какая была в древности, потому что невозможно даже представить себе, чтобы такая почитаемая икона возобновлялась в каком-то другом образе. Она сохранилась. И такая иконография, такое изображение Божьей Матери, где младенец прильнул к ее груди, и они как бы прижались щекой к щеке, и он обнимает ее за шею одной рукой, а другую положил к ней на грудь. Вот такой образ называется умиление в русской традиции. В греческой традиции там Элиуса, Гликофилуса, там их несколько других названий, но мы будем говорить так, как принято на Руси. Умиление, тем более, что это слово на самом деле имеет другое значение, не такое, как мы его воспринимаем сейчас. Сейчас умильность – это что-то такое, даже какой-то негативный оттенок.
1: Ну, есть, сентиментальность,
2: да? Сентиментальность,
1: да.
2: В древности слово «умиление» означало сокрушение сердечное, любовь, сострадание. То есть оно было очень такое ёмкое и много включало в себя много смыслов тех, которые сейчас оказались исключены из него. И Владимирская икона Божией Матери – это первая большая икона. До нас дошли только маленькие какие-то образки, тоже с иконографией умиления, какие-то небольшие произведения прикладного искусства. А вот большая значимая икона – Владимирская, она первая. Более ранней вот этой иконографии, такого большого памятника, мы не знаем. И, конечно, эта икона была написана где-то в конце XI, начале XII века, вряд ли раньше. Вот. То есть вот та датировка искусствоведческая, которая есть, она, в общем-то, подтверждается и какими-то ее стилистическими исследованиями этого лика. Но лик, конечно, написан гениальным художником. Он абсолютно уникален. И сколько ни пытались сделать списков с этого лика, сколько ни пытались повторить вот этот образ, это просто невозможно для современных художников и для художников каких-то там более ранних эпох. Лик Богородицы написан необыкновенно мелкими мазками. Раньше даже думали, что это плавь. И только в микроскоп увидели, что это мазки. Мазки кистевые, мелкие, как бы втертые один в другой, и написанные по очень темному санкирю. Вообще лик Богородицы очень темный. И он очень тщательно так выписан, и он очень материален поэтому. Вот эта подрумяночка на лице, на щечках, она как бы так оживляет его. А на самом деле вот этот образ плотной такой вот темной материи, он в этом лике присутствует. И по контрасту рядом с ним как-то свободно, в каком-то античном таком, с очень яркими губами, с очень таким живым взглядом, почти одной белой краской написан лик Христа. И вот уже на сопоставлении этих ликов мы можем целых два таких совершенно догматических вывода сделать. Во-первых, Богородица родила жизнь, победив смерть, да, и она родила свет, потому что вот этот пресветлый лик, он тоже как бы раскрывается через живопись. Но кроме того, что это живопись ликов, давайте обратимся к самой иконографии иконы. И там тоже очень много всякой дополнительной символики. Во-первых, вот этот контраст между ликами, он повторяется и в одеждах. Одежда Богородицы всегда пишется очень темной, пурпурной, почти коричневой краской. А младенец Христос изображается как золотой колос такой, лежащий у нее на груди. В одеждах они обычно охристого, такого желтого цвета, весь затянутый сеткой сусального золота, золотых лучей, которые в иконописи называются асист. И все вот это на золотом фоне. Ну, конечно, золотые фоны очень плохо до нас дошли, потому что очень многие древние иконы подвергались антикварной реставрации. Что такое антикварная реставрация? Это в начале 20 века пошла мода на древние иконы, и почему-то считалось, что вот самыми дорогими были иконы белофонные. Ну, мод, да, вот такая была антикварная мода на белофонные иконы. Считалось, что это новгородская икона, которая дороже всего строила. И вот эти антикварные реставраторы, они просто обдирали эти фоны золотые и отделывали их под косточку, как тогда называлось. Они такие беленькие становились. И мы только по каким-то отдельным фрагментам можем видеть, да, что вот этот фон-то когда-то был золотой. Полностью весь золотой.
1: То есть это было прямо-таки в это время уничтожено.
2: Да. Ну и, конечно, еще большой вред фонам тоже нанесли оклады, которые появляются на иконах в XVI веке, второй половине XVI века. Сплошные оклады, которые набивались на фон гвоздями. Потом, когда нужно было заменить один оклад на более другой, там дорогой, почитаемый, это все отдиралось вместе с этим вот золотом на фонах, прибивался другой оклад. Ну и, в общем, там, конечно, утраты вот этого золотого фона, они... Но сам-то фон этот золотой, он играл огромное символическое значение. Ведь золото в иконах – это образ славы божественной, это символ света, того невещественного света, который как бы сверхсвет. То есть даже вот грешный человек, он не может его увидеть. Это для грешных глаз, это как тьма. И вот этой особенности золота можно было бы изобразить свет, например, действительно белым цветом. Но белый он цвет все-таки, а золото, он как заглушка такая стоит. Он не имеет глубины, он отражает все. То есть он как бы, это то пространство, которое не пускает вот этот золотой фон, взгляд человека вглубь. Но кроме того, в Ветхом Завете... Когда строился Иерусалимский храм, то там тоже вот эта вся символика золота, она вся проговаривалась, что там все покрывалось золотом, все, что касалось Бога, и то, что было связано с его обиталищем, покрывалось золотыми пластинами. То есть вот эта символика пришла в иконы. Вообще, в принципе, символика цвета разрабатывается так в подробностях достаточно поздно. Но основные символические цвета, такие как золото, белый цвет, пурпур, синий, они, конечно, имеют древнюю еще библейскую традицию. И они в самых древних иконах появляются уже осмысленно. И здесь, кроме золота, здесь еще в иконе Божией Матери пурпурный цвет. То есть вот этот вот по латыни пурпур, по-гречески порфира, по-русски багрянец, вот этот вот цвет, которого облачена Пресвятая Богородица. Это цвет, который тоже такой полисемантический, он многозначный очень. С одной стороны, это цвет царский. Пурпур носили еще там с еврейских царей древних и в Византии, в римские императоры. Только они носили вот пурпурный цвет.
1: Имели право носить.
2: Имели право, да. Все остальные могли носить любой другой, только не пурпур.
1: Пурпур, это надо напомнить, что это смесь красного как бы и синего, да?
2: Красного и синего, да. Но в реальности это очень дорогой, да. Краска дорогая, которая добывалась из улитки такой вот моллюска. И стоила эта краска буквально на вес золота. То есть вот грамм этой краски стоил ровно столько же, сколько вот грамм золота. Угу. Одинаково. Угу. Поэтому в русских иконах пурпур часто не использовался, а просто подбирались цвета, красно-коричневая краска, которая символизировала этот пурпур. Угу. Вот. И Богородица, она сама-то была, конечно, из дома Давидова, но по, так сказать, бедности и по рождению она не имела права ношения вот этого пурпурных облачений. Но родив Христа, царя царей, она сама становится царицей, царицей небесной, поэтому как царица она облачена вот в этот пурпур.
1: И в иконографии, собственно, и до рождения, когда мы смотрим, например, на Благовещение,
2: она тоже,
1: она уже, конечно, в пурпуре, потому что,
2: да, ну, потому что
1: мы уже ее знаем
2: как царицу,
1: в ее есть, таком
2: да,
1: качестве.
2: Да, да. Вот. Но кроме этого, пурпур имеет еще и другое значение, кроме вот царского облачения. Дело в том, что пурпур связывается с образом воплощения и Рождества. Пресвятая Богородица очень часто именуется червленицей, то есть вот этой улиткой, окрасившей парфиру для царя сил. То есть пурпурный цвет ассоциируется с кровью. И с кровью ассоциируется и смерть, и рождение. И именно от кровей Пресвятой Богородицы соткалась плоть Иисуса Христа, да, который именно в литургической гимнографии тело Христово очень часто сравнивается с тканью. И мы даже знаем, что Богородица в Благовещении, но это мы будем говорить в следующей передаче, да, ткала ниточку, из которой потом была соткана завеса для храма. И потом эта завеса раздралась, когда Иисус Христос предал дух свой на кресте. То есть вот этот вот пурпурный цвет, он еще и цвет как бы материнства Пресвятой Богородицы, что вот ее тело является вот, так сказать, ну,
1: материалом.
2: Материалом, да, материалом для
1: воплощенного
2: Бога.
1: Бога.
2: Да. И вот этот образ Рождества, он присутствует, конечно, в любой Богородичной иконе. И в первую очередь этот образ раскрывается нам через цвет. Вот она, червленица, Пресвятая Богородица, очень темная, пурпурная, ее такая монолитная фигура, и внутри нее мы видим, как противопоставление ей, очень яркую золотую фигуру Христа. Вот если представить себе, что вот золотой фон иконы сохранился, и мы его видим, и золотой асис на фигуре Христа тоже сохранился, то вот весь вот этот вот золотой образ, он имеет отношение не только к самой Богородице, у которой на руках, но он и к этому золотому фону имеет отношение. То есть он как бы приходит на руки к Пресвятой Богородице из этого вот золотого пространства света и оказывается у нее на руках. Но он не целиком весь покрашен в золото. То есть дырки нету. Потому что если бы была вот прям такая вот вся золотая фигура, то получилось бы, что Иисус Христос прошел сквозь Пресвятую Богородицу, ничего от нее не взяв. То есть это было бы у нас несторианство, да?
1: Но... Это было бы монофизитство.
2: А, монофизитство, да. Это было бы монофизитство. Но если бы мы изобразили Иисуса Христа на руках Пресвятой Богородицы так, как он изображается обычно, то есть в красно-синем облачении, он бы был совершенно материален. Получилось бы, что он ничего не взял оттуда из этого золотого мира света. То есть, как простой ребенок оказался бы у нее на руках. Таким образом, это было бы уже какая ересь у нас.
1: Это было бы несторианство.
2: Вот это вот, да, вот это было бы уже несторианство. Да. Поэтому сложился вот такой образ, где Иисус Христос одет как бы в одежды, с одной стороны, желтый, обычного цвета, у Христова, человеческого, а с другой стороны, весь сплошь через полосица вот этот вот асист. И получается, что человеческое и божественное в нем присутствует не слитно и не раздельно. Вот. Так, как именно вот у нас в догмате о воплощении. То есть он появляется у нее на руках вот из этого мира света. И он очень четко описан как часть внутри нее. И полностью погружен внутрь ее контура, вот если мы посмотрим. Он как бы не выделяется вовне, то есть он часть всей вот этой фигуры внутри Пресвятой Богородицы. Но, с другой стороны, вот такое противопоставление цветовое, оно не только как образ Рождества, но оно и как образ расставания с Пресвятой Богородицей. То есть вот он родился и опять должен уйти туда, в этот мир света. То есть вот этот образ расставания, он тоже присутствует в этой иконе. Поэтому у Пресвятой Богородицы такой скорбный и трагический образ всегда на иконах умиления. Только в очень поздних иконах умиления мы видим такой вот образ, как принят в западном искусстве, такого радования, как бы любования, улыбки, успокоенности, как мать играет с ребенком и любуется на него. Вот этого в древних иконах русских нет. Наоборот, образ скорби и страдания, потому что Богородица знает, что сын рождается для того, чтобы быть принесенным в жертву.
1: И иконы передают не психологию, а передают смысл.
2: А передают смысл того, что события того, что происходит. И параллель вот с этим вот образом Владимирской иконы Божией Матери, которую мы видим в Владимирской иконе, это проскомедийное приношение, то есть просфора, из которой иссекается агнец. И очень многие исследователи обращали внимание на проскомедийную символику именно вот в иконах Божией Матери Умиления. И если мы даже, кстати, посмотрим на икону таким отвлеченным взглядом, именно как на символ, как на знак, то, в общем, можно увидеть, да, вот этот образ просфоры и четвероугольного агнца, который вот внутри нее и который как бы, может быть, иссечет. Но это уже, так сказать, из области ассоциаций. И особенно вот в древней иконе это противопоставление есть не только в цвете одежды, но и в ликах. Еще раз напомню об этом. Вот. И древний образ Владимирской иконы, вот если мы посмотрим внимательно, то вы увидите на плече, так вот повыше, пальцы видны Божьей Матери. То есть сейчас вот Богородица Владимирская, она так немножко опустила руку. А в древности вот этот вот маленький такой фрагментик 13 века, она так его обнимала-то покрепче, чем сейчас. Вот. И при этом она смотрит в мир. И вот этот вот взгляд, на самом деле, он в более поздних иконах Владимирской иконы Божией Матери не повторяется. Это совершенно уникальный взгляд, уникальное лицо Пресвятой Богородицы, исполненное и скорби, и какого-то призыва. Этот вот взгляд удивительный, да, и жест такой.

0: и убивать его своими грехами. То есть вот любовь к Богу настоящая — это не грешить, чтобы перестать его мучить, скажем так. Ну, вот это вот то, что я хотела сказать по поводу древнего образа. Теперь посмотрим на образ Андрея Рублева. Совершенно другой. Он настолько не похож на древний образ, но, с другой стороны, мы понимаем, что вот уж Андрею Рублеву ничего не стоило сделать точную копию. Зачем же он изменил эту икону? Да так сильно. Во-первых, нет никакого противопоставления в ликах. Наоборот, мягкое сияние такое общее, и лики соединены совершенно вместе. Во-вторых, Богородица вообще не держит его. Если мы посмотрим, она не держит его ни правой, ни левой рукой. То есть правая рука, наоборот, у нее раскрыта, неестественно оттопырен большой палец. И если мы посмотрим, так открыть руку даже и невозможно, в принципе. И если мы посмотрим вот на эту руку, то мы увидим, что она образует собой чашу. Это заметили очень-очень давно и тоже по-разному об этом рассуждают. То есть почему Богородица не держит Христа? Вообще левая рука у нее отведена в сторону, а правая рука в образе чаши. Левая рука в образе моления, как она обычно в предстоянии. То есть вот мы это заметили, теперь можем это интерпретировать. Она его отпустила, то есть Богородица сама отдает Христа на жертву. Это тоже ее жертва, то, что она отдает своего сына. И глаза ее полуприкрыты от страдания. Она уже не смотрит в мир, она смотрит внутрь себя, и она как бы сосредоточена на этом своем служении, на этой своем жертве. Богородица сослужит Христу в его жертве. И поэтому на руках у Богородицы на иконах мы всегда видим поручи изображенные, как у священника. Потому что вот это священное служение Богородицы, литургическое служение, оно вот таким образом символически подчеркивается в иконе. То есть Божья Матерь сослужит Христу в его страданиях. Это вот моя интерпретация уже. То есть у каждого человека может быть своя интерпретация, зачем так именно Андрей Рублев изображает. То есть я это вижу так, что Отец отдает своего Сына в жертву. Богородица тоже отдает самое лучшее, что у нее есть, своего Сына. И вопрос ко мне, молящийся, а что ты отдала? Чем ты-то пожертвовала? И вот такая икона, она, конечно, уже для Святой Руси. Там, где сознание вот этого личного подвига было очень велико. Эпоха Андрея Рублева — это как раз вот время и Сергия Радонежского, и великих святых. Поэтому, конечно, эта икона, ну, обращена к другому миру, к другим молитвенникам. И обращая внимание на вот такую разницу между древней иконой и более поздней, хочется сказать о том, что икона всегда современна и всегда национальна. То есть художник, когда пишет икону, он всегда обращается к тем людям, среди которых он живет. Поэтому такого копирования даже таких великих образов, как Владимирская икона Божьей Матери, в общем-то, не было никогда. И даже древние копии икон, они так и не назывались копиями, они назывались списками. То есть он списывал, но вот эта свободная как бы интерпретация, свободное понимание этого образа, главные какие-то иконографические особенности сохраняются, а духовная интерпретация, она остается за автором, так? Этой иконы, и он пишет ее уже по-новому. Ну, вот, собственно, все, что я хотела сегодня сказать по поводу Владимирской иконы Божьей Матери. Спасибо.
1: Спасибо, Оксана Витальевна. И в заключение нашей программы я должен сказать, что в следующий раз мы будем говорить об иконе Благовещения. И предлагаем всем нашим слушателям изображение найти. А какое вы бы посоветовали?
0: Я бы, конечно, хотела поговорить по поводу Устюжского Благовещения, знаменитой чудотворной иконы из Третьяковской галереи. Иконы Благовещения из праздничного ряда, написанной Андреем Рублевым. Там уже другая совсем иконография. И, может быть, интересно, тоже очень известная икона Синайская, Благовещение. Если кто найдет эту икону, то это будет очень хорошо. И для сравнения, может быть, посмотреть какую-нибудь картину, как Благовещение представляется художниками эпохи Возрождения. Например,

0: Например, у Леонардо да Винчи есть Благовещение, вот там итальянскую школу посмотрим, и северную школу Рогера ван дер Вейдена Благовещение.
1: Да, ну и напомню, что на нашем сайте вы сможете найти все вот эти названные изображения, может быть, даже еще что-нибудь мы выложим для вашего рассмотрения. Ну, а если нет, тогда попробуйте что-то найти в тех альбомах, которые у вас есть, или что-то купить. На этом мы заканчиваем нашу программу. Я напоминаю, что сегодня об иконе Владимирской Божьей Матери мы говорили с петербургским искусствоведом, специалистом по иконе Оксаной Витальевной Губаревой. Спасибо, Оксана Витальевна, и всего вам доброго.
0: Всего доброго. До свидания.
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. Губернатор Александр Беглов обратился к петербуржцам по случаю 230-летия со дня рождения Николая I. Будущий император появился на свет 6 июля 1796 года в Царском селе. При Николае I в стране начали строить железные дороги, провели денежную реформу, создали свод законов. В Петербурге во время правления императора возвели Исаакиевский собор и Александровскую колонну, а также конные скульптуры на Аничковом мосту. Именно с Николаевских времен ведут историю Михайловский театр, Технологический институт и Пулковская обсерватория, отметил Александр Беглов. Санкт-Петербург установил абсолютный рекорд основного периода единого государственного экзамена. 914 петербургских выпускников получили по 100 баллов по одному из предметов. Второе место заняла Московская область, третье – Татарстан. Год назад в нашем городе было 536 стобальников, прирост составил почти 59%. Главная индивидуальная сенсация случилась в Москве. Ученица инженерного предпрофессионального класса Екатерина Малкова сдала на 100 баллов 5 предметов – русский, профильную математику, химию, физику и информатику. Ее сумма в 500 баллов – это первое подобное событие за 25 лет проведения ЕГЭ. Рост числа 100-бальников в нынешнем году стал общероссийским трендом. Почти вдвое увеличились показатели на Сахалине, в Бурятии, а также в Новосибирской, Ленинградской, Калужской и Пензенской областях. В Петербурге изменились правила парковки во дворах. Из текста статьи закона об административных правонарушениях был исключен термин «перегораживание». Теперь штрафы будут назначаться за размещение перед контейнерными площадками и парадными. Специалисты отмечают, что после замены термина «перегораживание» на термин «размещение» закон стал более понятным с юридической точки зрения. Ранее водители, не согласные со штрафом, могли апеллировать к тому, что машина не перегородила проход, а просто стоит рядом. Теперь любой вид парковки перед входом в здание или у контейнерной площадки запрещен. В прошлом году каждый шестой водитель, оспаривавший штраф по данной статье, выигрывал дело. Во многом это происходило из-за нечеткой формулировки. Государственные административно-технические инспекции рассчитывают, что изменения позволят сократить число разногласий и навести порядок во дворах. Также отмечается, что запрет не касается машин экстренных служб, скорой помощи, МЧС, коммунальных и других. Размер штрафа за нарушение остался прежним – от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц и от 150 тысяч рублей для юридических лиц. Действие закона распространяется также на дворы собственников жилых домов. Государственная жилищная инспекция проведет на улице Рубинштейна совместный рейд с участием уполномоченных органов, представителей администрации Центрального района и общественности по контролю соблюдения законодательства в области тишины в ночное время суток. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам рабочего совещания по вопросам обеспечения общественного порядка на данной улице. Участники встречи обсудили системные обращения граждан по поводу шума и нарушения общественного порядка, связанных с работой увеселительных заведений. Особое внимание уделили проблемным адресам с систематическими нарушениями. Была представлена информация о принимаемых мерах реагирования на жалобы жителей, а также о результатах проведенных проверочных и профилактических мероприятий, отметили в Государственной жилищной инспекции Петербурга. Мошенники начали обманывать петербуржцев с помощью прокатных самокатов и велосипедов. На транспорте оставляют фальшивые QR-коды, которые ведут на фейковые сайты. Об этом сообщили в администрации Фрунзенского района. Злоумышленники просят ввести данные банковской карты якобы для аренды, а затем забирают деньги. Горожанам рекомендовали пользоваться только официальными мобильными приложениями для аренды самокатов и велосипедов. Также необходимо проверять, не наклеен ли подозрительный стикер поверх фирменного QR-кода и ни в коем случае не переходить по неизвестным ссылкам. Петербурге запустили онлайн-платформу «Причал на час» для бронирования швартовочных мест на городских набережных. Пока в системе доступен только спуск у дома номер 17 по реке Мойке напротив конюшенного двора. Однако в компании пообещали расширить географию в ближайшее время. Механизм простой. Владельцу маломерного судна необходимо выбрать на сайте дату и время, оплатить слот картой и получить подтверждение. Весь цикл занимает пару минут. Если при швартовке возникли технические сбои, на сайте предусмотрена кнопка «Сообщить о проблеме». В Петербурге начались работы по подготовке площадки для второй очереди Красносельско-Калининской линии на участке, отведенном под шахту номер 850 и вестибюль станции Боровая, уже приступили к демонтажу старых построек. Объект будет расположен на пересечении Лиговского проспекта и улицы Тосина. Сейчас подрядчики ведут разборку конструкции, чтобы расчистить пространство для сооружения шахтного ствола и стартового котлована. Именно из него впоследствии начнется проходка наклонного хода, который свяжет станцию с действующей городской сетью подземки. Долгие годы в этой части города находилась промышленная и складская зона, которая со временем пришла в запустение и частично оказалась заброшенной. На старт забега «Белые ночи» вышли около 35 тысяч участников. В этом году марафон стал самым массовым за свою историю. В прошлом году на забег зарегистрировались около 27 тысяч человек. Марафон входит в Лигу марафонов «БРИКС» и продолжает оставаться одним из крупнейших спортивных событий нашего города. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 17 градусов. Во вторник, 7 июля, переменная облачность, ожидается небольшой дождь. Температура плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 84%. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. В среду, 8 июля, будет пасмурно, без осадков. Температура плюс 13, плюс 15 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 92%, ветер восточный 2-4 метра в секунду. Итак, во вторник ожидается небольшой дождь, плюс 11, плюс 13, в среду без осадков, плюс 13, плюс 15, атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 17 градусов, на этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекции профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Тема сегодняшней лекции – «Великий Западный раскол. Куриалисты и консилиаристы».
1: Итак, хотя Авиньонское папство и служило постоянным соблазном для современников, ничто не могло их скандализировать до такой степени, как непредвиденный раскол, который последовал за возвращением папства в Италию в 1378 году. И тут, собственно, это как раз и дата начала так называемого Великого Западного раскола, который длился с 1378 по 1417 год. И, конечно, этот раскол, он стал во многом результатом тенденций, которые уже так и так развивались при папском дворе и в особенности в коллегии кардиналов. И современники ясно осознавали, что ответственность за раскол, главную ответственность несут точно кардиналы, и в первую очередь кардиналы. Еще задолго до начала раскола, до 1378 года, коллегия кардиналов превратилась в такую честолюбивую и неразборчивую в средствах группу французских профессиональных церковных политиков и также бизнесменов, конечно. И... Естественно, эта гильдия карьеристов посвящала громадное время упрочению своей власти и громадную энергию, собственно, прикладывала к этому. И, в частности, кардиналы вновь и вновь выступали с требованием, чтобы половина папских доходов отдавалась бы их коллегии, то есть уже совсем такой прямой финансовый интерес, и чтобы ни один новый кардинал не назначался бы папой без их одобрения. Но раскол начался таким образом. Последний французский папа Григорий XI принял трудное решение вернуться в Рим и вернулся 17 января 1377 года. Однако воздух вечного города оказался для него очень вредным, и 26 марта 1378 года он скончался. Кардиналам пришлось приступить к выборам нового папы. 8 апреля 1378 года вокруг здания, где проходил конклав, собралась громадная римская толпа, которая требовала, что надоели французы, чтобы следующий папа был итальянцем и никем другим. Ну, вообще-то лучше римлянам, но уж по меньшей мере просто итальянцам. Кардиналы сидели в Латеранском дворце и долго думали, в конце концов приняли компромиссное решение и избрали неаполитанца Урбана VI. Компромиссное, потому что Неаполь находился под властью французской династии, значит, они как бы убивали двух зайцев. С одной стороны, он был неаполитанец, был итальянцем, с другой стороны, все-таки жил под властью французов. Поначалу вроде все были довольны. Но вскоре новый папа повел себя таким странным образом, и даже, можно сказать, диким образом, что кардиналы пришли к выводу, что он сошел с ума. В общем, многие современные ученые тоже считают, что у него поразила какая-то тяжелая душевная болезнь. Вел он себя крайне неадекватно. В августе большая часть курии, которая удалилась в неаполитанский городок Фонди, опять же под властью французов, Неаполь был под властью французов, объявила выборы Урбана незаконными и недействительными, поскольку они были совершены под давлением толпы, и, значит, они не годятся. И через неделю отлучила Урбана от церкви за незаконное провозглашение себя папой. 20 сентября кардиналы избрали папой нового папу Климента VII, который вернулся в Авиньон. Таким образом, в Римо-католической церкви стало два папы. Это, собственно, событие и стало началом Великого Раскола. Тут есть такой просто юридический казус, который решить невозможно до сих пор. И так, собственно, римские канонисты так до сих пор его и не решили. То есть, и так кардиналы, они ссылались на незаконность выборов Урбана из-за принуждения толпы. Но протестовать они начали не сразу, толпа-то разошлась, они могли сразу объявить его недействительным, а только через несколько месяцев стали протестовать, когда поведение новоизбранного папы стало для них невыносимым. Значит, давление толпы послужило не более чем предлогом для последующих действий, ведь они первые 4 месяца Урбана признавали папой и вспомнили о незаконности избрания только тогда, когда он перестал их устраивать. В общем, говоря юридическим языком, кардиналы столкнулись с настоящей дилеммой, которая абсолютно не была предусмотрена каноническим правом Римской Церкви. Каким образом можно сместить со своего места явно психически больного и неуравновешенного папу. Оказалось, что делать это невозможно. Даже если папа оказался бы вообще буйно помешанным и кусался бы, потому что сместить папу невозможно. Поэтому единственное, что оставалось, это провозгласить выборы недействительными, незаконными недействительными. Но эти действия привели к тому, что Римская церковь обрела двух пап, и каждый из них не был ни абсолютно незаконным, ни абсолютно законным. Конечно, раньше в истории Римской церкви были ситуации, когда одновременно были два папы. Скажем, когда коллегия кардиналов делилась на две части, и одна выбирала, там не могли сойтись на кандидата, поэтому одна часть выбирала одного папу, а другая часть другого папу. Но это он выбирался разными людьми. И в конце концов, один признавался законным, другой признавался антипапой. Но тут двое пап были избраны одними и теми же людьми. Одним и тем же конклавом, одной и той же коллегией. И, собственно, до сих пор ни один из римских канонистов не может с уверенностью сказать, который из двух пап на тот момент был законным, а который был незаконный. То есть официального заявления на этот счет Римская церковь не сделала. То есть кто был папой, а кто был антипапой. Но оба папы сразу же занялись упрочением своих позиций. Оба ставили своих кардиналов, создавали свои курии, свои фискальные системы. И каждый шаг в этом направлении делал примирение все более и более невозможным. Ну и, соответственно, никто из них добровольно уходить от власти не собирался. То есть, наоборот, вскоре последовали взаимные анафемы. В результате этих анафем весь западный мир оказался отлученным от церкви. То есть, либо одной страной, либо другой страной. Оба папы были в равной степени законными. Ну, конечно, скандал еще больше усилился не без помощи западных монархий. Потому что европейские правители быстро смекнули, что такое ослабленное и разделенное папство всем выгодно. И государства разделились по сторонам конфликта. Север Италии, скандинавские страны, Польша, Венгрия, Фландрия и Англия признавали Урбана VI, то есть римского папу. А юг Италии, Шотландия, Франция и Испания признавали Климента VII, авиньонского папу. Португалия колебалась, Германия разделилась пополам. Живучесть этого раскола до сих пор поражает историков. Ну, вроде бы казалось, ну, настолько очевидно, его, как его излечить. Как Запад мог забыть историю Вселенских соборов и, собственных даже соборов? И тут просто поражаешься, когда читаешь западных авторов, которые провозглашают невероятную новизну принципа соборности, как будто просто раннехристианская и византийская экклезиология для них просто не существовала. Я имею в виду западных авторов того времени. Некоторые противники канцелиаризма, так называлась соборность на Западе, от слова «канцелиаре», итак, некоторые противники канцеляризма даже утверждали, что соборы были актуальны только для ранней церкви, а теперь они, собственно, устарели. На самом деле, папские претензии на всемирную монархию, на всемирное верховенство и всемирное господство, ну, на тот момент стали настолько очевидными, неоспоримыми, что современники просто не могли канцеляризм воспринимать как реальность. И тем более все сопутствующие канцеляризму идеи об общем принятии решения в результате братского епископского общения. Такого просто не было. Был папский универсализм и все. Паписты сделались канцеляристами лишь в результате экстремальной ситуации, когда им просто уже ничего другого не оставалось. Все внешние средства были исчерпаны. И под давлением внешних обстоятельств они поняли, что другого выбора и существующего разделения нет. Но даже через 30 лет после начала раскола многим было чрезвычайно сложно как с юридической, так и с психологической точки ступить на соборный путь. И известный православный богослов Христос Янарас пишет про эту ситуацию. «Истина церкви, в принципе, фальсифицируется, когда ее отождествляют с непогрешимыми институтами или авторитарными структурами». Итак, оба папы-соперника, которые заручились поддержкой европейских монархий, тех или иных, они, собственно, не думали о примирении. Оба начали лихорадочно наращивать свои структуры. К декабрю 1398 года, то есть через полгода после начала раскола, они уже назначили 38 новых кардиналов. Урбан VI поставил 29 кардиналов, а Климент VII – 9 кардиналов. В 1380 году Сорбоннский университет парижский первым опубликовал экспертное мнение, что необходимо созвать Вселенский собор, который определит, кто на самом деле настоящий папа. Однако этот призыв попросту поначалу даже и не был воспринят. Как пусть даже самый высокий собор дерзнет низложить канонично избранного папу? Просто это, опять же, никак не предусмотрено и никак невозможно. он даже, собственно, собор не может посоветовать ему отречься от престола. Что какой такой собор может что-либо папе советовать, которому принадлежит вся полнота власти? Как может составиться собор для вынесения решения, кто является истинной папой, если только истинный папа может созвать такой собор? То есть юридически ситуация была совершенно неразрешима. По каноническому праву Рима католической церкви папы не подлежали никакому человеческому суду. Иннокентий III в одной из своих проповедей заявил: «Наследник святого Петра, поставленный между Богом и человеком, ниже Бога, но выше любого человека. Он судит всех, но не может быть судимым никем». Какой собор тогда может его судить? Все люди. Этих слов никто не отменял. Соответственно, в глазах современников никакой собор и близко не мог осудить никакого папу. Но тем не менее, в конце концов, все-таки принцип консилиаризма приобретал все больше сторонников. К 1400 году многие европейцы стали понимать, что если как не модифицировать доктрину о папском верховенстве и о свободе папы от всякого суждения, то единство никогда не будет достигнуто. Значит, необходимо созвать собор даже без формальной инициации этого процесса папой, тем или иным папой со стороны папства. В 1409 году обе стороны согласились съехаться на собор, который состоялся в Пизе. Собор признал, что общее собрание церкви по авторитету выше самого папы. Однако оба папы, папа римской линии Григорий XII и по авиньонской линии Бенедикт XIII, оба папы отказались туда прибыть. 5 июня собор заочно низложил их обоих, а 26 июня избрал нового папу Александра V. В результате в Западной Церкви оказалось 3 папы, ни один из которых не признавал остальных и не желал идти на компромисс. Скандал продолжал разрастаться. Нужно было решать, что делать дальше. Даже, собственно, европейские монархи стали понимать, что ситуация абсолютно выходит из-под контроля и никому не выгодно уже. Сошлись на необходимости проводить новый собор, который состоялся в Констанце, в Швейцарии. 4 года он заседал с 1414 по 1418 год. По римо-католическому исчислению он считается 16-м вселенским. Формально Константский собор был создан германским императором Сигизмундом. Приглашение на него направили даже византийскому императору Мануилу II, уже известному нам великому византийскому императору, который послал в Констанцу своих представителей. Прибыл на него также Григорий Цамблак, митрополит киевский, из параллельной православной иерархии, которая в то время существовала на территории Великого княжества Литовского. Папа Пизанской линии Иоанн XXIII дал согласие на проведение собора, по всей видимости, надеясь всех перехитрить и избавиться от своих соперников. Однако собор низложил всех 3 пап, и 11 ноября 1417 года избрал 4-го, Мартина V. В конце концов, Мартин все-таки тут уже, так сказать, раскол начал сходить на нет. Мартина признали все враждующие стороны, все 3 стороны, и его соперники лишились политической поддержки, и без этой поддержки постепенно они сошли на нет. То есть через 40 лет после своего начала великий раскол был завершен. Папа Мартин V стал первым папой, объединившим опять западный мир, но на условиях соборов. Итак, чтобы избежать повторения подобной ситуации в дальнейшем и чтобы обеспечить реформу, как тогда говорили, как в голове, так и в членах, собор опубликовал 2 важных определения. Одним из этих решений Вселенский собор преобразовывался в постоянно действующий институт церкви. Следующий собор должен был собраться через 5 лет, затем через 7, и после этого соборы должны были собираться каждые 10 лет для искоренения всякой ереси и раскола. Таким образом, это стало попыткой ограничить в будущем претензии папства на неограниченную власть. Это был такой термин «plena potestas» – полная власть, неограниченная власть. Это был такой боевой лозунг папистов, когда они воевали, или куриалистов, когда они воевали против консилиаристов, против соборников. Другой документ попытался определить функции ограничения церковной власти. Он объявил, что представительный Вселенский собор – является попечителем и хранилищем церковной власти. И таким образом отцы Константского собора фактически преобразовывали папу в такого конституционного монарха. есть постоянно действующий орган, как парламент-собор, который папа, соответственно, его власть ограничена этим парламентом. Такие соборы объявлялись выше, чем папа, не только в делах преодоления раскола, но и в вероучительных вопросах. Папа оказывался теперь подотчетным собору. Он должен был предъявлять каждому новому собору отчет о собственном правлении за истекший период. Ну или, соответственно, если до этого его предшественник скончался, значит, он отчитывался и за своего предшественника. Вот соборный документ. Наш священный собор в Констанце провозглашает, что он обладает властью непосредственно от Христа, и что все люди в каждом звании и должности, в том числе и сам Папа, должны подчиняться ему в вопросах, касающихся веры, завершения упомянутого раскола и реформации церкви в голове и в членах. Вот этот вот термин «в голове и в членах». Он также объявляет, что каждый человек в каждом звании, в каждом состоянии и в каждой должности, даже папской, который сознательно откажется подчиняться мандатам, статутам, постановлениям или инструкциям, принятым нашим Святым Собором, либо любым другим законно собранным собором в вышеупомянутых вопросах или вопросах, связанных с ними, будет, если он не раскается, подвергнут соответствующей епитимье и законному наказанию. Конец цитаты. Итак, по большому счету, спор между папским истеблишментом и канцеляристами в XV веке сводился к вопросу о власти. Дискуссии относительно конкретного местонахождения высшей юрисдикционной власти в церкви касались главным образом такого скрытого противоречия между конституционной, если можно так сказать, властью собора и богоустановленной, как виделось, папской властью. И тут очень важно отметить, что обе стороны, и в этом, собственно, была проблема, определяли церковную власть исключительно в юридических терминах. И тут вот как раз в этом отличие канцеляризма от соборности. И поэтому, собственно, мы используем разные термины для нашей соборности и западного канцеляризма. Потому что корни канцеляризма не в патристической традиции, даже не в раннехристианской истории, а в каноническом праве такого постгрегорианского папства. То есть это вполне такое каноническое право зрелого папства. В результате тогдашнего, собственно, процесса создания имперского папства канонисты должны были провести различия между сакраментальными или священническими функциями папы, которые он исполнял как епископ и как священнослужитель, которые ему, собственно, и принадлежали, как римскому епископу, и различия между ними и его юрисдикционной властью, на которой, как они видели, основывалось его верховенство в церкви. То есть есть священническая функция, есть юрисдикция, то есть административная власть. И вот это вот они начинали в каноническом праве различать. Канцеляристы в XV веке настаивали, что священническая власть папы ему дается во время хиротония и ничем не отличается от власти каждого епископа. Но, с другой стороны, говорили они, его юрисдикционная власть независима от власти любого другого епископа. Так она дается кандидату в папы через избрание. Опять же, вы видите, та же самая идея, что у императора. Иными словами, юрисдикционная власть папы основывается на человеческом назначении и утверждении. Власть ему делегируется. И вот эта вот делегированная власть, юридическая, административная и судебная, была, собственно, главным вопросом рассмотрения канцеляристов. Именно на ней они строили свою такую церковную конституцию, которую они пытались выстроить. Они видели в папе конституционного монарха, который в конечном итоге подотчетен церкви. Поскольку церковь его избрала через своих представителей, значит, он должен этим представителям и отчитываться. Настаивая на том, что собор в Констанце обладал властью выше папской, они применили тот же самый принцип. То есть полнота управленческой власти не находилась исключительно у пап. То есть plena potestas у кого? У собора или у пап? Конечно, я вот все это объясняю, но понятно, что с точки зрения православного христианства все вот эти построения совершенно выглядят чуждыми и непонятными, как-то очень так с трудом можно во всем этом разобраться. Западное разделение двух властей было на Востоке неизвестно. Отец Иоанн Мейндорф писал, что если на Востоке и была твердая экклезиологическая позиция по этому вопросу, то она состояла в том, что такая дихотомия невозможна. Честная экклезиологическая встреча между Востоком и Западом никогда не закончилась бы принятием западного канцеляризма на Востоке. Это очевидно хотя бы потому, что православный мир давным-давно отверг западный тезис о том, что апостол Петр принадлежит исключительно римскому престолу. На самом деле каждый епископ является собой петровское служение и занимает седалище Петра, престол Петра, катедра Петри. Итак, канцеляризм никогда на Востоке не мог бы быть принят. В конце концов, его отвергли и на Западе. С самого начала канцеляризм вызывал жаркие дискуссии. Многие считали его ошибкой и лжеучением. А с годами эта точка зрения в Римо-католической церкви все более и более преобладала. Убеждение, что соборное постановление 1415 года является фундаментальным разрывом с правоверным учением средневекового папства, в конце концов было сформулировано Первым Ватиканским собором, который проходил в 1870 году. Именно он торжественно провозгласил прямую непосредственную власть пап над церковью и над всеми ее епископами. И поскольку эти постановления выражают римо-католическую веру, то с ее точки зрения канцеляризм может рассматриваться только как бунт или как ересь. Но это было все еще далеко впереди. Пока избрание папы Мартина V в 1415 году еще совсем не означало конца канцеляризма, тогда он был еще очень активным и действовал, и, собственно, руководил тогда папой. Напротив, канцеляристское постановление твердо отстаивало свои позиции против папистов и до Феррара Флорентийского собора. Напомню, что он состоялся в 1438-39 годах. И именно он стал переломным моментом в борьбе между двумя сторонами. То есть Феррара Флорентийский собор, он важен не только для восточной церковной истории, но и для западной церковной истории. Именно во Флоренции был нанесен смертельный удар западному канцеляризму. Но, конечно, в первую очередь этот собор известен тем, что стал последним, принятым в конце Средневековья, совместным усилием для завершения разделения христианства. Ни одна из предыдущих попыток обратить вспять течение истории церкви не может сравниться по важности с Флоренцией, которая оказалась самой серьезной попыткой достижения единства за все средние века. Но все же этот собор, так же как и Лионский до него в 1274 году, не стал чаемым собором единения. Он не исполнил своей миссии. Но, тем не менее, Флорентийский собор отличается от всех предыдущих неудачных попыток. Это было действительно особое собрание. Для Константинополя в XV веке главным фактором в дипломатических и церковных переговорах вновь стала острая необходимость спасти империю, чья территория продолжала сжиматься и сжиматься очень быстро. Если в XII веке главная угроза для Византии формировалась на Западе, в особенности от анжуйцев, то в XV веке она шла с Востока и от турецких армий. К тому времени империя уже впала в вассальную зависимость от турок, выплачивала султанам ежегодную дань. Сербия и Болгария были уничтожены, их больше не существовало. А для византийской церкви борьба за выживание проходила не менее драматично. Церковная география Анатолии и Балканского полуострова была не только быстрым, но и необратимым процессом. А тогдашние документы рисуют мрачную картину турецкой экспансии. Постоянные набеги, резня населения, избиения, массовые захваты в рабство неизбежно приводили к депопуляции целого ряда регионов. Села и города приходили в запустение. Часто после набега в них не оставалось более ни одного священника. А пасторское попечение в таких случаях осуществлялось из соседней епархии, которая там пока еще не была затронута турками или не была затронута в такой степени. Многие епископские кафедры исчезали с лица земли. В таком случае их территории сливались с соседними епископскими кафедрами. Если в XIII веке общее число епархий Константинопольского патриархата превышало 600, то в начале XV их стало меньше 200. Из них, мы помним, было только 15 находились в пределах империи. Естественно, этот процесс сопровождался постоянной потерей монастырской собственности и прекращением деятельности самих монастырей, не говоря о систематическом сокращении православного населения, которое либо переходило в ислам, либо уничтожалось из военных вторжений, либо бежало на другие территории. Острая необходимость военной помощи, которая ощущалась византийцами в XV веке, вполне понятна. И, собственно, этим фактором обусловлены все союзы политические, дипломатические, которые империя предпринимала, в том числе даже личные безуспешные поездки на Запад византийских императоров, о которых мы говорили. Но, тем не менее, собор, Флорентийский собор 1438-39 годов нельзя рассматривать только в контексте византийской военной слабости, с одной стороны, и западного канцелярийского движения, с другой стороны. Флорентийский собор, несомненно, стал громадной уступкой папства, которое папство сделало православному экклезиологическому сознанию. Или, более конкретно, папство пошло навстречу византийским требованиям проведения совместного собора единения. До 1438 года Запад два века подряд отказывался прислушаться к византийской позиции. Флорентийский собор означал другое. Он ознаменовал такую серьезную перемену в стратегии папства. Наконец-то были признаны справедливыми требования греков о проведении открытой дискуссии по всем вопросам, которые разделяли две стороны. Византийское видение разрешения проблемы христианского разделения было впервые сформулировано патриархом Иосифом II в 1273 году в меморандуме, который он адресовал Михаилу VIII Палеологу, и который был подписан не только патриархом, но и всем его синодом. Михаил настаивал на безоговорочном принятии всех папских условий. Патриарх Иосиф заявил, что никакой дипломатический план о достижении церковного единства не может увенчаться успехом, если он не будет основан на свободном и открытом обсуждении всех проблем. Каким бы ни были военные и политические выгоды унии, но если ее навязывать сверху, то она абсолютно обречена на провал. Церковь никогда не решала таким путем проблемы расколов или разделений. И патриарх Иосиф действительно выразил таким образом общее мнение. То есть во всем православном мире после Лионской катастрофы и в течение всего XIV века созыв Вселенского собора, призыв к диалогу, виделся как такой единственный способ залечить христианское разделение. Дальше мы говорили об Иоанне Кантакузине, уже монахе Иосафе, и как он во время переговоров с римской делегацией предложил конкретный план созыва Вселенского собора. Он сказал следующее. «Причина, предотвращающая ваше стремление к единству от воплощения в жизнь, это факт, что ни разу с начала раскола вы, латинине, не пытались добиться этого единства дружелюбными или братскими методами. Вы всегда поддерживали высокомерный, осудительный, авторитарный подход, никогда не допуская мысли, что мы или кто-либо иной может противоречить чему-либо, изреченному папой, или тому, что он, возможно, изречет в будущем, ибо он преемник Петра и потому говорит гласом самого Христа». Конец цитаты. Очень такой правильный упрек со стороны монаха Иосафа Кантакузина. Вот эти вот призывы императора воплотились в жизнь созывом Ферраро-Флорентийского собора. Очень важно отметить, что план Кантакузина выражал общее мнение паламидского монашества, которое возглавляло Византийскую церковь в XIV веке, во второй половине XIV века. Современные западные ученые очень часто подчеркивают такую антилатинскую и антиунионистскую позицию сихастов. Представляют они паламистов как религиозных экстремистов, зелотов и обскурантистов, которые, в принципе, стояли насмерть против любых переговоров. Это, собственно, можно в таком современном стандартном западном учебнике церковной истории прочитать. И вот они были против объединения церквей, и вот их сопротивление, дескать, и в конце концов привело к неудаче Флорентийского собора. То было бы по-другому. Ну, однако такое изображение паламистов очень далеко от объективности, потому что оно основано на взглядах, в первую очередь, потому что оно основано на взглядах их средневековых оппонентов, на карикатурах фактически, которые эти оппоненты рисовали на них. В частности, это были такие гораздо более просвещенных и экуменически настроенных гуманистов, вроде Димитрия Кидониса или Никифора Григоры. Они изображали карикатурную картину своих оппонентов. В общем, никто не отрицает, что монахи, они не принимали политических и унионистских планов, которые пытались провести в жизнь многие византийские императоры. Из-за своих религиозных убеждений сихасты разделяли мнение Кантакузина, что только совместный собор может действительно привести к каким-то результатам. То есть, если вообще результаты возможны, то их можно достичь только через собор. Попытки преодолеть разделение таким соборным образом получали как раз активную поддержку паламидских лидеров, которые исходили из своей естественной приверженности к соборной идеологии и соборной экклезиологии. И как Кантакузин, они были убеждены, что единство, достигнутое без свободной дискуссии и без обсуждения всех вопросов, стало бы самообманом и никакой пользы не принесло бы. И что бы современные западные исследователи не писали бы, разделение между паламистами и латинофронами проходило в плоскости методологии и системы ценностей, а не в отношении к идее церковного единства. Церковное единство было все, но весь вопрос в том, что какую цену за него нужно платить и каким путем его достигать. По словам протопресвитера Иоанна Мейендорфа, мистическое богословие, сформулированное соборами 1341-1351 годов, это паламидские соборы, подразумевало, естественно, для паламистов, а не для их оппонентов латинофронов, абсолютный приоритет религиозного знания не только над политикой, но даже и над национальными интересами. В общем-то, византийцу, честно говоря, было довольно сложно стать экуменистом. Византиец хорошо помнил Четвертый крестовый поход и латинское господство на его землях, которое, собственно, продолжалось еще даже и в XV веке. Небольшие латинские государства доживали свои дни на территории Греции. Византиец помнил об унижении, которое они пережили на Лионском соборе. И, тем не менее, византийцы продолжали выступать за объединительный собор как единственный разумный и действенный способ прекратить раскол. Несомненно, византийцы воспринимали отсутствие евхаристического общения между ними и латинами как серьезнейшее затруднение для подобной встречи. Потому что как можно собираться в собор, если нет евхаристического общения? Но они готовы были отложить эту проблему на потом, равно как и проблемы западного церковного колониализма, с которой они сталкивались. Византийцы, собственно, всегда воспринимали соборы в экклезиологическом контексте, в контексте самой церкви, прежде всего, как внутрицерковное событие. Необходимым условием для собора было единство всех делегатов в вере и участие в единой Евхаристии. То есть в конечном итоге только члены церкви могли участвовать в соборе, и еретики заведомо исключались из соборного общения. И ввиду этого, если бы в XIV веке применялись бы строгие экклезиологические принципы, Запад никогда не мог бы принять участие во Вселенском соборе. Каким образом, если не было общения? Как раз то необходимое условие, которое абсолютно было самым главным для проведения соборов, его как раз не было. Еще раз повторяю, евхаристическое общение. Такой собор не мог быть экклезиологически оправдан. Но, тем не менее, византийцы готовы были как-то попытаться обойти это ограничение. Во Флоренции, во всяком случае, восточные и западные участники встречались и участвовали в совместных соборных заседаниях, хотя между ними не было ни вероучительного, ни евхаристического единства. Каждая из сторон считала другую, в лучшем случае, схизматиками, а в худшем и вовсе еретиками. В этом смысле Флорентийский собор коренным образом отличался от всех вселенских соборов. Весьма характерен для западного менталитета и тот факт, что первоначальный папский ответ на византийские соборные предложения выразился в категорическом отказе. Подход к этой проблеме авиньонского папства в XIV веке принципиально ничем не отличался от подхода в XIII веке, которая, например, был проиллюстрирован папой Климентом IV в его переговорах с императором Михаилом VIII, что, собственно, все решено, вам остается только подписывать и соглашаться. Папское отношение к созыву Вселенского собора для завершения раскола оставалось непоколебимым. Обсуждение того, что раз и навсегда уже определено Римской Церковью, в принципе, невозможно. Единство достижимо лишь одним способом – безоговорочным принятием римских условий и возвращением в Рим, безоговорочным. Такой ответ был передан Кантакузину, такой ответ был передан Варлааму, такой ответ был передан паламидским патриархам. И никаких перемен не предвиделось. Они, эти перемены, начали происходить только после 1415 года и после соборов Констанца. Вызов, который был брошен западным канцеляризмом, не говоря уже о том хаосе, который был вызван Великим Расколом, заставил Рим пересмотреть свою позицию полного неприятия пути к возвращению к единству, который предлагался византийцами. И так уж получилось, что папа Мартин V и его преемник Евгений IV, они не ощущали себя столь свободными, чтобы поступать, как им вздумается. На ними висели соборы, и они до той поры, покуда они с ними не справились, они должны были как-то модифицировать свою политику. Мартину V, так называемому соборному папе, которого избрал, собственно, собор, приходилось слушаться соборов и реформаторов. Он был обязан им своим избранием, и он более не мог уже делать вид, что православные предложения проведения собора абсолютно неприемлемы. Ни тот, ни другой папа не располагали такой властью, чтобы требовать обращения или подчинения православной церкви. Таким образом, византийская соборная экклезиология начинала постепенно казаться более приемлемой для папских кругов. Можно даже сказать, что постепенное принятие предложения Паламитов о встрече двух церквей без предварительных условий на равных началах стало фундаментальной уступкой со стороны папства, если даже не капитуляцией. Рим раньше высказывал мнение, что его вероучительная позиция и его организация не подлежат обсуждению. И вот это мнение тактично было задвинуто на задний план. Папистам-фундаменталистам, которые прибыли во Флоренцию, было очень трудно переварить, что собор готовился вынести решение о западных вероучительных позициях. То есть это вообще они обсуждали, западные вероучительные позиции какие, когда они абсолютно приняты, и вдруг собор начинает их обсуждать и даже выносить решение по этому поводу. Для папы Евгения, который являлся фанатичным защитником папского верховенства, и в этом качестве все конституционные теории канцеляризма презирал откровенно, для него присутствие православной делегации на Флорентийском соборе, конечно, не могло не казаться вопиющей несообразностью. Ну, как это можно? То есть, конечно, он никогда не проявлял открытой невежливости по отношению к своим гостям из Константинополя. Но, с другой стороны, по словам одного современного английского историка, несмотря на улыбки и церемониальные поклоны, грекам относились как к схизматикам и еретикам, которые просто обязаны в ближайшее время подчиниться Риму. Итак, обе стороны признали необходимым проведение объединительного собора вскоре после завершения работы собора в Констанце. Посланники императора в Констанце присутствовали, но лишь на правах обозревателей, поэтому дискуссии не получилось. Папа Мартин в глубине души считал, что Константинополь на самом деле готов принять римскую веру без дискуссий и оговорок, а византийцы просят о соборе только ради спасения своей репутации и ради оправдания перед своим народом. А так они, конечно, в принципе, готовы. Собор — это только проформа. Им нужно как-то сохранить лицо. Но вскоре, когда папская делегация прибыла в Константинополь, дали понять, что собор, созданный в качестве ширмы для торжественной фактической ратификации унии, для византийцев абсолютно неприемлем. Византийцы также сообщили, что если папа заинтересован в проведении собора, то финансировать собор придется ему же. В имперской казне для этого денег нет. Но не только недоразумения между Римом и Константинополем задерживали проведение и подготовку собора. Борьба между куриалистами и канцеляристами продолжалась. Папе Мартину, при всем его нежелании, пришлось в положенный срок провести Павийско-Сиенский собор, 1423 год. Все это было весьма таким нежелательным развитием событий для папы. Ни Мартин, ни его преемник Евгений IV не стремились поддерживать канцеляристов и их конституционные планы. Мартин и Евгений оба стремились к возрождению папской монархии и отстаивали свою позицию. И при этом они высказали себя весьма искусственными политиками и ловкими дипломатами. В 1430 году было опубликовано соглашение между греками и латининами о принципиальном согласии на созыв собора. Последний великий византийский император Мануил II скончался за несколько лет до заключения этого соглашения. Перед смертью он принял монашеский постриг с именем Матфей. Умирая, когда он умирал в 1425 году, он дал последний совет своему сыну и наследнику Иоанну VIII, который вкратце заключался в следующем. Ему необходимо все время вести с латинами переговоры о объединении церквей, но никогда не отступать от православия и ничего не подписывать. Иоанну VIII достался в наследство практически один город. Марийское княжество, которое находилось на Пелопоннесе, являлось по существу независимым государством, которым управляли три его брата. Это было единственным местом из всех остатков Византийской империи, которое относительно процветало. Однако столица Марийского княжества, Мистра, хотя и гордилась своим дворцом и замком, монастырями и школами, больше походила на укрепленное село, чем на настоящий город. Великая империя умирала, и это осознавали все. Спасти империю могло только чудо. Папа Мартин скончался в 1431 году. Его преемником избрали, как мы уже говорили, Евгения IV, убежденного противника канцеляризма. Но в том же самом 1431 году германский император Сигизмунд созвал собор в Базеле, в Швейцарии. Собор работал очень долго, с 1431 года по 1449 год. Евгений не был настолько уверен в своих силах, чтобы сразу же идти на противостояние, и он послал на собор своего легата кардинала Чезарини. Однако, несмотря на этот примирительный шаг папы, собор начал с резких шагов, направленных на конфронтацию. Вспомнили о решении Констанцы и потребовали, чтобы папа Евгений предоставил отчет собору правления его и его предшественника за весь прошедший период. Евгений решился, не снес такого унижения и решился идти на разрыв. Он издал указ, распускающий собор, но собор проигнорировал папский указ и вновь начал свою работу. К 1433 году Евгений пошел на попятную. Он отозвал свой указ и начал опять с собором переговариваться. И, собственно, во время этих перипетий каждая из сторон, преследуя собственные цели, обращалась к грекам, чтобы собор о проведении единства греки провели именно с ними, для того, чтобы усилить свои позиции. Таким образом, греки вдруг стали важной такой разменной картой в споре между двумя сторонами. То, что базельцы даже направляли собственные делегации в Константинополь с приглашением к византийцам прибыть на собор для проведения переговоров объединения церквей, независимо от папы, который тоже направлял свои делегации в Константинополь, являет всю глубину взаимной оппозиции, даже враждебности двух сторон. Небольшая константинопольская делегация отбыла на Базельский собор, чтобы на месте выяснить условия, которые предлагали немцы. Одним из членов этой делегации, одним из византийских посланцев в Базеле был игумен столичного монастыря Исидор, в будущем митрополит Московский. По прибытии на собор Исидор произнес речь в поддержку объединения церквей. По его словам, оно, цитирую, создаст памятник, который может соперничать с колоссом Родосским. Его вершина достигнет небес, а сияние ослепит как восток, так и запад. Конец цитаты. Но тем не менее, в 1438 году византийцы после долгих сомнений и раздумий все-таки предпочли приглашение папы. Ну, наверное, тут сыграли роль несколько факторов, не последним из которых было то, что папские финансы находились в гораздо более лучшем или, скажем, в менее худшем состоянии, чем соборные. Это было весьма важным аргументом для православных делегатов, которые собирались прибыть в Италию. Но имелись, конечно, и другие причины. Например, при том, что турецкая опасность постоянно висела над столицей, а император не мог себе позволить далеко и надолго отлучиться из своего города. Все-таки Италия намного ближе, чем Швейцария. В общем, требования византийцев относительно условий собора оставались идентичными с теми, которые высказал за 100 лет до этого Иоанн VI Кантакузин. Интересно, что папа понял важность этого условия для византийцев, в то время как базельцы так не смогли этого сделать. Они решили в любом случае принимать православную делегацию в городе к северу от Альп, то есть после долгого путешествия. Папа к тому времени уже значительно усилил свои позиции и в ответ решил распустить собор и объявил о переводе соборных заседаний в Феррару, приморский итальянский город. Лишь небольшая часть делегатов послушалась папу и, оставив большинство продолжать работу в Базеле, направилась в Феррару. Византийцам совсем не хотелось

0: знали, что от него можно ожидать. А западный канцеляризм был для них совершенно незнакомым зверем, и что там эти немцы скажут и сделают, было для них совсем непонятно. И, в общем, таким образом византийцы не смогли использовать этот фактор противостояния канцеляристов и папистов и не смогли сыграть его в свою пользу. Более того, Базельский собор принял весьма недипломатичное решение вначале рассмотреть гуситский вопрос, потом уже приступить к греческим проблемам. И греки очень обиделись, что их рассматривают в одном ряду с еретиками-гуситами. Ну и, наконец, сама организационная структура Базельского собора тоже сыграла свою роль в решении византийцев направиться в Феррару. В отличие от предыдущих соборов, которые проходили в Констанции и в Сиене, на Базельском соборе была отменена система национального представительства. То есть не было национальных делегаций, когда каждая участвующая сторона делегация имела право вето и могла участвовать в соборных решениях, входила в руководящий комитет. Члены Базельского собора все разделились между четырьмя главными комиссиями по направлениям работы собора. И каждый делегат участвовал по меньшей мере в одной из комиссий. Это византийцам очень не понравилось бы. Таким образом, получилось бы, что греческая делегация была бы раздроблена между четырьмя направлениями и фактически не могла бы выступать единым фронтом. И они не ощущали бы себя даже представителями восточного христианства. Просто завязаны уже заранее, им была бы навязаны какие-то предметы для обсуждения, которые им были глубоко не нужны и неинтересны. И, конечно, и в Ферраре им пришлось пережить весьма серьезные протокольные сложности. Но, в общем и в целом, требования православных по вопросам этикета в Ферраре признавались, и к ним относились с уважением. И даже теоретически верховное положение императора во всем христианском мире в Италии не отвергалось и теоретически признавалось.
1: В эфире радио «Град Петров» была запись лекции профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.

0: исполнении хора Храма всех скорбящих радость в Минске прозвучал духовный концерт композитора Ивана Гарднера.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники –

0: 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Никольском храме Шанхая молитвенно отметили память святителя Иоанна Шанхайского. В Москве началось строительство храма священномученика Вениамина Петроградского. Об этих и других событиях более подробно. На юго-западе Москвы стартовало возведение церкви священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, сообщает пресс-служба куратора программы строительства православных храмов в столице, депутата Государственной Думы России Владимира Ресина. Храм рассчитан на 500 прихожан. Проект предусматривает создание полноценного приходского комплекса с домом причта. В нем разместятся воскресная школа, трапезная, административные и служебные помещения. Вокруг храма создадут круговой обход и проезд, проложат пешеходные дорожки, оборудуют детскую площадку, зоны отдыха и открытые парковочные места. Также до конца года в юго-западном административном округе Москвы планируют установить купола на храм святого князя Дмитрия Донского, который сможет одновременно принять более 1000 человек и станет частью масштабного комплекса, который разместится на территории площадью свыше 15 000 квадратных метров. Здесь откроется музей Дмитрия Донского с панорамой Куликовской битвы, образовательный центр с воскресной школой и православной гимназией, центр общественных мероприятий, физкультурно-оздоровительный комплекс, театрально-концертный зал, дом милосердия, трапезные, церковная лавка и приходский дом. Рядом с комплексом создадут парк, детские игровые площадки и спортивную зону. Создание музея Дмитрия Донского с панорамой Куликовской битвы рассчитывается завершить к 650-летию сражения в 2030 году. 2 июля, в день 60-летия представления святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, православная община соотечественников торжественно отметила праздничную дату в храме во имя святителя Николая города Шанхая, сообщает отдел внешних церковных связей Московского патриархата. Божественную литургию в Никольском храме совершил священник Иоанн Щелоков, отмечающий в этот день десятилетие иерейской хиротонии. В литургии приняли участие члены ростовского отделения Императорского православного палестинского общества, которые представили модель памятника святому Иоанну Шанхайскому. Модель памятника украшала храм во время литургии, а после была размещена в библиотеке Российского консульства. Никольский храм построен в Шанхае в 1932-34 годах по инициативе и на средства русских эмигрантов. В 1956 году храм был передан Китайской автономной православной церкви. В период культурной революции был закрыт. В дальнейшем использовался не по первоначальному назначению. Там размещались склад, ресторан и книжный магазин. В данный момент здание находится под охраной Шанхайского муниципалитета как памятник архитектуры. С 2010 года власти Шанхая предоставляют храмовое помещение православной общине Шанхая для богослужений в дни значимых праздников. Научные сотрудники Государственного исторического музея Южного Урала Елена Шумская и Владимир Демаков обнародовали новые архивные сведения о последних годах жизни игумении Рафаилы, третьей настоятельницы Адигитриевского женского монастыря города Челябинска. Долгое время считалось, что матушка Рафаила скончалась 25 июня 1920 года. Однако историки обнаружили в Объединенном государственном архиве Челябинской области запись органов ЗАГС, согласно которой игумения отошла ко Господу 8 июля 1920 года. Исследователи отмечают, что расхождение связано с использованием старого и нового календарных стилей. 25 июня по старому стилю соответствует 8 июля по новому стилю. Документ также позволил установить место погребения игумении – монастырское кладбище на Никольской заимке. Также в архивной записи она названа Схимницей, что свидетельствует о принятии ею в последние годы жизни Великой Схимы. Игуменья Рафаила находилась в Адигитриевском монастыре с момента его основания и стала одной из ключевых фигур в истории обители. При ней были построены Вознесенский храм, новые корпуса, училища и монастырские мастерские.
25-й международный фестиваль православной культуры «Царские дни» пройдет с 11 по 21 июля. В нем примут участие известные ученые, писатели, историки, богословы, артисты и музыканты из различных регионов страны, а также ближнего зарубежья. Фестиваль направлен на сохранение духовного наследия царской семьи и историческое просвещение. Часть мероприятий традиционно посвящена особенностям эпохи правления государя-страстотерпца и событиям, предшествовавшим трагедии 17 июля 1918 года. Центральным мероприятием царских дней, его духовной сердцевиной является ночная божественная литургия в ночь с 16 на 17 июля и последующий за ней царский крестный ход. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: 18 июля приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 18 июля проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В исполнении Виктора Рябчикова прозвучали вариации Михаила Ивановича Глинки на тему русской народной песни «Среди долины ровные».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня я предлагаю вам прослушать вторую часть программы «Призвание», в которой российский драматург и прозаик, детский писатель, член Союза писателей России Андрей Дмитриевич Кутерницкий рассказывает о своем творчестве.
1: Добрый день, Андрей Дмитриевич. Мы находимся в вашем рабочем кабинете среди прекрасных книг. Я смотрю, что у вас есть динамики. Видимо, вы работаете, слушая музыку.
2: Да, я часто работаю под музыку. Она создает, может быть, определенную ширму между мной и окружающим миром, где я могу удержать этот свой мир. Но это у каждого свое. Например, Хемингуэй писал, сидя в кафе, а Толстой за своим деревянным столом почти в подвале. У каждого своя творческая лаборатория.
1: Но то, что находится в кабинете, всегда говорит о его хозяине. Огромное количество журналов, фотографий, книг, иконы, портрет Пушкина. Это то, что неотъемлемо всегда с вами.
2: Ну, Пушкин – это свет такой у нас. Может быть, в русской литературе Пушкин – это единственный свет. Такая ренессансная фигура, которая, ну, принесла с собой вот это возрождение, я не знаю, итальянское. Потому что оно на Пушкине началось, и на нем и закончилось. Уже Лермонтов, уже демонический, уже совершенно другой, гениальнейший поэт и такой же гениальный прозаик. Толстой говорил, что проживи Лермонтов еще 30 лет, и кого бы не было из этих великих прозаиков, потому что он бы всех бы перекрыл тем. Ну, он потрясающий прозаик.
1: Судя по подборке произведений, которые у вас стоят, они, ваши спутники давние, пересчитываются вами?
2: Да, вот у меня есть книги, которые я перечитываю, но одна из самых любимых моих книг – это Хемингуэя «Старик и море». Много раз читал. У меня вообще вот не очень широкий диапазон книг, который я постоянно читаю. Но это тот мир, в котором ты хочешь находиться, поэтому вот ты опять в него влезаешь. Вот Толстого «Казаки», такая светлая повесть. Уже в «Анне Карениной» там уже все совсем другое, хотя Анна Каренину Набоков считал вообще самым великим из написанных романов.
1: Вы упомянули «Старики моря». Во всех ваших книгах «Описание моря» вы удивительно умеете описать состояние вот этой стихии. Видимо, вы очень любили и любите море, и долго занимались яхтингом, даже уже будучи драматургом и писателем.
2: Ну, море – это вообще особая стихия. Как сказал поэт, приедается все лишь тебе не дано примелькаться. Понимаете, во-первых, с моря что-то как бы начинается. Ты видишь горизонт и понимаешь, что что-то дальше, там какая-то тайна. До следующего берега очень-очень-очень далеко. Сколько знаменитых писателей – это и Джек Лондон, и Конрад, и Хемингуэй. Я далеко не всех назвал. Мелвилл. Просто надо понять, что вот эта огромная масса воды, неуправляемая человеком, вот эта свободная стихия, которая вот сейчас может лежать неподвижным зеркалом, а через 3 часа будет бушевать колоссальными волнами, где, в общем-то, не всегда можно кричать «помогите», потому что вокруг тебя никого нету. Потом это огромное количество неба над морем, которое видно. Я думаю, что именно это и рождает в писателях вот этот вот какой-то эмоциональный настрой на что-то великое. Ну, как вот, знаете, звездное небо. А какое оно над морем, звездное небо?
1: Хочется сейчас предложить нашим радиослушателям прослушать отрывок, который считает замечательный артист Сергей Мученик.
3: По левому борту послышался легкий шипящий шелест, и вдруг, разрезая дегтярную гладь острым носом, откатывая скулой длинную шелковистую волну, из-за нашей надстройки появился совсем рядом, вынурнул точно белый летящий дом, большой пассажирский теплоход в приглушенных огнях на пустых палубах. Надвинулась его высокая белая громада, и над нею чернота стекол капитанского мостика. «Алтай!» – прочал я крупные золотые буквы. Засверкали мимо темные блестящие серебром окна, Ни одного горящего. Мимо меня пролетела корма с высоким пустым флагштоком. И на корме, облокотясь на перила, в тусклом свете фонаря стояли мужчина и женщина. Женщина была стройна, в белом платье, в накинутом поверх пиджаке. Мужчина обнимал ее за плечо, курил, смотрел вдаль. И неотвратимо быстро стали удаляться они в темноту. Муж и жена, влюбленные, давно знают друг друга. Впервые увиделись вчера утром. Притихшие от своего счастья, безымянные, они растворились в ночи. И скрылась под ее покровом их любовь. Однодневная ли, до гроба? Что знает человек о своем будущем? А потом не стал виден и теплоход. Лишь далеко переливчато мерцали наподобие огней. И только мое воображение все приближало их, все не давало нити разорваться. Исчезли. Внезапно появились берега. Мы входили в узкое русло Свири. Небо стало бледнеть. Сигарета погасла. Близился рассвет.
1: Вас можно назвать настоящим ленинградским и петербургским писателем, потому что такого подробного описания эпохи и ее деталей можно найти в каждом вашем произведении. Вы бороздили по морям и океанам очень много, впитав в себя вот этот бескрайний простор. Вы были в театре, вы усвоили и почувствовали драматургию. В каждом вашем произведении есть детальное описание того, что происходит, до мелочей, и удивительная драматургическая выстроенность каждого события. Мне бы хотелось сейчас обратиться к произведению. Это «Ны над бездной». Это, в принципе, можно поставить фильм «Катастрофа», когда Луна приближается к Земле, что происходит не в физическом столкновении, а в психологии людей.
2: Здесь вот как один из героев объясняет героине, которая такая невротичная женщина, которая очень боится всего того, что происходит, а кругом все рушится. И он ей говорит: ты пойми, это не гибель одного человека, это гибель всего, а значит, это просто судьба. Это не смерть, это просто судьба, это не надо этого бояться, как определенное завершение.
1: Пересчитывает вообще свои произведения?
2: Нет, я стараюсь не перечитывать. Перечитываю иногда это роман «Ведь». Самый ленинградский для меня. Все романы, которые у меня ответили, там действия практически, кроме «Снов над бездной», происходят в Ленинграде, потому что я детство, юность, отрочество, молодость и зрелость, все это было все-таки в Ленинграде.
1: Хочется вспомнить одно из первых ваших произведений «В сумерках в одиночестве». Это удивительные драматургические сценки, которые вы по ходу своей жизни записывали, а все это единое произведение о смысле жизни, куда мы идем, за что такое смерть.
2: Давно эта работа задумана, первоначально она у меня называлась «Поезд дальнего следования». Ну вот когда-то в детстве мама мне сказала, что вот мы поедем на поезде дальнего следования, и вот сочетание «Поезд дальнего следования», оно как-то заворожило меня. Потом стали рождаться вот какие-то такие заметки. Это работа, в общем-то, о страхе смерти, о депрессии и о том, как из нее выйти. Человек как бы путешествует по стране, он едет на автобусах, на поездах, на машинах, на кораблях плывет и видит вокруг людей, наблюдает их, и он пытается понять, а что такое моя жизнь среди жизни этих людей? Ведь они же точно такие же, как я. Мир вокруг них так же, как и вокруг меня. Ведь каждый из нас внутри чувствует себя центром мира, он иначе не может. Эта работа, да, может быть, чем-то биографична, хотя, может быть, только эмоционально, потому что все новеллы и рассказы, которые там даны, это просто собрано мною из множества разных героев, которых я видел.
1: Несмотря на то, что это размышление о смерти, это произведение рождает, ну, катарсис, какое-то вот освобождение от того, что человек не одинок, как вы сказали, несмотря на то, что он смертен, и вот этот взгляд за горизонт у вас всегда существует.
2: Я бы сказал, что этот взгляд за горизонт – это подсознательная попытка постичь тайну, потому что тайна все время ускользает, как вот и горизонт. Вот ты понимаешь, вот она тайна, но сейчас я пойду навстречу этой тайне и узнаю ее. Но ты идешь, идешь, идешь, она отодвигается, и ты никогда не дойдешь до этого. Ты никогда. Вопрос тайны даже в этом детском романе «Госпожа Странномысль». И там то же самое. Вот тайна. А что такое тайна?
1: Главная тайна, которую вы тоже разгадываете во всех произведениях, это любовь. Без этого понятия ни одно из ваших произведений не существует, начиная с пьесы «Нина», нежное, всепоглощающее чувство, которое не уживается в этом суровом быту и кончается очень плачевно.
2: Любовь – это самое сильное человеческое чувство, которое обладает человек, и супротивное ей чувство ненависти. Собственно, ненависть – это любовь с обратным знаком. Я много думал об этом, и я понял одно: ненависть тем сильнее в человеке, чем больнее ударили по его любви. Вот так бы я сказал. Если вы что-то не любите, то если оно будет разрушено, вас это не очень волнует. Но попробуйте представить себе, что к самому любимому вашему существу применяется какое-то болезненное насилие или что-то, я не знаю, но вот что-то такое. У вас рождается ненависть. Я понимаю только одно, что сильная ненависть бывает только, если бывает сильная любовь.
1: Была ли такая сильная любовь в вашей детской жизни? Ваши родители подарили вам эту любовь?
2: Ну, я думаю, что да, я был бы неблагодарным сыном, если бы сказал, что нет. Отец умер очень рано. Кстати, вот в «Сумерках в одиночестве» там даже есть глава такая, когда я приезжаю домой в курсантской форме, и отец лежит уже мертвый. Чти отца своего, конечно, мои родители много мне дали.
1: У вас много произведений о отроческом состоянии приятия мира как чуда.
3: Набережные Невы. Даль. Она очаровывала меня с детства. Я угадывал в ней нечто иное, чудесное, не похожее на все, что окружало меня. На стены комнаты, в которой мы жили, на игрушки, которых касались мои руки, на дрожание горящего газа в конфорках кухонных газовых плит, на блеск дверной ручки, на запахи коридоров и лифтов, лестничных клеток и подворотен. Даль была моим сном. Я дитя города. Ни поля, ни просторы степей, ни холмы и горы окружали меня в детстве. Корову я знал по картинке в книжке. Оттуда же гусей крикливых караван тянулся к югу. Неживая природа с ее спасительным всеединым началом, а каменные вертикали дворов-колодцев, улицы, гремящие трамваями и дышащие в жаркий летний полдень копотью автомобильных выхлопов, мертвый свет электрических фонарей, рельсы, асфальт, провода. Мои джунгли были водосточные трубы. Мои пещеры таились под чугунными крышками люков городской канализации. Здесь сверяли время не по восходу и закату солнца, а по заводским гудкам, по обеденному перерыву в магазинах. Здесь не был виден горизонт. Почему же даль? Река. Она течет откуда-то и куда-то. Из одного неведомого мне мира в другой. Ее широкая вода, расцвеченная всеми красками северного неба, непрекращаемо двигалась мимо меня, образуя водоворота перед гранитными опорами мостов. Над ней летали чайки. Они садились на воду, на тонкие шеи фонарей, на гранит. Я любил их. Они знали даль. Я любил эту глубокую полноводную реку, ее название, берега и мосты. В ее текучей, светлеющей облаками глубине дрожало отражение крепости, струилось разорванное золото шпиля. И я любил себя рядом с ней. Я знал, рядом с нею я сильнее, больше, лучше. И, конечно же, рядом с нею я бессмертен. Это было так же несомненно, как то, что этот город и река всегда будут. Я стоял на набережной Невы. Наверное, рядом со мной была мама. Никто бы не отпустил меня так далеко от дома. Наверное, она с другими домохозяйками стояла в очереди за куюшкой, которую тут же у берега продавали в маленьком плавучем магазине, расположенном на барже. Главное другое. Я помню, я был один. Один на один с рекой. Я смотрел на ее дальний изгиб, где не было домов, и где, как мне казалось, заканчивался город. С финляндского вокзала долетали гудки паровозов, темнело напротив красное здание тюрьмы, грозно называемое «Кресты». Я уже знал, тюрьма – насильственное ограничение свободы. Но я еще плохо понимал, что такое свобода. И только маленькое сердце мое предчувствовало. Нет больнее боли, чем потерять ее. «Отходим!» – заорал лохматый пират. Мужичище. Горячо дохнуло паром, углем. Остроносый буксир сипло засвистел, вода качнулась. И я увидел, что это не просто река, но путь к освобождению. От чего было мне освобождаться? Кто и куда позвал меня? Но я понял, это мой путь. Свобода больше, чем наш дом, улица, город. Свобода больше, чем все, что имеет границы.
2: Для меня этот город главный. Была возможность в свое время переехать в Москву. И в Москве, наверное, карьеру сделать значительно легче. И там это совсем другой город. Но для меня Ленинград, Петербург, это какая-то основа, это везде лежит моя память. Я здесь все как-то пережил, вот эта вот река. Но я, собственно, мне сложно сейчас сказать, потому что я это все уже в этой повести «В сумерках в одиночестве» сказал. И я это сказал в романе «Ведь», сами своего героя.
1: Мне хотелось бы послушать то, что вы считаете главным в этом романе, и все-таки соединить эти два произведения «В сумерках в одиночестве», где все экстравертно. Там человек познает мир через других. Роман «Ведь» — это полное погружение экзистенциальное внутрь героя, который пытается сам все переосмыслить и ищет идеал именно внутри себя. Он, в общем-то, продолжает цепочку героев лишнего человека. Это тоже лишний человек, но в нашем социуме, в нашем пространстве. И мне кажется, что тот социум, который его вырастил, это же не случайно. Человек уходит от всех систем, в конце концов он приходит к слому, вы своего героя оставляете в момент прозрения, когда вот эти страшные слова «ад» — это осознание того, что ты понял истину слишком поздно, осознание своей вины. Вы собираетесь писать вторую часть?
2: Я хотел писать дальше, я пока не могу написать дальше, потому что, может быть, здесь все и закончено. Надо понять одно, что этот роман написан от первого лица. И если вы вдумаетесь, то вы поймете, что это пишет совсем не молодой человек, а человек уже хорошо поживший. И этот роман, конечно, это роман покаяния. Когда человек понимает, что главное, что было ему дано, он отверг.
1: Интересно само название «Ведь». Это частица, которая усиливает предложение.
2: Для меня «Ведь» – это, может быть, главная работа в жизни. Я понимаю, что ее очень мало кто примет. Но вся штука в том, что вся эта история произошла со мной. Я был на главпочтамте, и туда с каким-то странным горловым криком зашел страшный человек, у которого были заломлены кисти рук, который едва передвигал ноги, который был в грязных, испачканных штанах и дышал смрадно. Все расступались перед ним. Он сел на скамейку, и он что-то просил. Я подошел к нему. Вот это то, что делает мой герой. Он единственный к нему подходит. И этот человек ужасный, уродливый, безобразный, показывает ему бумагу, на которой было написано, что я болен, что я... Будьте милосердны, помогите мне, только не сдавайте меня в милицию, а то меня изобьют и все прочее. Будьте милосердны, я так несчастлив. Все время показывает на эту фразу. Он очень плохо говорит, он не может выговаривать. И я, наконец, понимаю, что он что-то хочет изменить в этой фразе. Я очень долго с ним сидел, и он показывал мне пальцем, что он что-то... Я потом понял, что он что-то хочет писать в эту фразу. И вот по буквам я взял телеграфный бланк, и я ему показывал буквы, что вписать. Мы так вписали 4 буквы. В, Е, Д, мягкий знак. Ведь. Ирина, главная героиня, она же и дает ему имя, ведь. Это имя главного героя. Вот когда мне один из режиссеров сказал, потому что роман «Первая женщина» – это как бы часть романа «Ведь», он говорит, ну, у героя нету имени, давай назовем его там, не знаю, Саша Белов или не знаю. Он говорит, я ему сказал, если ты думаешь его кем-то назвать, ты не понимаешь вообще это. Вот это человек, который как бы вошел в какую-то страшную тьму и взял ее на себя. И примеряет ее к себе. Ну, Евгений Онегин, он как Дэнди лондонский одет. Этому герою абсолютно все равно, как он одет. Он безобразно одет просто. Я имею в виду главного героя. Печорин, допустим, он военный, он этот... Человек просто работает сторожем или в кочегарке.
1: Он отказывается и от работы, и от университета. То есть да. Это сознательный выбор вот такого состояния, где он может что-то искать. А что он сам не знает?
2: Он хочет понять, для чего существует человечество. Он хочет увидеть... Вот вопрос, который я сейчас выйду на улицу, и все мне покрутят пальцем у виска, скажут, а какая разница? Но для него это главный вопрос. Для чего вообще вот человечество существует на этой земле? Какой изначальный его смысл и какой его конечный смысл?
1: Вы считаете, что сейчас очень многие задумываются над этим вопросом?
2: Я думаю, что очень мало. Я поэтому сразу и сказал, что этот роман не совсем для каждого. Хотя он охватывает очень широкий период жизни страны, и очень там много Ленинграда. И он хочет получить знания, которые спрятаны от человека. Он похож на Еву, которая должна сорвать яблоко. Он не понимает, что самое большое знание, которое ему дается, это любовь к главной героине. Он ее отвергает ради этого знания и потом понимает.
1: Он в этой Ирине, в этой главной героине, видит не ее, а себя, свой поиск и свой идеал. Он пытается через нее найти вот эту тайну, но он не видит в ней живую женщину.
2: Он просто не понимает другого, что женщина – это та, которая рождает. Женщина должна свить свое гнездо, и женщина должна родить и вырастить детей. А это все привязывает к земле. Он не хочет привязываться к земной жизни. Он, как бы вам сказать, он и Казанова, с одной стороны, а с другой стороны, Савонаролла. Он разорван земным и небесным. Он понимает, что к небесному он не может подняться.
1: Потому что он грешен.
2: Да. И на самом деле это он не понимает, что как раз здесь-то ему и дали все понять. Ну, это очень сложно роман рассказать, но попробуйте его просто так рассказать.
1: Я могу только порекомендовать найти его и заказать в интернете. Это сейчас возможно. В интернете сейчас можно заказать эту книгу.
2: В интернете есть, я смотрел, да, есть. Это такая вот боль моя вещь. Для меня это главная работа. Вот в ней все выражено. И там огромное количество людей, там колоссальная панорама дана Даже вот там, когда он едет в экспедицию, он же везде задается вопросом о времени, когда он стоит над раскопом экспедиции, где раскапывают кости мамонта, и где первобытные жилища человека, и он задает себе вопросом. 24 тысячи лет, а еще через 24 тысячи лет кто-то будет об этом помнить или нет? Вот он пытается понять в этой ленте временной, что он, какое место он занимает и для чего он там.
1: Там очень большое место опять занимает вода, когда герои живут. И когда они выходят в Финский залив, это какое-то ощущение уже вечной жизни. То есть он мыслит другими категориями.
2: Да, там все везде вот это и эти самолеты, которые летают. Герой как бы еще в детстве, он мечтает летать, но когда его героиня спрашивает, а как летать, он начинает махать руками. То есть он мечтает левитацию, он ищет свободу взлета самого человека, крылья самолетные ему не годятся.
1: А можно ли это назвать богоискательством?
2: Я думаю, что да, конечно, конечно. Конечно, это богоискательство. То есть мне очень сложно говорить, когда уже написано, потому что ты там как бы уже все сказал. Конечно, он ищет какие-то надмирные силы. Он не то что хочет войти с ними в контакт, но он хочет понять, для чего. Вот этот вопрос, и он видит этот город перед собой, он все время задается вопросом, а дальше что, а где это во времени, что это же постоянно движется. Вот нам сейчас трудно представить, но всего 3000 лет назад, ну 3,5, не было даже реки Нева. Для нас это вот существует мир. А что еще через 3000 лет, что будет на этом месте? Я иногда вот задаю себе вопрос. Вот этот город, который меня окружает, а пройдет еще 2-3 тысячи лет, он будет здесь? Потому что ведь сколько великих городов исчезло.
1: Если бы вам предложили сейчас в фантастическом таком пространстве по-другому прожить свою жизнь, вы бы изменили что-то в своем пути?
2: Да, конечно, бы я изменил. Но, во-первых, я бы постарался получить лучшее образование, потому что, ну, классического образования у меня нету. Все, что я получил, это самообразование. Конечно, я бы очень много хотел бы знать по истории, по философии. Ну, не хватает этих знаний.
1: Я имела в виду путь писателя. Вы бы выбрали другой?
2: Так это не я его выбирал. Смешную историю вам расскажу. Когда я был в 5 классе, ну, я такой был шаловливый мальчик, и мама моя на родительские собрания вечно боялась ходить, что вот еще что-то натворил. И она говорит, ну, думаю, пойду я в кабинет литературы. Наверное, там все будет тихо и спокойно. Но она пришла, и первое, что делает учительница, она говорит, вот у меня есть ученик один, Кутерницкий, вот его сочинение, мама тут. Она говорит, вот его сочинение, я ему поставила 1, потому что он сделал 32 ошибки. Но я могу вам сказать заранее, что он будет писателем.
1: Это, значит, призвание было изначально. Спасибо вам огромное. Успеха вам в вашем труде, очень трудном, но таким важным для нас. Всего вам самого благодатного.
2: Спасибо большое.
3: Из зеленой тетради. Всякий раз, когда я смотрю на звездное небо, мне кажется, что все мы лишь отражение неба, что там, в тысячах сверкающих разноцветных огней, написаны все наши судьбы. Это нельзя понимать буквально, хотя взгляд мой сам по себе чертит линии. От звезды к звезде что-то ведет его, подсказывает направление и конечный пункт. Интуиция, предвидение, предчувствие. То, чем дышит душа, но что невыразимо в слове. Все то, что названо, уже извлечено словами откуда-то из глубин неведомых нам тайников. Но есть моменты, когда чувствуешь весь тайник, всю его беспредельность, все то, что не названо. Любой школьник знает, Земля – шар, летящий в космическом пространстве. Но когда стоишь один среди черной, наполненной тихими, неясными, осторожными звуками ночи, запрокинув голову и обратив лицо к звездам, не имеет никакого значения шарообразность Земли и бескрайность мироздания. Мысль касается любой звезды, зримой и незримой, в то мгновение, когда ты подумал о ней. И ты чувствуешь, что то, что происходит сейчас в твоей душе, есть правда, а все остальное – игра ума. При взгляде в ночное небо страх исчезает. В этом ответ на главный вопрос – одинок ли человек? Небо – это непрозрачная синева и белые облака днем, и не мерцающие звезды ночью, не плоскость и не пространство. Это даже не Вселенная, измеряемая миллионами световых лет. Это нечто совершенно иное, необъяснимое. Взгляд в таинство собственной своей души. Сколь огромна душа человека, крохотного живого существа, уже неразличимого с расстояния 3 миль. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Как ничтожно мало праха, и как безмерно много Бога. А мы все просим доказательств, все не верим.

Это была беседа с писателем Андреем Дмитриевичем Кузерницким. Отрывки из его произведения «В сумерках в одиночестве» читал артист Сергей Мучеников. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

0: Анне Катрине Вестли, папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании. Роза. Кухня на туристической базе была очень большая. Каждый здесь готовил сам себе. Мама сразу почувствовала себя как дома. Она стояла среди норвежских, датских, шведских, немецких, английских, американских и японских женщин и готовила обед для своей семьи. И не важно, что она не понимала, о чем они говорили. Любой женщине было достаточно показать жестом, что ей нужно, улыбнуться, и она тут же получала все, что ей требовалось. Бабушка и дети время от времени подходили к двери и смотрели на маму. Заходить в кухню им не разрешалось. Мама сказала, что там и без них не протолкнуться. Взяв свой обед, они расположились в парке под высокими буками. «Знаете, я решила, что мне больше не хочется путешествовать», — неожиданно сказала бабушка.
1: «Слишком утомительно?» — спросил папа. «Меня это не удивляет. Для тебя это была длинная и тяжелая поездка».
0: «Да-да. А сейчас я, пожалуй, пойду прилягу».
1: Все огорчились. На бабушку это было не похоже. Она никогда не сдавалась так быстро. К тому же ей хотелось доехать до города и познакомиться с этой заграницей.
2: «Зря мы затеяли эту поездку», — тихонько сказала мама папе. «Мне не хочется оставлять бабушку одну, когда она так плохо себя чувствует».
3: Бабушка словно услыхала мамины слова и быстро встала.
0: «Ступайте, прогуляйтесь, а не то мне придется идти вместе с вами», — сказала она.
1: «Но мы не хотим уходить от тебя. Вдруг ты заболела?»
0: «Я здорова, как бык», — заявила бабушка. «Просто мне захотелось немного полежать».
1: И бабушка не обманывала.
0: Она действительно была совершенно здорова, да и не так уж сильно она устала. Конечно, ей хотелось бы пойти со всеми и увидеть городок, до которого они наконец добрались. Нет, гулять она отказывалась совсем по другой причине.
3: Дело в том, что в этой огромной спальне было слишком много женщин из всех стран мира, и бабушка не могла даже представить себе, как она сможет раздеться при всех этих женщинах, чтобы надеть ночную рубашку. Вот она и решила, что ляжет спать раньше всех, пока в спальне никого нет.
1: Но если вся семья останется из-за нее в доме, ее план сорвется.
3: Поэтому она и уговаривала их отправиться на прогулку. Наконец Мона сказала:
4: «Я уверена, что бабушке будет лучше, если мы уйдем. Поэтому мы уходим».
0: «Спасибо, Мона», — поблагодарила ее бабушка.
3: И они ушли, а бабушка бросилась в спальню. Она не ошиблась. Там никого не было.
0: Две женщины отдыхали после обеда, но, похоже, они спали, поэтому тревожиться было не о чем.
3: Ванная комната рядом со спальней тоже была пуста.
0: «Неплохо бы помыться», — подумала бабушка.
3: Она взяла полотенце, губку, мыло и подошла к раковине. Через минуту она уже надела ночную рубашку. Она расчесала свои длинные волосы, заплела косы и, подхватив свою одежду, вернулась в спальню. И там, в дверях, она столкнулась с другой женщиной. Женщина была полная, на губах у нее играла улыбка, но главное, она была совершенно черная. Нет, черное у нее было не платье, а вся кожа. И она была далеко не молода. Наверное, у нее уже были внуки. На плече у нее тоже висело полотенце. Когда они столкнулись, черная женщина засмеялась, сказала что-то по-английски и улыбнулась белозубой улыбкой. Бабушка не поняла ни слова из того, что та сказала, но решила ответить этой приветливой женщине. «Тоже путешествуешь?» — спросила она, махнула рукой и поспешила к своей кровати. Что делать дальше, бабушка не знала. Она выспалась в трейлере, и спать ей ни капельки не хотелось. Но, к счастью, у нее было с собой вязание. Бабушка вязала папе кофту. Правда, это был секрет, и потому бабушка вязала только в его отсутствие. Она быстро достала вязание и устроилась на кровати. Ей было очень удобно. Черная женщина тоже вернулась в спальню. Теперь на ней была светло-розовая пижама. Несмотря на полноту, у женщины была легкая летящая походка. Она снова улыбнулась бабушке и подошла к соседней кровати. Они оказались соседками. «Это хорошо», — подумала бабушка. «С этой женщиной я уже немножко знакома». Спать черная женщина не легла, а уселась в кровати совсем как бабушка. Сначала она читала какую-то книгу, потом начала что-то писать. Бабушка решила, что она пишет письмо. Кончив писать, черная женщина устроилась поудобнее и долго смотрела на бабушкино вязание. Казалось, она следит за каждой провязанной петлей. Бабушка занервничала и несколько раз сбилась со счета. Ей даже пришлось распустить несколько рядов. Но потом она привыкла, что за ее работой следят, подняла на черную женщину глаза и кивнула ей. «Я вяжу кофту для нашего папы», — сказала она. Женщина покачала головой и засмеялась. Неожиданно она вскочила с кровати и достала бумагу и карандаш. Потом подсела к бабушке на кровать и нарисовала себя с рюкзаком и спальным мешком. После этого она достала карту, показала бабушке Африку, ткнула пальцем в Нигерию, потом нарисовала пароход и показала, что он плывет из Африки в Испанию. После этого она встала и начала маршировать вдоль кроватей, будто совершает поход, а вернувшись к бабушке, показала,

0: рисовать. Она тоже могла. Ей захотелось рассказать черной женщине, что она бабушка и путешествует со своей семьей. Поэтому она нарисовала сначала себя. Ниже — папу и маму, а под ними 8 детей. А в самом низу — велосипеды. При виде велосипедов черная женщина всплеснула в испуге руками, но бабушка тут же нарисовала и ипподромную коляску. Женщина показала на себя и сказала: «Роза!» «Красивое имя!» — сказала бабушка. «А я Матеа, но все зовут меня просто бабушка!» «Бабушка!» — крикнула она громко, чтобы Роза получше поняла ее.
1: «А-а-а! Бабушка! Бабушка!» — повторила Роза.
0: Снизу послышалось громкое пение. Роза вскочила, прислушалась, потанцевала на месте, показала вниз, покачала головой, как будто спрашивала у бабушки, не хочет ли она спуститься в парк и послушать, как там поют. Бабушка вспомнила, что на ней уже надета ночная рубашка, и растерялась. Но она не успела и глазом моргнуть, как Роза закатала пижамные штанины выше колена, натянула через голову юбку, накинула на плечи шаль и была готова. Бабушка проделала то же самое. Надела юбку прямо поверх ночной рубашки, накинула на плечи шаль и повязала голову платком. Теперь и она была готова идти слушать музыку. Внизу собрались почти все, кто жил на туристической базе. А поскольку здесь жили люди из разных стран, то и песни тоже звучали самые разные. Иногда одну песню пели несколько человек, и это был настоящий хор. Когда бабушка и Роза появились в дверях, все захлопали от радости, ожидая новых песен. Роза не заставила себя ждать. Она спела старинную нигерийскую песню. Песня была такая красивая, что бабушка растрогалась до слез. Но потом наступила ее очередь. Что же ей спеть всем этим людям? Она знала только две песни: «Курица Пола» и «Пер-скрипач». Бабушка спела «Курицы Пола», а после этого красивые переливы, которыми она когда-то в молодости манила коров с пастбища домой. Как раз когда она исполняла переливы, в дверях показались папа, мама и 8 детей. От удивления они чуть не замычали в ответ, как коровы, услышав пастушьи призывы. Но каково было их удивление, когда бабушка подошла к ним, держа за руку черную женщину. «Это моя подруга», — сказала бабушка. «Ее зовут Роза. Она из Нигерии. Это в Африке». Роза улыбалась, смеялась, и ей было очень приятно познакомиться с большой бабушкиной семьей. А папа, мама и 8 детей были довольны, что бабушка нашла себе подругу. На другой день, рано утром, папа поехал в город и купил там 2 больших альбома для рисования. На всякий случай он купил и карандаши. Один альбом с карандашом он отдал бабушке, а другой — Розе. И подруги вместе пошли в буковый лес. А папа, мама и старшие дети поехали на велосипедах на прогулку. Но Милли, Мина и Мортон захотели остаться с бабушкой и Розой.

Они еще никогда не встречали такого доброго человека, как Роза. Даже Мортон, который всегда ходил, держа за руку только бабушку, сразу протянул Розе руку. Уж очень она ему понравилась. «Можете пойти вместе с нами», — сказала бабушка детям. «Но обещайте, что не будете нам мешать». «Обещаем», — сказала Милли. «Мы будем только смотреть». Роза засмеялась, потрепала Мортона по голове и уселась на землю. «А вы можете пока побегать и поиграть», — сказала бабушка детям. Бабушка села рядом с Розой, обе взяли свои альбомы и начали рисовать. Они не произносили ни слова, только время от времени поглядывали на рисунки друг друга. Ни дать ни взять, два художника за набросками. Иногда они задумывались и смотрели по сторонам. Но рисовали они совсем не то, что было у них перед глазами. Сначала казалось, что они смотрят глубоко в себя и ищут там что-то давно спрятанное и забытое. Потом начинали быстро рисовать. Так продолжалось до самого обеда.

0: Дорогие друзья, страницы книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в то же время.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. В аэропорту Пулково состоялся первый театральный показ на борту самолета. Спектакль представили артисты Московского театра имени Владимира Маяковского. Коллектив сыграл спектакль режиссера Дмитрия Крестьянкина «Поиск продолжается». В основе сюжета история реальных поисков пропавших детей и подростков волонтерами добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Сегодня мы превратили борт самолета, находящегося на плановом обслуживании, в театральную сцену для наших детей, а также для семей наших сотрудников, рассказал генеральный директор авиакомпании «Россия» Ян Бург. Спектакль был представлен на самолете «Суперджет-100», который в конце прошлого года облачили в специальную тематическую ливрею, посвященную деятельности волонтеров отряда «Лиза Алерт». В качестве зрителей спектакль посетили юные участники Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Эрмитаж и фонд «Эрмитаж 21 век», а также Еврейский музей и Центр толерантности подпишут соглашение о сотрудничестве. Документ положит начало трехлетней совместной программе выставочных и просветительских инициатив. Проект предполагает проведение выставок «Эрмитажа» в Еврейском музее и Центре толерантности. Музеи будут определять тематику событий совместно. Первую эрмитажную экспозицию посвятят ранним работам Рембрандта, который прославился портретами и автопортретами. За ней последует выставка исследования «Падение Амана». Еврейский музей и Центр толерантности выступит партнером большой выставки «Новая Голландия. Прославленные и забытые художники 17 века», которая завершит многолетнюю программу исследования, реставрации и новых атрибуций знаменитой эрмитажной коллекции голландской живописи. Фонд «Эрмитаж 21 век» – это некоммерческая организация, созданная с целью поддержки и развития проектов «Эрмитажа». Попечительский совет фонда возглавляет Михаил Петровский. Среди инициатив фонда – проекты в области развития музейных технологий и реставрации, театра и кино, организация выставочной, издательской, образовательной и просветительской деятельности, а также программы в области молодежных музейных проектов «Эрмитажа». В главном штабе Эрмитажа открылась выставка «О сладости мира. Современное искусство Индии». Первая за 15 лет масштабная экспозиция современного индийского искусства в России. На выставке представлены произведения 11 художников из разных регионов Индии, выполненные в различных техниках. Часть работ создана специально для Эрмитажа. Экспозиция объединяет современное искусство с произведениями прошлых эпох из собраний Государственного Эрмитажа, Института восточных рукописей Российской академии наук, Пушкинского дома и Российской национальной библиотеки. Архитектура выставки выполнена в виде индийского города с извилистыми улицами, площадями и неожиданными пространственными решениями. Экскурсию по экспозиции проводит заведующая отделом современного искусства Эрмитажа и куратор выставки Марина Шульц. На киностудии «Ленфильм» завершились съемки сериала «Капитанская дочка» по одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина. Режиссером проекта выступил Дмитрий Литвиненко. Главные роли исполнили Сергей Безруков, Олег Савастюк, Евгения Леонова, Евгений Ткачук и Егор Корешков. Сюжет сериала основан на событиях повести Пушкина и разворачивается в XVIII веке во время восстания под предводительством Емельяна Пугачева. Премьера сериала «Капитанская дочка» состоится в онлайн-кинотеатре «Кион». Далее проект выйдет в эфире телеканала «Россия». В Петербурге открыт прием заявок на соискание парламентской литературной премии имени маршала Советского Союза Леонида Говорова. Об этом сообщил председатель законодательного собрания Александр Бельский. Премия учреждена в 2003 году и присуждается авторам произведений о Великой Отечественной войне, подвиге жителей блокадного Ленинграда, защитниках Отечества и истории России. Отдельные номинации предусмотрены для книг, посвященных специальной военной операции, а также для детских авторов. Прием заявок продлится до 31 декабря. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 17 градусов. Во вторник, 7 июля, переменная облачность, ожидается небольшой дождь. Температура плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 84%. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. В среду, 8 июля, будет пасмурно, без осадков. Температура плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 92%. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Итак, во вторник ожидается небольшой дождь, плюс 11, плюс 13. В среду без осадков, плюс 13, плюс 15. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 17 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Всякое дыхание дохвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка санкт-петербургских храмов».
2: Дорогие радиослушатели, сегодня мы познакомимся с хором Свято-Иоанна Предтеченского собора в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки. Приход был основан святителем Иоанном Шанхайским Максимовичем в сентябре 1949 года, а 2 июля 1994 года архиепископ Иоанн был причислен к лику святых. Попробуем представить себе, как выглядит храм, о котором пойдет речь. Здание собора построено в московско-ярославском стиле XVII века. Позолоченные луковичные купола, увенчанные традиционным русским восьмиконечным крестом, колокольня, иконы над тремя входными дверями, изображающие сцены из жизни святого Иоанна Крестителя, украшают храм снаружи. Настенная роспись и многочисленные старинные иконы, а также четырехъярусный иконостас образуют его интерьер. С 1980 года настоятелем прихода является протоиерей Виктор Потапов. Радиослушателям «Радио Град Петров» это имя известно по некоторым передачам нашего радио с участием отца Виктора. Кроме того, напомню, на радиостанции «Голос Америки» более 20 лет отец Виктор составляет и ведет программу «Религия в нашей жизни», которая еженедельно передается в Россию. Наш корреспондент Антонина Лагутина записала беседу с Юрием Александровичем Печоркиным, регентом хора Свято-Иоанновского Предтеченского собора. Юрий Печоркин и его жена Инна — выпускники Российской музыкальной академии имени Гнесиных. В настоящее время они проживают в Вашингтоне. Нашу встречу мы начнем с песнопения в исполнении этого хорового коллектива «Слава Вышних Богу» — музыка Кастальского.

0: Юрий Александрович, сможете ли вы рассказать что-то об истории вашего хора? Как и когда все начиналось?
1: Началось это, когда мы приехали здесь сюда 10 лет назад, и отец Виктор предложил мне организовать хор, набрать новых певцов. Я устроил здесь такое прослушивание, и довольно много молодежи пришло. И у нас хор получился такой молодежный, который способны были работать в другом темпе. Довольно много мы подняли репертуара в то время, репертуар полностью поменялся. Потом со временем, конечно, те первые певцы, они тоже, кто замуж вышел, кто разъехался по работе. Сейчас у нас от первого состава осталось, наверное, человек 5, остальные 15 человек или 16, все новые люди. В Вашингтоне тут кто уезжает, то приезжает все время, течет народ. К этому приходится приспосабливаться.
0: Каким был хор до вашего прихода?
1: До моего прихода здесь был хор, а в основном же пели в хоре люди пожилые, поэтому все немножко было медленно. В принципе, они неплохо пели, но они пели репертуар, к которому они привыкли, конечно, понять можно. Они с этим репертуаром выехали за границу. Вот. Но этот репертуар, с моей точки зрения, он немножко околоцерковный, малоцерковный. Они исполняли в основном композиторов, которые копировали западные образцы музыки и перекладывали, в общем, русские православные тексты на вот такой тип музыки. Они не использовали наших старинных напевов или использовали, но очень мало. Их обработок, гармонизация различных авторов старинных напевов. Вот то, что мы начали сделать здесь, это у нас был уклон в основном на церковные напевы, древние церковные напевы или на подобные оптинские, то есть или монастырские какие-то специфические напевы, то есть больше уклон на монастырские напевы.

0: прозвучали антифоны 1 и 2 старинного напева Свято-Успенской Почаевской лавры в аранжировке Юрия Печоркина.
1: Кого из композиторов чаще
2: всего? Из композиторов здесь интересная вещь была, то, что здесь существовали несколько композиторов за рубежом, которые привезли сюда московскую школу, но, к сожалению, по каким-то обстоятельствам их мало восприняли, мало знали за рубежом, такие как Литковский, Константинов, Гарднер и другие, Кедров, которые очень здорово обрабатывали напевы. И, в принципе, иногда у них своя композиторская музыка тоже удавалась неплохо, как раз в русском таком народно-подголосочном стиле, то, что характерно вот для русской музыки. В основном мы, уклон делали вот на западных композиторов. Я даже здесь сделал несколько концертов, лекций, чтобы как-то людей образовать, показать им преимущества нашей русской народно-подголосочной полифонии в сравнении с западными образцами. Такое у нас было несколько лекций. И из наших русских композиторов это Костальский, Чесноков, и из недавних наших композиторов это был Трубачев такой, который замечательно тоже обрабатывал старинные церковные напевы.
0: Послушаем песнопение на музыку малоизвестного, как сказал Юрий Печоркин, композитора эмиграции Константинова «Святый Божий».

0: появились какие-то традиции здесь уже?
1: Традиций много у нас появилось в хоре. Во-первых, традиция такая, что, скажем, у нас в хоре, кто имеет День Ангела, мы всегда празднуем. У нас репетиция обычно проходит 2 часа. Я в конце оставляю, скажем, 30 минут. И мы 30 минут и плюс, кто сколько хочет, празднуем каждого хориста День Ангела. Это первая наша традиция здесь. Вторая традиция – каждый год мы празднуем день рождения как бы нашего хора. И мы раньше устраивали это в виде вечера такого. Концерт здесь устраивали для прихожан, угощение. Потом мы переключились немножко на другое. Мы своим кругом собирались хоровым у кого-то на дому. И вот несколько лет назад мы решили немножко разнообразить. Мы просто снимали дом на океане и ехали всем хором туда отдыхать на 2-3 дня. Такая у нас традиция каждый год праздновать день рождения хора нашего.
0: Небесные покровители есть у вашего хора?
1: Небесный покровитель, он у всех, наверное, хористов одинаковый. Это Роман Сладкопевец, который празднуется в один день во время покрова Божьей Матери. Так что это, наверное, у всех одинаково примерно за рубежом и у нас в России тоже.
0: Какими качествами надо обладать, чтобы попасть в ваш хор?
1: Конечно, я, когда человек приходит, первым делом спрашиваю, имеет ли он хоть какую-то музыкальную грамотность. Потому что если человек неграмотный, ему будет очень трудно. И, конечно, я проверяю слух. Безусловно, без этих качеств человек не может просто, не потянет наш репертуар. Во-вторых, я смотрю, человек вначале ходит только на репетиции, не на службы. Примерно 1-2 месяца, а то и более, в зависимости от ситуации. Я присматриваюсь к человеку, он присматривается к нам. И я просто смотрю, достаточно ли человек дисциплинирован, или к церкви он тянется или нет. То есть это тоже играет большой фактор в том, что, чтобы быть нашим певцом. Потом я в какой-то момент решаю, что человек готов начать с нами петь уже богослужение.

0: прозвучало песнопение «Богородица, Дева, радуйся», старинный распев.
1: А как вы думаете, роль хора какова?
2: Ну, роль хора в любом храме огромна. Представить это невозможно себе, скажем, священник служит в роскошно расписанном храме. Без хора, там, если одна бабушка скрипящим голосом споет что-то, это, конечно, праздника нет. Конечно, хор создает настроение, как и иконопись, как и в целом богослужение. Если священник выходит такой мятый, вялый весь, конечно, это тоже все здесь очень важно в храме. И, конечно же, хор, не скажу в первую очередь, но очень главную роль имеет.
1: А вот для самих прихожан, может быть, какую-то роль, объединяющую роль миссионерскую несет пение в хоре?
2: Да, мы делали тоже ряд концертов, и так, что американская публика приходила, и другие христианские деноминации приходили, мы пели первую часть, скажем, духовная программа, вторая часть, наша русская музыка, такая как Свиридов, например, то, что для зарубежья вообще это было как окно в Европу, они не слыхали даже такой музыки, даже такого композитора не слыхали замечательного. Конечно, да, это как миссионерство, как проповедь нашей музыки, нашей культуры, нашей духовности, конечно. Да, это мы делали. Сейчас немножко сложнее, потому что очень много пришло людей новых, и мы много тратим времени на то, чтобы удержать тот репертуар и что-то добавить новое.
0: Мы сейчас услышим произведение на музыку Георгия Свиридова «Зорю бьют» из концерта «Пушкинский венок».

0: пока мы концертную деятельность остановили. Но, тем не менее, мы записали, скажем, два компакт-диска. Тоже один полностью духовная музыка, другой половина духовная, половина свиридовой музыки. Мы, кстати, записали ее. Так что она довольно хорошо раскупается. Особенно, когда у нас здесь базары бывают, когда тут много американцев. Если не почти все американцы приходят на эти наши базары, и они раскупают с удовольствием все наши сидишки.
1: Где вы исполняете светскую музыку?
0: Мы исполняли, делали несколько концертов в храме коптов в Потомаке. И однажды ездили в Ньюарк, тоже в музее, 3-4 года назад. Там была выставка принадлежностей царской семьи, их одежда, личные вещи и так далее. И вот нас попросили там дать концерт. И мы давали концерт. Там мы исполняли Рахманинова, Ангел, Танеева, несколько хоров, современных русских композиторов. Несколько, так что очень была разнообразная программа, довольно трудная для нашего хора. Но, тем не менее, это как бы такое миссионерство тоже, и публика была довольна услышать. Кроме того, мы в конце исполнили на бис такую фольклорную солдатскую песню. Для публики было очень необычно и свежо звучало. Ну, то есть, немножко так, по-русски все это. Пытаемся дать понятие нашей русской культуре чуть-чуть.
2: Еще одна песня из концертной программы «Георгий Свиридов. Как песня родилась».

0: Но если вы исполните такие сложные произведения, сколько времени у вас уходит на подготовку?
1: На подготовку много уходит. У нас каждый певец, в принципе, я даю домашнее задание, и каждый певец берет папку, материалы, они записывают, кто не очень, читая с листа быстро, они записывают на магнитофон или вот какие-то приборчики, или некоторые записывают на CD, потом у нас есть общий email хоровой, мы посылаем это всему хору, то есть весь хор может прямо с компьютера слушать и по нотам изучать. То есть они довольно много тратят времени, чтобы подготовиться к репетиции. Без этого невозможно, наверное, успевать в этом темпе.
0: А у вас есть музыкальное образование, насколько я понимаю?
1: У меня есть музыкальное образование. Я закончил давно, правда, уже институт имени Гнесиных по классу хорового дирижирования. Также у меня есть диплом оркестрового дирижирования. Мой преподаватель был Надежда Вячеславовна Шварц, которая была ученицей Данилина еще. Связь русской традиции. Потом я работал в Минске в музыкальном училище, преподавал хоровые дисциплины и регентовал в соборе, в храме Пресвятой Троицы в Минске. Потом мы эмигрировали в Америку.
0: А до этого у вас был опыт регентирования или все-таки это был светский только опыт?
1: Нет, у меня был опыт регентства. Я начал этим увлекаться, когда уже я был на первых курсах Института Гнесиных. Я ездил за город, тогда это было, в общем-то, за семью печатями, и, в общем-то, это было гонимо. Я помню случай на втором курсе, когда я был. После Пасхи вывесили огромный список студентов, которых видели на Пасхе, что они пели Пасху, и их просто исключили, и двух преподавателей исключили. Вот поэтому я, чтобы избежать таких казусов, ездил за город. Есть такое место Отрадное, где настоятелем был отец Валериан Кречетов. Вот в его приходе я начинал изучать устав, пел в хоре, и занимался уставом с его тещей, которая недавно скончалась. Она бывшая казнокомница, знала устав на зубок. Она была духовной дочерью Сергея Мечева. Вот она рассказывала, как он с ними занимался уставом. Конечно, нам далеко до такого тонкого, детального знания устава, то, чем она обладала. Вот как-то мне довелось у нее учиться немножко. Полгода я с ней занимался уставом. А потом сам, конечно. Опыт уже. Сын ошибок трудных.
0: Поцерковились вы еще до?
1: Поцерковился я как раз тоже в Отрадном. Я вот когда был на первом курсе института, начал ездить туда.
0: А ездили уже как церковный человек или просто ради интереса?
1: Нет, меня начал, как хоровика, я там перевелся с одного отделения на другое. Меня интересовала духовная музыка, интересовала, откуда это все берется. Берешь музыкальное произведение духовное и не понимаешь, что за текст, о чем говорится, в каком месте литургии поется или бдение. Полное незнание. Полный такой профанизм. Это как-то немножко удручало, и я решил изучить это сколько можно. Идешь в музей, смотришь картину распятия, и не знаешь, о чем она. Или икону, и не знаешь, что на ней изображено. Там я вот познакомился, и мне давали, тогда тоже это было небезопасно, литературу давали читать под полой. Вот. И так я таким образом воцерковился, и потом крестился. Вот таким вот образом я в церковь вошел. В общем-то, практически я уже был студентом, 19-20 лет мне было.

0: прозвучало песнопение «Милость мира» греческого распева в аранжировке Павла Чеснокова.
1: Существует разница между светским и церковным хором?
2: Ну, конечно, она существует.
1: По сути, в чем она?
2: Церковный хор, здесь специфика такая. Регент не только должен фокусироваться на исполнении каких-то сочинений в процессе вот, богослужения, но также и смотреть за тем, чтобы как-то люди духовно тоже росли, заряжать их этой энергией, вот какой-то праздник. Не просто отвел службу, отслужил и закрыл папку и пошел. Нет, люди должны чувствовать это. В светских хорах я работал с профессионалами, с оплачиваемыми хорами. Там немножко другое, конечно, атмосфера. Там, да, конечно, люди работают, ну, грубо говоря, за деньги. Отработал, они уже на тебя смотрят, давай тангу. Ну, это люди как люди, это нормально, наверное. У них есть семьи, я их понимаю, не осуждаю. Но есть и другие плюсы, то, что профессионалы, ты от них можешь потребовать. Если вы не выполняете, извините, вас можно уволить. В церковном хоре нет, все-таки здесь люди работают за бесплатно. Вот у нас за рубежом это, кстати, большой плюс, я считаю. Ради Бога, что называется, с большой буквы. Поэтому атмосфера, конечно, другая. И к ним подход другой, и требования другие. Хотя требования довольно высокие, но, тем не менее, не другие.
1: Так что все-таки, наверное, хор профессионалов, что лучше для храма, сложно сказать, да?
2: Сложно сказать. Я работал в Минске с профессионалами в хоре. С ними сложно. У них все равно. Я не знаю, как сейчас, но по тем временам 80% было практически люди неверующие. Просто с голосами, неплохо читали с листа, и все. Они просто приходили зарабатывать деньги. И ты это чувствуешь. Но все равно исполнение такое поверхностное, блестящее, быть может, точное, но оно поверхностное, оно холодноватное. В самодеятельном, я бы так сказал, в хоре, где люди работают за бесплатно, в церковном хоре, атмосфера другая, она более теплая. Люди соединены не только музыкой, но и другими нитями. Это очень важно.
1: У вас есть какая-то другая профессия помимо?
2: Есть у меня. Я физикал-терапия-ассистент. Сейчас работаю в Джорман-тауне. В основном там у нас мануальная техника используется. Несколько машинок тоже есть там. В общем-то, к чему я стремился. Мне интересно было всегда научиться руками починить, так сказать, грубо говоря, тело человека, если где-то что-то болит.
1: Есть взаимосвязь между вашей профессией и служением?
2: Да, есть. Я вот, когда начал заниматься биологией, например, изучать биологию здесь, уже так капитально, в колледже, просто диву даешься, насколько Господь все сотворил премудро, сложно и премудро, и просто. Когда смотришь здесь на компьютерах все процессы, которые происходят в теле человеческом, насколько все точно, выверено до последнего атома. Все настолько взаимосвязано, что тут явно видишь руку Божью. У меня не было проблем связать это. Это как-то было естественно. Я просто видел руку Божью в этом, и мне это было интересно изучать.
1: Вот это служение в церкви на вашу жизнь домашнюю?
2: Ну, конечно, да, конечно, влияет. Хотя, видите, жизнь церковная, она имеет свою специфику. Конечно, ты не всегда в зените, не всегда ты свеженький, иногда устаешь и все такое. Но, тем не менее, хочешь не хочешь, нужно идти, нужно ехать. Как-то себя иногда пересиливаешь. Так бы, если бы я, скажем, не служил в церкви, я бы, может быть, иногда и дома полежал, отдохнул бы, книжку почитал. И семью за собой тащишь, естественно, всю. У нас так это вошло в такое правило, что суббота-воскресенье – это 100% явка. Как-то это уже нормально, естественно. И церковь – это дом для нас. Это без преувеличения, можно сказать, без красного словца. Мы себя тут чувствуем комфортно, уютно.

0: Песнопение «Достойно есть» византийского распева прозвучало в исполнении хора Свято Иоанна Предтеченского собора в Вашингтоне.
1: Я прочитала вестники, что у вас будет проходить в мае.
2: Да, будет проходить съезд. Конференция, съезд певческий здесь у нас. Собираются сюда в основном регента нашего восточного побережья и такие продвинутые певцы, которые, возможно, в будущем станут певцами. И вот, и мы здесь им будем давать такие, как мастер-классы по дирижированию, хоровые дисциплины, вокал, техника дирижирования, техника управления хором. Основной уклон на практические занятия. Это совершенно новое будет для них, потому что раньше такие съезды проходили таким образом. Приезжает молодежь, ими быстрехонько за два дня как-то слепливают сочинения какие-то, они будут петь там песнопения, они отслуживают службу, потом банкет, и все разъезжаются. Попели дружно, так сказать, всем хорошо, легко, но практических навыков никто от этого не получал и получить не может. Просто приезжает опытный реген, который без того опытен, он с ними репетирует, они поют что-то, и потом разъезжаются, и то все. У нас именно фокус, чтобы каждый индивидуально попробовал элементарные какие-то навыки хорового дирижера. И я буду работать индивидуально. Плюс, конечно, будут несколько теоретических лекций по церковной музыке и миграции, и России, история церковной музыки. И другие лекции будут тоже проходиться попутно.
1: А вот у вас в храме поют на английском языке. Как-то это влияет на те произведения, которые выбираются? Как английский язык сочетается славянским богослужением?
2: Ну, сочетается неплохо. Это в зависимости от того, как успешно переложено сочинение с русского на английский. Вот несколько лет назад здесь назначили регентом Джерада Брювера, который имеет высшее музыкальное образование, хотя он трубач, но тем не менее все-таки высшее образование. Он в основном берет те сочинения, которые поет славянский хор, и перекладывает их на английский язык. Таким образом, у нас приход русский-английский как бы воспитывается в одном ключе, на одной и той же музыке. И когда у нас есть большие праздники, мы поем и на русском, и на английском, но у нас совершенно один стиль. Московская школа и у него, и у меня. Это, конечно, уникальный такой вот у нас сплав, потому что если бывает вот в других местах какие-то два хора, как правило, это разношерстная музыка, разношерстный подход, и все это такая пестрота, и зачастую это какая-то идет даже, ну, не борьба, но какое-то противодействие. У нас в этом плане, слава богу, гармония и взаимопонимание. Один стиль, все нормально. Американцы чувствуют красоту русской музыки прекрасно и очень удачно исполняют.
1: Есть ли какие-то оригинальные произведения на английском языке, написанные?
2: Есть оригинальное сочинение. У нас есть отец Георгий такой, довольно талантливый духовный композитор. Единственное, что с моей точки зрения, так как он американец и, в принципе, он не воспитан на русской музыке, конечно, его сочинения очень далеки от русской традиционной музыки. Если даже он берет какие-то русские напевы и гармонизует их, он их гармонизует в таком английском духе, такой как pure soul, в средневековом английском духе. Немножко звучит странно. Это все равно, что русского мужика в кафтан такой одеть европейский, немножко странно смотрится. Лапти торчат, а кафтан сверху. Вот, но тем не менее, он это делает грамотно. Если у него это идет, дай бог ему здоровья, пускай пишет свою музыку. Она имеет, я считаю, право на существование. Если кому-то это нравится, если кому-то это помогает, почему нет?
1: Вы столько исполняете светской духовной музыки, а, например, на разных мероприятиях приходских, обычные прихожане, которые не поют в хоре, поют ли вместе с вами? Есть ли какие-то совместные мероприятия, где поют все?
2: Есть довольно много у нас мероприятий, здесь нескончаемые череда мероприятий, то свадьбы, то какие-то именины, то какие-то крестины, то еще чего-то, то базары. Иногда я просто вот, я еще играю на баяне довольно неплохо. Просто все поют, и на гитарах у нас, когда у нас хор собирается, у нас вообще этот концерт. На гитарах, на баянах, кто на чем играют, и поют все, и да, и подпевают люди. Приход веселый.
1: А вот в каких-то конкурсах вы участвовали?
2: Нет, в конкурсах мы не участвовали. Были конкурсы, есть. Не могу сказать, что нет. Были конкурсы, мы не участвовали.
1: Ну, это конкурсы между православными приходами,
2: между христианскими. По-моему, это между в целом христианскими хорами какими-то был конкурс, мы не участвовали. Нас это пока не привлекает, может быть, в будущем.
0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагали вам встречу с регентом хора Свято-Иоанновского Предсеченского собора в Вашингтоне. Вопросы задавала Антонина Лагутина. Передачу к эфиру подготовила Людмила Зотова. В заключение нашей передачи прозвучит песнопение «Хвалите имя Господне», киевский распев в гармонизации Кастальского. Мы с вами прощаемся, до новых встреч!

Разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломнической службы монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: прозвучала интермеццо ля минор Иоганнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Александро-Невской лавре прошел День здоровья. Совершен крестный ход к месту храма апостола Матфея. Об этих и других событиях более подробно. В неделю пятую по Пятидесятнице, 5 июля, митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в храме Порт-Артурской иконы Божией Матери. Его Высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Красносельского округа протоиерей Михаил Подолей, настоятель протоиерей Михаил Браверман с клиром и другие священнослужители. За усердное служение Святой Церкви были награждены настоятель протоиерей Михаил Браверман и протоиерей Александр Дягилев правом служения божественной литургии с открытыми царскими вратами до херувимской песни, а также иерей Рустик Сиволапов правом ношения камелавки. Храму подарена Валаамская икона Божией Матери. За усердные труды во славу Святой Церкви медалями апостола Петра были награждены протоиерей Алексей Володин в связи с 20-летием служения в Священном Сане, а также регент Любовь Реброва. Строительство храма Порт-Артурской иконы Божией Матери началось 1 июля 2020 года. 31 января 2021 года на купола были водружены кресты. Церковное здание является частью планируемого комплекса на юго-западе города. Главный храм будет посвящен всем святым. 5 июля после божественной литургии в Князь-Владимирском соборе, которую возглавил благочинный Петроградского округа иерей Сергий Латушко, состоялся крестный ход в Матвеевский сад к месту разрушенной церкви святого апостола Матфея. В завершении крестного хода отец Сергий совершил молебен в сослужении настоятеля Матвеевского прихода протоиерея Константина Нецветаева, иерея Ильи Макарова и клириков благочиния. Пел хор крестовоздвиженского храма на Крестовском острове под управлением Софии Куцевой. Отец Сергий рассказал, что завершается процесс согласования проекта, осенью начнется изыскание исторического фундамента. Архитектурный облик храма будет соответствовать изображениям конца XIX – начала XX веков. 4 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в Путиловском храме святителя Николая и мученицы царицы Александры. Его Высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Кировского округа протоиерей Александр Пашков, настоятель протоиерей Владимир Гончаренко с клиром и другие священнослужители. За усердные труды во славу Святой Церкви были награждены протоиерей Владимир Гончаренко правом ношения креста с украшениями, а также иерей Сергий Паламодов правом ношения камелавки. Храму подарена икона святого Александра Невского. Протоиерей Владимир Гончаренко поблагодарил владыку за совместную молитву, подарил ему книгу о храме и букет цветов. Отец Владимир также напомнил, что в этом году отмечается 120-летие освящения храма и 20-летие возрождения приходской жизни. Путиловский храм был построен в начале XX века по проекту Василия Косякова при Путиловском заводе. Освящен во имя небесных покровителей императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, митрополитом Антонием Ватковским. Среди сослужившего духовенства был праведный Иоанн Кронштадтский. В 1925 году храм был закрыт, здание использовалось различными организациями и перестраивалось. В 2005 году здание церкви было возвращено епархии. 5 марта 2006 года совершена первая после закрытия божественная литургия. С этого времени богослужения совершаются регулярно. 4 июля на Красненьком кладбище у захоронений капитана-лейтенанта Юрия Повстева и лейтенанта Бориса Корчилова состоялся митинг, посвященный 65-й годовщине аварии на подводной лодке К-19. Мероприятие организовано командованием военно-морского флота по инициативе заместителя начальника военно-морской академии имени адмирала Николая Кузнецова, капитана первого ранга Вячеслава Жилякова. Присутствовали курсанты, военнослужащие ветераны военно-морского флота, в том числе капитан второго ранга в отставке Анатолий Бочаров, проходивший службу на К-19, а также родственники лейтенанта Бориса Корчилова и школьники. Настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери у Красненького кладбища протоиерей Валерий Дорохов отслужил литию. Выступили капитан первого ранга Юрий Митрофанов и руководитель музея «Судьба» школы номер 5 Центрального района Наталья Мухина, оформившая стенд о Борисе Корчилове. Племянник подводника поблагодарил присутствующих за сохранение памяти о его дяде. К захоронениям были возложены венок и цветы. Церемония завершилась прохождением знаменной группы курсантов. 3 июля 1961 года на первой советской атомной подводной лодке К-19 произошла авария. Капитан-лейтенант Юрий Повстев, лейтенант Борис Корчилов и другие получили дозы радиации, несовместимые с жизнью. Они скончались в июле 1961 года. 1 августа 1970 года скончался капитан третьего ранга Анатолий Козырев. Остальные члены экипажа прошли лечение от лучевой болезни. Информация о трагедии долгое время оставалась секретной. Только в 1996 году вышла статья о подводниках, не допустивших ядерную катастрофу. Об экипаже подлодки К-19 снято несколько художественных фильмов. 5 июля в парке строителей у храма апостола Петра в Веселом поселке отметили праздник, посвященный Дню молодежи и Дню семьи. Мероприятие организовано муниципальным образованием «Невский округ». Программа праздника включала концерт, интерактивные зоны и мастер-классы. С приветственным словом к участникам обратился председатель миссионерского отдела Иерей Николай Святченко. «Семья – малая церковь, основа общества, а молодежь – наше будущее, которому мы передаем веру, традиции и любовь к Отечеству. Пусть такие встречи укрепляют наши сердца, дарят радость общения и напоминают о том, как важно беречь друг друга, хранить мир в семье и стремиться к добру», отметил отец Николай. День здоровья, организованный совместно с городской поликлиникой номер 40, прошел в духовно-просветительском центре Святодуховский Александра Невской лавры. Жители Петербурга смогли бесплатно пройти профилактическое обследование, сделать электрокардиограмму, проверить артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови, получить консультации терапевта и дерматолога. Результаты экспресс-анализов пациенты получали практически сразу. Как рассказал епископ Кронштадтский Вениамин, идея проведения подобных мероприятий появилась благодаря сотрудничеству Лавры с городской поликлиникой номер 40. Главный врач медицинского учреждения Дмитрий Ченцов отметил, что подобный формат помогает привлечь внимание людей к профилактике заболеваний. Организаторы отмечают, что профилактические акции позволяют выявлять факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других болезней еще до появления серьезных симптомов. В Александро-Невской лавре рассчитывают сделать День здоровья регулярным мероприятием, чтобы как можно больше петербуржцев могли бесплатно проверить свое здоровье и получить рекомендации специалистов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Согласно Священному Писанию, зелень, траву, деревья Бог сотворил на третий день. Об этом мы можем прочитать в первой главе книги «Бытие» в стихе 11. Ливанский кедр, чечевичная похлебка, неплодная смоковница, виноградная лоза, исоп, терновый куст – эти и многие другие названия из Библии напоминают о растениях, известных с давних времен. Всего в Священном Писании упоминается более 100 различных растений. Каждый понедельник в 19:15 в эфир выходят беседы с флористом Натальей Полтавченко на тему «О чем нам говорят библейские растения». Повторение по вторникам в 11:00. Ведет передачи Людмила Зотова.
2: Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина.
1: Крестителю Христов, честны предтече, крайне пророче, первый мученичи, чистоты учителю и ближний друже Христов. Так Церковь прославляет святого Иоанна Предтечу. 7 июля, в день праздника Рождества святого Иоанна Предтечи, в 9 часов 30 минут вы услышите передачу радиостанции «Голос православия», посвященную истории и значению этого праздника. В 10 часов в нашем эфире начнется прямая трансляция Божественной литургии из Спасо-Преображенского собора. В 0 часов 5 минут, в 11:30 и в 13 часов вы услышите слова и проповеди преподобного Феодора Студита и святителя Иоанна Златоуста о святом пророке, предтече и крестителе Иоанне.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 112-е зачало послания к римлянам, отрывки из 13 и 14 глав.
1: Братья, ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает? И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его.
0: Послушайте первое зачало Евангелия от Луки, отрывок из первой главы. Евангелие дня. На радио «Град Петров».
2: Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами, служителями слова, то рассудилось и мне, под тщательным исследованием всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захарий, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он так медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца, и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала «нет», а назвать его Иоанном. И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто бы назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал «Иоанн имя ему», и все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей, и рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа приготовить пути ему». Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали с вами Евангелие от Луки, которое посвящено празднованию Рождества Иоанна Предтечи. Это евангельское чтение многосоставное, из четырех частей оно состоит, и в нем можно определить несколько главных смыслов. Ну, во-первых, мы слышим повествование о том, как совершилось и явление ангельское священнику Захарии, отцу Иоанна Предтечи. Мы услышали и даже, можно сказать, мысленно увидели, как это явление случилось, совершилось. И вот здесь главный смысл кроется. Мы иногда в неверии апостола Фомы, например, или вот в неверии священника Захарии, находим себе оправдание своему неверию или своему маловерию. Но я бы попытался сегодня предложить нам внимательнее вглядеться в этот сегодняшний текст. И мы видим, что само по себе ангельское явление не так сильно удивило, не так сильно, может быть, обескуражило священника Захарию, как именно весть о том, что у него, у человека пожилого, и у его пожилой супруги родится ребенок. Довольно естественное сомнение. И сравним сегодня нашу жизнь, нашу современную обыденную жизнь, нашего общества. Мы видим, что наше общество как раз не чурается чудесного. И чудесным, по сути дела, пропитана вся наша жизнь. Общество и его взоры устремлены на чудотворные иконы, на чудотворные источники. Одновременно с тем же самым устремлены взоры и на разные чудесные исцеления от знахарей, от каких-то колдунов, от каких-то целителей, каких-то лжеврачевателей. То есть знаки минус и плюс не расставлены. То есть сама чудесность в нашей жизни вполне допускается нашим сознанием. Но много ли в этом допущений Бога? И мы видим, что как раз Бога здесь-то и не очень как раз много, потому что явление Бога всегда изменяет жизнь человека. Мы же готовы устремиться куда угодно, лишь бы получить как раз материальную выгоду или телесное исцеление. Общение с Богом, изменяющее нашу духовную жизнь, нам как раз и не требуется. Зачастую так живет современный сегодня человек. И при всем при этом мы всегда хотим какого-то порядка в своей жизни, справедливости, хотя сами погружены в хаос. В хаос деталей, в хаос влечений, не различая чудесные с негативной окраской и чудесные с положительным знаком. И здесь вспоминаются слова нашего великого классика Антона Павловича Чехова: «Общество, которое не верует в Бога, но верит в приметы и в черта, не может и заикаться о справедливости». Весь хаос нашей жизни как раз в том и состоит, что мы как раз не впускаем в свою жизнь Бога, мы в Него мало веруем, не веруем в Его участие в нашей жизни, а больше стремимся любыми путями достичь чудесного изменения нашей жизни, не прикладывая к этому никаких усилий. Потому оправдание в лице Захарии или апостола Фомы как раз нам и недоступно. Эти люди верили именно в вечное и верили в вечные ценности, стремились именно к ним, а не только к материальному какому-то или обогащению, или материальному светскому успеху. Также в сегодняшнем чтении, посвященном Иоанну Предтече, мы видим еще и другой смысл. Пророчествует священник Захария о своем сыне и говорит о том, что «и ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить ему путь». Надо сказать, что упоминание о святых в Писании или в житиях святых, или в предании церковном, разумеется, дано нам не для того, чтобы мы удивлялись, или не только для того, чтобы мы поклонялись их святости. Это дан нам как пример для подражания, пример для действия или образ действия уже в нашей личной христианской жизни. И всегда ли мы его, этот пример, воспринимаем? Не всегда. И надо понимать, что апостольство, оно и нам тоже сегодня приписано, или мы к нему тоже призваны. Мы тоже к нему призваны служить именно проповеди христианства, и также призваны быть и предтечами. Вот в Евангелии сказано в одном месте, что предтечей был друг жениха, то есть тот, кто подводит невесту к жениху, да, но сам отходит в сторону на второй план, помощник жениха. И также вот в нашей жизни, к сожалению, мы не находим вот такого в себе качества. Когда мы кого-то обращаем в христианство, мы стремимся быть для этого человека центральной личностью. Часто приводим человека не ко Христу, а приводим его или к себе, или к своим каким-то мнениям о христианстве, или к какому-то своему священнику, духовнику, старцу, но не ко Христу. К сожалению, тоже неправильное апостольство и неправильное пророчество, к сожалению, царствует в нашей жизни. И об этом тоже надо нам задуматься. Всегда ли мы являемся другом жениха Христа? Всегда ли мы являемся с вами правильными апостолами? И кому и к чему мы ведем людей своим примером, своим служением, своим словом? Все мы призваны к тому, чтобы вести людей ко Христу, сделать их пути прямыми к Нему, а не извилистыми путями и не увлекающими в сторону именно от Христа. Также в этом евангельском чтении, очень большом, обширном, можно найти еще один важный смысл. «Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю, чтобы стать хорошим пророком». В смысле, конечно же, не библейском, а в смысле служения пророческого. Или хорошим апостолом, опять же, в служении не сравнимым служением 12 апостолов, а в том плане, чтобы стать проводником ко Христу людей. Надо необходимо, и даже просто необходимо нам всем стать именно очищенными, очищенными от страсти, очищенными от своеволия, от самости. И для этого, вот как мы видим в Евангелии, необходимость удалиться была в пустыню предтечью. Разумеется, речь здесь для нас не идет о какой-то пустыне, о ненаселенном месте, о лесах, о безводных каких-то песках или камнях. Мы знаем, есть такое выражение «жить в ограде, как в пустыне». То есть каждый человек может зайти и должен заходить очень часто в свою душевную келью, уединяться в ней для размышления о Боге, для молитвы, не впуская хаос в свою душу, который мы впускаем очень часто через свои страсти, через то, что скользим сознанием по многим вещам, благодаря средствам массовой информации, не имея цели, ничем не увлекаясь, ничему не уделяя должного времени, мы скользим сознанием по разным новостям, по разным событиям, по разным каким-то, может быть, предметам искусства, книгам, полезным и неполезным. И не остается времени для целенаправленного изучения и Евангелия, и всего Писания, и для молитвы. То есть очень часто, чтобы стать проводником, необходимо сначала самому стать целомудренным, в смысле именно устремленности к цели. И вот сегодня это Евангелие как раз нас призывает к тому, чтобы мы очень часто уединялись и не впускали в свою жизнь, в свою душу хаос сегодняшней суетной жизни, суетного бытия земного, а стремились бы как раз успокоиться, чтобы из своего спокойствия уделить внимание человеку и привести его не к своему хаосу, а к миру Христову. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
0: Евангелие дня. На радио «Град» Петров.

0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали с вами Евангелие от Луки, которое посвящено празднованию Рождества Иоанна Предтечи. Это евангельское чтение многосоставное, из четырех частей оно состоит, и в нем можно определить несколько главных смыслов. Ну, во-первых, мы слышим повествование о том, как совершилось и явление ангельское священнику Захарии, отцу Иоанна Предтечи. Мы услышали и даже, можно сказать, мысленно увидели, как это явление случилось, совершилось. И вот здесь главный смысл кроется. Мы иногда в неверии апостола Фомы, например, или вот в неверии священника Захарии находим себе оправдание своему неверию или своему маловерию. Но я бы попытался сегодня предложить нам внимательнее вглядеться в этот сегодняшний текст. И мы видим, что само по себе ангельское явление не так сильно удивило, не так сильно, может быть, обескуражило священника Захарию, как именно весть о том, что у него, у человека пожилого, и у его пожилой супруги родится ребенок. Довольно естественное сомнение. И сравним сегодня нашу жизнь, нашу современную обыденную жизнь, нашего общества. Мы видим, что наше общество как раз не чурается чудесного. И чудесным, по сути дела, пропитана вся наша жизнь. Общество и его взоры устремлены на чудотворные иконы, на чудотворные источники. Одновременно с тем же самым устремлены взоры и на разные чудесные исцеления от знахарей, от каких-то колдунов, от каких-то целителей, каких-то лжеврачевателей. То есть знаки минус и плюс не расставлены. То есть сама чудесность в нашей жизни вполне допускается нашим сознанием. Но много ли в этом допущений Бога? И мы видим, что как раз Бога здесь-то и не очень как раз много, потому что явление Бога всегда изменяет жизнь человека. Мы же готовы устремиться куда угодно, лишь бы получить как раз материальную выгоду или телесное исцеление. Общение с Богом, изменяющее нашу духовную жизнь, нам как раз и не требуется. Зачастую так живет современный сегодня человек. И при всем при этом мы всегда хотим какого-то порядка в своей жизни, справедливости, хотя сами погружены в хаос. В хаос деталей, в хаос влечений, не различая чудесные с негативной окраской и чудесные с положительным знаком. И здесь вспоминаются слова нашего великого классика Антона Павловича Чехова: «Общество, которое не верует в Бога, но верит в приметы и в черта, не может и заикаться о справедливости». Весь хаос нашей жизни как раз в том и состоит, что мы как раз не впускаем в свою жизнь Бога, мы в Него мало веруем, не веруем в Его участие в нашей жизни, а больше стремимся любыми путями достичь чудесного изменения нашей жизни, не прикладывая к этому никаких усилий. Потому оправдание в лице Захарии или апостола Фомы как раз нам и недоступно. Эти люди верили именно в вечное и верили в вечные ценности, стремились именно к ним, а не только к материальному какому-то или обогащению, или материальному светскому успеху. Также в сегодняшнем чтении, посвященном Иоанну Предтече, мы видим еще и другой смысл. Пророчествует священник Захария о своем сыне и говорит о том, что «и ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить ему путь». Надо сказать, что упоминание о святых в Писании или в житиях святых, или в предании церковном, разумеется, дано нам не для того, чтобы мы удивлялись, или только для того, чтобы мы поклонялись их святости. Это дан нам как пример для подражания, пример для действия или образ действия уже в нашей личной христианской жизни. И всегда ли мы его, этот пример, воспринимаем? Не всегда. И надо понимать, что апостольство, оно и нам тоже сегодня приписано, или мы к нему тоже призваны. Мы тоже к нему призваны служить именно проповеди христианства и также призваны быть и предтечами. Вот в Евангелии сказано в одном месте, что предтеча был друг жениха, то есть тот, кто подводит невесту к жениху, да, но сам отходит в сторону на второй план, помощник жениха. И также вот в нашей жизни, к сожалению, мы не находим вот такого в себе качества. Когда мы кого-то обращаем в христианство, мы стремимся быть для этого человека центральной личностью. Часто приводим человека не ко Христу, а приводим его или к себе, или к своим каким-то мнениям о христианстве, или к какому-то своему священнику, духовнику, старцу, но не ко Христу. к сожалению, тоже неправильное апостольство и неправильное пророчество, к сожалению, царствует в нашей жизни. И об этом тоже надо нам задуматься. Всегда ли мы являемся другом жениха Христа? Всегда ли мы являемся с вами правильными апостолами? И кому и к чему мы ведем людей своим примером, своим служением, своим словом? Все мы призваны к тому, чтобы вести людей ко Христу, сделать их пути прямыми к Нему, а не извилистыми путями и не увлекающими в сторону именно от Христа. Также в этом евангельском чтении, очень большом, обширном, можно найти еще один важный смысл. «Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Чтобы стать хорошим пророком, в смысле, конечно же, не библейском, а в смысле служения пророческого, или хорошим апостолом, опять же, в служении не сравнимым служением 12 апостолов, а в том плане, чтобы стать проводником ко Христу людей, надо необходимо, и даже просто необходимо нам всем стать именно очищенными, очищенными от страсти, очищенными от своеволия, от самости. И для этого, вот как мы видим в Евангелии, необходимость удалиться была в пустыню предтечу. Разумеется, речь здесь для нас не идет о какой-то пустыне, о ненаселенном месте, о лесах, о безводных каких-то песках или камнях. Мы знаем, есть такое выражение «жить в ограде, как в пустыне». То есть каждый человек может зайти и должен заходить очень часто в свою душевную келью, уединяться в ней для размышления о Боге, для молитвы, не впуская хаос в свою душу, который мы впускаем очень часто через свои страсти, через то, что скользим сознанием по многим вещам, благодаря средствам массовой информации, не имея цели, ничем не увлекаясь, ничему не уделяя должного времени, мы скользим сознанием по разным новостям, по разным событиям, по разным каким-то, может быть, предметам искусства, книгам, полезным и неполезным. И не остается времени для целенаправленного изучения и Евангелия, и всего Писания, и для молитвы. То есть очень часто, чтобы стать проводником, необходимо сначала самому стать целомудренным в смысле именно устремленности к цели. И вот сегодня это Евангелие как раз нас призывает к тому, чтобы мы очень часто уединялись и не впускали в свою жизнь, в свою душу хаос сегодняшней суетной жизни, суетного бытия земного, а стремились бы как раз успокоиться, чтобы из своего спокойствия уделить внимание человеку и привести его не к своему хаосу, а к миру Христову. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
3: 7 июля, 24 июня по старому стилю, Православная Церковь торжественно празднует Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Сегодня также совершается память 7 братьев-мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина. Все они служили в римской армии. В правлении императора Максимиана на греков напали скифы. На поединок со скифским вождем Маруфом, отличавшимся необыкновенной телесной силой, повелено было пойти к святому Орентию, тоже сильному и храброму воину. Призывая на помощь Господа, святой Орентий победил. Император захотел принести за эту победу жертву языческим божествам и пригласил принять участие святого Орентия. Святой отказался, объявил себя христианином и сказал, что победил врага силой истинного Бога Иисуса Христа. Император приказал сослать святого и 6 его братьев на Кавказ. Во время пути стражники мучили исповедников, и никто из 7 братьев не доехал до места ссылки. Святого Орентия бросили в море, привязав ему камень на шею. 7 июля празднуется память одного из величайших молитвенников русской земли, особо чтимого в нашей епархии, преподобного Антония Дымского, новгородского, подвязавшегося на берегу Дымского озера в окрестностях города Тихвина в конце XII – начале XIII века. Еще 2 новгородских святых прославляет сегодня русская церковь – праведных Иакова и Иоанна Менюшских. Они жили в XVI веке и были убиты в возрасте 3 и 5 лет. В конце XVII века были обретены их нетленные мощи и положены под спудом в Троицкой церкви села Менюш на реке Менюге в Новгородской епархии, на месте бывшего здесь когда-то Троицкого монастыря. В продолжение церковного календаря прозвучит житие святого Иоанна Крестителя. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Как повествует Евангелие, родители святого пророка Иоанна Предтечи, праведный Захария и праведная Елисавета, жившие в Хевроне, достигли преклонных лет, оставаясь бездетными по причине бесплодия Елисаветы. Однажды, когда священник Захария возносил горячие молитвы к Богу в Иерусалимском храме, ему вдруг предстал архангел Гавриил по правую сторону жертвенника и предрек старцу скорое рождение сына, который станет провозвестником Мессии, ожидавшегося ветхозаветной церковью. Пророчество архангела Гавриила привело праведного Захария в сильное смущение. Усомнившись в словах архангела, он стал просить у Господа знамение, которое подтвердило бы услышанное. И мгновенно немота поразила маловерного Захарию. Вскоре так же, как некогда Сарра, зачавшая Исаака в глубокой старости, узнала Елисавета, что имеет в чреве своего первенца. На пятом месяце беременности она удостоилась посещения своей родственницы, преблагословенной Девы Марии, уже возвещенной архангелом Гавриилом о рождении Иисуса Христа. Праведной Елисавете, исполнившейся благодати Духа Святаго, первой открылась великая тайна, и она узнала в своей гости Матерь Божию. Святой Иоанн Предтеча, взыграв в чреве матери, такой радостью приветствовал Преснодеву, носившую Сына Божия. На восьмой день рождения Предтечи в дом Захарии пришли родственники и священники, чтобы по еврейскому обычаю совершить над младенцем обряд обрезания. В доме царила великая радость. С рождением ребенка с семьи снималось бесчестие, попущенное Господом. К этому дню полагалось дать младенцу какое-либо имя, и гости решили назвать его Захарией в честь отца. Однако святая Елисавета, исполнившись пророческого дара, настаивала на том, чтобы мальчика нарекли Иоанном, что значит по-еврейски «благодать». Все были удивлены, ведь такого имени никто не носил в их роде. Недоумение разрешил сам отец младенца. На вопрос, как же все-таки назвать отрока, он написал на дощечке имя ему Иоанн. И вдруг узы, связывавшие его речь, разрешились, и святой Захария, воздав благодарение Господу, начал пророчествовать о явившемся в мир Мессии, о своем сыне Иоанне, предтече Господнем, и о грядущих событиях. Когда родился Господь наш Иисус Христос в Вифлееме, и пришли волхвы с востока с расспросами о родившемся царе иудейском к Ироду, последний послал в Вифлеем своих воинов, чтобы они избили там всех младенцев мужского пола. Не забыл он и о младенце Иоанне из Хеврона, о котором уже слышал много чудесных рассказов. Замышляя убить отрока Иоанна, он послал в Хеврон убийц. Однако в доме святого Захарии никого не оказалось. Дело в том, что когда началось избиение младенцев в Вифлееме, вопли и стоны дошли до Хеврона. Святая Елисавета вместе с предтечей Иоанном ушла в Хевронские горы, а святой Захарий в это время исполнял свою череду богослужений в Иерусалиме. Праведная Елисавета со слезами молилась Бога о защите, и когда с вершины горы она увидела приближавшихся преследователей, то возопила от всего сердца, обращаясь к каменной глыбе: «Гора Божия, гора Божия, прими, Матерь, с чадом!» Как повествует церковное предание, гора вдруг расступилась, образуя пещеру, которая сокрыла мать с сыном. В наше время над этой пещерой расположен французский униатский монастырь, посвященный святому Иоанну Крестителю. Негодуя на то, что праведной Елисавете с младенцем удалось скрыться, Ирод решил отомстить святому Захарии. Он послал к нему своего оруженосца с поручением узнать, где находится его сын. В случае отказа выдать сына, Ирод приказал убить праведного Захарию. Святой Захарий отвечал пришедшим, что о местонахождении своего сына он не знает, и что сам он, Захария, не боится смерти от рук Иродовых наемников, так как верит, что Господь примет его душу. За эти слова он был убит между алтарем и жертвенником, и кровь его на мраморном полу сделалась как камень в свидетельство преступления Ирода. По преданию, праведная Елисавета, пребывая с младенцем Иоанном в пещере, чувствовала особое благоволение Божие. Прямо возле пещеры внезапно выросла финиковая пальма, кормившая беглецов своими плодами, и открылся источник воды. По прошествии 40 дней со времени убиения святого Захарии представилась и святая Елисавета. Мальчика, оставшегося в пустыне, взял на свое попечение ангел Божий. Так хранил и покрывал Господь святого пророка Иоанна, чтобы уготовил он путь грядущему спасителю рода человеческого. Празднование памяти святого пророка и предтечи Господня Иоанна особенно распространено в Русской Православной Церкви. В честь крестителя Господня были воздвигнуты многочисленные храмы и монастыри по всей России. А в конце XIX века начальник русской духовной миссии в Иерусалиме, архимандрит Антонин Капустин, приобрел участок земли в Айн-Кариме, где по преданию стоял дом праведных Захарии и Елисаветы, в котором родился святой пророк Иоанн. По благословению Святейшего Синода Русской Православной Церкви здесь была основана женская горнинская обитель, с той поры и до ныне находящаяся в ведении русской духовной миссии. У входа в монастырский храм находится камень, с которого, по преданию, начал свою проповедь о Спасителе святой Иоанн Креститель.

0: Наш церковный календарь завершит житие преподобного Антония Дымского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Антоний Дымский, первый святой Петербургской епархии, родился в Новгороде около 1157 года. С юности он полюбил уединение молитву и, повинуясь влечению сердца, решил оставить мир и принял монашеский постриг от святого Варлаама Хутынского в основанном им монастыре близ Новгорода. Спустя некоторое время преподобный Антоний был послан по монастырским делам в Константинополь. Тогда же он посетил и Святую Землю, оказавшись одним из первых русских паломников у святынь Иерусалима. Через 5 лет преподобный Антоний вернулся в родную Хутынскую обитель и принял управление ею по благословению умирающего настоятеля преподобного Варлаама. Пробыв некоторое время настоятелем в Хутынской обители, преподобный Антоний, избегая людской славы, тайно ушел в окрестности города Дихвина и поселился в пещере на берегу Дымского озера, на высоком холме, окруженном глухими лесами. К нему начала собираться братья. И спустя некоторое время, с разрешения новгородского князя Александра Невского, здесь был создан монастырь. Получив при постриге имя основателя монашества Антония Великого, Антоний Дымский стремился устроить иноческую жизнь по заветам своего небесного покровителя, и ему же посвятил храм в новой обители. До конца своей жизни подвязался святой в богомыслии и молитве, и мирно отошел ко Господу в возрасте 67 лет в день своего тезоименитства 24 июня 1224 года. В 1330 году были обретены его нетленные мощи, с того времени прославленные многими чудесами. В то время, когда преподобный Антоний пришел на Дымское озеро, о Петербурге никто даже не помышлял. Эти бескрайние земли принадлежали господину Великому Новгороду. Но именно Антоний Дымский стал первым по времени святым в соборе святых Санкт-Петербургской епархии. Если Петербург отмечает свое 300-летие, то Дымский монастырь уже отметил свое 800-летие. Предание рассказывает, что преподобный Антоний обрел на озере большой камень-валун, лежавший на дне. Верх камня был вровень с водой. Когда вода поднималась, камень исчезал под водой. Когда опускалась, камень вновь показывался. Антоний приплывал к камню на лодке и подолгу молился на нем среди глади вод. Подвижник исполнил уникальный подвиг столпничества на водах. Камень этот стал не только основанием Дымского монастыря, но и прообразом подвига множества святых, просиявших в будущей Санкт-Петербургской епархии, в городе святого апостола Петра, имя которого по-гречески означает «камень».

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Археологическая экспедиция Никодима Павловича Кондакова в Сирию и Палестину в 1891 году. Фотографии Ивана Федоровича Борщевского. Так называется новая выставка Музея истории религии. На ней представлены фотографии крупнейшей дореволюционной российской научной экспедиции на Ближний Восток. Снимки эти – часть наследия Борщевского, фотографа, известного своими съемками русских архитектурных памятников, прежде всего церквей. Никодим Павлович Кондаков, выдающийся историк византийского и средневекового искусства, археолог, выбрал для своей экспедиции Ивана Борщевского, снимки которого стали одним из основных результатов научного предприятия. Выставку открывала Елена Владиславовна Денисова, главный хранитель Музея истории и религии, передавая слово куратору Петру Викторовичу Федотову.
2: Сегодня мы открываем очередную выставку, которая называется «Археологическая экспедиция Кондакова на Сирию и Палестину в 1891 году. Фотографии Ивана Федоровича Борщевского». Вы понимаете, что выставки, которые относятся к фотографии, они очень сложные, но они всегда очень интересны, потому что это застывшая во времени история, которая остается для каждого поколения. И здесь на выставке представлены две выдающиеся личности. Это прежде всего Кондаков, академик которого называл Владимир Васильевич Стасов, называл его, специально хочу процитировать, архистратигом русской археологии. Хотя сам Кондаков скромно говорил в своих мемуарах: «Я всего лишь академик Кондаков, ученый-археолог». И работы прекрасного фотографа Ивана Федоровича Борщевского. А мы знаем, что Кондаков с первого момента, когда он брал экспедицию фотографа, прекрасно понимал, что именно работа археолога должна запечатляться и должна оставаться для того, чтобы ее видели все. Поэтому все его экспедиции сопровождали фотографы. И Иван Федорович Борщевский не случайно был избран им в качестве фотографа, потому что его называли патриархом российской архитектурной фотографии, потому что именно он первый запечатлел для потомков тысячи объектов национальной культуры по всей России. И он обладал особой техникой, как говорили исследователи. Помимо, так сказать, технической возможности, он старался сделать так, чтобы объект, который он фотографирует, был в том ракурсе, который выгодно был представлен, и мы все это с вами видим на фотографии. Я не буду подробно рассказывать, потому что об этом расскажет Петр Викторович Федотов. А я хочу сказать, что над выставкой работало очень много сотрудников. Выставка, она сделана с любовью, и все, кто над ней работали, постарались создать атмосферу археологической экспедиции. И когда вы будете ходить по залам, вы почувствуете это. Но более подробно про выставку, я думаю, расскажет Петр Викторович. Он у нас ответственный хранитель фонда «Фототека». Это его любимая тема. Он над ней работает уже не один год. Он уже выпустил и книгу «История палестинской коллекции», которая здесь представлена. Поэтому он всегда находит интересный ракурс для того, чтобы сделать фотовыставку. Это не первая фотовыставка, посвященная палестинской коллекции. Пожалуйста, вам слово.
3: Эта выставка во многом забытая экспедиция. Хотя это была крупнейшая практически российская экспедиция на Ближний Восток, дореволюционная, она оказалась целой ряда причин забыта. Опубликованные результаты были только через 13 лет. А за это время американский археолог Ховард Батлер совершил свою экспедицию, опубликовал результаты ее. И, кроме того, еще две экспедиции провел, и это все было опубликовано. А Кондаков, как тоже очень талантливый человек, с большими кругом интересов, занимался другими проектами, и, соответственно, других экспедиций в Сирии уже не организовывалось. А после революции сам предмет исследования, византийские памятники, раннехристианские, которых особенно интересовали участников экспедиции, они уже были практически перестали быть предметом исследования на долгие десятилетия. Вот. И тем не менее это все не было предрешено, то, что об экспедиции оказалось такой относительно малозаметной в научном мире. И сейчас публикуются и дневники, и материалы, связанные с этой экспедицией. И это очень интересно. Там есть живой интерес исследователей, есть очень много разных подробностей. И эти фрагменты, они очень связаны с фотографиями, они тоже представлены на выставке. То есть это очень живое открытие нового, во многом такое вдохновляющее впечатление вот, производит. Вот что касается тематики экспедиции разделов, то на выставке представлены города, где побывали исследователи. Это и Греция, и Турция, и Сирия, Ливан, Иордания современная. То есть очень обширная география. Это разделы, связанные с византийскими памятниками, раннехристианскими, античными. Разделы, связанные вот именно с которые интересовал Кондакова. Он, прежде всего, был искусствоведом, и его эта область интересовала. Но также этноконфессиональные группы Ближнего Востока. И вот особенно интересно и важно было делать такой раздел, посвященный человеческому измерению экспедиции. Есть раздел об участниках, и с помощью там, работы с негативами, с сканами негативов удалось даже на очень таких маленьких пластинках увеличить эти изображения. И это ну, практически такое погружение вглубь вот, работы экспедиции. То есть мне показалось, что это очень как бы, интересно. Вот. Я очень надеюсь, что выставка вдохновит тех, кто увидит работу этих вот образованных, талантливых российских ученых, деятелей искусства.

0: Замечание, что выставка была организована по инициативе именно Императорского православного палестинского общества. Это первая большая масштабная российская научная выставка на Ближнем Востоке.
1: Выставка археологической экспедиции Никодима Павловича Кондакова в Сирию и Палестину в 1891 году, фотографии Ивана Федоровича Борщевского, продлится в Музее истории и религии до 21 сентября. Репортаж Елены Обламской. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители – Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничественный каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте Радио Град Петров и в группе Паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культуры. У микрофона Валентина Пас. Министр культуры России Ольга Любимова поздравила сограждан с Днем архитектора. Глава ведомства подчеркнула, что представители этой профессии проделывают колоссальную работу, формируя уникальный облик городов. Министр поблагодарила специалистов за преданность делу и пожелала им вдохновения и новых успехов. День архитектора учредили в прошлом году. Теперь праздник отмечают ежегодно в первый понедельник июля. Проект «Иннопром Арт» впервые представят на международной промышленной выставке в Екатеринбурге. Авторы предлагают взглянуть на технологический прогресс через призму культуры. Зрителей ждут кинопоказы и перформанс «Стая» с участием собак-роботов. Организаторы обещают, что в будущем программа станет значительно масштабнее. Шестая международная промышленная выставка «Иннопром» открывается в Екатеринбурге 6 июля. Свои экспозиции представят регионы России и 5 стран мира – Индонезия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Беларусь. Кроме деловой, для участников выставки подготовлена обширная культурная программа. Гости посетят музеи, побывают на экскурсиях и концертах фестиваля «Воздух-фест». Воздушная библиотека, которая находится в аэропорту города Омска, пополнилась новыми книгами. Издание передала областная научная библиотека имени Пушкина. Среди книг – произведения русской и мировой классики, детективы, приключения, краеведческие издания об Омске и Сибири и многое другое. Воздушная библиотека работает в аэропорту Омска с марта нынешнего года. Пассажиры могут почитать в ожидании рейса или взять книгу в дорогу и вернуть по возвращении. Книги из воздушной библиотеки уже побывали в Москве, Петербурге, Казани, Тобольске, Улан-Удэ, Минеральных Водах, Сочи, Новом Уренгое и Нижневартовске. За перемещениями книг можно следить на специальном портале. Пресс-клуб Российского академического молодежного театра объявил дополнительный набор в клуб театральной журналистики, где ждут студентов московских вузов, которых будут учить писать о театре в течение нового учебного года. Занятия в клубе бесплатные, однако его потенциальные участники проходят предварительный конкурсный отбор. Заявки принимаются до 10 сентября. В Южноафриканской республике завершились мастер-классы Российского института театрального искусства. Это первый опыт представления школы ГИТИСа на юге Африки. Занятия проходили в театрах Йоханнесбурга и Притории. Итогом первого этапа программы стала постановка по чеховской пьесе «Дядя Ваня». Вторая часть состоялась в Государственном театре Южноафриканской республики и была свободна от заданной драматургии. Основное внимание педагоги уделили работе с ритмом. На занятиях также проходили тренинги по координации, ловкости и пластичности, а также элементы сценической акробатики и основы биомеханики Мейерхольда. Финальный показ прошел в формате открытого урока. Упражнения и задания менялись по ходу действия. В Нижнем Новгороде открылась выставка золотного шитья «Северное солнце». Это совместный проект музея-заповедника «Царское село» и Каргопольского музея-заповедника. В экспозиции более 60 предметов золотошвейного искусства. Посетители увидят платья императрицы Александры Федоровны, княжеские наряды и одежды фрейлин, а также крестьянские платки и кокошники работы мастериц русского севера. Нижегородские музеи дополнили собрание раритетами из своих запасников. Выставку сопровождает образовательная программа. «Северное солнце» – это главный выставочный проект музея-заповедника «Царское село» в нынешнем году. Путешествие экспозиции по стране проходит при поддержке Министерства культуры России. Выставка пробудет в Нижегородском художественном музее до 30 августа, а затем отправится в Архангельск. Пушкинский музей 4 августа представит масштабную выставку «Алмазная колесница. Буддийское искусство России». В экспозиции более 700 экспонатов, не выставлявшиеся ранее статуи и живописные произведения из коллекции музея, а также шедевры региональных музеев, уникальные памятники, редкие для всего буддийского мира. Совместный проект с Государственным музеем Востока, музеями Бурятии, Тывы и Калмыкии приурочен к году единства народов России. Экспозиция покажет сложную и яркую визуальную культуру буддизма, воспроизведет эффект многоголосия буддийских храмов Российской империи, где можно было увидеть произведения китайской, тибетской и монгольской школ. Собрание расскажет о важнейших персонажах буддийской вселенной, роли изображений в ритуалах, практиках и технике создания культовых образов. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 16 градусов. Во вторник, 7 июля, переменная облачность, ожидается небольшой дождь, температура плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 84%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. В среду, 8 июля, пасмурно, без осадков, температура плюс 13, плюс 15 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 92%, ветер восточный 2-4 метра в секунду. Итак, во вторник ожидается небольшой дождь, температура плюс 11, плюс 13, в среду без осадков плюс 13, плюс 15, атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 16 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе, в Князь Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе, в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Вас приветствует ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Елизавета Яблонская. Я сразу представляю гостя. Сегодня у нас в гостях флорист Наталья Полтавченко. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте, Людмила.
0: Я думаю, что некоторые наши слушатели помнят, Наталья, наши прошлые с вами встречи. Мы говорили о библейских растениях и успели некоторые из них как-то вот уже охватить. Вы нам рассказали очень интересные истории с ними связанные. И что это за растения, где они растут, и мы могли как-то представить, о чем мы читаем в Священном Писании. А надо напомнить, что Священное Писание очень богато, да, названиями растений всяких.
1: Да, особенно Ветхий Завет. 80 примерно процентов – это Ветхий Завет, а 20% – это Новый. Но такую богословскую нагрузку, что ли, это вот, конечно, Новый Завет несет. Да. В Ветхом Завете больше перечислены растения.
0: Вот. Да. И вот в прошлых наших встречах вы говорили, что не случайно каждое растение упоминается отнюдь не случайно в том или ином месте. Оно, вот как вы сейчас еще подтвердили, еще раз несет богословскую нагрузку.
1: Да.
0: И мы, когда читаем Священное Писание, мы иногда довольно небрежно относимся к названиям растений, думаем, ну, это ерунда, не о том, мы ищем какую-то глубину. А на самом деле глубина в деталях открывается нам, в том числе и вот в этих библейских растениях. Ну, конечно, они не библейские, это просто растения, которые упоминаются в Библии. Сегодня мы с Натальей продолжим разговор о растениях, которые мы с вами встречаем на страницах Священного Писания. И, дорогие друзья, если у вас есть вопросы, комментарии, сразу вам говорю, готовьтесь заранее. Наш телефон 328-29-32. По WhatsApp мы тоже будем принимать ваши сообщения, если вам легче написать этот же номер телефона. И в YouTube также у нас видеотрансляции и сообщения ваши поступают к нам на экран в YouTube. В чем особенность нашей сегодняшней программы? Сразу хочу сказать, библейские растения, то есть растения, о которых мы будем говорить, хорошо бы их не только слышать о них, но и видеть. Это вполне себе понятно. Вот Наталья приготовила наглядную такую
1: некоторую
0: иллюстрацию, да, к своему рассказу. Да. И мало того, что вот на камеру Наталья будет показывать какие-то рисунки, возможно, но и также Елизавета, наш звукооператор, будет выводить на экран растения, о которых мы говорим. Так что, если у вас есть возможность не слушать нас, а вернее и слушать, и смотреть видеотрансляции, то, пожалуйста, в интернете подключайтесь к нам, и вы увидите сегодня не только гостью, но и то, что она с собой принесла, те иллюстрации, которые помогут нам более полно нашу сегодняшнюю передачу провести. Вот, Наталья, у нас уже есть одно сообщение по YouTube. Лариса, помню прошлую передачу, очень интересно.
1: О, спасибо.
0: Так что нас уже ждут гости, ждут продолжения вашего рассказа.
1: Интересно дальше, да.
0: Ну что ж, итак, начнем.
1: Итак, сегодня у нас растение мандрагоры. Оно, конечно, непривычно нашему уху, потому что это растение мы знаем, ну, вообще только из Священного Писания, но, может быть, кто-то, кто путешествовал много по Востоку, он и слышал что-то о нем. Но вот, во всяком случае, это растение, можно сказать, диковинное и удивительное для нас. Что о нем говорит Священное Писание? Бытие, 30 глава. Рувим пришел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле и принес их Лии, матери своей. И Рахиль сказала Лии: «Дай мне мандрагоров сына твоего». Но она сказала ей: «Неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего?» Рахиль сказала: «Так пусть он ляжет с тобою эту ночь за мандрагоры сына твоего». Бытие, 30 глава, 14-15 стих.
0: Это впервые здесь упоминается, это растение
1: мандрагоры. Да, это впервые мы про него говорим. Вот. Ну, вы, наверное, все помните. Я надеюсь, что Рахиль и Лия – это две родные сестры, у которых был один муж – Яков. И Лия уже к этому времени, к моменту, вот, вот этому связанному с мандрагорами, родила 4 сыновей, а после этого случая с мандрагорами, когда вот она получила ночь с Яковом, вне, видимо, какой-то очереди или договоренности, которая была там между сестрами, она родила еще 2 сыновей и дочь Дину. И только тогда Рахиль смогла родить своего первенца Иосифа, который вот практически он был ровесником Дины. Вот. И еще надо сказать, что между ними, ну даже исходя из этого небольшого вот повествования, понятно, что между ними были очень непростые отношения. Антагонизм, да, между сестрами, и даже ненависть. Так что после, именно после этого случая вот с Яковом в еврейское законодательство было внесено такое вот изменение, что один и тот же мужчина не может иметь себе 2 сестер в жены или 3, там как бы то ни было. Родные сестры не должны быть мужем одного мужчины. Женой одного мужа, да. Вот. Итак, что такое у нас мандрагоры? Вообще по-еврейски это дудаим. Это слово родственное слову любовь. Это растение, которое с древнейших времен выполняло ритуальные и лекарственные разные функции. И оно вообще использовалось даже в колдовских рецептах. Оно очень непростое растение. Это многолетняя трава. Выглядит вот как листья салата. И мы даже можем показать сейчас картинку. Вот речь шла здесь, вот в этом отрывке, о мандрагоровых яблоках. Они обычно, когда созреют, такого желтого цвета бывают, но у нас на картинке зеленые, они только начали в мае месяце расти. Так что вот
0: так
1: сейчас,
0: я
1: может
0: надеюсь,
1: картинку...
0: Елизавета картинку да, поставила. Да. Да. Те, кто нас смотрит, я напоминаю, дорогие друзья, пожалуйста, обратите внимание. Вот сегодня картинка, вот мандрагоры,
1: да,
0: у нас.
1: Мандрагоры, да. Вот, это семейство посленовых.
0: Ага, да-да-да.
1: Вот. И вообще вот эти сами плоды, яблоки любви, вот о них идет речь, они благовонные. Но все остальные части этого растения, которые тоже выполняют свои функции, они все очень плохо пахнут. В одном растении вот такое вот странное свойство сочетается. Оно одновременно обладает мягким наркотическим свойством, но принято считать, что главное, что оно уничтожает бесплодие, причем способствует рождению сыновей мужского пола.
0: Вот как. И причем эти яблоки, да, дорогое?
1: Нет, сейчас уже это все, и вот я хотела сказать, немножко забегая вперед, что там уже и корень, в средние века уже и корень. Но в Библии речь идет о яблоках. Сначала вот там были яблоки, как главные. Вот. И за мандрагорой закрепилась репутация средства, способного усиливать любовное влечение и плодовитость. И получается так, что поскольку она усиливает мужественность, так сказать, мужчин, то это, вообще говоря, получается натуральный прародитель той самой Виагры, синтетического средства, которое всем, конечно, известно, по крайней мере, на слуху. Вот. Но как натуральное, созданное Богом вообще вот такое вот растение, спектр действия его оказывается много шире. Мандрагора еще выполняла вообще свою роль, играла и в алхимии, и в магии. Так что очень активно вообще старались ее найти. Растет она в основном в Палестине, в Средиземноморье, в предгорье Гималаев, но у нас оно почему не может расти? Потому что вымерзает при температуре ниже плюс 15. То есть для нас
0: для
1: это совершенно
0: мороз.
1: Да, для нее это уже как бы мороз.
0: В настоящее время тоже она растет.
1: В настоящее время это очень редкое растение. А-а-а. Очень. И, конечно, его необыкновенно трудно найти. Почему еще очень трудно найти? Потому что в мае, когда созревают плоды, и вот эта розетка из листьев, похожих на салат, это все видно. А потом уже за лето это все выгорает. И сам корень-то откопать это очень трудно. И трудно найти. Но все равно есть такие любители, которые и это могут делать. Получается так, что вообще говоря, корень растения, которым стали уже пользоваться и дальше в средние века, и даже вообще переключились на этот корень, может быть, еще и он так удивлял и привлекал, и притягивал своим внешним видом, потому что вообще она, мандрагора, похожа на морковку. 60 да. сантиметров может быть длиной, очень она большая. Но обычно она раздваивается и напоминает вот это раздвоение ноги да. человека, а, а боковые все побеги как бы руки. Вот да. у нас есть как раз
0: да,
1: картинка.
0: Но
1: там,
0: экране,
1: да, но она условная, конечно, картинка. Даже две их там, вот как да. они выглядят, эти корни. Но считалось, что даже есть женские и мужские мандрагоры. И вообще, чем больше это похоже на фигуру человека, тем дороже это будет стоить.
0: Вот, Наталья, вы сказали, что мандрагора растет и до сих пор, пусть в небольшом количестве, но растет в теплых краях, 15 градусов для нее это уже все, это предел, и плюс 15. А вот корень может храниться долго, и можно его там перевести, допустим, в наш широкий...
1: Если найти. Ну, вы знаете, вообще таких сведений нет, скорее всего, в холодильнике хранится все, что можно, их хранят, замораживают там и прочее, прочее. Но это практически нереально. Значит, в настоящее время получилось так, что выращивают мандрагоры только в Туркмении, на одной из станций, в Ташкентском ботаническом саду, но и еще два места есть, помимо тех, которые скрыты от общего, так сказать, общей известности. Это в Иерусалимском ботаническом саду и в Тель-Авивском ботаническом саду. Ну, просто чтобы держать образцы растений, чтобы они не вымерли совсем. Вот. Но Министерство здравоохранения Израиля издало постановление, что оно не может входить ни в какие лекарственные средства мандрагоры, и поэтому оно не является лекарственным средством и нигде не заготавливается и не покупается. Вот. И из-за того, что сейчас у нас такое время, что, вообще говоря, магические свойства оказались забыты, это же не так востребовано, как в средние века, то за ненадобностью, может быть, и меньше стало расти. Вот, да, еще надо сказать, что она, я просто не успела, относится к семейству посленовых, к которым, кстати, относятся уже растения. У нас все-таки их мы слышали. Это дурман, белина, красавка. То есть вот такие выражения, то, что белины объелось, да. это когда человек вот начинает у него галлюцинации, да. возбуждение невероятное. Это все равно все вот в этой же, так сказать, из этой же
0: можно сказать, что это дальние родственники, но вот свойства...
1: Да, но тоже семейство.
0: Да,
1: семейство,
0: да, тоже семейство.
1: Вот.
0: 328-29-32, телефон нашего прямого эфира, дорогие друзья, везет тем, кто сейчас нас смотрит по видеотрансляции, потому что флорист Наталья Полтавченко, гость нашей студии, не только рассказывает, но и показывает растения, те растения, которые мы встречаем в Библии. И вот сейчас очень интересный диковинный такой корень мандрагоры на экране у нас. Он просто очень интересно. Так что это... Советую вам всем включить. Вот еще одно у нас сообщение. Олег Вельк. Добрый вечер, спасибо. Вот Олег уже имеет возможность увидеть и благодарит вас, Наталья, за такую
1: спасибо.
0: Подготовку. Дальше
1: вот,
0: поехали.
1: А дальше хотелось бы поговорить о тех священных растениях, которые были свидетелями библейских и евангельских событий, и они считаются, что эти растения дожили до наших времен, и к ним на поклонение, можно сказать, ездят и туристы, и паломники. И вообще, что это за растения? Немножечко об этом хочется поговорить, если вы не против. Значит, вот сегодня мы бы хотели, можно коснуться каких растений? Мамврийский дуб. Терновый куст Моисея, смоковница Закхея. Ну и дальше идут уже евангельские события перед нами. Дары волхвов, терновый венец и крест Господень. Он же тоже из дерева сделан.
0: Да.
1: Так что немножко вот об этом дереве, так сказать, тоже мы можем кратко хотя бы поговорить. Вот. Итак, мамврийский дуб. Ну, сейчас, да, вот давайте сначала то, что нам про этот маврийский дуб, этот отрывок из Священного Писания, о нем как раз-то повествует. «И явился ему Господь, Аврааму, имеется в виду, у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Это Бытие, глава 18, 11 стих. На иконе Андрея Рублева, но мы все помним, Святая Троица, в центре этой иконы как раз изображен Мамврийский дуб. Дуб, получается, был свидетелем встречи Бога и человека. Поэтому можно понять, что очень многие люди очень трепетно относятся не только к иконописцу, где он часто изображается на иконах, когда он часто изображается, но и те, кто вообще это, для кого это событие, это просто в духовной его жизни, конечно, были бы очень рады увидеть, вдруг такое вообще возможно и такое есть. На самом деле, вот Дубрава Мамре, она находится там, где сейчас город Хеврон, а он примерно в 30 километрах на юг от Иерусалима, на западном берегу реки Иордан. И рядом с ним, кстати, надо сказать, вот те, которые едут в Хеврон, они знают, что недалеко, примерно в 3 километрах, и находится вот та самая пещера Махпелла, где могилы наших патриархов, где лежит Авраам и Сара, там Исаак и Ревекка, Яков, ну, Яков с Лией, там одна только его жена, Лия. Вот, это вот как раз вот в этой пещере Махпелла. Правда, сейчас, судя по описаниям, я там не была, но описания такие, что это ходы какие-то, куда не разрешают ни исследовать, ничего делать, над ними поставлен, вот, здание поставлено еще вроде бы со времен царя Ирода, и так все это вместе и хранится. Вот этот участок земли в XIX веке отец Антонин Капустин купил. И после революции им владела зарубежная церковь. А потом Ясир Арафат в 1997 году подарил РПЦ. И сейчас это собственность Российской Федерации, вот этот участок земли. И там стоит монастырь, православный наш, монастырь Святой Троицы. Здесь немножечко хотелось бы поговорить просто про дуб в Библии, потому что слово «дуб» в Библии вообще довольно часто встречается. И в синодальном переводе его переводят... Вот есть два слова, которые переводятся как «дуб». Первое с иврита слово «алун», и это «дуб» и есть. А вот слово «эла» его переводят «ту дуб» с одной стороны, то с другой стороны как «теревинф». Оно же терпентинное дерево, если кто-то слышал и интересовался. Но в конечном итоге исследователи склоняются к тому, что все-таки это просто-напросто фисташка. И вот с этим связана очень такая показательная, можно сказать, история с Авессаломом, сыном царя Давида, когда началась, как вы помните, у них война. И Авессалом убегал от слуг царя Давида на муле. И сказано, ну, я могу прочитать, но если в двух словах вот, пересказывать этот отрывок из Библии, то в какой-то момент мул, пробегая под дубом, врезался так в ветви, что Авессалом, у него была густая, судя по всему, шевелюра, зацепился своими волосами за эти ветви, на них повис, мул убежал, слуги царя Давида, естественно, его настигли, и старший из них, у него было 3 дротика, тогда, когда еще Авессалом висел между небом и землей, он вонзил их в сердце его и убил. Вот. И, но, тем не менее, читая вот этот отрывок, мы все равно как-то вот нам немножко диковинно. Ну, как это можно? Дуб. Это вот такой ствол. Да. Широкие там боковые вот у него ветви идут. От них, причины. Да, все равно какие-то ветки идут. Да. Куда там можно, я не знаю, повиснуть? На чем там даже можно повиснуть? И, кроме того, да, мы знаем, что дуб, вся основная листва, у него как-то крона в листве. Да. А здесь вот это мощные вот эти ветки. А поскольку он скакал на муле, а не на Пегасе, скажем, не на летучем коне каком-нибудь, и не вообще врезался там где-то там в крону, то, значит, просто это удивительно. А оказывается, все очень просто. Это слово «эла», которое надо было перевести, как «фисташка». А фисташка что такое? Фисташка на жаре выделяет смолу. И он просто вклеился. Там более мелкие листочки и веточки. Он просто вклеился в эту фисташку, и он ничего не смог сделать.
0: Вот это понятно уже, да.
1: Да, и поэтому вот некоторые знания все-таки о библейских растениях помогают как бы понять и, может быть, даже поверить тому, что такое возможно, и такое вот могло бы происходить. Да, и ну, к тому же еще они же часто растут дубы и фисташки, они растут вместе. Фисташка, кстати, это тоже мощное такое же дерево, высотой даже метров до 16, поэтому их спутать легко. А если мы представим себе, что древние евреи не были ботаниками, и авторы писания тоже, они ботаниками не были, они, конечно, могли перепутать их просто. Mm-hmm. Поэтому, ну, и мы скорее тоже тогда всего, не будем сильно в это внедряться, но мы просто знаем, что это была фисташка, и вот тогда, по крайней мере, объясним вот этот вот момент.
0: Можно мы сейчас посмотрим, да, картинку с маврийским дубом, да?
1: Да, нет, вот сейчас, мы возвращаемся теперь к маврийскому дубу, которому считается 5000 лет. Вот давайте, вот и картинка нам показывают сейчас, может быть.
0: Да, вот Елизавета картинку вывела на экран, сейчас мы её видим.
1: Вот, он, конечно... Да. Получается так, что 5000 лет. И вот если попытаться представить, откуда все-таки взялась эта цифра. Потому что Авраам, ну, конечно, расходится в точности, когда же он жил. Ну, примерно 2000 лет до Рождества Христова. Ну, и плюс наши 2000 лет. Ну, это получается 2000, ну, 4000, но никак не 5. То есть, видимо, ну, не знаю, древние, ну, те, кто, не знаю... как-то вот очень хочет представить себе мощный и могучий этот дуб, тысячелетний, под которым вот где можно с Богом встречаться? Ну, конечно, это что-то должно быть, ну, тысячелетней давности уже тогда. Ну вот. Но вообще говоря, дубы столько не живут. Потому что мы не можем никак отрицать, что известны, конечно, случаи, когда дубы живут долго. Например, в XIX веке был это известный случай, попал в газеты, когда в Арденнах во Франции спилили очень старый дуб. И позвали ботаника, и он отвез. Вот спил, когда сделаешь, тогда уже можно определить возраст. И он все проделал как положено и доказал, что этому дубу 2400 лет. Ну вот более старой цифры мы не слышали. Так что вот такая вот вещь получается. Ну и сейчас... Вот те, кто бывали там, ну, я, правда, не была, но вот рассказывают, что, конечно, там от дубравы ничего, мамры, дубравы, мамры, там, конечно, уже такой дубравы нет, стоят отдельные дубы, и там два даже дуба, говорят, 200 лет им, то есть довольно-таки старые дубы, но у них листья не такие широкие, как наших дубах, они более узкие такие, вот, ну, вот южные, так сказать, вот юг накладывает на себя, дубов, особенность. Вот, и еще все-таки надо сказать, что да, и там вот этот вот маврийский дуб, который мы делали металлические подпорки, его окапывали еще в 19 веке, тем не менее, он уже начал засыхать. И в нашем уже веке, в 96-м году, последний лист с него упал. Но примерно через 2 года рядом. Не так далеко появился молодой отросток. И все радостно сказали, вот особенно те, кто, ну, не знаю, гиды возят туристов, они говорят, нет, ничего не пропало, да вот молодой отросток и прочее. Но на самом деле, как утверждает, например, сотрудник кафедры высших растений биофака МГУ, засохшие дубы не размножаются корневыми отростками. То есть, ну, в общем, наука говорит, что, извините,
0: это невозможно. Вот, ну, а если же... упал, ну, какой-то желтый, не знаю, да, ну, вот, может быть, дубочек оттуда, ну, все равно смог.
1: Вот, понимаете, тут такое дело. Но, тем не менее, да, наш, вот, наш главный ботанический сад решил таки предпринять экспедицию туда. И в 2008 году они поехали, директор ботанического сада и сотрудник. И они, им разрешили взять и исследовать почву. Даже, по-моему, разрешили взять, ну, судя по всему, образец взяли вот этого вот засохшего дуба, молодого дубочка этого. И они это все увезли в Москву, 2008 год, ботанический сад. И я посмотрела, у них есть бюллетень научных работ, которые это ботанический сад выпускает. 2 года я просмотрела, больше меня просто не хватило. Все-таки я не реферат какой-то, не диссертацию пишу, но 2 года я вот просмотрела, что они выпускали, вот научные работы какие. Но там результатов вот этих работ не было никаких опубликовано. О том, что... А главное, что всех главное интересует? Это возраст, и то ли оно на самом деле. Потому что если бы сказали, что возраст там ну, не такой, значит, как-то было бы другое отношение. Но поскольку нет этих результатов, они не обнародованы. Ну, что называется, мы также примем на веру, что вот этот старый дуб, к которому приезжают люди, поклоняются, может быть, в этот момент у них и происходит в душе то необходимое, что и должно быть тогда, когда приближаешься к святыне или к тому, что считаешь за святыней. Почему бы и нет?
0: По вере вашей дано вам будет, во-первых, да? Ну, а во-вторых, все равно на этой же земле примерно такое же растение мы можем себе представить. Как вот здесь такое священное действие произошло, что вот встреча с Богом произошла. Я пока прочитаю сообщения, которые к нам пришли по Ютубу. Олег продолжает писать нам и напоминает вам, Наталья, есть лилии полевые. Наверное, это намек на то, чтобы вы тоже включили в одну из наших встреч рассказ об этом. Вот, и Лариса пишет: пожалуйста, если успеете, расскажите еще раз о смокве. Почему Господь проклял это дерево, хотя было не время плодов? Жалко его.
1: Не, ну я просто сразу. Мы про смокву сегодня не будем говорить, хотя смоковница Закхея. Это другое немножко дерево. Вот. Но почему он проклял это растение? Хотя, кстати, там было не время сбора смоквы.
0: Да,
1: еще больше,
0: пишет.
1: Вот так сказать, вносят вообще сомнения какие-то. Да. Дело в том, что смоковница дает 4 вообще урожая. 4. 4-я осенняя, ноябрьская, почти несъедобная. Там уже вот мужские эти фиги. Или смоквы, или инжир появляется. А самые первые в марте, вот когда они должны появляться, самые первые плоды, тогда, когда еще нет листьев. И тогда и для древнего народа Израиля это было как бы и помощь в питании, потому что даже листья еще не появились, а уже первые пошли смоквы там висеть. Да. И поскольку здесь Господь не застал еще первых смокв, это значит, что это дерево все равно бы срубили, потому что никто не держал деревья, которые не плодоносят. Зачем оно занимает место? Туда они посадят молодое дерево, которое очень быстро начнет приносить плоды, а много смоковниц приносит плодов. Поэтому это не сильно он повредил Господь вот этому дереву. Так что вот, ну... Вот такая вот была история.
0: Ну, и здесь, конечно, все это все равно символически, правда? Ведь это же не о дереве, а о нас мы должны думать в это время, что от нас Господь плодов ждет вовремя. Так что будем переносить на себя, наверное, это. 328-29-32 наш телефон. У нас сегодня необычайная такая видеотрансляция, дорогие друзья. Те, кто, может быть, только сейчас подключается к нашей программе, к нашему эфиру, пожалуйста, если у вас есть возможность смотреть видеотрансляцию, у нас сегодня сопровождается рассказ флориста Натальи Полтавченко картинками тех растений, о которых мы говорим. Это очень интересно, очень красиво. Продолжаем.
1: Так, да, продолжаем. Следующая у нас смоковница Закхея в Иерихоне. Иисус, войдя в Иерихон, проходил через него. Здесь жил человек по имени Закхей, старший сборщик налогов. Он был очень богат, и хотелось ему увидеть, кто же такой Иисус. Но толпа мешала Закхею делать это, потому что он был маленького роста. И, забежав вперед, он забрался на шелковицу. Сейчас я поясню, почему я так называю. Иисус должен был там проходить, и Закхей надеялся, что сможет тогда его увидеть. Это Лука, 19 глава, с 1 по 4 стих. Я сейчас пользовалась переводом значит, институтом перевода Библии новым 2021 года. Сразу они переводили древнееврейского, арамейского и древнегреческого под редакцией двух докторов, один богословия, другой философии, Кулаковых. И здесь шелковица. Кстати, обратите внимание, не шелковица, как мы все, приезжая на юг, мы едим, что шелковица там. Mm-hmm. Это совершенно неправильно. И во всех словарях вам на это пояснят и ответят. Все-таки надо говорить шелковица. Вот. В синодальном переводе Закхей влез на смоковницу.
0: Смоковницу. Да, мы все помним.
1: И то, что сейчас показывают, мы говорили, что это город Иерихон, который, кстати, находится тоже где-то 30-35 километров, но уже на северо-восток от Иерусалима. И то, что сейчас показывают туристам, которые туда приезжают, это не смоковница и не шелковица.
0: Шелковица,
1: да. Вот. А показывают третье, показывают древнюю сикамору, женский род. Обратите внимание, сикамора. Вот. Это ближайшая родственница смоковницы. И это тоже фикус. Но только фикус сикаморус. Вот. Которая, значит, вот так же, как и вот это фикус карика, смоковница наша, это фикус карика, вот где фига, инжир, вот мы говорим, это все фикус карика, смоковница. Вот, а также как и шелковица, она же, они все принадлежат к одному и тому же семейству тутовых. И, кстати, вот у нас здесь сикамора, женский род, а в Америке один из видов платана называется сикамор, мужской род. А-а-а. И в Англии есть один из видов клёна, его тоже называют сикамор, но опять-таки там мужской род. Так что тут мы уже, может быть, не спутаемся. Вот. И, значит, вот сейчас вот это место, где стоит, вот, собственно, сикамора Закхея, она находится на земле, которая тоже принадлежит Российской Федерации. Но в этот раз ее выкупил в XIX веке один монах за свои средства и подарил палестинскому обществу. А уже палестинское общество, соответственно, передало вот Русской Православной Церкви. И, кроме того, здесь находится музейно-парковый комплекс, где сикамора Закхея, можно посмотреть остатки византийского храма. Так что ехать, в общем-то, есть зачем. Но, то есть есть что смотреть там. Но надо сказать сразу, что есть еще конкурент у этой вот нашей, можно сказать, православной сикамора Закхея. Рядом находится греческий монастырь. И у них на территории их монастыря есть комель древний, но именно уже смоковницы. А комель, вот что это такое? Знаете, это вот корни, и ствол начинается. Вот это ближайшая вот эта вот, так сказать, часть растения, которая от корней, это комель. Так вот, этой комель древней смоковницы находится в греческом монастыре, и они утверждают, что это их, вот это именно их смоковница. Но ни те, ни другие не дают, нет, во всяком случае, в греческом монастыре, я думаю, они не дают все-таки на анализ. Отпилить кусочек, чтобы узнать, если возраст вот так, определить. Ну какой же возраст?
0: Да.
1: Вот, это тоже неизвестно.
0: Пока неизвестно. А вот, у нас есть картинка?
1: Так, и вот сикамора, да, вот у меня тут, я не знаю, вот видно это или нет.
0: Покажите,
1: вот, только
0: вот у нас камера, вот на камеру.
1: Да, ну вот здесь это иконы, Христос. Вот, и Закхей, который влез вот на дерево, так сказать, на дерево. Вот он здесь.
0: Вот совсем недавно мы слышали, да, вот этот отрывок, евангельский отрывок о Закхее, и как раз это считается начало подготовкой к Великому посту. Так что у нас у всех на слуху и этот отрывок, да, ну вот немножко видно
1: и
0: было.
1: И еще, да, вот надо вот вам сказать, чтобы вот посмотреть, как выглядят плоды сикаморы. То есть это похоже на вот такие же смоквы, да, вот они похожи. Но они более мелкие, они не такие, вот так, если видно или нет, так не знаю, вот так, они не такие питательные, как фиги. Вот, и их чаще всего все-таки их отдают на корм скоту. Их даже называли ослиная фига. в древности, так и называли. Да. Вот, и есть еще...
0: Ага. Да, вот я хочу сейчас прочитать несколько сообщений. Ладно, у нас сегодня больше сообщений на YouTube подступает, но это и понятно, потому что у нас видеотрансляция чрезвычайно интересная сегодня, дорогие друзья. Значит, так, у нас Александр пишет. Добрый вечер. Скажите, маврийский дуб дал ростки? Наталья, вам придется повторить.
1: Да, давайте я в двух словах расскажу. Да. Значит, маврийский дуб засох, принято считать, в 96-м году. Последний лист с него упал. А в 2008 году, ой, 98-м году появился вот этот от него небольшой отросток. Или не отросток, а просто это, вообще говоря, отдельное деревце. А все просто радостно заговорили, что нет, этот отросток. И вот сотрудники кафедры высших растений биофака МГУ, они утверждают, что засохшие растения, дубы, не размножаются корневыми отростками. Так что все остается принимать на веру.
0: Да. Ну, можно считать,
1: вот,
0: что
1: больше
0: это чудо.
1: Данных научных у нас вот
0: да,
1: нет. Просто они
0: не согласны, да, с тем, оно, что вот, это отросток. Ну,
1: а нет, они не печатают, они просто не печатают. Потому что, может быть, у них и есть, но все-таки очень такое трепетное место.
0: И еще, Наталья, одно сообщение от Валентины. Очень интересно, изумительное гостья. Спасибо большое. Храни всех Бог, Валентина.
1: Спасибо большое. Ну, ничего особенного.
0: Да, присоединяюсь к рассказу Валентины. Вот как раз у нас на экране опять маврийский дуб. Елизавета вывела, так что вот смотрите, засохший, да, вот этот маврийский дуб, который вряд ли, по мнению ученых, может дать отросток, ну, или чудо Господня, или вот, какое-то биологическое
1: наука
0: чудо случилось.
1: Наука как-то вот все-таки сомневается. Да. Вот, еще надо сказать, что сикамора – это тоже крупное дерево, тоже до 16 метров, метров в высоту, но оно уже, в отличие от смоковницы, оно вечно зеленое, то есть листьев оно не сбрасывает. И листья эти шершавые на ощупь. И вот я вам показывала картинку. У него есть такое свойство, это растение, каулифлория. Трудно, может быть, запомнить. Это когда плоды растут прямо от веток. Вот прямо на стволе, на ветках, вот они прямо растут. И такие растения есть, они вам известны. Хурма, различные фикусы, какао. И в нашей местности тоже есть такие растения. Вы, наверное, сразу вспомнили про облепиху.
0: А, действительно.
1: Да, тоже это все будет
0: непосредственно.
1: Да, каулифлория. Да, каулифлория. Вот. И все-таки хотелось бы напомнить, что на самом деле история человечества, то, во всяком случае, о чем пишет Библия, оно началось с первого ботанического наименования растения, а именно смоковные листья, из которых были сделаны обедренные повязки наших, вот, можно сказать, прародителей, ну, первых людей, Адама
0: после
1: и Евы.
0: Да.
1: И оказывается так, что в Апокалипсисе заканчивается история, можно сказать, тоже смоковницы. Что написано в Апокалипсисе? «Звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои». Это Откровение Иоанна Богослова, 16 глава, 13 стих.
0: То есть круг замыкается.
1: Да, смоковница начинается. Все-таки вот никуда от нее не уйти. Вот, следующее у нас терновый куст. Сначала, откуда мы про него знаем? Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды повел стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Это Исход, 3 глава, с 1 по 3 стих. И вот здесь сразу нужно сказать, что в древнееврейском тексте там стоит слово «сне», которое, ученые сказали, не имеет ботанического названия. Что это какое-то ботаническое название растений. Uh-huh. И есть еще не только здесь, но еще еще один раз в Библии, во Второзаконии, вот просто не попадается, где именно, там тоже есть такое слово «сны», но тоже в связи с Моисеем, и тоже именно в этом же месте. Поэтому переводчики Библии вот, ну, пришли к выводу, что, видимо, все-таки это должен быть терновый куст. Но надо сказать, что вообще на самом деле это немножко удивительно, что Моисей не знал, какой это куст горит огнем и не сгорает, потому что он был таким же опытным пастухом, как и другие наши праотцы, которые пасли просто невероятные стада огромные. И мы же помним, ну, они просто были олигархами, если вот говорить современным языком. И они знали и свойства растений, что можно есть, чего нельзя, когда что созревает, чем лечить. И даже они знали, вот как Иаков, какие растения можно применить, чтобы

0: штука, а у нас всего 5. И вот как переводить с того, что есть, на тот язык, которого у нас нет. Mm-hmm. Поэтому, ну, вот так вот и перевели. Значит, терновый куст. Да, еще можно вот что сказать себе. А вдруг и есть сейчас такие горящие растения, что тут вообще, говоря, оно так и горит где-то там в пустыне. На самом деле такие растения есть. Я просто быстренько вот сейчас расскажу про 2 таких растения, которые возгораются. Например, один из них – ясенец белый. Его называют как раз неопалимой купиной. Купина в переводе со славянского – это куст. Но не только это значение. Ну вот можно так, например, на этом остановиться. Вот ясенец, у него выделяются эфирные масла, так, что они могут при ударе молнии, при каком-то возгорании, там, если поднести там какой-то источник огня, они воспламеняются. Но они горят очень быстро, а у Моисея это было это не быстро. Вот. И на самом деле этот ясенец вообще в Синае-то не водится, честно говоря. Вот есть еще второе, что в таких же засушливых горных местностях водится, это ладаник. И листья его, стебли тоже выделяют эфирные масла. Но и он тоже горит, но там другая особенность. Он сам может гореть, но он сгорает. Семена падают на землю, покрываются пеплом. И все, через некоторое время пепел же – это прекрасное удобрение, они прорастают, и растение начинает возрождаться снова. Но это опять-таки не может быть кустом Моисея. У нас есть еще время?
1: У нас
0: еще
1: 2 минуты, 1,5 минуты, наверное, осталось.
0: Ну, тогда, значит, ладно, мы тогда не успели.
1: Не успели.
0: Ну, тогда...
1: Да. Ну, Наталья, ладно. Я могу сказать, что это очень интересный сегодня рассказ вы для нас подготовили.
0: Богу, это
1: очень много интересной
0: тогда
1: информации.
0: Тогда я картинок больше принесу,
1: картинок,
0: а то я буду,
1: да. Да, я уверена, что вы согласитесь к нам прийти в студию еще раз, ну, закончим
0: потому
1: разговор.
0: Потому что, да, тут есть еще что рассказать.
1: Вот и об этом растении, и о новых растениях, которые вы нам также интересны.
0: Ладно.
1: Я благодарю вас за то, что вы так подготовились удивительно. Благодарю
0: Спасибо.
1: Нашего звукооператора, который нам сегодня тоже вот так помогла и иллюстрировала ваш рассказ замечательными иллюстрациями. Ну и, конечно, много слушателей сегодня активно смотрели нас и слушали, я надеюсь. Тоже всем большое спасибо, дорогие друзья. И спасибо тем, кто отмечал нашу передачу как очень интересную. Вот эти вот так называемые лайки нам ставили. Да. Нашу передачу пока еще не набирали столько. Так что, Наталья, благодаря вашему
0: участию. Спасибо вам.
1: Ну,
0: мы, конечно, не закончили.
1: Не
0: да.
1: закончили. Да. Да. Ну, будем ладно. Продолжать с Натальей Полтавченко, флористом, прихожанкой храма Святой Анастасии, Возрешительницы.
0: Да.
1: Будем встречаться и в дальнейшем. Спасибо,
0: ну,
1: до свидания.
0: Спасибо всем. Да, до свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Во Вьетнаме состоялась первая церемония беатификации. В Канаде начинается строительство монастыря Антиохийской православной церкви. Об этих и других событиях более подробно. Архиепископ Нью-Йоркский, митрополит всей Северной Америки Савва, осветил место строительства первого в Канаде монастыря Антиохийского патриархата, сообщает сайт Антиохийской православной архиепископии Северной Америки. Будущая мужская обитель Преображения Господня появится в провинции Онтарио на берегу озера Пиджин. Монастырь создается на участке площадью около 150 акров с береговой линией протяженностью около 230 метров, который был приобретен и передан церкви анонимными благотворителями. Проект предусматривает строительство монастырских корпусов, помещений для паломников и духовно-просветительского центра. На первом этапе существующие здания будут использоваться как временное жилье для братьев. Во время поездки в Онтарио митрополит Савва также принял участие в праздновании 75-летия Георгиевского храма в Ричмонд-Хилле. На торжественном приеме присутствовали депутаты федерального и регионального парламентов. Обращаясь к верующим, архипастр пастырь призвал поддержать строительство новой обители, отметив, что великие мечты начинаются с маленьких шагов.

0: Создание первого монастыря Антиохийской православной церкви в Канаде происходит на фоне роста интереса к православию в Северной Америке. Ранее митрополит Савва отмечал, что православные общины США и Канады все чаще пополняются новообращенными, особенно молодыми, а православие постепенно выходит за рамки традиционных иммигрантских общин и привлекает людей самого разного происхождения. Во Вьетнаме состоялась первая церемония беатификации. Более 70 тысяч католиков собрались 1 июля в церкви Так Сай епархии Кантхо, расположенной на юге Вьетнама, на церемонию беатификации отца Франциска Ксаверия Чонгбу Диепа. Торжественную мессу возглавил кардинал Луис Антонио Тагли, префект дикастерии евангелизации и специальный посланник папы римского Льва XIV, сообщает Vatican News. Чонгбу Диеп родился 1 января 1897 года в провинции Анцзянг в католической крестьянской семье. Окончив семинарию, в 1924 году был рукоположен в священники. Первые годы служил в Камбодже, в 1930 году был назначен в приход Так Сай. Отец Франциск посвятил себя служению бедным, больным, детям и жертвам войны. Он запомнился как священник, который принимал всех нуждающихся, независимо от их этнической принадлежности, религиозных или политических убеждений. В 1945-46 годах юго-западный Вьетнам был опустошен войной. Люди жили в страхе, многие советовали священнику уехать. Однако он считал, что пастырь должен оставаться со своей паствой и быть готовым пожертвовать за нее жизнь. 12 марта 1946 года группа ополченцев-каадаистов захватила в Так Сай около 70 человек. Их заперли в двух сараях, намереваясь сжечь заживо. Отец Франциск Ксаверий предложил свою жизнь в обмен на освобождение заложников и был жестоко убит. Его останки захоронены в приходском храме. Память о его мученической кончине до сих пор чтят не только христиане, но и последователи других конфессий. Процесс подачи заявления о канонизации Диепа был инициирован епархией Кантхо в августе 2011 года с открытием дела о канонизации на епархиальном уровне и созданием специального комитета. 25 ноября 2024 года папа Франциск выпустил декрет, признающий мученическую смерть священника Франциска Ксаверия, что открыло путь к его беатификации. Религиозное движение Каудай возникло во второй половине 20-х годов XX века. В учении были смешаны традиции и ритуалы всех мировых религий, а также индуизма, конфуцианства, даосизма и даже спиритизма. Первый в Западной Европе факультет исламской теологии при государственном вузе открылся в Германии в Мюнстерском университете. Деканом нового подразделения стал австрийский социолог и религиовед Муханнад Каршит, который работает в университете 15 лет. По его словам, теперь в Мюнстере под одной крышей объединены католическое, протестантское и исламское богословие. К 2027 году планируется открытие кампуса религий, который разместит все теологические направления. Штат факультета уже включает 8 профессоров и более 50 сотрудников. Ожидается, что число студентов вырастет до 500 человек. Отмечается, что спрос на выпускников связан с нехваткой учителей ислама в школах Германии. Только в земле Северный Рейн-Вестфалия требуется около 3000 таких педагогов, в то время как сейчас их всего около 330. Декан заявил о намерении продвигать открытый просвещенный ислам и развивать межрелигиозный диалог. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: приглашаем к радиоприемникам наших юных слушателей. Для вас прозвучит передача из цикла «Библия для детей».
1: Мальчика звали Иоанн.

0: Жил в Израиле один старый человек по имени Захария со своей женой Елисаветой. Все знали Захарию, потому что он был священником в храме Божьем. Захария и Елисавета часто беседовали о Боге. «Я люблю рассказы о том, как Бог лично обращался к людям, к таким, например, как вождь Израиля Моисей или царь Саул», — говорил Захария. «Мне бы очень хотелось самому услышать его голос.
1: А я люблю древние истории о чудесах, которые Бог совершил с Сарой и Анной», — отвечала Елисавета. «О, если бы он и мне дал ребенка!» Захария и Елисавета были уже старые, детей у них не было. Однажды в доме Захарии шли большие приготовления. Из всех священников именно он был избран для особо важного служения в храме. Захарии предстояло молиться в храме за весь Израиль, а Елисавета и весь народ, ожидая его, должны были молиться снаружи. Народ остался на солнцепёке, а Захария медленно вошел в прохладный храм. Вдруг он увидел яркий свет. Захария испугался, ведь он был в храме совершенно один. Что же случилось? В этот момент ангел, посланный Богом, заговорил со старым священником. «Не бойся, Захария, Бог все еще говорит с людьми и все так же силен совершать чудеса. У вас с Елисаветой родится сын. Назовите его Иоанн. Иоанн вырастет необыкновенным человеком. Он приготовит народ ко встрече с Сыном Божьим», — продолжал ангел. «Этого не может быть», — отвечал Захария. «Мы слишком стары, чтобы иметь ребенка. Разве ты не знаешь, что Бог всемогущ?» — спросил ангел. «В наказание за то, что ты усомнился, будешь нем до самого рождения сына, и тогда ты убедишься, что я говорил правду». Народ удивлялся, почему Захария так долго не выходит из храма. Когда же он, наконец, вышел, все поняли, что в храме что-то произошло. Захария не мог говорить. Вернувшись домой, Захария написал жене обо всем, что случилось. Елисавета была удивлена не меньше мужа. Оба очень волновались и считали недели в ожидании дня, когда должен родиться ребенок. Однажды Елисавету навестила ее двоюродная сестра Мария. Мария и сама ожидала ребенка. Сестры очень обрадовались встрече, так как уже давно не виделись. Елисавета поспешила рассказать Марии, как ангел явился Захарии в храме. «И мне тоже явился ангел», — отвечала Мария. Обе были удивлены, что им, самым обыкновенным людям, Бог посылает таких особенных сыновей. Погостив немного, Мария вернулась домой к мужу Иосифу.

И вот настал долгожданный день. У Елисаветы родился сын. Это был чудесный ребенок. Родные и друзья пришли посмотреть на мальчика. Не назвать ли его Захарией? Спрашивали они. Нет, имя ему не Захария, отвечала Елисавета. А Иоанн? Что за причуды? Возражали знакомые. Ведь первенцу обычно принято давать имя отца. Захария написал на дощечке, чтобы все могли прочитать. Имя ему Иоанн. И как только это было написано, исполнилось обещанное Богом через ангела. К Захарии вернулся дар речи. Теперь Захария был очень рад тому, что сам мог рассказать о происшедшем в храме. Все с восхищением смотрели на новорожденного. Какой удивительный ребенок! Восклицали все вокруг. Когда он вырастет, его ожидает особое служение для Господа.

Первое Рождество. Давным-давно, еще до первого Рождества, в маленьком городке Назарете жила красивая девушка по имени Мария. Однажды, когда Мария хлопотала по дому, ее комнату вдруг озарил яркий свет. И в этом свете Мария увидела ангела Господня. Она очень испугалась. «Не бойся, Мария», — сказал ей ангел. «Я принес тебе радостную весть. У тебя скоро будет сын. Но ведь у меня нет мужа», — воскликнула девушка. «Он будет сыном самого Бога», — сказал ангел. «Ты назовешь его Иисусом». «Я готова исполнить все, что угодно Богу», — ответила Мария. И ангела не стало. В Назарете был один человек по имени Иосиф. Он любил Марию и думал на ней жениться. Ангел явился ему во сне и сказал: «Я пришел сообщить тебе, что Мария ожидает ребенка. Он – Сын Божий. Ты наречешь его Иисусом. Он будет Спасителем мира». Мария и Иосиф готовились к свадьбе. Они очень любили друг друга, часто вспоминали они ангельскую весть о чудесном ребенке. «Поверят ли люди, что Иисус – Сын Божий?» – спрашивала Мария. «Не беспокойся, некоторые поверят», – отвечал Иосиф. «Ведь Бог обещал послать Спасителя мира, и теперь мы можем только радоваться, что Он сдержал свое обещание». Итак, Иосиф и Мария ожидали рождения Иисуса. Они старались приготовить все необходимое для ребенка, и казалось, что время тянется слишком долго. Однажды они услышали, что император, правивший их страной, издал новый указ. Каждый должен ехать в город своих предков и записать свое имя в специальный список, сообщил Иосиф Марии. «Поэтому нам придется отправиться в Вифлеем. Лучше бы мне остаться дома до родов. Но Бог предупредил через пророков, что Сын Божий должен родиться в Вифлееме», — говорила Мария, в то время как их ослики осторожно продвигались по трудной дороге. «Я так устала», — жаловалась она Иосифу, — «а путь еще так далек». Когда они, наконец, добрались до города, там царило необычайное оживление. Из-за переписи в Вифлееме было так многолюдно, что для них не нашлось места в гостинице. Один человек позволил им разместиться в хлеву, где он держал скот. Иосиф помог Марии сойти с осла, и они пошли в хлев. Мария сделала из соломы постель и покрыла ее своим теплым плащом. Она знала, что ее ребенок должен скоро родиться.

0: когда дитя родилось, Мария туго спеленала его и положила в ясли, наполненные сеном. Имя ему Иисус, говорили Иосиф и Мария. Он единородный Сын Божий. Животные были свидетелями его рождения. Их теплое дыхание согревало тесный хлев. Но покой наступил не скоро. Дверь со скрипом отворилась, и в хлев вошли пастухи. Здесь должно быть дитя. Можно нам на него взглянуть? Учтиво спросили они. Конечно, ответил Иосиф. Но как вы узнали о ребенке? Мы пасли овец в поле, ответили пастухи. И вдруг небо озарилось светом, и мы увидели ангелов, которые сказали нам, что здесь родилось дитя. Когда оно вырастет, то спасет всех нас. Вот мы и пришли взглянуть на него и поклониться ему. Потом пастухи вернулись обратно к стадам, рассказывая о случившемся всем, кого встречали по дороге. Мария и Иосиф оставались в Вифлееме еще некоторое время. Однажды кто-то постучался в дверь. У порога стояли знатные гости. «Мы прошли долгий путь», — сказал один из мудрецов, — «чтобы увидеть царское дитя. Действительно ли оно здесь?»
1: «Да, но как вы узнали о рождении ребенка?» – изумился Иосиф.
0: «Мы увидели яркую звезду на небе», – отвечали они. «В наших книгах сказано, что она укажет время и место рождения ребенка, который станет царем Израиля».
1: Пришедшие опустились на колени и преподнесли ребенку подарки – золото, ладан и смирну.

Когда мудрецы ушли, Иосиф и Мария внимательно поглядели на сына. Им было о чем подумать. Они вспомнили ангелов, явившихся пастухам, и яркую звезду, приведшую мудрецов. Они представили себе прекрасное будущее. «Наконец-то Бог послал Израилю Спасителя», — сказал Иосиф. «Да», — ответила Мария, — «Израилю и всему миру. Эти мудрые люди пришли издалека, значит, они тоже в нем нуждаются». Иосиф и Мария благодарили Бога за Иисуса. Они знали, что Бог сдержал свое обещание. Он послал своего Сына для спасения мира. Они себе не представляли еще, какой будет жизнь Иисуса. Но они знали, что Бог хочет показать людям, как Он их любит.

закончилась очередная передача из цикла «Библия для детей». Фрагменты Библии в изложении для детей прозвучали в исполнении Иннокентия Смоктуновского.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала вторая часть концерта Гросса опус 3 номер 2 Георга Фридриха Генделя.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

0: У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. В православном просветительском центре при храме Феодоровской иконы Божией Матери прошли лекции-встречи, объединенные названием «Богословие апостола Павла», которые провел архимандрит Иоаннуарий Ивлеев. Сегодня я предлагаю послушать первую лекцию цикла по теме «Антропология. Учение о человеке».
1: Таким классическим местом, определяющим, что такое человек, является самое начало Библии, вторая глава книги «Бытия», где говорится о сотворении человека. Всего лишь в одном стихе. Там говорится: «И сотворил Бог Адама из праха земного и вдунул в лице ему дыхание жизни, и стал Адам душою живою». Если мы более тщательно разберем этот текст в оригинале, а не в синодальном переводе, то можно заметить следующее. «И сотворил Бог человека», или «Адама». Слово «Адам», которое у нас воспринимается как имя собственное, вообще-то в еврейском языке означает просто «человек». Это в Библии и одновременно и имя нарицательное. «Сотворил Бог человека», или по-еврейски «Адама», из, как у нас переведено, «праха земного». В оригинале стоит слово «адама». «Адама» означает «земля», «почва», «пахотная земля». То есть сотворил Бог Адама из «адама». Видите, здесь игра слов, которая привязывает самого человека, Адама, к земле. Тем самым говорится, что человек полностью и целиком перстный. Уже в самом названии «человек» звучит это слово «земля», «адама». То есть он материален, земной. «Сотворил Бог человека из праха земного и вдунул в лицо ему дыхание жизни». Если мы будем переводить, опять же, буквально, то «и стал дышать ему в ноздри дыханием жизни». За этим, ну, на первый взгляд, по-детски выраженным представлением о жизни стоит, разумеется, очень глубокое древнее размышление о том, что же такое жизнь, чем отличается живое от неживого. Ну вот почему камень не дышит, то есть он не движется, а вот наша грудь поднимается, и не только моя грудь, но и грудь любого животного, любого насекомого, тоже вот движется. Почему? Ну и вот древний человек объяснял это тем, что, наверное, кто-то качает туда этот воздух и выкачивает, ну как насосом, да, туда-сюда, туда-сюда. Вот это дыхание, которое придает человеку самодвижение жизни. Ну, вокруг мы не видим таких источников, которые бы накачивали нам в легкий воздух. Значит, этот источник сверхъестественный, божественный. Ну, вот Бог стал дышать ему в ноздри дыханием жизни. И стал человек душою живою. Но слово «душа» здесь, конечно, лишено каких бы то ни было платонических моментов. Ведь у нас сейчас слово «душа» понимается чаще всего платонически, да? Как некая субстанция, которая, ну, со смертью человека отлетает куда-то и существует где-то. Да? Но ничего подобного из Библии нет. Это платоническое учение, греческое. Душа от слова «дыхание», слово однокоренное. Дыхание, душа, дух. То есть, если мы будем переводить, опять же, буквально, «и стал человек дышащим живым существом». Видите, это второе предложение говорит о том, что как живое существо, как, собственно, человек, он полностью привязан к Богу и зависит от Него. Без Бога он так и остался бы пахотной землей Адама, и больше ничего. А вот отмеши дух твой, и исчезну, и в персть свою возвратятся. Помните все, конечно, слова из псалма. То есть, когда Бог перестает дышать нам в ноздри, если следовать библейским словам, тогда человек умирает и возвращается в свою персть, откуда взят. Один из видных богословов XX века назвал это место Библии «локус классикус христианской антропологии», или библейской, лучше сказать, антропологии, то есть классическое место библейской антропологии. Конечно, антропология претерпевала некоторое развитие на протяжении тысячелетий, пока оно не достигло своей вершины библейской. конце Библии, то есть в Новом Завете. Наилучшим образом антропология, то есть учение о человеке, выражено в посланиях апостола Павла. Остановимся на этом, потому что послание апостола Павла, его богословие наиболее изучено. Хотелось бы сначала выделить в новозаветной библейской антропологии, не путайте с церковной антропологией, это несколько разные вещи, выделить те основные моменты, которые могут показаться необычными для читателя Библии, весьма отличными от наших традиционных представлений о человеке. Первые христиане были, конечно, из иудеев. Христиане-апостолы и палестинское христианство, и Иерусалимская церковь. Но постепенно, благодаря усилиям других апостолов, прежде всего апостола Павла, 13-го апостола, христианство переходит в языческий мир, который ничегошеньки о Библии не знал. Поэтому библейское богословие для них было абсолютно неведомо. Античная история, древняя история европейская, благодаря немецкой классификации конца XVIII века, делится на три периода. Это архаический период, времена Гомера, скажем, до VI века. Затем классический период, это эпоха классических философов или трагиков, типа Эсхила, Софокла, Еврипида, это приблизительно до Александра Македонского, то есть до IV века. И эллинистический период, который начался сразу после смерти, ну или с походами, скажем так, Александра Македонского, до нашествия варваров и окончательного крушения Римской империи. Христианство попадает как раз в эллинистический период, ну, это первый век нашей эры, когда вся Римская империя, все ее население, многонациональное, многоязычное, обладало все-таки неким культурным единством. Их всех объединял один общий культурный язык, это греческий язык. Люди могли не знать государственного латинского языка, но греческий язык знали абсолютно все, и на нем говорили, общались, на нем торговцы торговали. Греческая архитектура, греческая скульптура, греческая языческая религия, она захватила абсолютно всю Римскую империю, все население. Даже Палестина, даже Иудея были в значительной степени эллинизированы. И все же среди первых христиан господствовала не столько эллинистическая мысль, не эллинистическое сознание, сколько библейское. Ведь с детства все учили Библию, наизусть учили псалмы, пророков и уж, конечно, Тору, Пятикнижие, закон Моисеев. Все это с молоком матери воспитывалось. Еврейский язык должны были знать. Ну, в Иудее, во всяком случае, взрослые мужчины должны были знать. Хотя говорили все по-арамейски, но классический библейский язык, библейский язык знали. Может быть, не всегда умели читать, но на слух в синагогах, когда читалась Библия, воспринимали. И вот подошел 70-й год первого века, царствование императора Веспасиана. Тогда был разрушен Иерусалим, храм сметен с лица земли, плугом прошлись по тому месту, где был святой город. Евреи все были либо убиты, либо проданы в рабство, либо изгнаны из Палестины. Так началось великое рассеяние, которое продолжалось до недавнего времени, оно тянется и до сих пор. То есть иудейский элемент, библейский элемент из христианства тоже выдохся. Массы язычников, галаты, греки, римляне, галлы, кого только не было, германцев, все они хлынули в церковь. И церковь, христианство вообще из иудео-христианского превратилась в язык христианского. Этот процесс начался с апостолом Павлом. И, разумеется, в христианство с самого начала, с конца первого века хлынуло также греческое мировоззрение, греческая философия. И благодаря тому, что Библия была уже давно переведена на греческий язык, так называемый перевод 70, все население Римской империи, собственно, могло читать Библию. Это служило немалому успеху для распространения христианства, кстати. Читали Библию на греческом языке, ну, более или менее понимали слова-то понятные, но ведь за этими словами скрывалось нечто другое. Скрывалась библейская, иудейская мысль и мировоззрение. А они воспринимались уже в новом ключе, в ключе эллинистической философии. Влияние эллинизма, греческой культуры, было естественным следствием перемещения центра тяжести христианства из Палестины в эллинистический языческий мир. А для этого мира, для эллинизма, с глубокой древности был характерен так называемый дуализм. Вот это слово является ключевым для всей последующей христианской и европейской культуры. Дуализм. Что это такое? Мир не един по своей природе, а двойствен. Дуо значит два, отсюда двойствен. Дуализм – две природы. А вот то, что мы видим, это материальный мир, материальная природа. Но есть еще и идеальный мир. Ну, согласно Платону, мир идей, идеи вечные, неизменны, нетленны, божественны. А материальный мир временный, приходящий, тленный. А материальный мир был бы хаотичным и отсюда непознаваемым, если бы идеи не воплощались в этом мире. Это замечательное философское учение о космическом дуализме. Так существуют две природы. Они взаимосвязаны, но, тем не менее, разные по своей сущности. И, соответственно, взгляд на человека тоже был дуалистичен. И антропологический дуализм можно охарактеризовать очень древним греческим высказыванием. «Сома сима». Что это означает по-русски? Тело – гроб. Гроб чего? Естественно, души, той идеальной субстанции, которая воплощена в этом теле. Тело тленно, временно, оно разлагается, умирает, распадается в прах. А душа, которая поселилась в этом теле, она не тленна, она вечна и неизменна. То есть тело и душа – дуализм, два. Человек состоит из двух составляющих, из двух природ. Из двух субстанций. Эти две субстанции связаны друг с другом, но, тем не менее, по природе, по происхождению они совершенно различны. И это существенно. Тело временно, материально, как мы сказали, и является источником страданий и всяческих страстей души. Такой взгляд на человека дуалистический очень сильно препятствовал распространению христианства поначалу. Вот вспомните книгу «Деяний». Апостол Павел прибывает в Афины и стал проповедовать Евангелие язычникам в афинском Ареопаге. Им он начал говорить о единобожии, о вере в неведомого единого Бога, и затем стал рассказывать о воскресении Иисуса Христа. И вот тут все отошли, ну, просто перестали обращать внимание после его слов о воскресении. Правда, нашелся кто-то, кто сказал, послушаем этого бездельника, кажется, он нам проповедует о каких-то новых богах. Для грека услышать о воскресении, как по-гречески будет воскресение? Анастасис, воскресение. Помните, на Пасху поется Христос, анести экнекрон, то есть восстал, воскрес. Анастасис, восстание или воскресение? Слово женского рода, анастасис. Анастасия. Он проповедует какую-то богиню Анастасию и бога Иисуса. Но слово, конечно, очень необычное для грека. Звучит эзотерически, таинственно. Вокруг него снова собираются люди. Но когда они понимают, что речь идет о телесном воскресении Иисуса, то души греков вокруг возмутились. Ну, хорошо, что его не избили. Для грека мысль о воскресении тела была чудовищной и кощунственной. Не представляло ни малейшего труда для грека верить в воскресение. Это был древний мир, где вера в подобные чудеса была широко распространена и не казалась людям ничем необычным. Дело не в этом. А вот что за этим скрывалось для грека, это было ужасно. Ведь дело в том, что тело – это гроб, от которого душа мечтает избавиться. В теле душа страдает, и в задачу души входит прожить эту жизнь в воплощении, в теле, таким образом, чтобы удостоиться отлета из этого тела в блаженные места, на так называемые острова блаженных, где Елисейские поля, полные сочной травы и прекрасных деревьев и цветущих цветов. И упаси Бог не попасть в Аид, в подземное царство, где душа навеки будет заточена. Были такие учения, которые говорили о том, что душа, вырываясь из тела, она поднимается в небеса к Богу и сливается с Бог не в личном плане, конечно, а с божественной природой сливается, попадает на свою истинную родину. А тут нам говорят и представляют как нечто положительное, что человек снова воскресает телесно. Да зачем? Чтобы снова влачить это жалкое существование, полное страданий и несчастий. И для грека это было чудовищным кощунством и издевательством над человеком. Поэтому апостола Павла никак не могли понять. И основная причина того, что греки не могли понять апостола Павла, в чем? Да в том, что они говорили вроде бы одним человеческим языком, греческим, но при этом говорили на разных антропологических языках. Потому что в одно и то же слово они вкладывали совершенно разные смыслы. Для грека тело – это гроб, а для апостола Павла слово «сома» – тело – обладало совершенно другим звучанием. Он понимал его не в платоническом, не в философском смысле, дуалистическом, а в библейском, монистическом. Отказаться от телесного воскресения для апостола Павла было невозможно. На этом зиждилась вся его вера, все его упование. Это основа основ христианства. А в дальнейшем все-таки победил эллинизм после 70-го года. А библейский дух не исчез совсем, конечно, но во многом выветрился из христианского сознания. И интерпретация библейских текстов, то есть толкование библейских текстов, стала происходить уже в духе эллинистической антропологии. Она прочно утвердилась в христианском учении, в христианской догматике, еще прочнее в народном сознании. И так происходило с конца первого века и до настоящего времени. И вот человек стал мыслиться состоящим из двух, а то и из трех субстанций, которые взаимозависимы, связаны, но по природе совершенно различны. Так дуализм выразился, во-первых, в дихотомию, дихотомическое учение о человеке. Томия значит разделение, дихо – двойное, то есть деление на два. Человек состоит из двух частей – тело и душа. Это называется дихотомия. Впоследствии эта дихотомия чуть-чуть усложнилась и появилась трихотомия. Человек состоит из трех субстанций – дух, душа и тело. Но в любом случае человек делится либо на две части, либо на три части. Томия значит деление. Это стало классикой и прочно утвердилось. Все это отразилось и в церковной поэзии, в литературе, в церковном фольклоре, в аскетической практике, в гимнографии церковной. Можно сказать, что вся европейская культура следовала именно вот такой эллинистической схеме. И тем самым эта схема, эллинистическая, платоническая схема, показала свою устойчивость, глубокую внедренность в сознание, оказалась как-то очень сродни населению Европы во всяком случае. Возьмите вы даже столь далекого от религии человека, как великий психоаналитик, основатель психоанализа Зигмунд Фройд или Фрейд. Ну, он занимался психикой человека, да, человеком как психическим существом. Как он делит человека? На какие части? На подсознание, сознание и сверхсознание. Эго, я, ид, оно, подсознание. И суперэго, то есть сверхсознание. Это классическая схема фрейдизма, которая легла в основу вообще всех построений дальнейших, сублимации, оттеснений и так далее. Что говорит Фрейд при этом? Он говорит, что он эту схему придумал не сам, а что она ему была подсказана Платоном. То есть он прямо указывает вот этот платонический источник своей трихотомии. Все это показывает, конечно, жизнестойкость, практическую пользу эллинистической схемы. Она нам близка, понятна, мы уже с детства воспитаны именно в ней. Но когда мы открываем Библию, библейский текст, то мы должны помнить, что 95% библейских текстов никакого отношения к Платону не имеют. Они были написаны либо гораздо раньше, чем жил Платон, либо даже позже, но написаны вне всякого эллинистического влияния. Это совсем другой мир, совсем другая цивилизация. Это не Греция, это Иудея, это не греческий язык, это еврейский язык, переведенный потом, конечно, на греческий язык. Это совершенно другой менталитет. И ничего подобного вот этой дуалистической схеме мы в Библии не найдем, за редчайшими исключениями на самых поздних страницах. И поэтому, когда мы читаем и толкуем библейские тексты, то мы читаем слова известные, но понимаем-то их так, как мы привыкли их понимать нашим сознанием, воспитанным дуализмом платоническим. Но они означали-то совсем другое, они пришли из другого мира. Иногда эти значения со временем настолько меняются, что переходят в свою противоположность. Ну, я обычно привожу самый смешной такой пример, слово «прелестное». Ну, «прелестное». Вот идет прелестная девочка, значит, симпатичная, она милая, она добрая, хорошая, прелестная, просто прелесть одна. А когда вы открываете славянский текст Библии, что такое «прелестный» на старом славянском языке? «Лестный» значит «лживый», да, «лесть», «лестец», сам «сатана». Лжец, да? Преусиливающая частица, значит, прелестная, это суперлживая. Вот идет сверхлживая девица. То есть одно и то же слово, оно же в разных культурных ситуациях, оно означает разные вещи. То есть это одна и та же реальность, скажем, человек, описывается в совершенно разных антропологических, философских, мировоззренческих координатах. Мы не можем сказать подчас, какая из систем лучше, а какая хуже. Ведь переход из одной системы координат в другую всегда возможен. Тем из вас, кто изучал математику, конечно, это знакомо. Конечно, то, что легко в математике, далеко не всегда легко в культуре. Но все-таки этот процесс возможен. И вот этот процесс перевода из одного языка на другой, переход из одной системы в другую, языковую, культурную, любую, называется герменевтика. Греческое слово, которое у нас так и переводится, перевод, скажем, из ортогональной системы в радиальную. Перевод с английского языка на русский язык, в другую языковую систему. И так далее. Итак, герменевтика, то есть истолкование, возможно. Но чаще всего люди не толкуют, а просто понимают, как они понимают. Как читают, так и понимают. В еврейском тексте они понимают по-гречески. И это приводит подчас к удивительным ложным результатам в толковании. Надо сказать, что апостол Павел в своих посланиях, а ведь послания – это письма, которые обусловлены чаще всего были какой-то конкретной ситуацией, как все наши письма. Это мы сейчас их воспринимаем как учебники, и слава Богу. Но он-то писал конкретно. Поэтому он не строит науку, никакую научную антропологию, которая описывает феномен человека. Когда он говорит о человеке, то он никогда не рассматривает его просто как природную какую-то данность, физическую, духовную, любую. Он всегда смотрит на человека в его религиозном отношении, то есть в его отношении к Богу. Только так. И о Боге он никогда не говорит как о Боге как таковом. Он всегда говорит о Боге в его отношении к нам. Что такое Бог для меня? И что я для Бога? Вот что важно для апостола Павла. И поэтому всякая антропология, у него одновременно теология, и всякая теология одновременно антропология. Эти два момента теснейшим образом связаны. Апостол происходил из среды эллинизированного, правда, умеренно эллинизированного иудейства. Он воспитывался в столице провинции Киликия в городе Тарс. Иудейство в Тарсе было эллинизировано. Поэтому язык апостола Павла – это хороший греческий язык, но строй мысли при этом у него все-таки остается библейский. То есть Павел думает по-еврейски, по-библейски, а говорит по-гречески. Цитирует он Библию греческую, септуагинту, то есть перевод еврейской Библии на греческий язык. А в этом переводе одни и те же еврейские слова часто переводятся самыми разными греческими словами. И, наконец, ведь апостол Павел говорит с простыми людьми и далеко не всегда уж слишком возвышенные. Поэтому он использует часто слова в их простонародном значении. Все это требует нашего внимания, очень серьезного научного внимания при анализе текстов апостола Павла. Ну вот обратим внимание на основные антропологические термины. Прежде всего, на слово «сома» – «тело». Это основное библейское слово, определяющее человека. Для христианства это особенно важно. Это важно было и для Ветхого Завета, но в Новом Завете это особенно важно, потому что мы утверждаем о телесном Христовом воскресении. Один из библеистов 20 века говорил, что у апостола Павла человек не имеет тело, но человек и есть тело. И это вот особенность библейского употребления этого слова. Апостол Павел, например, он

Апостол Павел, здесь разные появляются понятия. Есть тело душевное, пишет он, а есть тело духовное. Откуда эти слова «душевное тело»? Что это за душевное? А это вот то тело, которое у меня сейчас. Душевное тело – это тело первого Адама. И сотворил Бог Адама, и вдунул его в лицо дыхание жизни, и стал человек душою живой. Вот отсюда, значит, первый Адам душевный. Потому что он стал душою живой, то есть дышащим существом. А согласно пророчествам ветхозаветных пророков, в последние дни Бог изольет от Духа Своего. И этот Дух прольется на людей, и это уже будут люди, на которых излился Дух Святой. Вот это люди духовные. Но все равно это все тела. Тело душевное и тело духовное. Слово «тело» никогда не употребляется в том смысле, в каком мы часто употребляем это, как труп. Перенесение тела туда-то или там захоронение тела. Вот этого нет. Тело – это всегда живое тело. Сома – это всегда живое. Это живой человек. И со смертью далеко не всегда может исчезнуть, а действием Божиим может быть воскрешен. Это снова будет тело. Конечно, не такое тело, а тело уже нового века. Иначе говоря, если определять уже более так логически, философски, тело – это человек в его объективной данности. Человек как объект. Как я его вижу, слышу, и себя ощущаю как тело. И как всякий объект, тело может быть порабощено, схвачено, использовано, ну, например, стать рабом греха. Грех здесь выступает как хозяин, который завладел этим телом. А может быть, как раб, освобождено. Тогда говорится о теле искупления. Вот в классической Греции сома – это гроб, как мы с вами говорили. Сома-сима – тело гроб. Что-то тленное, которое отождествляется вот с материей. Кости, кожа, мясо, тело. У апостола Павла ничего такого нет. Тело – это человек. И в архаической Греции именно тоже так было, вот в той первобытной архаической Греции. Потому что само слово «сома» подсказывает нам это значение неделимости. Но если мы человека будем представлять себе как кости, кожу, сало, то тогда он вполне делим, да? А если вы будете представлять его себе как «сома», вот предлагаю вам вслушаться в это слово. Сома, греческое слово, корень со, сома, ма это суффикс. А что означает корень со по-гречески? Означает целый, цел. То есть сома, это, если буквально будем переводить, целое. Как будет по-белорусски тело? Так же, как это было во всех древнеславянских языках. Цело, то есть тело. И есть целое. Так же и в греческом, и в английском языке, и во многих других языках. Это понятие о том, что человек есть нечто целое. Целое – это то, что не делится. А теперь переведите слово «не делится» или «неделимое» на греческий язык. Атом. Атом – это неделимое. Ну, так раньше себе представляли. Еще Демокрит представлял так же. Атом – это нечто неделимое. Маленькое тельце, маленькое сома. Ну, корень том вам хорошо известно. Анатомия. Расчленение, да, разделение. Всякое сома, всякое тело есть атом. Просто по определению, раз это целое, значит, оно не делится, атом. Теперь переведите это слово на латинский язык. Как будет «а» по латыни? «Ин». А как будет «делить»? Ну, или по-английски «divide», да, «divide». «Индивидуум». Значит, всякий человек есть индивидуум. Надо сказать, что это мы только так говорим, что человек неделим. Нам бы хотелось быть неделимыми, индивидуумами. На самом деле, каждый из нас знает, что он, в конце концов,

0: распадется в прах. Вот между дух, то исчезнет, и в перст возвращаться, и человек из тела превратится в кучу, кучу праха. Ну, об этом и Библия говорит, это мы знаем все на опыте. Да вообще человек делится каждый день. И в человеке не остается ни одного элемента, который бы там за 7 лет не поменялся. В одной из английских пьес абсурдистских у Сэмюэла Беккета на сцене появлялось два мусорных бачка. Поднимается крышка бачка, оттуда поднимается голова старика. Противный, седой, беззубый. Он говорит: «Ой, жизнь ужасна, я старею, я теряю волосы, зубы, я умираю, превращаюсь в прах». Открывается крышка второго бачка, оттуда поднимается точно такая же голова старика, такого же беззубого, плешивого, который говорит: «Жизнь прекрасна, жизнь удивительна, я теряю волосы, зубы, но ведь жизнь есть движение, я изменяюсь, двигаюсь, я живу». То есть все мы изменяемся и движемся, и делимся. То есть практика нам показывает, что настоящим-то сома мы не владеем. На самом деле мы такая полусома, полукуча. И истинным сома, истинным телом обладает только для нас воскресший Иисус Христос. Вот Его тело уже не разлагается, оно уже не умирает. Он истинное цело, тело. Поэтому каждому из нас предлагается присоединиться к этому телу Христову. Это же очень глубокие мысли, а многие из нас задумывались над этим. Поэтому само понятие «тело» относится не только к области антропологии, но и к области спасения, к области экклезиологии. Без тела нет никакого спасения. Само слово «спасение», как по-гречески будет? Как будет учение о спасении? Сотериология, то есть учение о цельности. Мы бы перевели по-русски это так – «целение». Сотерия – спасение, то, что у нас переводится «спасение». Но русское слово «спасение», оно ведь не очень хорошо отражает смысл самого понятия. У нас спасение, ну что значит спасение? Ну, из пожара человека спасли, спасение на водах. А вот то, что в Библии-то стоит, в Новом Завете, сотерия, означает целение. Человек не цел, его надо сделать целым. У человека нет истинного тела, надо тело мнимое, это тело греха. Надо сделать подлинное тело, потому что это тело греха все время грозит превратиться в кучу праха. Человек – невольник греха, разложения, отчуждения от Бога. И только в Боге он может найти истинное тело, цельность. Это называется исцеление. Сделать тебя целым. Ты разлагаешься, ты болен. Тебя надо исцелить. Дать тебе сотерию, целение. А тебе сотир. Целитель, ну, у нас перевод спаситель, да? Это тот, кто нас исцеляет. Исцеляет болезнь греха, конечно. Почему все исцеления в Новом Завете, ну, в Евангелиях, имеют такое большое значение, символическое значение, как знамение, указывающее на грядущее полное исцеление. Не от частной болезни, от простуды или от слепоты, а от греха. Потому что грех – это болезнь, причем передающаяся так из рода в род. И вот эта связь между спасением, сотерия, целением, буквально переводе, и человеком, сома, очень ярко прослеживается и во всем Новом Завете, у апостола Павла особенно, и, в общем-то, в культуре очень многих народов. Ну, скажем, как будет по латыни «здоровый», «исцеленный»? Санус, ну, многие из вас слышали такую пословицу «Mens sanum corpore sano», да? Здоровое тело, здоровое тело. Санус, отсюда санаторий, санация и так далее. Санус значит здоровый, цельный, исцеленный. А как будет по латыни спасенный, святой? Санктус, Санкт-Петербург. Корень-то один и тот же. Исцеленный санус и спасенный санктус. И в других языках, ну как по-английски будет целый, цельный, целый мир, скажем. The whole, whole, да? Holy. А как будет святой, ну святой дух, скажем. Holy Spirit. Whole, тот же самый корень, святой и целый. И по-английски-то. во всех языках всегда одно и то же. Исцеление, спасение и цельность, так же как вот наше сома, это одно и то же. Почему я говорю, что слово сома, а отсюда, наверное, телесное воскресение, учение о телесном воскресении, столь огромную, фундаментальную роль играет в Библии Нового Завета. При этом под сома понимается именно библейская сома, человек как целое, а не эллинистическое, разлагающееся мясо, кости, кожа, сало. И вот путаница, когда мы читаем сома, читаем тело, ну, немедленно думаем вот об этом теле, а мы иначе и думать не можем, потому что мы воспитаны просто все в греческом духе. Но это может приводить к очень нехорошим последствиям при чтении Библии, при истолковании, при понимании.
1: В Коринфе апостолу Павлу пришлось столкнуться с тем же, с чем он столкнулся в Афинах, как мы говорили. Ну, там его просто не поняли и прогнали. В Коринфе он организовал церковь и впоследствии переписывался с ней, но его отношения с коринфскими христианами всегда были очень напряженными. Мы видим во всех его посланиях. Ну, Коринф все-таки столица, столичный город, провинция Ахая, населенный людьми грамотными, образованными, философски подкованными. И, конечно, там было, как всегда, это между философами, между людьми образованными часто идеологические недопонимания, мировоззренческие непонимания, взаимные обиды какие-то, споры. Там начинается разделение на партии. Я Аполосов, я Кифин, я Христов, Павлов. Основное, что разделяло Коринфян, это отношение взгляда на антропологию. Большинство из них было дуалистами. К Библии ведь мало там кто имел отношение. Почему в коринфских посланиях так мало цитируется Библия? Очень мало. Откуда они там знали о каком-то Давиде, о каком-то Аврааме? Господи, да какое им дело до Авраама? Вчерашние язычники, они имен таких не слышали. Поэтому и первое послание к Коринфянам, оно более такое носит эллинистический, философский характер. Рассуждает апостол Павел там о разделениях в церкви. Вот антропологический дуализм, то есть разделение тела от некой иной субстанции, иноприродной ему субстанции, от души, ну или духа, там по-разному можно называть, бессмертного, приводило к двум совершенно противоположным этическим или нравственным тенденциям. Если тело – это зло, а с точки зрения эллинизма тело – это гроб, зло, а душа – это благо, это что-то божественное. Если тело – зло, а я уже верую в Бога и во Христа, то я каким-то образом избавляюсь от зла и перехожу в сферу добра. Я живу весь в Духе Святом, во Христе. Это вот этот мир, он весь погряз в телесном, а я-то весь уже в духовном. К телу я уже не имею никакого отношения, да плевать мне на это тело. Не хочу я с ним иметь ничего общего. Это гроб, из которого я давным-давно вырвался во Христа и в Святого Духа. А поэтому, если тело идет пьянствовать куда-то, так и пусть пьянствует, ему же хуже, скорее концерт дать. Это же не я, я-то во Христе, а это тело пьянствует. Тело пошло блудить, пусть блудит. Ничего хорошего ему от этого не будет, состарится скорее. И так далее. То есть вот это полное пренебрежение к телесной жизни, в смысле полная отдача телесной жизни фактически. Вот таких дуалистов называли либертинисты. От слова «либертас» – «свобода». А была другая группа дуалистов, которые говорили, да, тело – это зло, а душа – это добро. И поэтому тело надо всячески подавлять. Это вот аскетизм такой предельный. Как можно меньше есть. А если есть, только травку какую-нибудь. Или, ну, конечно, секс – это... У нас секса нет вообще. Все полностью. Рожать детей – да зачем? Это умножать скорби в этом мире. К тому же это связано с телесными отношениями. Ни в коем случае. Жениться – нет, нет, нет. Скорее всего, разводиться и так далее. Вот это аскетизм. Такой предельный, еретический, конечно, аскетизм. И вот эти два полюса, с которыми апостол Павел постоянно враждует в первом послании к Коринфянам. А вот в 6 главе он набрасывается на этих самых либерционистов. Вот он приводит в 12 стихе их лозунг. «Все мне позволено», а он им отвечает, «но не все полезно». «Ничто не должно обладать мною», пишет апостол. Второй лозунг, который они приводят, «пища для чрева, чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое». Ну, то есть, что на это обращать внимание? Пища, там, питье, блуд. Это все телесное, но ведь Бог все это уничтожит, все это чепуха. Павел этим возмущен и отвечает им. Смотрите, как интересно параллель. Тело не для блуда, но для Господа. А Господь не уничтожит, а воскресит нас, тело. То есть, Павлу что не нравится? На что он обращает внимание? На то, что они представляют себе человека, как чрево, набитое пищей. Павел говорит, да нет, человек это не чрево, набитое пищей. Человек это тело, целое. Конечно, чрево для пищи и пища для чрева, но целое тело не для пищи. Оно было создано Богом для самого себя, для Бога, для Господа. И Господь с небес сошел для тела. То есть человек для Бога, и Бог для человека. И Бог воскресил и Иисуса, и наши тела воскресит. Не уничтожит, как чрево, а воскресит, как тела. Здесь сталкиваются два совершенно разных мировоззрения, два совершенно разных взглядов на человека. Дуализм эллинистический. Человек – это чрево, от которого свободна душа. И Павлов, библейское понятие о человеке. Человек – это целое. Неделимое на какие-то два куска, на материю, на душу, там, на три куска, неделимое. И Бог воскресит человека в его цельности, именно в подлинной цельности, то есть в теле.
2: Вы слушали лекцию по теме «Антропология. Учение о человеке», которую архимандрит Иоаннуарий Ивлеев прочитал в православном просветительском центре при храме Феодорской иконы Божией Матери. Лекцию внимательно слушал и записал Александр Ратников. Продолжение цикла лекций «Богословие апостола Павла» слушайте в нашем эфире.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Слово об Иоанне Предтече митрополита Сурожского Антония. «По свидетельству Господню, никто, рожденный на земле, не был так велик, как святой Иоанн Предтеча. И когда вдумываешься в свидетельство Евангелия о нем, действительно захватывает дух, но не только дух захватывает. Видишь в нем образ человека, который сумел так беспредельно, так неограниченно быть преданным своему Богу и своему земному призванию, и который может послужить каждому из нас примером и образом, потому что каждый из нас в каком-то смысле по отношению к окружающим является так часто предтечи Господним, тем, кого Господь послал впереди себя, чтобы принести людям слово и образ жизни, который приготовил бы их принять Христа. И когда нашей жизнью мы посрамляем наше свидетельство, когда, глядя на нас, люди перестают верить и в слова наши, и в слова Христовы, то мы берем на себя страшную ответственность. Мы не только сами живем в суд себе и во осуждение, но мы других не влечем за собой туда, куда мы призваны их привести, к радости, к той радости, залог которой Господь нам оставил и которую никто не может отнять, но которую никто, кроме Господа, не может и дать. Вспомним несколько из тех выражений, которые употреблены Христом или Евангелием по отношению к крестителю Иоанну. Первое, что мы о нем слышим — это что он — глаз вопиющего в пустыне. Пустыня — это не только место ненаселенное, это место, где пусто. И так часто в человеческом сердце пусто, в человеческой жизни пусто. Не только нет содержания вечного, но нет вообще такого содержания, которым можно было бы жить. И в этом отношении мы окружены все людской пустыней. И вот в этой пустыне и мы призваны, подобно Крестителю, свидетельствовать. Свидетельство Иоанна Крестителя началось не словами, прежде чем вернуться к людям и говорить, прежде чем властно требовать от них, чтобы они стали достойны своего звания человека. Он сам удалился в голую жаркую пустыню и остался наедине с самим собой, лицом к лицу с самим собой, перед очами Божиими. Иногда и нам приходится остаться в таком одиночестве. Бывает это, когда нас оставят ближние, когда сделается вокруг нас пусто, бывает это, когда нас тронет болезнь, и тогда, как бы мы ни были окружены заботой, мы чувствуем, что мы одиноки, потому что мы стоим перед лицом жизни и смерти. Там, где каждый человек один за себя будет решать вопрос жизни и смерти, не только временной, но и вечной. Бывает, что мы удалимся сами для того, чтобы прийти в себя. И тогда мы знаем, как трудно бывает остаться наедине с самим собой, когда к этому не привык. Делается боязно. Тогда открывается перед нашим собственным взором внутренняя наша пустота. И в эту пустоту, в эту пустыню нам надлежит войти. Там будет одиноко, там будет пусто, там будет трудно жить. Но только если мы сумеем жить в этой пустыне с Богом одним, сможем мы вернуться к людям, никогда не теряя Бога и способными, победив себя, победить все. И вот Иоанн свыше 30 лет пребывал одиноко в пустыне, боролся со своим сердцем, боролся со своей жизнью и вышел на проповедь и засвидетельствован Богом как величайший, но не только. Евангелие нам называет его не пророком, а гласом. Он так сроднился с волей Божией и так стал един с тем животворным словом, которое ему надлежит произнести для спасения людей, для пробуждения людей, для того, чтобы в них тоже воссияла жизнь, возродилась радость, что он только голос. Это уже не человек, который говорит, это Бог, который вещает его гласом. Так говорили святые. Один из подвижников Афона, не так давно умерший, говорил, святые от себя не говорят, они говорят от Бога и только. Иоанн отверг все земное для того, чтобы принадлежать Богу. И Господь его вернул к этой земле. Господь не оставил его в далекой пустыне. Когда Иоанн стал с ним неразлучным, Господь послал его к людям, чтобы люди зажили той жизнью, которую познал Иоанн. И вот ставится вопрос перед каждым из нас. Есть ли во мне такая жизнь, которой я могу зажечь другого человека? Где эта жизнь во мне? Когда меня люди встречают, загораются ли они? Когда люди меня слышат, трепещет ли их сердце? Как Евангелие говорит о спутниках Эммаусских, горело сердце в них. Когда люди видят нашу жизнь, разве они говорят о нас, как говорили о первых христианах, как они друг друга любят? Разве дивятся, слыша, видя нас, тому, что у нас есть что-то, чего ни у кого нет? А если это не так, то мы не пошли даже путем предшественника, мы не готовы принести Христа людям. Мы не готовы даже проложить ему дорожку, чтобы он нашел как-то путь себе. А мы призваны быть теми, кто готовит радость людям, радость встречи с Богом, радость, которой никогда не будет конца и которую никто, ничто не может отнять. Почему же? Потому что мы хотим жить на своих правах. Мы хотим жить для себя. Мы не хотим сходить на нет. А вот что говорит Евангелие об Иоанне Крестителе. Свидетельствуя перед людьми о том, кто он сам есть, Креститель говорит, «Мне надо умоляться, на нет сходить, для того, чтобы он вырос в полную меру». Иоанн сам только предтеча. Он должен открыть дверь и отойти, так, чтобы о нем больше не вспомнили люди, вдруг увидев Христа и все забыв в этой радости. Сходить на нет, приготовив путь Господень. Кто из нас это умеет делать? Кто из нас, оживив чью-то душу, хотя бы добрым словом, не хочет остаться в этой радости взаимного общения? Кто, сказав животворное слово, иногда нечаянно, когда Господь нам дает, не хочет, чтобы вспомнили и никогда не забыли, что было сказано это слово именно им? А креститель о себе еще говорит: «Я друг жениха». Что это за друг жениха? В древности еврейской, как и языческой, у жениха был друг, который заботился обо всем для брака и который после совершения брака приводил к брачной комнате невесту и жениха, оставался за дверью и сторожил, чтобы никто не прервал их глубокой таинственной встречи в дивной брачной любви. Он был другом, потому что он умел остаться за дверью, остаться за пределом. Радость его была совершенна тем, что радость жениха и невесты теперь была совершенна. Они остались вдвоем, и он был защитник этой встречи. Еще скажу, кто из нас умеет так поступить? С чужой радостью. Все сделать, чтобы эта радость случилась, все сделать, чтобы она воссияла вечным светом, и отойти, уберечь ее, охранить ее и остаться забытым за закрытой дверью. Вот еще образ о нем, последний образ. Его умоление, его схождение на нет дошло почти до предела. Он взят в тюрьму за правдивое честное слово. Христос остался на свободе. Он проповедует. К нему перешли ученики Иоанновы. Он окружен своими учениками. Он вырос в полную меру своего земного призвания, и Иоанн знает, что на него идет смерть. Что из тюрьмы он не выйдет, и вдруг его охватывает сомнение. Он, который на берегу Иордана реки, перед всеми засвидетельствовал, кто грядущий Христос, он посылает двух своих учеников ко Христу спросить: «Ты ли тот, которого мы ожидали, или нам ожидать другого?» Иначе сказать: «Ты ли на самом деле тот, о котором я принес свое свидетельство, или же я ошибся?» Если он ошибся, то напрасно он погубил юные годы в пустыне, напрасно он выходил к людям, напрасно он теперь в тюрьме, напрасно он умрет, напрасно все. Напрасно даже то свидетельство, которое он принес Христу. И он обманут самим Богом, и колеблется самая сильная душа, которая когда-либо была на земле. И Христос не отвечает ему. Он не отнимает у него полноты подвига веры и подвига верности до конца. Ученикам, вопрошающим его, он говорит: «Скажите Иоанну, что вы видите». Слепые видят, хромые ходят, нищие благовествуют. Блажен тот, кто не соблазнится о мне. Слова, когда-то, столетиями до этого, написанные пророком Исаией. И они возвращаются с этим словом. Остается Иоанну войти внутрь себя и поставить перед собой вопрос: — когда он был в пустыне один перед лицом Божиим, правда ли было это или внутренняя ложь? Когда он вышел из пустыни проповедовать и потрясал людей, обновлял их жизнь, приводил их к новой жизни, к новизне, к весне духовной, правда это было или нет? Когда он увидел Христа и прозрел в нем грядущего, правда это было или нет? И Иоанн умер в вере и в безусловной верности. Как часто бывает, что колеблется наша душа, что после того, как мы сделали все, что мы должны были сделать, сказали слово доброе, правдивое, сделали то, что только могли для того, чтобы другой человек ожил радостью, воскрес душой и начал жить весенней жизнью вечности, вдруг находят колебания. Устала душа, меркнет жизнь, клонится наша голова к земле. Стоило ли все это делать? Я не вижу плода. Я не знаю, что будет, а погубил-то я столько веры, столько любви. Стоило ли все это делать? И Господь нам не отвечает на это свидетельством успеха. Он нам говорит: достаточно того, что все это была правда, что все это было добро. Достаточно тебе, что ты сделал то, что надо было. В этом все. И вот перед каждым из нас стоит этот образ Крестителя. Каждый из нас друг ко другу, каждому другому послан как предтеча, чтобы сказать слово настолько чистое, настолько свободное от самого себя, от себялюбия, от тщеславия, от всего того, что делает каждое наше слово мелким, пустым, ничтожным, гнилым. Делаем ли мы это с готовностью сойти на нет? Только бы из этого человека вырос живой человек, невеста вечной жизни. А когда все это сделано, готов ли я сказать с радостью: «Да, пусть совершится последнее, пусть и не вспомнят обо мне, пусть жених и невеста встретятся, а я сойду в смерть, в забвение, вернусь в ничто». Готовы ли мы на это? Если нет, как слаба наша любовь, даже к тем, кого мы любим. А что сказать о тех, которые нам так часто чужды, безразличны? Вот будем часто-часто вглядываться в этот величественный, но человеческий образ Крестителя и будем учиться, как живет настоящий, цельный человек. И попробуем хоть в малом так прожить, изо всех сил, даже если их немного, но без остатка до последней капли нашей живой силы. Аминь.
3: Слово об Иоанне Предтече, митрополита Сурожского Антония, для вас читал Георгий Корольчук.
5: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
6: В этих наших беседах мы много и часто говорили о христианском понимании человека, о христианском учении о человеке. И это, конечно, не случайно. Ибо за тем великим спором о религии, о Боге, который на глубине составляет главное содержание, главную тему нашего 20 века, на деле все очевиднее обозначается спор именно о человеке. Скажи мне, что ты думаешь о Боге, и я скажу тебе, как относишься ты к человеку. Вот предельно точная формула, с которой в сущности можно было бы обратиться к каждому. В мире, повторяю, сталкиваются два понимания человека: его природы, призвания, цели и, наконец, содержание его жизни. Одно из них — атеистическое понимание человека, а другое — религиозное. И каждый человек должен вдуматься в сущность обоих, ибо человеку свойственно не только поживать, а свойственно также задумываться над целью своей жизни и стараться жить в соответствии с этой целью. Вот у нас уже десятилетиями насаждается и считается официально обязательным именно атеистическое понимание человека. Что же оно предлагает? Как определяет оно человека? Какую цель жизни провозглашает? Люди так привыкли к казенной риторике. столь оглушены ею, что им часто и на ум не приходит, что в основе атеистического понимания человека лежит элементарное, но тем более страшное противоречие. Противоречие как раз между природой и целью. Элементарной истиной всякой науки является истина о соответствии природы цели. Но атеистическое понимание человеку эту истину фактически отрицает. Оно провозглашает, с одной стороны, некую высокую и абсолютную цель, всеобщее и абсолютное счастье, скачок из царства необходимости в царство свободы. Оно и религию-то отрицает, в первую очередь за то якобы, что она мешает достижению этой цели, выводит ее за пределы жизни, в какой-то иной, загробный мир. Ради достижения этой цели это атеистическое понимание человека зовет к борьбе, к жертвенности, к отдаче, если нужно, и самой жизни. Но вот, и здесь начинается противоречие. Оно никогда не способно определить, в чем же в конце концов будет состоять это всеобщее и абсолютное счастье. Почему и как оно будет именно счастьем? Тут полное молчание. Тут атеизму сказать решительно нечего. Он красноречив только пока говорит о борьбе, о методах, о тактике, пока он как бы манит каким-то таинственным обещанием. Но почему же он оказывает неспособным это абсолютное, всеобщее, научное счастье хоть как-то описать и определить? Да очень просто почему. Потому что цели этой по существу нет в природе человека, как ее понимает атеистическое его понимание. Атеизм приложил все свои усилия к тому, чтобы разрушить все то, что он называет идеализмом, то есть всякую духовную реальность. Нет ничего, кроме материи, и потому человек всецело определяется материей. Материя же, в свою очередь, определяется своими абсолютно безличными законами. Никакого понятия счастья из материи не выведешь, потому что это понятие как раз идеалистического и духовного порядка. Сама по себе материя ни к чему не стремится и никакой цели не имеет, кроме разве что той, что заложено в ее природе – расти, питаться, умирать. Материализм отрицает и ненавидит дух, но ставит человечеству своего рода духовную цель. И тогда приходится либо замалчивать содержание этой цели, либо же определять ее как бы отрицательно. Отсутствие эксплуатации, отсутствие голода, отсутствие нужды. Хорошо, все это отсутствие. Но чего же тогда присутствие? И тут скрывается, конечно, не только философская нищета этой идеологии, но и нечто гораздо более страшное. Это страшное состоит в том, что в атеистическом учении о человеке нет как раз самого человека. Есть какое-то отвлеченное человечество, какие-то массы, классы, но нет личности. Счастливой же может быть только личность. Нет, никогда не было и никогда не будет никакого коллективного счастья, потому что в сущности нет ведь самого коллектива. Это отвлеченное, в конце концов, идеалистическое понятие. Растворяя человека в массе, атеизм тем самым отрицает его единственность, уникальность, неповторимость. И вот тут-то и проходит та черта, что противопоставляет атеистическое понимание религиозному пониманию человека. Ибо религия всегда начинает с личности. Только установив личность как абсолют, только наделив ее божественным смыслом и целью, приходит религия к человечеству. И там, где атеизм говорит «счастье каждого, только в счастье всех», там религия говорит «счастье всех, счастье каждого. И повторяю, счастье, то есть наполненность жизни смыслом, светом, знанием, любовью, радостью, все это возможно только в личности. И, конечно, последнее и вечное счастье только в любви. Любит же человек человека, а не человечество. Борьба, что все очевиднее, развертывается на наших глазах во всем мире. Это борьба между личным и безличным пониманием жизни, истории и, наконец, самого человека. И тогда понятно становится, почему такая ненависть направлена на религию, почему жаждет все безличное ее уничтожение. Ибо именно она, религия, последний оплот в этом мире личного. Если нету ее, этой абсолютной единственной ценности личности, откуда взяться ее правам? Почему нужно ее защищать и о ней заботиться? Почему нельзя ее уничтожить во имя отвлеченного общего блага? Там, где воцаряется атеизм, там рано или поздно исчезает и эта забота о личности. Там начинается царство безличного, а в пределе бесправие, насилие, террор и кровь. Многие, слишком многие, этого еще не видят. И думают, что можно защищать личность, ее права, ее достоинство, ее жизнь, оставаясь материалистом. Увы, нельзя. Ибо само знание о личности, или вернее, ослепительное откровение о ней, приходит не снизу, не из материи и даже не от науки. Оно пришло, оно всегда приходит, и, верим, никогда не перестанет приходить снова в мир, только от божественного света.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

Напрасны были усилия Диоклетиана, создававшего систему тетрархии и скреплявшего избранных возглавить римский мир, им реформированный родственными связями. Сам Диоклетиан, удалившись от дел с душой испепеленной, осознанием призрачности, бессмысленности своих деяний, наслаждаясь роскошью в своем огромном дворце на берегу Адригатики и всем видом своим демонстрируя пренебрежение и презрение к миру, мог воочию убедиться в том, сколь хрупкую конструкцию представляла теперь империя, которую сам же Диоклетиан, породив вот этого монстра тетрархии, словно бы вернул назад на 4 века к эпохе гражданских войн. Только теперь за власть, которая в империи могла принадлежать, конечно, лишь одному, будут сражаться не Марий и Сулла, не Цезарь и Помпей, не Антоний и Октавиан, а Лициний, Максенций, Максимин Даза и Константин. А ведь еще были живы тетрархи первого призыва — Диоклетиан, Максимиан Геркулий и Галерий. Ну, Диоклетиан не проявит даже малейшего желания вернуться к власти, и нет сомнения в том, что его-то уход в частную жизнь был искренним. На его глазах стремительно рушилась тетрархия, и были на самом деле все основания вернуться на трон, тем более что многие этого ожидали, и именно с этим возвращением питали упование на восстановление хоть какого-то порядка, и даже Галерий неоднократно приезжал в Сплит и просил, искренне просил, настойчиво просил Диоклетиана надеть вновь диадему. Но все тщетно. Видеть у себя своих наследников в Сплите как гостей, беседовать с ними и давать советы, в этом Диоклетиан не отказывал. Но он категорически отвергал даже малую надежду для окружающих вернуться к власти. Максимиан Геркулий тоже ушел в отставку, но разочарование своего товарища и соправителя Диоклетиана были ему неведомы, а возраст, хоть он и не умножил разума, но не укротил темперамента, не умерил жажды власти и деятельности. Ему не дано было наслаждаться ни философствованиями, ни ведением хозяйства, ни искусством. Ему вообще не свойственна была никакая рефлексия. При первой же возможности он попытался вернуться к активной политической жизни при столкновении своего сына-наследника Максенция с Флавием Севером и стоящим за Флавием Галерием. События 306 года показали, что хватка у старого вояки осталась прежней. Ему удалось устранить ничтожного Севера, ему удалось сохранить Италию для своего сына и себя. Ну, вообще-то, Максимиан считал старшим именно себя и полагал, что сын будет при нем младшей и подчиненной фигурой. Но ведь и Максенций, унаследовавший от своего отца алчность, несговорчивость, нетерпимость и свирепость, он думал точно так же. Впрочем, позиции отца были предпочтительнее, однако проиграл в схватке за власть именно он. Почему? А решающее слово в споре было за римским нобилитетом и наиболее организованной частью населения Апеннинского полуострова, а ею были как раз христиане. Не обольщаясь обоими, было решено в церкви, что Максенций, который сразу в 306 году, как мы помним, обратился за поддержкой христианским приходам, он все-таки предпочтительнее. Максимиан не только вновь, уже не по своей воле, лишился власти, но ему было поставлено от римлян условие
немедленно и навсегда покинуть пределы Италии. Максенци не возражал, тем более что присутствие отца близ Рима было бы крайне опасно. И Максимиан Геркулий покинул Италию и бросился за помощью к Галерию. Их последняя встреча произошла в Иллирии, где Галерий навещал своего тестя, и весьма возможно, что именно Диоклетиан и посоветовал, настоятельно посоветовал своему родственнику Галерию избавиться от столь одиозной, непредсказуемой, а значит и опасной фигуры, как Максимиан. И Максимиану было предложено немедленно покинуть территории, входящие в непосредственную юрисдикцию Галерия. Последний раз, 3 августа первого призыва, Диоклетиан, Максимиан и Галерий встречались на так называемой Карнутской конференции в ноябре 308 года. Ну, что оставалось сделать бывшему императору Запада Максимиану Геркулию? Только искать убежище у своего родственника, Августа Константина. Ведь тот был женат на его дочери Фаусте. В конце концов, именно благодаря Максимиану Геркулию Цезарь Константин поднялся на последнюю ступеньку иерархии, стал таки Августом. Встреча того, кто во всей своей полноте, в яркой вульгарности представлял языческий Рим, и того, кому суждено было в скором времени воплотить идеальный образ христианского монарха, эта встреча произошла в Нарбонской Галлии, в Арле, тогда он назывался Арелатом. Константину совсем не хотелось давать убежище отцу своей жены Фаусты, но, во-первых, для Константина, вопреки всеобщему распаду нравов, не были пустыми узы родства и законы гостеприимства. И вот этими законами гостеприимства, как и внешними приличиями, Константин чрезвычайно дорожил, в конце концов, видя в этом и одну из важных составляющих своего политического образа. А во-вторых, в отличие от Максенция, позиция Константина в его провинциях была на редкость прочной, и в случае каких-либо эксцессов, ну, скажем, со стороны Максимиана Геркулия, эти попытки были бы вовремя блокированы. Итак, Максимиану было предложено доживать свой век на роскошной вилле на юге Франции, ни в чем не нуждаясь, но и ни во что не вмешиваясь, для чего предусмотрительный Константин потребовал от своего непрошенного гостя официально и публично подтвердить формулу отречения от власти, что и было сделано. Ну, впрочем, и ожидать эксцессов тоже ведь долго не пришлось. Едва Константин отъехал в поход против рапуарских франков и фризов князовьям Рейна, как Максимиан распространил слух, что он там погиб. И потому он, Максимиан, вновь принимает императорскую власть, и это была очевидная попытка переворота и узурпации. Но население и гарнизоны хранили верность Константину. И мятеж был сразу же блокирован, тем не менее Константин поспешил вернуться из похода. Он вернулся в Арль стремительно, но Максимиан успел сбежать. Недалеко, правда. Он добежал до Массилии, это Марсель. И здесь он собирался сесть на корабль, и кто знает, куда бы направился и сколько бы еще бед сумел причинить Максимиан Геркулий. Не успел. Бывшего императора арестовали, а с Константином лучше было не шутить, когда дело касается власти. Но как быть? Не судить же Максимиана. Эта форма не предусмотрена законом. Но все разрешилось как-то само собой. Загнанный в угол, Максимиан покончил с собой. В истории античного Рима примеров, когда
оказавшийся в тупике политик кончал с собой множество. Одни вскрывали себе вены, иные же, и прежде всего полководцы, пронзали себя мечом, стоит вспомнить только, скажем, Марка Антония, Брута или Кассия. Максимиан же повесился, что недостойно римлянина. Почему? Быть может, так оно и было. А быть может, это все сознательно распущенные для дискредитации Максимиана слухи. Но может быть и так, что смерть бывшего соправителя Диоклетиана не была добровольной. Его память была официально предана забвению. И, надо сказать, это закономерный финал жизни. Галерий, вот кто мог бы наслаждаться жизнью, но трудно наслаждаться жизнью, когда империя рушится. А теперь ведь именно Галерий нес за нее самую большую ответственность. Возможно, будь он человеком легкомысленным, гедонистом, живущим одним днем, подобно Флавию Северу, ничто не мешало бы ему предаваться праздным забавам. «После нас хоть потоп». Вот по этой циничной формуле задолго до короля Людовика XV жило множество римских императоров, но не тех, что происходили из так называемой Иллирийской династии. А Галерий был иллирийцем, настоящим иллирийцем. Его образ в исторической ретроспекции двоится. В зависимости от источников возникает ощущение, что речь идет о двух весьма различных людях. Христианские источники, из которых наиболее авторитетный Евсевий Лактанций, представляют, ну, не столько даже человека, сколько кровожадное и безнравственное чудовище, не желающее знать ни милосердия, ни справедливости, ни соблюдения даже внешних приличий. Это исчадие ада, уродливое физически и духовно, забавляется тем, что всех по малейшему подозрению или даже по мимолетному капризу распинает, сжигает, отдает на растерзание огромным и свирепым, ну, прямо как он сам, медведям. Христианские авторы возлагают именно на Галерия основную вину за гонение начала IV века и видят в нем губителя тысяч своих единоверцев и потому не находят в нем, да, собственно говоря, и не ищут ничего достойного уважения. Причины понятны, но слишком уж образ выходит тенденциозный, одномерный. Какой-то, скорее, даже сказочный в своем однообразном злодействе. Понятен и, так сказать, художественный умысел. Чем страшнее, чем темнее, чем зловещее будут даны фигуры Диоклетиана, Максимиана и Галерия, которому по Лактанцию присуща дикость истинного зверя и свирепость, несвойственная римлянам, так вот, тем ярче и возвышеннее личность Константина Великого. Но мы же полагаем, что святой равноапостольный император в такой, так сказать, жертве не нуждается. Авторы, представлявшие позднюю античную историографическую традицию, такие как, скажем, Секст, Аврелий Виктор или Евтропий, не отрицая грубости нрава и некоторой вульгарности поведения Галерия, указывают на его тяготение к справедливости. На выдающиеся его способности в сфере военной и административной и на то, что он воплощал в себе черты истинного римлянина. И вот кто же прав, Аврелий Виктор или Лактанций? Считается, что Аврелий Виктор был язычником, а потому ненавидел христиан, и потому возвеличивал их гонителей, но, во-первых, никак не возвеличивал, а пытался разобраться. А во-вторых, никаких доказательств язычества Аврелия Виктора нет. Он выходец из карфагенского простонародья, да,
Он сделал отличную карьеру при язычнике Юлиане Отступнике. Это да, он управлял при нем Панонии, но ведь зато при Феодосии-то великом. Он же был префектом Рима, а на то время, а это последние десятилетия IV века, было уже невозможно занять место на вершине чиновной иерархии, не являясь христианином, да еще тем более в Риме. Да, это правда. Галерий однажды подставил христиан, чтобы оправдать перед Диоклетианом свою халатность на начальном этапе в войне с персами. Да, это правда и то, что Галерий весьма последовательно выполнял положение августовского эдикта против христиан. Почему? Ну, потому что не различал свою политику от политики тестя. Не случайно именно его Диоклетиан видел своим непосредственным наследником. Кстати, стремясь подчеркнуть чудовищность звериной натуры Галерия, христианские авторы поздней античности подчеркивают, что его, Галерия, боялся даже Диоклетиан. А ведь это является очевидным вздором. Галерий вызывал все знаки почтения ушедшему в отставку тестю. Он публично признавал его мудрость. Он неоднократно ездил в Сплит к Диоклетиану за советами, и он совершенно искренне и не раз просил его вернуться на трон.

естественно, Констанция, Хлора и Константина, какой-то особой свирепостью. С его именем связано приобщение многих христиан к венцу мученичества. Это правда, но если приглядеться внимательнее, три наиболее знаменитых фигуры из мучеников того времени, связываемых обычно с Галерием, это святые Дмитрий Солонский, Екатерина Египетская и Федор Тирон. Но гибель их связана ведь отнюдь не с Галерием, а с Максимином. Галерий – политик. Политик. И преследование христиан носит все же рациональный, не стихийный, политический характер. Так было в 303-304 годах. Но время показало, довольно скоро показало, бессмысленность этой затеи, и Галерий, как следствие, утрачивает интерес к теме. Террор ослабевает заметно. Затем, во время схватки с Максимианом, Геркулием и Аксенцием за Италию, когда тех активно поддержали христианские общины, тема эта вновь стала для Галерия актуальной в 306-307 годах. И в отношении к христианам политика вновь ужесточилась. Этому же способствовало и то, что Константин тоже в своих провинциях опирался именно на христиан. Но ужесточение – это все же не террор. В конце концов, Галерий достаточно профессионален, чтобы понять, не христиане способствуют сепаратизму окраин, а как раз сами тетрархи. С тревогой грозный и многоопытный Галерий обнаружил в пределах своей юрисдикции, точно на востоке, электоральную пустоту. И отлично понял причину этой электоральной пустоты – суровая политика против христиан. А вот политика для таких людей, как Галерий, она первична. Политический же профессионализм, он в пластичности. Если нет возможности справиться с проблемой, надо возглавить ее. Именно так он и делает. И именно по этой причине, политически органической причине, появляется 30 апреля 311 года эдикт, который прекращал, официально прекращал всякие гонения на христиан. Если встать на традицию, заложенную в нашем сознании Лактанцием и Евсевием, то объяснить вот этот апрельский эдикт вразумительно невозможно. Ни его появление, ни положение этого эдикта. Обычно выдвигается два объяснения одновременно. Первое – тяжелая болезнь, которой император страдал в последние годы своей жизни, она якобы пробудила в нем совесть и сострадание. А вторая – это его жена Валерия, которая смогла преодолеть предубеждение мужа против христиан. Но вообще-то мучительная болезнь скорее должна способствовать еще большему ужесточению таких людей, как Галерий, особенно учитывая ту однозначную характеристику мертвой души, которую ему дает христианская традиция. И ведь подобными примерами полна история. Наиболее красноречивый и все объясняющий пример – это царь Ирод, а ведь, скажем, Лактанцием Галерий живописуется теми же красками, что и царь Ирод. И римский император ничем, даже поразившим его под конец жизни страшным недугом, не отличается от иудейского деспота. Ну, а что касается Валерии, то, ну что же, все может быть. Во всяком случае, христианский вопрос, казавшийся Галерию, и не только ему, но и Диоклетиану, в первое время совершенно ясным и однозначно решаемым, и по ходу времени обнаруживавший ту сложность, ту глубину проблематики, о которой прежде даже он и не догадывался, –

0: и не догадывались другие иллирийские императоры. Вот это не могло не привести к тому, чтобы Галерий постарался понять христиан, понять их как можно лучше. И в этом его жена могла и должна более всего этому способствовать. И если это так, а в этом трудно сомневаться, то Валерия, учитывая также, что в годы гонения она не поколебалась в вере, находясь, можно сказать, в самом эпицентре зла, она совершила великий подвиг. И все же, это ведь опять указывает на то, что главной и, более того, единственной причиной, заставившей императора кардинально изменить свое отношение к христианам, лежит в плоскости сугубо политической и преследовала одну единственную цель – сохранение римского мира. Вообще-то, именно этим Галерий и объясняет принятие эдикта 30 апреля 311 года. Он так и пишет: «Во имя блага и безопасности империи». А текст эдикта таков. Процитируем. «Среди важных забот, которыми мы были заняты во имя блага и безопасности империи, мы имели в виду все исправить и восстановить согласно древним законам и древним общественным благочиниям», то есть порядкам, традициям, обрядам, древним общественным благочиниям римлян. Вот здесь Галерий ясно указывает в эдикте цель тех реформ, которые начаты были его предшественником Диоклетианом. А именно, это движение в идеализируемое и существующее, быть может, только в воображении прошлое. А далее уже речь идет, собственно, о христианах, которым Галерий, обратим внимание, не скрывает своего недоброжелательства, называя их несчастными людьми, но несчастными не потому, что они были подвергнуты репрессиям, а потому, что они упорствуют в нечестивом безрассудстве и что они придерживаются нелепых законов, какими, по мнению Галерия, все еще является их религия. Процитируем. «Мы особенно желали возвратить на путь разума и природы впавших в заблуждение христиан, которые отказались от религии и обрядов предков и, самонадеянно отвергая старинные обычаи, сочинили нелепые законы и мнения по внушению своей фантазии и организовали разнообразное общество в различных провинциях нашей империи. Так как эдикты, изданные нами с целью поддержать поклонение богам, подвергли многих христиан опасности и бедствиям, так как многие из них потерпели смерть, а многие другие – в более значительном числе до сих пор упорствуя в своем нечестивом безрассудстве, лишены всякого публичного религиозного культа, то мы желаем распространить и на этих несчастных людей наше обычное милосердие. Поэтому мы дозволяем христианам свободно исповедовать их религию и собираться на их сходки. Обратим внимание, Галерий не указывает, что это мистерии или богослужение, а вот так пренебрежительно – сходки. Но самое главное, он разрешает собираться на эти сходки без опасений и препятствий, лишь с тем условием, обратим внимание на условие, чтобы они всегда оказывали должное уважение существующим законам и властям. А другим рескриптам мы сообщаем, пишет Галерий, нашу волю судьям и должностным лицам, и мы надеемся, что наша снисходительность побудит христиан возносить к Богу, которому они поклоняются, молитвы о нашей безопасности и о нашем благополучии, а также об их собственном благоденствии и благоденствии государства. Нет, умирающий Галерий нисколько не приблизил свою душу к христианству и вряд ли что понял в вероучении. Но он понял то, что было нужно ему, а именно, христианство не враждебно империи. Оно не ставит перед собой разрушение империи. Более того, оно заинтересовано в ее сохранении, укреплении, процветании, поскольку обратное приведет к страшному хаосу и умножению горя. И Галерий понял, что хотя христиане никогда не признают божественности природы языческого императора, однако именно они являются единственной некоррумпированной группой в римском мире, и деятельность их позитивна что в военных, что в гражданских сферах. Причем альтернативы им во всем римском мире нет. И, собственно, именно за счет христиан империя функционировала, защищала свои границы и одерживала победы. Галерий вынужден был признать, что, уничтожая христиан, уничтожалась сама империя. Так что апрельский эдикт 311 года трудно переоценить. Это ведь признание поражения языческой империи перед христианством. А спустя месяц, в мае того же 311 года, находясь в Никомедийском дворце, Галерий умер с избытком перед тем, намучившись. Лактанцы и Евсевии не преминули это живописать ярко и подробно, и неприятно удивляет в их текстах достоверность колоритных подробностей, в которых сомнительно. Так вот, удивляет неприятно даже малое сочувствие к страдающему человеку, пусть даже язычнику, пусть даже и виновному во всех многих прегрешениях, но все же искреннему в своем служении империи, и все же, хотя и после долгих колебаний, но ведь прекратившему гонение на христиан. Галерия похоронили не в восточной столице империи, не в Никомедии, хотя там была заготовлена роскошная гробница. И не в Салониках, хотя именно там по сию пору показывают ротонду начала IV века, известную как гробница Галерия. Его похоронили на родине, в городке, появившемся на месте его деревни, там, где он когда-то родился. В деревне, которая была расположена севернее Сардики, почти у самого Дуная. А городок этот, выстроенный на месте этой деревеньки, стал носить название Ромулия. А название было так дано в память о матери Галерия, которую он нежно любил всю жизнь. Все же остается какая-то недосказанность в образе этого последнего великого языческого императора. Обычно в таких случаях обращаются даже не к эпиграфике, а к пластическим искусствам, к знаменитым римским скульптурным портретам, но, к сожалению, художественная культура Рима, отражая общий системный кризис, пережила с середины III века резкий и решительный регресс, а потому изображения эпохи Домината лишены того психологического реализма, такими отмечены лучшие образцы римской станковой пластики первого и второго столетий. Но Галерий даже в этих портретах скульптурных, портретах, несущих в себе ярко выраженные характеристики художественного кризиса, он даже на них производит сильное впечатление, прежде всего, сочетанием мощи и изнеженной капризности, монументальной величественности и почти безумной страстности. Галерий был хоть и крайне противоречивой фигурой, но личностью, не лишенной харизматичности и способной навязать свою волю подданным. Его кончина освободила младших цезарей о необходимости соблюдать приличия. Политические амбиции и страсти более ничем и никем не сдерживались. На Востоке Галерию наследовали Лициний и Максимин Даза. В Италии и Африке закрепился Максенций. На Западе власть Константина обладала завидной для всех прочих Августов и Цезарей прочностью.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Флавий Галерий Валерий Лициний. Коренастый, широколицый, несколько с годами погрузневший, но сохранивший недюжинную физическую силу и выносливость, а главное — плебейские привычки с характерной грубоватостью и типично солдатским юмором. Ничего показного, ничего искусственного в нем не было, как, впрочем, не было и бравирования простотой. Он имел смелость, а, впрочем, и наивность, наверное, быть таким, каким он был на самом деле, типичный солдатский император, какими до него были Филипп Араб, Аврелиан, Клавдий Готский, Проб, каким после него будет Феодосий Великий. То есть Лициний — это человек, сам себя создавший, обязанный своим возвышением не происхождению, не искусству выбирать друзей, не конформизму, а своими деловыми качествами, верностью, ну и, конечно, удачей. Лициний по происхождению был крестьянином, родом с берегов Дуная, видимо, из дакийской семьи, то есть он был земляком Галерия, и не случайно они сблизились во время службы в легионе, когда настоящее было суровым, изматывающе тяжелым и полным смертельной опасности, а будущее неопределенным. И не раз оба будущих императора ходили в атаку, прикрывали друг друга в обороне, направлялись в дозоры, в разведку, делились пайком у костров на стоянках, делились добычей. Галерий обладал недюжинными способностями стратега, рос в чинах, ну и подтягивал за собой по карьерной лестнице более молодого товарища. Во время войны с персидским царем Нарзесом Галерий был уже цезарем и командующим армией, а сорокалетний Лициний — военным легатом легиона. Дружба Галерия и Лициния, она ведь прошла испытание временем и испытание многими искушениями. Два уже очень немолодых человека доверяли друг другу в этом страшном мире. Доверяли в том мире, в котором никто друг другу не доверял, а они дружили, а они верили друг другу. И поэтому нет ничего удивительного, что в 307 году, начинавший болеть и в то же время вынужденный осаждать амбиции Максимиана Геркулия и его сына Максенция, Галерий назначил своего старого боевого товарища правителем Иллирии и Фракии с титулом Цезаря, а в следующем году официально сделал его своим соправителем, даровав титул Августа. Вот Лицинию в историографии сильно не повезло. Он заслужил самую уничижительную оценку и от христианских авторов, и от римских писателей-интеллектуалов типа Аврелия Виктора. Для христиан Лициний — последний классический римский язычник-тиран, ну и нечто вроде тени ненавистного Галерия. А кроме того, Лициний в финале своей жизни, непосредственно перед Первым Вселенским собором, окажется соперником Константина Великого. Можно сказать, что гибель Лициния в Салониках осенью 324 года, она и явилась в полном смысле этого слова зримым выражением гибели языческой Римской империи. Ну, а историографов же интеллектуального типа Лициний отпугивал тем, что, не имея никакого образования и тяготея к архаическим обычаям, он с крайней враждебностью относился к наукам, искусствам и вообще терпеть не мог интеллектуалов и всяких праздно шатающихся. Он ненавидел ораторов и юристов, считая их паразитами, назвал их крысами, которые своим крючкотворством и бесконечным умножением слов способствуют только запутыванию дел. Кстати, по этой же причине он более чем наполовину разогнал придворных, чем сильно, конечно, умножил число своих жертв. И по этой же причине он лишил заработка многих философов, историографов, литераторов, поэтов, архитекторов, художников, и они сторицей отплатили Лицинию, выведя укоренившийся в истории образ случайного человека на престоле, тупого, алчного, злобного, развратного солдафона в пурпуре. И как в любой карикатуре, в этом устоявшемся в историографии образа есть своя правда. Но не вся, а какая-то ее часть. Отношение Лициния к христианству дружелюбным назвать нет, нельзя. В религиозных вопросах он практически ничего не понимал и не делал, в отличие от Галерия, ничего, чтобы хотя бы как-то в них разобраться. Христиан он относил к праздно шатающимся, но несколько раз подтверждал все-таки своими эдиктами их права в рамках свободы вероисповедания. Во-первых, потому что верил покойному Галерию и принял как обязательство к исполнению положения его предсмертного апрельского эдикта 311 года. А во-вторых, потому что понимал, церковь является фактической и реальной силой, объединяющей все сословия. Апрельский эдикт, он ведь свидетельствовал о неспособности империи одержать победу над христианами и, соответственно, признавал фактическую зависимость власти от церкви. Лициний, как, впрочем, и иные тетрархи, не испытывал никакой любви к христианам, но вынужден был с ними считаться, сознавая, что от их лояльности зависит политическое будущее. А сам Лициний, он видел идеал государства в военной организации легиона, что было бы уместно для римского полиса VI-го, V веков до нашей эры, да и то только на короткое время и в кризисной ситуации, а на IV же век нашей эры. Единственно доступная для понимания Лициния модель государства была слишком уж примитивна и совершенно нежизнеспособна к полифонической реальности. Надо полагать, Лициний был отличным исполнителем, и не более. Кстати, и как военачальник он был безупречен только в этом исполнительском качестве. А став императором, он показал, что никаких новаций и сложностей в военном деле он не понимал, что его отношение к стратегии было негативным, он считал стратегию бесполезной забавой, а залогом победы он считал строжайшую дисциплину и следование старинным апробированным обычаям. Полной противоположностью Лицинию был хозяин Египта и Сирии Максимин Даза, племянник Галерия и, стало быть, также относившийся к группе иллирийских императоров. Цезарем он стал раньше Лициния на полтора года, а вот Августом позднее на целый год. Когда его в весьма юном возрасте извлекли из деревни, Галерий уже мог обеспечить племяннику не слишком обременительную жизнь и быстрое карьерное продвижение. Талантами он ни в какой сфере не обладал, но он имел миловидность и спокойный нрав. Он был приятен, и никто, учитывая ничтожность его способностей, не видел в нем соперника. Но очень быстро стремительный карьерный взлет и постоянные застолья с обильными возлияниями и льстивость товарищей испортили благоприятную природу галерей его племянника. Став хозяином богатейшего Египта, он вел исключительно праздный образ жизни, буквально утопая в роскоши и наслаждениях, и при этом он любил все таинственное и мистическое, а также любил покровительствовать ученым и художникам. Возможно, он стал бы и покровителем христиан. Христиан в Египте было много, и на всех социальных ступенях, в том числе и в общественно-политической элите. При этом Александрийская церковь представляла собой явление монолитное, хорошо структурированное и столь же хорошо функционирующее. Как писал Паснов, здесь не существовало разлада между школою и церковью, между епископом и учителем. Александрийская школа, являвшаяся связью между христианским вероучением и античным знанием, школа знаменитая, влиятельная, о да, она могла бы привлечь Максимина, более того, вовлечь его в пространство христианского мира, но неодолимым препятствием к этому стал аскетический созерцательный дух, свойственный христианскому Египту. Здесь было множество яростно экспрессивных проповедников, обличающих пороки общества и призывающих к аскезе и смирению. Здесь начало формироваться монашество. И все это так не совпадало с тем образом жизни, к которому привык и от которого не собирался отказываться Максимин. И он станет покровительствовать языческим гедонистам, а не христианам, станет покровительствовать восточным мистикам, которые не ставили перед ним ригористических преград. И растлеваемый ими Максимин быстро превратился в правителя капризно жестокого и суеверного, и, пожалуй, никто не преследовал христиан столь жестко и настойчиво, как он. Но, впрочем, нигде и не было столь яростного сопротивления власти, как в Египте. И даже Максимин понял, что он находится на вулкане, а потому предпочел перенести свою жестокость в Сирию. Здесь, впрочем, тоже пришлось вскоре свернуть террор. В пограничных сасанитской Персии территориях это было небезопасно. Впрочем, примириться с христианством он так и не смог. И до конца жизни будет их притеснять, показывая совершенную неадекватность политическим реалиям, которые поняли все остальные его пурпуроносные коллеги. Именно это и предопределит фатальную слабость его позиции и неизбежность гибели. Столкновение между Лицинием и Максимином Дазой было неизбежно, но пожар, на котором суждено было сгореть языческому Риму, он начался не на востоке, он начался на западе.
1: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 21:40.

В исполнении хора Минского Петропавловского собора прозвучало песнопение Палеолея «Хвалите имя Господне», сокращенного знаменного распева в гармонизации композитора Бориса Литковского.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Александра Глебова.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы побеседуем о том, что представляла из себя Палестина и ее население ко времени прихода в мир Христа Спасителя. Когда Александр Македонский завоевывал древний мир, то большинство народов весьма неохотно вступало на путь эллинизации, поскольку очень часто эллинизм имел мало общего с местными обычаями. Греческий стиль перенимали государственные институты, также склонны были к греческим обычаям правящие классы, но жизнь простых людей во многих странах была почти не затронута греческим влиянием. Большинство народов вокруг Средиземного моря предпочитало сохранять полный контроль над своей жизнью. Но вместе с тем они хорошо понимали, что реальности международной политики обязывают их следовать супердержавам. И в течение многих столетий подчиненные народы демонстрировали свое подчинение принятием культуры завоевателей. Как минимум, это включало в себя проявление знаков верности религии и господ. Ну, например, современные государства меняют почтовые марки, когда к власти приходит новый правитель, а в древнем мире менялись статуи и алтари в храмах. Поэтому неудивительно, что под греческим правлением должно было найтись место и для греческих богов. Так происходило повсюду, во всем тогдашнем мире, но только не в Палестине. Глубокие религиозные убеждения иудеев не могли просто с этим примириться. Их вера всегда настаивала на том, что существует только один Бог, и что ему следует служить без идолов. Другие народы могли заявить о своей верности Зевсу, скажем, просто богослужением ему наряду с их собственными богами, но Израиль никогда не мог этого сделать. Это означало бы полное отрицание самой ветхозаветной веры. Все эти проблемы проявились много лет спустя после смерти Александра Македонского при греческом правителе Палестины Антиохе IV Епифане. Он правил со 175 по 164 год до Рождества Христова. Антиох был членом династии Селевкидов, и его предшественники всегда представляли иерусалимским священникам высокую степень независимости. Но на беду само первосвященство стало предметом внутренней борьбы за власть в тот самый момент, когда Антиох потерпел унизительное поражение от римлян в Египте. Это случилось в 168 году до Рождества Христова. Поражение затронуло гордость Антиоха, и он решил восстановить свой авторитет. Он вошел в Иерусалим полной решимости показать, на чьей стороне сила. Антиох, конечно, видел, что проблема была не чисто политической. Среди самих иудеев шли споры об их религии, но это было выше его понимания, и его, в общем-то, мало заботило. Но если религия была причиной волнения, ее власть должна была быть уменьшенной. Антиох приступил к политике сплошной насильственной эллинизации. Были запрещены все наиболее характерные для иудеев обычаи, включая обрезание, субботу и чтение Ветхого Завета. Более того, Антиох приказал, чтобы в Иерусалимском храме, центре религиозной иудейской жизни, их самом святом месте, производилось поклонение Зевсу. И в завершение всего он открыл храм для всего населения страны, которое включало и неиудеев. Конечно, такой род культурной и религиозной интеграции был всегда желателен греческим правителям Палестины. И Антиох считал, что его попытка объединения иудаизма с язычеством была необходима для его политического выживания. Желая того или нет, все в стране должны были быть объединены в греческой религии и в греческом образе жизни. Но Антиох очень недооценил силу иудейского религиозного чувства. Одно дело было воздвигнуть алтари греческим богам, а другое дело убедить иудеев служить им. Усилия Антиоха принудить их только усиливали их решимость к сопротивлению. Вскоре возникло движение вооруженного сопротивления под началом священника Матофия вместе с его 5 сыновьями. Они стали известны как Маккавеи, и их освободительная борьба была столь успешной, что потребовалось всего 3 года, чтобы войска Антиоха были разбиты, а его политика изменилась. Вот память братьев Маккавеев церковь вспоминает 14 августа по новому стилю. Все это имело место примерно за 200 лет до Рождества Христова. Вслед за тем греков сменили римляне, но палестинские иудеи и при них всегда сопротивлялись религиозному компромиссу и по возможности пытались сохранить свои права на политическое самоопределение. Их страстное стремление к независимости во многом было результатом их веры в то, что они особым образом избраны Богом. Избраны, чтобы править миром под водительством обещанного Богом Спасителя, которого они называли Мессия. Одно время им даже казалось это возможным, что это случится в ходе нормального, естественного хода событий и протекающей истории. Ведь действительно, в дни Давида и Соломона, это где-то за 1000 лет до Рождества Христова, они были одной из великих держав мира. Да и в недавнее время их успешная борьба против Антиоха заставила считаться с ними как с политической силой. Но для большинства иудеев, живших в Палестине во дни Христа, было очевидно, что должно произойти нечто сверхъестественное, чтобы сокрушить мощь Рима. Правда, далеко не все иудеи хотели освободиться от римской власти. В Палестине было несколько сословий, которые находили для себя очень удобным поддерживать с римлянами дружеские отношения. Но даже среди тех, кто и рассматривал свободу как идеал, немного было тех, кто был готов отстаивать эту свободу, а тем более сражаться за нее, жертвовать жизнью. Правда, и задача римлян в Палестине была непростой. Ведь Палестина была форпостом империи, и безопасность в Палестине имела большое значение. Римляне никогда не могли быть уверены в иудеях. Когда правителем Иудеи они поставили Ирода Великого, это случилось в 37 году до Рождества Христова, то они надеялись, что для иудейского общественного мнения он будет приемлем, поскольку, с одной стороны, Ирод был наполовину иудеем, а с другой стороны, он был абсолютно лоялен римской власти. История восхождения Ирода к власти, особенно конца его правления, это классический пример интриги и беспощадности. Как царь он вмещал в себе странную смесь дипломатического блеска и почти непостижимой глупости. Вот история об избиении вифлеемских младенцев после рождения Христа отлично характеризует его характер и поведение. Всякий оппозиционер мог рассчитывать на жестокую смерть. Подобно многим тиранам, он, ничтоже сумнявшись, убивал даже членов своей семьи. По его приказу была казнена одна из его жен, Марианна. Он был вовлечен в убийство двух его сыновей, Александра и Аристовула. А всего за 5 дней до собственной смерти он приказал казнить и еще одного своего сына, Антипатра. И все же Ирод именовался великим. За что? Ну, в отличие от своих предшественников, Ирод установил мир и порядок на своей территории, что было немаловажно. Он взялся также осуществить большую строительную программу. Ирод начал строительство храма, но, правда, оно еще было не завершено и во дни Христа. Также он построил ряд других великолепных строений в Иерусалиме и Кесарии, и даже в других городах империи за пределами его территории. В 4 году нашей эры Ирод Великий умер. Его царство было разделено между 3 оставшимися сыновьями. И надо сказать, что за единственным исключением они были не лучше своего отца. Иудея, включая Иерусалим, была дана Архилаю. Ему было запрещено называть себя царем Иудеи, каковым был его отец, и он именовался Этнарх. Он протянул только 10 лет и получил от римлян отставку. В 6 году Иудея стала провинцией Римской империи под управлением старшего офицера кавалерийского звания. Сам он был под началом римского управляющего Сирии. Вот эти римские правители Иудеи позднее стали называться прокураторами. Ну, нам, конечно, наиболее известен прокуратор Понтий Пилат, который правил с 26 по 36 год, 10 лет. Северная часть Палестины была дана другому сыну Ирода Великого, Ироду Антипе. Он был известен как Тетрарх Галилеи и Пиреи. Его территория включала город Назарет, где Христос рос. Антипа был очень похож на отца, он был хитрым, любил жизнь в роскоши. Чтобы сделать себе имя, он с гордостью воздвигал, как и отец, строения. Один из его проектов – это реконструкция Сефориса, города в нескольких километрах от Назарета. Он также построил новый город Тивериада на Галилейском море. И Тивериада он назвал его так в честь императора Тиверия. Из евангельской истории мы знаем, что Ирод Антипа казнил Иоанна Крестителя, а также был вовлечен и в суд над Христом. Третий брат Филипп получил территорию к северо-востоку от Палестины. Он основал у подножия горы Ермон город Кесарию Филиппова. И надо сказать, что из всех сыновей Ирода Великого только Филипп был уравновешенным и гуманным правителем. Правил он до 34 года. После смещения римским правителем Архилая против римлян в Иудее было много мятежей. Иудеи все более теряли контроль над своими делами и часто срывались. Римляне со своей стороны прекратили попытки понять специфические проблемы иудеев. И в результате угнетения и коррупции многих римских правителей возрастал иудейский национализм, приведший в конце концов к мятежу в 66 году, и этот мятеж был подавлен, Иерусалим разрушен римским полководцем Титом в 70 году. Практически все население Палестины было разделено на религиозные партии и на тех, кто по факту не принадлежал ни к одной из них, но сочувствовал той или иной религиозной группе. Вот иудейский историк Иосиф Флавий, живший в конце первого века по Рождеству Христове, и он дружил с римлянами, рассказывает нам о трех основных партиях иудеев в Палестине. Он пишет: «Иудейская философия имеет три формы. Последователи первой школы называются фарисеями, второй – саддукеями, а третья секта, считающаяся более дисциплинированной, – это ессеи». Конец цитаты. Он также упоминает четвертую группу зелотов, но поскольку он не включает их в число философских сект, они образовывали род более свободного объединения. Все эти группы получили начало в годы где-то после восстания Маккавеев. Разумеется, как я уже сказал, не все иудеи принадлежали к одной из этих партий, каждая из них была весьма малочисленной, но пользовалась популярностью, и всякий иудей считал себя, ну, как бы болеющим за одну из них. В Новом Завете мы встречаемся с саддукеями, фарисеями и зелотами. Саддукеи. Саддукеи часто упоминаются вместе с фарисеями, хотя между ними не было ничего общего. Они на все имели противоположное мнение. Это была очень маленькая, но очень влиятельная группа. Она состояла из наиболее известных священников Иерусалимского храма, происходивших из иудейской аристократии. Они были крайне консервативны и отвращали всякого рода перемен, которые могли бы поколебать их господствующее положение в обществе. Даже если теоретически они верили в приход Мессии, они не имели ничего общего с политическими протестами. Это лишь добавило бы им неприятностей с римлянами. Само название «саддукеи», возможно, означает «сын Садока», хотя саддукеи вовсе не были прямыми потомками Садока, который упоминается в Ветхом Завете во второй книге царств. Возможно, и другие толкования от еврейского слова «праведный» или от греческого «член судебной коллегии». И, скорее всего, последнее верно, так как иудейский совет из 70 Синедрион состоял в основном из саддукеев. Но вот если политическая позиция саддукеев была консервативной, то их понимание иудейской религии было реакционным. Они считали, что единственным авторитетом обладает религиозное учение, представленное в законе Моисеевом, в Пятикнижии, то есть Тора. У них даже не находилось времени для прочих книг Ветхого Завета или для кого-нибудь, кто пытался толковать его или применить к изменяющейся ситуации. Это означало, что они не разделяли с прочими иудеями некоторых верований, которые не были прямо и открыто выражены в Торе. Саддукеи не верили в то, что Бог имеет цель, скрывающуюся за событиями истории. Они не верили в такие вещи, как будущая жизнь, воскресение мертвых или последний суд. Вторая наиболее влиятельная группа – это фарисеи. Фарисеи были более значительной группой, чем нежели саддукеи. Во времена Христа их было около 6 тысяч. Многие из них были профессиональными знатоками Ветхого Завета, но другие имели обычный род занятий. У них была организация с большим количеством местных отделений, в каждой группе были руководители и устав. Группы существовали в большинстве городов и селений Палестины. В религиозном отношении они были самыми важными людьми в иудействе во время Христа. Саддукеи не любили их, так как их вера и практика включала вещи, которые не допускало буквальное понимание закона Моисея. Но большинство населения относилось к ним с великим почтением. Основной упрек со стороны саддукеев состоял в том, что фарисеи скопили кучу правил и заповедей при истолковании ветхозаветного закона. Хотя фарисеи смотрели на Ветхий Завет как на высшее руководство в жизни и вере, они считали, что его нельзя прямо применить к жизни того общества, в котором они жили. Чтобы быть уместным, Ветхий Завет должен быть особым образом истолкован. Ну вот, например, 10 заповедей. Одна из заповедей требует помнить день субботний. Ну, что это означает в повседневной жизни? Что что должен делать благочестивый иудей и что не должен он делать в субботу. И вот у фарисеев был список правил для ответа на вопросы этой практической жизни. Например, одно из писаний начинается изречением «делай ограду закона». Это означает, цитирую, «защищай его, окружая его предостерегающими правилами для поведения, как предупреждающими знаками, чтобы остановить людей, прежде чем они проникнут внутрь, разрушая дистанцию от самого богодарованного закона». Конец цитаты. Ну, в общем-то, это намерение само по себе, конечно, похвально. Но в конце концов оно вело фарисеев к нагромождению абсурдных правил, так что закон стал скорее камнем на шее, чем Божьим даром. И для неверующего большинства этих правил казалось просто нонсенсом. Например, портной не имел права выносить из дома иглу в пятницу с тем, чтобы суббота случайно не достала его с иглой в кармане. Хотя он, как и все, имел право выходить на прогулку в субботу, но только на расстоянии не далее 2000 локтей, это 2/3 мили, то есть расстояние между Израилем и Ковчегом Завета при вступлении в Ханаан. Это, кстати, и стало известным как субботний путь, упоминаемый в Евангелии. Несмотря на абсурдность множества подобных правил, нет сомнений в том, что многие фарисеи в самом деле их соблюдали. Иосиф Флавий говорит, что горожане относятся к ним с крайним уважением, ибо они и молятся, и придерживаются высочайших моральных идей. Но сам Иосиф осуждает их как лицемеров. Он считал, что соблюдение их собственных сектантских правил и предписаний стало слишком важным. Подобно многим другим, они приравнивали знание Бога с принадлежностью к своей партии, к фарисеям. Быть членом этой партии было намного более важным, чем знание и понимание воли самого Бога. Хотя они часто считали себя хранящими закон Божий, в действительности они были поглощены своими собственными нравственными достижениями. С точки зрения Христа, порок фарисеев состоял в том, что для них верить в Бога означало удовлетворять требования закона. Богословие фарисеев не оставляло места тому Богу, которого Христос проповедовал как Отца, Бога милостивого, любящего, обращенного к блудницам и к нищим более, нежели к тем, которые были благочестивы в обычном смысле, во внешнем смысле. Никто из фарисеев не мог сказать со Христом: «Я пришел призвать неправедных, но грешных». Фарисеи имели характерные точки зрения и на другие предметы. Они принимали авторитет всего Ветхого Завета, а не только закона Моисея. В отличие от саддукеев, они не испытывали трудности с верованием в жизнь после смерти. Они также ожидали пришествия Мессии, который исправит неправды своего народа. И хотя сами они никогда не участвовали в мятеже против римлян, но, вероятно, они восхищались теми, кто это делал. Третья партия – зелоты. Зелоты – это те, кто более других был вовлечен в прямые действия против римлян. Вероятно, они разделяли многие воззрения фарисеев, но их преимущественным убеждением было то, что они не могли иметь иного господина, кроме Бога, и поэтому римляне должны быть изгнаны любой ценой. Согласно Иосифу Флавию, их основателем был некто Иуда Галилеянин, поднявший восстание в 6-м году нашей эры. Это было примерно тогда, когда Архилай был смещен римлянами. Он также говорит нам, что эти люди согласны во всем с фарисеями, но у них неутолимая страсть к свободе, и они убеждены, что только Бог может быть их единственным Господом. Никакой страх не мог подвигнуть их присвоить этот титул кому-нибудь другому. Конец цитаты. Зелоты продолжали свою террористическую деятельность до захвата Иерусалима в 70-м году. И, может быть, после этого даже. Кстати, один из учеников Христа назывался Симон Зелот. То есть, видимо, принадлежал к этой партии. И, кстати, предполагают, что зелотом был и другой его ученик, Иуда Искариот. Но более типичными, конечно, зелотами были люди типа Вараввы, которого, как мы помним, толпа предпочла освободить вместо Христа. Иссеи. О них говорят несколько писателей, в частности, Филон Александрийский, латинский автор Плиний и Иосиф Флавий. Неявно они, кстати, упоминаются и некоторыми новозаветными писателями. Многие полагают, что одна из групп иссеев написала документы, известные как «Свитки Мертвого моря». Эта группа обитала в Кумране, в северо-западном углу Мертвого моря. Кумраниты, вероятно, происходили из религиозно поддержавших Маковеев. Но они разочаровались в этом движении из-за коррупции их последователей, поэтому они отошли от нормальной жизни и жили в коммуне, в пустыне, стараясь сохранить традиции религиозной и моральной чистоты, которую, как они полагали, можно обрести в ветхозаветной религии. Но не все иссеи жили так, ибо Иосиф говорит, что иссеи живут не в одном городе, но обитают в большом числе в каждом городе. Он говорит и о других, которые не вели монашеский образ жизни, но женились. Правда, Иосиф утверждает, что они это делали только ради продолжения рода. У нас есть письменное свидетельство, что еще одна группа жила также в пустыне возле Дамаска. Их организация мало отличалась от кумранской. Никто в действительности не знает, каковы были отношения между этими группами и как они относились к иссеям, рассеянным по Палестине. В основном мы знаем об общине в Кумране, благодаря открытию их писаний. И во многом отношении эти документы подтверждают слова Иосифа Флавия. Из рукописей «Мертвого моря» мы знаем, что люди в этой общине смотрели на себя как на меньшинство в Израиле, оставшихся верными завету Божию. Они считали, что иудейский народ как целое и даже храмы священники в Иерусалиме стали неверными. Лишь их вождь, как они говорили, учитель праведности и его верные последователи могут проникнуть в тайны Ветхого Завета. Как и все другие сектанты, иссеи ожидали дня суда в истории. В тот день, когда Бог утвердит свою власть над миром, поразив местных еретиков и иностранных врагов, таких как римляне, и вот тогда члены секты, а не весь иудейский народ, будут признаны как избранный народ Божий. Они будут возвышены и станут совершать богослужение в Иерусалимском храме. Они ожидали пришествия трех вождей, грядущего пророка, предсказанного Моисеем, затем царственного мессию, потомка Давида, и священника мессию, то есть самого главного из этих лидеров. Чтобы быть в постоянной готовности к этим событиям, кумранские иссеи прибегали ко многим ритуальным омовениям. Все, что бы они ни делали, имело религиозное значение. Даже их ежедневный обед был предвкушением небесного пира, который, как они верили, состоится в конце века. Значит, за исключением саддукеев, все основные религиозные группы в Палестине во времена Христа питали надежду и молились о том, чтобы Бог что-то сделал в жизни своего народа. У всех их были собственные идеи относительно того, когда и как это произойдет. Некоторые, например, зелоты, были готовы протянуть Богу руку помощи, помочь ему, занимаясь этой своей террористической деятельностью. Другие, как фарисеи и иссеи, полагали, что у Бога есть предопределенный план, который не может быть ни изменен, ни ускорен человеческим вмешательством. Но мы можем быть уверены, что было множество простых людей, не интересовавшихся ни политическими интригами, ни богословскими диспутами. Они просто знали, что им необходима помощь Божия. Их единственное желание было оказаться в нужном месте и в должном состоянии духа, когда придет обещанный Богом Спаситель. Вот на этом мы с вами, пожалуй, сегодня закончим. Я призываю на всех вас Божие благословение. Храни вас Господь. До свидания.
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа протоиерея Александра Глебова.

0: прозвучали стихи 132-го псалма «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Амвросианское пение 5-7 веков в исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Александро-Невской лавре прошел День здоровья. Совершен крестный ход к месту храма апостола Матфея. Об этих и других событиях более подробно. В неделю пятую по Пятидесятнице, 5 июля, митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в храме Порт-Артурской иконы Божией Матери. Его высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Красносельского округа протоиерей Михаил Подолей, настоятель протоиерей Михаил Браверман с клиром и другие священнослужители. За усердное служение Святой Церкви были награждены настоятель протоиерей Михаил Браверман и протоиерей Александр Дягилев правом служения божественной литургии с открытыми царскими вратами до Херувимской песни, а также иерей Рустик Сиволапов правом ношения камелавки. Храму подарена Валаамская икона Божией Матери. За усердные труды во славу Святой Церкви медалями апостола Петра были награждены протоиерей Алексей Володин в связи с 20-летием служения в Священном Сане, а также регента Любовь Реброва. Строительство храма Порт-Артурской иконы Божией Матери началось 1 июля 2020 года. 31 января 2021 года на купола были водружены кресты. Церковное здание является частью планируемого комплекса на юго-западе города. Главный храм будет посвящен всем святым. 5 июля после божественной литургии в Князь-Владимирском соборе, которую возглавил благочинный Петроградского округа иерей Сергий Латушко, состоялся крестный ход в Матвеевский сад к месту разрушенной церкви святого апостола Матфея. В завершении крестного хода отец Сергий совершил молебен в сослужении настоятеля Матфеевского прихода протоиерея Константина Нецветаева, иерея Ильи Макарова и клириков благочения. Пел хор крестовоздвиженского храма на Крестовском острове под управлением Софии Куцевой. Отец Сергий рассказал, что завершается процесс согласования проекта, осенью начнется изыскание исторического фундамента. Архитектурный облик храма будет соответствовать изображениям конца XIX – начала XX веков. 4 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в Путиловском храме святителя Николая и мученицы царицы Александры. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Кировского округа протоиерей Александр Пашков, настоятель протоиерей Владимир Гончаренко с клиром и другие священнослужители. За усердные труды во славу Святой Церкви были награждены протоиерей Владимир Гончаренко правом ношения креста с украшениями, а также иерей Сергий Паламодов правом ношения камелавки. Храму подарена икона святого Александра Невского. Протоиерей Владимир Гончаренко поблагодарил владыку за совместную молитву, подарил ему книгу о храме и букет цветов. Отец Владимир также напомнил, что в этом году отмечается 120-летие освящения храма и 20-летие возрождения приходской жизни. Путиловский храм был построен

0: построен в начале 20 века по проекту Василия Косякова при Путиловском заводе. Освящен во имя небесных покровителей императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, митрополитом Антонием Ватковским. Среди сослужившего духовенства был праведный Иоанн Кронштадтский. В 1925 году храм был закрыт, здание использовалось различными организациями и перестраивалось. В 2005 году здание церкви было возвращено епархии. 5 марта 2006 года совершена первая после закрытия божественная литургия. С этого времени богослужения совершаются регулярно. 4 июля на Красненьком кладбище у захоронений капитана лейтенанта Юрия Повстева и лейтенанта Бориса Корчилова состоялся митинг, посвященный 65-й годовщине аварии на подводной лодке К-19. Мероприятие организовано командованием военно-морского флота по инициативе заместителя начальника военно-морской академии имени адмирала Николая Кузнецова, капитана первого ранга Вячеслава Жилякова. Присутствовали курсанты, военнослужащие, ветераны военно-морского флота, в том числе капитан второго ранга в отставке Анатолий Бочаров, проходивший службу на К-19, а также родственники лейтенанта Бориса Корчилова и школьники. Настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери у Красненького кладбища протоиерей Валерий Дорохов отслужил литию. Выступили капитан первого ранга Юрий Митрофанов и руководитель музея «Судьба» школы номер 5 Центрального района Наталья Мухина, оформив стенд о Борисе Корчилове. Племянник подводника поблагодарил присутствующих за сохранение памяти о его дяде. К захоронениям были возложены венок и цветы. Церемония завершилась прохождением знаменной группы курсантов. 3 июля 1961 года на первой советской атомной подводной лодке К-19 произошла авария. Капитан-лейтенант Юрий Повстев, лейтенант Борис Корчилов и другие получили дозы радиации, несовместимые с жизнью. Они скончались в июле 1961 года. 1 августа 1970 года скончался капитан третьего ранга Анатолий Козырев. Остальные члены экипажа прошли лечение от лучевой болезни. Информация о трагедии долгое время оставалась секретной. Только в 1996 году вышла статья о подводниках, не допустивших ядерную катастрофу. Об экипаже подлодки К-19 снято несколько художественных фильмов. 5 июля в парке строителей у храма апостола Петра в Веселом поселке отметили праздник, посвященный Дню молодежи и Дню семьи. Мероприятие организовано муниципальным образованием «Невский округ». Программа праздника включала концерт, интерактивные зоны и мастер-классы. С приветственным словом к участникам обратился председатель миссионерского отдела Иерей Николай Святченко. «Семья – малая церковь, основа общества, а молодежь – наше будущее, которому мы передаем веру, традиции и любовь к Отечеству. Пусть такие встречи укрепляют наши сердца, дарят радость общения и напоминают о том, как важно беречь друг друга, хранить мир в семье и стремиться к добру», отметил отец Николай. День здоровья, организованный совместно с городской поликлиникой номер 40, прошел в духовно-просветительском центре Свято-Духовский Александро-Невской лавры. Жители Петербурга смогли бесплатно пройти профилактическое обследование, сделать электрокардиограмму, проверить артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови, получить консультации терапевта и дерматолога. Результаты экспресс-анализов пациенты получали практически сразу. Как рассказал епископ Кронштадтский Вениамин, идея проведения подобных мероприятий появилась благодаря сотрудничеству Лавры с городской поликлиникой номер 40. Главный врач медицинского учреждения Дмитрий Ченцов отметил, что подобный формат помогает привлечь внимание людей к профилактике заболеваний. Организаторы отмечают, что профилактические акции позволяют выявлять факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других болезней еще до появления серьезных симптомов. В Александро-Невской лавре рассчитывают сделать День здоровья регулярным мероприятием, чтобы как можно больше петербуржцев могли бесплатно проверить свое здоровье и получить рекомендации специалистов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров». зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник 4-жды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Светогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 112-е зачало послания к римлянам, отрывки из 13 и 14 глав.
1: Братья, ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает? И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его.
0: Послушайте первое зачало Евангелия от Луки, отрывок из первой главы. Евангелие дня на радио «Град Петров».
2: Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами, служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательному исследованию всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захарий, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред Ним в духе силы Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он так медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь в дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца, и хотели назвать его по имени отца его, Захарию. На это мать его сказала «нет», а назвать его Иоанном. И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто бы назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал «Иоанн имя ему», и все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей, и рука Господня была с ним. И Захарий, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа приготовить пути ему». Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали с вами Евангелие от Луки, которое посвящено празднованию Рождества Иоанна Предтечи. Это евангельское чтение многосоставное, из четырех частей оно состоит, и в нем можно определить несколько главных смыслов. Ну, во-первых, мы слышим повествование о том, как совершилось и явление ангельское священнику Захарии, отцу Иоанна Предтечи. Мы услышали и даже, можно сказать, мысленно увидели, как это явление случилось, совершилось. И вот здесь главный смысл кроется. Мы иногда в неверии апостола Фомы, например, или вот в неверии священника Захарии, находим себе оправдание своему неверию или своему маловерию. Но я бы попытался сегодня предложить нам внимательнее вглядеться в этот сегодняшний текст. И мы видим, что само по себе ангельское явление не так сильно удивило, не так сильно, может быть, обескуражило священника Захарию, как именно весть о том, что у него, у человека пожилого, и у его пожилой супруги родится ребенок. Довольно естественное сомнение. И сравним сегодня нашу жизнь, нашу современную обыденную жизнь нашего общества. Мы видим, что наше общество как раз не чурается чудесного. И чудесным, по сути дела, пропитана вся наша жизнь. Общество и его взоры устремлены на чудотворные иконы, на чудотворные источники. Одновременно с тем же самым устремлены взоры и на разные чудесные исцеления от знахарей, от каких-то колдунов, от каких-то целителей, каких-то лжеврачевателей. То есть знаки минус и плюс не расставлены. То есть сама чудесность в нашей жизни вполне допускается нашим сознанием. Но много ли в этом допущений Бога? И мы видим, что как раз Бога здесь-то и не очень как раз много, потому что явление Бога всегда изменяет жизнь человека. Мы же готовы устремиться куда угодно, лишь бы получить как раз материальную выгоду или телесное исцеление. Общение с Богом, изменяющее нашу духовную жизнь, нам как раз и не требуется. Зачастую так живет современный сегодня человек. И при всем при этом мы всегда хотим какого-то порядка в своей жизни, справедливости, хотя сами погружены в хаос деталей, в хаос влечений, не различая чудесное с негативной окраской и чудесное с положительным знаком. И здесь вспоминаются слова нашего великого классика Антона Павловича Чехова: «Общество, которое не верует в Бога, но верит в приметы и в черта, не может и заикаться о справедливости». Весь хаос нашей жизни как раз в том и состоит, что мы как раз не впускаем в свою жизнь Бога, мы в Него мало веруем, не веруем в Его участие в нашей жизни, а больше стремимся любыми путями достичь чудесного изменения нашей жизни, не прикладывая к этому никаких усилий. Потому оправдание в лице Захарии или апостола Фомы как раз нам и недоступно. Эти люди верили именно в вечное и верили в вечные ценности, стремились именно к ним, а не только к материальному какому-то или обогащению, или материальному светскому успеху. Также в сегодняшнем чтении, посвященном Иоанну Предтече, мы видим еще и другой смысл. Пророчествует священник Захария о своем сыне и говорит о том, что «и ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить ему путь». Надо сказать, что упоминание о святых в Писании или в житиях святых, или в предании церковном, разумеется, дано нам для того, чтобы мы удивлялись, или не только для того, чтобы мы поклонялись их святости. Это дан нам как пример для подражания, пример для действия или образ действия уже в нашей личной христианской жизни. И всегда ли мы его, этот пример, воспринимаем? Не всегда. И надо понимать, что апостольство, оно и нам тоже сегодня приписано, или мы к нему тоже призваны. Мы тоже к нему призваны служить именно проповеди христианства, и также призваны быть и предтечами. Вот в Евангелии сказано в одном месте, что предтеча был друг жениха. То есть тот, кто подводит невесту к жениху, да, но сам отходит в сторону, на второй план. Помощник жениха. И также вот в нашей жизни, к сожалению, мы не находим вот такого в себе качества. Когда мы кого-то обращаем в христианство, мы стремимся быть для этого человека центральной личностью. Часто приводим человека не ко Христу, а приводим его или к себе, или к своим каким-то мнениям о христианстве, или к какому-то своему священнику, духовнику, старцу, но не ко Христу. К сожалению, тоже неправильное апостольство и неправильное пророчество, к сожалению, царствует в нашей жизни. И об этом тоже надо нам задуматься. Всегда ли мы являемся другом жениха Христа? Всегда ли мы являемся с вами правильными апостолами? И кому и к чему мы ведем людей своим примером, своим служением, своим словом? Все мы призваны к тому, чтобы вести людей ко Христу, сделать их пути прямыми к Нему, а не извилистыми путями и не увлекающими в сторону именно от Христа. Также в этом евангельском чтении, очень большом, обширном, можно найти еще один важный смысл. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Чтобы стать хорошим пророком, в смысле, конечно же, не библейском, а в смысле служения пророческого, или хорошим апостолом, опять же, в служении не сравнимым служением 12 апостолов, а в том плане, чтобы стать проводником ко Христу людей, надо необходимо, и даже просто необходимо нам всем стать именно очищенными, очищенными от страсти, очищенными от своеволия, от самости. И для этого, вот как мы видим в Евангелии, необходимость удалиться была в пустыню предтечу. Разумеется, речь здесь для нас не идет о какой-то пустыне, о ненаселенном месте, о лесах, о безводных каких-то песках или камнях. Мы знаем, есть такое выражение «жить в ограде, как в пустыне». То есть каждый человек может зайти и должен заходить очень часто в свою душевную келью, уединяться в ней для размышления о Боге, для молитвы, не впуская хаос в свою душу, который мы впускаем очень часто через свои страсти, через то, что скользим сознанием по многим вещам, благодаря средствам массовой информации, не имея цели, ничем не увлекаясь, ничему не уделяя должного времени, мы скользим сознанием по разным новостям, по разным событиям, по разным каким-то, может быть, предметам искусства, книгам, полезным и неполезным. И не остается времени для целенаправленного изучения и Евангелия, и всего Писания, и для молитвы. То есть очень часто, чтобы стать проводником, необходимо сначала самому стать целомудренным в смысле именно устремленности к цели. И вот сегодня это Евангелие как раз нас призывает к тому, чтобы мы очень часто уединялись и не впускали в свою жизнь, в свою душу хаос сегодняшней суетной жизни, суетного бытия земного, а стремились бы как раз успокоиться, чтобы из своего спокойствия уделить внимание человеку и привести его не к своему хаосу, а к миру Христову. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
0: Евангелие дня. На радио «Град» Петров.

0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали с вами Евангелие от Луки, которое посвящено празднованию Рождества Иоанна Предтечи. Это евангельское чтение многосоставное, из четырех частей оно состоит, и в нем можно определить несколько главных смыслов. Ну, во-первых, мы слышим повествование о том, как совершилось и явление ангельское священнику Захарии, отцу Иоанна Предтечи. Мы услышали и даже, можно сказать, мысленно увидели, как это явление случилось, совершилось. И вот здесь главный смысл кроется. Мы иногда в неверии апостола Фомы, например, или вот в неверии священника Захарии, находим себе оправдание своему неверию или своему маловерию. Но я бы попытался сегодня предложить нам внимательнее вглядеться в этот сегодняшний текст. И мы видим, что само по себе ангельское явление не так сильно удивило, не так сильно, может быть, обескуражило священника Захарию, как именно весть о том, что у него, у человека пожилого, и у его пожилой супруги родится ребенок. Довольно естественное сомнение. И сравним сегодня нашу жизнь, нашу современную обыденную жизнь, нашего общества. Мы видим, что наше общество как раз не чурается чудесного. И чудесным, по сути дела, пропитана вся наша жизнь. Общество и его взоры устремлены на чудотворные иконы, на чудотворные источники. Одновременно с тем же самым устремлены взоры и на разные чудесные исцеления от знахарей, от каких-то колдунов, от каких-то целителей, каких-то лжеврачевателей. То есть знаки минус и плюс не расставлены. То есть сама чудесность в нашей жизни вполне допускается нашим сознанием. Но много ли в этом допущений Бога? И мы видим, что как раз Бога здесь-то и не очень как раз много, потому что явление Бога всегда изменяет жизнь человека. Мы же готовы устремиться куда угодно, лишь бы получить как раз материальную выгоду или телесное исцеление. Общение с Богом, изменяющее нашу духовную жизнь, нам как раз и не требуется. Зачастую так живет современный сегодня человек. И при всем при этом мы всегда хотим какого-то порядка в своей жизни, справедливости, хотя сами погружены в хаос. В хаос деталей, в хаос влечений, не различая чудесное с негативной окраской и чудесное с положительным знаком. И здесь вспоминаются слова нашего великого классика Антона Павловича Чехова: «Общество, которое не верует в Бога, но верит в приметы и в черта, не может изрекаться о справедливости». Весь хаос нашей жизни как раз в том и состоит, что мы как раз не впускаем в свою жизнь Бога, мы в Него мало веруем, не веруем в Его участие в нашей жизни, а больше стремимся любыми путями достичь чудесного изменения нашей жизни, не прикладывая к этому никаких усилий. Потому оправдание в лице Захарии или апостола Фомы как раз нам и недоступно. Эти люди верили именно в вечное и верили в вечные ценности, стремились именно к ним, а не только к материальному какому-то или обогащению, или материальному светскому успеху. Также в сегодняшнем чтении, посвященном Иоанну Предтече, мы видим еще и другой смысл. Пророчествует священник Захария о своем сыне и говорит о том, что «и ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить ему путь». Надо сказать, что упоминание о святых в Писании или в житиях святых, или в предании церковном, разумеется, дано нам не для того, чтобы мы удивлялись, или не только для того, чтобы мы поклонялись их святости. Это дан нам как пример для подражания, пример для действия или образ действия уже в нашей личной христианской жизни. И всегда ли мы его, этот пример, воспринимаем? Не всегда. И надо понимать, что апостольство, оно и нам тоже сегодня приписано, или мы к нему тоже призваны. Мы тоже к нему призваны служить именно проповеди христианства и также призваны быть и предтечами. Вот в Евангелии сказано в одном месте, что предтеча был друг жениха, то есть тот, кто подводит невесту к жениху, да, но сам отходит в сторону на второй план, помощник жениха. И также вот в нашей жизни, к сожалению, мы не находим вот такого в себе качества. Когда мы кого-то обращаем в христианство, мы стремимся быть для этого человека центральной личностью. Часто приводим человека не ко Христу, а приводим его или к себе, или к своим каким-то мнениям о христианстве, или к какому-то своему священнику, духовнику, старцу, но не ко Христу. К сожалению, тоже неправильное апостольство и неправильное пророчество, к сожалению, царствует в нашей жизни. И об этом тоже надо нам задуматься. Всегда ли мы являемся другом жениха Христа? Всегда ли мы являемся с вами правильными апостолами? И кому и к чему мы ведем людей своим примером, своим служением, своим словом? Все мы призваны к тому, чтобы вести людей ко Христу, сделать их пути прямыми к Нему, а не извилистыми путями и не увлекающими в сторону именно от Христа. Также в этом евангельском чтении, очень большом, обширном, можно найти еще один важный смысл. «Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю, чтобы стать хорошим пророком». В смысле, конечно же, не библейском, а в смысле служения пророческого или хорошим апостолом, опять же, в служении не сравнимым служением 12 апостолов, а в том плане, чтобы стать проводником ко Христу людей. Надо необходимо, и даже просто необходимо нам всем стать именно очищенными, очищенными от страсти, очищенными от своеволия, от самости. И для этого, вот как мы видим в Евангелии, необходимость удалиться была в пустыню предтечу. Разумеется, речь здесь для нас не идет о какой-то пустыне, о ненаселенном месте, о лесах, о безводных каких-то песках или камнях. Мы знаем, есть такое выражение «жить в ограде, как в пустыне». То есть каждый человек может зайти и должен заходить очень часто в свою душевную келью, уединяться в ней для размышления о Боге, для молитвы, не впуская хаос в свою душу, который мы впускаем очень часто через свои страсти, через то, что скользим сознанием по многим вещам, благодаря средствам массовой информации, не имея цели, ничем не увлекаясь, ничему не уделяя должного времени, мы скользим сознанием по разным новостям, по разным событиям, по разным каким-то, может быть, предметам искусства, книгам, полезным и неполезным. И не остается времени для целенаправленного изучения и Евангелия, и всего Писания, и для молитвы. То есть очень часто, чтобы стать проводником, необходимо сначала самому стать целомудренным в смысле именно устремленности к цели. И вот сегодня это Евангелие как раз нас призывает к тому, чтобы мы очень часто уединялись и не впускали в свою жизнь, в свою душу хаос в сегодняшней суетной жизни, суетного бытия земного, а стремились бы как раз успокоиться, чтобы из своего спокойствия уделить внимание человеку и привести его не к своему хаосу, а к миру Христову. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: В исполнении хора Минского Петропавловского собора прозвучало песнопение «Вечерний свете тихий» композитора Бориса Литковского.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахум, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотворив сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших,
днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, того вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое со Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного,
дашь ты нам целомудренне пожить и дела, и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей, Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко житы волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя, во Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши, и благая творите да бодасими, весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всей мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас отсели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария,
милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию. И яко же хощеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь.
ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьи наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьи наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением,

Пришедшее же согрешение мое, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй,

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Крестителю Христов, честны предтече, крайне пророче, первый мученичи, чистоты учителю и ближний друже Христов. Так Церковь прославляет святого Иоанна Предтечу. 7 июля, в день праздника Рождества святого Иоанна Предтечи, в 9:30 вы услышите передачу радиостанции «Голос православия», посвященную истории и значению этого праздника. В 10:00 в нашем эфире начнется прямая трансляция Божественной литургии из Спасо-Преображенского собора. В 0:05 в 11:30 и в 13:00 вы услышите слова и проповеди преподобного Феодора Студита и святителя Иоанна Златоуста о святом пророке, предтече и крестителе Иоанне.
2: Первые три главы Библии выделены совершенно особо. Эти три главы закладывают некоторую основу мировоззрения, дают понимание, кто такой Бог, что такое мир, кто такой человек, в каком отношении все они находятся друг к другу и почему мир устроен именно таким образом, каким его видим. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 слушайте беседы о Библии протоиерея Александра Степанова, главного редактора радиостанции «Град Петров». Мы не должны превозноситься над детьми. Мы их хуже. Они нас учат многому и делают нас лучшими уже одним только нашим соприкосновением с ними. В первую субботу июля в России отмечают День Достоевского. В эфир нашего радио ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы», посвященные детям, для вас читает Чеслав Симонович.
1: Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».
2: Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина.
3: Программа «Пасторский час» — это встреча с

0: священниками Санкт-Петербургской митрополии в прямом эфире. Интересующие вас вопросы вы можете задать, написав сообщение в WhatsApp 328-29-32 или на нашем сайте в разделе «Вопрос в эфир». Программа «Пасторский час» выходит в эфир ежедневно с понедельника по пятницу в 20 часов 30 минут.
1: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
2: Дорогие слушатели, в этот праздничный день в рубрике «Душеполезные чтения» предлагаем вашему вниманию слово на рождение святого пророка Предтечи Крестителя Иоанна, преподобного Феодора Студита.
3: Преподобный Феодор Студит. Слово на рождение святого пророка Предтечи Крестителя. Если бы наше слово было подобно многогласному соловью, благозвучно поющему в весеннюю пору, то едва ли оно и в таком случае было бы в состоянии воспеть великий глас истины, рождающийся ныне. Но так как наше слово и косноязычно, и весьма незвучно, то как оно воспоет великую славу пророков? Как прославит похвалу апостолов, как восхвалит чудо мучеников? И на то следует обратить внимание, что в отношении других святых один другого превозносит похвалами, высший высшего, низший низшего, прославляемого же ныне, сам Иисус Христос, Бог и истина, поставляет выше других, ибо Он говорит: «Не восстав рожденных женами более Иоанна Крестителя». Если же такая превосходная похвала высказана великому предтече от Божественного Слова, то разве может нуждаться он в нашем слабом слове, усердные слушатели? Нисколько. Посему мы, только исполняя долг послушания и заповедь отеческую, покажем наше дерзновение, чтобы осветиться через одно воспоминание предтечи. Итак, будем праздновать сей день. Будем торжествовать праздник рождения не только мы, здесь живущие, но и вся окрестная страна мысленного Иордана, то есть все верующие и крестившиеся. Приникнем к дивному чуду, размыслим о случившемся с Захарией, уясним бывшее с Елисаветой: не от неизвестных родителей произошел великий предтеча, а наоборот, от весьма знаменитых и славных, чтобы уже через это он был отмечен Богом. Ибо отец его Аарон, и по седине, и по достоинству, облеченный в священнические одежды, каковы и наперсник, нагрудник, нарамники, подир, хитон с бахромою, кидар и пояс, одежды, украшенные золотом и камнями, гиацинтом и виссоном. В таком виде он входил во святое святых для ежедневного священнослужения. Мать же его была подобна Саре по славе своей и даже превосходила ее как родственница Богоматери, ибо она, неплодная, родила по обетованию не Исаака, прозванного рабом Божиим, а Иоанна, бывшего любимым другом Господа. О, неплодное чрево, родившее такого сына! О, бесплодное поле, произведшее такую жатву! Посему-то и не должно медлить применением к ней следующих слов велигласнейшего Исаии: «Возвеселися, не плода не рождающая, возгласи и возопи, не чревоболевшая. Ибо ты от неплодной утробы произвела крин чистоты, розу духовного благоухания, луг благотворного воздержания, дневное светило явления Христа, Иоанна, богоизбранного воина небесного царства, прекрасного невестоводителя Церкви Христовой, неумолкающего свидетеля истины, Иоанна, громкого вестника покаяния, ангела Господня во плоти, указавшего людям Агнца, вземлющего грех мира. Я не мог бы обнять всех его достоинств, хотя бы присоединил и более имен, ибо много имен и много достоинств имеет тот, кто назван большим всех помазанников Божиих. Конечно, почитается и рождение праотца Исаака, которого, зачавший и родивший в старости, Сара сказала: «Кто возвестит Аврааму, яко млеком питает отроча Сара?» Посему и большой пир был устроен в день его отлучения от груди. Почитаем и день рождения Самсона, рожденного Маноем, по обетованию также от неплодной. «Он, — говорит книга Судей, — не пил вина и секеры, и не ел ничего нечистого, и начал спасать Израиля от руки иноплеменников. Кроме всех этих, чтобы умолчать о других, почитается и день рождения прозорливца Самуила, которого знаменитая Анна родила мужу своему Елкане, посвятив его Богу от чрева. Но все эти мужи, возлюбленные, не достигли величия Иоанна, ибо жили они до писанного закона, другие после. Иоанн же, сын Захарии и дивные Елисаветы, цвет, предваряющий пришествие Христова, процвел в середине между законом и благодатью, ибо в нем просияла мысленная заря, возвещающая восход солнца правды. Явился воин, открывающий шествие царя всех. Пришел невестоводитель, объявляющий о приближении жениха. Кроме того, названные мужи только по рождении своим пророчествовали или чудодействовали. Иоанн же в чреве матери исполнился Духа Святаго и явился чудотворцем. Посему кажется мне приличным представить величие предтечи в следующем образе. Как обыкновенный царь, выходя из палат царских, имеет своими предшественниками ликторов и жезлоносцев, а затем и патов, и пархов, таксиархов и какого-нибудь высшего сановника, за которым тотчас показывается и сам царь, сияя золотом и блестящими камнями, так следует думать и об истинном и едином всеобщем царе Христе Господе нашем. Ибо и ему, долженствовавшему войти с плотью во вселенную, предшествовали патриархи — Авраам, Исаак, Иаков, затем боговидец Моисей, Аарон и Самуил, и весь лик пророков. И, наконец, явился Иоанн, а за ним тотчас и Господь Христос, о котором Иоанн говорит: «Иже по мне гряды, предо мною бысть, яко первые мене бысть». И последний по порядку есть высший по достоинству, согласно сравнению. Таким образом, великий предтеча выше и пророков, и апостолов, и всех других, по слову истинного слова Христа. Пророков он выше, как следующий за ними, а апостолов — как предшествующий им. Но раскроем евангельскую историю и послушаем, что возвестил Гавриил Захарии. «Явился ему, — говорит Евангелие, — ангел Господень, стоя одесную алтаря кадильного, и страх напади нань». Как страшно это видение ангела, и в каком страшном месте оно произошло. Ибо говорит Писание: «Яко страшное место сие, несть сие, но дом Божий». И неудивительно, что, будучи праведным, священник смутился, и страх напал на него, когда и Даниил, муж желаний, изумился видению ангела, пал на лице свое и был поражен несравненным сиянием ангельского превосходства. «Явился ему, — говорится, — ангел Господень», что отвечают нам на это полухристиане, не изображающие ангелов. Если ангелы являются человеку, то, конечно, изображаются. И притом не иначе, как и являются. Являются же в таком виде, в каком и Моисею прежде на горе Синаи были показаны херувимы, установленные потом на очистилище. Если ангелы являются человеку, то, конечно, изображаются, и притом не иначе, как являются. Являются же в таком виде, в каком и Моисею прежде на горе Синаи были показаны херувимы, установленные потом на очистилище. И если существо, не имеющее плоти и образа, описывается согласно с показанным образом, то как нам не описывать существа плотского и образного, подлежащего восприятию зрением и осязанием, и трем измерениям, то есть лика Спасителя, как не описывать для доказательства действительности непризрачного воплощения Его? И пусть не думают безумные, что мы вместе изображаем при этом и божество, для которого нет ни выражения, ни представления, ни положения, ни образа, ни места, ни количества, ни качества, ничего-либо другого, относящегося к приемам описания. Ибо и в описании Христа, изображая просто человека, мы вовсе не изображаем вместе с телом невещественной и невидимой его души, ибо это невозможно. Но мы воздаем каждому естеству Христа ему принадлежащие, неописуемому — неописуемое, а описуемому — описуемое, как внушает нам голос истины. Но возвратимся снова к нашему предмету. Рече же к нему ангел: «Не бойся, Захария, за не услышана бысть молитва твоя». Тотчас ангел устранил страх возвещением, потому что ангельское видение сначала производит страх, а затем удаляет причину боязни, тогда как совершенно напротив бывает при явлениях демонов. «Не бойся, — говорит Захария, — за не услышана бысть молитва твоя, и жена твоя Елисавет родит сына тебе. О вожделенное, данное Богом повеление! О многожеланное, принесенное ангелом обетование! Исполнилось, чего Захария желал, совершилось, о чем он молился, нашел, чего искал, именно применение бесплодности, восприятие благочадия, не по закону естества, а по силе молитвы. Ибо бесплодность не была наказанием проклятия, да не будет, но знаменованием великого таинства, так как я думаю, что Захария, когда предавался усердным молитвам к Богу о разрешении неплодства, то, вероятно, слышал следующее: «Еще не исполнилось время, еще не сократились дни пришествия Христа, тогда, ожидая рождения младенца, Захария, когда придет чаяние народов, тогда, ожидая прекращения неплодства, когда придет упование всех концов земли. Когда же пришло время, то он услышал следующее: «Прими вожделенное через предсказание Гавриила, да обновится юность твоя, подобно орлу. Познай жену свою, за ней услышана бысть молитва твоя, и жена твоя Елисавет родит сына тебе, и наречеши имя ему Иоанн». Так назвал и имя, которое означает, по словопроизводству, «свыше нисходящего». И рече Захария к ангелу. Итак, Захария дерзновенно беседует с ним, как с рабом. «По часому разумению сие, азбу есмь стары, жена моя, замоторевши в днях своих». Обычное отеческое толкование возводит на Иерея обвинение в неверии. Настоящее же слово, сказанное не для обвинения, а для испытания, показывает, что Захария переживал то же, что и великий Фома, ибо неправдоподобно, чтобы он, будучи пророком и ведая божественное, в то же время не знал, что Бог может и природу обновить, и старости возвратить молодость, из затруднительных обстоятельств указать выход, как сделал он с Авраамом и Сарою, и с Сунамитинкою, как бывало, и при других разнообразных его чудесах. Но так как вести об исполнении великих и нечаемых надежд, внезапно услышанные, обыкновенно смущают душу, то Захария, не к неверию склоняемый, но побуждаемый к исполнению, как бы упоенный радостью, тотчас взывает и говорит: «По часому разумею сие. Не смущай меня, не вводи в сомнение. Дай мне знамение, вручи мне залог, как некогда Бог Аврааму, в знамение того, что он будет отцом множества народов, и от чресл его произойдут цари, даровал обрезание. Или, как раньше того, Ною, в показание того, что не наведет более потопа на землю, даровал радугу в облаке. Или, наконец, как Моисею Бог даровал жезл, обращенный в змея, а затем снова превращенный в прежнее состояние, в знак того, что египтяне уверуют, что сущий явился ему. И, отвещав, ангел речи ему: «Се будешь и молча, и не моги проглаголоте, за ней не веровал и се словесем моим». Следует прибавить: на основании умолченного, просто и без исследования, я же сбудутся во время свое. Таким образом, Захария получил знамение, сообразное с делом. Именно молчание голоса — в удостоверение глаза живого и личного, который должен был родиться у него. И, закрывши уста, он восхвалил дарованного ему младенца неслышными звуками: «Ибо исшед же, не можешь оглаголоти к ним, и разумеша яко видение виде в церкви, и тойбе, помывая им и пребываши ним». С одной стороны, чтобы не быть спрошенным, так как не удержался бы рассказать о видении, а с другой стороны, чтобы, отрешившись от внешних чувств и всецело в себе самом сосредоточивши видение, он стал глухим к бьющим воздух словам. Ничего нет невероятного, что отец пророка этим обозначил и дело пророчества сына. Быть может, это и есть знак прекращения законного служения по причине объявления о благодатном служении через рождение Иоанна. Но оставив постороннее, как не относящиеся к настоящему дню и недоступные нашим силам, снова перейдем к самому необходимому. «Ибы сть, яко услыша Елисавет, целование Мариина, взыграся младенец во чреве я». О, Иоанн, блаженное чадо, неусыпный младенец, пребывающий еще во чреве, каким образом ты в мире? Несовершенный, как стал ты совершеннейшим? Шестимесячный, как стал многовременным? Не имеющий сознания, как стал рассудительным, не говорящий, красноречивым? Скажи нам, заключенный в живоносной стране матерней утробы, не испытавший еще силы зрения, не восприявший еще шума слухом, не изведавший еще ни одного члена раздельного звука, не испытавший еще движения ног, не знакомый еще с качеством смеха, скажи, как видишь, как слышишь, как богословствуешь, как взыграл, как радуешься? Ответствуй нам, ответствуй, чудесный. Велие, говорит он, совершающееся таинство и действие сие, чуждое человеческого восприятия. Воистину обновляю природу ради того, кто обновит, что выше природы. Будучи младенцем во чреве, смотрю, потому что вижу солнце правды во чреве носимое, слушаю, ибо слышу, как рождаемый глаз великого слова, взываю, ибо узнаю воплотившегося единородного сына Отца, играю, ибо примечаю вочеловечившегося Творца всяческих, радуюсь, ибо помышляю воплотившимся Искупителе мира. Я предвозвещаю вам начало вхождения Бога в мир, Его плотского пришествия, предтеку явлению Его и как бы начинаю для вас прославление Его. Примите псалом, говоря словами пророка Давида, и дадите тимпан, псалтирь красен с гуслями. Воспойте Ему, пойте Ему, поведите все чудеса Его. Но неужели ты, Иоанн, возвысился над землей и проник в небеса? Неужели ты поднялся выше ангельских и первозданных существ? Каким образом ты приобщился к чину и достоинству тех, чьи природы не воспринял? И что им от века было неизвестно и не явлено, ты, как бы от Бога пришедший, возвестил нам еще в то время, когда сам нуждался в помощи повивальной бабки? На сие Иоанн отвечает: «Не в воздухе я витал, не на облаках носился, не на небеса возносился, не возвышался я над пламенными и бесплотными силами, не предполагая этого, но сущий превыше всего и пребывающий в отчих недрах со Святым Духом, тайно от всех огненных слуг Его, как бы на другое небо вошедший, в утробе Преснодевы Марии явил себя мне и научил меня всему этому. Итак, я, предвозвеститель младенца, яко отроча родися нам, сын и дадися нам, по слову великого Исаии, предвечный Бог. Я рожден от бесплодной утробы, ибо скоро придет девственное рождение. О, сверхъестественное дело! О, необыкновенное чудо! Ибо нерожденный еще младенец ныне благовествует нам. И сколько сын Елисавета, благовествуя, открывает нам! Да взыграет вся Поднебесная, да прославит Церковь предпразднество, торжествуя предварение Рождества Христова, и да исполнится радостью все, принимая того, кто указывает на пришествие Царя всех. Но, о блаженный Иоанне, среди всех великих величайший пророк, первейший среди апостолов, из мучеников превосходнейший великомученик, Богом украшенный покровитель пустыни, возлюбленный друг прекраснейшего жениха, уготованный светильник неизреченного света, верный глашатай непорочного Агнца, знатнейший из слышавших глас отчий, предвозвещенный креститель Христов, дерзновенный обличитель иродова распутства, предвозвестник жизни, сущим в аде, Богом указанная труба вселенной, и ныне воструби нам с неба священнейшими Твоими молитвами и милостив буди к воспевающему Тебя народу и малейшему стаду Твоему вместе с превосходным моим Отцом. Прими настоящее мое дерзновенное слово, приносимое Тебе не как жертва, но как должное от непотребного раба, с благоговением и любовью. Христу слава, честь и поклонение со Вседержителем Отцем и Всесвятым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: прозвучало слово на рождение святого пророка Предтечи Крестителя Иоанна, преподобного Феодора Студита. Читал Михаил Демидов. Преподобный Феодор Студит родился в 758 году в Константинополе в семье сборщика царских податей и получил превосходное образование в столице Византийской империи. Когда на престол взошел император-иконоборец Константин Капроним, родители святого Феодора раздали свое имение бедным и приняли монашеский постриг. Феодор к тому времени был уже известным ритором и участвовал в богословских диспутах. В 787 году благочестивой императрицей Ириной был созван Седьмой Вселенский собор, утвердивший в церкви иконопочитание. Среди отцов собора был святой Платон, дядя преподобного Феодора. По его благословению Феодор вместе с двумя своими братьями принял монашество. В 796 году при содействии императрицы Ирины преподобный Феодор стал настоятелем Студийского монастыря. Вскоре обитель стала одной из самых больших в Византии. Здесь подвязались около 1000 иноков. Для управления монастырем преподобный Феодор написал устав иноческой жизни, получивший название Студийского. Святой обличал за нечести византийских императоров Константина Багрянародного, Никифора и Льва Армянина и претерпел за это истязания и ссылки. Но и в заточениях, и в ссылках он продолжал борьбу с ересью. Кроме устава общежительной монастырской жизни, преподобный Феодор написал несколько сочинений против иконоборцев и в защиту почитания святых икон и креста, а также множество поучений в проповедях и письмах. После смерти императора Льва преподобный Феодор вернулся из ссылки и поселился в Вифинии в городе Херсонесе. Скончался преподобный Феодор в 826 году. Церковь дала ему имя Студита по имени монастыря, от которого студийский устав преподобного Феодора был воспринят большинством монастырей на Востоке и особенно на Руси, и имя исповедника, как одному из первых отцов церкви, пострадавшему за иконопочитание и разъяснявшего в своих поучениях, что такое исповедничество и в чем состоит предательство веры, а также дававшему разъяснение христианам, как следует духовно спасаться во времена гонений на веру.

В исполнении хора храма святого великомученика Дмитрия Солунского прозвучало песнопение воскресного всенощного бдения «Тропари по непорочным», знаменного распева в гармонизации Филатовой.

0: Нелля Губочкина. «Жизнь войдет в другие берега». Автобиографическая повесть в дневниках и письмах.
1: В окошечко подала и Иваном назвала.
2: Апрель 1999 года. Тула, Новодмитровка. Из письма Лене. «Дорогие мои Лена и Аленка, здравствуйте. Получила я ваше письмо в последний день апреля, накануне праздников, которые ничего хорошего мне не обещали. И я так вам рада. На фотографии выглядите вы замечательно. Тешу себя мыслью, что скоро смогу увидеть вас живьем. О том, насколько скоро. Я считаю дни до окончания наших лечебно-оздоровительных процедур и гипсовых испытаний. Последняя неделя апреля была по-летнему теплой. Буквально за ночь все распустилось и расцвело. Вид этого цветущего великолепия только усугубляет наше тюремно-заключительное настроение. А просто кончилась зима. А ожидаемого в связи с этим облегчения я не ощутила. Казалось, еще одно усилие, и что-то изменится. На новые успехи, видимо, еще не накопили сил, а вынужденное сидение дома, то погода, то гипс, этому не способствует. Нет выхода реального. И мне, и ему нужны движения, простор, общение. Но что я буду делать с ним при наличии простора у бабушки? Не знаю. Хоть поводок привязывай. Дома то загружаю себя работой до изнеможения, то, махнув на дом рукой, сажусь за вышивку с прицелом на продажу. Я как та лягушка, которая попала в кувшин со сметаной. Гребу всеми лапами изо всех сил, в надежде, что рано или поздно эти усилия не пропадут даром, и обрету почву под ногами. Пока писала это письмо, похолодало, да так, что я достала припрятанные до следующей зимы ботинки. Выглядит все это нелепо. Море солнца, все в цвету, а я в пуховике несусь в магазин. Ощущение остановившегося времени и бесконечного холода. Как эта стужа меня измаяла, этот сердечный мороз. Мне бы заплакать, чтоб сердце оттаяло, да нет слез. Май 1999 года. Тула, из дневника. В гипсе мы отсидели 3 недели, сняли 12 мая, без особых результатов. Вопрос, зачем все это так мучительно пережито, остается открытым. Остается в душе осадок горького недоумения и разочарования. Потащилась я с этим осадком в поликлинику и узнала, что на днях уволился наш массажист. Нашел более денежную работу. Без массажа мы не останемся, но расставаться с Сергеем Юрьевичем жаль. За время нашего гипсового сидения закончила свой ламбрекен и выставила его в художественном салоне. Расставаться с ним жалко, но на поездку нужны деньги. Не покидает ощущение опустошенности, как будто с этой работой ушла часть меня, причем ушла в никуда. Я часто жалею себя и постоянно ищу оправдания. Ваня и правда сидит у меня на голове с утра до вечера. В пределах квартирного пространства это утомительно. Но ничего так не утомляет, как бесплодность множества усилий. Ваня так откровенно рад любой возможности вырваться из дома, что иногда мне кажется, ему здесь пусто и скучно. И что все дело во мне, что на данном этапе я не могу ему дать больше ничего. Я в поиске средств, чтобы отвлечься от его требований, болезней, от действительности и мучительно неясной перспективы. Июль 1999 года. Новосветловка, Новодмитровка. Письмо Лене. «Мой день рождения. Головная боль до рвоты. Когда к 10 часам вечера я пришла в себя, точно такой же фортель выкинул Ваня с температурой 38 градусов следующие 2 дня. Когда все это безобразие закончилось, мне принесли твое письмо, Лена. Надо ли говорить, как я была ему рада? Новосветловка в лице Горбатюков встретила нас на первенце с опозданием на час. За последние 3 года это уже почти традиция. Все остальное, как обычно, с добавкой еще более. Ваня осваивает новый кусок жизни преимущественно ползком, запросто преодолевает расстояние двора от огорода до улицы. Об анфиладе комнат в доме и говорить нечего. Развлечения, чтение книг, игры и песни под гитару и домбру. Хит сезона «Созрели вишни в саду у дяди Вани» в исполнении Валеры требует на бис. С бабкой Марией ругается. С бабушкой Катей легко нашел общий язык. Все они души в нем не чают. Любят, жалеют, поощряют каждое движение, каждое новое слово. И я им безмерно благодарна за это. Самая тревожная тема с момента приезда — Марьян. Это уже не он, мой любимый дядя Марьян, брат моего отца, заменивший мне его, поддерживающий меня всегда и во всем. Ощущение надвигающейся беды не обмануло. 3 недели я уговаривала его съездить в больницу. 26 июля он сдался на всеобщие уговоры, а 27-го, рискуя каждым часом, отвезли его в Николаев. По мнению врачей, характер опухоли в горле не оставляет сомнений. По предварительным оценкам, 3-я степень, сильно запущенная. Надеемся на чудо. Я как в дурном сне. Очнуться не получается, боль заглушить не получается. От надежды до отчаяния совсем ничего. Совсем раскиснуть не дает Ваня. От великого до смешного — 1 шаг. От высокого до низкого — 1 ступень. От счастья до бедствия — 1 скачок. От жизни до смерти — 1 миг. От человека до скота — 1 грех. От земли до неба — 1 вздох. От греха до спасения — 1 слеза. От зла до добра — 1 желание. От временного до вечного — 1 жизнь. Август 1999 года. Новодмитровка, Новосветловка. Письмо от Лены. Неля, как ты уже догадалась, мы смогли вырваться на море. Впечатления об этих 10 днях отдыха у меня самые хорошие. Море было теплым и чистым, погода нам благоволила, и в отношении денег мне удалось уложиться в ту сумму, на которую я рассчитывала. В доме-вагончике, где из приятных взору вещей и предметов были лишь те, что мы привезли с собой, мы только спали и ели, а остальное время проводили на пляже. Жаль, что наша мечта, мы, наши дети и море, пока неосуществима, и что обстоятельства твоего домашнего отдыха омрачены тревогами за здоровье близких людей. Радость чередуется с болью, безысходность с верой в чудо, и только надежда, любовь и мечты держат нас на плаву. Август 1999 года. Новосветловка, Новодмитровка. Письмо Лене. Вот и закончилось лето. Пишу накануне 1 сентября. Девочки, с праздником вас! Этот праздник мы разделим вместе с вами во дворе Новосветловской школы, а 4 сентября уедем в Тулу. Дата отъезда во многом зависела от того, когда прооперируют Марьяна и в каком он будет состоянии. В четверг, 26 августа, ему удалили опухоль вместе с большей частью гортани. В лучшем случае я больше никогда не услышу его родной голос, в худшем — никогда больше не увижу. Дай Бог ему выкарабкаться и дай Бог сил. Самое радостное — Ванькин словарный запас значительно вырос. Ребенок заговорил. Плохо, невнятно, и все же. И этим я во многом обязана Новосветловке и своим замечательным родственникам. Последние 2 года я насыщалась ароматами детства и юности в своем родном доме. Похоже, насытилась. Мне не хочется здесь оставаться. Возвращаюсь в Тулу, в свою жизнь». Сентябрь 1999 года. Из письма Лене. Тула, Новодмитровка. Тула нас встретила тепло и почти ласково. Еще неделю мы наслаждались теплом плюс 25 градусов, последними радостями ушедшего лета. Валера с удивлением слышит щебет ребенка, очень нежен и терпелив с ним, а Ваня с недоумением ощупывает бритую папину бороду. Он на лето ее сбривает. В октябре нам светит курс лечения в Тульском санатории. Сейчас занимаемся с логопедом в поликлинике 2 раза в неделю с явным удовольствием, ведь там столько игрушек и всяких прибамбасов. Оформляем документы в садик, в спецгруппу для ДЦП. Их там всего 7 человек. Пока ходим в порядке ознакомления. Посмотрим, как ему там. Этой открывающейся перспективе я очень рада. Это даст ему общение, стимул для развития речи, социальной адаптации. Я не могу заменить ему весь мир. С работы уволилась окончательно. Забрала трудовую книжку. До 16-летия Вани непрерывность стажа сохраняется в любом случае. За эти 3 недели я была относительно счастлива. Да, мне нужно совсем немного, чтобы чувствовать себя счастливой или не очень несчастной. Я очень надеюсь, что когда-нибудь все в моей жизни образуется лучшим образом. Настоящее переживается как необходимая ступенька к этому далекому, лучшему. Когда оно перейдет в разряд прошлого, я, наверное, смогу оценить его иначе. С приближением холодов в срочном порядке вяжу свитерки-носочки, вышиваю икону целителя Пантелеймона. Я умудряюсь вязать и одновременно читать Ване книжки. Я уже наизусть знаю все творчество Чуковского. Он просыпается со словами «Мама, читай!» и засыпает со сказками. Пока я писала это письмо, мои поздравления с Днем Учителя безнадежно опоздали. Дорогая моя сельская учителька, с праздником тебя! Леночка, я знаю, что ты хороший учитель, настоящий, и что есть в твоей работе светлые моменты. Пусть их будет больше. В качестве подарка от моих любимых японцев. У кленов алых листья облетели, но мы жалеть об этом не должны. Зачем жалеть? Через просветы в ветках увидим нынче яркий свет луны. Октябрь 1999 года. Тула, Новодмитровка. Письмо Лене. Совсем недавно у Вани прорезалась тетя Ена. Это ты, Ленчик. Здравствуй. С 11 октября начался санаторий. Еще никогда наше лечение не было таким интенсивным и насыщенным. Массаж, гимнастика, укладки в лангетах с грузами на ногах, электростимуляция, азокерист, вибромассаж, занятия с логопедом. Все тот же нескончаемый поток и конвейер. На массаж с гимнастикой 45 минут. Массажистов и помещений не хватает. Нам говорят, что после 3 лет массаж для наших ног неэффективен. Надо больше внимания уделять лечебной гимнастике. А больше 20 минут он не выдерживает. На следующей неделе, наверное, посадят в гипс. Перед этим надо бы съездить в Москву на консультацию. Головушка растет медленно, угроза рецидива остается. По-прежнему самым тяжелым испытанием остается дорога. Ездим в Аленкиной коляске, которая не выдерживает нагрузок, ломается, с которой можно сесть только на заднюю площадку троллейбуса, практически всегда переполненного. Ваня повзрослел и поумнел. С ним намного проще преодолевать дорогу и процедуры. Нет дикого ора, который сопровождал массаж и гимнастику. Его можно уговорить, отвлечь. Чтением мы увлечены чрезвычайно. Я потеряла счет сказкам и новым словам, как птица-говорун с утра до вечера читаю, рассказываю на полном автомате. Ваня свободно болтает, пусть неуклюже выражает свои мысли, чувства, желания. И это основной источник моего радостного мироощущения. Мы учим стишки. Ничто не сравнимо с этой радостью. Папа тоже общается с ним на новом уровне и не без удовольствия. Тоже читает сказки. Логопед довольна нашими успехами и считает, что теперь важно не перегружать его новыми книгами, впечатлениями. Говорит, маме памятник ставить надо. Визависты высказываются в том же духе насчет памятника. Я так думаю, рановато мне в памятнике. Света Полянская принесла для Вани целый ворох детских книг. Чтение детских книг заслонило всякое другое чтение, но я об этом нисколько не жалею. Вышиваю икону с благодарностью, с тем внутренним настроем, который помогает преодолевать многое — себя. Круг общения у нас тот же. Ваня меньше рвется из дому, более охотно принимает гостей на своей территории — Янку, Маринку. Они охотно играют с ним. Он уже в состоянии поддерживать сюжетно-ролевые игры. Его можно понять. Ноябрь 1999 года. Новодмитровка, Тула. Из письма Лены. «Дорогая Неля, наши каникулы на исходе. Все дни стоит ясная, теплая погода. Переход из начальной школы в среднюю прошел вполне успешно. Первую четверть закончили на отлично. Я уже стала учителем для своей дочери в прямом смысле слова. Прихожу в 5-й класс на урок и каждый раз думаю, что меня будет оценивать самый пристрастный и самый любящий судья — мой ребенок. Похоже, мы с ней обе боимся друг перед другом ударить лицом в грязь. Сейчас Алена читает 15-летнего капитана. Знает весь репертуар отпетых мошенников, но до сих пор не одолела «Белеет парус одинокий». Она не такая, как мы, и время не такое. Но я хочу, чтобы нам всегда было о чем поговорить, чтобы она не прошла мимо того, что дорого мне и большинству людей, тех ориентиров в культуре, искусстве, на которые нельзя не опираться. И очень жалею, что возможности мои очень ограничены. Мне дорого то, что тебя радует, Ваня. К моменту получения этого письма вы будете заканчивать свой санаторный курс. Знакомые маршруты, доктора, знакомые процедуры. Это утешает хоть немного. Я думаю, что лучшим утешением для тебя должна стать мысль. По сравнению с прошлым годом, мой мальчик многому научился. Значит, все, что я делаю, не зря. И пусть это помогает вам в ваших дальнейших лечебных планах. Ноябрь 1999 года. Из дневника. Тула. Получила письмо от Лены, возвращаясь из санатория, который нам продлили до 18 декабря. И даже сломанный лифт не смог меня огорчить. Мы с Ваней лихо преодолели 8 этажей. Знакомый набор тем и жалоб. Санаторий, дорога, сломанный лифт, холод. Нет ветра и всего -5 градусов. Какое счастье! Вовремя сели в транспорт. Какая удача! Лифт заработал. Какое везение! На всякий минус в этой жизни есть свой плюс. Надо только постараться его увидеть. Ваня болтает по игрушечному телефону с воображаемыми собеседниками. «Тетя Ена, дасте! Как дия? Как се? Не сего?» В голове и во рту каша. Разобрать, что к чему, можно со 2-й, 3-й попытки. Зато сколько радости, когда он понят. Повторяет практически все, что слышит, даже то, что не в состоянии выговорить. Настолько большой интерес к слову. На пороге праздники, в первую очередь, день рождения. Так как мы уже кое-чего соображаем, я жду их как никогда. Составили список для Деда Мороза, чтобы он не забыл принести машину, босую, кукурузные палочки-паки, подуки-подушечки, конфеты и торт. Играет в Деда Мороза, собирает игрушки в пакет и раздает мне, Мурзику. Кот шарахается от деда и его подарков, ищет 5-й угол. Самая любимая сказка сейчас — «Бременские музыканты». О 3 поросятах и слышать не хочет. Почему? Там волк. По той же причине отказывается слушать «Красную шапочку». Ежедневно ругаемся по поводу разбросанных игрушек. Если есть желание, соберет свои игрусики и с гордостью продемонстрирует. Любит всякие переодевания, перевоплощения. «Мама, я собака», лезет на батарею. «Что ты делаешь?» «Я, Мурка, посижу, погреюсь». Все события, впечатления, эмоции старается разделить с папой. С папой слушает кассету. Если тот ест, то разделить трапезу — святое дело. А когда в минуты моего гнева и раздражения он подползает и говорит: «Мама, не плачь, не кричи, я тебя люблю», и целует куда придется, я готова плакать, но уже от счастья. Декабрь 1999 года. Новодмитровка, Тула. Письмо от Лены. Дорогие наши Неля и Ванюшка, зная крутой нрав почтовых услуг, оказываемых нам, решила это письмо посвятить всем знаменательным датам, чтобы быть уверенной, мои поздравления дойдут к вам вовремя. Из твоих писем я могу судить, что развитие речи Вани происходит очень быстро. Вы уже ведете вполне осмысленные беседы. Бесконечные разговоры, которые ты вела с ним, ваша жизнь под музычку, чтение книг, а главное, твое бесконечное терпение сделали свое дело. Этот успех должен укрепить твою веру в то, что вы преодолеете и следующую ступень. Ваня твой пойдет, ты поставишь его на ножки. 24 декабря, в день рождения Вани, мы мысленно будем с вами. Насчет встречи Нового года у меня возникла неожиданная идея – съездить с Аленой в Киев к брату. Я очень хочу показать Ленке Киев, причем новогодний, рождественский. Всем этим планам суждено сбыться при одном условии – если я раздобуду где-то денег. Зарплату нам перестали выплачивать еще 2 месяца до выборов, а пенсию получили только за октябрь. Нас опять испытывают на прочность, отключением электричества и газа. Нет света и газа, нет тепла и хлеба. Бывают дни, когда свет нам подается всего по 2 часа в сутки. Мы научились вести ночной образ жизни. Ложимся спать в 18:00, встаем в 2 часа ночи, и когда есть свет, учим уроки. Я, например, могу стирать или варить борщ. В школе холодно и неуютно. Аленка заметно взрослеет, растет прямо на глазах. Успехи в школе, как всегда, приличные. С нетерпением ждет новогодний праздник. Мой ребенок, честное слово, заслуживает такого подарка, как поездка на праздники в Киев. В новогоднюю ночь я вспомню о вас с Ваней и пожелаю всем дорогим моему сердцу людям мира, добра и радости. С Новым годом вас, дорогие мои! С новым счастьем! Январь 2000 года. Тула. Вот и пришел праздник на нашу улицу. В канун Рождества получила письма, поздравления, фотографии. На душе потеплело несказанно. Другой подарок трудно представить и невозможно желать. Если вернуться в декабре и завершить санаторную тему, то я скажу, что завершили мы ее бесславно. Я заболела. Если бы это был банальный грипп, я так и не поняла, что это было. Боль в пояснице такая, что ни сесть, ни ходить не могла уже без слез. Предположительно, остеохондроз. Ко дню рождения ребенка и к Новому году добрались почти ползком на пару с ребенком. Дед Мороз не подкачал, принес к нашей большой радости все согласно списку. Новогодние гирлянды включили еще в коробке. Первый вопрос: а как они включаются? Глаза горят, от нетерпения на попе подпрыгивает, кнопку не обнаружил, огорчился. Восторг и отчаяние. Для чего нужна эта восхитительная мигайка, так и не понял. Собрал вокруг нее весь свой зверинец. На вопрос «зачем?» ответил: «пусть погреются». Потом стал греть мои руки, ноги. Убедившись в том, что самостоятельно подключать не дадут, стал отправлять меня спать. «Мама, ты иди спать, а я еще погреюсь немножко». Он еще несколько дней переживал это событие, а на сон грядущий просил: «Мама, прочитай, то есть расскажи о Ванечке и его дне рождения». С удовольствием перевоплощается в любимых сказочных героев. «Мама, ты лев, а я братец-кролик. Я и лев, и дед Мартын, и кот Леопольд, и баба-яга по нескольку раз в день в зависимости от настроения и сказочных обстоятельств. С удивлением открытия. Все когда-то были маленькими. И мама, и папа. С недоверием. И Мурзик. А я уже большой». Этот большой во время купания напился воды из ванны. Я его отругала, потом пожалела. После примирения пьем чай. «Ваня, будешь еще воду сырую пить?» «Буду». «Через какое-то время. Ну, ты же хороший мальчик». Нехороший, плохой. Я воду сырую из ванной пил и еще буду. Мое немое отчаяние. Попрыгали мы с ним вокруг елки в Доме пионеров. Все было согласно сценарию. Только микрофон сбил Ваню с толку. Из новогоднего представления больше всего впечатлили отрицательные персонажи — разбойники. Ваня был там самый маленький и единственный не на своих ножках, а на руках у мамы. Дед Мороз и мне дал игрушку, забавного мышонка, за проявленное мужество, надо полагать. В Новый год я вступила без старых иллюзий. Они себя изжили. А расставание с иллюзиями — процесс болезненный. Заменить их нечем, вот и мается моя душа. Недавно прочитала у Лидии Гинзбург. Суть не в том, чтобы удовлетворять желание, а в том, чтобы иметь желание. Нет у меня желаний. В пределах разумного, осуществимого на расстоянии нескольких дней. Впереди еще 2 месяца зимы и месяц межсезонья с неясной московской и садиковской перспективой. Апрель — санаторий, а в мае — к бабушке. Я знаю точно, в Новосветловке мне лучше не будет. Душа туда не рвется, как прежде. И вообще, она как-то притихла и никуда не рвется.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Никольском храме Шанхая молитвенно отметили память святителя Иоанна Шанхайского. В Москве началось строительство храма священномученика Вениамина Петроградского. Об этих и других событиях более подробно. На юго-западе Москвы стартовало возведение церкви священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, сообщает пресс-служба куратора программы строительства православных храмов в столице, депутата Государственной Думы России Владимира Ресина. Храм рассчитан на 500 прихожан. Проект предусматривает создание полноценного приходского комплекса с домом-причтом. В нем разместятся воскресная школа, трапезная, административные и служебные помещения. Вокруг храма создадут круговой обход и проезд, проложат пешеходные дорожки, оборудуют детскую площадку, зоны отдыха и открытые парковочные места. Также до конца года в юго-западном административном округе Москвы планируют установить купола на храм святого князя Дмитрия Донского, который сможет одновременно принять более 1000 человек и станет частью масштабного комплекса, который разместится на территории площадью свыше 15 000 квадратных метров. Здесь откроется музей Дмитрия Донского с панорамой Куликовской битвы, образовательный центр с воскресной школой и православной гимназией, центр общественных мероприятий, физкультурно-оздоровительный комплекс, театрально-концертный зал, дом милосердия, трапезные, церковная лавка и приходский дом. Рядом с комплексом создадут парк, детские игровые площадки и спортивную зону. Создание музея Дмитрия Донского с панорамой Куликовской битвы рассчитывается завершить к 650-летию сражения в 2030 году. 2 июля, в день 60-летия представления святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, православная община соотечественников торжественно отметила праздничную дату в храме во имя святителя Николая города Шанхая, сообщает отдел внешних церковных связей Московского патриархата. Божественную литургию в Никольском храме совершил священник Иоанн Щелоков, отмечающий в этот день десятилетие иерейской хиротонии. В литургии приняли участие члены ростовского отделения Императорского православного палестинского общества, которые представили модель памятника святому Иоанну Шанхайскому. Модель памятника украшала храм во время литургии, а после была размещена в библиотеке Российского консульства. Никольский храм построен в Шанхае в 1932-34 годах по инициативе и на средства русских эмигрантов. В 1956 году храм был передан Китайской автономной православной церкви. В период культурной революции был закрыт. В дальнейшем использовался не по первоначальному назначению. Там размещались склад, ресторан и книжный магазин. В данный момент здание находится под охраной Шанхайского муниципалитета как памятник архитектуры. С 2010 года власти Шанхая предоставляют храмовое помещение православной общине Шанхая для богослужений в дни значимых праздников. Научные сотрудники Государственного исторического музея Южного Урала Елена Шумская и Владимир Демаков обнародовали новые архивные сведения о последних годах жизни игумении Рафаилы, третьей настоятельницы Адигитриевского женского монастыря города Челябинска. Долгое время считалось, что матушка Рафаила скончалась 25 июня 1920 года. Однако историки обнаружили в Объединенном государственном архиве Челябинской области запись органов ЗАГС, согласно которой игумения отошла ко Господу 8 июля 1920 года. Исследователи отмечают, что расхождение связано с использованием старого и нового календарных стилей. 25 июня по старому стилю соответствует 8 июля по новому стилю. Документ также позволил установить место погребения игумении – монастырское кладбище на Никольской заимке. Также в архивной записи она названа Схимницей, что свидетельствует о принятии ею в последние годы жизни Великой Схимы. Игумения Рафаила находилась в Адигитриевском монастыре с момента его основания и стала одной из ключевых

фигур в истории обители. При ней были построены Вознесенский храм, новые корпуса, училища и монастырские мастерские. 25-й международный фестиваль православной культуры «Царские дни» пройдет с 11 по 21 июля. В нем примут участие известные ученые, писатели, историки, богословы, артисты и музыканты из различных регионов страны, а также ближнего зарубежья. Фестиваль направлен на сохранение духовного наследия царской семьи и историческое просвещение. Часть мероприятий традиционно посвящена особенностям эпохи правления государя-страстотерпца и событиям, предшествовавшим трагедии 17 июля 1918 года. Центральным мероприятием царских дней, его духовной сердцевиной является ночная божественная литургия в ночь с 16 на 17 июля и последующий за ней царский крестный ход. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

Дорогие друзья, для вас прозвучала третья часть симфонии номер 1 до минор Иоганнеса Брамса в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна. Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и те, кто нас каким-нибудь способом смотрит в интернете. С вами Радиоград Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях сотрудник Ленинградской областной детской библиотеки Екатерина Кузьмина.
1: Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Катя, я очень рада, что мы сегодня встретились и можем поговорить о проекте, который уже в какой-то прямо 20...
1: В 2012 году мы отправились в первый раз в наш книжный путь, а сейчас у нас 26-й, это сколько?
0: 14 раз
1: мы ездили по разным маршрутам с нашими читателями, с прекрасными подростками из детских библиотек Ленинградской области, с замечательными библиотекарями, коллегами и с прекрасными нашими спутниками, писателями. Вот такой вот у нас есть проект, у которого есть множество разных задач. И это, конечно же, познакомить наших ребят из разных районов с другими прекрасными местами нашей области и сопредельных. А еще мы устраиваем праздники чтения, да, потому что мы едем 4 дня на большом автобусе, на библиобусе, везем с собой читающие шатры, и там в этих читающих шатрах, которые мы разбиваем на площадях и в парках, у библиотек, можно встретиться с нашими спутниками, писателями и художниками и вот окунуться в мир большой литературы. Это вторая наша такая задача. Ну и, конечно же, показать всем, что вот они, классные подростки, они читают, готовы делиться своим чтением, и не только чтением, а вообще самим собой. Вот. И еще мы размышляем каждый раз на какую-то тему. Вот. И в этом году нас объединило путешествие. Потому что мы все время говорим, что книжный путь — это движение читающих, да, движение читающих, не экскурсионная поездка, а мы познаем мир, но и делимся своими историями. Вот. А в этом году мы размышляли о путешествии, о том, как оно помогает творить, как оно помогает нам открывать самих себя. Вот. И вдохновитель наш был Александр Сергеевич Пушкин. И мы с его истории начали наше движение в Ире, погрузившись в музей станционного смотрителя, в эту атмосферу, подумали, как хорошо, что мы живем в современности, а не в прошлом.
0: Правда? Но... А что вас так...
1: Ну, сложно было путешествовать во времена Александра Сергеевича. Все было довольно неспешно. Нужно было быть особенным человеком, чтобы с удобствами двигаться. А мы вот сейчас сели и поехали. Вот. Но очень классный музей. Очень он как-то преобразился после реставрации. И он такой очень интерактивный. Устраивали праздник чтения в Сиверском. Потом доехали до Пскова и побывали еще в одной прекрасной точке такого литературного движения, да, это музей двух капитанов в библиотеке в Псковской. Тоже путешествие такое, да, путешествие на север. Вот. Ну и в Псковской библиотеке, которая нас гостеприимно приняла в связи с тем, что был дождь, не испугавшись погоды, мы устроили нашу встречу с жителями Псковской земли. Еще были в Острове, это такой город в Псковской области с довольно большой историей, тоже связанной с Александром Сергеевичем.
0: Мосты видели там эти чудесные.
1: Да, совершенно прекрасные. Подумали о том, какой вообще гений инженерной мысли, как люди все это делали. Вот. Доехали до Михайловского, конечно, прониклись духом. Все ребята говорили, что вот прямо вдохновляются они Александром Сергеевичем. И он наш спутник. Нам в течение этих самых дней ребят писали нам эссе на разные темы. И вот когда мы просили их рассказать о спутниках, они многие написали, что Александр Сергеевич, они прям почувствовали его присутствие. Вот. Ну и вернулись обратно в нашу Ленинградскую область, в Луге. Произошла тоже прекрасная встреча. А спутниками нашими в этом году были прекрасные совершенно люди, совершенно уникальные тоже путешественники на самые дальние расстояния и замечательные писатели. И это Женя Русинова, петербургская писательница, получила множество разных литературных премий, живет в нашем городе, и мы ее очень любим, книжки ее на все возраста. Вот. И замечательная Хельга Потаки, московская писательница и редактор, педагог, редактор Настя и Никиты, такое классное издательство познавательной литературы, тоже невероятный совершенно человек. И художница Леся Уланова, мы с ней уже знакомы некоторое время, и она иллюстратор книжек, которые получают знак «Нравится детям Ленинградской области». Вот. И она проводит прекрасные встречи с детьми, и она мастер скетча о путешествиях. Они вот все это творили, что-то совершенно невероятное. Так что вот 4 дня мы в таком общении друг с другом, мы в открытии всего мира были. Вот такой вот у нас проект.
0: А сколько вас было? Целый автобус? 40 человек?
1: Порядка 30 детей. У меня плохо с цифрами. Это подростки, да, 12+, из Ленинградской области. С нами было 8 районов. Это были Выборг, Вырица, Тихвин, Тосно, Приозерск, Сланцы, Луга и Кировск. Это места, где такие очень активные библиотеки, где они нас поддерживают очень, и они готовы собрать вот своих самых выдающихся читателей, где-то там 3-4 человека в команде, да, и вот один библиотекарь и отправится с нами на такое приключение. Вот. И писатели наши прекрасные, вот, и команда Ленинградской областной детской библиотеки. Вот. Еще с нами чудесный фотограф Олег Семенов, он вообще фотограф Федерации космонавтики, но мы с ним тоже давно сотрудничаем, и он помогает как-то взглянуть на вещи с новых ракурсов.
0: Вот. Из космоса практически.
1: Да.
0: А для детей, для ребят, для подростков, это что-то стоит? Они должны заплатить за свою поездку? Или это как-то финансируется?
1: Нет, мы очень благодарны Комитету по культуре и туризму Ленинградской области, потому что, конечно, когда вот в 2012 году первый раз мы сказали, что мы хотим такую историю начать, то комитет нам позволил и каждый год выделяют средства на вот именно этот проект. И это позволяет нам его реализовывать, потому что, конечно, это не так прям, чтобы... Но на самом деле это прекрасная возможность для ребят, которые живут довольно далеко. Ну, мы понимаем, что Сланцы, Тихвин, да, Приозерск, там иногда берем ребят из Бокситогорска, из Водейного поля, из дальних районов, да, возможность оказаться в другой точке Ленинградской области.
0: Это приключение.
1: Да, это уникальный момент. И мы понимаем, что очень важно вот знакомиться с гением места, что называется, да, потому что это же не просто поездка, это такое историческое погружение. Мы смотрим, какие люди там жили, писатели, ученые, композиторы, художники, да. Каждый раз нас объединяет какая-то тема. Вот в прошлом году, например, это была Великая Отечественная война. И мы посещали те места нашей Ленинградской области, которые как-то особенно связаны с этим, да, были в Тихвине, в Кировском районе, где Невский пятачок и все такое, и знакомились с этим местом, чтобы оно было не просто какое-то название на географической карте, а история, которую ты вместе с этим местом пережил. И, может быть, тот разговор с писателем, который у тебя был вот здесь, да, на этом месте, или, например, разговор с местным жителем, с таким же твоим сверстником, который пришел к тебе на книжную, в читающий шатер, да, и вместе с тобой обсуждает какую-то книжку. Это все про то, что мир, в котором мы живем, он наш, и мы можем его менять, можем творить этот мир, создавать. И мы очень рады, что у нас есть такая возможность.
0: Ну, конечно, конечно. А вот хотела еще расспросить подробнее о читающих шатрах. Вот как это происходит? То есть вы просто ставите шатер?
1: Да, у нас есть такие 4 шатра буквально.
0: Это прям вот настоящий шатер?
1: Настоящий шатер, такая, прямо. Да, крыша, ножки, но мы не делаем стены, потому что мы открыты, да? Вот, там на ковре буквально, да, располагается наш писатель или художник. Вот, дети наши, подростки, да, они делятся по этим читающим шатрам и в течение дней могут переходить и знакомиться со всеми, да, вступать в диалог с каждым из наших прекрасных спутников. И в эти читающие шатры приходят ребята, местные жители, да, это могут быть какие-то дети, которые ходят в летний лагерь, или дети, просто проходящие мимо, или читатели библиотеки, которые увидели рекламу, что мы к ним приедем и хотят встретиться именно с Михаилом Бучковым, да, который вот опять-таки несколько лет назад, я помню, это была прекрасная встреча в Череповце, когда пришли люди специально увидеть Михаила Бучкова, который когда бы еще доехал до Череповца. Вот. Или там в Весьегонске люди очень ждали Екатерину Вадимовну Мурашову, подростки, родители пришли сказать ей спасибо за книги, которые она написала, ну и вообще за много чего еще, да. И в каждом шатре происходит диалог. То есть это не презентация писателя, не то, что вот писатель говорит: «Здравствуйте, я вот тут написала такие классные книжки», хотя это, конечно, тоже. А это размышление или какое-то творчество, или что-то еще. Вот, например, с Женей Русиной ребята размышляли, мы говорили о том, что путешествие бывает еще и книжное, да, не просто в реальности, а еще и книжное, да, и это можно попасть в волшебные города и при помощи волшебных предметов. Как, например, попасть в волшебный город, ну, при помощи, я не знаю, ну, просто билет, да, можно его дать какому-то контролеру, а можно вдруг оказаться на нем и как на ковре-самолете отправиться в какой-то фантазийный город. Или ракушка, например, да, можно посмотреть в эту ракушку, а можно на нее как на удочку вытащить себе целый мир. Вот. А у Хельги Потаки ребята в течение нескольких дней создавали такую книгу целую. Они нам ее подарили, и мы ее скоро отсканируем и выложим. Это совершенно что-то невероятное. Из каких-то маленьких артефактов, деталей, каких-то камушков, листиков, чего-то еще, да, с некоторыми подписями, но запечатлевается вот это место, где-то есть, да, и местные жители, ребята тоже вкладывали туда про свой город, что они хотели сказать про Александра Сергеевича, в частности, да, там было камушек, по которому ходил Пушкин, это было так мило, вот, и у Леси Улановой там они рисовали героев, с которыми можно отправляться в путешествие на одной из стоянок. И этих героев, оказывается, можно рисовать довольно просто, да, ты, ну, любой человек может это сделать, не обязательно быть каким-нибудь там суперхудожником. Mm-hmm. И этот момент еще тоже интересен, да, мы говорим, мы знакомим наших подростков с писателями, художниками, в общем, значимыми людьми, которые им говорят: знаете, а вы вообще-то все можете. И мне кажется, это очень важно человеку в каком-то таком возрасте услышать, что он вообще-то может и что он ценен. А еще тоже мы показываем людям, ребятам, да, показываем всех тех людей, писателей, библиотекарей и так далее, которым нравится делать то, что они делают. Вот. И можно просто познакомиться с классными людьми. И вот мы приезжаем, да, в какой-нибудь небольшой поселок или деревню, и этот писатель, он, ну, он настоящий, он живой, он, конечно, не такой великий пока еще, как Александр Сергеевич, но вот он, и ему нравится то, что он делает. И это тоже, мне кажется, очень важно, чтобы взрослая жизнь была не каким-то обременением, да, а была чем-то настоящим и интересным.
2: Лучше взрослым, как говорила одна моя знакомая. А, друзья, у нас сегодня в гостях библиотекарь, сотрудник Ленинградской областной детской библиотеки Екатерина Кузьмина. И мы сегодня говорим о проекте «Книжный путь», который с 2012 года уже существует. И это такое движение читающих, любящих книгу людей. Вот если вы хотите задать нашей гости какие-нибудь вопросы о чтении там, детей, подростков, пожалуйста, звоните. 328-29-32, телефон нашего прямого эфира. Это Град Петров, «Культурная реакция». У нас сегодня Екатерина Кузьмина, библиотекарь.
1: Библиотекари обычно спрашивают самый частый вопрос, да, чтобы такого почитать.
2: Вот.
1: Да. Вот, поэтому не могу не сказать о том, что в наш книжный путь мы всегда берем большую библиотеку. С одной стороны, это новые классные книжки в партнерстве с издательствами. Мы сотрудничаем, и они нам предоставляют демонстрационные экземпляры своих суперновинок, издательство «Самокат» и многие другие. Мы очень благодарны издательствам за этот такой порыв. Вот. И на нашей книжной поляне мы говорим с нашими читателями и теми, кто вот присоединился, об этих книжках, потому что дети Ленинградской области уже тоже много лет выбирают лучшую десятку книжек, вручая ей знак «Нравится детям Ленинградской области». Все это можно у нас на сайте посмотреть, Ленинградская областная детская библиотека, мы легко ищемся в интернете. А еще каждый раз мы собираем такую, ну, краеведческую подборку, да, вот раз у нас, или там тематическую, раз в этом году у нас тема путешествия, книжный путь, наше совершенное путешествие, мы специально не использовали букву «Ё», поэтому каждый может прочитать это как захочет. Вот. И мы, конечно, берем с собой, взяли с собой самые классные путеводители. Это и ралли того же «Самоката», который готовила Хельга Потаки. Это очень классное такое здание с картами, где можно рассматривать их и выполнять какие-то задания, бродя по нашему прекрасному Петербургу и по Москве. Еще, конечно, взяли с собой замечательную книжку «Карты» Александра Голубева, издательство «Речь». Она такая, знаете, невероятно прекрасная. Всем очень советую ее хотя бы посмотреть, ну и, конечно, раздобыть, потому что это что-то удивительное. Вот. И есть у нас в Петербурге издательство «Детское время», в котором тоже есть множество книжек, с которыми можно путешествовать. Например, «Как мы искали клад» Аграфенина — это путешествие по Ленинградской области, по ее замечательным крепостям, по каким-то памятным местам, музеям. И это такая семейная история, семейное путешествие. Или, например, книги Сергея Анатольевича Махотина про мосты Санкт-Петербурга и Анны Игнатовой, и про сфинксов. Сейчас вылетело случайно название. Вот, но «Атланты и сфинкс». Вот. В общем, это классные путеводители в стихах замечательных петербургских писателей. Да, Сергея Анатольевича Махотина и Анны Игнатова. Вот. Еще есть прекрасная книжка Зины Суровой «Синее перо». Это путешествие по Ладоге. То есть такая книжка семейного путешествия. Там прекрасные Зинины коллажи и истории того, что же вообще делать, если ты взял всю семью и отправился сплав на лодке по Ладоге. Вот. В общем, такие книжки тоже были у нас на нашей книжной поляне. Так что всем очень советую. Особенно «Детское время», «Саперный переулок 10», издательство «Самокат». Это на Кронверском проспекте. Сейчас, опять-таки, забыла номер дома, но посмотрите в интернете, ну, главное, там все есть.
2: Что это? Да. «Детское время», «Самокат», «Речь», да, и еще одно издательство,
1: «Архипелаг», да.
2: Вот, это книги о путешествиях, да?
1: Да.
2: Хорошо, а вот если почитать, ну, какую-то книжку, не обязательно про путешествие, но про жизненное путешествие, вот про то, как человек уживется, как он свое место находит на белом свете, что тут хорошего можно посоветовать?
1: На нашей книжной поляне, вот просто воспроизвожу, да, историю моей коллеги Елизаветы и Любовь, которые, собственно, говорили с детьми про книжки, они придумали такую, как сказать, такой метод, как можно рассказывать про книги. Они подготовили множество разных вопросов. Например, там, по какой книжке ты хочешь увидеть фильм? Обложка какой книжки тебе не совсем понравилась? Книжку какую ты читаешь, когда грустно, и так далее. И среди нас был такой читатель, прекрасный Ахмед, который выяснил, что на все вопросы можно ответить так. Книжки Станислава Востокова. Вот. Поэтому действительно книги Стаса Востокова очень всем рекомендую. Это прекрасный писатель, который очень любит животных. Причем настолько их любит, что у него множество историй именно про зоопарки. И «Не кормите и не дразните» о московском зоопарке. Причем в нескольких изданиях с его собственными иллюстрациями, с иллюстрациями Веры Цепиловой. С прекрасной его книжка, с которой он, собственно, начал почти что, да, свою историю как писателя, это «Остров, одетый в джерси». Он там в предисловии пишет, что он так вдохновился биографией Джеральда Дарова, что написал ему письмо, что вот, восхищаюсь вашей работой. И Дарова сказала, да, пожалуйста, приезжайте знакомиться поближе. Ну, он и поехал на стажировку. И об этом пишет в своей истории. «Брат Юнац», замечательная книжка, о том, как он работал в Ташкентском зоопарке, когда был совсем еще тоже подростком. Вот. Но одна из последних его историй — это переиздание книги «В зальстве розовый жираф», «Коза и великаны», в полосатой серии, которая на самом деле называется вот эта книга. Вот. Эта история тоже о путешествии от девочки, 12-летней девочки, которая сбежала из детского дома и отправилась в горы. Там, собственно, много чего таинственного увидела, нашла друзей, поддержку. Вот. Книжка такая очень загадочная, лирическая. Но нам она нравится не только в издательстве «Розовых жираф», вышедшая, а еще и в издательстве «Волчок» с иллюстрациями петербургской художницы Кати Толстой, потому что это, ну, совершенно уникальный образ книжки, который создает художник. Вот. И вот в тех иллюстрациях она получила знак «Нравится детям Ленинградской области». Вот. Если говорить о той же самой полосатой серии, которую все читатели очень любят, вышло в ней недавно, не так давно, да, две истории Гэри Шмидта, такого американского писателя. Одна из них, вспоминая «Юпитер», там душераздирающая история, но очень-очень обретая Юпитер. Вот. История мальчика-подростка, его сводного брата. В общем, история про семью и про то, что в этой семье важно, и о том, как важно друг с другом говорить. Вот. Много чего еще было на нашей поляне, и каждый мог найти историю для себя и для своего чтения.
2: А как-то ребята готовятся вот к этим встречам? То есть заранее известно, какие книги будут обсуждаться? Или это все?
1: Мы просили их тайна приносить с собой на книжную поляну, да, то, что, чем им особенно хочется поделиться. Вот. Так у нас, например, оказался «Дом, в котором», у которого продолжают множество фанаты. Вот. Тоже, кстати, жизненная история, тоже о путешествии, но не о совсем реальном, да, таком. Вот. Потому что одна из наших читательниц, у нее есть такая особенность, она любит вклеивать в книжку множество разных закладок, там, где-то отмечать там какую-то музыку, которая звучит на страницах, где-то отмечать какие-то сюжетные повороты, и в итоге книжка превращается в целый арт-объект. Вот, и это совершенно уникальная история. А еще вот книжка «На все случаи жизни» в том же издательстве «Самокат» вышел прекрасный сборник стихов «В этой солнечной системе». И там все современные поэты. Там есть и Алексей Зайцев, и Стас Востоков, и многие-многие-многие другие. Наталья Волкова, и Елена Мамонтова. В общем, много-много всего. Вот. И в какой-то момент, говоря об Александре Сергеевиче, говоря о стихотворениях, ребята на этой самой читающей книжной поляне вдруг начали делиться стихотворениями. Одна потом читательница писала, так вот зачем я учила их в школе такое количество. Там звучали и стихи Александра Сергеевича, и других поэтов. И мы выяснили, что поэзия — это то, что поддерживает современного, и современного читателя тоже. Вот. И такой вот классный сборник. Да вообще современная детская поэзия — это то, что можно открывать на любой странице. И что удивительно, физика Тузика нас заставляет чесать ему пузико. Это Алексей Зайцев. Вот. Очень люблю этого современного поэта. И Михаил Давыдович Яснова тоже не устаю цитировать. И Сергей Анатольевич Махотин, и Анну Игнатову. В общем, многих-многих.
2: А как вы выбираете художников книги и писателей, которые с вами поедут?
1: Каждый раз, когда мы выбираем тему, мы думаем, а кого бы взять с собой? У кого есть какая-то классная книжка на эту тему? Или кто-нибудь может иллюстрировать что-то похожее? И в этот раз мы выбрали, ну, я не знаю, это какая-то удивительная история бывает, какой-то уникальный просто случай. Потому что с Хельгой Патаки мы встретились в прошлом году на книжном салоне и позвали ее сначала в прошлый книжный путь, потому что была встреча на детской площадке, и они вместе с Юлией Ивановой, с нашей питерской писательницей, говорили о Юлиной книжке, посвященной «Дороге жизни». Это вот книга, вышедшая в Насте и Никите, а Хельга — редактор. И нам невероятно понравилось, как Хельга общается с аудиторией, и она говорила про то, что это ее тоже личные воспоминания с блокады Ленинграда, ее бабушка была эвакуирована и так далее. И мы позвали Хельгу с собой в тот, в прошлый книжный путь, но, к сожалению, она не смогла. Тогда мы сказали, так, Хельга, ну, в этот-то книжный путь вы с нами должны поехать, потому что путешествие. А у нее же в этом прекрасном издательстве Настя и Никита есть книжки про Арктику, есть книжки про наш Петербург. В общем, невероятная совершенно какая-то история. И оказалось, что Хельга уникальный человек, потому что, я не знаю, она изъездила, по-моему, весь мир много-много раз и привезла с собой показать детям китовый ус из Баренцева моря, бивень мамонта, песок с Камчатки, золотой песок с Амура, в общем, чего только не. И наши подростки, конечно, ходили восхищенные, потому что это был такой пример того, что это бывает. Вот. Женю Русинову мы очень любим, и она очень классно встречается с ребятами, заражая всех вот этой вот идеей того, что ты можешь творить, ты можешь придумывать, и фантазия твоя безгранична. И когда мы ей написали, выяснилось, что она вместе с Большим детским фестивалем, это такая тоже программа всероссийская, где-то тоже в на острове Шпицберген, в общем, короче, где-то далеко, и мы такие, о, так надо же обязательно нам брать Женю. Вот. И когда мы на волшебном дне чтения поближе познакомились, нет, даже на декабрьских встречах, наверное, в конце прошлого года, еще поближе с Лесей Улановой, когда она рассказала о своих скетчах, которые создает в них создает историю о путешествиях, о своих, мы тоже подумали, что это невероятный человек, с которым можно ехать в путешествие и говорить о путешествии, которое тебя вдохновляет. И Леся нам нарисовала прекрасный мерч. Вот там такое, знаете, дерево, то самое с лукоморья, которое, мы подумали, символ мудрости. Вот, и прям про нас.
2: А кот ученый там был на дереве?
1: Кот ученый был у нас на значке, на нем было написано, что он путник. Вот. Что-то я плохо подготовилась, надо было принести.
2: Ну, да.
1: Но на радио как-то думаешь, что не сможешь показать, а тут, оказывается,
2: можно
1: было бы. Но ищите на нашем сайте Ленинградской областной детской библиотеки и группу ВКонтакте Ленинградская областная детская библиотека. Пока что там еще это прекрасное оформление, мы не можем с ним расстаться, оно невероятно хорошо.
2: Спасибо. Друзья, у нас сегодня в гостях Екатерина Кузьмина из Ленинградской областной детской библиотеки. И мы говорим, ну, о чтении вообще и о таком чудесном проекте под названием «Книжный путь», который предназначен для того, чтобы подростки Ленинградской области, писатели, художники книги и библиотекари вместе отправились по разным чудесным местам Ленинградской области, и не только, да, в этом году вот были
1: в Обсковской,
2: в Обсковской, да, в пушкинских этих местах.
1: Вот. Еще о них самих подростках, на самом деле, вот о них, о самих читателях, да,
2: расскажите.
1: Потому что они совершенно невероятные. И знаете, ну, до сих пор все время кто-то то и дело говорит, вы знаете, а дети не читают.
2: Да, есть такое устойчивое заблуждение.
1: А я тогда вспоминаю каждую встречу с нашими читателями, каждое наше большое событие, будь то летние дни детской литературы в Вырице или книжный Выборг в сентябре, в конце сентября, или вот книжный путь. Я вспоминаю, смотрю на них и думаю, да, вот же они. Они мне что, мерещатся, что ли? Да нет, вроде не мерещатся. Текст, который они пишут, да, в своих впечатлениях по поводу пережитого, они говорят о том, что все работает. Потому что они открывают этот мир, открывают возможность творить, открывают возможность делиться своими открытиями, понимают, что это кому-то интересно. Вот, они какие-то совершенно невероятные. И удивительно и приятно, да, что ну, наши писатели и художницы, да, они тоже это заметили и тоже везде написали у себя, что вот наши подростки Ленинградской области, они такие прекрасные. Но на самом деле не только Ленинградской области, а везде, везде стоит, мне кажется, поверить в то, что он существует, и он сразу же окажется видимым, что называется. Вот, поэтому хочу сказать большое спасибо этим ребятам, которые ну, пережили вот эту вот необходимость в публичном пространстве что-то создавать, вести диалоги, куда-то долго-долго ехать, слушать экскурсии, вот, ходить и открывать весь мир вместе с нами. И это такая прекрасная возможность с ними со всеми общаться и знать, что они существуют, несмотря на всякие реплики разных людей.
2: А вот эти эссе, которые ребята писали во время путешествия, они будут как-то опубликованы, их можно почитать?
1: Да, в группе Ленинградской областной детской библиотеки можно посмотреть.
2: ВКонтакте, да?
1: Да, да, ВКонтакте. Вот. Ну и с нашего сайта тоже есть туда ссылочка. Также наши, у нас вообще вот там 3-4 человека в команде, да, в каждом районе. И в каждой команде, помимо лидера, который собирает команду вокруг себя, да, и как-то помогает ее объединить, и помимо хранителя, который следит за тем, чтобы ничего не потерялось, вот, есть еще и репортеры. И эти репортеры, они вместе со всей командой создают материал для своих социальных сетей и библиотек. Вот, и еще берут интервью у наших спикеров, у коллег-библиотекарей, у других команд и так далее. И в этом году наши репортеры прям постарались очень хорошо. Вот, за что им тоже большое спасибо, потому что как библиотеке стать видимой, ну, только благодаря читателям, которые о ней всем расскажут. Вот, так что интервью с нашими прекрасными писателями, фотографом, библиотекарями можно тоже смотреть и в наших социальных сетях, и в контактах вот этих вот библиотек, которые ездили с нами. Вот, так что можно убедиться, что я ничего не придумала, ни одного слова.
2: Ну, такое даже не было, даже не было такого подозрения. Просто мне всегда очень интересно то, что люди говорят о своем чтении, о своих отношениях с книгой. Мне кажется, что это одна из самых прекрасных составляющих жизни. Возможность вот открыть книжку хорошую, поговорить об этой книжке с людьми, с другими. Да,
1: да. Одной из тем было, зачем отправляться в книжное путешествие? Зачем и как отправляться в книжное путешествие? Да? Мы так ее обозначили. И, ну, мы всегда ставим такой вот вопрос, который можно как-то немножко неоднозначно, может быть, понять и как-то проявить возможность посмотреть с разных сторон на какую-то тему. Mm-hmm. И интересно было, что во многих эссе было прям про книжный путь, что книжное путешествие — это вот наше путешествие, когда мы вместе с Александром Сергеевичем и с его рукописями, да, которые в предыдущей теме эссе было «Мои спутники» сегодня, и там было одно эссе про то, что спутники — это рукописи Александра Сергеевича, потому что это как раз, по-моему, в Ире у них представлены его рукописи, ну, много чего такого, ну, как бы реконструкции, да, а mm-hmm. это вот прям mm-hmm. живое. Вот. Вместе с писателями, да, вот музеи. Но там мы движемся, мы открываем мир. И вот такое книжное путешествие для того, чтобы расширять свои границы, для того, чтобы как-то меняться. Но мне очень понравилось одно эссе про то, что книжное путешествие — это когда ты уютно, накрывшись пледом, взявши там, любимую книжку, отправляешься в путь по ее страницам и вместе с героями переживаешь самые невероятные приключения. Вот. Это тоже было очень интересно. Можно действительно ведь путешествовать, не сходя с места. Но, конечно, сходя, это гораздо интереснее.
2: Ну, наверное, и то, и другое как-то важно для человека. А вот ты упомянула, что у вас есть волшебный день чтения. Я правильно услышала?
1: Да.
2: Что это такое?
1: Да.
2: Расскажи.
1: Это праздник, с которого, можно сказать, начинается наш книжный год. В этом году, кстати говоря, наш президент прямо обозначил, да, что есть у нас теперь в календаре всех библиотекарей не Международный день детской книги, а Всероссийский день детской книги. И он 26 марта, если мне не изменяет память, боюсь наврать. Потому что международный он 2 апреля, в день рождения Андерсена. Но также есть традиция с 43-го года весной, вот в весенние каникулы, в неделю весенних каникул проводить неделю детской книги во всех библиотеках с 1943 года.
2: То есть во время войны,
1: да, Лев Кассиль собрал своих друзей-писателей, которые были в Москве тогда, и, собственно, организовали в Государственной детской библиотеке вот такую вот неделю. Там были встречи с читателями, какие-то события и так далее. Такой вот праздник. И с тех пор это все продолжается. И несколько лет назад РГДБ решила как-то в едином порыве это оформить красиво. И вот прям уже, чтобы вот все-все-все знали о том, что такое проводится. Хотя, конечно, библиотеки и до этого везде всегда что-то такое проводили. И в рамках этой недели мы устраиваем такой волшебный день чтения, когда вот в нашу библиотеку на Тарезе 32 приглашаем, опять-таки, прекрасных писателей, художников, еще кого-нибудь. Обычно это там 3-4 человека. И приглашаем наших читателей. Поскольку мы областная библиотека, то прежде всего это читатели из области. Они к нам приезжают со своими библиотекарями. И это команды, уже такие разных размеров, больших. Мы вмещаем где-то до 80, наверное, человек, может быть, даже больше, наши залы. Вот. И приезжают ребята, которые вот такие энтузиасты своего дела, да, чтения у себя на местах, и также те, кто просто, интересуется или просто пользуется возможностью приехать в Питер. Да. Угу. И удивительно, что волшебство происходит, потому что в нашей библиотеке, да, мы устраиваем выставки новых книжек, происходят разные творческие мастерские с нашими прекрасными писателями-художниками. И вот эти вот ребята, которые, приехали, такие, случайно что зашли. Это библиотека? Ну, да. В общем, да, интересно, наверное, тут. Они как-то погружаются в этот мир и уезжают уже совершенно другими людьми, можно сказать. А еще мы тоже, благодаря поддержке наших учредителей, можем подарить каждому участнику волшебного дня чтения ту самую книжку. Мы стараемся, чтобы это была та самая, самая интересная. Вот. И кормим всем волшебными конфетами. Говорим, знаете, волшебство, оно забывается. Кто съест конфету, будет настоящим читателем теперь. Да-да-да. Ну, я так прямо публично открыла все секреты. Ну, ничего страшного. Приходите, мы и вас накормим волшебными конфетами. Вот. И такой вот праздник открывает этот самый читатель год, да, книжный год в библиотеке в Ленинградской областной детской. А потом уже начинаются множество разных других событий. Да, волшебный день чтения — это март. А потом вот начинается лето, и это летние дни детской литературы в Вырице. А потом книжный путь, потом книжный Выборг, потом школа детского чтения в Сланцах. Потом декабрьские встречи, когда читатели подводят свои итоги года читающего, да, и вручают знак «Нравится детям» еще прекрасным 10 книжкам. Вот. Ну и, конечно, это другие наши проекты, потому что вот в этом году мы, например, сначала отметили в Тихвине День славянской письменности, устроили такой большой фестиваль, вначале было слово, и там много говорили про нашу азбуку, и что можно делать при помощи слов, и как можно в это все играть, и там была встреча для библиотекарей тоже. Вот, и потом мы в коммунаре отмечали День защиты детей, говоря про народы разные, да, которые населяют нашу большую страну. Вот, в Выборг мы поедем, и там будет вот уже сейчас, пятница, суббота, воскресенье, вот эти ближайшие, 3, 4, 5, да? Ничего не 2, 3,
2: 3, 4, 5, да.
1: Вот, там будет краеведческий книжный салон, будет программа для взрослых, путешественников, да, тех, кто занимается краеведением. Ну, а мы делаем детскую площадку, и у нас можно будет вдохновиться на какое-нибудь новое путешествие, потому что мы будем вспоминать крепости Ленинградской области, говорить о всяких литературных усадьбах и музеях, и опять-таки рассматривать классные книжки и делиться историями семейными всякими, о путешествиях, в общем, обо всяком таком, и говорить о народах, которые населяют нашу, населяли Ленинградскую область, да, о коренных народах и об их традициях. Вот, и летние фестивали всегда проходят. В общем, короче, жизнь в библиотеке кипит круглый год.
2: А ведь человек, который не является жителем Ленинградской области, а живет в Петербурге, он тоже может прийти и записаться в библиотеку?
1: Да, в Ленинградскую областную детскую библиотеку.
2: То есть просто надо приехать на улицу Тареза 22?
1: С паспортом кого-то из родителей, Тареза 32.
2: Проспект Тареза 32.
1: Да, Тареза 32, метро Мужество. Много всего у нас есть классного, чтобы почитать для любых возрастов, так что... Ну, для любых возрастов детей, потому что мы детская библиотека, да, и обслуживаем детей до 15 лет.
2: Мне кажется, иногда взрослым ничуть не хуже заходят детские книги, книги для подростков, чем детям.
1: Ну, я сама их читаю с гораздо большим удовольствием, чем некоторые взрослые, надо признать. Вот, и поэтому очень благодарна нашим современным и не только прекрасным детским писателям, которые говорят о том, что в мире все будет хорошо. И про это пишут книжки. Вот. У взрослых как-то писатели не так оптимистично настроены. А когда хочется какой-то поддержки, вот всегда можно детские читать.
2: Ну, мне кажется, что детские писатели всегда смотрят в корень.
1: Да.
2: Потому что в самой взрослой книжке в Библии написано, что все будет хорошо. Хорошо. Последний самый вопрос. Время очень быстро идет. Что ты привезла из этого книжного пути? Это же уже какой-то, наверное, не первый далеко раз.
1: Да.
2: Но в чем особенность вот этого года?
1: Еще раз я убедилась, но в этом пути как-то вот особенно совпало, да, что случайностей не бывает. И что все случайное, оно не случайно. И мы, например, приезжаем в музей двух капитанов, да, заходим, и Хельга видит книжку, к которой она писала предисловие. Она прочла ребятам рассказ, который еще не напечатали, свой рассказ, и он такой с отсылом к Гайдару «Голубая чашка». Мы совсем недавно играли с моей подругой в «Блиц», мы там пишем рассказы коротенькие, и моя подруга, которая тоже знает Хельгу и вдохновлена ей примерно так же, как все наши читатели и библиотекари тоже, ну, в общем, она тоже про Гайдара, я такая, о, не случайное совпадение. В общем, короче говоря, это еще одно доказательство того, что в мире очень много совпадений, и они не случайны. И во всем этом есть какой-то замысел, я в это верю. Вот. А еще это опять-таки взгляд, сами ребята об этом говорили, когда мы в конце нашего пути благодарили их и тоже вручали книжные подарочки и давали слово вот прям непосредственно сказать что-то, о чем хочется сказать, и об открытиях. И это мое открытие тоже, которое я снова и снова открываю, что, знаете, все люди разные. И это невероятно прекрасно. Если бы мы были все одинаковые, было бы ужасно скучно. А мы можем дружить с человеком, который вообще не похож на тебя, но это очень обогащает и делает твой мир больше. И вот такое вот открытие тоже в очередной раз. Я такая, ну, значит, все правильно.
2: Ну да, иногда нужно как будто бы переоткрыть, ну то есть еще раз подтвердить, да, слишком много у нас вокруг таких вещей, которые нас, ну, немножечко сбивают с толку и говорят, да ладно, может быть, ты это просто сама себе придумала для утешения, а на самом деле все не так.
1: А вот. Еще я вдруг вспомнила другого моего любимого, все-таки есть у меня взрослый писатель, любимый Гуарески, из истории про Дона Камилла, где в предисловии он пишет о том, что нужно возвращать ценности те самые, да, любовь, красоту, верность и все такое прочее, да, которые становятся иногда просто словами, а нужно возвращать им смыслы. И вот каждый раз, когда происходят такие события, как наш книжный путь или еще какие-то встречи, и когда это все по-настоящему, и я это вижу, я понимаю, что смыслы, они возвращаются. И это для меня очень ценно. И как это подтверждает, что мы все делаем правильно.
2: Ну да, что мир, как он стоял, так и стоит.
1: Да.
2: И хотя иногда нас пытаются...
1: Как это? Хорошие книжки пишут, и хорошие книжки читают подростки. Прекрасно. Природа невероятна, история существует, литература тоже. В общем, искусство, оно
2: всё на своих местах.
1: Да.
2: Ну, я думаю, что на этой оптимистической ноте мы можем смело закончить наш разговор. Спасибо, дорогая Катя. Друзья, у нас сегодня была в прямом эфире Екатерина Кузьмина,
1: заведующая отделом обслуживания, Ленинградской областной детской библиотеки. Смотрите наш в социальных наших сетях и на сайте. Ленинградская областная детская библиотека — это открытая библиотека для всех людей.
2: Спасибо. Всем доброго вечера и хорошей встречи с хорошей книгой.
1: Спасибо.
2: До свидания.
1: До свидания.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: В исполнении Густава Леонхарта прозвучала пьеса «Спокойной ночи» Джона Булла.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: В сегодняшней передаче мы продолжим разговор о Викторе Некрасове. В прошлый раз мы, можно сказать, до середины нашего рассказа дошли, да, и, ну, сначала у нас, как всегда, немножко переформатированная передача. Я задам вопрос на викторину, а потом продолжим разговор об этом удивительном человеке, писателе, как мы говорили, каком-то необыкновенно светлом, в противоречие тому смутному, тяжелому времени, в котором он жил, и его судьбе непростой. Я готова сейчас посвятить вот нашу первую часть программы викторине, да, чтобы нас ничего не отвлекало уже от рассказа о Викторе Некрасове. А Саша, напомни, пожалуйста, условия.
1: Ну, условия крайне простые. Надо, как только будете, уважаемые радиослушатели, знать правильный ответ на вопрос Маши, надо звонить по телефону 328-29-32, представляться по имени-отчеству и давать правильный ответ. Кто даст первым правильный ответ, будет иметь возможность в течение наступающей недели приехать на радио «Град Петров», набережная лейтенанта Шмидта, 39, и получить любой диск или любую книгу из тех, которые издает радио «Град Петров».
0: Итак, сегодня, так как у нас нету кулинарной рубрики уже достаточно давно...
1: Ну, пост идет, знаешь,
0: да,
1: пост какая кулинарная
0: рубрика. Вопрос, можно кулинарный? У меня вопрос кулинарный. Да, но тем не менее, этимологию не выбирают. Мы сегодня по истории слова, по его этимологии будем угадывать...
1: Слово.
0: Ну да, да, это слово, оно означает нечто съедобное, да, пока не буду конкретизировать.
1: Ну, постное, надеюсь.
0: Ну, можно сделать постное, можно не постное,
1: ну,
0: да,
1: ладно.
0: Конечно. Да, но изначально такое двоякое, да, можно постное, можно не постное. Итак, слово это очень интересно по своему происхождению. Оно пришло в русский язык в XIX веке через немецкий язык, в немецкий через итальянский язык, а в итальянский из латинского языка пришло это слово. И неожиданно для нас сейчас... Вот это вот латинское слово восходит к значению «крученый, извилистый». От глагола «крутить», там что-то так вот «выкручивать». И это было связано с основой вот для этого изделия. Основа вот как-то закручивалась, выкручивалась. Сейчас мы это не осознаем практически.
1: Не выкручиваем, не закручиваем.
0: Ну, мы закручиваем, но немножко не то. Не то, что изначально закручивалось, это сама основа. Потом немножко об этом расскажу. Вот что же это за слово? У тебя есть варианты какие-то?
1: Нет, я еще не успел осознать
0: даже. Скручивали, заплетали вот основу, то, из чего это делается. Скручивали.
1: Пришло в немецкое, из немецкого языка в 19 веке.
0: Да, да, через немецкий язык, но
1: то
0: вообще...
1: То как немецкая еда какая-то была, да?
0: Не, ну, нет, почему? В немецкий попало из итальянского, то есть вообще это исконно как бы с итальянским, наверное,
1: ассоциировано. А, итальянский, да. Да, слушаю вас.
2: Алло.
1: Да-да.
2: Слово крендель, алло.
0: Да?
1: Крендель.
0: Нет, не крендель.
2: Алло.
1: Не крендель.
0: Не крендель. Так, первая попытка у нас. Я еще раз повторю, что сейчас мы вот этой выкрученности не осознаем. То есть

0: Сейчас основа ровная, кажется. А вот раньше, поскольку условия не позволяли сделать такую вот ровную основу, то вот ее выкручивали, чтобы в конечном результате получить ровную форму.
1: Как сложно все, да? Слушаю вас.
0: Да вот даже сорвался звонок, испугали бы кого-то.
1: Чтобы выкручивали для того, чтобы получить ровную форму. Какая-то борьба противоположности.
0: Нет, смотри, вот сейчас появились новые технологии, да, машины, там геометрические формы, которые могут эту форму, как бы форму выровнять автоматически. А раньше, чтобы руками сделать такую геометрически правильную форму, приходилось вот что-то такое выкручивать, чтобы ее создать в итоге. Да.
1: Да, слушаю вас.
2: Алло, может быть, это пельмени?
0: Нет.
1: Что?
0: Не пельмени. Нет, пельмени предположили, но это не пельмени.
1: Нет, какие пельмени?
0: Да, вот интересно, конечно. Ой, с этим словом очень много всяких...
1: А мы это едим сейчас постоянно, то есть... Бывает, что едим, или редко,
0: конечно,
1: или часто, или...
0: А я это уж на любителя.
1: Ну, в общем-то, это принято у нас, да?
0: Да, подсказать такая... немножко, ну да.
1: Понял.
0: Подсказать немножко,
1: ну,
0: или не
1: надо? Не знаю.
0: Вообще, с этим словом очень много всего, целая цепочка каких-то курьезов исторических связана, и есть похожие на него слова, даже некоторые персонажи от той же основы.
1: Нет.
0: Нет, нет. Но я вот скажу, ты спросил, любят ли его сейчас и употребляют ли? Конечно же, употребляют, да, те, кто любит сладенькое.
1: Оно сладкое?
0: Да.
1: Может быть, вегетарианское, а может быть, и не вегетарианское.
0: Ну, в принципе, да, можно приготовить разные же рецепты есть. Да.
1: Сладкое,
0: но
1: форма имеет
0: все-таки...
1: какую-то. И, может быть, вегетарианское, может быть, не вегетарианское. Уже много всяких здесь, как бы, чтобы подумать, что же это такое может быть. Да,
0: да? Какие у тебя есть предположения? Но только не называй, пиши мне в воздухе. Да, что же это такое?
1: А пока у меня даже никаких предположений.
0: Да, вот латинский «витой». Крученый.
1: Ну, понятно.
0: Но сейчас, вот я сказала, что сейчас это кажется правильной формой, но все-таки вот это вот понятие витиеватости за этим изделием тоже сохраняется. Просто не основа витиеватая, а нечто другое.
1: Может быть, сейчас я тебе напишу. Ну, кто же это вообще? Это слово-то немецкое, но.
0: Нет. Нет, нет, нет. Но ты все-таки пытаешься подумать, что как будто бы основа закрученная. Но нет, сейчас основа ровная, а витиеватость сохраняется за некоторыми элементами. А раньше прям вот крутили перед тем, как положить в печь, я вот скажу уже, подскажу, да? Чтобы создать эту форму. Так вот закручивали. А потом уже, когда из печи вытаскивали, получалась такая ровная форма. Я ее показываю даже сейчас Саше, но ему это ни о чем не говорит.
1: Что-то
0: круглая,
1: такое, круглая,
0: да.
1: Круглая форма.
0: Круглая форма получалась. И она же и осталась фактически. У нас еще один звонок.
1: Да, слушаю
2: Алло.
1: Вас.
2: Алло.
1: Да.
2: Добрый вечер. Может быть, макароны?
0: Нет, не макароны, сладкое, да, десерт мы уже обозначили.
1: Макароны явно не немецкое.
0: Да, и мы уже выяснили, что это круглой формы. То есть...
1: Круглой формы, типа пирог какой-то.
0: Ну вот основа круглой формы.
1: Угу.
0: Когда-то, чтобы ее создать перед тем, как поставить в печь, это закручивали. А сейчас вот уже ингредиенты...
1: А пара там нужна какая-нибудь?
0: А пара...
1: Дрожжи там что?
0: Понимаешь, вот дело в том, что технология приготовления со временем-то все-таки немножко поменялась. И все-таки...
1: Это какие-то машины существуют, то есть она как бы не дома готовится, а покупается,
0: форму.
1: Да?
0: Ну,
1: дома
0: часто покупается, но и домашние есть все-таки. Ну, если правильно кондитерски создавать, да, это где-то в условиях там ресторанных. А вообще, конечно, и дома мы можем такое сделать. Да. Кто-то угадал у нас уже предположение?
1: Можно позвонить тогда, Катя.
0: Да. Да. Благодарим всей нашей студии. Напишите вот в воздухе. Да, нет, неправильно.
1: Это какой-то же буквы.
0: Значит, очень простое, классическое изделие, кондитерское, сладкое, самое вот что ни на есть, прям классика, круглой формы. Ну, что это может быть? Вот такое?
1: Торт?
0: Саша.
1: Что?
0: Ты получаешь...
1: А, я угадал, да?
0: Диск или книгу «Радио Град Петров».
1: Ну, хорошо, торт. Возьму диск с записями Нарнии.
0: Да, но это торт, действительно, это торт. Торт изначально круглой формы был. В чем я сказала еще парадоксы, всякие интересные исторические факты. Еще есть слово «тортилья», да, оно тоже ведь
1: лепешка
0: названо.
1: Лепёшка какая.
0: Да, лепёшка. Но вообще, когда испанцы в Америку прибыли, они увидели такие круглые кукурузные лепешки и назвали их, как, поскольку эта тут круглая форма ассоциировалась с тортом, назвали маленький торт, вот этот тортилья, да. Вот. Потом тоже от этой, вот я сказала, персонажи...
1: Тарталья.
0: Тортила, черепаха тортила, типа. Да, из «Золотого ключика» тоже не случайно, потому что вот сухопутные черепахи тоже назывались таким вот английским тартос.
1: Тартл – это черепаха по-английски.
0: Да, то есть тот же самый корень, потому что круглый вот этот вот напоминающий лепешку панцирь был. Тоже, оказывается, это однокоренные слова. И вообще эта круглая форма очень повлияла не только на кулинарию, а и на архитектуру. Вот эта вот круглая основа, да, вот как тортообразная, она потом легла в основу и Колизея, и вот подобных архитектурных сооружений. А витиеватость, которую я сказала, это, конечно же, декор. То есть уже позже появились вот эти элементы декора. То есть оно как бы потеряло свою изначальную основу, что крутили вот это вот тесто, да, изначально это все-таки тесто было, потом же бисквит на этом основа, вот, но зато вторично, получается, с ней же и связалась уже через вот эти вот завитушки декора, вот такие вот интересные. И еще хотела добавить, что в Италии, ну, который, в общем-то, можно сказать, и восходит это слово, есть такая пословица, ну, мы знаем все пословицу «о вкусах не спорят», да, а там немножко продолженное есть «о вкусах не спорят, о тортах не дискутируют», потому что очень не только популярное кондитерское изделие, но оно считается, вот его сделать хороший торт, это верх кулинарного искусства, и поэтому для вот поваров это изделие стало высшим проявлением мастерства кулинара, поэтому вот о тортах не дискутируют, да, у каждого свой уникальный рецепт. Но вот интересно, что современный вид и рецепты торта все-таки восходят не к итальянцам, наверное, а к французам, которые довели до совершенства.
1: И еще эти самые, Австрия-Вена тоже.
0: Ну да, да. Ну вот все-таки, ну, французы, так скажем, способствовали тому, что изделия проникает к нам в своем современном виде, и также и не только вкусовом, но и эстетическом, как мы его видим, вот так много связано с этим словом. Ну что же, мы идем дальше и продолжаем разговор о Викторе Некрасове.

0: Мы остановились на 70-х годах, сложных для Некрасова, но давай напомним, наверное, вообще о том, что это за писатель, что это за человек, да, для тех, кто не слышал нашей первой.
1: Ну, если в двух словах сказать, то это как бы участник Второй мировой войны. Написал он книгу «В окопах Сталинграда», которая пользовалась очень большой популярностью в Советском Союзе, была издана 26 раз, была ему присуждена сталинская премия, причем есть такая как бы версия, что лично Сталин включил его в список номинантов на эту премию, да. Потом он вообще жил в Киеве, вот известно, что он боролся за то, чтобы вспомнить Булгакова, и то, что Булгаков родился в Киеве тоже, и вот «Дом Турбиных», у него была статья «Дом Турбиных», после которой это стало известным местом. Он, в общем, был такой, у него был очень человек с большим общественным темпераментом. Потом он боролся за то, чтобы Бабий Яр как бы был, вот уничтожение евреев в Бабьем Яре было, так сказать, известно, там об этом писал статьи, как бы, чтобы памятник там поставить, боролся тоже за это. И постепенно, как бы вот так, слово за слово, как-то он стал в оппозиции к советской власти, да. Его перестали печатать, его перестали, так сказать, экранизировать. Потом, ну, его исключили из Союза писателей. И, в общем-то, стали вынуждать его к отъезду. Ну, как бы показывать ему, что лучше ему было бы покинуть, как было в то время принято для тех, кто не был согласен с советской властью, чтобы они покинули страну, Советский Союз.
0: Да, вот я еще хочу добавить, мы в прошлый наш разговор начали с того, что он еще и интеллигент, аристократ такой по происхождению, да, вот удивительно, и в то же время он создал вот это величайшее произведение о войне Великой Отечественной, и такой, да, и премию получил, и вот какие-то в нем такие вот удивительные
1: сочетания. Вот его нельзя было купить, понимаешь? В чем дело? Да. Вот он как бы не был склонен вот к тому, чтобы устраиваться как-то, использовать свое положение в личных, да, целях, да, как-то в какой-то иерархии устраиваться. У него этого просто не было в характере.
0: Да, но и при этом он очень миролюбивый, да, то есть мы говорили, да, что он вступал именно в диалог, да.
1: У него еще было много друзей, он был, да, очень компанейский человек. Друзья его звали Вика таким интересным, да, да, именем, да, Виктор.
0: Ну, Виктор, да. Вот интересно, я хочу, пока мы не продолжили наш разговор, о нем так хорошо сказал его друг Андрей Синявский, который ему много и помог, да, и
1: когда
0: в частности
1: уже уехал
0: в эмиграции, да, он в квартире его жил. Вот он так характеризует Некрасова: светскость как определяющая, как положительное начало. Все мы монахи в душе, а Некрасов светский человек. Мы закрытые, мы застывшие, мы засохшие в своих помыслах и комплексах. Некрасов открыт всем дядюшкам и тетушкам, всем прогулкам по Парижу. Светский человек среди клерикалов. Ему не доставало трубки и трости. Член Союза писателей, недавний член КПСС, исключенный, вычеркнутый из большой энциклопедии. Он носил с собой этот вдох свободы. Человеческое в нем удивительно соединялось с писательским. И он был этим человеком, это так редко встречается, в большом писателе в наши дни. Да ведь и то сказать, он был старше нас, старше и живее. Как я сказала, был больше всего человеком среди писателей. А человек не с большой, а с маленькой буквы. Это много дороже стоит. Вот, в принципе, о чем мы говорили, да?
1: Да, но Синявский уже это после того, как Некрасов эмигрировал.
0: Эмигрировал, но это относится, в общем-то,
1: конечно, к нему. Конечно, он же не изменился 100%. Сильно, как эмигрировал. Я просто хотел почитать сегодня фрагменты его... у него было такое произведение уже в последние месяцы, можно сказать, перед отъездом из Советского Союза. Такое произведение, оно называется «Кому это нужно?». То есть его характеризовать, как бы его жанр очень трудно. Это как бы в форме открытого письма оно было сделано. Но кому конкретно оно предназначалось, неизвестно. Это было такое как бы публицистическое высказывание, да, в виде открытого письма. И вот там есть такие, я, может быть, целиком его не буду читать, но он довольно большое, но некоторые моменты, которые хотелось бы именно, чтобы было понятно, о чем там, собственно, идет речь, да?
0: Хорошо.
1: Несколько дней назад я проводил во Францию Владимира Максимова, хорошего писателя и человека нелегкой судьбы. А до этого проводил большого своего друга, поэта Коржавина. А до него Андрея Синявского. Выезжали композитор Андрей Волконский, кинорежиссер Михаил Калик, математик Александр Есенин-Вольпин и многие другие. Писатели, художники, поэты, просто друзья. А Солженицына выдворили, слово-то какое нашли. У Далиева, например, нет, словно барин работника со двора прогнал. Уехали, уезжают, уедут. Поневоле задумываешься, почему? Почему уезжают умные, талантливые, серьезные люди, которым непросто было принять такое решение? Люди, которые любят свою родину, и ох, как будут тосковать по ней. Почему это происходит? Задумываешься. И невольно, подводя какие-то итоги, задумываешься о своей судьбе. И хотя судьба эта твоя, а не чья-либо другая, это все же судьба человека, родившегося в России, всю или почти всю жизнь прожившего в ней, учившегося, работавшего, воевавшего за нее, и не на самом легком участке, имевшего 3 дырки в теле от немецких осколков и пуль. Таких много. Тысячи, десятки тысяч. Я один из них. Почему же, подводя на 63-м году своей жизни эти самые итоги, я испытываю чувство непроходящей горечи? Постараюсь по мере возможности быть кратким. Случилось так, что в 35 лет я неожиданно для себя, для всех стал писателем. Причем сразу известным. Возможно, не скромно так говорить о себе, но это было именно так. Первая моя книга «В окопах Сталинграда», которую вначале немало и поругивали, позже при суждении премии стала многократно издаваться и переиздаваться. Потом появились и другие книги. Их тоже и ругали, и хвалили, но издавали, и переиздавали. И мне стало казаться, что я приношу какую-то пользу. Свидетельство этому 120 изданий на более чем 30 языках мира. Так длилось до 8 марта 1963 года, когда с высокой трибуны Никита Сергеевич Хрущев подверг, как у нас говорится, жесточайшей критике мои очерки «По обе стороны океана» и выразил сомнение в уместности моего пребывания в партии. Ну, дальше Некрасов описывает все заключения, которые на него всыпались, начиная там персональное дело, потом строгий выговор, потом исключения, потом обыски. И так далее, и так далее. И вот когда у него проходил отпуск, обыск, у него обнаружились, как он пишет, антисоветские материалы. И вот дальше он пишет. Кто может дать точное определение понятия «антисоветский»? В свое время антисоветскими были такие писатели, как Бабель, Зощенко, Ахматова, Булгаков, Мандельштам, Бунин. Сейчас же их издают и переиздают, хотя и не злоупотребляют размерами тиражей. Ну а речь, допустим, ныне здравствующего Вячеслава Михайловича Молотова на сессии Верховного Совета в октябре 1939 года. Как надо рассматривать, как про- или антисоветскую? А ведь он в ней, переосмысливая понятие агрессии, говорил, что воевать против гитлеризма нельзя, так как война с идеей, гитлеризм – это идея, абсурд и преступление. Если бы нашли, например, у меня газету с этой речью, ее изъяли бы или нет? А речь Берии. Его биографию с громадным портретом в Большой советской энциклопедии подписчикам рекомендовали вырезать, а вместо нее прислали страничку про Берингово море. А миллионы погибших при Сталине – это что, советские или антисоветские действия? Кто ответит за это? Итак, затрудняясь дать точное определение понятию «антисоветский», я понимаю, что фашистская газета остается фашистской газетой. Но архив писателя – это все же архив писателя. Он для работы. Он и просто собрание интересующих писателей по тем или иным причинам вещей. Утверждаю, не боясь ошибиться, что архивы таких писателей, как Максим Горький, Алексей Толстой или Александр Фадеев по количеству так называемой клеветнической литературы во многом превосходят мой. Не ошибусь, если скажу, что и у многих из ныне здравствующих и занимающих положение писателей подобных материалов не меньше, а может быть и побольше, чем у меня. Но ни обысков у них не проводят, ни допросов не подвергают. Дальше он пишет о том, как у него проходил обыск, в каких условиях. Я могу ответить, прямо не лукаво. Пусть уж лучше читатель обойдется без моих книг, он поймет, почему их не видно. Он, читатель, ждет. Но не пасквили, не клеветы, он ждет правды. Я никогда не унижу своего читателя ложью. Мой читатель знает, что я писал иногда лучше, иногда хуже, но, говоря словами Твардовского, случалось врал для смеха, никогда не лгал для лжи. Но тут сразу же возникает другой вопрос, и куда посложнее. Писатель может не печататься, но не может не писать, не может молчать. Это его обязанность, это его долг. Но как его выполнить, когда в любую минуту вежливые люди с ордером могут к тебе войти и неостывшие листы того, что ты только пишешь, забрать и унести? У меня унесли недописанную еще работу, небольшую, но очень важную для меня, о Бабьем Яре, о трагедии 41-го года, о том, как сравняли после войны с берегами овраг глубиной в 40 метров, замыли его и чуть не забыли, а потом на месте расстрела поставили скромный камень, а памятника до сих пор нет, о том, как приходят туда люди с венками, цветами каждый год 29 сентября, и какие события там происходят. И вот рукопись унесли, и альбом с моими фотографиями Бабьего Яра на всех этапах его забывания тоже унесли, пленку тоже. Вернут ли, не знаю. Кому это нужно? Стране, государству, народу? Не слишком ли щедро разбрасываемся мы людьми, которыми должны гордиться? Стали достоянием чужих культур художник Шагал, композитор Стравинский, авиаконструктор Сикорский, писатель Набоков. С кем же мы останемся? Ведь следователи из КГБ не напишут нам ни книг, ни картин, ни симфоний. А насчет баррикад, у него спрашивали, на какой стороне вы баррикад, когда его допрашивали. А насчет баррикад, я на баррикадах никогда не сражался, но в окопах и очень мелких, неполного профиля, сидел. И довольно долго. Я сражался за свою страну, за народ, и за неизвестного мне мальчика Витю. Я надеялся, что Витя станет музыкантом, поэтом или просто человеком. Но не зато я сражался, чтобы этот выросший мальчик пришел ко мне с ордером, рылся в архивах, обыскивал приходящих и учил меня патриотизму на свой лад. Москва, 5 марта 1974 года.
0: Ну да, вот получается такие размышления, в принципе, о себе, но в контексте эпохи, конечно, да, в контексте конечно. Того, что происходит с той интеллигенцией, которая покидала массово тогда СССР, и вот характерно, что в марте появляется, да, это...
1: То есть лучшие люди, лучшие писатели, лучшие художники, лучшие музыканты выталкиваются да. страной какими-то серыми КГБшниками, понимаешь? Угу. Нужно ли это стране? А это происходит и происходит и происходит.
0: Сначала выходит это произведение в парижской газете «Русская мысль». Тоже, получается, в марте он написал, а в апреле уже выходит. Ну, угу. Да, не у себя. Он
1: написал. Ну, понятно, у себя, конечно.
0: Да, да, да.
1: Это была очень такая, как бы, нашумевшая в свое время. Да, я даже помню.
0: Да, да, еще вот, как бы, ну, так остро она прозвучала, именно потому что вот только-только у него состоялся самого обыск. И помимо этой статьи, у него еще интересные записи, там, документальные, как это все происходило. И вот интересно, что он такую документальную деталь отмечает в картине вот этого обыска, которая показывает, как поменялись времена по сравнению со сталинскими. Он говорил, нужно отдать должное, времена меняются. Они были вежливы, но настойчивы. Они говорили мне, извините, и рылись в частной моей переписке. Они спрашивали, разрешите, и снимали со стен картины. Без зуботычины матерных слов они обыскивали всех приходящих. Женщин вежливо приглашали в ванную, и специально вызванная дама-врач обыскивала их там. Вот, ну, то есть, да, вот такие вот вежливые, очень, как бы, такие мягкие люди, которые...
1: Но настойчиво.
0: Да-да-да, настойчиво делают свое дело. Ну, вот и за этим обыском дальше многочасовые допросы были в КГБ. Да, стали на киевских улицах уже до абсурда доходило задерживать Некрасова, там наряды милиции. хватали его под вымышленными предлогами, ну и тогда уже, естественно, он понял, что работать ему здесь не дадут, и просто даже жить не дадут, и отправляет Некрасов свое знаменитое заявление на имя Леонида Брежнева: «Терпеть оскорбления более не могу, хочу получить разрешение на выезд из страны».
1: И а очень... там только и рады этого,
0: да,
1: только
0: очень
1: и ждали.
0: Быстро, да, очень быстро выдали это заявление.
1: Поезжай.
0: Действительно, выгодно было, чем громкие процессы устраивать, выгодно было просто ему разрешить. И в августе 1974 года, то есть это тот же самый год, он лихорадочно собирается, ему разрешают взять с собой минимум вещей, то есть один только чемодан одежды и несколько личных книг. И очень такая тоже деталь больная, острая, что у него был спаниель, да, Джулька, его любимая, и шел вопрос, взять ее или не взять, потому что ему не давали. Просто там тоже в аэропорту пытались задержать, и он вот готов был отменить свой полет, потому что он сказал: без собаки я не поеду. Но тем не менее, все-таки.
1: Ну, понятно же.
0: Да, все-таки разрешили ему этот выезд, и он покидает самолет, ой, покидает страну, да, в самолете. Я хотела сказать, что очень он описывает, что противоречивые такие чувства у него были, конечно же. То есть, с одной стороны, ну, неимоверное облегчение, что он наконец-то сможет вдохнуть вот эту свободу, а все-таки с другой стороны, как мы говорили, вот и всю прошлую программу, да, об этом рассуждали, настолько он был гражданином своей страны, он очень привязан был, и, конечно, для него это большое страдание было. И первое время, ну, он попадает, собственно, в Париж, да, он через Швейцарию, по-моему, летит, mm-hmm. да, попадает в Париж, но мы помним, что он, в общем-то, оттуда и прилетел в Россию когда-то, да, то есть все-таки...
1: Да, у него родители там были, он даже русского языка не знал в детстве.
0: Да.
1: Только по-французски. У него брат, кстати говоря, погиб во время гражданской войны, он вообще по-русски не разговаривал, он погиб, он был 16-летним юношей, погиб во время гражданской войны, он попал в какой-то место к своим родственникам, и там его поймали большевики и красногвардейцы, да, и он не мог ничего говорить по-русски, они его расстреляли как шпиона, родного брата.
0: Да, ну, в общем, попадает он в Париж, там первое время, я уже упомянула, Андрея Синявского, под Парижем у Андрея Синявского, его жены в доме живет Виктор Некрасов. Туда приезжает тоже его пасынок и жена. И вот вспоминает, что он, несмотря на то, что Париж, как мы отметили, не был ему чужим, и он там до 3-летнего возраста жил со своей матерью, но все-таки ему тяжело давалось вот это вот звание, так скажем, эмигранта. Он очень скромную жизнь вел, и вот описывала его в то время Лилиана Лунгина, да, известная переводчица. Вика его называли, как Саша сказал. Вика не любил шикарных ресторанов, предпочитал маленькие бистро, где по утрам выпивал чашечку кофе. У него не было больших потребностей, его главные расходы заключались в покупке книг и альбомов по искусству. Когда он ужинал у знакомых, никогда не требовал изысков, просил чая, бутербродов с колбасой и сыром и водки. Ну вот, да. Но еще помимо скромности, конечно, такой скромный, но уют мы чувствуем. Он очень был таким вот комфортным, общительным человеком, к нему притягивались люди, и поэтому вот квартира под Парижем, где они жили, стала быстро таким центром притяжения иммигрантов и творческой интеллигенции,
1: многие, которая приезжала. Кто приезжали да, из Советского Союза, даже с ним встречались, хотя это было, в общем-то, не очень-то так безопасно. Тем не менее, почему-то с ним как раз встречались. Видимо, как-то не боялись, что могут быть какие-то из этого неприятности.
0: Да, и там гостил у него и Владимир Высоцкий, и Булат Акуджава, и Михаил Барышников у него бывал, и Иосиф Бродский бывал. То есть вот такие вот, ну, действительно были, и со всеми хорошие были очень отношения, очень дружеские. Такой он еще, помимо всего, для них был таким негласным авторитетом даже.
1: Ну, старший был, да.
0: Да, вот Саша говорил, что у него есть стихотворение.
1: Нет, ну, стихотворение нам еще, наверное, рано. Я хотел кусочек прочитать из его последнего произведения большого, которое называется «Маленькая грустная повесть», «Маленькая печальная повесть» в другом переводе. И это как раз, на самом деле, эта повесть рассказывает о трех друзьях, которые здесь были, жили в Советском Союзе. Один был балетным балерном, как пишет Некрасов, второй был кинорежиссером, и третий был таким эстрадным артистом, Ашот. То есть Сашка, Роман и Ашот. Вот, ну, они бы, их называли «Три мушкетера», они были, в общем, не разлей вода, такие люди дружные, вот они все вместе там каждый день встречались, там все такое. Друг перед другом они, как бы, не было у них секретов, одалживали деньги, в общем, настоящие друзья. И потом они все так более-менее рано или поздно оказывались за границей, кто-то совсем, кто-то не совсем. И вот этот Сашка Балерун, да, я думаю, что это прообраз его был. Это Михаил Барышников, да? Ну, не знаю. Ну, просто прообраз. Это не то, что описан Михаил Барышников, конечно. Вот. И вот как жизнь, вот кто-то достиг успеха, кто-то меньшего успеха, кто-то, у кого-то свои дела, кто-то... И вот как эта дружба, она как-то перестает быть уже вот такой вот абсолютной, да? То есть, а для Некрасова это было вот самое... Год для печали, да, когда вот... Дружба, вот в ней какая-то трещина появилась, какая-то чуть-чуть, она незаметная, но он это отмечает, вот он не так, вот не сказал вот об этом, вот, а вот он не, и вот все это. И, ну, понятно, но все-таки люди, как бы, жизнь разводит, это понятно, разные интересы у людей появляются, разные, как бы, вообще уровень и все прочее, но вот... И вот эта печаль, она пронизывает всю эту небольшую повесть, маленькая печальная повесть.
0: Небольшой отрывочек.
1: Концерт состоялся в зале Мютуалите, не самом большом, Пале де Конгре побольше, но очень престижно. Когда-то с успехом выступал здесь Окуджава. Несмотря на язык, народу собралось тогда много, в проходах даже стояли. Ашот ожидал афиш, но их не было. Сашкино имя фигурировало только в общей концертной программе. Тумба с этими строгими, без выкрутас, анонсами стояла на углу бульвара Сен-Жермен и Рю-Дюбак. И, сидя в угловом кафе «Эскуриал», Ашот всегда внимательно ее разглядывал. Штерн, Ягуди, Иеремия Минухины, наш Ростропович, Гидон Кремер — лучшие имена. И вот среди них Куницын. Сашка Куницын, Гад Куницын. Они с Андреет сидели в этом самом эскуриале, посасывая сквозь соломинку ледяной оранж-прессе, и нет-нет, Ашот кидал взгляд на афишу. Ты знаешь, о чем я думаю? Ахматова, встретившись с Солженицынами, а он ей очень понравился, сказала: «Одно у вас осталось испытание. Испытание славы». Или что-то в этом роде. И Солж не выдержал, даже Солж. Великий Солж. Но почему? Человек защищает свою точку зрения, имеет же он право ее иметь и защищать. Да не о ней речь, не о точке зрения, Бог с ней. Речь о славе. Не знаю, может, и я, добившись ее. Пока, правда, что-то не светит. О знаменитых звукооператорах я что-то не слыхал. Но, может, и я, добравшись до Олимпа, задеру нос. Но вот Сашка, наш Сашка, таскавший маме картошку, когда я ногу подвернул, ходивший в рваных джинсах. Ты скажешь, что в том и шик. Но, в общем-то, не такой уж он шмоточник. Главное, что можно было тиснуть даже пятерку, червонец, у Сашки. И тут же забывает. Разве ты мне должен? Ну, давай тогда шиканем в Садко, двинем. Деньги считать не умеет. Любой импресарий ее облопает. Лопух. «Что это лопух?» — это жена у него иностранка. «Что это лопух?» — переспрашивает Анриет. «Такой лист большой». Всю ночь перед концертом Ашот проворочился. Вставал, набивал трубку, смотрел в окно. На концерт пришел заранее, надо было еще пропуск взять у администратора. Пришел один. У Анриет было вечернее дежурство, а мама что-то совсем раскисла. Народу собралось много, даже толпились у входа. Лишнего билетика, правда, не спрашивали. Место оказалось хорошее, 10-й ряд. Долго не получалось с освещением, прожектора вспыхивали и гасли. Потом пробовали звук. Ашот нервничал, без конца складывал, расправлял программку. В ней сообщалось, что в первом отделении «Щелкунчик», «Раймонда», «Спящая красавица», во втором что-то неизвестное английского или американского композитора, и ничего себе, полуденный «Отдых Фавна». Повеяло Нежинским. Наконец все вспыхнуло и зазвучало. И на сцену вылетел, точно с облаков спустился кто? Сашка. Слетел и застыл, очевидно, ожидая аплодисментов. Они последовали, не очень бурные. Бурным еще рано. Но хлопал весь зал. Он слегка только головой сделал поклон, и дальнейшее было триумфом, самым настоящим. Ашот пытался восстановить потом все в памяти и не мог. Полеты, взлеты, перелеты. Казалось, даже из земли не успевал коснуться, и опять в воздухе. После каждого фуэте или особого, понятного только специалистам, трюка, зал раскалывался от аплодисментов. Красив, изящен, легок, горяч, порывист. Никакого напряжения. И ноги вроде длиннее стали. В антракте Ашот ходил один. Увидел двоих знакомых и одного хмыря со своего телевидения. На встрече избежал, прошел мимо, возможно, те даже обиделись. Рассматривал большие фотографии, задержался у нью-йоркской афиши Карнеги Холл, очень лаконичной, легкими штрихами ноги в прыжке. Голова откинута. Постоял в очереди в буфет, выпил стопку водки. Для храбрости, что ли, вернулся на свое место. Второе отделение было уже не классика. Появился, крадучись, озираясь, долго ходил, ложился, потом вскидывался, пролетел через всю сцену и опять, не торопясь, начал пятиться, точно чего-то опять испугался. Музыка обрывистая, однообразная. Принят был сдержаннее. Но вот Фавн. Почти совсем без трюков и полетов оказался. Ашот с облегчением вздохнул. Ни тем и ни другим, ни классикой и ни модерном. И Сашка был предельно артистичен. Ну, конечно же, Ашот всегда говорил. Сашка не только танцор, но и артист. К концу выступления зал устроил Сашке овацию. Никак иначе это не назовешь. Зал поднялся, стал неистово хлопать, отовсюду неслись крики «Браво! Бис!». После третьего или четвертого его выхода раскланялся он спокойно, достойно, без всяких поцелуев в зал. Ашоту стало еще радостнее. Начали скандировать, ринулись к сцене. Во Франции это почему-то не принято, но полетели на сцену цветы. Крохотные, красные, оранжевые, голубые букетики. Ашот чувствовал, что сейчас разревется. С трудом сдерживался, глотал тот самый ком в горле. Ну и дальше.
0: Да, ну вот такой же ком в горле, мне кажется, и у нас, потому что, на самом деле, с такой огромной любовью, с ностальгией он написывает. Я вот себе представляла Михаила Барышникова, действительно, как ты сказал. Вот,
1: ну, просто я почему сказал, что Барышникова? Потому что, конечно, mm-hmm. это не характер Барышникова, это просто, ну, он был знаком с Барышниковым, да, тот бывал у него, поэтому, когда говоришь, что вот эмигрант-танцовщик, значит, наверное... Как-то что-то такое связано с Барышником.
0: Да. Ну вот правда, вот такой тоской по родине очень пронизано это произведение. И вообще, вот пару слов еще скажу о его последних годах и днях. Вспоминал, он тосковал по родине. Он называл себя парижским киевлянином. Вот. И, соответственно, да, и последние недели своей жизни он провел в клинике, да, он был глубоко болен, несмотря на то, что на тоску, да, он отличался, как мы сказали, таким удивительно светлым и легким нравом, и даже уже будучи болен, вот вспоминают его друзья, что он там шутил с медицинским персоналом, он вот легко уходил. И характерная деталь, что в больничной палате у него на тумбочке до последнего дня лежала медаль за отвагу. Это единственная награда, которую он взял с собой, улетая из России. Вот это тоже такая вот важная черта.
1: Закончить я хотел стихотворением, которое написал о Париже Булат Акуджава, с которой дружил с Виктором Некрасовым. Париж для того, чтобы ходить по нему, глазеть на него, изумляться, грозящему бездной концу своему не верить, и жить не бояться. И чтоб, подавив народившийся крик, и вздрогнув, и высушив слезы, укрыться от правды хотя бы на миг и от переделкинской прозы. Он благоуханием так умощен, таким он мне весь достается, как будто я понят уже и прощен, и праздновать лишь остается. Париж для того, чтоб забыть хоть на час борение крови и классов, войти мимоходом в кафе «Монпарнас», где ждет меня Вика Некрасов.
0: Виктор Некрасов умер 3 сентября 1987 года, 76 лет ему было, и похоронили его под Парижем.
1: Сен-Женевьев-де-Буа, на кладбище русской эмиграции.
0: Да. И очень тоже интересно, что давнее желание его выполнили друзья в изголовье могильной плиты. Они вмонтировали осколок снаряда, подлинный осколок снаряда, вот, изуродованный взрывом, который Некрасов подобрал когда-то на Мамаевом кургане в Сталинграде. Вот, и бережно хранил его всю свою жизнь, как вот такой символ. И я думаю, что у нас время уже вышло, поэтому мы переходим...
1: Прощаемся.
0: Прощается Саша, да? Я прощаюсь только на перерыв. Сегодня после перерыва у нас будет программа «Поговорим о театре». Я жду Евгения Авраменко, который сегодня у нас не в качестве театроведа, а в качестве режиссера придет. Поэтому вот ждем Евгения.

0: маленький концерт.
1: Метнера надо было бы вообще играть несравненно больше и чаще, чем его играют. Писать о нем больше, чем пишут. Это очень самобытный, очень глубокий и глубоко честный художник, рыцарь музыки без страха и упрека. Он сам был изумительно чистым и художественно честным человеком. Он готов был в самом прямом смысле слова сражаться за свои художественные позиции. В нем не было никакой рисовки, снобизма и чего-либо подобного. Он был в музыке предельно искренним. В контраст с очень многими нашими, даже и великими композиторами, он был человеком высокой культуры, очень начитанным, с умом философски поставленным. Этими словами замечательного историка музыки Леонида Леонидовича Сабанеева мы откроем еще один наш маленький концерт, посвященный творчеству Николая Карловича Метнера. И пока не зазвучала музыка, прочтем еще несколько строк из статьи Сабанеева, который, пожалуй, точнее многих смог понять и по достоинству оценить самобытность Метнера и созданного им художественного мира. Музыка Метнера была из всей существующей русской музыки наиболее философски поставлена и углублена. Вообще, до него русская музыка всецело замыкалась в круг эмоций, чувств, настроений. Третьего измерения, глубины, в ней было маловато, и даже ее как-то стеснялись. Тут был некий аскетизм его музыкальной сущности. Он не любил изобразительности, декоративности, выворачивания души наизнанку, как то любили многие русские авторы, в этом именно полагавшие свою русскость. Музыкальное творчество современности не давало ему никакого утешения. Он был глубочайшим образом одинок в музыкальном мире и как-то чужд ему. Из русских музыкантов ему оставались близки очень немногие, в том числе Рахманинов, который был его убежденным поклонником настолько, что даже последние его вещи были явно написаны под влиянием Метнера. Сочинения Метнера имеют почетную известность, но это не есть бурная широкая слава, а нечто глубокое и интимное, что к его облику и к самому воплощению его произведения имеет некую онтологическую сродственность. Конец цитаты. «Рыцарь музыки без страха и упрека, готовый всю жизнь сражаться за свои идеалы». Так говорит Сабанеев о Метнере. Спустя несколько десятилетий знаменитому критику вторит современный музыкант, прекрасный интерпретатор произведений Метнера. Рыцарство, благородное, нестяжающее, суровое и немножко забавно устарелое – один из лейтмотивов метнеровского творчества. Так пианист Руслан Разгуляев пишет по поводу одной из фортепианных сказок Николая Метнера, которая вдохновлена стихотворением Пушкина «Бедный рыцарь». Эта пьеса – финальная в цикле четырех сказок опус 34, написанном в 1916-17 годах. Большая программная картина, величественная и просветленная. Обратимся вновь к комментарию пианиста. В мемуарной литературе есть сведения, что Метнер сначала не хотел давать этой сказке подзаголовок, но потом все-таки надписал в автографе эту строчку из Пушкина. Что довольно странно, на первый взгляд, ведь эта строчка буквально поется на мелодию в первых тактах сказки. Но если почитать пушкинское стихотворение, то можно предположить, что именно смущало в нем Метнера. «Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Он имел одно видение, непостижное уму, и глубоко впечатление в сердце врезалось ему. Путешествуя в Женеву, на дороге у креста, видел он Марию Деву, Матерь Господа Христа. С той поры, сгорев душою, он на женщин не смотрел, и до гроба ни с одною молвить слова не хотел. С той поры стальной решетки он с лица не подымал и себе на шею четки вместо шарфа привязал. Несть мольбы отцу, ни сыну, ни святому духу век не случилось паладину, странный был он человек. Проводил он целые ночи перед ликом Пресвятой, устремив к ней скорбные очи, тихо слезы лья рекой. Полон верой и любовью, верен набожной мечте, Аве Матер Деи кровью написал он на щите. Между тем, как паладины встречу трепетным врагам по равнинам Палестины мчались, именуя дам, «Люмен целум, Санкта Роза!» — восклицал в восторге он. и гнала его угроза мусульман со всех сторон. Возвратясь в свой замок дальний, жил он строго заключен. Все безмолвный, все печальный, без причастия умер он. Между тем, как он кончался, дух лукавый подоспел, душу рыцаря забирался бес тащить уж в свой предел. Он, где Богу не молился, он не ведал, где поста, ни путем, где волочился он за матушкой Христа. Но Пречистая, конечно, заступилась за него и впустила в царство вечно паладина своего. Обратимся вновь к комментарию пианиста. Метнеру, несомненно, была близка фабула стихотворения, но его, возможно, смущала несколько ироничная тональность пушкинского опуса. Не случайно стихотворение не было напечатано при жизни Пушкина по цензурным причинам. Хотя надо заметить, что не прошедшие цензуру строки произносят уста бесовские. Отношение Метнера к бедному рыцарю, сочувствующее искренне, с этой общей тональностью стихотворения не совпадало. Недаром Метнера называют верным рыцарем романтизма. Поэтому не будем строги к немного хулиганскому Пушкину, ведь это стихотворение вдохновило Метнера на создание маленького шедевра.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучала фортепианная сказка «Бедный рыцарь» из четырех сказок опус 34 Николая Карловича Метнера в исполнении Руслана Разгуляева. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровейкина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер.